20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и, прежде всего, огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи, расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остраконов. Остраконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще тысячи остраконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, к середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец-свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остраконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице,
относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленные записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг.

0: Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров. Со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий Панеп спал с замужними женщинами.
1: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенне. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хеси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
0: Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы. Причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остроконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерка Хатхор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом! Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты. Например, наставление молодежи. Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности.

0: У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
1: Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Что-то у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам.
2: Тикет,
1: где наши?
3: Тикет, please. Максима.
1: Сейчас нам скажут, что тикет нельзя снимать. Сейчас.
4: Не может быть такого.
0: В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. Полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома располагалась на открытом воздухе. В ней имелась куполообразная печь для приготовления хлеба. Был и подвал для хранения продуктов. Найдены зернотерки, ступки, гранитные жернова, сосуды для продуктов. Лесенка вела на крышу. Вероятно, на крыше имелся навес, и там проводили много времени. Возможно, и перемещались через поселок по крышам, ведь центральная дорога была очень узкой. Дома плотно прилегали друг к другу, и в них не было окон в нашем понимании. Но в верхней части стен имелись отверстия, чтобы внутрь мог проникать свет и воздух. Поселок находился на отшибе, возможно, специально, чтобы изолировать рабочих, занимавшихся важной и деликатной работой, от остального населения. Поселение окружала каменная стена, и попасть сюда постороннему было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что, несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами. Египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в три выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива – основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек, а излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним посчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. С помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий. Но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамсес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек. Но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней. Затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц. Там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах. Их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон – левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются. Над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницы.

0: Смотрите, сдерживаться это как бы плохо, с одной стороны. С другой стороны, он сказал, что с истеричным телом нужно обращаться осторожно. Теплые ванны, расслабляющий массаж. Ага, вот это уже хорошо. То есть это прям то, что нужно. Не так плохо на самом деле. То есть одно дело, что он говорил, и совершенно другое дело, какое лечение он предлагал. Лечение не самое плохое. Давайте так говорить, что пока что это все остается в рамках, ну не то что нормы, но оно соотносится с теми знаниями того времени, и навредить оно не могло. Потому что, ну, массаж, особенно если он приятный, да, или там теплая ванна, или какие-то расслабляющие средства, они действительно могли помочь. Понятно, что не при всем спектре патологии, но при некотором все-таки да. А вот у нас начинаются такие довольно длинные скачки. Мы сейчас так быстренько заскочим на Ближний Восток того времени, потому что все, в Европе темные века, мы туда не вернемся практически, только через 1000 лет где-то. А вот если говорить о Ближнем Востоке, то, пожалуйста, там и расцвет медицины, там и прочие науки. Все замечательно. Два величайших ученых своего времени, Авиценна и Маймонид, с разных, скажем так, сторон, да, то есть с иудейской ветви и с персидской ветви, они как раз примерно в одном духе все это развивали. Они развивали учение Галена, вот что важно. То есть Сарана забыли. О том, что вечная девственность, ну, в общем, как-то нет. Не всем понравилось, сразу скажем. А вот идея, что это нужно, например, при помощи различных успокоительных средств лечить, да, почему нет? То, что нужно массаж, ну да, тоже хорошо. То есть все идеи Галена, они прошли через Ближний Восток и вернулись потом через Реконкисту в Испании, из Испании потом в Среднюю Европу. Ну, в общем, вот это все таким очень затейливым образом вернулось еще раз в Европу, уже ближе туда к Ренессансу. Но до Ренессанса у нас еще много времени. Как я и сказал, успокоительное. А какое самое известное успокоительное на то время? И Маймонид, и Авиценна, они сходились в одном, что нужно использовать.
1: Какое растение?
0: Мята, мелисса, самые различные. Использовать в истерии. Опять же, ничего плохого, да? То есть мы сегодня знаем, что это, ну, конечно, не то, что прям сверхсупер некое средство, но чай с мятой, в общем, никому пока что не навредил. Ничего в этом нет. Плохое начинается позже. То есть, когда прям такие средние века, и туда подступает с одной стороны инквизиция, с другой стороны борьба с ересями, с третьей стороны там еще там всякие не очень приятные. И там, да, пытаются переосмыслить это явление уже с точки зрения веры. И вот здесь одна из попыток соединить веру и науку, она связана с именем женщины Хильдегарда Бекингем, одна из женщин, но это редкость в то время, невероятная. И ее труды, они посвящены попыткам свести вот это все воедино. Учение Гиппократа и то, что сейчас христианская церковь трактовала. Вот это все дело. Трактовала-то она хорошо, что женщина – существо неполноценное. И в том числе богословские. И, кстати, были даже такие лингвистические изыскания, что латинский термин «фемина», он собран из двух. Это «фе» – «минор», то есть «минимальная вера». И вот таким вот задорновским способом показывали, что, ну, извините, женщины как бы виноваты изначально и исходно. Но что сделала Хильдегарда? Она разделила ответственность. Она сказала, что оба виноваты. И то может быть. Вот первая была мысль, впервые была высказана мысль, что у мужчин истерия тоже может быть. И она потом еще неоднократно возвращалась. Каждый раз уже на своем уровне развития, на своем уровне понимания проблемы. Но впервые вот там. И здесь очень интересно. Истерию постарались привязать к первородному греху. То есть, как вы понимаете, наличие истерии – это плохо сразу. Это прям очень плохо. Учитывая, что женщина – это как бы источник зла, исходник зла. И напрямую, как раз у нее есть прямая связь вот именно с подземным миром, со всяким неприятным. То вот именно это состояние не должно быть у женщины.

0: С ним нужно всячески бороться. И здесь появляются даже первые характеристики. Попытались сделать наоборот. То есть то, что делали египтяне, греки, римляне, они рассказывали о широком спектре клинической патологии. То есть как это выглядит. А Хильдегарда попыталась сделать наоборот. То есть сказать, как поставить диагноз, как выглядят такие люди, то есть как их распознать. Ну, получилось не очень, сразу скажу, потому что мужчины должны быть уродливы и порочны, если у них истерия, а женщины, наоборот, стройные, миниатюрные, но бесплодны. Вот. То есть, как вы понимаете, тут можно буквально вот так всех выстроить в ряд и как минимум у половины найти эту патологию. Так что немножко не то. Но это еще не самое плохое время, потому что мы переходим к тем неприятным временам, когда, ну ладно, сжигали не так много, но топили, вешали вот прям в изобилии. Все, что угодно можно было списать на истерию. Тем более, что истерию некоторое время соединили с колдовством. То есть вот оно напрямую. Истерический припадок, все, колдунья. Без вариантов, да, то есть ведьма и со всеми вытекающими последствиями. Очень долго, то есть буквально на столетие вот это вот все дело затянулось. И вы знаете, первый голос разума, ну, хотя бы в том смысле, чтобы не сжигать, появился очень поздно. Надо сказать, что в нашей стране, на Руси, все это тоже было, естественно, а как иначе? Мы как бы живем в мире, и люди у нас примерно такие же. И явления эти были, только назывались по-другому. Кликуши и миряки. Вот, скорее всего, это были наши названия. Кликуши – это женщины, соответственно, миряки – это мужчины. И опять же, у нас здесь, видите, полное равноправие. И то может быть и у мужчин, и у женщин. И опять же, здесь очень интересные были трактования и подходы. Потому что зачастую кликуша впадала в такой в припадок или выступление где-нибудь в публичном месте. То есть это церковь, рынок или еще что-то, то есть вокруг должна быть аудитория. И этой аудитории во время приступа она произносила имя того, кто ее испортил. То есть понятие «испортить кликушу» это имелось в виду, что на нее наговор был. Она не сама, она не виновата. А виноват тот человек, которого она назвала. И эти истории потом в мире еще повторялись. То есть не только на наших широтах. Однако, в общем, как вы понимаете, этим можно было манипулировать. Поэтому Петр I в своих реформах, он повелел следующее. Он немножечко изменил тактику. И теперь уже пытали и изучали в рамках судебного следствия кликуш. А не тех, кого они называли. Но людям, как вы понимаете, традиции, ну зачем их нарушать? Поэтому на всякий случай дома тех, кого называли кликуши, сжигали. Ну мало ли что. Так что да, у нас здесь все тоже, опять же, все как положено было. А с другой стороны, были люди, которые пытались объяснить, что ну не просто так у женщин грышу срывает. Вы посмотрите, у нее там, например, 17 родов, из них четверо только выжили. Она в поле постоянно, например, она там замуж ее, не знаю, в каком-то младенческом буквально возрасте выдали и все прочее. У нее никакого времени вообще нет. Ну, послеродовая депрессия, тогда вообще не существовало такого понятия. И прочие вещи. То есть, может быть, будем учитывать? Будем, сказали, ну, лет через 500 примерно. Приходите, тогда поговорим. Ну, так, в принципе, и случилось. А теперь мы возвращаемся обратно в Европу, и первый голос разума, вот тот самый, что, а может, не надо сжигать ведьм, а может, их лечить надо. Он был высказан как раз вот этим прекрасным голландским врачом Иоганном Бейером. И, как видите, это уже 16 век. А вот огромный промежуток, как вы понимаете, там было все плохо. С одной стороны. С другой стороны, понимаете как? Академическая наука, она развивалась не то что параллельно, а она была в другой вселенной. В отличие от практического акушерства, которое шло вот чуть ли не от древних греков. Аспасия, да, была еще у нас такая акушерка сильно-сильно давно, в очень древней Греции. И по ее трудам как раз вот акушерство шло. И доходило как раз до средних веков и даже вот до Ренессанса примерно. И практика, какова была практика? А она была связана в том числе и с учением Галена, в том числе с массажем и в том числе, какой конкретно массаж проводился. А вот такой. То есть всем известны, ну, понятно, что такое своеобразное, конечно, гинекологическое пособие, но разрядку женщины получали. Так вот, эту практику запретили. Почему? Ну, потому что там возникают какие-то непонятные пароксизмы спастические. Это сильно позже выяснилось, что это называется оргазмом, да? А тогда это, в общем, сильно не приветствовалось. Потому что вы что творите-то вообще? И были такие врачи, причем врач и богослов, Джованни Батиста Кадронки, который напрямую говорил, что вы, вот нельзя ни в коем разе запретить и всех наказывать за подобные вещи. Ни в коем случае. Воздержание и только, никаких вопросов. И вообще женщина существует полноценная, давайте с ней так и обращаться. Ну, в общем, его не все слушали. Понятно, да, это был один из последних голосов на эту тему. Но довольно громкий. Потому что он был человеком известным, популярным, с трудами, с публикациями, что называется сегодня. Не знаю, какого размера у него был Хирш, но, в общем, на него ориентировались. И, опять же, смотрим. 16 и самое начало 17 века. Когда зазвучал голос разума уже настолько, что уже к нему стали прислушиваться. То есть к следующему человеку в этой истории. Томас Сиденхэм, и это уже 17 век. Причем так хорошо 17. На самом деле с Сиденхэмом связано очень много интересного. Это британский специалист, британский терапевт. Ну, если бы мы сегодня так называли, на самом деле, конечно, он был очень многопрофильным врачом. И с ним связано и много интересного и в неврологии, и в других направлениях медицины. Но если мы говорим именно об истерии, то здесь у него был очень интересный подход, который, ну, в общем, да, можно было бы назвать, наверное, научным, скорее так. Потому что в своем вот таком знаменитом труде он предположил страшное, что матка вообще ни при чем. То есть это идет речь о некой патологии, которая никакого отношения к матке не имеет. Поэтому обвинять в этом женщин, мягко говоря, неправильно. Смотрите, у мужчин тоже истерия есть, как выяснилось. Первое. Второе, когда мы воздействуем на матку, ну, не всегда эта симптоматика уходит. Причем в большинстве случаев скорее нет. Это логично, да, потому что если там что-то психиатрическое, например, либо там связанное с психологическими проблемами, ну, в общем, такими воздействиями это не вылечить. И поэтому, да, впервые была высказана мысль о том, что это возможно. Вещь, которая не имеет четкой органической природы. 17 век, на всякий случай, да? То есть были все-таки люди, которые так очень глубоко в эту проблему смотрели. И на самом деле их мысли потом были подтверждены. И на сегодня мы примерно то же самое и представляем. Так что да, этот подход правильный. Один из самых интересных случаев истерии, который называют социальным, да, то есть который был замешан на социальные факторы. Это знаменитая история с салемскими ведьмами. Потому что здесь, опять же, скорее всего, здесь гипотезы. Мы до сих пор не можем сказать на 100%, что там вообще произошло. Это нужно на машине времени слетать и посмотреть, только так. А все гипотезы, которые на сегодня есть по документам, говорят о том, что, скорее всего, это была социально индуцированная история. Что имеется в виду? Что пуританство, пуританское общество, то есть женщины задавлены просто дальше некуда, и молодежь, которая была не замужем, и все были младше 20 лет, они создали некий кружок посвященных. И вот всякими там делами между собой занимались. Ну и что это означает, да? Даже если они так вот что-то общались, что они еще могли делать? Вызывать дьявола, ну без вариантов, да? Чем еще там можно заниматься? Ну, не вязать же на самом деле. Поэтому к ним, в общем, присматривались. И девушки-то, в общем, видимо, под давлением, вот таким под мощнейшим, будучи под мощнейшим гнетом, они стали выдавать некую, ну, что-то подобие психопатологии. То есть, да, у них действительно были приступы. Да, действительно, их там корчило, они каким-то там басом разговаривали и прочие вещи. То есть, вот это все было. И да, они указывали на каких-то других людей, которых вовлекали вот в этот процесс. Там что-то около 19, по-моему, повешенных, и что-то около сотни попали в тюрьму в итоге. И когда это все закончилось, когда одна из девушек сказала, что вот, а вот жена губернатора колонии с нами. Жена губернатора, не-не-не, все, прекращаем. Все, хватит. Никакой истерии, все хорошо, все, закончилось. На этом история закончилась. Но, как показала она, что, да, действительно, некоторые социальные вещи, то есть внешнее воздействие, тоже может иметь значение. То есть вот так вот может срывать крышу, если прям очень сильно закручивать гайки. А дальше мы переходим к очень такой, я бы сказал, что она немножечко в сторону уходит, эта история. Потому что она связана с попытками объяснить, почему вообще возникает истерия. Одна из очень интересных гипотез, которая связана с Жозефом Раулином, то, что воздух грязный. Вот в городе воздух грязный. И именно поэтому в городе вот это все распутство, истерия и прочие вещи. Смотрите, в деревне все нормально. Там рожают в поле, да, умирают быстро, и никаких проблем вообще не возникает. Видимо, городская среда каким-то негативным образом влияет. Да? То есть попытки объяснить, они не заканчивались. И надо сказать, что мы сейчас уже подобрались практически к новому времени. И вы наверняка слышали нюхательную соль. Наверняка слышали. Так вот, смотрите, это осталось от древнего Египта. Нюхательная соль пахнет плохо. И как объясняли, почему женщины тогда, вот будучи в таком одеянии, например, они теряли сознание? Это не потому, что их корсетом затянули по самое дальше некуда. Это потому, что матка поджала диафрагму и дышать нечем. Нюхательная соль противно пахнет. Нюхаем, матка опускается. То есть вот такое объяснение, хотя, да, действительно, нюхательные соли возвращали к жизни, скажем так, то есть выводили из состояния обморока, но по другой причине, потому что это резкий запах. Там были соли, которые в итоге, да, ну, что-то похожее на аммиак выдавали из себя. Но объяснение было такое. Как видите, здесь такое случайное и счастливое, я бы сказал, совпадение, потому что действительно помогали, но объясняли довольно странно. Но, напомню, традиция, которая прожила больше 2000 лет. То есть, вот, пожалуйста, объяснение из Древнего Египта. А, у нас не переключилось. Я все рассказываю. Вот эти вот нюхательные соли, конечно же. А дальше мы переходим, мы перескакиваем так довольно быстро. Мы уже пришли к 18 веку. Ну так, 17-18. Дело в том, что все остальное, что связано с истерией, в том числе становление современных знаний на эту тему, будет связано с одной конкретной больницей. Вот с этой. Это Сен-Пьер в Париже, 13-й округ современный. И вообще изначально это была пороховая фабрика. Вообще, это дословно переводится, склад селитры. Когда эта штука взорвалась несколько раз, власти решили, что ой, не надо нам в черте города такое, давайте под что-нибудь отдадим. А под что? А, например, под такой своеобразный приют для женщин, то есть это женская, исключительно женская история. Значит, там были проститутки, нищие, пожилые, осужденные за воровство, супружескую измену и убийство. Ну, в общем, такая прекрасная, на самом деле, компания там собиралась. И что интересно, может быть, слышали про эту историю, «Дочери короля» называется. В 1763 году из Франции в Квебек, то есть в будущую Канаду, отправили около 800 женщин из Парижа для улучшения демографической ситуации. Так вот, 240 из них были взяты из Сен-Пьера. Ну, а что, не пропадать же материалу, да? Вот их отправили туда, в Канаду, улучшать демографию. А вообще, в принципе, с Сен-Пьер связано очень много интересного. И есть, например, одно из предположений, что вот эта картина, известная очень, Луиса Хименеса Аранды, и это может быть Сен-Пьер. То есть, с высокой вероятностью я бы сказал так. Точно это нигде не подписано, нигде не сказано, какая. Картина очень известная, она получила золотую медаль на Парижской выставке, и у нее там множество регалий. И кто конкретно здесь изображен, неизвестно. Но есть, опять же, такое весомое предположение, что это конкретно Сен-Пьер. Причем времен Жана Мартена Шарко. Мы уже туда подбираемся потихонечку. Мы вот смотрим, как они выглядят, все эти люди, так для себя запоминаем, а потом посмотрим на другой картине, которая тоже из этой же оперы. Однако, нужно сделать небольшое отступление. Долгое время Сен-Пьер оставался именно психиатрической клиникой. А как лечили в то время? Ну, в общем, как придется. В основном кандалами. И один из знаковых людей в истории клиники Сен-Пьер – это доктор Филипп Пинель, который освободил, то есть догадался освободить
1: узниц, если так можно выразиться, Сальпетриера от оков. Он был первым врачом, который сказал, что психиатрическим пациентам не нужны кандалы, их нужно лечить иначе. И, кстати, на этой картине изображена женщина с истерическим припадком. Вот мы можем увеличить немножко этот момент. Вот, пожалуйста. То есть, примерно так это дело тогда и изображали. И примерно так это и выглядело. А теперь мы возвращаемся к Жану-Мартену Шарко и самой известной картине, наверное, того периода. Это клинический урок Сальпетриер. А на самом деле здесь, конечно, изображен цвет мировой, я бы сказал, неврологии. Не только сам Шарко, который вот здесь на переднем плане, но и про остальных я чуть-чуть немножечко скажу, потому что они сыграли огромную роль не только в истории истерии в том числе, но и в истории мировой неврологии. Из приюта для нищенок и проституток, из психиатрической больницы строгого режима Сальпетриер превратился в ведущее научно-исследовательское учреждение мира. По крайней мере, на то время. И в этом, конечно, большая заслуга вот этого великолепного человека, Жана Мартена Шарко. Ну, по большому счету, наверное, если бы он прожил чуть дольше, дожил бы до 20 века, то он бы был точно удостоен Нобелевской премии. А потому что некоторые его ученики получили, между прочим, да, те, кто его пережил. Надо сказать, что Шарко был выдающимся человеком по очень многим позициям. Его называли Наполеоном неврозов. Почему? Потому что он как раз вот эту патологию и изучал. То есть он понимал, что головной мозг – это орган, который действительно может заболевать. Неврозы – это как раз различные расстройства, связанные с головным мозгом. Его это очень интересовало, в том числе и великий невроз. Он так называл истерию. И да, благодаря его работам мы, наконец, перешли к более-менее современному пониманию того, что там происходит. Однако, надо сказать, что с Шарко, в принципе, связано огромное количество различных и знаковых событий, и открытий, и в мировой медицине в том числе. Ну, например, болезнь Паркинсона. Известная вещь, то есть мы сегодня про это знаем. Так вот, Шарко не только зарисовал характерные позы для больных болезнью Паркинсона, то есть их характерная походка, но он и название дал. Он назвал в честь Джеймса Паркинсона, который одним из первых в 1811 году описал дрожательный паралич у пациентов. И еще, например, синдром Туретта. Кто дал название? Шарко. В честь своего ученика, который описал Жиль де ля Туретт, он описал первым это состояние, но назвал его Шарко. Шарко придумал множество различных устройств. Ну, например, вот такое устройство для записи тремора. До него записать это было нереально, то есть зафиксировать его наличие, оценить масштаб и как-то сравнивать, то есть проводить исследования было невозможно. Шарко предложил довольно простой способ регистрации тремора. Кроме того, если мы посмотрим школу Шарко, то есть кто был его учениками, то там весь цвет мировой и, кстати, отечественный, в том числе неврологии. Пожалуйста, Владимир Бехтерев. Номинант на Нобелевскую премию, между прочим, не просто так. То есть несколько раз он был номинирован, в том числе за свои работы. Де ла Турет. То же самое. Великолепный невролог, описавший огромное количество самой различной патологии, в том числе вот этот знаменитый синдром Туретта. Кто еще? Зигмунд Фрейд. 32 раза номинировали на Нобелевку, ни разу не дали. Ну, в общем, это очень интересная история, конечно, с ним отдельная. Но мы про него так чуть-чуть буквально потом попозже скажем. Альфред Бинне. То же самое, создал первый тест на интеллект, между прочим. То есть IQ начали оценивать еще в 19 веке. Далее, Поль Реше. А это вообще великолепный человек. Вот это его работа, кстати, если что. То есть он был скульптором, художником, врачом. Это вот прям великолепно. Такое очень редко встречается. Все свои работы научные он иллюстрировал сам. А потом еще попозже увлекся фотографией. Мы об этом тоже обязательно поговорим, потому что это важная часть в этой истории. Кто у нас еще? Пьер Жанне. Ну, мы его знаем по вот этому знаменитому шприцу. На самом деле им не колят, это для промывания полостей. Но шприц Жанне, вот единственное, что мы о нем запомнили. Тем не менее, с ним связано огромное количество всяких интересных вещей. Ну, например, психологическая концепция неврозов и психостения. Это он придумал. И описал, и дал критерий. Кто еще из известных людей? Пожалуйста, Пьер Мари, описавший первым рассеянный склероз, акромегалию. И вот это очень интересное заболевание, наследственную нейропатию, болезнь Шарко-Мари-Тутта, которая, например, изображена на картине «Мир Кристины» Эндрю Уайта. То есть вот такие пересечения, видите сколько, то есть огромное количество. И в культуре, и в изобразительном искусстве, и в скульптуре, и где только нет. И все замыкается на Шарко. В общем, он сумел собрать великолепных людей, таких как Жозеф Бабинский, человек-рефлекс. Рефлекс Бабинского наверняка многие слышали. И, кстати, у младенцев он абсолютно нормальный. Вот когда он у взрослого появляется, да, это не очень хорошо. А у младенцев это нормально. И на картинах реалистов того времени этот рефлекс присутствует. Почему? Потому что мы даже можем сказать, что, например, ребенок коснулся шелковой ткани подошвой, и у него сработал рефлекс, разогнулся большой палец. Да, то есть вот такие интересные вещи, они тоже были замечены учениками Шарко. Ну и давайте рассматриваться, где они. Бабинский, один из любимых учеников, чего ж там скрывать, он всегда ассистировал, вот конкретно здесь, на этом клиническом показе, он поддерживает пациентку. Далее, Маргарита Баттар, это известнейшая медицинская сестра, если на современный язык, то это главная медицинская сестра. То есть она руководила всей сестринской службой клиники Сальпетриер. И, в общем, ее уважали абсолютно все врачи, абсолютно заслуженно. То есть тетенька была прям вот абсолютно самоотверженная, с полной самоотдачей работала. Далее, что у нас еще здесь есть из интересных людей? Вот тот самый Поль Реше, который рисовал, лепил, записывал и помогал профессору, в том числе в его работах. Пьер Мари, тот самый, который с картины «Мир Кристины». А вот Де Ле Турет, тот самый. И, кстати, заметьте, как они одеты, да? Вот помните ту картину Хименеса, которую показывал Хименеса Аранды? Очень похожая одежда. Не исключено, что это та же компания. Он рисовал, наверное, эту же компанию. Очень похоже и внутреннее убранство, и во что они одеты, и прочие нюансы. Так, кто еще у нас? Пожалуйста, вот Шарко. Но другой, Жан-Батист, не врач, хотя и сын выдающегося врача. Он стал полярным исследователем. Такое тоже бывает. Но кто у нас здесь еще? А вот здесь самая интересная, то есть центральная фигура, Мари Бланш Уитман. Королева истерики, как ее называли. И она регулярно демонстрировала эти припадки на клинических показах. То есть с ней Шарко работал очень долго, он ее очень тщательно изучал. Надо сказать, что описание довольно интересное, да, корпулентно, 70 килограмм при росте 164, ну, по нынешним временам вы понимаете, да, что это, ну, а что такого, нормально, но по тем временам считалось, что она слишком крупная. И прочее, прочее, да, то есть, да, действительно ее описывали как человека, который очень быстро приходит в нужное состояние, то есть в состояние истерического припадка. А есть и другие интересные здесь нюансы, связанные с ней. Как выглядел ее приступ? Она демонстрировала следующее, то есть кататонический ступор. Дальше был какие-то движения руками, довольно частые и вертикальные, и горизонтальные. То есть она не падала в припадок, это важно. То есть это не эпилептическая вещь. Не связаны еще с чем-нибудь, все это происходило стоя. Руки, ноги, ну, руки в основном. И дальше бред, некое бормотание. Все, строго говоря, вот примерно так оно все развивалось каждый раз. И вы знаете, еще тогда раздавались голоса, что что-то она симулирует, наверное. Ну, есть внимание, да, то есть она как бы этим делом подпитывается, и просто у нее хорошие актерские навыки, да. Она хотя и не актер сама по себе, и так с развитием не очень, у нее она такое как минимум среднее, даже ближе к ниже среднему оценивалась. Но, тем не менее, с современной точки зрения, все, что о ней написал и сам маэстро, и его ученики, в общем, будет укладываться в классическую патологию. Почему? Потому что вот ей проводили определенное лечение, и был специфический ответ на определенные подходы. То есть некоторая терапия давала результаты, снижалось количество приступов. Это не было связано с выходами в свет, что называется, то есть с выходами на клинические показы. Так что, скорее всего, у нее действительно какая-то патология имелась. Ну, с современной точки зрения, это психогенные неэпилептические припадки, ПНЭС так называемые. То есть, похоже, что да, действительно, у нее такая патология была. Это к истерии не имеет отношения, но это примерно такая.

0: Устина Г. Какая вот вещь. То есть это, как и опять же давно говорили, отличие от эпилепсии в чем? Что эта вещь, скорее всего, не имеет какой-то четкой органической патологии. Если мы сделаем электроэнцефалограмму, мы не найдем очагов гиперактивности, мы не сможем бороться с этим профилактически, например, при помощи противосудорожных препаратов и прочих подходов, которые при эпилепсии прекрасно себя показывают. Здесь также есть нарушение самосознания, то есть деперсонализация, есть дереализация, то есть утрата чувства реальности, есть проблемы с памятью и с двигательными функциями. То есть вот вся та пятерка симптомов, она так и осталась. За 100 лет она практически не изменилась, но мы просто разобрались более-менее и поняли, что конкретно туда входит. На сегодня, да, я уже сказал, что вот все то же самое, то есть потеря памяти с выпадениями, с конкретными, нарушение самовосприятия, в основном от эмоций, мы как бы отстраняемся, человек отходит от них, над ними нависает. Это восприятие, да, нарушение восприятия и людей окружающих, и окружающего мира, то есть дереализация, то, о чем я сказал. Ну и утрата личности, идентичности в том числе. То есть, как видите, это далеко не блуждающая матка, это далеко не какие-то там проблемы, связанные с перенесенными родами или прочими вещами. Нет, это все гораздо сложнее. И до наших времен диагноз дожил вот именно в таком виде. Как я и сказал, на сегодня это самый длительно существующий диагноз вообще. Я не помню ни одной истории, которая несколько тысяч лет длилась бы и до сих пор не закончилась. Ну, вот те источники, которыми я пользовался, если что, если вдруг кому-нибудь будет интересно, сама презентация, естественно, тоже доступна по QR-коду, можно скачать, посмотреть при необходимости. На этом дозволенные речи я прекращаю, если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
1: Очень интересно было бы чуть подробнее остановиться на картине Меркристины, если можно. Я понял.
0: Значит, ну, поскольку времени мало, это девушка с этим расстройством, если очень коротко. Там характерная есть картина. А так, в принципе, если интересно, есть лекция у Алексея Паевского и Анны Харужи, мои коллеги. И они именно эту картину разбирали вот буквально до последнего кирпичика. Я поэтому только упомянул. Пожалуйста, еще вопросы. Ну, 3000 лет истории, нет вопросов. Так не бывает. Да.
2: Здравствуйте, спасибо большое. Объясните, пожалуйста, какая есть связь между бытовым понятием истерики и вот научным понятием истерики?
0: Никаким. Это вещи, которые, ну, скажем так, вот те приступы, которые тогда характеризовались как приступы истерии, вот сегодня они... Вот именно это понимание, оно перенесено на истерику. Оно, конечно, очень сильно приблизительно, оно даже рядом не имеет никакого отношения к этому, но этимологически, да, они между собой вот единое целое. Получается так. Но дело в том, что истерия, она эволюционировала как бы по научно-медицинской ветке, а истерика это то, что вот из кликуш, из миряков и прочих вещей, оно по параллельной ветке добралось до нас немножко в измененном виде.
3: Скажите, пожалуйста, а вот то, что иногда можно, ну не то, что наблюдать, но в фильмах я видела документальных, отчитка и изгнание дьявола, это истерики или это симуляция?
0: Вы знаете, это интересная вообще история, конечно, потому что там есть несколько вариантов. И да, с истерией это в том числе связывали. Вот отчитку, да, действительно использовали изгнание дьявола. Ну понятно, что не во времена Шарко, а все-таки сильно пораньше, где-то там в средние века, потому что считалось, что да, вот эти все приступы, они могли быть и истерическими, то есть это могли быть истерические приступы, действительно так, часть из них, по крайней мере, и считалось, что, соответственно, женщиной завладел дьявол напрямую, поскольку у них прямая связь есть, и нужно один, ну, то есть какой-то один из демонов там внутри, поэтому его нужно изгнать, это не сама женщина куролесит, а тот демон, который находится внутри нее. И чтобы спасти ее бессмертную душу, иногда нужно просто сжечь, ну, на всякий случай, да, что называется. А утопить там интересно. Там если утонула, значит молодец. А если выжила, значит ведьма. И нужно продолжать. То есть там

0: Без вариантов с этим стулом. Мне очень нравится, конечно, история. Да.
1: Простите, а вот сейчас подобные диагнозы, они лечатся только терапевтически или как-то медикаментозно?
0: В основном психотерапия здесь идет, поскольку это не органическая патология, еще раз. Медикаменты могут, конечно, применяться, естественно, это по усмотрению специалиста, в зависимости от того, что там конкретно. Вы же видели, набор довольно большой. Не обязательно, что все будут присутствовать признаки одновременно, но если это прям выраженное диссоциативное расстройство, то тут без медикаментов не обойтись, конечно. Но, как я и сказал, да, сейчас психиатрия делает такой довольно большой шаг назад, стараясь минимизировать медикаментозное вмешательство. Там, где заходят какие-нибудь виды доказательной медицинской психотерапии, ну, та же когнитивно-поведенческая, почему нет? Срабатывает хорошо, все прекрасно. Иногда, да, требуется медикаментозная поддержка. То есть не так, что мы глушим вот это все, а именно как поддержка работает сверху, вместе с ней психотерапия, вместе. Ну, конечно, там нужна еще и социальная реабилитация, нужны и прочие вещи. Это такая комплексная довольно проблема. Но от большого количества медикаментов, к счастью, все-таки ушли. Как было в 50-е годы, такого, я так надеюсь, больше уже не будет.
1: А какой возраст у пациента? Получается, что не бывает детей, только взрослых?
0: Возраст там довольно широкий, и в основном это были молодые женщины. Хотя среди пожилых, в общем, тоже встречалось, но там уже в большей степени, конечно, были вещи, близкие к деменции. В основном все-таки это были молодые женщины. Ну, где-то от подросткового возраста, с начала полового созревания, и вот примерно в, ну, то, что называется, в фертильном возрасте, примерно так.
2: Еще один вопрос. Угу. А вот синдром, когда человек начинает ругаться, не
0: произносит? Туретт.
2: А, вот это и есть, да?
0: Это и есть, да. Это и как раз его.
2: Ну, то есть это разновидность истерии?
0: Нет. Это разновидность тиков. Это тик. Просто речевой. Они бывают мышечные, например, а это просто речевой тик. Тики, кстати, тоже описал Туретт.
2: Спасибо большое за лекцию, Алексей Леонидович, очень интересно.
0: Так, а где вопрос? Ага, вижу.
2: Здесь. У меня такой вопрос. Вы сказали, что Фрейд самодиагностировал себе истерию.
0: Да.
2: А была ли она у него на самом деле?
0: А вот это сказать сложно. Нет, это сложно сказать, как вы понимаете. Вот такие ретроградные диагнозы на сегодня ставить крайне сложно. Одно дело, когда, вот, например, Шарко, да, то есть он 120 случаев описаны, огромное количество материалов. Фрейд не может быть наблюдателем для себя самого. А его никто как пациента не наблюдал, вы же понимаете, он же сам врач. То есть ему ничего не надо, никаких наблюдений. Он поставил себе диагноз и типа отвяжитесь от меня. Ну, то есть он сказал как, что в итоге вот эта вот вся работа, такая вот мысленная, да, и попытка найти причину истерии завела его в тупик. И работа вот именно с этим материалом индуцировала у него заболевание. Он сказал, что все, у меня истерия, я на больничном, меня не трогайте.
1: Вопрос,
0: да.
1: Вопрос первый. Почему вы взяли эту тему? Uh-huh. То, чем вы занимаетесь, это удивительно. Вот. И мы узнали, кто виноват. А что делать по истеричным сейчас, после того, как
0: последний? Первый ответ, если вы точно знаете, чем я занимаюсь, то это как раз логично, потому что история медицины – одно из моих увлечений. И мне это очень интересно, как в ходе истории, да, то есть это очень, очень полезный взгляд получается. Когда мы изучаем историю болезни или историю термина или историю чего-нибудь, мы видим, как это изменялось с изменением представления человечества о той или иной патологии. Истерия в этом смысле уникальна. Ей 3000 лет практически. То есть такого больше нет. Сколько там? Под 4 почти получается. Под 4000 лет. И это единственный диагноз, который мы можем вот на таком протяжении изучать. Это красиво. Да, это вот с точки зрения истории здорово. А второе, обращаться к специалистам. Благо мы знаем, что это психиатрическая патология, поэтому обращаемся к психиатрам. В этом нет ничего страшного, вот это самое главное. Потому что очень долгое время это была стигма. Как, к психиатру? А сегодня наоборот, как ты не ходишь к психиатру?
2: Можно вопрос?
0: Да.
2: Спасибо большое за лекцию.
0: Угу, вижу.
2: Я понимаю, что рассматривали большинство женщин, а мужчины...
0: Как я и сказал, про мужчин сказали так, что они есть, но их мало. И вот на фотографиях они там мелькали где-то на заднем плане. Почему? Клиника Сальпетриер, откуда мы взяли основную массу информации, была женской. Поэтому подавляющее большинство описанных, записанных, нарисованных и сфотографированных случаев – женские.
3: Алексей Владимирович, да. Вы сказали, есть органические патологии, да. Есть психопатологии.
0: Да.
3: А как вот понять, то есть получается, если психопатология, то мы вообще никак не можем увидеть, что происходит с мозгом? Ну,
0: я понял. То есть это не будет, понимаете, вот, например, мы делаем какую-то рутинную неврологическую, скажем, диагностику. Электроэнцефалограмму, например. Мы на ней можем увидеть конкретную органику. Да? То есть если мы говорим об эпилепсии, это будут эпилептические очаги. Если мы говорим об инсомниях, мы можем сделать полисомнографию, то есть записать процесс сна, есть специальная аппаратура, его расшифровать и понять, где конкретно нарушение. Психиатрия – это вещь, которая построена на диагнозе, который ставится по общению с пациентом, по батареям тестов специализированных, по другим методикам, которые не являются инвазивными. Да, сегодня МРТ пытаются к этому притянуть, но там очень тяжело притягивать. Потому что иногда бывает так, что изменения есть, а патологии нет. Или наоборот, патологии есть, а характерных для нее вроде бы изменений нет. Поэтому разделили примерно, это очень грубое, конечно, деление, я понимаю, но я имею в виду, что мы то, что происходит при диссоциативном расстройстве, при помощи рутинных неврологических каких-то исследований обнаружить не сможем. То есть верифицировать мы это можем только при именно психологическом и психиатрическом обследовании пациента.
4: Спасибо за лекцию. У меня вопрос статистический. За такую длинную историю диагноза, как меняется статистика? Меньше людей, больше людей сейчас подвержены?
0: Смотрите, это довольно интересно, потому что, естественно, это число уменьшается. Но по какой причине? Как я и сказал, это был зонтичный диагноз. То есть там внутри было гигантское количество абсолютно разных вещей, включая норму. И постепенно оттуда это все вот как из одуванчика выдергивали, осталась только вот эта вот лысая штучка, и все. Больше ничего. Конверсионное расстройство. Все. Больше у нас ничего на истерию замкнутого не осталось.
4: А за последние 100 лет, там, 50 лет?
0: Вот,
4: за
0: вот этому диагнозу я боюсь ошибиться, но, по-моему, лет 50 максимум. Конкретно этому диагнозу. Поэтому какую-то четкую статистику давать сложно. Это надо все-таки психиатров спрашивать, это их патология. Я с терапевтической ветки мутации, я немножечко по другому направлению.
4: Спасибо.
0: Да. Да-да-да.
5: Созрел еще один вопрос, такой сложный, сейчас пытаюсь его сформулировать. Я, может, ну, заблуждаюсь, но сегодняшняя наука, насколько я понимаю, не до конца понимает, откуда берутся психические патологии в основном.
0: Да.
5: Вот. Но вот как вы считаете, мы просто не открыли еще, то есть что этого есть какая-то биологическая, анатомическая причина, просто мы пока еще не понимаем ее природу, или все-таки это происходит как-то, ну, в процессе формирования личности там, или в пренатальном периоде?
0: Я тут вспомню фразу доктора из прекрасного фильма «Голова есть предмет темный, исследованию не подлежит». До сих пор так и остается. Мы не можем разобраться, как вообще все это устроено и как оно работает. То есть, если нет органической патологии, это не означает, что там не может происходить сбоев где-то вот на уровне каких-то ассоциативных связей или каких-то других вещей, да, потому что сигнал проходит по очень сложному пути, мы далеко не всегда его можем отследить. Чем больше у нас появляется возможностей, да, мы, конечно, тем больше узнаем, с одной стороны. С другой стороны, все-таки в подавляющем большинстве случаев поиск направлен именно на органику и на ту, которая сокращает продолжительность жизни, ну, скажем, опухоли, нейроопухоли. Да, вот позитронно-эмиссионная томография, ФМРТ, прочие вещи, все это помогает действительно локализовать опухоль, узнать, это материнское или это метастазы, все это найти и даже периодически воздействовать на это при помощи методов ядерной медицины. Психиатрическая патология жизнь, ну, не настолько сокращает. Да, она существенно портит ее качество, это да. И иногда говорят так, что психиатрическая патология влечет за собой еще и органические другие заболевания, и это может сокращать жизнь. Но, скажем так, это не первоначальная и не первостепенная задача. По крайней мере, так для ученых. К сожалению, я понимаю, что для очень многих это большая проблема, но это связано не столько с тем, что наука не хочет этого делать, сколько на все денег не хватит. Это выглядит на сегодня так. И от этого страдают очень многие. Скажем, кардиология страдает довольно неплохо. Страдает антибактериальная терапия в том числе, потому что последний антибиотик мы видели черт знает когда. Очень давно. А бороться с этим как-то надо. Вот вам, пожалуйста, микоплазма снова подняла свою голову. И она устойчива ко всему, чем мы пользовались во время ковида. Чего с этим делать? Бактериофаги, ну ладно, они сейчас как бы переживают второе рождение, с одной стороны, а с другой стороны, через рот их давать бесполезно при тех же вот микоплазменных, скажем, заболеваниях, да. То есть это нам нужны ингаляции, это нужна там еще куча всего, а бактерии их знают, это их болезни, то есть они с ними борются. И вот там бы еще тоже покопаться, но нет. В онкологию вкладываются огромные деньги, потому что в основном это через государственную систему страхования покрывается. Плюс, естественно, для компании это наукоемко. Зачастую там отрабатываются новые техники, прочие вещи, генная терапия, то же самое, туда вкладывается очень неплохо. А психиатрия и многие другие направления остались на задворках, к сожалению, так. Поэтому с этим приходится мириться, как видите, здесь еще экономические причины.
5: Спасибо.
3: Большое спасибо за лекцию. Есть вопрос, а мужская и женская истерия, есть ли у них какие-то различия, у кого-то она более выраженная?
0: Нет. То есть каких-то гендерных различий не делают. В принципе, вот этот набор, он может быть у любого человека, это независимо. Там нет какой-то конкретной привязки к полу.
6: Спасибо за лекцию. Вопрос, стали ли больше регистрировать случаи истерии, когда появились какие-то большие центры, города, угу. И связано ли это просто с тем, что это города, да, что там скапливается больше умов?
0: Ну, я как я и сказал, как видите, там еще где-то веки в 16-м пытались или в 17-м притянуть города в качестве ответственного за истерию. Но здесь довольно сложно это вытянуть в какую-то приемлемую статистику, потому что, как я и сказал, диагноз основательно похудел за это время. И поэтому сложно, нужно же сравнивать сравнимое. А сейчас что? А сейчас города у нас уже есть как бы сами по себе. И город, да, это фактор внешней среды, это действительно фактор, который влияет по очень многим показаниям и, видимо, на психическое состояние человека в том числе. И да, мы на сегодня знаем, что действительно вот то, что входит в понятие сегодня диссоциативного расстройства, оно, в общем, встречается. Не то чтобы часто, но, в общем, встречается. И конкретную статистику лучше, конечно, спрашивать у специалистов. То есть я больше по истории все-таки, а современность нужно спрашивать у современных спецов.
7: Спасибо за лекцию, интересную и очень веселую. Насколько возможно. Есть ли какая-то взаимосвязь между акцентуацией характера и стероид и вот этим диагнозом? То есть, если
0: сразу не ко мне, давайте так, это не ко мне. Нет, это уже чистая психиатрия, это не ко мне, не мое. Не готов сказать.
8: Тогда, может, вернемся к истории?
0: Давайте.
8: Мне интересно, значит, узнать насчет, вот вы приложили этот постер, фильм, да, вот это все было, и про изобретение, ну, вибраторов и вот это все, то есть вот эта распространенная история про Георга Тейлора, там, изобретателя, да, все это дело, вот, и насколько это, ну, реально было, то есть как это, ну, то есть,
0: ну, скажем так, то есть это близко к практике, но к истерии, в общем, это немножечко отношение уже не имело к тому времени. Потому что то, что описано вот именно викторианских времен, история, тогда уже все, мы уже, я показал, когда мы примерно отошли от понимания, что матка блуждает по телу, и поэтому нужно что-то там возвращать, это истерия и прочие вещи. Там все-таки немножечко другая история, да, в акушерской гинекологической практике, но связанная с пониманием того, что идет застой крови в органах малого таза, что это приводит к воспалениям, к бесплодию и к прочим вещам. То есть это не истерия, это не психогенная вещь. Это именно в чистой воды органика. Органика имеется в виду гинекологическая акушерская. И это было как профилактика подобных заболеваний. Получается так. Ну, подходы были разные, да, в разные времена, поэтому вот этот вариант, ну да, наверное, можно сказать, что в то время он, может быть, даже кому-то и помог. Я не исключаю. История, в общем, в целом интересная, хотя она, конечно, интересна больше с точки зрения технологического прогресса. То есть один из редких случаев, когда вот вроде бы такое, ну, несерьезное применение, оно дало толчок целой индустрии. Если посмотреть, как все это потом развивалось, и какая мысль туда вкладывалась, инженерная в том числе, какие трудозатраты, какие наукоемкие там производства были и прочее, то это прям великолепные вложения и денег получается, и науки в том числе.
6: Да. А вы упомянули речь невнятную как симптом истерии. А может быть, вы помните какие-то работы или исследования, именно связанные, ну, поподробнее, про речь как симптом истерии, потому что невнятная речь может быть не только следствием.
0: Да, и поэтому она не единственный симптом здесь, как видите. То есть это симптомокомплекс. Они должны быть, есть определенные критерии, то есть специалисты уже работают именно с этими критериями. И, как видите, здесь они описаны, ну вот я взял, конечно, краткие формулировки, а там расписана конкретика уже. Вот в той литературе, которую я список дал, там есть в том числе исследования уже современные.
6: А там только невнятная речь была или еще что-то?
0: Нет, имеется в виду, что нет каких-то, ну вы имеете в виду еще какие-то другие нарушения речи? Нет, это именно вот невнятность. Каких-то других, ну, не знаю, там, что там может быть. Запинание, например, или там скачущая речь, или еще что-то. Это... это немножко другое. Другое. Опять мы идем в другую сторону. Истероидная акцентуация – это не истерия.
6: Еще вопрос все-таки по детям. Если дело не в матке, да, как мы выяснили, то дети, которые, допустим, те же речевые симптомы выдают, или дереализацию, или потерю памяти – до пубертата, например, то это к чему будет относиться? К симуляции?
0: К специалистам. К специалистам. По детям это еще и к психиатрам-педиатрам. Не просто, да, а вот прям туда отдельно. Дети, по-моему, вообще с другой планеты завозят, такое у меня впечатление создается. Настолько они отличаются и по физиологии, и по потребностям, и по всем вот этим проявлениям болезней. Не зря педиатров готовят отдельно. Это правда, это действительно очень сложно.
9: Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. Вот вопрос в связи с появлением гаджетов, информационное потребление, все-таки вот истерия до этого и после, как это было, как это сравнивалось?
0: Нет, не сравнивалось, потому что, ну а как это влияет?
9: Ну вот это как-то влияет?
0: Нет, я думаю, нет. Нет. Это может... Понимаете как, тут есть очень такие опосредованные связи, потому что долгое время говорили, что, смотрите... Если мы читаем смартфон или планшет, или смотрим на экран компьютера, у нас садится зрение. Связано вроде бы же, да? И причем есть исследования на эту тему, и показано действительно так, что там начинали рассказывать о том, что самосветящийся текст, он невероятно вреден для глаза и прочие вещи. А когда потом начали уже масштабные исследования с отсечкой всех возможных ковариат делать и максимально стандартизировать выборку, то выяснилось следующее, что да, оно связано, но не так. То есть у них другая причина. Получается, что дети, проводя время за гаджетами, не находятся на улице и не пользуются переключением зрения сблизи на даль. Вот что имеется в виду. Вот в этом проблема. Не в гаджетах, а вот в этом. То есть мы точно так же можем, например, сидя на улице, пользоваться гаджетом, и вот это будет более-менее нормально, потому что даль у нас здесь есть. Мы переключились, посмотрели на птичку, там, на белочку, на проезжающую мимо скорую, да, и прочие вещи. Вот, пожалуйста, мы переключились, мы использовали механизм аккомодации. А дома, в четырех стенах, в комнате, он аккомодации ребенок не пользуется. Поэтому, да, действительно, это будет уходить. То же самое и со всеми остальными вещами. Их же пытались к чему угодно. Ну, пожалуйста, кто-то играет там в агрессивные игры, и потом вот, пожалуйста, там шутинги и прочие вещи. Опять же, ровным счетом никак это между собой не связано. Да? То есть это легкая цель. Легкая цель. Это примерно как тогда. Истерия, ведьма, сжечь, все. Ровным счетом ничего не изменилось. Ну, только на месте ведьмы различные гаджеты или игры, или прочие электронные устройства. Ну, нет, так не пойдет, наука так не работает.
9: А с уровнем тревожности все равно это же как?
0: С уровнем тревожности, да, смотрите, то же самое. С уровнем тревожности это тоже связано. Но, опять же, опосредованно, не напрямую. Человек ложится вроде бы как спать. Что он делает? И поехали. Doom-скроллинг, то, что называется, да? А там новости одна краше другой. Из Китая завезли микоплазменную пневмонию, там еще там прочие вещи, вот это вот все. И, естественно, у него уровень тревожности будет просто невероятный. С учетом того, что он уже лег, скажем, там где-нибудь час в два, в шесть, там в семь, у него уже будильник прозвенит. И прочие вещи, и он в стрессе, и вот это вот все вместе. Ну, конечно, тут никакого здоровья не хватит, естественно. И с тревожностью будет плохо, и с прочими вещами. А гаджет ни при чем. Его нужно было вовремя убрать в сторону, да, и как бы прекратить этим пользоваться. И перед сном или там погулять, или пообщаться с любимым человеком, или еще что-нибудь там с собачками, с котиками, прочее. То есть расслабиться, дать себе возможность вот этот весь шум информационный сбросить. Иначе с ума сойти довольно просто. Именно по той причине, что гаджеты опосредованно работают в том смысле, что они нам дают огромное, огромное просто количество информации. Если мы пытаемся все его усвоить, этот объем, перед сном особенно, то спать мы будем очень плохо.
10: Хорошо, спасибо. А у меня еще вопрос, можно?
0: Да.
10: А истерия, она появляется вот так, внезапно женщина падает, жила-жила и упала. Или есть какие-то предпосылки?
0: Нет, иногда бывает, что и на ровном месте. Но понятно, что когда потом начинают раскручивать назад, вот как я показал вот эти все клинические случаи, то выясняется, что было, например, жестокое насилие в детстве разного характера, что были, скажем, например, перенесенные роды с послеродовой депрессией, то, что мы сейчас так называем, тогда это не называлось, но вполне, да, то есть это как спусковой крючок могло сработать. То есть некие стрессы, некая, например, перенесенная нейроинфекция или черепно-мозговая травма или прочие вещи. То есть вот эти все факторы, они действительно могут считаться факторами риска.
10: Есть еще вопросы?
0: Надеюсь, что нет.
10: Так, да, ну, мы благодарим.
0: Да, спасибо. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Многие черты строения крокодилов внезапно напоминают млекопитающих.
2: Недавно в Москве умер крокодил Сатурн, который был чуть ли не личным крокодилом Гитлера.
1: Вмерзшего в лед миссисипского аллигатора.
3: А среди крокодиломорфов были ли по-настоящему теплокровные животные?
1: Запуск китайских аллигаторов в охладительные пруды Электрогорской электростанции.
2: Вы не забыли, что в студии есть черепа крокодилов?

0: Дмитрий Пащенко, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии СУНЦ МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте «Инженерная биология».
1: Предлагаю вначале проголосовать, друзья. Перейдите по ссылке в чате и выберите ответ. Сколько видов крокодилов существует сегодня? 2,5, 25, 250 или 2500? Проголосуйте, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий, здравствуйте. Я хотел вас спросить. Я слышал, что недавно в Москве умер крокодил Сатурн, который был чуть ли не личным крокодилом Гитлера. А вы с ним были знакомы? Я имею в виду с крокодилом.
2: К сожалению, я не был знаком ни с Сатурном, ни с его личным Гитлером, так скажем. Вот. Прежде чем подробно разбирать мифы о крокодилах, следует провести некоторое краткое знакомство с этой группой. Вот. Современный, как представлен современный отряд крокодилов, он не слишком многочисленный. Вот здесь вот вы можете сейчас видеть карту мирового распространения крокодилов. И современный отряд крокодилов включает в себя три семейства. Первое семейство – это семейство гавиаловые. Вот здесь вы можете видеть вот гавиал, да? Они живут в Южной и Юго-Восточной Азии, вот здесь. Всего два современных вида. Второе семейство – это семейство аллигаторовые, включающие в себя аллигаторов и кайманов. Это достаточно близкие родственники. В основном аллигаторы и кайманы населяют Северную, Центральную и Южную Америку, вот здесь. И поэтому их можно условно называть крокодилами Нового Света, так скажем. Правда, один вид аллигаторов, китайский аллигатор, живет, кстати, из его названия в Китае. Вот здесь вот маленький пятачок его современного ареала. Но о нем мы чуть позже поговорим более подробно. И третье семейство – это семейство настоящие крокодилы, собственно, крокодилы в самом узком смысле, так скажем. Они населяют в основном Старый Свет, Африку, Азию, и вот через Индонезию они проникли даже в Северную Австралию, так скажем. Поэтому настоящих крокодилов можно условно назвать крокодилами Старого Света, однако сравнительно недавно, несколько миллионов лет назад, некоторые популяции крокодилов удалось перебраться через Атлантику, вот из Африки, и они населили также и Америки. То есть наряду с аллигаторами и кайманами в Центральной и Южной Америке есть также и настоящие крокодилы. Вот. А теперь переходим непосредственно к мифам о крокодилах. Итак, первый миф – это то, что крокодилы – это просто большие ящерицы. Ну, очень часто люди путают крокодилов и ящериц, думают, что они достаточно близкие родственники. Вот это не так, но корни этого мифа уходят глубоко в прошлое на самом деле. Вот, потому что само греческое слово «крокодилус» означает «ящерица». Ну, дословно это переводится как «галечный червь». Ну, так просто, как галька – это вот то, чем покрыты ящерицы чешуей. Вот, и в самом греческом языке было два словосочетания с этим словом. Собственно, крокодилос харсайос – это дословно наземная ящерица, сухопутная ящерица, собственно, это вот ящерица, которую мы обычно знаем. И второе – это крокодилос потамиос, то есть речная ящерица. И это то, что стало потом во всех остальных языках, собственно, словом крокодил, просто для обозначения крокодилов непосредственно. Другое слово для обозначения, ну, как другой группы крокодилов, аллигаторы, тоже происходит слово ящерица. Вот, это испанское слово «el lagarto», просто ящерица, и изначально это вот те аллигаторы, которые живут там в Америке, это «el lagarto de Indias», индейская ящерица. Ну, испанское слово «el lagarto» было заимствовано в английский, искажено до слова «аллигатор», которое шло потом во все остальные языки. Вот. Слово «крокодил» для обозначения не только крокодилов, но и ящериц, оно очень долго присутствовало. Взгляните, книга в середине 17 века, значит, «История четвероногих животных и змей», где изображена ящерица-шипохвост, которая живет в пустынях Севера Африки. Вот, и она здесь названа, как видите, наземным крокодилом. Собственно, «крокодилос херсайос» по-гречески, да, вот здесь просто «land crocodile» по-английски. Вот. Однако же крокодилы имеют огромное количество отличий от ящериц. Ближайшими современными родственниками крокодилов являются птицы, однако многие черты строения крокодилов внезапно напоминают млекопитающих. Так скажем. Ну, разумеется, это исключительно сходство конвергентное, вот, млекопитающие крайне далеки от крокодилов, но, тем не менее, просто некоторые направления эволюции не были сходны. Итак, одна из черт – это так называемая акинетичность черепа. У нас с вами единственная крупная кость в черепе, которая подвижная, подвижность члена остальным черепом – это нижняя челюсть. Вот, и как бы мы привыкли, что это вот некое обычное состояние. И у крокодилов то же самое. Вот видите, здесь изображен как бы один блок черепа красным и другой блок черепа синим, да, вот подвижный. Но у птиц и у ящериц, кстати, да, вот здесь вот видно, верхняя челюсть также подвижна относительно черепа, как и нижняя. То есть они могут вот так вот независимо открывать верхнюю и нижнюю челюсть. А крокодилы, как и мы, не умеют. Вторая черта – это наличие костного нёба, на самом деле, связано с акинетичностью черепа, то есть неподвижностью. Вот как раз ни у птиц, ни у ящериц нет костного нёба, то есть границы между носовой и ротовой полостями, их ноздри прямо открываются в ротовую полость, а у нас с вами вот есть костное нёбо, значит, костная пластинка между носовой и ротовой полостями, и у крокодилов тоже она есть, вот здесь она показана вот такой красной линией, вот тут вот. Далее, гибкость позвоночника. У ящериц позвоночник гнется из стороны в сторону, вот, то есть они могут легко изгибаться там, вот, вот таким вот образом. У млекопитающих и у крокодилов из-за некоторых особенностей устройства их позвонков позвоночник гнется дугой, то есть они вот могут, как бы, условно говоря, сворачиваться в клубок. И вот здесь вот, вот эта иллюстрация очень хорошо показывает, как сильно отличается гибкость позвоночника крокодилов и ящериц. Видите, вот варан, как у него изогнут позвоночник такой буквой S латинской, и крокодил весь такой собран, он не изгибается из стороны в сторону. Следующая черта – это четырехкамерное сердце. Вот, разумеется, и у млекопитающих четырехкамерное сердце, и у птиц, и у крокодилов. Ну, здесь, конечно, сердце крокодилов много напоминает сердце птиц, сердце млекопитающих оно отличается сильно, но, тем не менее, у всех у нас оно четырехкамерное, а у ящериц оно трехкамерное с неполной перегородкой. То есть, ну, это, в общем, очень серьезное анатомическое отличие. Вот, наличие диафрагмы. Вот, то есть у нас с вами есть грудно-брюшная преграда, мышечная пластинка диафрагмы между грудной и брюшной полостью, которая может подниматься и опускаться вот, во время дыхания. Ни у птиц, ни у ящериц такой структуры нет. Они используют исключительно межреберные мышцы для вдоха. Вот, ну, вот здесь, вот, как мы можем расширять и сжимать грудную клетку за счет межреберных мышц. Вот птицы и ящерицы делают так исключительно, других способов у них нет. У нас и у крокодилов есть диафрагма. Правда, диафрагма крокодилов, конечно же, имеет совсем другое анатомическое строение, чем наша, и появилась независимо. Вот. Далее одноправленный поток воздуха в легких. Эта черта уже очень похожая на птиц. То есть у нас с вами воздух проходит через легкие и на вдохе, и на выдохе по одним и тем же путям. Вот здесь показано, видите, вот одной стрелкой. Вот так вот. То же самое и у ящериц, так скажем. Вот. Из-за этого у нас с вами всегда есть большой мертвый запас воздуха в легких. Мы не можем полностью выдохнуть, полностью обновить за один вдох весь воздух в легких. Птицы свободно это могут делать. У них воздух только один раз проходит через легкие на выдохе, а на вдохе он обходит легкие и набирается там воздушные мешки. У крокодилов есть похожая система. Там воздушные мешки еще не достигают такого огромного развития, как у птиц, но тем не менее воздух в легких проходит вот по такой подковообразной траектории. Вот, то есть входящий и выходящий воздух пересекаются вот только разве что там в носовой полости. Вот. Следующий миф – это то, что крокодилы – настоящие живые ископаемые, мало изменившиеся со времен динозавров. Ну вот посмотрите на родословное древо современных крокодилов, здесь представлены все виды. Вот здесь вот вверху – это аллигаторы, вот здесь вот настоящие крокодилы, внизу вот два вида гавиалы. И цифры вот в местах вот этих вот ветвлений, они показывают, когда разошлись вот конкретные ветви. То есть видите, что общий предок всех современных крокодилов обитал, ну вот около там 90-100 миллионов лет назад, то есть где-то в середине мелового периода, незадолго до вымирания динозавров. Для сравнения, то есть динозавры еще не вымерли, вот крокодилы уже начинают разделяться на различные семейства, но примерно в это же время или чуть позже появился, например, общий предок всех приматов. Да, то есть, понимаете, как бы мы же считаем там приматов живыми ископаемыми какими-либо. Вот. И при этом видите, что крокодилы очень активно эволюционируют. То есть современные виды крокодилов появились буквально вот, видите, там времена 3-5 миллионов лет назад, 4-6, 1-3, ну вот совсем недавно по нашим меркам, то есть ну чуть старше австралопитеков, там, на пару миллионов лет, не более того. Вот. Некоторые из вас могут сказать, ну как же, мы ведь наверняка читали про крокодилов, которые питались динозаврами, там, в мелом периоде охотились на них, например, знаменитый Саркозухус император. Вот. Однако Саркозух – это не, вот здесь он изображен, как он находится на динозавров, это не настоящий крокодил, а фаллидозавр. Фаллидозавры – это группа, близкая к крокодилам, которые сейчас носят, так называемым, крокодилообразным, крокодиломорфом. Вот. А крокодилами называют только лишь вот тех, современные виды и их общего предка, так скажем, ну и всех, так сказать, потомков этого самого общего предка. Если же мы фаллидозавров включаем в крокодилов, то тогда мы, например, должны включать также и талатозухи морских крокодилов, вот как, например, вот этот метриорин. Ведь он очень сильно отличается от крокодилов, вот он всю жизнь проводил в море. Вот. А вот, например, вот этот вот себекозух, это крокодил или нет? То есть внешне очень похож, вот, жил причем после вымирания динозавров, но это как раз настоящее живое ископаемое, ну, живое условно, к сожалению, вымер, но он сохранял очень архаичные черты меловых крокодилов как раз. Если себекозухи, вот те, которые вот на предыдущем слайде были, мы относим к крокодилам, то следует и всех натозухи, тоже таких своеобразных крокодилообразных, крокодиломорфов, относить к крокодилам. Например, такого, как этот анатозух, вот этот вот баурузух, вот этот армадиллозух или вот этот вот симозух. То есть, видите, они совершенно не похожи на крокодилов, но если мы относим там фаллидозавров, талатозухи, себекозухи к крокодилам, то вот этих тоже должны относить. И тогда же, где вот та, какая из черт крокодилов настолько вот древняя, ну, современных крокодилов, вот, которая, где тот образ внешний, древний, так сказать, еще динозавровых времен, которые сохранили современные крокодилы, чтобы считать их настоящим живым ископаемым. Видите, что меловые крокодилы были крайне крокодилообразные, строго говоря, были крайне разнообразны, чтобы вот так не думать. При этом не следует думать, что крокодилы тоже как-то вот современные, появившись там еще в мелу, они как-то остановились в своем развитии. Вот здесь вот для сравнения строение костного неба как раз различных крокодилообразных и строение их позвонков. И, например, как формировалось костное небо. То есть, видите, вот в раннем юрском периоде еще костного неба крокодилов почти не было. Вот этот вот себекозух, вот видите, он жил после вымирания динозавров. Я его как раз назвал живым ископаемым. Ну, живым в кавычках, потому что сейчас он вымер. Но на тот момент, когда он жил, он был настоящим живым ископаемым, потому что сохранил черты меловых крокодилов, вот как раз еще обитавших во времена динозавров. Вот у него костное небо, ну, заканчивалось на уровне глазниц. Видите, вот это вот отверстие между глазницами, это костное небо. Ну, вернее, задняя граница костного неба, отверстие ноздрей. А вот Изисфордия, это такой один из самых древних настоящих крокодилов, так скажем. Вот у нее же костное небо заканчивается позади глазниц. А это уже гребнистый крокодил современный, вот у него костное небо уже очень далеко простирается назад. Вот, то есть, видите, была прогрессивная эволюция, и, в общем-то, современные крокодилы, вот такой как гребнистый, уже очень хорошо отличаются даже вот от настоящих крокодилов, но обитавших в меловом периоде, так скажем, вот, такие как Изисфорди. При этом, если мы снова взглянем на дословное древо современных

скажем. Африканский астрорыл обладает типичным гавиаловым обликом. Так скажем, то есть даже внутри своей группы крокодилы постоянно изменялись, постоянно эволюционировали, не сохраняя какие-то вот примитивные черты меловых крокодилов. Поэтому нет, крокодилы вовсе не живые ископаемые. Вот это очень активная эволюционирующая группа. Следующий миф о том, что некоторые птицы чистят зубы крокодилам. Этот миф также восходит еще к древним грекам. Геродот писал, ну вот видите выдержку из Геродота непосредственно, в своей истории. Но на самом деле, кстати, Геродот вовсе не писал о чистке зубов крокодила. Вот он считал, что так как крокодилы плавают с открытой пастью, то множество пиявок впиваются им в десны. И птицы, значит, вот этих самых пиявок у него потом из десен выдирают, вот, то есть тем самым спасают крокодилов от паразитов. А то есть даже этот миф, вот он даже до наших дней сильно преобразившись. Геродот не писал о застрявшем мясе, он писал на пиявках. Здесь названа птица, вот, ну вот переводчик назвал ее трахил, а это на самом деле просто греческое слово трохейлос. Геродот не пишет конкретной птицы, трохейлос по-гречески это просто, ну, птичка, вот можно так это условно перевести. В разных контекстах это обозначает разные мелкие виды птиц, не более того. Но на самом деле Геродот или тот, кто рассказал Геродоту об этом, говорил, конечно же, об вот этой птице, которая называется крокодилов-сторож. Это мелкий кули, родственник куликов, так скажем, который обитает, ну вот, на песчаных отмелях в Африке рядом как раз с крокодилами. И замечен, постоянно что называется крокодилов-сторож, потому что он очень много бегает вокруг этих самых крокодилов, шастает. Но замечен, что ни разу не было замечено, чтобы крокодилов-сторож лез в пасть крокодилу и что-то там оттуда выклевывал. Нет ни одного документального свидетельства, ни видеозаписи, ни фотографии. При этом очень часто можно встретить на всяких, скажем так, очень-очень популярных, то есть не научно, а просто популярных сайтах, где авторам хочется написать про чистку зубов крокодилов и привести фотографию, фотографий нет, поэтому вместо них сейчас размещают такой вот грубый фотошоп. Вот взгляните, да, то есть это предыдущие фотографии, вот, то есть фотография птичка вставлена там в пасть крокодила, ну, вот, это подделка, так скажем. А вот существует такое, такая известная российская настольная игра «Эволюция», которая была создана биологом Дмитрием Кноре, и в целом очень хорошо отражает какие-то биологические реалии местами, но там есть карта симбиоз, где вот также Дмитрий Кноре вот не отошел от вот этого мифа и разместил в качестве, провести симбиоз вот с взаимоотношением крокодила-сторожа и крокодила. Ну, опять же, это неправда, вот здесь недопущена некоторая ошибка. Следующий миф. Крокодилы плачут, когда пожирают свою добычу. Опять же, этот миф восходит еще к древним грекам, очень часто упоминают Плиния, но я, правда, так и не смог найти труд Плиния, в котором бы упоминалось непосредственно об этом. Но вот, например, Разм Роттердамский в своих пословицах, там вот, выпущенных в XVI веке, уже упоминает словосочетание «крокодиловые слезы» вот, по латыни и по-гречески, как уже нечто устоявшееся, да, как притворные слезы. Понятное дело, крокодилы не испытывают никакой жалости к своим жертвам, однако же они действительно плачут. И вот здесь как бы существует некий следующий уровень мифа. Очень часто можно встретить, что крокодилы плачут за тем, чтобы выводить лишние соли из организма. Вот, так как крокодилы могут пить соленую воду, в отличие от людей, вот, и лишние соли теряются слезами. И это тоже неправда. Откуда это взялось? Дело в том, что в 50-60-е годы 20 века было очень много активных исследований относительно того, как различные морские животные, вот, которые никогда не имеют доступа к пресной воде, как они получают эту самую пресную воду, и было обнаружено, что морские птицы, морские черепахи и морская игуана, единственный вид морских ящериц, вот, они могут пить только соленую воду и вводят соли с помощью окологлазничных солевых желез. Вот вы здесь можете видеть череп чайки, ну вот это вид сверху, это ее клюв, это затылок, это вот глаза торчат в бока, а вот это как раз окологлазничные солевые железы. Вот здесь они вот над глазницами расположены, и действительно вот они концентрируют плазму крови и выводят лишь соли, которые попали в организм чайки в данном случае, вот наружу. И это выглядит действительно, как будто животное плачет. Вот у него очень-очень соленые слезы текут из глаз. Опять я сказал, это есть у морских птиц, это есть у морской игуаны, это есть у морской черепахи. Вот видите, вот, собственно, черепаха, вот у нее слеза течет. То есть просто у нее мордочка перепачкана в песке, и видно, как просто слезает песок, промывает, очень хорошо заметно. Вот.
Однако же, и подумали, что ну, раз есть у игуан, у черепах, у птиц, должно же быть у крокодилов, но нет, у крокодилов искали очень долго и не нашли солевых желез. Около

0: Возничных, вот, а вместо этого нашли, что сливая железу крокодилов есть на языке. Вот, крокодилы действительно способны пить соленую воду, однако водят они не через окологлазничные железы, а через, через язычные. Вот видите, вот это, собственно, язык крокодила, вот эти отверстия мелкие, это, собственно, отверстия сливых желез. И даже там можно увидеть капельки, выступающие секрет, собственно, вот как бы вот этот соленый секрет. А, кстати, солевые железы есть только у крокодилов и гавиалов, их нет у аллигаторов и кайманов. Поэтому, например, крокодилы из Африки смогли переплыть в Америку, а вот аллигаторы и кайманы из Америки не смогли переплыть обратно в Африку. Вот, то есть, как бы солевые железы языка крокодилов, они показывают нам вот эту вот некую зоогеографическую загадку. Вот, однако крокодилы действительно плачут, и это происходит лишь от... Вот, можете видеть реально, да, крокодиловые слезы. Это происходит от того, что крокодилы... живут в воде, как бы их глаза привыкают к большому количеству влаги, вот, и под сухим жарким воздухом, сухим жарким ветром они просто слезятся, то есть крокодиловые слезы, примерно так же, как вот у нас глаза слезятся под горячим ветром, не более того. И следующий миф о том, что крокодилы живут только в жарком климате. Но если вы снова посмотрите на эту карту, которую уже не раз показывают, увидите, что действительно крокодилы в основном ассоциированы с какими-то экваториальными тропическими властями земного шара. Однако же вот крокодилы живут также вот здесь вот во Флориде и в Луизиане. Вот, ну, строго говоря, не настоящие крокодилы, а аллигаторы. Аллигаторы – это самые холодоустойчивые среди крокодилов, и они способны переносить кратковременное понижение температуры ниже нуля. То есть, в принципе, для холоднокровных животных очень важно, понижая когда-либо, падает ли температура ниже нуля в тех местах, где они обитают. И, собственно, вот видите, например, вмерзшего в лед миссисипского аллигатора. Это типичная ситуация для зимы там Флориды или Луизианы, вообще говоря. Опять же... Ну вот посмотрим на климат вот этих мест. Для нас Флорида это что-то очень жаркое, это как бы сильно жарче, чем Россия, но вот посмотрите, например, климат Майами. Конечно, в целом там очень жарко, но зимой, вот видите, абсолютный минимум в феврале опускается почти, может быть, до минус 3. Это не каждый год, но тем не менее, там существуют устойчивые популяции миссисипских аллигаторов, они свободно это переживают. Вот. Ну, Майами все-таки для нас это прям какой-то совсем юг, а вот Новый Орлеан, да, это еще севернее, это Луизиана. Вот. Там температура опускается даже вот в декабре до минус, почти до минус 12. И опять же, аллигаторы там живут. Есть также популяция китайских аллигаторов. Вот отдельный вид китайских аллигаторов, живущих в Китае, обещал про них рассказать. Это единственный вид крокодилов, который впадает в зимнюю спячку. Там среднегодовая температура еще ниже, и они не вмерзают в лед, вот как миссисипские аллигаторы, там на несколько дней, а просто роют глубокие норы и там спят полгода. Вот, например, климат Ханчжоу, это вот столица одной из провинций, где живет китайский аллигатор. И вот здесь видите, что абсолютный минимум может опускаться вот до минус 10. Ну, это не настолько низко, как в Луизиане, но в среднем зимы там холоднее, и, чем в Луизиане, например. Но... В общем, где-то в ноябре китайский аллигатор ложится в спячку, видите, собственно, ниже нуля температура падает в ноябре, а в апреле китайский аллигатор выходит из спячки, когда температура повышается выше нуля, то есть вполне себе способны переносить. При этом сейчас ареал китайского аллигатора очень мал, вот я показывал, маленький такой пятачок Китая, но когда-то китайский аллигатор, ареал китайского аллигатора простирался далеко на север, и, например, китайские аллигаторы жили в Корее, вот, а в Сеуле, вот видите, температура вот уже похожа на какую-то Южную Россию, так скажем. Вот, климат, ну, не умеренный, конечно, но очень близок к этому. И когда-то там жили китайские аллигаторы. При этом, откуда взялся китайский аллигатор в Азии, если все его родственники живут в Америке? Он попал туда через Берингию. Вот, то есть через, то есть аллигаторы когда-то мигрировали вот здесь вот по всей Северной Америке через Аляску, через Чукотку и дальше на юг. Это было где-то в середине кайнозойской эры, там где-то 20-30 миллионов лет назад. Конечно, тогда на Чукотке и на Аляске климат был более теплый, чем сейчас, но все-таки не тропики, ну, умеренный климат, так скажем. И аллигаторы смогли пройти сквозь умеренный климат и попасть, собственно, вот в Азию таким образом. Однако же даже теплолюбивые крокодилы, настоящие крокодилы намного более теплолюбивы, чем аллигаторы, могут жить в сравнительно холодном климате. Вот в той же самой Флориде, где там миссисипские аллигаторы умерзают в лед, живут рядом с ними также и американские острорылые крокодилы. Они живут не в обычных водоемах, а в охладительных прудах атомной электростанции. Вот. Температура в этих прудах несравнимо выше, чем в окружающих пресных водах, поэтому существует устойчивая популяция крокодилов, более теплолюбивых, чем аллигаторы. И в связи с этим можно, так сказать, немного пофантазировать о том, что тех же самых китайских аллигаторов, самых холодоустойчивых, да, современных крокодилов, можно акклиматизировать, скажем, в условиях Подмосковья. Потому что у нас тоже есть электростанции, не атомные, конечно, например, в Электрогорске есть там теплоэлектростанция, также вот, обладающая охладительными прудами, температура в которых сильно выше окружающих там пресных вод. Вот. И, например, там на этих охладительных прудах никогда не устанавливается сплошной ледовый покров, то есть настолько они теплые. При этом это не какие-то технические пруды, вот, а вполне себе как бы живые пруды там, с рыбой, с водорослями, с какими-то кувшинками, там, ну совсем таким. То есть самые обычные пресные водоемы, только очень теплые. И можно, значит, при этом китайские аллигаторы очень хорошо разводятся в неволе. Они очень мало агрессивны, они не нападают на человека. И, как я уже сказал, можно даже пофантазировать о таком замечательном туристическом проекте, как запуск китайских аллигаторов в охладительные пруды Электрогорской электростанции и создание там устойчивой популяции, да, вот такой крокодилов в умеренном климате там Подмосковья. Вот это все, что я хотел сегодня рассказать. И вот можете на этом слайде ознакомиться с той литературой, которую, из которой можете почерпнуть гораздо больше сведений о крокодилах, чем те, которые мог сказать за эти полчаса.
1: Прям я стал мечтать прямо о крокодилах в Подмосковье, но вы не забыли, что в студии есть черепа крокодилов, правда, не подмосковных, и даже не настоящие, а копии, которые можно показать нашим зрителям. Мне помогут сейчас показать черепа крокодилов, а может, вы даже про них что-нибудь скажете?
0: Да, разумеется. Вот, если,
1: как, коллеги,
0: если
1: я увижу, как их помогите.
0: Показывают сейчас, да.
1: Как их показывают? Да. Вот они красивые.
0: Вот, да, они вот красавцы. Так вот, да. Соответственно, вот этот самый крупный череп слева, это череп, да, это череп гавиала, вот, того самого, который обитает там в Южной Азии, в Индии, это вот типичный рыбоядный крокодил с очень длинной мордой, вот, посередке это череп аллигатора. Так, сейчас, да, еще показывают гавиала, да, но видите, что у него очень тонкие зубы, да, для охоты на рыбу, потому что рыба, она не слишком сильная добыча, и будет брыкаться как антилопа, вот, или олень. Вот посередке череп аллигатора, вот видите, что он более широкий, вот аллигаторы очень часто универсалы, они охотятся там и на наземную добычу, и на рыбу, вот, а крайне справа это череп настоящего крокодила уже, ну, из семейства крокодиловых непосредственно, вот он, видите, что крокодилы и аллигаторы очень хорошо отличаются, очень часто у настоящих крокодилов череп при взгляде сверху он более такой треугольный, вот, а у аллигаторов он более широкий, ну так как это боковые части верхней челюсти, они почти параллельны, так скажем, вот, а у крокодилов они сходятся четко на треугольник. Но при этом я показывал, что есть там еще в презентации, что есть там тупорылые крокодилы, которые больше похожи внешне на аллигаторов. И есть там африканские острорылые крокодилы или австралийские острорылые крокодилы, которые больше похожи на гавиалов. То есть это, конечно же, не универсальный принцип, так скажем.
1: Замечательные черепа. Кстати, надо добавить, что это Павел Краснов для нас их напечатал, наш вообще виртуоз 3D-печати. Вот. А сейчас я предлагаю посмотреть на результаты голосования, как распределились голоса. Так, ну вот большинство проголосовало за 25. Угу. Прокомментируйте.
0: Вот. Ну, собственно, 25 – это правильный ответ. 25 – это правильный ответ, конечно. То есть сейчас крокодилов, как я уже сказал, относительно немного видов. Вот там настоящий расцвет крокодилов, он был в средней кайнозойской эры как раз. Вот. А там в те времена, там где-нибудь в Южной Америке, в одном местонахождении можно извлечь там 10-15 разных видов крокодилов. Вот буквально такое было богатство. Сейчас, конечно, такого богатства уже нет фаунистического. Человек к нему не имеет никакого отношения. Просто эпоха крокодилов, ну, прошла, так скажем. Вот, сейчас обитает всего, ну, там, по разным оценкам, от 23 до 25, ну, просто, как сейчас бывает, там выделяют всякие молекулярные виды, вот, ну, я взял так оценку сверху, что не больше 25 видов сейчас вроде как выделяют, да.
1: Замечательно.
0: Это не сравнить, конечно, с ящерицами, которых несколько тысяч видов.
1: Видеовопрос вам хочет задать наш эксперт, биолог, кандидат биологических наук Иван Затевахин.
2: Здравствуйте, уважаемые участники форума «Ученые против мифов». Здравствуйте, Дмитрий Пащенко. Хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а среди крокодиломорфов были ли по-настоящему теплокровные животные? Заранее спасибо.
0: Да, спасибо, Иван. Вот это очень любопытный вопрос. Дело в том, что тема теплокровности крокодилов или их предков, она очень волнительна нынче, она очень популярна в научной литературе. Еще в 2004 году была опубликована известная статья Сеймура, там, сотоварищи, которая так и называлась «Теплокровные предки современных крокодилов». То есть существует такая точка зрения, что когда-то какая-то из групп крокодилообразных, крокодиломорфов была теплокровной, и современные крокодилы, они утратили эту теплокровность, они вернулись обратно к хладнокровности рептилий, то, что они такие засадные хищники, так скажем. Существуют хорошие доказательства и за, и против этой гипотезы, так скажем, в частности, которая рассматривается и в упомянутой мной статье, и в некоторых еще других более поздних работах. И одно из самых известных свидетельств — это то, что крокодилов четырехкамерное сердце, которое очень мало чем отличается от птичьего сердца. И то есть совершенно явно, что общий предок крокодилов и птиц, он имел ровно то же самое сердце. И некоторые считают, что даже вообще, что в принципе архозавры, они изначально теплокровные, и все крокодиломорфы были теплокровными. Но лично мне кажется, что это некое все-таки выдавание желаемого за действительное. К сожалению, мы сейчас... Появление теплокровности – это очень серьезное повышение уровня организации. И мы сейчас не знаем ни одного примера, кроме, собственно, крокодилов, если мы считаем крокодилов, что прикрыли теплокровность, то другого примера твердого мы не знаем отката от теплокровности к хладнокровности. Часто пишут, что, скажем, доманы или... голые землекопы, они холоднокровные млекопитающие. Но это не совсем так. До холоднокровности ящериц доманам и голым землекопам очень-очень далеко. При переходе к теплокровности настолько сильно перестраиваются все метаболические пути, все физиологические процессы в организме животного, что обратно откатиться к хладнокровности уже просто не представляется возможным, на мой взгляд. Поэтому лично я считаю, что среди, по крайней мере, предков современных крокодилов, среди тех крокодиломов, которые были предки современных крокодилов, теплокровных форм точно не было. Быть может, кто-то из натазухий, я показывал все разнообразные крокодилы с панцирями, травоядные крокодилы, второй половины мела, это такая линия параллельная современным крокодилам, быть может, среди них появились теплокровные формы. В это я еще могу поверить, но пока это остается на уровне таких спекуляций, потому что от них мы знаем только кости. Все.
1: Слушатель Лысакова Евгения Игоревна задает вопрос: почему динозавры не изобрели живорождение? Смогли ли таласозухии преодолеть этот рубеж, или он оказался не по зубам этим архозавридам?
0: Это очень хороший вопрос, очень любопытный. Дело в том, что талат-тазухии, я показывал сегодня тоже такого крокодила, с ластами, с хвостовым плавником. Это крокодилы, которые середины и конца мезозойской эры, которые обитали целиком в море. Почему в отношении них появилась гипотеза о живорождении? Конечно, не о настоящем живорождении, а о так называемом яйце живорождения, которое присутствует, например, у наших гадюк или живодящей ящерицы, когда животное должно откладывать яйца, то есть обычные яйца со скорлупой совсем, но оно их не откладывает, а до последнего держит у себя в яйцеводах в брюхе. Детеныши, они вылупляются из яиц прямо в самих яйцеводах, и потом, значит, как будто выглядит какое-то живорождение, но при этом мать не питает эмбрионы, да, это называется яйца живорождения. Дело в том, что яйца живорождения сейчас показаны для всех морских ящеров мезозоя, для ихтиозавров, для плезиозавров, скажем. Вот, и предполагалось, что, ну, просто по аналогии, что если так легко морские ящеры переходят к яйцеживорождению, то, быть может, и крокодилы тоже, морские крокодилы, талат-тазухи, тоже перешли к яйцеживорождению. Вот. Но если в отношении ихтиозавров там есть прямо находки эмбрионов в брюшной полости взрослых там особей, то в отношении талат-тазухи таких находок пока нет. Но недавно, в 2017 году, была очень хорошая работа по устройству таза метриориха, как раз вот талатазухий, которая показала, что тазовая область метриориха, ну, метриоринхит, так скажем, вот семейство талатазухий, странным образом широка. Слишком широка, ну, чем это надо было бы по сравнению вот с другими какими-то крокодилообразными. Вот, и просто сложно придумать какое-то другое объяснение для вот этой вот ненужной ширины таза, кроме как для вынашивания там детенышей, вот, для вот этого самого яйцеживорождения. Вот таким вот образом. То есть никакого механического смысла другого там для плавания, для чего эта ширина таза нести не должна. А вот для вынашивания крупных яиц, которых, ну вот, уже детеныш полностью сразу должен вылупляться и тут же отправляться в водное плавание, да, вполне может быть. Что же касается динозавров, почему они не изобрели яйца живорождения или настоящее живорождение, вот, то тот может обратиться даже к птицам, вот, потому что, ну, даже птицы не изобрели настоящее живорождение, вот, ну, очень часто связывают с их приспособлением к полету, ну, потому что вот птицы летают, им тяжело летать беременными, хотя, с другой стороны, летучие мыши летают беременными и ничего, да, вполне нормально. Вот. Однако часто недоступность живорождения для птиц, если не летающая птица, скажем, пингвина, было бы очень актуально рожать живых детенышей. Они вот как бедные страдают, там, высиживая яйца там, вдали от кормовых своих там, каких-то участков океана. Вот. И связывают очень часто с устройством дыхательной системы птиц. У млекопитающих легкие представляют собой растяжимые структуры. И у эмбриона легкие сложены в маленькие-маленькие такие мешочки. И очень важно, вот, когда млекопитающий рождается, когда рвется пуповина, млекопитающий должно сделать первый вдох. Вот, значит, перестать получать кислород от матери, начать получать кислород своими собственными легкими. В этот момент легкие расправляются, наполняются воздухом и могут перейти к, ну, собственно, вот, нормальному дыханию, независимому, так называемым, детенышам млекопитающих. У птиц не так. Легкие птиц и динозавров, скорее всего, это нерастяжимые структуры. Значит, просто рядом с легким птицей существуют огромные полости, называемые воздушными мешками, которые прогоняют воздух постоянно через эти легкие, но сами легкие представляют собой такое вот множество мелких параллельных трубочек, вот, которые нельзя ни растянуть, ни сжать. Вот, и поэтому у птиц не существует момента первого вдоха, когда бы легкие расправились и избавились от жидкости, которая в них накопилась за время эмбрионального развития. Вот, поэтому птицы вылупляются очень долго, много часов. Они потихоньку проклевывают скорлупу яйца и начинают понемногу дышать как бы через легкие, просушивая их. Таким образом, если у млекопитающих переход к самостоятельному дыханию происходит там за считанные секунды, в момент первого вдоха, то у вылупляющихся птиц переход к самостоятельному дыханию происходит за многие часы. Вот. И если бы это запрещает им настоящее живорождение, потому что, ну, вот, в момент живорождения переход вот, в момент разрыва пуповины переходить, да, вот эти самые секунды. Вот, нельзя представить, чтобы там животное долго ходило, вот два животных, соответственно, мать и детеныш, связанные пуповиной, долго-долго ходили, значит, друг рядом с другом, пока вот детеныш просушит свои легкие. Нет, вот из-за специфического устройства легких, значит, и птицам, похоже, динозаврам, переход к живорождению был полностью закрыт. Принципиально.
1: Спасибо, Дмитрий, за такой развернутый ответ. Я только хочу сказать, что у нас осталось не очень много времени и очень много вопросов, поэтому вот постарайтесь сейчас отвечать лаконично. Итак, Роман из Москвы спрашивает, что позволило крокодилам полностью не вымереть со времен динозавров и сохраниться до наших дней?
0: — Ох, это очень общий, очень сложный вопрос, на который сложно ответить лаконично. Вот, скажем так, крокодилы нашли свою экологическую нишу, собственно, засадного хищника, вот, из которой их никто не смог выбить впоследствии. Дело в том, что млекопитающие тоже пытались пройти в эту экологическую нишу, собственно, предки китообразных, всякие вот эти вот амбулоцетусы, пакицетусы там и прочие, вот самые базальные китообразные, еще с лапами там, они очень похожи на крокодилов внешне. Вот, то есть короткие лапы, очень длинная зубастая морда, вот, тоже похожи засадные хищники, вот такие, которые из воды кидаются на наземную добычу, тоже живущие в реках, кстати, вот так вот. Вот. Однако же для засадного хищника холоднокровность гораздо более выгодна, чем теплокровность. Вот. И поэтому китообразные, предки китообразных, не смогли удержаться вот в этой экологической нише, и крокодилы их оттуда быстро выбили, и в итоге никто не смог вот встать на место крокодилов, никто не смог стать более совершенными засадными хищниками, чем крокодилы. Видимо, вот в этом все дело.
1: Спасибо. Николай из Новороссийска интересуется, могут ли африканские крокодилы мигрировать через море в Европу?
0: Ну вот если снова посмотреть на карту, которую я показывал, то видно, что сейчас крокодилы, африканские крокодилы, в общем, не особо имеют выход к Средиземному морю, чтобы мигрировать в Европу, так скажем. Вот. Но теоретически, в общем-то, ничто им не запрещает. Опять же, в Африке живут настоящие крокодилы. Ну, когда-то они жили по всему Нилу, собственно, нильские крокодилы, до самого нижнего, до дельты Нила. Вот, и даже там... В Палестине, например, в историческое время обитал нильский крокодил. Вот. Странным образом, почему не сложилось, нет свидетельств вот, в историческое время обитания крокодилов там, где-нибудь в Греции или в Италии. Видимо, там нет таких крупных рек, в которых бы жили крокодилы. Вот. То есть чисто переплыть Средиземное море крокодилам не представляет никакой проблемы. Вот. Они вон Атлантику даже переплыли когда-то. Вот. Но в Южной Европе, весьма засушливой, нет таких крупных рек, как Нил, например, в которой бы крокодилы могли бы жить эффективно.
1: Спасибо. Александр из Москвы спрашивает, есть ли у далеких предков крокодилов были более длинные конечности, в связи с чем нынешние особи решили, что им удобнее с более короткими?
0: Вот. Ну, конечно, сами ничего не решали, за них решил, в кавычках, естественный отбор. Вот. Однако же просто у всех полуводных животных, которые не используют для плавания конечности, конечности очень короткие, чтобы не мешались попросту. Да? То есть у наземных крокодилов лапы были длинные, чтобы быстро бегать по земле, у полуводных крокодилов лапы короткие, чтобы вот во время плавания их обычно просто прижимают к телу, вот, ну, иногда слегка подруливают, вот, не более того. А гребут в основном хвостом. То есть полуводному животному длинные лапы попросту мешают. Точно так же, как я сказал, было там и у предков китообразных, у амбулацета, вот были короткие лапки. Ну, в общем, можете посмотреть даже на самих там куньих каких-нибудь, там, такие как норки или выдры, у них тоже короткие лапы. Вот как раз. То есть это признак такого типичного полуводного животного.
1: Василий Иванов из Москвы спрашивает. Читал, что для того, чтобы дольше оставаться на глубине, крокодилы глотают камни. Насколько это миф и как долго крокодилы могут оставаться под водой?
0: Вот. Действительно, у крокодилов присутствуют гастролиты в желудке, ну, камни, обнаруживаемые там в желудке, они называются гастролиты. Вот. И очень часто даже животные ныряющие, не только крокодилы, но и многие другие ныряющие животные, они используют камни для утяжеления собственного тела, потому что в среднем тело животных, дышащих воздухом, оно менее плотное, чем вода. Ну, из-за того, что всегда есть легкие, наполненные воздухом, и приходится как бы себя пытаться утопить. Вот. Крокодилы могут достаточно долго оставаться под водой из-за их специфического устройства сердца, как бы об этом можно отдельно говорить очень-очень долго, вот, из-за того, что они выключают легкие из кровообращение и могут уносить кислород, запасенный в мышцах, а мышцы всех позвоночных умеют запасать кислород в белке миоглобине, в нашей в том числе, да, и мышцы крокодилов тоже. Но вот они могут, крокодилы из-за своего особого сердца могут изымать кислород, который у них запасен в мышцах для питания там мозга, соответственно, во время долгого нахождения под водой. Там, скажем, не ныряющие птицы, не млекопитающие так не способны, и поэтому... Ну и плюс еще добавляется хладнокровность, потому что крокодилам, в принципе, кислорода нужно не так много, поэтому там измеряется многими десятками минут нахождения крокодила под водой без доступа к воздуху.
1: Спасибо. Сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я перечислю вопросы, которые были. Вопросы были про... то, почему у динозавров не появилось живорождение, что позволило крокодилам полностью не вымереть, могут ли крокодилы африканские мигрировать в Европу, значит, про конечности у предков крокодилов, почему они стали коротенькими, и вот по поводу глотания камней, чтобы дольше оставаться на глубине.
0: На мой взгляд, самый любопытный вопрос как раз про живорождение у динозавров и талатозухий. Вот, потому что, ну, об этом как раз мало кто, с одной стороны, задумывается, а с другой стороны, мало, в принципе, кто пишет. Это вот исследование яиц живорождения у морских крокодилов, это очень свежая такая тема, вот, очень актуальна.
1: Да.
0: На мой взгляд, самый интересный вопрос.
1: Отлично. Тогда Евгения Лысакова, автор вопроса, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите книгу от спонсора раунда Alpina Nonfiction «Эти гениальные птицы» и пауэрбанк от магазина gen.ru. Вам, Дмитрий, от нас и от наших партнеров подарки. Деревянный календарь эксклюзивный от компании FunPin. Я надеюсь, покажут его. И подарки от магазина gen.ru. А сейчас на экране должен появиться скетч от Юлии Родиной, от нашей художницы. Вот так она представила ваше выступление. В продолжение предыдущего доклада хочу спросить вас, а мог бы прототипом дракона быть крокодил?
3: Теоретически да, но никаких практических оснований для такого мнения у нас нет.

0: Привет, любознательный! С вами Затевахи на животных. В этой программе я отвечаю на ваши вопросы. Вы мне их присылаете, я выбираю из нескольких самый интересный, на мой взгляд, и отвечаю на него.
1: Я Игорь Затевахин, я на вашей стороне, и я здесь буду задавать вопросы.
0: Очень много вопросов, которые содержат вот такую формулировку. Насколько опасными могут быть домашние собаки? Вообще они опасны? Дело в том, что опасным может быть все что угодно. Может быть молоток опасный. Или я не говорю уже об автомобиле, там, которым управляет неопытный водитель. А сосулька, которая висит на крыше дома. Все это может быть опасным. Но давайте мы как бы немножко сузим тему и поговорим о том, что такое агрессия. Как правило, агрессии делают животных опасными. Ну, допустим, бык кидается на яркие предметы. Вот считалось раньше, что он на красную тряпку кидается, но оказывается, что любой яркий предмет может вызвать у быка соответствующую реакцию. Просто в нем очень много тестостерона в этом быке. И вообще, как выяснилось, для агрессии количество тестостерона очень важная штука. Но для начала мы поговорим о том, что такое агрессия, какие бывают виды агрессии. Если мы говорим о собаках, то мы можем выделить у них следующие виды. Ну, например, территориальная агрессия. Это такая агрессия, когда собака охраняет какую-то территорию. Вообще территориальное поведение, соответственно, территориальная агрессия, направленная на особей своего вида, она встречается у массы живых существ. Например, у котиков на лежбище, у морских львов на лежбище, у морских слонов на лежбище. Охраняют свои территории во время сезонного размножения, вернее, участки, на которых они спариваются, всевозможные копытные. Это тоже территориальное поведение. Прайды львов охраняют свою территорию от вторжения соседей. Это тоже территориальное поведение и территориальная агрессия. Есть другого вида агрессия, социальная или внутривидовая. Это когда особи внутри одного вида выясняют отношения, кто главнее. Ну, в стае волков, например, как правило, подчиненные особи находятся вот в постоянном таком вот незримом выяснении отношений, в динамике, в такой вот кто сильнее. Да? И, конечно же, они агрессивно настроены время от времени друг по отношению к другу. Собаки между собой тоже выясняют отношения, кто из них главнее. Но совершенно не обязательно, что это выяснение отношений, то есть агрессия одной по отношению к другой, обязательно закончится дракой. Очень часто все заканчивается демонстрацией отношений, рыком, изображением страшного лица собачьего, определенными позами, телодвижениями. То есть укусом не обязательно оканчивается агрессия. Но это все фазы одного и того же явления.
1: А когда собака лает, это значит, что она агрессивная, да?
0: Когда собака лает, это агрессия, но это фаза агрессии. Это не обязательно ее лай, я уже говорил об этом, закончится укусом. Ну, лает, это она обозначает, что ей страшно, это уже другой вид агрессии. Это агрессия, которая вызвана страхом. И б, это может быть территориальная агрессия, то есть она заранее предупреждает о том, что вот ее участок здесь занят. Совершенно не обязательно все заканчивается прямым столкновением. Какая еще бывает агрессия? Бывает агрессия межвидовая, когда животные разных видов конкурируют друг с другом. Ну, например, львы ненавидят гиен в Африке, а леопарды тоже ненавидят гиен, а гиены ненавидят леопардов и львов, и с ними воюют. И все они дружно не любят гиеновых волков, как вот раньше их называли гиеновыми собаками. Но казалось, что это все-таки волки. Генетики нам подсказали, молекулярные биологи, что гиеновые собаки — это, оказывается, волки. Тем более, что поведение у них очень похоже. И вот и на них тоже нападают львы, на их детенышей безжалостно уничтожают. Но если у гиеновой собаки есть возможность, допустим, напасть на гиен, у гиенового волка есть возможность напасть на гиен, он это делает. И это межвидовая агрессия. Кошка и собака.
1: Лирическое отступление.
0: Кошка и собака тоже типичный случай межвидовой агрессии. Какая еще бывает агрессия? Агрессия часто возникает вследствие фрустрации, когда целенаправленное поведение не может быть реализовано. Ну, в частности, вот пищевое. Да? Вот, вот тут кость есть, а взять ее нельзя, и тем более кто-то на ней претендует. Но это еще агрессия конкуренции, может так называться. Но бывает смещенная агрессия. Это, ну, любой человек знает, и он, если вас доконает начальник, то, возвращаясь, скажем, на свое рабочее место, вы пнете не начальника, которого, может быть, и следует пнуть как следует, а пинаете стул, который ни в чем не виноват. Это переадресованная агрессия. И у собак она тоже встречается.
1: У собак, походу, тоже все по Фрейду.
0: А теперь давайте разбираться, насколько вот такое поведение агрессивное может быть врожденным. Потому что часто нам говорят, что есть особо агрессивные породы собак, которые вот от рождения вот такие вот агрессивные. Но все дело в том, что любое поведение определяется определенным гормональным состоянием организма.
1: Какой гормон отвечает за агрессию?
0: Это же тоже тестостерон. Но уровень этого тестостерона, опять-таки, он неврожденный. Особенность этого гормона заключается в том, что он одновременно с выработкой своей увеличивает чувствительность определенных нейронов к нему самому. Поэтому не обязательно для того, чтобы собака была агрессивной, в ней был один и тот же навсегда установившийся уровень тестостерона. Наоборот, дозы должны тестостерона снижаться. В чем коварство этого тестостерона, уж коли он начал вырабатываться? Ну, в том, что он подкрепляет это поведение. Когда вырабатывается много тестостерона, животное и человек, кстати говоря, становится наглее. Он становится немного зависимым от этого гормона, потому что он впадает в такое состояние близкой к эйфории, победа. Он становится увереннее в себе. Давай-ка я еще раз попробую это. И это поведение постепенно закрепляется. Еще и потому, что нейроны в головном мозге становятся чувствительны к этому гормону. Это с одной стороны. А с другой стороны, для того, чтобы вот впасть в такое состояние, уровень тестостерона не обязательно должен быть высоким. Потому что восприимчивые к нему нейроны, они становятся еще более восприимчивы. Им не нужна большая доза. Это эффект заведения с полоборота. Поведение становится выученным в ответ на стимул. Когда животное получило уже один раз удовольствие, победило, тестостерон выработался, поведение закрепляется. Поэтому нет поведения врожденного до конца. Есть склонность, может быть, к такому поведению, но для того, чтобы оно закрепилось, оно должно быть выучено. Любая агрессия, даже агрессия двух собак между собой, это когда она оканчивается дракой, если она оканчивается дракой, это выученное поведение. И так можно говорить про любые случаи агрессии у собак. Спонтанной агрессии не бывает. Любое проявление агрессии, которое оканчивается укусом, покусом, это выученная агрессия.
1: Ветеринары утверждают, что если собаку кастрировать, то она будет менее агрессивна. Я этого мнения не разделяю. Ну как на самом деле?
0: Правильно не разделяешь, потому что это чушь собачья. Мы же только что говорили о том, что поведение выучивается. И в эксперименте это было блистательно подтверждено. Скажем, перейдем к людям. В Соединенных Штатах есть такая практика химической кастрации насильников всевозможных. Так вот, несмотря на то, что у них уже семенники перестали вырабатывать тестостерон, с которым связано вот это поведение, насилие, да, своих привычек вредных они не оставили почему-то. А почему? Потому что мы об этом говорили, что поведение-то у них выученное, а выученное оно потому, что все равно минимальный уровень тестостерона в организме сохраняется, даже при химической кастрации и даже при механической кастрации. Кора надпочечников, кроме семенников, еще вырабатывает тестостерон. В этом все дело. А дозы уже нужны совсем маленькие. Поэтому все сказки про то, что если собаку кастрировать, она будет у вас более спокойной, пусть останутся сказками. Не калечьте своих собак, не нужно этого делать.
1: В семье маленький ребенок. Вот если они заведут собаку, это будет опасно?
0: Да я считаю, что нет вообще. Нет никакой проблемы. Просто нужно решить для себя, способны ли вы уделять собаке столько времени, сколько нужно. Собаки – это симбионты человека. Я много раз говорил, это, собственно говоря, суть процесса одомашнивания, потому что собака стала симбионтом человека. Она устойчива, лояльна к человеку. Их взаимоотношения регулируются гормоном окситоцином. То есть они, общаясь друг с другом, испытывают взаимную приязнь. вот за эту взаимную приязнь отвечает этот гормон окситоцин. Но об этом много сказано, пересказано, исследования соответствующие проводились, в этом нет никакого ноу-хау и секрета. Если вы заводите ребенка, когда у вас есть собака, или вы заводите собаку, когда у вас есть ребенок, не нужно думать ни про какую агрессию, потому что, ну, что такое агрессия? Вообще, вот мы с точки зрения гормонов рассуждали, с точки зрения поведения, а на самом деле вот любая агрессия – это средство регулирования социальной иерархии в группе. И бояться этого не надо. Если собака зарычит на ребенка, это ничего не значит. Значит, что она его предупреждает только и всего. Поэтому бояться этого не надо, нужно только думать о том, что вы собаке должны уделять очень много времени в любом случае. Не бросать ее, когда у вас появился ребенок в семье, или когда вы заводите собаку в семью, где у вас есть маленький ребенок, то вы должны понимать, что вы должны с собакой заниматься, ну, если не столько же, сколько с ребенком, то сопоставимое время. И в этой связи я могу сказать, что, опять-таки, поскольку мы с вами выяснили, что агрессии изначально высокого уровня не бывает, все поведение выучено, поведение выученное, агрессивное, то и агрессивных пород отдельно взятых не бывает. Любое поведение, которое они показывают, демонстрируют, оно будет выученное. Поэтому вы можете брать собаку любой породы, только нужно очень внимательно следить, чтобы не развивать у нее агрессию.
2: А как же полицейские собаки, которые были выведены для сражения с человеком?
0: Ну, действительно, такие породы существуют, у них порог восприятия вот этой самой агрессии, по всей видимости, значительно ниже, чем у любых других, да, то есть, как говорится, они заводятся с полоборота, эти собаки, ну, просто не надо развивать в них эти качества, они останутся неразвитыми, или их пустить туда, куда, собственно говоря, и они должны пускаться, то есть их агрессию заключить в определенные рамки. Обязательно нужно заниматься такими собаками нормативной защитной службой. Тогда их агрессия включается, как бы канализируется, отводится в этот норматив. Они будут работать тогда и в таких ситуациях, которые задаются нормативной комплексной дрессировкой, которая включает в себя не только кусание людей, но и очень много элементов управления, который зачастую превалирует над теми элементами, которые, в которых собака должна проявлять свои военные качества, так их назовем. Поэтому тут нет никакого противоречия. Это точно так же нужно обращаться с охотничьими собаками, которые на все, что ползает, там, шевелится и так далее, у них первая реакция — схватить. Но это уже не агрессия, а это охотничье поведение. Это разные совершенно вещи. Но тем не менее, выход точно такой же. Их нужно учить правильно себя вести в семье и их естественные потребности реализовывать в том качестве, для которых они были, собственно говоря, и созданы.
2: То есть воспитывать надо любую собаку?
0: Конечно, воспитывать нужно любую собаку, потому что тестостерон-то есть у любой собаки и выработка этого гормона. И можно из любого маленького песика воспитать достаточно неприятное существо, которое на всех лает, бросается. И я вас уверяю, что в зрелом возрасте исправить такое поведение значительно сложнее. Воспитывайте своих собак с самого начала, независимо от их породы. А у собак, которые особенно чувствительны к вот этому самому то ли злому, то ли не злому, хорошему гормону, как хотите, так к нему и относитесь, но он есть. Так вот, их нужно воспитывать с детства. А изначально опасных пород не бывает. Есть опасные, плохо воспитанные собаки.
2: Вот возьму собаку из приюта. Как понять, агрессивная или нет?
0: Боюсь, что адекватных тестов не существует как бы для всех собак в целом. Но тут вопрос вообще не очень корректный, потому что из приютов часто берут собак, которых подобрали на улице, и с ними вообще очень большие сложности, о которых мы обязательно, наверное, поговорим в какой-нибудь другой передаче. Но сейчас мы говорим о домашних собаках, о породистых. Вот, допустим, собака потерялась на улице, и как вот в приюте посмотреть на нее, определить, агрессивной она будет дома или нет. Но если она вам виляет хвостом, радуется, высунула язык, вас приветствует и вообще или заглядывает вам в глаза, ну, скорее всего, это нормальная собака, и какие-то вот недостатки ее воспитания вы увидите уже дома. Но есть такие вот, особенно наши британские вездесущие ученые любят разные тесты проводить. Ну, например, они пытаются, кормят собаку, пытаются ее погладить такой вот специальной рукой на резинке. То есть думая, что собака идиотка, видимо, она не понимает разницу между человеческой рукой и вот этой палкой, которая ей тыкают. Поэтому если собака огрызается, это вообще ни о чем. Потому что это реакция на палку может быть, а вовсе не на человеческую руку. И потом многие собаки рычат во время еды на своих хозяев, но у них вот такие привычки. Ну, в этом случае не надо дома, видимо, сходу начать залезать к ней руками в миску, а может и вообще не надо. Это с одной стороны. С другой стороны, некоторых собак вот этой же рукой начинают пробовать, когда они находятся в углу, да, вот этого вольера. И тут возникает еще одна агрессия, о которой мы, может быть, забыли, а может быть, не забыли поговорить. Это агрессия страха, это загнанный в угол крыса, так называемая. Да. Собака, любая собака, любое живое существо, оно имеет индивидуальную дистанцию определенную, на которую она согласна подпустить другую собаку или другого человека, любой другой вид животных. И вот когда вы нарушаете эту дистанцию, она либо убегает, либо ей становится неприятно, ей становится страшно. А тем более собака, которая потерялась, и тем более с негативным опытом. Тут человек над ней нависает, и еще эту палку идиотскую английскую, значит, начинает тыкать эту собаку. Конечно, она проявит агрессию, но это не значит, что она агрессивна. Совершенно не значит. Ну да, вы в какой-то степени берете кота в мешке. Но игра стоит свеч, потому что вот таких вот злобных монстров, они, как правило, не теряются, эти злобные монстры. И, как правило, они не выживают на улице. Поэтому, ну, возьмете собаку, посмотрите, начнете с ней заниматься. Собаки очень отзывчивы, им это очень важно, общаться с человеком. Даже вот не обязательно лакомством ее подкреплять, а даже использование ее потребности в контакте можно из любой собаки слепить все, что хочешь. А с вредными привычками вам поможет хороший опытный тренер. Только если он себя называет зоопсихологом, то тогда сразу бегите от него как можно дальше, схватив в руки собаку. Вот. Нужно брать тренера, специалиста по поведению, тот, который занимается именно поведением собаки и имеет большой опыт в этом деле. Ну, вообще, друзья, я о собаках могу рассказывать бесконечно. Пишите, я отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам.
1: Есть вопрос о животных? Сними его на видео, выложи в Инстаграм, отметь Ивана Затевахина. И в следующем выпуске, возможно, ты это видео увидишь здесь.
3: За черной тонировкой, братва, ищет жертву этой ночью. Тестостерон всему голова, особенно для головы, связанной скотчем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Ну а мы поехали!

0: Друзья, привет! Максим Лебедев на связи. Я сейчас временно с друзьями застрял в горах. У нас тут сошел сель. Но 6 сентября этого года буду очень рад вас видеть на деконструкции Live для того, чтобы погрузиться в мир древних цивилизаций и, в частности, обсудить фильм, который называется «Исход. Цари и боги». Давайте выясним, что там основано на реальных научных фактах, а что является откровенным художественным вымыслом. В общем, до скорой встречи. Пока.
1: Чем выше человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются ему виды. Александр Николаевич Радищев.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях археолог и египтолог Максим Лебедев, и мы обсуждаем фильм «Агора». Привет, Максим.
3: Кристина, привет. Здравствуйте, друзья.
1: В 2009 году в широкий прокат вышла историческая драма режиссера Алехандро Аминабара «Агора». Действие фильма происходит в египетской Александрии в конце эпохи Римской империи. Христианство набирает популярность и, опираясь на низы общества, становится политической силой. В это переломное время и живет философ и ученый Гипатия, обучающая детей аристократов.
2: Наверное, начнем с названия, потому что у нас возник небольшой спор либо дискуссия по поводу того, куда ставить нужно ударение, чтобы правильно произносить. Расскажи вообще про значение этого слова и все-таки куда правильно ставить ударение – агора или агора?
3: Агора? Ну, я, насколько я понимаю, в русском современном языке можно и так, соответственно, ударение ставить, но в греческом оригинале это агора, да, то есть это место, часто на возвышенности, где собирался простой народ, да, в древнегреческих полисах.
2: А тебе не кажется, что было бы логичнее называть Гипатией этот фильм? Потому что это все-таки про женщину, одну из первых ученых, вообще известных в истории.
3: Ну, возможно, это было бы слишком прямо, очень слишком просто, да. А все-таки речь же идет, по большому счету, об инстинктах толпы в значительной степени, да. И о судьбе каждой конкретной личности, когда она вот сталкивается с какими-то вот такими вот историческими событиями турбулентными и толпой в значительной степени. Такая вот трагическая судьба.
2: Я пыталась понять, насколько этот фильм исторически достоверный. И, как я понимаю, что там я читала отзывы критиков,

Она завершается с походами Александра Македонского, когда он присоединяет Египет к своей державе. Мы считаем, что с этого времени начинается греко-римский период. И он как бы немножко стоит особняком. Да? Это продолжение древности, это все еще древняя история, но она как бы уже не история фараонов, потому что Египет становится частью большого эллинского мира. Да? Сначала это эллинистическое государство, а потом это часть крупной Римской империи. С одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим на тексты, которые до нас дошли от Египта, да, от Древнего Египта, на архитектуру, которая до нас дошла, то оказывается, что вот среди того множества памятников, которые у нас есть из Нильской долины, но не только из Нильской долины, из территории, которые ее окружают, памятники греко-римского времени, они составляют очень существенную часть. И если мы хотим заниматься Древним Египтом, да, мы хотим мы того или нет, мы вынуждены обращаться к памятникам этого времени, просто потому что текстов очень много сохранилось, да, религиозных в том числе, прекрасно сохранились храмы от этого времени. Да, и получается, что вроде как мы отделяем греко-римский Египет, но при этом все равно постоянно к нему обращаемся. А более того, вот наша экспедиция, которая работает на памятнике Гибель-эль-Нур, мы копаем, в принципе, поселение и храм как раз этого времени, да, греко-римского времени. И последние несколько лет для меня этот период стал таким уже родным. То есть я понимаю, что это было крайне интересное время, совершенно безумное, да, когда переплетались культуры, которые, казалось бы, не должны были этого делать. И в это время появляются очень яркие личности, да, какие-то невероятные синкретические божества, очень сложные, и архитектура удивительная, и искусство, литература. В общем, в итоге это время, оно для нас не чужое, а в значительной степени для многих египтологов и довольно-таки родной, но тем не менее я не антиковед. Вот, поэтому я буду смотреть на фильм с точки зрения именно Древнего Египта и египтолога, да, и могу сказать, что я получил большое удовольствие. Там много косяков, таких, ну, казалось бы, не очень значительных, ну, когда вы видите египетский храм и там, как оформлены, например, ворота какие-нибудь, как рельефы выглядят, да, но здесь такое ощущение, что, ну, те люди, которые делали фильм, они, видимо, сэкономили где-то на консультантах. Но это все настолько незначительно, потому что сама атмосфера, мне кажется, передана неплохо, очень хорошие костюмы, на мой взгляд. И самое главное, я как египтолог получал большое удовольствие от того, как было показано вот это превращение античного греко-римского египетского храма, да, языческого постепенно в церковь, как этот храм приходит в упадок, как постепенно там сбиваются изображения. Да. Напомню, что действие в фильме оно происходит как бы в двух временах. Да. Акцент идет на 391 год нашей эры, потом на 415. 391 год — это разрушение храма Сераписа и события, которые непосредственно этому предшествовали. И 415 год — это, соответственно, год гибели Гепатии. И действие происходит в одном и том же храме. Но авторы фильма, они прекрасно показали те изменения, которые за это время произошли. Как храм был превращен в церковь, как были сбиты древние изображения. Это то, что мы реально наблюдаем как на сохранившихся храмах. Это, например, храм Хора в Эдфу, или храм богини Исиды на острове Фила, или храм богини Хатхор в Дендере. Во всех них отправлялся христианский культ, и, соответственно, там сбивались изображения, там делались кресты и так далее, выбивались, с одной стороны. А с другой стороны, археологически это тоже очень хорошо прослеживается, как постепенно место культа, оно сначала, то есть культ еще продолжается, теплится как-то вот на рубеже, там, в конце Римской империи, в начале византийского времени, но постепенно на территории храма появляются какие-то домики отдельные, там начинают жить люди, дорога к храму, она постепенно сужается, все застраивается, там появляются какие-то животные, да, и в конце концов культ прерывается, но храм еще стоит, там есть перекрытие, там есть стены, и в какой-то момент его начинают, как правило, использовать в качестве церкви. Причем недалеко, не всегда все помещения могут там выбрать
одно, два, там, три помещения, да, все остальное начинает постепенно

0: разрушаться. И вот поскольку в истории нашей страны тоже было немало периодов такого вот упадка, запустения, да, и в этом тоже в этом можно найти некоторое вдохновение, там, вот эта романтика или эстетика разрушенных усадеб каких-нибудь, да, или там заброшенных советских производств. Ну, в общем, я неоднократно ловил себя на мысли о том, что я задумываюсь о том, как бы вот, например, тот самый наш храм, храм богини Исиды, который вот наша экспедиция раскапывает в Гибелин-Нуре, мог выглядеть, там, скажем, в V веке, потом в VI веке, в VII веке нашей эры, как он постепенно приходил в упадок, как постепенно нарастал культурный слой, как там паслись козы, потом его начинали разбирать, пережигать его камень на известь, уничтожать эти изображения языческих божеств. И что вокруг происходило, о чем говорили эти люди, о чем они мечтали. Ведь это поколения, да, все равно проходили. Там одно столетие для древнеегипетской истории или там для античной истории это не так много, казалось бы, но это 4 поколения. Вот, и в руинах этих храмов вырастали дети. И как вот мой отец, например, он рос на руинах Ново-Иерусалимского монастыря. Когда немцы отступали, Иерусалимский монастырь под Истрией был взорван, а затем в 60-е годы, да, переселили, ну, какие-то советские семьи. Вот бабушка получила там комнатку, значит, в одной из келей, и, соответственно, там жили. И папа вот облазал эти руины все вдоль и поперек. И что-то подобное происходило и на территории Египта. Дети бегали, лазали по руинам там храма Хора или богини Исиды, или того же самого Сераписа. Для них вот эти изображения, какие-то сбитые, какие-то не сбитые, они тоже имели какое-то значение. Да? А потом они наверняка возвращались к ним, уже повзрослев, ну, то есть в мыслях каких-то, да, как для нас там родной дом или родной двор, а вот для них это вот родной разрушенный храм или родная какая-нибудь гробница. С этими древними изображениями были связаны многие какие-то воспоминания из жизни, может быть, там какая-то там первая любовь или там какая-то ненависть, картина там из жизни, связанная с родителями. В общем, это крайне, мне кажется, это увлекательно, интересно. К сожалению, археология дает очень ограниченный набор средств для того, чтобы проникнуть именно в образ мысли людей. Да, мы можем реконструировать их действия, но что, какие мысли за ними стояли, часто реконструировать сложно, хотя иногда возможно. Но тем не менее, вот раскапывая подобные храмы, в частности у нас, очень хорошо видно, как постепенно это приходило в упадок, но не сразу, да, как все это застраивалось, там, появлялись животные, появлялись какие-то производства, храмы разбирались, в конце концов происходило какое-нибудь там землетрясение, все рушилось, и храм превращался окончательно в каменоломни. И вот в этом плане, конечно, смотреть Агару было одно большое удовольствие.
1: Ты сказал, что вы копаете храм Исиды сейчас, и там, получается, тоже, да, есть следы уже христианского влияния в архитектуре?
0: Я бы так сказал. То есть мы раскапываем поселение, которое появилось в 3 веке до нашей эры. Это один из ранних Птолемеев, его звали Птолемей II, был такой царь после Александра Македонского, который, видимо, основал здесь храм. Мы не знаем, к этому времени существовало здесь поселение, или поселение тоже появилось при Птолемее III, потому что докопаться до этих слоев пока что сложно, там очень высокий уровень грунтовых вод. Вот. Храм был посвящен как минимум двум богам. Одно женское, другое мужское, причем женское было главным, это была Исида, владычица данного места, но было еще мужское божество, возможно, бог Амон. Мы точно знаем, что в 3 веке, в начале 4 века это поселение приходит в упадок, но на территории храмовой зоны, да, то есть храмовая зона — это не все поселение, поселение было вокруг, а храм — это как вот там собор какой-нибудь, да, огороженный стеной. Так вот, там жизнь продолжалась. Видимо, потому что эта территория была огорожена очень мощной сырцовой стеной, то есть там было жить безопасно. И жизнь продолжалась вплоть до вот арабского завоевания в 40-х годах 7 века. И даже после арабского завоевания какое-то время туда еще люди приходили. Есть у меня гипотеза, то есть нужно понимать, что Римская империя, ее расцвет, пришелся на так называемый римский климатический оптимум. Это было теплое время, очень благоприятное для сельского хозяйства. И, собственно говоря, первый-второй века – это расцвет всего Средиземноморья. А затем начинается похолодание, которое привело, в конце концов, к великому переселению народов. И, собственно говоря, на нашем памятнике жизнь постепенно затухает вот, во времена великого переселения народов, но продолжает существовать 4, 5, 6 века. И в это время это уже время христианское. А напротив нас, недалеко, прям через Нил, в 4 километрах от нашего памятника, находилась одна из ранних христианских церквей в городке, который называется Биба. И очевидно, что те люди, которые жили на территории храмовой зоны в 5, 6, 7 веках до арабского завоевания, они были христианами. Они, кстати, жили неплохо, они потребляли много импортного вина, в том числе с территории там, Турции, с Кипра, импортное оливковое масло. Вот, то есть жизнь была не так уж плоха. Но, тем не менее, они уже жили на территории самого храма, который они активно переиспользовали, вероятно, под церковь. Почему мы можем так говорить? Потому что, во-первых, было найдено несколько капителей колонн таких вот типичных для византийских церквей, и плюс такие вот полукруглые кирпичики, которые используются для колонн тоже в это время. Непосредственно надписей или крестов у нас нету, да, но вот архитектурные элементы, они позволяют говорить, что, по крайней мере, здесь была базилика, то есть общественное здание, вполне вероятно, что церковь. Я бы вот так на этот вопрос ответил.
1: Если мы касаемся конца IV века, сюжет, который происходит в фильме, да, вообще какое было положение на тот момент у Египта, получается, уже в момент заката Римской империи?
0: Да, то есть самый-самый уже конец Объединенной Римской империи, и, собственно говоря, как раз фильм захватывает этот переход, да, от Единой Римской империи к ее разделению, появлению Восточной Римской империи с центром в Константинополе, да, современный Стамбул. Египет традиционно играл важнейшую роль в Римской империи, прежде всего, как источник минерального сырья. Это золото, это медь, это твердые породы камня, порфир знаменитый, да, гранит тот же самый, и это источник хлеба. Египет и, как ни странно, Северное Причерноморье, то есть вот юг современной Украины, юг России, Крымский полуостров. Ну, Крымский полуостров в меньшей степени, а вот юг Украины, юг России – это были традиционные области, где выращивалось зерно, которое вот поставляло затем в Восточное Средиземноморье. В лучшие для Египта времена каждая третья, пожалуй, лепешка, которая делалась в Риме, она делалась из египетского зерна. И еще до создания Римской империи, видимо, Птолемеи пытались налаживать отношения с Боспорским царством, которое находится, вот, находилось на нашей территории, в том числе, возможно, с целью как-то договориться, поделить рынок. Хотя эта гипотеза, она не всеми принимается, просто потому, что в древности, ну, есть экономисты, которые так полагают, что, по большому счету, рынка как такового для многих товаров не существовало, просто потому что спрос всегда превышал предложение. Делить, по большому счету, было нечего. Продать можно было любое зерно. Но как бы там ни было, контакты существовали. И даже вот из Египта приплывали корабли вот, в Пантикопее, в Нимфей, и там Таманский полуостров или Восточный Крым видели эти удивительные суда. Что касается Египта. Значит, Египет – это, как вот там говорили про Индию, да, это главный драгоценный камень в короне Британской империи. Так вот, Египет был житницей Римской империи, не только житницей, как я уже говорил, но и источником минерального сырья, плюс значительные людские ресурсы, плюс в это время Александрия являлась важнейшим и религиозным центром, потому что там был свой патриарх. Да? Патриархов было немного, был Константинопольский, был Римский, Папа Римский, да, затем Антиохийский, Иерусалимский и вот Александрийский, да, это древнейшие патриархи. Значит, важнейший религиозный центр, экономический центр, потому что через него проходили потоки товаров из глубинных районов Африки, которые шли в Восточное Средиземноморье. Слоновая кость, золото, шкуры всяких экзотических животных, страусовый перец, там, яйца страусиные, да? Живые жирафы, львы и все что угодно, слоны. С одной стороны, то есть вот это африканский экспорт, да. С другой стороны, значит, товары, которые шли из бассейна Индийского океана, да, они попадали через Аравийский полуостров, но также через Нильскую долину. То есть это был важнейший такой логистический центр. Ну и, наконец, конечно же, это центр науки и культуры, религиозный, экономический и культурный центр. Эту славу Александрия приобретала постепенно при первых Птолемеях, когда здесь был основан так называемый Мусион, дом Мус, да, место пребывания Мус, значит, и библиотека. И, собственно говоря, мы не очень понимаем, в каком состоянии находился Мусион и библиотека уже в конце 4 века до нашей эры.
1: Но про библиотеку, про библиотеку знают, конечно же, все. Мне кажется, это был самый главный, да, центр культуры вообще в Александрии.
0: Ну, это можно было бы назвать, это было что-то вроде кампуса, да. То есть библиотека, она была частью более крупного комплекса, связанного с различными науками, не только науками, но и искусствами. Там сидели грамматики, там сидели математики, там сидели географы, да. Собственно говоря, все науки, которые существовали, медицина, да, они активно развивались. Ну, греки были плохие в физике и химии, вот, но все остальное они активно развивали. Философия, естественно.
1: Кажется, ну, как я поняла, что это главная философия, астрономия.
0: Философия, астрономия, медицина. Ну, и еще то, что мы назвали там, ну, в широком смысле естествознание, да, то есть описание животных, растений, это тоже активно интересовало тех специалистов, которые работали в Мусионе. И к IV веку, особенно к концу IV века, явно лучшие времена Мусиона прошли. Библиотека к этому времени тоже уже сильно пострадала. На протяжении III века Александрию несколько раз брали римские войска, потому что там были восстания. Египет даже откалывался, становился частью державы, которую возглавляла царица Зенобия. Вот, значит, и несколько раз, в общем, город этот несчастный его отдавали на разграбление римским воинам. Но первый крупный пожар произошел еще в первом веке до нашей эры. Это вот история Цезаря, Клеопатры, да, когда Цезарь вмешался.
1: Но все-таки это не стереотип, все равно при Клеопатре горела эта библиотека.
0: Да, она горела. Мы не знаем, какая часть библиотеки сгорела, потому что античные авторы, у них разброс по цифрам очень большой. Там, от 40 тысяч до 400 тысяч.
1: А из-за чего такой большой разброс?
0: Непонятно тоже. То ли книг, то ли свитков. Но, с другой стороны, в древности книга – это и есть свиток, да? Видимо, потому что, во-первых, учесть все то богатство, да, которое было в библиотеке, было очень сложно. Ходили легенды о том, что, значит, десятки свитков, то есть сам список книг, он занимал десятки свитков. И был там такой библиограф, который работал в Александрийской библиотеке. Наверное, так. Но еще и потому, что, скорее всего, вот это собрание, оно было рассредоточено. То есть там были мастерские, где книги переписывались, были места, где книги хранились. В какой-то момент Серапеум, то есть храм Сераписа, он становится как бы филиалом библиотеки. Некоторые называют его малой библиотекой. Но в любом случае, когда мы говорим об Александрийской библиотеке, видимо, это было не какое-то одно здание, да, а это было несколько зданий, как вот РГБ, да, но РГБ, у него несколько филиалов, там в Химке.
1: По всей Москве, даже в Химках, да, да, да, в Химках, я знаю. Там газеты хранятся, я там недавно была.
0: И редкие издания, в частности, вся египтологическая литература.
1: Но меня поразило больше то, что там газеты, все издания, которые были вообще, выходили в 20 веке, их там можно найти.
0: Ну даже да, конец 19, да, да, да, там сидят, конечно, удивительные люди, которые эти газеты читают.
1: Да.
0: Вот. И мало востребованной литературы. К ней относится практически вся египтологическая литература, потому что египтологов мало, на сожалению. Мы, видимо, не создаем тот спрос, который бы оправдал присутствие этих книг где, ну, на Маховой. Да? Вот. И, собственно говоря, да, и 700 тысяч человек. Это огромный город. Он уступал по своим масштабам только Риму, ну и потом впоследствии Константинополю. Да?
1: Но его можно назвать таким прям мегаполисом.
0: Ну вот, мегаполисом. Если там не знаю, времени. Взять Берлин, Париж и Лондон, да, вот это три таких важнейших центра науки, культуры, образования, искусства современной Европы. Ну, вот Александрия была одним из таких центров для вот этой эпохи конца древности, начала раннего Средневековья.
1: А ты говоришь, что предположительно там непонятно, сколько было, какая территория, сколько там было корпусов и так далее. А пытались ее найти?
0: Да.
1: Останки?
0: Да.
1: Именно останки. То, что она сгорела, понятно, то, что от нее там осталось.
0: Она горела несколько раз, видимо, да, то есть это собрание постепенно уничтожалось, оно пополнялось несколько раз, и, например, по как раз той же самой Клеопатре Марк Антоний, который правил восточной частью империи, Октавиан Август, соответственно, правил западной частью империи, вот он подарил в Александрию, ну, лично Клеопатре, получается, Пергамскую библиотеку, потому что долгое время Пергамская библиотека, она собиралась в Малой Азии, на территории современной Турции, в городе Пергам. И она конкурировала с Александрийской библиотекой, потому что когда Александрийская библиотека была основана, ну, Птолемей сразу же, это, Птолемей — это правитель династии, да, которая утвердилась в Египте после завоевания страны Александром Македонским и после распада, собственно говоря, империи Александра Македонского. Так вот, Птолемеи, они сразу же хотели сделать эту библиотеку самой крупной в мире. И один из птолемеевских царей...
1: А известна дата?
0: Ну, считается, что, скорее всего, Птолемей I был основателем библиотеки. Она активно формировалась при Птолемее II, Птолемее III. То есть это, прежде всего, III век до нашей эры. Да? А Клеопатра, например, это уже I век до нашей эры. То есть к временам Клеопатры ей было примерно там, 250-200 лет библиотеки. Есть легенда, согласно которой был даже такой закон, да, что когда судно приходило в порт Александрии, его досматривали, обыскивали, если находили какие-то папирусные свитки, то эти свитки передавались в библиотеку, там они переписывались, и хозяину возвращалась уже копия, а не оригинал. Почему? Потому что невозможно было просто рукопись отксерокопировать, да, или там отсканировать. При переписывании, естественно, возникали какие-то ошибки. Вольно или невольно, как переписывали? Как правило, переписывали на слух. То есть, если средневековые переписчики обычно делали графические ошибки, да, то есть путали буквы, там, отдельные слова, которые по написанию были похожи, то в античные времена ошибки в основном слуховые. То есть, как правило, это были рабы. Был какой-то диктовщик, который диктовал текст, да, и сидели, может быть, порой десятки рабов, которые переписывали. И таким образом множили, да, этот текст. И, естественно, возникали какие-то ошибки.
1: Ну и рабы вряд ли, наверное, были суперобразованные, да?
0: Что-то? Нет, были образованные вполне. Там можно было грека какого-нибудь взять.
1: А ну если грек?
0: Да. И более того, в какой-то момент, когда вот эта борьба за звание между Александрией и Пергамом, у кого уже будет самая крупная библиотека, да, она настолько обострилась, что Птолемеи якобы запретили вообще экспорт папируса с территории Египта. Кстати, интересно, что папирус долгое время экспортировался через Библию, откуда у нас Библия, да, книга, как основной пищевый материал. И тогда в Пергаме придумали другой материал. Бумаги еще не было, они придумали пергамен. Да, то есть начали выделывать кожу животных, там, разных животных использовали, но лучше, конечно, там, молодых телят каких-нибудь или там, ягнят, да, ну, кожа более мягкая. И вот появился пергамен. Но пергамен не мог выдержать конкуренцию с папирусом, просто потому что папирус все-таки он делается из тростника, да, его можно производить в огромных количествах, а пергамен
1: был дороговато выходит.
0: Дорогой. Из пергамена начали делать кодексы первые, то есть книги, да, которые уже можно было листать. Вот. Но пергамен дорогой. Да. Были, конечно, пергаменные свитки, и это предупредило...
1: И можно было продать одну книгу и купить целую деревню, грубо говоря, да?
0: Ну, да, книги были очень дорогие. Но в конце концов, в итоге Пергам проиграл, и Марк Антоний передал все это собрание в Александрию.
1: То есть, получается, если я даже никакого к ним отношения не имею, приезжаю к ним там, в их порт, и они могут просто взять у меня, отобрать книжку без спроса, без разрешения, какая бы книга у меня с собой ни была. Правильно такая система?
0: Да.
1: Класс.
0: Вот, по крайней мере, вот такова легенда. Насколько это реально соблюдалось, сказать сложно, но...
1: А так в итоге нашли какие-то останки?
0: Да, по поводу, значит, археологии. Кстати, что мне в фильме не понравилось? Там не так много моментов, но и там довольно много панорам, в том числе древнего города, да, Александрия. Оно и понятно, сверху. Потому что вроде как речь идет о создании гелиоцентрической системы, да, и поэтому часто такие виды из космоса. Мне в какой-то степени это понравилось. Почему? Потому что, ну, создается четкое понимание того, что люди, вот они живут в очень сложных условиях, да, тут мир рушится, империя разрушается, да, и тем не менее они в мире без антибиотиков, да, наполненным войнами, всякими страданиями, голодом и так далее, продолжают думать о чем-то таком возвышенном, да, мечтать о космосе. И, то есть это выглядит странно, тем более, что фильм не совсем такой, ну, уже довольно давно был снят, и поэтому графика такая еще, как будто вы Google Maps просто используете. Вот. Но в этом был какой-то смысл, да, то есть наука, мысль, она может приподняться над всем этим, да, и в этих ужасных условиях, в этой Нильской долине, там, ну, в Дельте в данном случае, да, в Египте, на берегу Средиземного моря, вот есть один человек, который думает о Вселенной.
1: А не понравилось тебе, что
0: да, не понравилось то, что говорил, когда вот эти общие виды, и речь идет о библиотеке, о храме Сераписа, да, о Мессионе, и он находится там где-то на отшибе, за пределами города, в какой-то пустыне, ну, это не соответствует тем античным источникам, которые описывают, собственно говоря, Мессион и библиотеку при нем, и Серапиум. Ну, где Серапиум находится, мы просто знаем физически, да, его развалины сохранились, там до сих пор стоит одна колонна, там есть сфинкс, и фундаменты здания сохранились. Непосредственно того храма, который разрушали христианские активисты в 391 году нашей эры, ну, по крайней мере, нанесли ему существенный урон. Да, то есть мы знаем, что Мессион был частью дворцового комплекса большого. И, судя по всему, он находился где-то напротив Фаровского маяка. Но это в любом случае в городской застройке, причем, ну, в центре города. Это вовсе не какой-то отшиб, да, за пределами городских стен. Там же где-то рядом находились гробницы царские. В общем, там же где-то рядом находилась гробница Александра Македонского. То есть это все было где-то гораздо ближе к центру.
1: Ну и в итоге нашли что-то от библиотеки или нет?
0: Библиотеки, к сожалению, нет. Дело в том, что вообще современная Александрия, точнее древняя Александрия, изучена крайне слабо, потому что на ее месте находится современный город. И, соответственно...
1: То есть нет возможности там копать?
0: Она очень... То есть, представьте себе... вот эти раскопки, которые сейчас возможны на территории города, это как такие булавочные уколы, да? Нам неплохо знакомы некрополи, просто потому что они находились за пределами города, в таких вот на скальном основании, где не очень удобно строить было, и поэтому там и современные застройки часто не существуют, хотя некоторые некрополи находятся прямо внутри современного города. А вот что касается большей части древней Александрии, то она в значительной степени, а, ушла под воду, к сожалению, а во-вторых, застроена. И иногда время от времени случаются, например, охранные раскопки, связанные там со строительством какой-то инфраструктуры, когда тянут какую-нибудь трубу, да, и есть возможность что-то раскопать. Но, к сожалению, пока что есть только один крупный участок древнего города, кстати, позднеримского времени, который раскопан в основном поляками. И там, кстати, сохранились лектории, где велись занятия. Там сохранился небольшой такой римский театр с прекрасной акустикой. Это все вот 5-6 века нашей эры, вплоть до арабского завоевания, потому что в ходе арабского завоевания город сильно пострадал. И, кстати, одна из легенд, правда, довольно поздних, она связывает окончательное разрушение библиотеки Александрийской именно с арабским завоеванием. Был такой халиф Умар, который вот якобы сказал, что если во всех этих книгах написано то же самое, что в Коране, да, то и нет смысла их держать. А если в них написано что-то другое, то тем более нет смысла их сохранять. И якобы они были все сожжены. Что, мол, еще помимо самой библиотеке были сожжены еще все книги, которые собрали по домам знати. Да. Ну, тут уже сложно сказать, потому что, скорее всего, это какая-то очень поздняя традиция, такая антимусульманская, прежде всего.
1: А известно ли о самых ценных книгах, которые там хранились и, может быть, несли какую-то, содержали в себе очень важную информацию?
0: Ну, там было огромное количество работ. Конечно же, было много литературных произведений, которые, к сожалению, исторических сочинений, которые до нас не дошли. Там, ну, для меня, как для египтолога, конечно, было бы... Ну, жаль, что было потеряно историческое сочинение Манифона. Это был, значит, египетский историк, который писал, правда, уже на древнегреческом языке. И его труды известны нам в оглавлении и пересказе более поздних авторов. Но, к сожалению, первоисточник не сохранился. А труд Манифона мог бы пролить очень много света на темные периода египетской истории. Ну, просто потому, что он отразил то историческое знание, ту традицию, которая вот сохранилась к 4 веку до нашей эры, 4-3 векам нашей эры. Это большое, конечно, большая потеря. А так, научных трудов было много, но самая ценная, пожалуй, книга, которая там была, это была Библия. Вот, потому что именно в Александрии Библия была впервые переведена на греческий язык.
1: Ты имеешь в виду самой первой Библии?
0: Да, да. То есть вот канонический перевод, да, он появился там.
1: Конструктивно в деконструкции с Максимом Лебедевым.
2: Несколько фактов о фильме. Древняя история знает весьма немного имен женщин-ученых. Гипатия – одна из них. Говорят, именно она изобрела ариометр – прибор для измерения плотности жидкости. Ученые-астрономы увековечили Гипатию, назвав ее именем астероид и огромный кратер на Луне. Рисунок созвездий в ночном небе в кадрах фильма точно соответствует рисунку созвездий над Римской империей того исторического периода, о котором идет речь. При его воссоздании мастера по спецэффектам пользовались специальной компьютерной программой. Алехандро Аминабар писал сценарий для собственного фильма специально под актрису Рэйчел Вайс, которая и сыграла главную героиню.
1: Давай, наверное, теперь к самой главной теме, чему посвящен фильм. Это то, как приходит христианство. Оно борется с язычниками сначала, потом они борются, христиане, с иудеями. У них там тоже конфликт в фильме, да, возникает. Расскажи эту историю поподробнее. И насколько она точно изображена в фильме.
0: Ну, вообще, христианство довольно быстро оказывается в Египте. И падает на такую плодородную почву. Потому что в значительной степени многие те идеи, которые впоследствии в христианстве развивались, они были не чужды для древних египтян, особенно вот уже греко-римского времени. Потому что представление, например, о загробном суде, да, ну, такой аналог страшного суда, идея, представление о том, что очень важно, насколько праведно ты ведешь свою жизнь, что ты можешь снабдить свою гробницу там, огромным количеством погребального инвентаря, написать много магических формул, хоть засыпать себя амулетами, да, но если ты вел неправедную жизнь, да, то ты будешь осужден на мучение. А если ты вел праведную жизнь, ты получишь оправдание в загробном мире на суде Осириса. Все эти представления, они были египтянам, для египтян они были вполне естественны. Вот. Плюс Египет – это все-таки провинция Римской империи, да, которая тяготилась властью римлян, и об этом говорят многочисленные восстания, которые в Египте происходили. И, конечно же, как страна густо населенная, там было немало бедноты. И христианские вот эти идеи, они прежде всего воспринимаются людьми угнетаемыми, очень хорошо, очень быстро.
1: Ну, потому что ты страдаешь в жизни, да, а потом тебе воздастся после смерти.
0: С одной стороны. С другой стороны, в религии приносится очень важный и существенный этический момент. С одной стороны, да. А с другой стороны, ведь язычество все-таки основано, если вот абстрагироваться от всего, да, очистить от всего, на принципе, до удес. Я даю тебе, ты даешь мне. Да, вот таковы отношения с Богом. Я тебе принес курицу или там привел быка, да, если я привел быка, то у меня есть все основания полагать, что ты будешь ко мне более благосклонен, Бог или там какая-то богиня. Ну, курица там, туда-сюда. Да, и вот это такое весьма потребительское отношение к богам, оно создавало очевидное конкурентное преимущество для представителей элиты, которые имели возможность пожертвовать очень многое. Да? А что касается простых людей, то ну, жить в таком жестоком мире было не очень уютно. И тут тебе приходят и говорят, что на самом деле это все это не важно. Да? Что важно, насколько греховную или там праведную жизнь ты ведешь. Что если даже в этой жизни ты страдаешь на значит, жизни после смерти, ты можешь рассчитывать на воздаяние. И самое главное, что это, поскольку это универсалистская религия, она сразу же была ориентирована на любых людей. Неважно, ты представитель элиты, ты воин, ты простой горшечник, ты раб, да, ты черного цвета у тебя кожи, или там красный, как у египтян, или ты там древний грек, да, ты хорошо образован или плохо образован, неважно. Христианство, церковь могла принять в свои объятия любого. Что, опять же, для язычества было не очень характерно, потому что многие языческие боги, они были локальные, да, они были связаны с какой-то конкретной там городской общиной или сельской общиной, или каким-то конкретным языком, да, или какими-то конкретными царями из какой-то династии. И вот такие универсалистские религии, они были, они в это время уже появляются, да, и не только в Средиземноморье, там, буддизм какой-нибудь, да. Но появление христианства, естественно, было подготовлено очень продолжительной, интенсивной работой, которая до этого велась и греческими философами, и, там, скажем, древнеегипетскими жрецами, и месопотамскими жрецами. И более того, сами римские императоры, они чувствовали, что, создав такую огромную державу, нужно как-то людей объединять. А чем их объединить? Одни верят в Осириса, другие в Сераписа, третьи в Исиду, четвертые в Аполлона, третьи в Афину, пятые в Юпитера. Да? И в римское время появляются попытки насаждения такого вот общеимперского культа Солнца, который связывался с императором. Да, и, собственно говоря, первые конфликты с христианами они начинаются из-за того, что все жители империи должны были поклоняться этому имперскому культу. А они не могли, просто потому, что у них был один бог, да, и предать они его были не в состоянии. И там первые гонения, ну, наиболее известные, возможно, при Нероне. А потом там впоследствии были более крупные гонения, но вот при Нероне как раз они были связаны в том числе и с тем, что этому государственному культу, да, они... Христиане первые оказывались нелояльны. Это первый век нашей эры, это только вот зарождение фактически христианской церкви. Ну и потом еще очень хорошая организация, конечно. Церковная организация, то есть церковь как институт, она оказалась крайне эффективна. То есть там была вертикальная структура, да, которая, начиная там от рядовых священников и заканчивая патриархами, и которая весьма жестко управлялась с какого-то момента. Ну и плюс, когда церковь набирает силу, она показывает себя как институт еще и такой нетерпеливый, то есть, который не терпит других религий. И будучи несколько столетий гонимыми, да, когда христиане оказываются у власти, когда эта религия, особенно при Феодосии, становится уже официальной религией Римской империи, они сразу показывают зубы. Вот, это тоже нельзя отрицать, и в какой-то степени это прослеживается и по фильму. Там, конечно, у самого режиссера были свои заморочки. Насколько я понимаю, он из такой очень религиозной семьи, и сам он сначала был агностиком, потом стал затем вообще перестал во что бы то ни было верить. И для него это было такое очень важное личное высказывание, да, антихристианское в значительной степени, за что фильмы часто критикуют, что вот там сожжение библиотеки, да, например, оно, ну, мы не знаем, как это произошло, и вообще были ли к этому как-то причастны ранние христиане. Там со смертью Гепатии более-менее ясно, да, но вот библиотеку, пожалуйста, на нас не вешайте, да. Угу. Это такое распространенное претензия к фильму со стороны вот людей воцерковленных. Или, например, как показан патриарх Кирилл, да, который, ну, является вообще-то христианским святым, да, или Амоний, вот, которого там хоронят и провозглашают святым. Вот, кстати, тоже его имя от имени бога Амона древнеегипетского идет изначально. И, конечно же, нужно не забывать, что Египет – это родина монашества, да, и там появляются первые монастыри, а сначала там появляются такие отшельники. Сама природа Египта, она была к этому хорошо приспособлена, потому что есть Нильская долина и пустыня, да, огромная, куда можно было уйти, найти какую-нибудь пещерку, там обосноваться, вот, и отойти от всех своих мирских дел. И там монастырь Святого Антония, да, один из самых древних и важных для истории христианства, или там потом монастырь Святой Екатерины, или Святого Павла, да, это все важнейшие монашеские центры, которые вот появились в Египте. В общем, надо сказать, что к третьему, особенно к четвертому веку, конечно, христианство уже очень хорошо укоренилось в Египте.
1: А монашеские центры, они были именно где-то за территорией города?
0: Как правило, за пределами Нильской долины, да, это могло быть не очень большое расстояние, это могло быть там, ну, например, монастырь Вади Натрун, он недалеко расположен от Нильской долины, а монастырь Святого Антония или там Святого Павла, это уже, ну, фактически Красноморское побережье, да, то есть тут довольно далеко. То есть, ну, все зависело от личности, пожалуй, наверное, и взглядов, интересов, возможностей вот основателя того или иного монастыря.
1: И моя самая любимая тема про умных женщин, которые влияли на политику. Про Гепатию давай поговорим. И, во-первых, как ее правильно тоже называть? Гепатия, Ипатия, Хипатия?
0: Ну, по-древнегречески Хипатия, да, соответственно, в русском языке, как правило, этот звук передается как «г», соответственно, Гепатия, но может быть и Ипатия, да, можно и так.
1: Как много о ней сохранилось вообще информации? Единственное, что, вот, например, известно мне, что это одна из самых известных ученых вообще в истории человечества, да, которая занималась и философией, и астрономией, и многими науками различными, проводила эксперименты, и много чего нашла, много чего открыла. Какое вообще положение было женщины на тот момент в обществе, как ей удалось действительно влиять в том числе и на политику, и занимать такое почетное место, да, в обществе, и что она сделала, и какие, может быть, ее открытия дошли до нашего времени, или ничего не дошло?
0: Тут такой сложный вопрос, потому что, конечно же, в фильме это очень яркий образ, и ей приписывается очень важное открытие, да, то есть создание гелиоцентрической системы, которая вообще-то у нас появляется уже там, ну, то есть фактически ей дают лавры Коперника, да. На самом деле, какие у нас есть источники? Их не так много относительно, но все-таки личность была это популярна, поэтому есть и языческие авторы, которые они писали, и раннехристианские. Вот, например, в истории церкви Сократа, схоластика, она неоднократно упоминается, причем он ее упоминает с большим уважением. И когда пишет о ее гибели, ну, явно он пишет об этом с сожалением. То есть личность явно была яркая, и очевидно, что она имела определенное политическое влияние на Ареста, то есть на римского наместника, который в это время находился в Александрии. Мы не так много знаем о ее реальных научных достижениях, то есть мы точно знаем, что у нее был папа, да, который был философом, Теон, который, ну, и философ, математик, да, который прославился своими комментариями к работам Евклида, И она, судя по всему, участвовала в написании этих комментариев, или, по крайней мере, их редактировала, возможно, после смерти своего отца. Работ непосредственно самой Гепатии до нас, видимо, не дошло. Есть предположение, что, возможно, часть комментариев, да, которые она оставляла, они до нас дошли, как вставки более поздние. Но вот какого-то такого связанного текста ее, который к ней можно на 100% отнести, у нас, к сожалению, нет.
1: То есть достижения, которые были у Коперника, они возвращаются к Копернику. Тут лавры дали ей просто в виде художественных
0: работ. Я думаю, да, это такой художественный прием, потому что когда речь идет о древности, да, или каком-то ярком открытии, тем более противостоянии с церковью, да, то первое, что возникает, конечно, Коперник, Джордано Бруно, вот, и Галилео Галилей. Да. Ну и вот гелиоцентрическую систему решили вот переместить туда. Да.
1: А что известно о том, что была ли она все-таки язычницей и поплатилась она потом именно за свое мировоззрение, и почему ее убили в конце концов?
0: Ну, тоже такой сложный момент, потому что она была философом, она была платоником, да. Христианство и вообще ранняя церковь от платонизма многое заимствовала, ну, как, впрочем, и от Аристотеля. Судя по всему... То есть, опять же, у нас не так много источников, но создается впечатление, что для нее это было не очень принципиально. То есть, она была философом, то есть любителем мудрости, да? И здесь христианство было, то есть, просто одним из течений, направлений, да? Способом познания этого мира. Но в конце концов, наука – это способ познать мир, да? И религия – это тоже способ познать мир. И, ну, опять же, по Гепатии немало написано, и ряд исследователей полагает, что она, видимо, была не чужда чувственному опыту, да, то есть не отвергала его полностью. То есть была не только полагалась на рацио, да, но и признавала, возможно, чувственного опыта. А чувственный опыт – это для любой религии это очень важная составляющая познания, да, там, откровение, например, какое-нибудь. Вот. Но, тем не менее... Вот четко сказать, что у нас есть какой-то источник, где говорится, ну, у нас есть языческие авторы, правда, они пишут о том, что она пострадала вот, по идеологическим и религиозным соображениям. Но, опять же, они тенденциозны, да. Нужно всегда, когда мы занимаемся критикой источника, всегда держать в голове, кто, собственно говоря, писал, да, откуда мы это знаем, и что было выгодно, и что... автору соответствующего текста. Ну, соответственно, христиане, конечно же, упирали на то, что нет-нет-нет, ни в коем случае это все было не из-за религии, а из-за по политике. Да? Угу. Понятно, что это тоже не оправдание, но хоть как-то вот, отвести от себя гнев потомков. Потому что, ну, явно была личность яркая, ну, и потом женщина, и страшная смерть. В фильме она, слава богу, показано не так, это было, судя по всему, в реальности. Вот, ее там разодрали на части, и еще заживо с нее срезали мясо с костей, причем это делали не ножами даже, да, а остока – это фрагменты керамики. Угу. Острые фрагменты. Ну, то есть это была какая-то жуткая смерть, и, конечно, она... поразило многих и впоследствии использовалось в том числе в антихристианской пропаганде, да. А, соответственно, христианским авторам нужно было это как можно больше смягчить.
1: Я так понимаю, поэтому, что, по-моему, в 16 веке еще тоже ее использовали образ как пропаганда против католицизма, да?
0: Да. В новое время, когда вот началась вот эта постепенная борьба с церковью, да, не с религией, а прежде всего с церковью, да, тех форм, которые церковь как институт приняла к этому времени. С одной стороны, потом ее сделали символом феминизма, да, и вот она, этот образ дожил до 21 века, и его использовали уже в этом фильме. Вот, то есть, если подытоживать, то источников у нас мало, mm-hmm. да, и гораздо больше, чем о других женщинах-исследовательницах. Там, скажем, первая женщина-астроном, нам известно еще от 2 века до нашей эры. Она жила в Фессалии, это север Греции. Кстати, тоже ее обвиняли в том, что она колдунья, потому что она якобы значит, уменьшала Луну. Ну, видимо, она просто могла предсказывать лунные затмения. Ну, вот. В Фессалии вообще было место такое, оно было знаменито своими ведьмами. Ну, вот как-нибудь Трансильвания там уже в более поздние там средневековые времена.
1: Слушай, ну, получается, тенденция в то время, это женщина, которая пыталась залезть в науку, ее обвиняли в колдовстве и жестоко убивали, правильно я понимаю?
0: Ну, тех, время было такое, то есть и общество было такое, то есть нужно понимать, что ведь что такое эллинизм, да? Это время, когда переплетаются культуры, с одной стороны, восточные, где женщина далеко не всегда занимала вообще-то, ну, подобающие положения. Там в Египте женщины чувствовали себя еще относительно свободно, и там с третьего тысячелетия у нас известны, ну, то есть, женщины-доктора. Да, мы не можем их называть учеными, да, но вот, по крайней мере, знахарки такие были, да, и иногда там историю женской науки начинают именно с них, там, с первых древнеегипетских таких врачевательниц. Греческое общество, оно было гораздо более, ну, не сказать консервативно, да, но там гораздо более патриархально, чем египетское. Все эти истории про геникеи, да, то есть женские половины домов, о том, что женщина не может появиться на улице без сопровождения рабыни там, или какого-то мужского родственника. Это все было реальной жизни, казалось бы, таких свободолюбивых греков. Да? При этом, при всем мы помним про Аспасию какую-нибудь, да, которая руководила своим мужем, или там про всяких гетер древнегреческих, да, которые активно влезали в политику. Да? Но это все-таки были исключения. А вот в рамках этого традиционного патриархального общества, конечно, женщина занимала крайне скромное положение, по крайней мере, за пределами дома. Греко-римская Александрия, она... Это, частично греческая, да, культура частично египетская, то тут, конечно, ну, было с женщинами непросто выбиться, хотя, опять же, было и много литераторов, и ученых, и, там, скажем, наша героиня, это далеко не первая женщина, вот она жила, соответственно, в 4-5 веках нашей эры, mm-hmm. да, а вот первая женщина-астроном, это второй век до нашей эры. То есть традиция уже там существовала на протяжении 600 лет.
1: В общем, фильм хороший, и ты советуешь посмотреть нашим зрителям.
0: Я бы советовал, да, по атмосфере, по костюмам. Там, опять же, я говорю, много всяких таких странных деталей. Это эти параболаны, да. Кто такие параболаны? Там они изображены как такие непонятные какие-то полумонахи, полудебоширы какие-то, да, которые ходят с сумками, с камнями, всех там забивают камнями. Вот. На самом деле, это были люди, которые занимались врачеванием и стремились как можно больше общаться с заразными больными и хранить таких заразных больных. Судя по всему, первые параболаны появляются во времена большой чумы, которая свирепствовала в Восточном Средиземноморье, в частности, в Александрии. Это для них был способ как можно быстрее встретиться с Создателем, то есть умереть, получить такую вот благочестивую смерть, пострадав, так сказать, за Христа. Ну, вот.
1: То есть они целенаправленно?
0: Целенаправленно общались с потенциально заразными людьми, да, и хранили их трупы для того, чтобы... Но люди были отчаянные, их активно использовали в политической борьбе, во всяких там стычках, они, видимо, любили подраться. Многие из них были выходцами, ну, изначально, по крайней мере, вот из низов, хотя потом быть параболаном стало уже таким вот, ну, почетным, и даже покупали некоторые представители
1: это звание покупали?
0: Знати, да, потому что количество параболанов в итоге было ограничено. Там сначала 500 человек, потом 600 человек. Вот, то есть это нужно было заслужить еще. Как это, ну, это не совсем уместное сравнение там с какими-нибудь гопниками, да, потому что все-таки это были люди глубоко верующие, по крайней мере, многие из них себя так позиционировали, но... Тем не менее, вот в какой-то момент это стало популярно, как у нас, не знаю, вот это, опять же, не очень хорошее сравнение, да, вот вся эта тюремная культура, да, но она становится частью культуры элиты в какой-то степени. Там какой-нибудь член правительства может слушать шансон и получать это удовольствие, хотя сам никогда нигде не сидел, да, и вообще считает это плохо, что, и вообще, то есть это не является частью его жизни, но является частью его культуры. Ну и вот то же самое происходило и в вот эти позднеантичные времена в Александрии. Или там, скажем, они плывут на судне, проводят там эксперимент, бросают мешок, да, для того, чтобы, ну, там...
1: Сначала поток, да, потом мешок.
0: А, да, да. И, значит, у этого судна есть таран. Ну, что странно, потому что тараны были у военных судов, они, как правило, в это время были гребные. То есть, возможно, меня коллеги поправят, но я как-то очень за это зацепился. Взгляд зацепился. Ну, понятно, там, например, есть изображение храма Сераписа, и, значит, в пронаосе, то есть это помещение с колоннами, которое предшествует непосредственно святая святых, то есть непосредственно тем помещением, где находились культовые изображения, там есть статуя египетских царей в осирической форме, то есть в образе Осириса. То есть они явно это взяли из более ранних египетских храмов, там из Меднет-Абу, например, храм Нового Царства, или там из храма Хатшепсут в Дарьль-Бахре. Ну, то есть такое вот, такое смешение традиций, которое не могло в это время существовать. Вот. Ну, это все на самом деле детали, мне кажется. Атмосфера передана очень здорово. Ну и вообще фильм заставляет о многом задуматься. И вообще он важен уже хотя бы потому, что те люди, которые посмотрят его и вдохновятся, да, они начнут искать, кто же такая Гепатия, что нам о ней известно, да, что такое вообще гелиоцентрическая система, а когда она возникла, да, а что вообще такое позднеримская империя, да, а почему там так люди легко принимали христианство или наоборот до последнего боролись с этой далеко уже, кстати, не новой религии к 4-5 векам нашей эры. На фоне каких исторических событий это происходило? Кто такой император Феодосий? Да? Кто такой этот Серапис? Да? Вот очень важное было божество. И потом понятно, что в какой-то степени то общество, которое существовало в те времена в Александрии, оно было модернизировано намеренно для того, чтобы придать фильму дополнительную актуальность, что ли. Да? И во многих сюжетах можно увидеть современное общество там, из культуры отмены какой-нибудь, и вот эти противоречия между консерваторами и, там, или людьми религиозными, и людьми из мира науки. Да? Вот, понятно, что в каких-то моментах это все доведено до гротеска, какое-то, может быть, порой необоснованное привлечение, но вопрос-то задается очень интересный, да? Как нам сочетать религию и науку?
1: Но мне кажется, мы мало еще внимания уделили Серапису божеству, хотя ты про него упоминал. Давай хотя бы поподробнее про него поговорим, потому что, наверное, не все знают, кто это и насколько важным божеством вообще он был в религии Египта.
0: Да, в фильме там есть такая колоссальная статуя какого-то бородатого дядьки, который стоит такой, как зомби, да.
1: И вот. Которого лупят потом мечом.
0: Да, очень необычная такая иконография для Сераписа, я не знаю, то есть нам немало известны его статуи, могли бы взять за прототип что-то более, ну, может быть, это как-то вот... казалось автором фильма эффектным, я не знаю. Серапис – это синкретическое божество. Его истоки этого культа не совсем понятны, потому что, ну, обычно считается, что это слияние нескольких божеств, прежде всего египетских. Это Осирис – бог загробного мира, это Апис – бог в образе быка, да, и, соответственно, эллинистические божества, такие как там, ну, греческие, прежде всего это Зевс, потом считается, что в образе Сераписа туда добавился еще там, Юпитер, Аид. В общем, такое вот очень сложное переплетение, но оно имело свой смысл. Потому что, представьте себе, вот вы основатель династии Птолемеев, да? Вам нужно как-то укрепиться, вы сам вообще из Македонии, да? Вы там воевали с Александром Македонским. Вы говорите на другом языке, вы не понимаете своих подданных, что у них там за религия, каких богов они почитают. Да? Вам Египет, прежде всего, Египет выбрали, почему? Как Птолемей, да? Потому что его легко оборонять, он богатый, тут много зерна, тут много минеральных ресурсов. Все.
1: Хлеб самое главное.
0: А, да. И ваша задача, задача ближайших ваших преемников, это как можно больше высосать из Греции, из Македонии, там, потенциальных воинов, расселить их по Египту. Вот, вот чем занята ваша голова. Ну, и там большой политикой, связанной с дележкой остатков империи Александро-Македонского. Вот. И для того, чтобы как-то договориться с местными жителями, нужно было найти какой-то общий язык, да? И этим языком, конечно же, была религия. То есть нужно было создать культ какого-то общегосударственного божества. И желательно там смешать все. И, пожалуйста, взяли бога загробного мира, одновременно бога загробного мира, одновременно бога, связанного с возрождающейся природой, да?

0: Римские императоры, вот вводя этот культ солнечного божества, который ассоциировался с римским правителем. То есть универсальное божество, да, по большому счету это был, ну, в принципе, конкурент христианского бога, к которому тоже можно было обратиться по любому поводу. Просто христианский бог выиграл, потому что там было еще этическое измерение, да, с Сераписом можно было договориться, с христианским богом уже не договоришься. Ну, собственно говоря, и все. И, видимо, уничтожение храма Сераписа, оно, а вообще культ этого божества, он был крайне популярен во всем Средиземноморье, в Риме даже был храм Сераписа и Исиды. В общем, уничтожение его в 391 году христианами было таким важным актом, который подтверждало торжество христианской религии. Это не значит, что языческие культы были полностью уничтожены, да? Там Исиды, например, на острове Филы продолжали поклоняться еще в VI веке, в VI веке нашей эры.
1: А Серапису?
0: Серапису, ну вот, Осириса помнили, и, в принципе, Сераписа тоже должны были помнить, да. Возможно, и культ его продолжал в какой-то форме существовать еще и на территории современного Судана, да? То есть на окраинах. Это часто бывает, когда в центре происходят какие-то изменения, а на окраинах, да, у нас в той же самой России, да, вот мы перед эфиром обсуждали то, что у нас на севере происходит, или где-нибудь там в Сибири, да, в центре что-то произошло, да, пока это докатится там до отдаленных частей империи или какого-то общества, общего пространства, да. Mm-hmm. Вот, так что изображен он был крайне, кстати, там... В фильме один из христиан говорит о том, как можно почитать Бога с, значит, цветочным горшком на голове, по крайней мере, в русском переводе, возможно, в английском или там в испанском оригинале что-то было другое, сложно сказать, но на голове у него был моди, это была мирная корзина для зерна. Угу. То есть это...
1: Не цветочный,
0: да,
1: горшок.
0: Да, это как раз символ, который был тесным образом связан с загробным миром. Цветочный горшок, да.
1: А каноническое изображение Сераписа какое?
0: Как правило, это такой бородатый мужчина.
1: Но внешне он похож, да?
0: Похож на Зевса, да.
1: Сидит. Положение рук неправильно.
0: Да. Сидит часто со скипетром. Есть и стоящее изображение, да, Сераписа. Но в основном вот он такой сидящий. Вот эта вот поза, она очень странная.
1: Угу. Спасибо тебе большое, Максим, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Вот я решил рассказать о тесных двойных звездах, потому что сейчас эта проблема испытывает третье рождение. Значит, первое рождение двойные звезды испытали между 40-м и 50-м годов, и 60-м годов прошлого века, когда стали появляться фотоэлектрические наблюдения затменных двойных звезд. Из них можно было с высокой точностью определять радиусы звезд. До этого только фотографические кривые блеска и визуальные, и параметры двойных систем определялись ненадежно. А из фотоэлектрических кривых получается надежное значение радиусов, а спектральное наблюдение позволяет определять массы звезд. Причем это независимо от расстояния до системы. То есть двойная система может находиться в другой галактике. И вы с помощью фотометрических и спектральных наблюдений можете измерить массы и радиусы. Вот в 1961 году меня Дмитрий Яковлевич Мартынов, мой научный руководитель, увлек этой проблемой, что вот можно в других галактиках даже мерить параметры звезд. И мы этим занимались, ну, собственно, не особенно ни на что не рассчитывая, потому что это была классическая проработанная глубоко область. И сделать там что-то принципиально новое было очень трудно. Все методы были разработаны и так далее, и так далее. И казалось, что это, в общем-то, уже как бы, ну, умирающая область. Это там потом подошел 65-й год, появилась проблема, так называемый парадокс Алгулий. Оказалось, что вот те радиусы и массы звезд, которые определялись из анализа затмений, уже был накоплен большой наблюдательный материал по этим параметрам. Оказалось, что в двойных системах часто появляется некоторый парадокс. Менее массивная звезда оказалась более продвинутой в своем эволюционном развитии. Скорость эволюции звезды пропорциональна квадрату массы звезды. Например, звезда с массой 100 масс Солнца эволюционирует буквально там 2 миллиона лет. А звезда с массой типа нашего Солнца эволюционирует почти 10 миллиардов лет. Поэтому чем меньше масса, тем дольше время эволюции. И как менее массивная звезда успела обогнать свою соседку, более массивную, в своем развитии? Они же формировались одновременно, то есть у них возраст одинаков. Вот этот парадокс заставил людей задуматься, что, оказывается, в двойных системах не так все просто. И выяснилось, что действительно та звезда менее массивная, которая более продвинулась в своем эволюционном пути, она ранее была более массивной, расширилась, потом перетекла на вторую звезду, стала менее массивной звездой. И вот у нее такие необычные параметры. И начиная с 65-го года, с 1965 года, началась вторая, как бы второй расцвет проблемы тесных двойных систем, потому что начала развиваться теория эволюции тесных двойных звезд с обменом масс. Кроме того, в начале 70-х годов появилась рентгеновская астрономия, был запущен американский спутник Ухуру, рентгеновский специализированный. Были открыты несколько сотен компактных рентгеновских источников. И к этому же времени подоспела теория аккреции вещества на нейтроны, звезды, черные дыры. И вот это все в комплексе дало мощный рывок всей проблеме тесных двойных звезд. Тесные двойные звезды неожиданно стали одним из самых передовых фронтов науки о Вселенной. Вот. Но потом вот уже, так сказать, вся эта проблема, она бурно расцветала. И вот буквально лет 5 тому назад Александр Васильевич Тутуков, классик теории эволюции тесных двойных звезд, на заседаниях редколлегии астрономического журнала, мы с ним вдвоем, члены редколлегии, часто говорил, когда обсуждали статьи, которые посылаются. Вот, говорит, число статей по двойным звездам все меньше и меньше. Эта область так что затухает. А я ему говорил неоднократно, что... Сейчас гравитационно-волновая астрономия на подходе. Значит, обсерватория Лайга находится на, так сказать, увеличении своей чувствительности, на так сказать, достройке. И поэтому со временем источниками гравволн являются двойные звезды. Поэтому мы должны ожидать в ближайшее время третьего расцвета проблемы двойных звезд. И действительно, в 2015 году были открыты гравитационные волны от слияния черных дыр в двойных системах, а потом уже и нейтронные звезды в двойных системах. И сейчас мы наблюдаем действительно новый всплеск интереса к тесным двойным звездам. И в связи с этим я поставил вот этот доклад. Я думаю, что он может быть вам вполне очень интересен. Итак, тесные двойные системы на поздних стадиях эволюции. Почему на поздних? Дело в том, что как раз вот эти черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, звезды Вольфрая, все они, так сказать, именно в двойных системах, которые испытали первичный обмен масс. Когда, так сказать, уже первичная звезда перетекла на вторую, та взорвалась как сверхновая, образовала компактный объект. Вот этой стадии после первичного обмена массы называется поздней стадией эволюции тесных двойных звезд. Это наиболее интересная, так сказать, для наблюдений, для физических исследований стадии тесных двойных систем. И вот я хочу о них как раз вам рассказать. Итак, значит... эволюции звезд в двойных системах, я уже это высказал многословно, а кратко можно сказать, что это эволюция звезд с переменной массой и ограниченным радиусом. Так что в процессе эволюции тесной двойной системы звезды испытывают первичный, а затем вторичный обмен масс. Вторая звезда тоже перетекает на остаток от первой звезды. И вот под поздней стадией эволюции понимается стадия после завершения первичного обмена масс. Кстати, что такое тесная двойная система? Раньше люди давали интуитивное определение, просто близко две звезды. А физическое определение такое. Тесная система называется тогда, когда на каком-то этапе эволюции в двойной системе происходит обмен масс, то есть перетекание вещества от одной звезды к другой. И вот, например, Сириус со своим спутником, белым карликом, Сириусом Б, это тесная двойная система, хотя она сейчас видна как визуально двойная. Раньше эти производители вот белого карлика и этой звезды, они были близко, и взаимодействовали, а потом разошлись и стали визуально двойной системой. Потому что в процессе обмена масс может быть не только сближение звезд, но и расхождение звезд. Зависит от соотношения масс между компонентами. Это очень интересная физика сама по себе. Но с ней еще связаны уникальные объекты релятивистские. Поэтому это интересная область астрофизики. Ну вот как проходит обмен масс в двойных системах? Вот возьмем массивную систему, скажем, по 10 масс Солнца каждая звезда. Вот. И пусть у нас эта звезда чуть-чуть более массивная, чем эта. Поскольку более массивная звезда первой эволюционирует быстрее, она расширяется. Звезды в процессе эволюции всегда увеличивают свои радиусы в среднем из-за нарастания неоднородности химического состава в центре звезды. Например, Солнце через 4 миллиарда лет увеличит свой размер так, что Земля будет скользить по поверхности Солнца. Размер звезды будет почти равен астрономической единице. Солнце превратится в красный гигант. Поэтому звезда, расширяясь в процессе эволюции, рано или поздно заполняет свою так называемую критическую полость Рош. Вот в двойной системе такая восьмерка наблюдается. Если звезда сидит внутри полости Роша, то она эволюционирует как бы сама по себе, без учета влияния второй звезды. А вот когда звезда заполняет полость Роша, начинается вот через точку Лагранжа, точку L1, перетекание вещества от этой звезды на эту. И более половины звезды за очень короткое время, по сравнению с ядерной эволюцией, буквально за 10-4-10-5 лет, а время ядерной эволюции – это десятки миллионов лет. Вот за такое короткое время может перетечь звезда на вторую звезду. Вот здесь как раз промежуточные стадии, когда массы звезд выровнялись. И, наконец, уже менее массивная звезда продолжает по инерции перетекать на более массивную. Вот. И поскольку от менее массивной к более массивной перетекание, то система раздвигается. Вот когда перетекание от более массивной на менее массивной, то есть закона сохранения углового момента, следует, что расстояние между компонентами должно убывать. И это стимулирует как раз обмен масс. А когда от менее массивной на более массивное перетекание, то система расширяется. Вот Сириус Б как раз поэтому так и отошел от Сириуса А, и система Сириуса Б стала визуально двойной. И вот мы после обмена масс имеем такую ситуацию. Эта звезда, у нее масса меньше, но она уже не звезда главной последовательности, а сверхгигант или гигант. А это нормальная звезда главной последовательности, потому что она поглотила водородную оболочку этой звезды. В этой водородной оболочке там не идут термоядерные реакции. Реакции идут в центре звезды, оболочка, она инертная. Поэтому это нормальное, так сказать, вещество нормального химсостава. Просто она успела прийти в тепловое равновесие со звездой, масса звезды возросла, и она несколько миллионов лет еще эволюционирует сама по себе. А потом... Через несколько миллионов лет она тоже расширится, заполнит свою полость Роша, начнется вторичный обмен веществом. Если масса достаточно велика, то может быть взрыв сверхновой, образование черной дыры или нейтронной звезды, если массивные звезды и так далее. Начинается очень бурная и очень интересная жизнь тесной двойной системы. Вот. Надо сказать, конечно, что основные идеи вот этой теории, они были стимулированы и сформулированы в работах выдающихся ученых. Вот Богдан Пачинский из Польши, Леонид Снежко, это ученик Дмитрия Чемартынова, мой коллега по аспирантуре, он аспирант Дмитрия Чемартынова. Он тоже как раз предложил основные принципы эволюции массивных тесных систем. Плавец из Польши, из Чехии, Кипенхан Вайгерт из Германии. Вот. А теория эволюции тесных двойных систем до самых поздних стадий эволюции, включая образование двойных нейтронных звезд и черных дыр, которые потом сливаются за счет излучения гравитационных волн, сейчас вот эти процессы наблюдаются, вот как раз еще вот в 70-х годах были развиты в работах группы Аллы Генрихен-Масевич. Это, она была председателем Астросовета, зампредседателя Астросовета. Недавно мы отметили ее столетие со дня ее рождения. Вот. И вот ее ученики Тутуков и Энгельсон вот в 70-х годах как раз довели вот эту вот схему эволюции двойных звезд до формирования нейтронных звезд и черных дыр. Ну и также вот в работах голландской группы, наша группа, вот у нас ГАИШ, Корнилов, Липунов, создали на базе вот этих всех расчетов машину сценариев, когда берется миллион систем с разными параметрами. Каждая система рассчитывается, как она эволюционируется, и строится галактика, в которой определенный процент одних двойных систем одного типа, другой процент других двойных систем, количество черных дыр, нейтронных звезд предсказывается и так далее. Сейчас с помощью мощных суперкомпьютеров такие работы можно делать и действительно строить целые галактики из двойных звезд. Вот. Ну, так, ага. Ну, надо сказать, что почему, я еще раз повторю, почему важна вот проблема исследования тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции, поздних ТДС. Прежде всего, это проверка теории эволюции внутреннего строения звезд с переменной массой и ограниченным радиусом, в отличие от одиночных звезд, которые эволюционируют с почти постоянной массой и с неограниченным изменением радиуса. Возможность открытия и исследования новых объектов, нейтронных звезд и черных дыр, в рентгеновских двойных и гравитационно-волновых двойных системах. Сейчас такой термин уже появился. Рентгеновские двойные открываются по рентгеновскому излучению, которое возникает при аккреции на черную дыру, а гравитационно-волновые открываются по гравитационно-волновому излучению. Поэтому мы называем, по аналогии с рентгеновскими двойными, эти системы гравитационно-волновыми двойными системами. Кроме того, с помощью двойных пульсаров, как часов в двойных системах, точных часов, можно тестировать общие теории относительности Эйнштейна в сильных гравитационных полях. Это еще до гравитационной волновой астрономии. А сейчас гравитационная волновая астрономия позволяет еще точнее тестировать вот у Эйнштейна. Ну и, конечно, яркие наблюдательные проявления. Это аккреционные диски, рентгеновское излучение, гравитационное волновое излучение, джеты, коллимированные выбросы, новоподобные феномены, вспышки там в аккреционных дисках и так далее. Все это очень интересная, богатая физика и астрофизика. Ну вот основные наблюдательные свойства опубликованы в нашем каталоге там и так далее. И вот поздние тесные двойные системы можно разделить на два больших класса. Массивные, у которых сумма масс больше 10 масс Солнца. И маломассивные, у которых сумма масс меньше 10 масс Солнца. В массивных тесных двойных системах главной движущей силой эволюции является ядерная эволюция компонент, который приводит к увеличению радиуса звезды, заполнению ей своей полости Роша и дальше к эволюции уже, к обмену масс и так далее. А в маломассивных двойных системах существует проблема. Если масса звезды меньше 0,8 масс Солнца, то время ядерной эволюции этой звезды больше 14 миллиардов лет, то есть больше возраста нашей Вселенной. И звезда фактически не эволюционирует, она не увеличивает свой радиус. Если она с самого начала сидела внутри своей критической полости Роша, она так и остается сидеть. Но такая система, поскольку маломассивная звезда имеет конвективную оболочку, там генерируется магнитное поле, звездный ветер, и звездный ветер, унося магнитное поле, уносит орбитальный угловой момент двойной системы. Поэтому компоненты медленно сближаются на характерных временах в миллиарды лет. И рано или поздно полость Роша уже сама садится на звезду, которая не эволюционирует. Кроме того, когда период орбитальный меньше 3 часов, то начинает еще другой источник потери углового момента и потери энергии системы. Это излучение гравитационных волн. Для очень коротких периодов становится важным излучение гравитационных волн, и уже из двух этих источников складывается механизм слияния двойных систем и дальнейший обмен масс между компонентами. Поэтому вот давайте рассмотрим сначала массивные тесные двойных системы, там физика попроще. Вот. В маломассивных все гораздо сложнее. Вот, я об этом буду потом рассказывать. А сейчас давайте посмотрим конкретные наблюдательные типы вот тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции, после завершения первичного обмена масс. Ну, после завершения первичного обмена массы первоначально более массивная звезда теряет водородную оболочку и образуется гелиевое ядро звезды массивной, которая имеет звездный ветер мощный, мощные эмиссионные линии спектры. Это классическая звезда Вольф-Рае. Вот. И, так сказать, эти звезды наблюдаются. Значит, ветер Вольф-Рае обогащен продуктами углеродно-азотного цикла, который в недрах звезды проходит. Так что, наблюдая звезды Вольф-Рае, мы как бы наблюдаем оголенную внутренность массивной звезды, что сама по себе уже интересно. Но, к счастью, оказалось, что эти звезды Вольф-Рае являются производителями, они взрываются как сверхновые, они живут всего 10-5 лет. Там 3 на 10-5 лет, и взрываются как сверхновые и формируют релятивистские объекты, нейтронные звезды и черные дыры. Поэтому изучение звезд Вольф-Рае важно. И вот есть двойные системы с компонентами Вольф-Рае. Их несколько десятков известно в нашей галактике. Вот такие у них орбитальные периоды от одного дня до вот, нескольких тысяч дней. Эксцентриситеты, орбитальные периоды, масса средняя известна. Все это получено из анализа фотометрических и спектральных наблюдений звезд Вольф-Рае плюс ОБ. У него, значит, звезда Вольф-Рае в паре с нормальной ОБ-звездой с тонкой атмосферой. Вот, недавно открыты пекулярные массивные очень системы Вольф-Рае плюс ЭБ с массами компонент до 120 масс Солнца. В этом случае обогащение гелием внешних слоев звезд происходит за счет меридиональной циркуляции вещества в массивной О-звезде компоненте короткопериодической тесной двойной системы. Это очень интересно. Ну вот нам удалось еще в 60-х годах измерить экспериментально радиусы звезд Вольф-Рае из анализа затмений. Вот получено распределение яркости, там свойств непрозрачности, и отсюда это все в долях радиуса орбиты, а из спектральных наблюдений получается расстояние между компонентами 40 радиусов Солнца, значит, мы можем оценить характерный размер звезды Вольф-Рае. Оказывается, звезды Вольф-Рае имеют маленькие радиусы и большие температуры, то есть действительно экспериментально подтверждается, что это гелиевые остатки, а не нормальные звезды. Вот. Ну, после того, как звезда Вольф-Рае взрывается в двойной системе, первая звезда Вольф-Рае, образуется нормальный релятивистский объект, нейтронная звезда или черная дыра в паре с нормальной звездой, которая, главное, имеет нормальный спектральный класс, нормальный химсостав, не заполняет свою полость Роша. И вот эти системы называются спокойные рентгеновские двойные. Это нормальная звезда, нормальный химсостав, вокруг которой крутится релятивистский объект, но акреция на него еще мала, потому что звезда не заполняет свою полость Роша, она радиально истекает, и захватывается очень маленькая доля вещества. Поэтому нет аккреции. И вот в последнее время как раз открыто несколько радиопульсаров с массивными звездами. Вот пример один, у него орбитальный период 1000 дней. Огромный эксцентриситет, что говорит о том, что нейтронная звезда образовалась в результате взрыва сверхновой. Вот, период пульсации маленький, всего 47 миллисекунд. Это говорит о том, что угловой момент орбитальный передался при переносе масс на нейтронную звезду и так далее. Вот такие наличие нескольких радиопульсаров в паре с массивными звездами доказывает, что действительно наблюдаются спокойные рентгеновские двойные. Как только нормальная звезда расширится из-за ядерной эволюции, звездный ветер усилится, и стечение через точку L1 усилится, образуется аккреционный диск, и будет нормальная рентгеновская двойная система. А пока сейчас мы наблюдаем спокойную рентгеновскую двойную систему с релятивистским объектом, но без значительного рентгеновского излучения. Далее есть массивные транзиентные рентгеновские двойные с БЭ-звездами. Дело в том, что при первичном обмене масс значит, ОБ-звезда остаточная может получить не только прирост массы из-за обмена масс, но также и дополнительный угловой момент и быстро вращаться. Тогда из-за быстрого вращения, хотя звезда еще не заполняет полость Роша, у нее звездный ветер радиальный маленький, но она очень быстро вращается, и поэтому из-за центробежных сил на экваторе появляется оболочка, которая уже выходит за пределы полости Роша, и нейтронная звезда или черная дыра может попадать туда, появляется аккреция и находится мощная вспышка. Это так называемые транзиентные, то есть временные рентгеновские источники, которые обладают вспышечной такой рентгеновской светимостью. Характерное время вспышки порядка месяца. Интервал между вспышками равен строго орбитальному периоду, что и доказывает, что как раз аккреция происходит из этого диска, который пересекается звездой при орбитальном движении. Вот таких систем много. Вот, есть каталоги, в нашем каталоге эта система описана, свыше сотни систем уже. Это так называемые жесткие рентгеновские транзиенты. Вот их параметры, орбитальные периоды, эксцентриситеты большие, потому что это остаточные от взрыва сверхновых. и так далее. Большие скорости экваториального вращения до 450 км в секунду. И мощный экваториальный ветер в виде диска. Вот. И, значит, вот наблюдаются вспышки, длительность порядка месяца, огромная рентгеновская светимость. Светимость возрастает от 10.33 до 10.39, на 6 порядков величины во время вспышки. Ну вот, и релятивистские объекты сначала думали, что только нейтронные звезды там есть, но вот в самые последние годы открыты также и черные дыры в таких системах. Вот все это подтверждает теорию эволюции двойных систем. Вот эти все, так сказать, наблюдательные свойства, которые я описываю, они предсказываются теорией эволюции двойных систем с обменом масс. Вот, просто очень красиво все, просто до неприличия красиво, потому что вот эта теория с обменом масс, она прекрасно согласуется с разными наблюдательными фактами. Вот еще один. Есть квазистационарные массивные рентгеновские двойные. Вот когда массивная оптическая звезда в процессе ядерной эволюции приближается к границам своей полосы Роша, но не получила большого момента вращения, она вращается не очень сильно. Тогда радиальный ветер работает от звезды, звездный ветер. Но поскольку она приближается к границам полосы Роша, он усиливается приливными силами, и образуется оптически тонкий для рентгеновского излучения аккреционный диск. В этом аккреционном диске формируется мощное рентгеновское излучение, и появляются системы типа Лебедя X1, LMC X3. Вот Лебедь X1 – это первый кандидат, кандидат номер один в черные дыры, который был открыт, как раз там черная дыра. Вот. И аккреция идет уже из аккреционного диска стационарного, квазистационарного, который питается вот этим сфокусированным звездным ветром от частично заполняющей свою полосу Роша оптической сверхгигантской звезды. Вот у них такие же параметры. Вот, орбитальные периоды маленькие уже, порядка меньше 10 дней. Маленькие эксцентриситеты, потому что система уже достаточно тесная. Пульсации рентгеновского излучения наблюдаются у нейтронных звезд. Черные дыры, конечно, никаких пульсаций не показывают. Ну, есть еще так называемые быстрые рентгеновские транзиенты и так далее. Я не буду на них подробно останавливаться. Это тоже очень интересная область. Ну вот дальше и очень интересно. Теория предсказывает наличие второй звезды Вольфа-Рае в системе. Первая звезда потеряла свою водородную оболочку, запитала эту оболочку на вторую звезду, вторая звезда расширяется, перетекает на релятивистский объект и теряет уже свою водородную оболочку. И образуется обнаженное гелиевое ядро второй звезды. Она же массивная. Это вторая звезда Вольфа-Рае. Она дальше, так сказать, может существовать 10-5 лет. Это приличное время. Поэтому такие системы можно наблюдать. Если бы там время жизни было 100 лет, ее было бы очень маловероятно наблюдать. Но когда время там 300 тысяч лет, то можно такие системы наблюдать. Но их долго не удавалось открыть, такие системы. И вот недавно, значит, были открыты как раз такие системы, вот типа Лебедь X3, это звезда Вольфа-Рае, с периодом всего 4,5-5, примерно 5 часов. Огромная рентгеновская светимость из звездного ветра звезды Вольфа-Рае. Хотя у нас нету, так сказать, фокусированного ветра. Ветер Вольфа-Рае очень мощный. 10⁻⁵ масс Солнца в год. Поэтому даже из радиального ветра аккреция запитывает очень мощный рентгеновский источник. Релятивистские коллимированные выбросы наблюдаются здесь и так далее. И еще две таких же системы уже в других галактиках открыты. Это очень редкие объекты. Теория предсказывает их всего несколько штук в нашей галактике. И вот, к счастью, в нашей галактике удалось открыть такой объект. А предшественником таких систем является знаменитый объект SS-433. У него орбитальный период 13 дней. Там есть прецессирующий аккреционный диск, который не только прецессирует, но еще испытывает нутации под действием приливного взаимодействия, оптическая звезда истекает с огромным темпом, 10⁻⁴ масс Солнца в год. Поэтому релятивистский объект погружен в область звездного ветра, и он, рентгеновское излучение, которое там формируется при аккреции, оно не пробивается, оно перерабатывается в оптический диапазон, и мы наблюдаем такой сплюснутый сфероид, который в оптике светит как звезда. Но он прецессирует, поэтому это дает там такую прецессионную переменность и так далее. И вырываются под действием давления излучения, это режим сверхкритической аккреции, релятивистские джеты. Поскольку оптическая звезда истекает с таким темпом громадным и заполняет свою полосу Роша, то через 10-5 лет она потеряет водородную оболочку, здесь образуется звезда Вольфа-Рае, и мы перейдем к объекту типа Лебедя X3. Так что вот как раз это предшественник вот таких систем Вольфа-Рае плюс С. Не только сами системы это открыты, но и их предшественник открыт. К сожалению, в нашей галактике это единственный объект. Но в последнее время в других галактиках найдены так называемые ультраяркие рентгеновские источники, которые также имеют огромную светимость из-за аккреции. Черные дыры и нейтронные звезды там наблюдаются, аккрецирующие. Причем наблюдаются даже рентгеновские пульсары и так далее. Это сверхкритический режим аккреции. То есть сейчас вот в других галактиках найдены аналоги вот этого объекта. В нашей галактике он только один. Это уникальный объект, который, кстати, раньше приняли за внеземную цивилизацию. Потому что у этого объекта линии перемещаются с периодом 164 дня на плюс-минус 1000 ангстрём. Я потом, у меня в середине лекции есть конкретный спектр этого объекта. И люди подумали, что эта внеземная цивилизация нам светит перестраиваемым газовым лазером, чтобы привлечь внимание к этому объекту. Но потом оказалось, что это нормальная двойная система, которая диск просто прецессирует под действием приливных явлений. Он не лежит в плоскости орбиты, меняет свою ориентацию, поэтому линии перемещаются. Вот. Очень интересная астрофизика. А вот, кстати, здесь этот объект и показан. Вот его модель. Это оптическая звезда, которая заполняет свою полость Роша, очень бурно истекает на черную дыру. Вокруг черной дыры образуется так называемый сверхкритический аккреционный диск, потому что там очень сильный темп аккреции. Давление радиации раздувает этот аккреционный диск. Образуются выбросы релятивистские. Вот здесь у нас корона горячая с миллиардом градусов температурой. Из этой короны вырываются коллимированные выбросы с углом раскрытия порядка 1 градус. Из-за асимметрии взрыва сверхновой плоскость аккреционного диска не лежит в плоскости орбиты. Поэтому из-за приливного взаимодействия со стороны этой звезды этот диск прецессирует с периодом 162 дня. Вот удивительно, как газовый диск может прецессировать вот так. Но он на самом деле так прецессирует, потому что вот отсюда джеты вырываются, коллимированные, а в них формируются линии водорода, гелия, нейтрального. И вот линия водорода, вот стационарная линия водорода, а у нее есть два спутника, H-альфа плюс и H-альфа минус. И они гуляют по спектру на плюс-минус 1000 ангстрём. Вот здесь это красное смещение, так сказать, дельта-лямбда к лямбда отложены. Это для одной линии. Это для другой линии. Видно, что вот ось симметрии движения этих линий не лежит на нуле. Она лежит на плюс примерно 11 тысяч километров в секунду. Это поперечный эффект Доплера. В джете скорость 0,3 скорости света, 80 тысяч километров в секунду. Поэтому, когда мы смотрим перпендикулярно джету, мы все равно видим эффект Доплера. У нас излучение смещается в красную часть спектра из-за того, что время для материи, текущей в джете, течет медленнее, чем время у нас в нашей лабораторной системе. Скорость 80 тысяч километров в секунду. При такой скорости не только продольный эффект Доплера наблюдается, но и поперечный. То есть это прекрасная лаборатория для изучения эффектов общей и специальной теории относительности. А вот наши наблюдения фотометрические, которые показывают, что есть затмение с периодом 13 дней, и есть прецессия. Вот эта длинная периодичность – это прецессия аккреционного диска, а короткая периодичность – это затмение диска звездой и звезды диском. Мы наблюдали этот объект в рентгене, есть рентгеновские кривые прецессионные и так далее. Целая наука по этому объекту, он очень интересен. Ну, это вот еще одна система, та самая система Cygni-X3 с периодом 5 часов, о которой я говорил. Это Вольф-Рае-2 плюс С. Вторичная звезда Вольфа в паре с релятивистским объектом. Вот совсем недавно на нашей новой обсерватории на Кавказе, на 2,5-метровом телескопе, мы выполнили детальное инфракрасное наблюдение этой системы. Дело в том, что система лежит в плоскости галактики. И полное поглощение до нее 23 звездных величины. Поэтому в оптическом диапазоне ее невозможно наблюдать. А в ИК-диапазоне межзвездное поглощение меньше, она заметна. Поэтому мы ее отнаблюдали и получили впервые вот эти данные, вот такие кривые орбитальные, там эффекты затмения там, и так далее. Все это корреляция с рентгеновскими данными. Красные – это рентгеновские кривые, а черные – это оптические, и это инфракрасные кривые. Так что вот сейчас этим мы тоже подробно занимаемся. Ну и, наконец, давайте перейдем уже к другому типу – гравитационно-волновые двойные системы. Мы с вами описали Вольф-Рае плюс С, Вольф-Рае 2 плюс С система. То есть один компактный объект уже образовался, но второй объект еще не дошел до стадии релятивистского объекта, он дошел до стадии звезды Вольф-Рае. Через какое-то время, там, через 3 на 10 пятый лет, звезда Вольф-Рае взрывается, образуется вторая звезда, черная дыра или нейтронная звезда, и мы имеем пару двух релятивистских объектов, которые находятся очень тесно друг к другу. Видите, у Лебедя-Х3 период всего 5 часов. По мере эволюции с обменом масс, вот, расстояние между компонентами уменьшается. И вот эти две черные дыры, они двигаются несколько миллиардов лет. За счет излучения гравитационных волн они сближаются, и через 5 миллиардов лет они сливаются. И вот процесс слияния наблюдается на гравитационно-волновых детекторах. Вот эта обсерватория LIGO, там их всего две в Америке, так сказать, разделена они 3000 километров, чтобы независимо мерить гравитационные волны, и чтобы их отличить от сейсмики. Вот. И вы знаете, наверное, все это хорошо было разрекламировано, что вот в 2015 году впервые было зарегистрировано на двух антеннах, одна в Вашингтоне, другая в Луизиане, вот такой вот квазисинусоидальный сигнал от слияния двух черных дыр. И, так сказать, эти кривые прекрасно описываются формулами общей теории относительности. Самое интересное, что вот эта вот стадия так называемого затухающего звона, стадия ring-down. Здесь у нас две черные дыры сливаются, а потом уже образуется одна более массивная черная дыра, и черная дыра дрожит, колеблется, испытывает так называемые квазинормальные моды колебаний. Вот чтобы доказать, что у черной дыры есть так называемый горизонт событий, надо с большим отношением сигнал-шум наблюдать вот это вот, эти квазинормальные моды вот на этой стадии затухания. И со временем, когда будет точность повышена и будет накоплено много таких явлений, я думаю, мы получим окончательное доказательство того, что черная дыра действительно черная дыра. Потому что пока мы не имеем прямых доказательств отсутствия наблюдаемой поверхности у черных дыр. Мы меряем их массы, размеры, но экспериментально доказать, что у черной дыры есть горизонт событий, то есть это поверхность пространства и времени, это не какая-то твердая поверхность. Эту поверхность можно устранить. Если вы падаете на черную дыру, то никакого горизонта нет. Вы упадете в сингулярность, будете разорваны силами бесконечно большими, приливными. А издалека для вас горизонт событий – это некоторая поверхность, из которой вы не можете получить никакой информации. Вот эта особенность уникальная для черных дыр. И раньше считалось, что никогда, было много статей, что никогда никто не докажет наличие горизонта у черной дыры. Никогда мы не можем поставить точку в этой проблеме. Вот сейчас появляется реальная возможность поставить точку. Потому что по форме, амплитуде и степени затухания этого сигнала можно судить, что дрожит – твердая поверхность или поверхность пространства-времени. Гравитационно-волновая астрономия позволяет уже считать вакуум, пустоту, одним из видов материи, у которой можно мерить кривизну, завихренность. Если вращается черная дыра, то она дает свои вклады, так сказать, в метрику пространства и времени. И все это сказывается на форме вот этой вот финальной стадии гравитационно-волнового всплеска. Ну вот здесь показано, вот это, так сказать, уже после обработки, конечно, это не сырые данные. Это вот сама кривая блеска, гравитационного блеска такой системы. Это вот сначала далеко, это вот инспайл, это спиральное сближение. За счет энергии гравитационных волн они теряют энергию, вот сближаются, вот сливаются. И, наконец, вот после слияния образуется новая черная дыра, которая дрожит и релаксирует потихонечку, испуская гравитационные волны. Вот эта стадия. Вот по этой фазе можно будет доказать, что у нас, так сказать, действительно черная дыра, а не какой-то другой объект с наблюдаемой поверхностью. Ну, вот здесь показаны реальные наблюдательные данные. Но, к сожалению, всего у нас имеется 5 слияний черных дыр. Здесь только 3 показаны, но этого достаточно. Видно, что черные дыры, которые сливаются, очень большую массу имеют. 36 масс Солнца, 23. Только вот в этом случае массы более-менее сопоставимы с массами черных дыр в классических массивных рентгеновских двойных системах. Значит, вот в этих системах у нас это рентгеновские двойные системы, у которых черные дыры открываются по рентгеновскому ореолу. Это пассивное как бы наблюдение. А здесь черные дыры открываются путем эксперимента с черными дырами. Черные дыры не просто излучают, они сливаются. И процесс слияния доказывает, что это именно черные дыры. Это гораздо более сильное наблюдательное ограничение. И вот видно, вот здесь уже одна черная дыра образовалась, а вторая, видите, звезда О массивная. 19 масс Солнца, 30 масс Солнца, даже 70 масс Солнца. Вот пройдет несколько миллионов лет, эти звезды сформируют вторую черную дыру, и образуется нечто вот такое. Вот видно, что только одна черная дыра имеет массы, которые лежат в этом диапазоне. Остальные вот, все имеют очень большие массы. А начальные массы, которые соответствуют вот большим массам черных дыр, они очень велики. Видите, это порядка 100 масс Солнца, 80 масс Солнца и так далее. Таких черных дыр в нашей галактике буквально десяток. Несколько десятков. Поэтому отнаблюдать в нашей галактике вот такие вот черные дыры очень сложно, маловероятно. Но поскольку гравитационно-волновая астрономия меряет гравитационно-волновые сигналы с расстояния миллиард световых лет, в котором имеется многие сотни миллионов галактик, и хотя в каждой галактике таких массивных звезд всего несколько десятков, но их многие сотни миллионов, набирается огромное число таких супермассивных звезд, которые рождают такие массивные черные дыры, и гравитационно-волновая астрономия позволяет их наблюдать. А рентгеновская астрономия оперирует с объемом всего несколько мегапарсек, то есть несколько миллионов, не миллиардов, а несколько миллионов парсек, потому что она оптический диапазон изучает. Мы определяем массы вот этих черных дыр по движению оптических звезд в двойной системе. А мощность оптических телескопов недостаточна, чтобы достичь там расстояния в миллиард световых лет. Только ближайшие галактики мы можем осмотреть и так далее. И в этом объеме массивных звезд очень мало. Поэтому вероятность обнаружить в рентгеновской двойной системе такие массивные черные дыры достаточно мала. Поэтому они до сих пор не открыты. Вот, это интересный область. Кстати, вот, пожалуйста, вам пример классических массивных двойных систем, когда у нас и эта звезда еще не породили черные дыры. Видите, они все звезды Вольфрае, то есть они уже испытали там обмен масс и так далее, но еще ни одна из них не взорвалась, как сверхновые. Вот есть даже О-звезды нормальные. Массы у них, видите, какие громадные. Как раз лежат вот в таком диапазоне. То есть реальное наблюдение вот таких классических массивных двойных звезд показывает, что такие массивные звезды реально существуют. Потому что вполне, поэтому вполне вероятно сформирование таких массивных черных дыр. Вот. Ну, пойдем дальше. Ну, можно сказать несколько слов. Сколько у меня еще времени? Я, так сказать, минут 15 имею? Да? Ну, хорошо. Хорошо. Вот. Вот, например, распределение черных дыр в рентгеновских двойных системах. Там были у нас черные дыры в гравитационных волновых двойных системах. Они массивные все, больше 30 масс Солнца. А это нормальные рентгеновские двойные системы, у которых вот в основном черные дыры сформированы вот в этом интервале от там 3 до 15-17 масс Солнца. И самое удивительное, что сейчас уже 30 черных дыр измерены массы. Вот это нейтронные звезды. У них 1-2 массы Солнца диапазон, нормальные нейтронные звезды. А черные дыры вот здесь. И, казалось бы, число черных дыр должно сильно возрастать с уменьшением массы. Дело в том, что число звезд в галактике зависит от массы как m в степени минус 5. То есть пятая степень массы. Если бы в два раза уменьшили массу, то надо 2 в пятую степень возвысить. Сколько это будет уже? По-моему, там порядка там 30, значит, 32 раза черных дыр с массой в два раза меньше должно быть. А здесь вот какая-то намечается тенденция к возрастанию, а потом резко убывает. То есть черные дыры на самом деле образуются какими-то хитрыми механизмами. И, скорее всего, масса черной дыры неоднозначно определяется массой исходной звезды. Там сказывается, видимо, может, магнитное поле в ядре звезды при коллапсе, неустойчивости разные, звездный ветер позволяет терять массу звездой. То есть нет прямой однозначной связи между массой черной дыры и, так сказать, массой прогенитора, массой звезды. Ну и вот еще данные. Это вот нейтронные звезды, это черные дыры. Здесь у нас количество, здесь у нас массы уже черных дыр, а это просто номер объекта. Видно, что все объекты типа нейтронных звезд, которые показывают феномен рентгеновского пульсара, радиопульсара, рентгеновского барстера первого типа, то есть явное проявление наблюдаемой поверхности. У них массы все меньше 3 масс Солнца, в полном согласии с предсказанием общей теории относительности, согласно которой нейтронная звезда не может иметь массу больше 3 масс Солнца. Сейчас уже 7 десятков нейтронных звезд измерены массой, и ни в одном случае масса не превышает 3 массы Солнца. В полном согласии с общей теорией относительности. А вот, так сказать, черные дыры, у них массы большие, так сказать, порядка, в среднем порядка 8 масс Солнца. И ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности. Не является ни рентгеновским пульсаром, ни рентгеновским барстером первого типа, ни радиопульсаром. То есть уже вот из анализа рентгеновских двойных систем я вот на этой, так сказать, сцене несколько раз делал уже доклады, я всегда подчеркивал, что мы получили косвенные указания на то, что черные дыры не имеют наблюдательной поверхности. Потому что уже статистика большая. Здесь у нас 70 штук нейтронных звезд, а здесь черных дыр 30 штук. Всего 100 релятивистских объектов. И они различаются между собой в полном согласии с общей теорией относительности. Было бы очень смешно, если бы у одного из этих массивных объектов нашелся феномен рентгеновского пульсара, который просто говорит, что есть магнитное поле, поверхность, вращение и так далее. Так вот, никогда у массивных объектов в рентгеновской астрономии рентгеновский пульсар не обнаруживается. И это является косвенным указанием на то, что у черных дыр нет наблюдаемых поверхностей, в отличие от нейтронных звезд. А есть именно горизонт событий. Но это не доказательство наличия горизонта событий. Это выполнение необходимого условия, но недостаточного. А чтобы получить достаточные условия, надо наблюдать эффекты, специфичные для черных дыр. Нельзя судить о природе объекта по отсутствию у него каких-то признаков. Надо наблюдать специфические эффекты. Вот этот специфический эффект, это как раз есть дрожание горизонта событий после слияния двух черных дыр. Вот детальное изучение этого дрожания докажет, что дрожит именно горизонт событий. Можно надеяться. Вот. Так что вот мы, как бы наблюдая рентгеновские двойные системы, приблизились к этой проблеме доказательства существования черных дыр уже окончательного. Но из электромагнитного канала получить доказательство не удается. А астрономия стала сейчас многоканальной. В свое время Шкловский сказал, что астрономия, это были 80-е годы, астрономия стала всеволновой. Действительно, мы наблюдаем уже гамма-диапазон, рентгеновский, ультрафиолетовый, оптический, инфракрасный, радиодиапазон, всеволновой, все волны. Но это только один канал, электромагнитный, канал электромагнитных волн. На самом деле, сейчас появился гравитационно-волновой канал, появился нейтринный канал. Недавно было сообщение об открытии нейтрино от ядер галактик. А до этого было изучено нейтрино из недр Солнца. То есть нейтрино-астрономия набирает тоже некоторую силу, и дальше будет так же модная, как и гравитационно-волновая астрономия. Есть еще астрономия космических лучей, где тоже очень много ярких новых результатов. В частности, ищутся космические лучи сверхвысоких энергий. Космические лучи – это ядерное взаимодействие между ядрами. Гравитационно-волновая – это гравитационное взаимодействие. Нейтринная астрономия – это слабое взаимодействие. И электромагнитная астрономия – это электромагнитное взаимодействие. То есть все типы взаимодействий сейчас охвачены современной астрономией. И вот мы в Московском университете сейчас пишем книжку, называется «Многоканальная астрономия». Это будет 500 страниц книги, где описаны все каналы – электромагнитный, нейтринный, гравитационно-волновой, канал космических лучей. Ну, я думаю, несколько тысяч, но если понадобится, можно будет хоть 100 тысяч сдать. Сейчас астрономия стала преподаваться в школах, поэтому она будет для учителей физики, астрономии, для школьников старших классов, для студентов университета. Вот, поэтому вот я специально сейчас выступаю, чтобы ее немножко разрекламировать. После Нового года она должна выйти. Вот я советую, так сказать, обратить на это внимание. Многоканальная астрономия, не всеволновая астрономия, это уже Шкловский уже не прав, он уже устарел. А многоканальная астрономия. И вот благодаря многоканальной астрономии мы надеемся решить загадку черных дыр, доказать, что это именно дрожит пространство времени, а не твердая поверхность при слиянии черных дыр. Вот. Ну, вот пример образования двойных черных дыр. Я, так сказать, говорил, что вот Тутуков, группа Тутукова, Ингельсона, это школа Масевич, они как раз рассчитали вот этот сценарий, начиная от двух звезд главной последовательности и кончая двумя черными дырами, которые сливаются. Я его не буду подробно рассказывать, потому что основные аспекты я уже, так сказать, доложил. Просто скажу, что вот если взять начальное разделение между двумя звездами нормальными, большое, порядка 180 радиусов Солнца, то потом в результате эволюции, обмена веществом, взрыва сверхновой, там, аккреции, наличие общей оболочки, иногда появляется общая оболочка, в которой двойная система тормозится и сближаются компоненты еще сильнее. Вот мы приходим, вот вторая звезда, звезда Вольфрая взрывается, образуются две черных дыры. И вот после того, как у нас имелась система из двух нормальных звезд с расстоянием между ними 180 радиусов Солнца, видите, звезды 94 массы Солнца и 56 масс Солнца, это производительность этих черных дыр. После массы вот этого обмена вещества, первичной, вторичной, мы приходим к системе из двух черных дыр с разделением уже 30 радиусов Солнца. И чтобы слиться, им нужно 4,1 миллиарда лет. Вот они крутятся, и только через 4,1 миллиарда лет они сольются и образуют гравитационный волновой всплеск. То есть, когда мы наблюдаем гравитационные волновые всплески, мы наблюдаем очень далекие объекты, которые соответствуют возрасту буквально несколько миллиардов лет. Сейчас возраст наших объектов 14 миллиардов лет. А это 4 миллиарда тому назад. Это очень, так сказать, далекий объект и по времени удаленный от нас. Вот такая специфика. Однако, если мы возьмем разделение между двумя нормальными звездами маленькой, вот всего 34 радиуса Солнца, то после прохождения всех этих стадий эволюции у нас черная дыра упадет в недра нормальной звезды и образуется так называемый объект Торна-Житков. Это звезда, которая светит обычно, но имеет мощную конвективную оболочку и так далее. У нее есть отдельное наблюдательное проявление. И такие объекты сейчас открыты по химическому составу. У них аномальный химсостав, потому что из-за мощной конвекции продукты термоядерного синтеза выносятся на поверхность. Но в недрах ее сидит либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Такие объекты уже сейчас несколько штук открыты. Вот такая экзотика. Значит, и такие объекты сейчас открыты по слиянию черных дыр. И такие объекты. Но время эволюции, время жизни такого объекта Торна-Житкова буквально несколько сотен лет. Их открыты в разных галактиках по одной штучке. и так далее. Вот. И потом из-за аккреции, из-за раздувания оболочки все рассеется и образуется черная дыра, одиночная здесь. Здесь у нас тоже одиночная черная дыра, но она в результате слияния образовалась. А здесь, так сказать, она вот за счет сброса оболочки, аккреции оболочки и так далее. Вот такая вещь. Причем, когда у нас падает черная дыра в недра звезды, все равно будет гравитационно-волновое излучение, потому что сильное орбитальное движение. То есть вот такие системы тоже должны наблюдаться. Вот это предсказано в нашей публикации как раз, что вот надо искать еще гравитационно-волновые всплески вот от таких вот уже объектов, а не просто от двух черных дыр. Ну вот теперь переходим к маломассивным тесным двойным системам, а там все сложнее, потому что время эволюции маломассивных звезд больше, чем возраст Вселенной, больше 14 миллиардов лет. Они не расширяются, их эволюции можно пренебречь. И только за счет магнитного звездного ветра и излучения гравитационных волн системы сближаются на временах миллиарды лет. Вот для массивных звезд характерны времена сближения, это миллионы лет. А здесь миллиарды лет, в тысячу раз медленнее, потому что эффективность уноса углового момента гораздо меньше. Вот. Ну и, значит, вот далее находятся такие наблюдательные данные. Теория предсказывает вот, существование определенных. И вот есть рентгеновские новые. Это вспыхивающие в рентгене системы, у которых имеется оптическая звезда, маломассивная уже, звезда спектрального класса МХ. Ну, даже поздние Б-карлики бывают, но карлики именно. Вот. Субгиганты, гиганты, вот они все заполняют свою полосу Роша, и у них компаньон нейтронные звезды уже со слабым магнитным полем, потому что возраст очень большой, поле успело затухнуть. И во время вспышки опять мощное энерговыделение, как в случае БЕ-транзиентов. Помните, я вам говорил, там у вас нейтронная звезда попадает в диск и аккрецирует из диска вокруг от обычной звезды вращающейся. А здесь нормальная звезда, она не диск образует, она заполняет полосу Роша, газовая струя, аккреционный диск уже и так далее. И вот такие системы, видишь, вспышек, это уже неустойчивость в самом диске срабатывает. Вот, в спокойном состоянии это длится, может, несколько лет, светимость маленькая, порядка солнечной. А во время вспышки, которая длится тоже порядка месяца, вот такие вот до 10-38 секунд светимости наблюдаются. И по вспышке как раз легко отождествить ее с оптической звездой, эту систему. И дальше, когда она приходит в спокойное состояние, по движению оптической звезды можно измерить массу черной дыры. И 80% масс черных дыр в рентгеновских двойных измерены как раз вот в этих вот рентгеновских новых системах. Вот как раз пример рентгеновской новой, в спокойном состоянии. Вот у нас переменность оптическая, это на нашем 2,5-метровом телескопе на Кавказе получено наблюдение. В оптическом инфракрасном диапазоне, это вот модель двойной системы, компьютерная. Вот в рамках такой модели строятся теоретические кривые, определяются массы черных дыр и так далее. Нормальная звезда заполняет полосы Роша, газовая струя. Из-за орбитального вращения газовая струя не по линии центров идет, она смещается под действием сил Кориолиса. Здесь происходит взаимодействие, вот эта горячая область диска с веществом. В самом диске внутри высокие скорости, порядка скорости света, и там из-за трения образуется мощное рентгеновское излучение. Вот это все моделируется, вот так можно по оптическим наблюдениям, изучая движение вот этого спутника оптического, определить массу черной дыры, потому что в двойных системах именно движение, так сказать, видимой звезды отражает информацию о массе невидимой звезды. В этом прелесть двойных систем, которая в свое время меня как раз и привлекла вот в начале 60-х годов, когда я стал заниматься классическими двойными системами. А это вот тоже маломассивная система, но гравитационно-волновая. Это слияние двух нейтронных звезд. Вот здесь показано наблюдение на двух обсерваториях, на LIGO, на Virgo, и, так сказать, область локализации и так далее. И вот, вот сам транзиент оптический. Две нейтронные звезды слились, начались термоядерные реакции, и реакции синтеза химических элементов. Образуются элементы до группы урана. Посчитано, что там образуется очень много золота. Потому что не исключено, что в основном золотой запас Вселенной обусловлен не земными там, а во Вселенной это вот слияние нейтронных звезд. Потому что два крупных атомных ядра, нейтронная звезда – это фактически атомное ядро, только макроскопических размеров, 10 километров. Плотность вещества там миллиард тонн в кубическом сантиметре. Вот наперсток вещества весит миллиард тонн. Вот. И, значит, они сливаются, идут реакции синтеза, образуют тяжелые элементы, и они гамма-излучение при образовании тяжелых элементов испускают. И это гамма-излучение было замечено с помощью двух обсерваторий. Обсерватории Ферми и обсерватории Интеграл. Гамма-всплеск на 2 секунды позднее приходит, чем вот момент слияния. И вот оптические транзиенты, связанные с этим гамма-источником. То есть все это наблюдено, изученных процесс нуклеосинтеза. И самое главное, что померена скорость распространения гравитационных волн. Мы же знаем скорость распространения электромагнитного излучения. Это скорость света. И вот по этой задержке, 2 секунды, зная расстояние, можно дать ограничение на скорость распространения гравитационных волн. Оказывается, с точностью 10 минус 15 скорость распространения гравитационных волн в пространстве совпадает со скоростью света в вакууме. Что и требовалось доказать, потому что Эйнштейн как раз считал, что гравитационные волны должны распространяться со скоростью света. Вот впервые экспериментальное, так сказать, подтверждение этого утверждения, оно получено на основании вот этого слияния двух нейтронных звезд. То есть здесь многоканальная астрономия тоже помогла именно определить скорость распространения гравитационных волн в природе. Это достижение многоканальной астрономии. Вот. Ну и вот как у нас черные дыры распределены. Это вот нормальные рентгеновские двойные системы. Вот имеется три десятка черных дыр. Есть массивные, есть маломассивные черные дыры с массами там 3-5 масс Солнца. А есть до 15 масс Солнца. Но все равно даже самые массивные черные дыры в рентгеновских двойных, они не превышают, так сказать, вот черных дыр в гравитационно-волновых двойных системах. Там мы видим не только две черных дыры, но и продукт слияния. А продукт слияния почти в два раза больше. Причем при слиянии три массы Солнца излучаются в виде гравитационных волн. То есть масса черной дыры после слияния, она не равна сумме масс двух черных дыр до слияния. Она меньше на три массы Солнца. Потому что три массы Солнца, E равно mc квадрат, улетела в виде гравитационных волн. И вот тут вот как раз показано. Но сейчас у нас, значит, в течение полугода будет продолжаться наладка обсерватории Лайга и Вирга гравитационно-волновых, улучшение их характеристик. И через полгода начнутся новые наблюдения, и астрономы этих групп обещают 100 событий слияний в год. То есть каждые несколько дней, грубо говоря, каждую неделю будут открываться вот такие вот двойные черные дыры, двойные нейтронные звезды, которые сливаются. И тогда статистика по черным дырам, она многократно, так сказать, перекроет статистику по черным дырам в рентгеновских двойных системах. Я скажу, что вот это результат 50 лет исследований, полвека. И вот получено необходимое условие существования горизонта событий у черных дыр, о котором я говорил. Достаточного в электромагнитном канале получить не удается. А вот гравитационно-волновая, она в течение ближайших там 3-5 лет даст многие тысячи черных дыр. Будет известно распределение по массам. Тут еще угловые моменты вращения черных дыр можно изучать по форме гравитационно-волнового сигнала. Если они не параллельны, они прецессируют друг относительно друга, можно изучать так называемую прецессию Ленца-Тиринга. Это тоже проверка общей теории относительности и так далее. И вообще общей теории относительности можно будет многократно проверить в точных, самых точных уравнениях, без всяких приближений. То есть точный вариант общей теории относительности можно будет проверить с высочайшей точностью. Пока вот по этим вот объектам проверка общей теории относительности выдержала самые строгие тесты. То есть она работает как часы. Никаких там скалярных добавок. Вот есть так называемая скалярно-тензорная теория гравитации, обобщение и так далее. Пока ограничения на скалярную добавку очень маленькие. Чистое ОТО классическое. Эйнштейн был гений, который построил очень красивую феноменологическую теорию, которая абсолютно верна, как выясняется, из наблюдений в гравитационно-волновом диапазоне. И это все работает двойные звезды, коллеги. На поздних стадиях эволюции. Вот. Ну, есть еще далее уже, так сказать, классические рентгеновские двойные, я продолжаю. Есть некоторые вот такие квазистационарные рентгеновские источники, они в основном в галактическом балже, это вблизи центра галактики формируются. Это в основном нейтронные звезды, вот, аккрецирующие, у них тоже большие светимости, но вспышек не наблюдается. Там наблюдаются квазипериодические осцилляции там, и так далее, целая тоже большая наука. Есть рентгеновские барстеры, когда в маломассивной рентгеновской двойной системе от маломассивной звезды перетекает вещество на поверхность нейтронной звезды, то на поверхности накапливается.

звезд, например, у Солнца, в конце эволюции черной дыры не образуется. Образуется белый карлик размером порядка радиуса Земли, с массой порядка массы Солнца, потому что сбросится незначительная часть водородной оболочки. Вот, и плотность вещества будет тонна в кубическом сантиметре. То есть один кубический сантиметр вещества белого карлика – это тонна весит. И вот таких объектов миллиарды в нашей галактике. Некоторые из них входят в двойные системы. И если оптическая звезда заполняет полосу роста, начинается перетекание вещества на белый карлик, и те же самые явления, что в рентгеновских двойных, но на гораздо меньшем энергетическом интервале. Рентгеновской светимости нет, в основном светимость в ультрафиолетовом и оптическом диапазоне. Во время вспышки светимость меньше существенно, чем в рентгеновских двойных и так далее. Но, оказывается, очень важно наличие магнитного поля у белого карлика. Если белый карлик в двойной системе имеет маленькое магнитное поле, то вокруг белого карлика формируется аккреционный диск, идет аккреция на экваторе белого карлика. Если же магнитное поле побольше, 10^5, 10^6 газ, то аккреционный диск во внутренних частях магнитосферы, вращающегося белого карлика, разрушается. И мы имеем такое кольцо вокруг белого карлика. И аккреция вещества идет уже не на экватор, а на магнитные полюса белого карлика. Магнитное поле захватывает из этого кольца вещество, оно падает на белый карлик и образует яркие пятна. И там может быть, так сказать, феномен вот это, так сказать, промежуточного поляра, то есть периодическая перемена связана с осевым вращением белого карлика. А если поле очень большое, то радиус магнитосферы белого карлика превышает размеры орбиты двойной системы. И никакого аккреционного диска не образуется. Вещество от оптической звезды сразу идет на магнитные полюса белого карлика. И образуется феномен поляра, тоже очень экзотическая вещь. Там наблюдается поляризация линейная, излучение десятки процентов, а круговая поляризация, которая характерна только для магнитных полей, порядка вплоть до 40-50%. И первое наблюдение, когда использовали телескопы типа с какими-то отражающими косыми зеркалами, они давали парадоксальные результаты, потому что поляризованное излучение нельзя с помощью косых зеркал наблюдать. Косые зеркала дают свою поляризацию. Поэтому тут заметили сразу, что что-то не то. И когда стали исследовать, оказалось, что колоссальная собственная поляризация. Это вот как раз вещество, которое падает на магнитные полюса, и в магнитном поле за счет синхротронного излучения образуется сильно поляризованное излучение. Вот. Так что вот такая вещь. Ну и, конечно, из-за неустойчивости в аккреционных дисках мы наблюдаем феномены новых звезд, феномены новых, вспышки новых звезд. Вы, наверное, слышали это. Вот. И, так сказать, повторные новые, карликовые новые, предкатаклизмические двойные наблюдаются, их много. То есть имеется белый карлик и обычная звезда, но она еще не заполнила свою полость Роша. Должно пройти несколько миллиардов лет, когда из-за потери углового момента за счет магнитного звездного ветра компоненты сблизятся, оптическая звезда заполнит свою полость Роша, и зажжется вот катаклизмическая двойная система с аккреционным диском. А так там нет никакого вспышек, нет, просто белый карлик крутится вокруг ненормальной звезды главной последовательности. Вот так что это такой зоопарк богатый. Для исследования это просто кладезь для астрономов, так сказать, очень... Есть симбиотические двойные системы, когда GM-гигант находится в паре с белым карликом и субкарликом, иногда даже нейтронная звезда. В орбитальные периоды таких систем громадные, и, скорее всего, вот здесь GM-гигант, он уже даже образовался сам по себе. При таких больших орбитальных периодах расстояние между компонентами так велико, что обмена масс не проходило. Не происходило. Просто сама вот эта звезда эволюционировала, сбросила оболочку, расширилась, и вокруг нее вот вращается белый карлик. Вот такие вот всякие. Так что вспышки – это результаты термоядерного горения водородной плазмы, накопленной на поверхности аккрецирующего белого карлика, который аккрецирует медленный звездный ветер вот этого GM-гиганта. И так далее. Ну, есть еще ультрамягкие рентгеновские двойные. Они наблюдаются, вот, например, в Большом Магеллановом облаке. Они чем отличаются? У них огромная рентгеновская светимость, как у рентгеновских новых, до 10^38 секунд. Но жесткость спектра соответствует температуре всего 20-50 электрон-вольт. Не килоэлектрон-вольт, как в обычных рентгеновских двойных, а всего электрон-вольт. Это говорит о том, что вот эта энергия излучается с очень большой поверхности. Если бы она с маленькой поверхности излучалась, то по теореме Стефана Больцмана у нас бы температура излучения должна быть велика. Здесь же температура излучения маленькая.
Вот. Почему? Потому что это не нейтронная звезда, у которой...

0: радиус всего 10 километров. А это белый карлик, у которого радиус порядка радиуса Земли. И вот с этой поверхности при аккреции излучается вот эта стационарная рентгеновская светимость. Ну тут для того, чтобы стационарно она светила, надо особые условия на темп потери массы вот, вещества через точку Лагранжа от вот этой самой звезды-донора и так далее. Это тоже отдельная, очень красивая наука, когда вы видите вот термоядерное горение стационарное на поверхности белого карлика. Есть красные новые, это совсем недавно феномен открыт. Дело в том, что может, эволюция двойных систем может приводить к формированию общей оболочки. И вот орбитальное движение звезд в общей оболочке передает ей энергию и сбрасывает эту общую оболочку. Вот обычное новое – это аккреционный диск есть, в котором есть неустойчивость. Неустойчивость приводит к увеличению вязкости. Из-за увеличения вязкости у вас темп аккреции усиливается, и вспышка происходит. Здесь же механизм вспышки совсем иной. Две звезды – они в общей оболочке. За счет динамического трения они очень быстро сближаются. И энергия, кинетическая энергия движения звезд передается оболочке. Оболочка сбрасывается. И мы видим феномен новый, как новая звезда. Но без следов термоядерных реакций в оболочке. У новых наблюдаются элементы группы ЦНО. Элементы термоядерных реакций. У новых звезд, классических. Потому что там термоядерный взрыв на поверхности белого карлика. А здесь просто сброс общей оболочки без всяких, так сказать, термоядерных реакций. Но за счет огромной кинетической энергии движения звезд в двойной системе этой энергии достаточно, чтобы разбросать оболочку со скоростями там, во многие тысячи километров в секунду и наблюдать вот яркую вспышку. Ну вот тут вот приведены как раз примеры объектов, общая энергия и так далее. Есть еще так называемые LBV объекты, голубые переменные высокой светимости. Таких объектов много, они очень яркие, именно стационарные, но пока их природа до конца не ясна. Либо это одиночная, очень массивная звезда с массой больше 100 масс Солнца. Но мы уже имеем примеры таких массивных звезд, и вроде бы там никакой экзотики не происходит. Я вам табличку показывал. Вот эти, в этой таблице показаны данные наблюдения последних 5-7 лет всего. Вот. Либо это объект Торна-Житков, о котором я говорил, то есть это, так сказать, обычная звезда, где в центре сидит черная дыра, на которой идет аккрет. Вот. Либо это массивная двойная система на стадии с общей оболочкой, после стадии рентгенской двойной системы, и общая оболочка еще не успела сброситься. Но есть некоторые указания вот на то, что, так сказать, такие системы могут быть действительно двойными системами. Вот система это Карина, это система с периодом 5 лет и так далее. Там рентгеновское излучение, коллимированные джеты и так далее. Так что это тоже интересная область исследования. Ну и, наконец, последнее – это радиопульсары в двойных системах. Это очень интересная область астрофизики. Есть специальный термин – пульсарная астрономия. Почему? Пульсар – это часы. Потому что это вращение нейтронной звезды. Нейтронная звезда с массой 1 массу Солнца, там 1,5 массы Солнца, с периодом вращения до нескольких миллисекунд. Вот, она очень стабильно вращается. Там есть звездотрясение, потому что из-за большого быстрого вращения у нее центробежные силы на экваторе раздувают оболочку нейтронной звезды, она может трескаться, и какие-то сбои наблюдаются. Но на длинных временах, на временах месяцы, годы, период вращения очень стабилен у пульсара. Ну, с точностью до потери энергии, потому что пульсар, вращаясь, он излучает, так сказать, гравитационно-волновое излучение, излучает релятивистские частицы, которые рождаются в сильном магнитном поле и в электрическом поле, которое из-за вращения рождается. Вот, потому что пульсар – это динамо-машина. Там сильное магнитное поле, 10-12 гауссов, и все это быстро вращается. Вот вы когда вращаете магнитное поле и проводник поставите, в нем потечет ток. Вот здесь то же самое. Вот. Но из-за очень большой стабильности импульса пульсары можно использовать для тестирования различных, там, для общей теории относительности, для координатно-временного обеспечения. Сейчас строится специальная система счета времени, не зависящая ни от чего, а именно по пульсарам. Потому что если будет какая-нибудь там война и так далее, то всякие вражеские агенты могут наши атомные часы там разрушить и так далее. А пульсарные, пульсары-то они во Вселенной, никто их не разрушит. И вот время хранить со временем будут именно через пульсары. А пульсаров несколько тысяч открыто. Но только 200 штук из них в двойных системах. Поэтому можно в двойных системах мерить массы пульсаров, проверять движение пульсаров в двойной системе, и соответствует ли оно общей теории относительности. И все согласуется с общей теорией относительности. Кстати, могу сказать, что вот, значит, первый, так сказать, пульсар – по которому было зарегистрировано гравитационные волны косвенным путем, был открыт именно Халсом и Тейлором в 1975 году. Это PSR 1913+16 пульсар, у которого орбитальный период уменьшается из-за излучения гравитационных волн в строгом соответствии с квадрупольной формулой Эйнштейна по излучению гравитационных волн. Это был 1975 год. И именно благодаря наличию вот этого пульсара Конгресс Соединенных Штатов выделил деньги на гравитационно-волновую антенну LIGO и отложил создание LHC, Большого Адронного Коллайдера. Если бы не было этого пульсара, бозон Хиггса был бы открыт на 30 лет раньше. Но тогда вот астрономы убедили Конгресс, что гравитационные волны важнее, чем еще там какая-то элементарная частица. Но потом оказалось, что гравитационные волны очень трудно обнаружить. И длительное время Кип Торн, который получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн, он, представляете его ощущения, он отложил Большой Адронный Коллайдер на несколько десятков лет, а гравитационные волны еще не открыты. 40 лет ждали, когда вот начало вот создания гравитационных волновых антенн прошло 40 лет. И только через 40 лет были открыты. И 40 лет Кип Торн сидел как на горящих углях. Понимаете, вот какая ситуация. И еще не хочу тоже привести пример. Наш Владимир Борисович Брагинский, член-корреспондент Академии наук, он всю жизнь посвятил изучению гравитационных волн. Он был членом коллаборации LIGO. Вот, и он поддержал первую статью об открытии гравитационных волн от слияния черных дыр и через 2 дня скончался. Но, слава богу, он успел поддержать статью и налюбоваться этой, так сказать, вот этим результатом открытия гравитационных волн. Так трудно открывать гравитационные волны из-за слабости гравитационного взаимодействия. Ну что, значит, вот их много уже. Компаньоны самые разные. Может быть, 2 нейтронные звезды. Одна пульсар, другая не пульсар. А есть одна система, где 2 пульсара. Что позволяет очень проверить вот это. Вот эта двойная система. АБ стоит. Это компонент А и компонент Б. Оба пульсары с разными спиновыми периодами. Вот. И это позволяет очень многосторонне проверить общую теорию относительности. Ну и есть компаньоны белые карлики, есть массивные звезды Б и БЕ. Кстати, скажу, когда открыли вот первый массивный спутник у пульсара, то люди очень взволновались. Потому что люди сейчас с вожделением ждут, когда откроют черную дыру, вокруг которой вращается пульсар. Потому что пульсар – это очень точные часы. И по движению пульсара можно будет измерить метрику пространства времени самой черной дыры. Аналогично тому, как мы можем мерить эффект горизонта событий по подражанию его во время слияния черных дыр. И вот открытие массивных компаньонов у пульсаров говорит о том, что почему, чем черт не шутит, может окажется, что и черная дыра будет в паре к пульсару. Вот тогда будет еще один способ доказать наличие горизонта событий у черной дыры. Но пока, к сожалению, такие пары черная дыра плюс пульсар не открыты. Но мы надеемся. Что сделать? Надо еще несколько, там, 1 минутку подержать это. Я выключил.
1: А это конец.
0: Да-да-да-да. Вот надо вернуться к последнему слайду. Я вместо указки я нажал вот на кнопку переключения. Вот, ну я так просто хочу буквально в 2 словах рассказать о том, значит, что от слияния черных дыр, ОТО, конечно, очень хорошо проверено, причем в очень сильных полях. Вот число определений масс нейтронных звезд в двойных системах, то есть пульсаров, рентгеновских пульсаров, радиопульсаров, достигает уже 80 штук. И интересный эффект найден. Массы быстро вращающихся нейтронных звезд, у которых период несколько миллисекунд, примерно на 0,15 масс Солнца больше, чем массы медленно вращающихся с периодом порядка секунды. Дело в том, что медленно вращающиеся и быстро вращающиеся отличаются тем, что вот быстро вращающиеся нейтронные звезды, они образовались в результате обмена масс в двойной системе. Поэтому они получили дополнительный угловой момент, раскрутились. А получая угловой момент, они получали и массу. И теория предсказывает, что они должны получить было примерно 0,2 массы Солнца. Этого достаточно, чтобы раскрутить нейтронную звезду от 1 секунды до, скажем, 5 тысячных секунды. И вот эксперимент показывает, что да, ну не 0,2, а 0,15 масс Солнца – избыток массы у быстро вращающихся нейтронных звезд, вот, который, так сказать, получился за счет поглощения вот, вещества со своим угловым моментом, так сказать, на поверхности этой звезды. Ну, средняя масса нейтронных звезд примерно 1,4 масс Солнца, но известны уже 5 нейтронных звезд с массами больше 2 масс Солнца. Здесь точность очень хорошая, и это очень надежный результат, уже 5 штук. И это позволяет отвергнуть мягкое уравнение состояния нейтронного вещества, что имеет огромное значение для ядерной физики. Потому что при таких вот, так сказать, когда мы имеем нейтронное вещество с очень большой плотностью, там могут рождаться уже всякие кварк-глюонные плазмы и так далее, то есть особое состояние вещества. И вот для расчета уже, так сказать, вот этих вот состояний надо знать конкретно наблюдательные данные. Вот по наблюдательным данным мы можем отвергнуть так называемое мягкое уравнение состояния вещества. Надо принимать только жесткое уравнение состояния вещества. Ну, что это такое? Я здесь тоже не специалист, это уже ядерщики должны понимать. Но астрономия дает ценнейшую информацию. Они целую половину теории уже теперь могут отвергнуть, рассматривать только жесткое уравнение состояния вещества. Вот на этом разрешите мне закончить.
2: Большое спасибо. Наступило время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон. У нас идет видеозапись.
3: Анатолий Михайлович, спасибо большое за лекцию. Как всегда, интересно, познавательно. Я хотел спросить, а расскажите про, немножко про нейтрино обсерваторию, ну, астрономию.
0: А, нейтрино астрономия...
3: Да, у нас, по-моему, один телескоп всего на
0: комплексе. Нет, сейчас уже их несколько, в том числе на в Южном полюсе есть так называемая обсерватория Ice Cube. Это кубический, так сказать, километр, который заполнен оптическими фотоумножителями, просверлены, не просверлены, а протаяны дыры во льду антарктическом. Ну, просто горячие, так сказать, штучки протыкаются и постепенно углубляются на несколько там сотен, на много сотен метров, порядка километра. И ставится гирлянда фотоумножителей, которые меряют вспышки оптического излучения. Когда нейтрино появляется в атмосфере, оно там рождает мюон. Мюон, так сказать, проходя через лед, рождает, так сказать, нейтрино, а нейтрино дает так называемое черенковское излучение. Потому что, так сказать, электроны, которые там рождаются, они летят со скоростью, больше скорости света в среде. И излучаю свет, и вот вспышки этого света регистрируются. Так что это Ice Cube. И вот именно с помощью Ice Cube и открыта первая нейтрино от ядер галактик. А так нейтринный телескоп есть у нас, значит, на Баксане, под землей, там, ну, в горе. Не закапались, а на равнине, но над ним гора. И это галлий-германиевый, так называемый, телескоп, который меряет нейтрино от Солнца, причем нейтрино низких энергий, так сказать, которые излучаются во время протонного цикла. Вот Дэвис получил Нобелевскую премию за открытие нейтрино от Солнца, но он наблюдал так называемые высокоэнергичные нейтрины от Боровской ветви, от небольшой, и получил удивительный результат, что количество нейтрино в 3 раза меньше, чем по теории. И длительное время дискутировался вопрос, что это такое. Либо теория внутренней стороны Солнца неверна, либо нейтринная физика неверна. Вот выяснилось в 2003 году, на основании экспериментов с реакторами ядерными, выяснилось, что имеется так называемая осцилляция нейтрино. По пути от Солнца к Земле, значит, электронная нейтрино превращается в мюонные частично. И поэтому тех электронных нейтрино, которые прилетают на Землю, меньше, чем те, которые рождаются в недрах Солнца. А установка чувствительна только к электронным нейтрино. Поэтому был недостаток нейтрино. И этот недостаток был подтвержден, когда заработала вот эта наша установка, уже отечественная, на Баксане, значит, по регистрации низкоэнергичной нейтрино уже от прямого протон-протон-цикла. Это не ветвь боковая, а основной цикл термоядерный. И все равно в 3 раза недостаток получился. И только в 2003 году, когда была открыта осцилляция нейтрино, что говорит о том, что нейтрино имеет массу покоя, отличную от нуля. Она неизвестна какая, потому что меряется только разность масс. А сама величина не найдена пока. Но доказано, что нейтрино имеет массу покоя, отличную от нуля. А стандартная теория элементарных частиц говорит, что масса покоя нейтрино должна быть не равна нулю. То есть это первый вызов стандартной теории. Вот. И когда стало ясно, что есть осцилляция нейтрино, тогда люди поняли, что недостаток нейтрино связан с тем, что есть осцилляция нейтрино. И когда эти осцилляции учли, то оказалось, что все прекрасно согласуется. Теория внутреннего строения Солнца прекрасно, так сказать, подтверждается как величиной нейтрино, количеством нейтрино, так и спектром нейтрино, потому что есть жесткие нейтрино, мягкие нейтрино. Оказывается, они вот распределены тоже по закону, который предсказывает теория нуклеосинтеза на основе ядерного цикла. Так что вот нейтрино-астрономия, она и Солнце помогла выяснить природу. А сейчас мы уже имеем надежду на то, что начнутся массовые наблюдения. Да, у нас на озере Байкал Институт ядерных исследований устанавливает тоже то есть такое же, только под водой. Такие же гирлянды в воде. Это более эффективно. Почему? Потому что лед, он рассеивает свет. Он кристаллический, поэтому он сильно рассеивает. И поэтому error box, квадрат ошибок, который будет давать вот этот Ice Cube установка, он больше. И там труднее найти соответствующего оптического, так сказать, кандидата. А в воде рассеяние меньше, и поэтому значит, поле зрения будет, квадрат ошибок будет меньше, и более надежно можно будет отождествлять там, с оптическими объектами и так далее. И так далее. Так что нейтрино астрономия сейчас на большом подъеме.
4: Короткий вопрос.
0: Да, еще в 1987 году взорвалась сверхновая звезда в Большом Магеллановом облаке. И вот на этой Баксанской нейтринной станции как раз открыли вспышки нейтрино. Но они были на пределе. Поэтому в них кто-то поверил, кто-то не поверил. Одного ученого сделали даже член-корреспондентом на основании этого открытия. Потом долго сомневались. Сейчас ждут еще одной вспышки нейтрино, вспышки сверхновой поблизости. Но это очень маловероятное событие. Но подтверждением того, что это был реальный всплеск нейтрино, а не какие-то шумы, является то, что вот с 87-го года, уже сколько лет прошло? Почти 40 лет. И ни разу подобных событий не наблюдалось. Это говорит о том, что это уникальное событие, которое по времени было точно привязано к вспышке сверхновой. Это с увеличением времени надежность этого результата возрастает. Почему мы не наблюдаем таких же аномалий шумовых и так далее? Уже 40 лет. И поэтому этот человек, которого избрали членкором, я не буду называть его фамилию, он сейчас ходит с гордо поднятой головой. А до этого люди как-то смотрели на него, вот зря избрали, может быть. Так что такая жизнь.
4: Вы не раз говорили, что массивно вращающиеся системы искривляют пространство, завихряют его. Можно ли считать, что свет, допустим, от таких систем идет по более длинному пути, вот поэтому, скажем, закручивает
0: да.
4: пространство, нежели
0: да.
4: вот в прямой да. видимости?
0: Да, вращения. Совершенно верно, совершенно верно.
4: Спасибо.
0: Да. Свет в данном случае для таких гравитационных полей свет как обычная частица. Он может крутиться по спирали там, и так далее, и все. Вот есть такое понятие, как тень от черной дыры. Вот размеры черной дыры, они пропорциональны массе черной дыры. Ну и для Солнца это 3 километра. Если Солнце сжать, то будет 3 километра. А тень от черной дыры, она не 3 километра, она порядка 10 километров. Почему? Потому что если вы положите черную дыру на яркий фон, то часть лучей, которые вблизи черной дыры, они вас не достигнут. Они будут закручиваться. И как спутники вращаться, фотоны, как спутники вращаться вокруг черной дыры. И вы увидите, что размер-то вот этой темной тени, он гораздо больше, чем размер самой черной дыры. И это как раз облегчает наблюдение вот этих черных дыр уже с помощью радиоинтерферометров там, и так далее. Это отдельная большая наука. Я надеюсь, что в 2019 году мы получим первое изображение тени от черной дыры в центре нашей галактики. Тогда будет получена еще одна Нобелевская премия за открытие, уже за открытие черных дыр. Джеймс Веб-телескоп он инфракрасный. А сейчас есть такая установка, называется Event Horizon Telescope. То есть телескоп для наблюдения горизонта событий черных дыр. Это система субмиллиметровых радиотелескопов на разных континентах, которая работает как глобальный радиоинтерферометр. Вот, и у него угловое разрешение 10⁵ секунды дуги, потому что короткие волны, там же лямбда-гд разрешение. И вот для обычных интерферометров 10⁻³ секунды. А здесь за счет маленькой длины волны 10⁵. И кроме того, поскольку маленькая длина волны, то радиоизлучение от окрестности черной дыры, оно успевает пробиться к наблюдателю. А для длинных волн оно поглощается на неоднородностях плазмы. Поэтому только наблюдение на коротких волнах позволит вот посмотреть вот эту тень от черной дыры, которая имеет размер как раз порядка 3⁻⁵ секунды дуги. А разрешение 10⁵, то есть в 3 раза большой запас. Поэтому можно будет построить, ну и потом за счет обработки получить картинку. Все, смотрите, наблюдайте. Выделен грант $20 миллионов на эту работу. Так что, я думаю, они обязаны отчитаться за эти деньги. Люди не жалеют денег на такие эксперименты.
5: Спасибо большое. Можете подсказать, насколько типичны двойные системы, и есть ли система с большим количеством участников, если не брать планетарные системы?
0: То есть кратные системы, многократные.
5: Да, да, да.
0: Да, значит, во-первых, количество двойных систем, не только тесных, но и визуально двойных и так далее, до 90% достигает в галактике, если учесть эффекты наблюдательной селекции. Просто многие двойные звезды, как двойные, мы не можем отождествить. Вот, из-за большой разницы в блеске компонент там и так далее. До 90%. То есть одиночные звезды – исключение. Это не правило, это исключение. Почти все звезды двойные. Да даже у одиночных звезд есть планеты, например, у нас. Если бы Юпитер был там, не помню, кажется, в 70 раз больше по массе, то это же уже была еще одна звезда и так далее. Вот, вот. Так что, кроме того, правило такое. Вот статистика наблюдаемых двойных звезд показывает, что среди двойных звезд, вы возьмете какой-то кусок двойных звезд, какой-то список, там 30% тройных звезд. Теперь выделите тройные, просто третий спутник найти гораздо сложнее. Он меньшей массы, и он, как правило, далеко удален. Тройные системы должны быть по иерархической схеме устроены. Если все три звезды рядом, то они распадутся. Поэтому строится так. Вот тесная двойная и далеко еще одна звезда. Поэтому тесная двойная как материальная точка вокруг этой звезды вращается, и вся система устойчива. Может существовать миллиарды лет. Вот таких иерархических тройных систем 30% от общего числа известных двойных. Теперь, если вы выделите тройные системы, в них 30% четверных и так далее. Вот такое правило. Даже звезда Алголь – это первая открытая затменная двойная система. Алголь, так сказать. В 17 веке она была открыта английскими любителями-астрономами, там, Гудрайком и еще. Вот. Она оказалась тройной. Когда ее стали детально изучать, оказалось, что она тройная. Чем детально изучаешь двойную систему, тем больше, более вероятно, что она тройная. И, кстати, в системе Лебедь-X1, когда открыли вот эту первого кандидата в черные дыры и долго не могли найти других кандидатов, то Богдан Починский, я о нем упоминал, он очень хитрый такой поляк, он придумал модель тройной системы, в которой имеется две звезды, но с большой разницей в массах, поэтому вторая звезда нормальная на фоне яркой этой не видна, а еще дальше нейтронная звезда, на которой идет аккреция. Поэтому быстрое движение видимой звезды связано с большой массой нормальной звезды, а не нейтронной, а не черной дыры. А рентгеновское излучение идет от аккреции на третью звезду. И эта хитрая модель, она долго работала, хотя ее все проклинали, но отвергнуть не могли. Вот так. Так что тройные системы – это тоже интересно.
6: Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему именно дрожание черной дыры доказывает наличие горизонта событий? Это первый вопрос. А второй вопрос – на первом или на втором слайде вы показывали то, что масса от малой звезды перетекает в большую звезду и остается ядро. Почему гравитация большой звезды просто-напросто не сжирает малое ядро? Да.
0: Всю звезду.
6: Да.
0: Так, первый какой вопрос?
6: Как наличие дрожания черной звезды.
0: Доказывает, да. Дело в том, что теория показывает, вот все вот это вот дрожание черной дыры можно описать в рамках решения точных уравнений общей теории относительности. Раньше, буквально 10 лет тому назад, эта задача не могла быть решена. Только с появлением современных суперкомпьютеров, супермощных, ее оказалось возможным решить. И решить именно в точном, не в каком-то приближении, а абсолютно точно. И вот эта теория, она дает предсказание формы сигналов во время слияния. Так называемые квазинормальные моды колебаний вот этого горизонта событий дрожащего. И эти квазинормальные моды, их несколько, поэтому наблюдаем-то мы не одну моду, а суперпозицию, сумму. И можно теоретически рассчитать для данной массы и данного момента вращения сформировавшейся черной дыры форму сигнала, амплитуду и степень его затухания. И только для черных дыр с горизонтами событий эта форма и степень затухания, они однозначно получаются. Если у вас твердая поверхность, то там все будет совсем по-другому. Не получите вы этого закона затухания, ничего. Это точные расчеты, сравнение которых с наблюдениями позволит уверенно сказать, что да, только горизонт событий больше...
6: Насколько отличаются эти показания от, допустим, от дрожания или от дрожания, от вибраций звезды.
0: Нормально, нейтронные звезды, например. У нейтронных звезд эти дрожания – это килогерцы. А у черных дыр – это десятые доли герца. Вот это во-первых. То есть по времени. То есть можно по характерному времени дрожания можно сразу сказать, что это черная дыра. Что, по крайней мере, это не нейтронная звезда. Кроме того, когда две нейтронные звезды сливаются, образуется термоядерный взрыв, который формирует уран и золото. И там никакого дрожания уже нет, потому что когда они сливаются, они разрушаются. Там термоядерные реакции и так далее. При слиянии двух нейтронных звезд вы не получите никакой регулярной вот этой убывающей зависимости. Поэтому здесь вот, вот эти, так сказать, образцы кривых блеска гравитационно-волнового при слиянии черных дыр, их много насчитано. Вы можете их потом накладывать на наблюдаемые, так сказать, кривые и сравнивать, и все. И когда черных дыр будет каждую неделю под черной дыре рождаться, вот через полгода, то можно будет накопить статистику. Сейчас пока точность, так сказать, не очень велика каждого сигнала. А когда их будет очень много, может быть, там средний сигнал выделить там, и так далее, и уже с большой точностью проверить все. Я уверен, что на этом пути мы докажем, что именно дрожит черная дыра, горизонт событий черной дыры. И будет получена еще одна Нобелевская премия. Я думаю, что вот сейчас получена Нобелевская премия за открытие гравон, а вторая будет за открытие черных дыр. Ну и сейчас соревнуются две группы. Вот одна – это Event Horizon Telescope, который тень от черной дыры в ядре нашей галактики. Они торопятся, вот получили грант и торопятся скорее опубликовать. А LIGO, вот полгода им надо еще, чтобы чувствительность в 4 раза поднять. И тогда они уже 4 в кубе, это вот объем пространства у них в 4 в кубе раз увеличится. И поэтому они, частота слияния черных дыр будет у них раз в 3 дня. И будет огромная статистика. И вот идет соревнование, кто первый, так сказать, получит Нобелевскую премию. Это ответ на первый вопрос. А второй вопрос, почему при перетекании вещества остается гравитационно связанное ядро звезды и не полностью перетекает на звезду? Дело в том, что звезда, она при перетекании, ее центральная часть сжимается. И гравитационное поле вот этой звезды, оно уже не позволяет остальной части перетечь на вторую звезду. Но вы правы в каком смысле? Если у нас перетекает необычная звезда с нормальным химсоставом, невырожденная так называемая звезда, то действительно у нее центральная часть сжимается, и отделяется от оболочки. Оболочка перетекает, а центральная часть в виде белого карлика там остается. Но если у вас два белых карлика в двойной системе, то вы правы, может быть динамический процесс. Дело в том, что у нормальных звезд чем меньше массы, тем меньше радиус. А у белых карликов, поскольку они состоят из вырожденного вещества, чем меньше массы, тем больше радиус. Поэтому, когда белый карлик в двойной системе начинает перетекать, с уменьшением массы его радиус растет. И степень перетекания только увеличивается. И белый карлик может за динамическое время, то есть за несколько часов, полностью перетечь на второй белый карлик, вокруг которого образуется диск, который там несколько сотен тысяч лет оседает на второй белый карлик, образуется так называемая сверхновая, образуется белый карлик с массой больше, чем Драссикаровского предела, больше 1/4 массы Солнца. И он коллапсирует и дает нам сверхновые типа 1А, которые являются стандартными свечами для обнаружения расширения нашей Вселенной. Вот ускоренное расширение Вселенной, темная энергия, были открыты путем изучения сверхновых типа 1А, которые образуются вот таким механизмом. Это один из механизмов образования сверхновых типа 1А. Просто белый карлик, у него средняя масса порядка 0,6 масс Солнца, а очень массивный, одиночный белый карлик трудно сформировать. Но когда два белых карлика в двойной системе, они, сливаясь, дают вам нужную массу, 1,5 массы Солнца. А такой белый карлик, он коллапсирует. Он коллапсирует в нейтронную звезду. Или термоядерный взрыв происходит, полный разлет. И это регистрируется как вспышка сверхновой, которую видно с миллиардов световых лет. Это такие, так сказать, датчики пространства. Вот. Обычные звезды, они вот на только всего там миллионы световых лет. А сверхновые на миллиарды световых лет. Поэтому мы можем увидеть закон расширения Вселенной вплоть до миллиардов световых лет. И на этих расстояниях мы видим, что Вселенная расширяется не с замедлением, что требовалось бы из обычной теории, а с ускорением. Казалось бы, вещество должно... Был взрыв, потом вещество летит, и под действием самогравитации замедляется. Ничего подобного. Оно ускоряется. Есть материя, которая имеет гравитационное отталкивание, которая ее расталкивает. Это так называемая темная энергия. Вот такая хитрость сейчас в астрономии. Так что двойные звезды вот даже для космологии помогают. Вот слияние белых карликов в двойных системах рождает массивный белый карлик, который взрывается как сверхновая 1А. Является маяками Вселенной, стандартными свечами.
7: Да, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть черные дыры в недрах планеты? В недрах...
0: Нет, не планеты, звезд.
7: Недрах звезд?
0: Да, и так называемые объекты Торна-Житков. Любопытно то, что Житков – это женщина, полячка, очень красивая. А Торн тоже мужик с бородой, Нобелевский лауреат. И вот когда они были молодыми, как мы говорим, когда я студентам читаю лекцию, они родили объект Торна-Житков.
7: как часто они встречаются?
0: Что?
7: Как часто они встречаются?
0: Теоретически они очень редкие должны быть, потому что это очень массивные звезды, их рождают. Их должно быть, ну, несколько десятков, может быть, сотня на галактику. И сейчас две штуки найдены уже. Два объекта найдены. Найдены по аномалиям химсостава. Это красный сверхгигант, у которого на поверхности есть элементы группы углеродно-азотного цикла, термоядерного цикла в недрах. Усиленный, там в сотни раз больше обилия элементов, чем у обычных звезд. Это говорит о том, что есть полная конвекция вещества, а именно вот в этих объектах Торна-жидкого из-за огромного градиента температуры, потому что при аккреции там огромная температура, нейтринное излучение на черную дыру, когда аккреция в центре. Вот. У нас огромные изменения температуры по радиусу, из-за этого у нас конвекция мощная. Она выносит на поверхность обычной звезды вот, так сказать, химические элементы внутренние.
7: Получается, что срок жизни такой...
0: Там несколько сотен лет всего, поэтому их очень маловероятно обнаружить. Большое счастье, что удалось. Вот один, оба объекта, по-моему, в Большом Магеллановом облаке найдены. В нашей галактике пока ничего не найдено. Специально поставленная программа. Кстати, мадам Жидков, она как раз инициатор этой программы на современных 10-метровых телескопах. Вот она лазит по небу, ищет эти звездочки и смотрит на них химсостав. То есть смотрит спектры, линии, по линиям определяет количество атомов углерода, азота, кислорода. Это как раз атомы, которые рождаются после термоядерных реакций. И у холодных звезд их не должно быть. А эта температура 3000 градусов, там не должно быть обычным способом, там не должно быть видно этих вот углерода, азота, кислорода. А оно есть, и причем содержание в 100 раз выше, чем обычно. Значит, это из недр вылилось выше. То есть это признаки объектов Торна-жидкого. Эта наука только начинается. Вот. Но это очень трудная проблема. Это надо перебрать там огромное количество звезд, причем спектры снимать. А спектр каждой звезды, там, это несколько часов наблюдения на крупном телескопе, где час наблюдения стоит там $10 000. Потому что это не просто все.
5: Большое спасибо за лекцию. Вот в начале там была у вас картинка, где показано первичное вытекание масс, другой потом вторичный. Я сейчас не скажу, не вспомню, какие к нам типы звезд, но вопрос следующий. Вот, возможно ли третий цикл, четвертый, пятый и так далее, сколько вообще?
0: Нет, цикла вообще два. Сначала перетекает, у нас же двойная система. В двойной системе два цикла. Сначала одна звезда перетечет на вторую, потом через какое-то время вторая звезда расширится и начинает перетекать, формирует вот что-то.
5: Мешает, допустим,
0: и дальше два остатка вот либо сливаются, образуют вот объект Торн-жидков, либо сливаются два релятивистских объекта и образуется гравитационно-волновой всплеск.
5: То есть третьего цикла быть не может?
0: Но здесь нету. Но если тройная система, то там можно поговорить вообще. Есть такие модели. Когда образуется объект Торн-жидков, у него радиус очень большой. И даже если у вас тройная система по иерархической схеме построена, то есть тесная и двойная, и далеко-далеко, например, на расстоянии целой астрономической единицы, третья звезда, то поскольку в объекте Торн-жидков радиус там возрастает в огромное число раз, то этот радиус может достичь вот третьей звезды. Третья звезда из-за трения в этой общей оболочке может приблизиться к двойной системе. Вот. Торн-жидков объект рассеется, будет черная дыра в паре с маломассивной звездой. И вот как раз такие маломассивные рентгеновские двойные системы, один из путей их образования, это вот через объекты Торна-жидкого в тройной системе. То есть, да, правильно, могут быть. И дальше уже будет третий процесс. Когда эта третья звезда нейтральная, она приблизится, она потом опять заполнит полосу Роша, начнется перетекание и так далее. Но это только уже в тройной системе. А если двойная система, то два процесса. Одна звезда перетекла, потом другая звезда перетекла. И финальная стадия.
4: Еще короткий вопрос. В теории возможно гипергамма-излучение, допустим, при столкновении нейтронных звезд?
0: Что? Какое излучение?
4: Ну, излучение с частотой выше гамма-излучения.
0: Ну, что значит выше гамма? Гамма – это как раз самое коротковолновое излучение, порядка ангстрема, меньше. Ну, есть жесткое гамма-излучение, мягкое излучение, но там именно вот и очень жесткое гамма-излучение рождается.
4: Ну, то есть ниже, выше частоты в теории невозможно? Или есть какие-то условия, в которых она в теории может?
0: То есть могут ли быть фотоны с энергиями выше, чем гамма-кванты?
4: Да,
0: да. Ну, теоретически запрета на энергию фотона нет. Важно, чтобы вот процесс, в котором фотон рождается, чтобы он допускал рождение таких фотонов. Дело в том, что фотон рождается как результат разницы масс взаимодействующих частиц. Фотон рождается, это МЦ квадрат, так сказать, это аннигилирует что-то, и вот МЦ квадрат, у вас энергия покоя преобразуется в фотон. Чтобы получить фотон очень высокой энергии, надо, чтобы разница масс двух сливающих частиц была достаточно велика. Если она, например, если у вас масса электрона, вот она 500 кэв, пол мэва. Вот. Если сливаются, так сказать, скажем, два электрона, то образуется гамма-излучение с энергией 500 кэв, даже не мэв. А если сливаются протон и антипротон, масса протона – это примерно 1 гэв. Вот если энергия 1 гэв, они сливаются, то образуется гамма-излучение с энергией порядка гэва. А если более тяжелые частицы, вот возьмите там уран, у которого атомный вес, у протона атомный вес 1, а у урана 238. И вот два уран и антиуран ядра, уран и антиуран сливаются. Тогда при аннигиляции они дадут фотон с энергией, равной 238, гэвов. Потому что один-то гэв, а здесь 238 штук. То есть это будет очень жесткий фотон. То есть все зависит от того, каков тот процесс, который рождает фотон.
4: Вот вопрос этим был вызван. То есть если представить нейтронную звезду как большой атом, то в теории возможно.
0: Но когда нейтронная звезда как большой атом, она когда вот существует отдельно. А когда они начинают сливаться, то тут уже дается о себе знать структура нейтронной звезды. Она деформируется, превращается в диск, кстати, тоже. Потому что они же не прямо сталкиваются, у них есть пролет. То есть есть угловой момент при взаимодействии, они разрушаются, да, образуется дискообразная оболочка, и, как правило, образуется выброс перпендикулярно диску, джет так называемый, со скоростью порядка скорости света, который, кстати, наблюдался в этой вот, при слиянии нейтронных звезд и так далее. То есть это будет некоторый процесс. Вот. И, так сказать, там и рождаются, но там рождаются уже гамма-кванты не от слияния самих нейтронных звезд, а от слияния тех протонов, которые которые в этой нейтронной звезде сидят. Потому что она при слиянии разлетается на куски. И эти куски друг с другом взаимодействуют и так далее. Это интересная физика.
2: Спасибо большое, Анатолий Михайлович, за удивительно интересную лекцию, очень сложную, но все-таки, я думаю, аудитория оценила вашу лекцию. Спасибо большое. Спасибо большое, как всегда, нашим гостям, аудитории, которые задают очень толковые, замечательные вопросы. Это тоже очень-очень приятно. Я могу сказать, что мы с Анатолием Михайловичем предварительно договорились о том, что презентацию новой книги «Многоканальная астрономия», это термин, который только-только появился, мы проведем здесь. Вот это будет, наверное, Новый год.
0: Но она где-то после Нового года появится. И, наверное, может там в феврале, будет.
2: Может быть, это будет конец января, может быть, февраль, может быть, там, чуть позже. Так что вот следите за информацией.
0: Это первая книга в нашей стране, вот именно вот по канале. И, насколько я знаю, первая книга в мире. Пока я не вижу, вот сколько пресс-релизов я не смотрел, объявления о том, что где-то там в Америке или в Англии, во Франции планируется такая книга, нету пока. То есть люди еще немножко не очухались. А вот мы первые-то сообразили, что надо написать такую книжку. Она важна будет для учителей школ. Сейчас же астрономия в школах преподается. Поэтому это десятки тысяч школ. И я думаю, что здесь будет хороший тираж, она будет хорошо.
2: Ну, я думаю, что все любители, но и специалисты тоже.
0: Любителям тоже, да. Она вполне на доступном языке, без особых формул. Ну, чисто качественно.
2: То, что надо. Поэтому вот... Милости просим на эту презентацию. Ну, а я хочу сказать, что в следующий раз мы с вами встречаемся 19 декабря. Борис Михайлович Шустов расскажет нам о распределении вещества во Вселенной. На этом прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: И гость у нас сегодня Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Очень приятно вас снова видеть с нами. Сегодня мы будем говорить про Берингово море.
2: Или Боброво море.
1: Или Камчатское море.
2: Боброво-е.
3: Боброво-е.
2: А вы знаете, о каких бобрах идет речь, когда мы говорим о Беринговом море?
3: Нет. Не которые на шапку идут.
2: Они идут на шапку, но это морские бобры. А правильно, это морская выдра.
3: Ах, вот оно что.
2: Да, именно этот бесценный мех и был причиной, главной причиной освоение Берингового моря нашими с вами предшественниками. Угу. Именно золото мягкая рухлядь.
3: А
2: бесценная.
3: Мягкая рухлядь?
2: Мягкая рухлядь так назывался в старину мех. Наиболее ценный. Кстати, соболя так назывались.
3: Ничего себе.
2: Да, и шкуры калана, которые были самым дорогим мехом, которые привозили наши промышленники из Берингового моря.
3: Вести долго, наверное, надо было.
1: А вот, года два. Да, просветите меня, пожалуйста, человека с географией плохо. У меня Беринговое море мы где находим? Это понятно, что это где-то в северных частях у нас?
2: Ну, это не совсем Северное море, хотя многие его причисляют к Арктике. Во всяком случае, его добрую северную половину. А вообще оно находится между нашей Чукоткой, угу, и между нашей Корякией, и между Аляской.
3: Тоже нашей бывшей.
2: Бывшей нашей Аляской. А снизу, сверху Берингово море замыкается замечательным Беринговым проливом, который соединяет, по большому счету, Тихоокеанский регион с Арктикой. Угу. А снизу оно окаймляется цепочкой Алеутских островов, которые называются Алеутская гряда. Длинный такой. Поэтому, если вы на него посмотрите, в географической проекции оно представляет себе такой, ну, не совсем правильно нарисованный треугольник, угу, который сходится к Беринговому проливу и открывается к Тихому океану грядой Алеутских островов.
3: Интересное море. Наверное, и условия там уникальные какие-то, да, есть?
2: Да, условия абсолютно уникальные. Я бы сказал, что эта уникальность, она прежде всего проявляется в совершенно феноменальной биологической продуктивности этого бассейна. Вот если говорить о каких-то формальных цифрах сейчас, то из Берингового моря, в зависимости от климатических условий, разные страны совместно, в основном Россия и Соединенные Штаты, получают до 4,5 миллионов тонн рыбной продукции. Это около 7% того, что вообще дает человечеству мировой океан. Из этого очень относительно небольшого моря.
1: А это почему там так много всего?
2: Вот так сошлись всякого рода климатические и биологические условия. И вот сочетание, знаете, сочетание условий, которые дает высокие широты, с тем, что существует зимний период, а в зимний период происходит вертикальное перемешивание моря, и в верхние слои поступают питательные вещества, и в летний период достаточная освещенность солнца и прочие благоприятные условия, которые позволяют не только развиться первичному органическому веществу, но и потом этому веществу пропутешествовать по всей сложной трофической цепи.
1: Ну, мы как-то привыкли, что все-таки, ну, вот где тропики, где тепло, там активная какая-то морская жизнь, да?
2: Она разнообразная, но она не великая по богатству. Угу. А здесь жизнь может быть не такая разнообразная, но, конечно, потрясающая по богатству. Вот в середине Берингового моря на краю восточного шельфа есть острова, названные в честь нашего с вами соотечественника, одного из величайших землепроходцев 17 века, Герасима Прибылова. Они так и называются, острова Прибылова. До сих пор они сохранили эти названия, и они вместе с Аляской были проданы Соединенным Штатам Америки. Это крохотные острова. Поперечник этих островов около, ну, 14-15 километров. Два острова. Там есть еще более мелкие острова, но их вообще не стоит принимать во внимание. Вот представьте себе два таких маленьких бугорка, как уколы иглы на карте. И на этих островах жило до начала промысла 7,5 миллионов котиков, около 1,5 миллионов морской выдры, калана, с которой мы начали, и около 5 миллионов морских птиц.
1: Но они как в метро, мне кажется, там были в час пик.
2: Да, так и есть. И вот даже сейчас, после многолетнего промысла морских котиков был начат в конце 17 века, а закрыт, по-моему, в 86-м или 87-м году. Можете себе представить. Даже после этого там осталось около 3 миллионов котиков.
3: Нормально. А граница где проходит между нами и Америкой? Не по этим островам?
2: Нет, к сожалению, граница проходит там, где кончается отсчет 200 миль от этих островов в сторону России. Теперь эти острова не принадлежат нам, и как торчащий из океана кусочек американской земли является той точкой, от которой отсчитывается 200-мильная зона. То есть... Именно поэтому Америке принадлежит большая и, к сожалению, лучшая часть Берингового моря. И с точки зрения промысла современного, и с точки зрения необыкновенного разнообразия условий, которые там есть. И я бы сказал, даже с точки зрения необыкновенной, просто феноменальной притягательности этого района для туристов. Потому что там, вот я с трудом могу вспомнить о каких-то туристических мероприятиях в нашей части Берингового моря, а вот те же самые Приболовые острова, о которых я рассказывал, они притягивают туристов, потому что их называют северными галапагосами. Это явление, ну, мирового масштаба с точки зрения сосредоточения жизни. Но самое-то главное, ведь когда я говорю об этом феноменальном богатстве, я косвенно говорю о том, что это феноменальное богатство кормится, как сказали бы наши друзья-украинцы, с этого Берингового моря. Вся продукция, которая там есть, это продукция Беринговоморской экосистемы. И если мы вообще посмотрим на обилие птиц и зверя, то оно просто циклопическое. Там есть острова с более северные, где живут мелкие птицы морские, ну, размером с нашего скворца, которые тоже активно питаются морской продукцией, и их численность на крошечных островах превосходит 5-7 миллионов. Когда это все поднимается в воздух, то воистину не видно неба. Это просто как будто ты находишься на пасеке.
3: А так всегда было или это...
2: Так всегда было и еще больше. Всегда было еще больше, потому что это замечательное разнообразие дополнялось китами, которых, к сожалению, человек к 70-му году практически истребил. Дополнялось это великое разнообразие огромной популяцией зверя морского, удивительно красивого, которого мы называем сивуч. А американцы его называют гораздо более поэтично. Они называют его стеллеров морской лев. Это совершенно феноменальное животное, которое тоже вместе с промыслом и вместе с другими воздействиями на Берингово море, его обилие ушло в прошлое, так что сейчас все небольшие. Значит, за 20 лет обилие этого вида уменьшилось в 20 раз. Можете себе представить, что это такое.
3: Но все равно этому циклопическому количеству пернатых, да, нужно чего-то есть, тоже циклопическое.
2: Вот-вот, море кормит все, и плюс к этому оно кормит вот тот гигантский промысел, о котором я вам сказал. Вот это поразительная вещь, и много мы занимались тем, чтобы вот эту таинственную вещь разгадать. И, в общем, мы пришли к заключению, что, знаете, есть такой удивительный экологический феномен, который связан с тем, что границы таких крупных блоков природных с разными условиями, они являются наиболее продуктивными. На суше это давно было установлено, а в море там же среда подвижная, очень трудно это установить. И вот было найдено удивительное совершенно явление в Беринговом море, которое показали, что вот на стыке условий, территориально можно эти вот стыки определить как, скажем, 3-4% всего бассейна, а в них создаются 30% и иногда и более процентов биологической продукции. Вот это вот такой природные культиваторы, они являются причиной того, что Беринговое... Причем большое количество этих природных культиваторов, немножко разного свойства, они дают вот такую потрясающую совершенно и биологическую продукцию, и удивительное для севера биологическое разнообразие.
3: Ну, например, какие там пункты в меню есть в морском? Что там дают?
2: Это очень интересный вопрос. Я бы, знаете, начал разговор о морском меню с минтая.
3: Ну, давай.
2: Некоторые говорят, а некоторые говорят, разговор заходит о минтае. Ведь минтая не было на нашем столе до середины 70-х годов. Если минтай в Беринговом море ловили, то его ловили только для того, чтобы кормить животных на опушных фермах. В нашей диете не было такой рыбы. А минтай вообще рыба удивительная. И удивительность ее связана с тем, что в отличие от многих других рыб, у нее очень низкое содержание жира в мясе. Ну, менее 3%. Это очень мало. А такое малое количество жира, оно может быть легко при обработке рыбного мяса экстрагировано, и вы получаете чистейший, идеальный для человеческого организма белок морской рыбы. Не несущий никаких, а запах рыбы, который часто мы так не любим, он ведь связан с липидами, с жирами. Если вы экстрагируете жиры, то вы получаете чистый белок без запаха. И вот японцы, которые феноменально используют в кухне своей минтаевое мясо, они могут делать все, начиная от вот таких рыбных котлет, кончая имитацией отбивных, свиных, телячьих. Причем все это с запахом, все это с видом. Туда вставляется косточка, но на самом деле суть-то этих всех вещей, она абсолютно диетическая.
3: Интересно, да. Ментай, царица, оказывается, да. моря.
2: И царица с Ментаем связана, с Ментаем связана совершенно потрясающая интрига.
3: А вот об этой интриге да. давайте поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим сегодня о Беринговом море.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на Ментае мы остановились.
2: Интрига Ментая.
3: Интрига Ментая, она исключительно интересная. Я вам сказал, что... Я вам сказал, что Ментая-то мы практически не знали до середины 70-х годов. Надо сказать, что и в Беринговом море его было немного. А в 70-е годы, в середине 70-х годов, случилось удивительное климатическое явление, которое вообще климатологи, океанологи называют переключением режима в северной части Тихого океана. Берингово море слегка потеплело, и в Берингово море чуть-чуть изменился характер ледостава зимнего. Плюс к этому, к началу 70-х годов, как я вам уже сказал, были практически полностью истреблены киты, которые были главными потребителями планктона. И это открыло Ментаю дорогу из северной части Тихого океана в Берингово море. И от практически нулевых уловов, ну, очень маленьких уловов в конце 60-х, мы подошли к уловам во второй половине 70-х, которые улов только Ментая. Они достигали 4 миллионов тонн. Это был крупнейший после перуанского анчоуса моновидовой промысел в Мировом океане. Представляете себе, каким образом климатическое дыхание может изменить облик бассейна? Как, знаете, есть хорошее выражение, я не знаю даже, как его точно перевести с английского, он сказал, keystone

0: в зимний период, может быть, здесь наши с вами соотечественники. И также весь уклад жизни у них такой же американизированный, за исключением одного. Они имеют право промышлять, как и раньше, небольшое количество морского зверя. Это количество на оба острова, если мне не изменяет память, около 3000 котиков. Причем эти котики показываются им специально. Служба рыбы и дичи позволяет им в определенном месте и определенного возрастного состава добыть котиков. Потому что, ну вот, как они уверяют, это очень важный для них компонент питания, потому что они живут без света, там в месяц один солнечный день бывает, и без витаминов специальных, поэтому вот они исторически приспособлены к тому, что они утилизируют это мясо котиков, кстати сказать, исключительно полезное с точки зрения микроэлементов и витаминов. Они ловят рыбу, и им позволено ходить на птичьи базары, как в старину, собирать яйца чаек и каэр. И они эти яйца сохраняют и, значит, традиционно едят. Но все это в строго контролируемых, очень малых количествах. Так что, несмотря на то, что они американцы по всему, и ездят на роскошных американских автомобилях и разговаривают по 2-3 сотовым телефонам сразу, тем не менее, они сохраняют вот этот элемент жизненного.
1: А как они сохраняют рождаемость? Они берут американских себе жен, мужей? Или
0: православных? Нет, я этого не видел. То есть это исключение. Они, как правило, и это большая проблема. Проблема
2: бескровного
0: скрещивания. Да, но тем не менее, как-то они ухитряются это дело разводить и между родственными кланами. И, в общем, у них порядочно детишек. Эти детишки, конечно, практически все учатся на берегу.
1: Давайте сейчас мы прервемся. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук Берингова моря. Тема сегодняшней передачи.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на алютах мы остановились.
2: Да, о том, как они поддерживают численность населения. Ну, да. Проблема есть, в общем-то, мы об этом сегодня узнали.
3: Да, есть проблема, но тем не менее их численность, в отличие от численности многих других малых народов, она стабильна.
1: Но у них же наверняка, как у всех американцев, должен быть свой шринг, свой психотерапевт, к которому они ходят, и он убеждает их, что нужно брать себе еще американских жен.
3: А ну, не только еще, американских. Знаете как, надо при этом уговорить дочку Рокфеллера, надо еще уговорить американскую. Но я знаю, тем не менее, такие браки очень интересные, очень успешные. Вот один из таких ведущих людей, который убедил американское правительство закрыть промысел там в середине 80-х годов и убедил своих соотечественников закрыть промысел, потому что для них это был единственный источник дохода. Он был в свое время советником губернатора Аляски по науку. Такой потрясающий шан алиут. У него жена белая, ну, американка, очень тоже интересный человек. Работал на... Она была редактором и ведущим American Public Radio. Это практически ваш маяк на американской стороне. Очень интересный брак был, очень интересный у них сын. И мне кажется, что вот... Но это какое-то исключение, скорее. Потому что большая часть браков – это браки вот такие, внутренние.
1: Но все равно они живут себе вполне цивилизованно. Не то, да, чтобы они там с удочкой вышли в море, там у них...
2: На шикарных машинах, мы уже выяснили.
1: Да. При свечах сидят.
2: Да. А как нам увидеть Берингово море, если мы простые люди, не ученые, а как в качестве туриста? Можно туда попасть?
1: С какой стороны зайти лучше?
3: Да. Я боюсь, что вам придется заходить туда в основном с американской стороны.
2: Дорого.
3: Очень дорого. И вообще вот эти путешествия на острова Прибылова, которые, конечно, я еще раз это повторяю, это жемчужина. Я это говорю к тому, что если кто-то из вас или слушающих нас людей увидит когда-то вас какой-то фильм про острова Прибылова или возможность посмотреть этот фильм, обнаружится, сделайте это непременно, потому что это действительно такое же уникальное место, как Галапагосские острова. Но экскурсия туда, когда я там был в начале 90-х годов, в первой половине 90-х годов, я там работал, экскурсия туда стоила около 14 тысяч долларов недельная. По тем временам это были просто циклопические деньги.
1: Ну, это и сейчас немало.
2: А с нашей стороны вообще никаких возможностей нет зайти?
3: Нет, ну можно как-то попасть на нашу... Сейчас вообще везде туризм развит. И, может быть, попасть как-то на нашу часть Алеутских островов и на нашу часть Берингового моря, но я, откровенно говоря, не слышал, чтобы были какие-то устойчивые и

0: явно, даже не знаю, такие места, которые я мог бы назвать, чтобы сказать, езжайте туда, и вы увидите истинное Берингово море. Вот, может быть, за исключением северной очень интересной части, это уже Чукотская часть Берингового моря, вот бухта Провидения, и сам поселок Провидения, и давайте все-таки вот мы с Дежнева отнесем к Берингову морю, и Уэлен, поселок Уэлен, но...
1: А Ратманово, остров Ратманово?
0: А туда невозможно попасть практически, невозможно попасть, я думаю, что прежде всего по всяким пограничным и прочим соображением, связанным с охраной границы и дислокацией каких-то...
2: Да, ну и вообще, будем честны, там с транспортом-то все не очень обстоит. Но
1: все равно это какая-то романтический флер имеется. Ведь мы раз в год всегда слышим, что остров Ратманово, именно там начинается Новый год.
2: Но да. Я помню, что мой брат летал на Чукотку на неделю, там, ну, тоже по работе, все. Он остался там на 3 недели, потому что погода, вертолет, извини, просто не может прилететь. Все, там по-другому все существует. А погодные условия, там же не то, что сел на Боинг и прилетел туда, что так не работает.
0: Верно, но вы знаете, то, что человек может увидеть там, легко и окупает все сидения, все ожидания. Я тоже ведь работал на Чукотке очень долго и прошел практически всю северную часть Чукотки, прошел пешком. Я теперь смотрю на это и думаю, что это, наверное, был не тот человек. Я был не тем человеком. Потому что я практически прошел от места рядом с мысом Дежнева. Вот такого поселка Нешкан, это огромная часть, очень трудно проходимая, жил там довольно долго. Мы там всякую делали научную работу, связанную с прибрежной частью. Это места потрясающе интересные. Я вообще, когда смотрю на российскую Арктику, я очень горюю как раз вот по этому поводу. Ну вот почему так? Это необыкновенно красивые места, это ведь наше с вами отечество. Причем одна из красивейших частей нашего отечества, красивейших и не имеющих абсолютно никаких аналогов. Потому что если вы, скажем, полетите на Аляску, что проще сделать, чем попасть на наш север. Аляска — потрясающее место, но это другой север, абсолютно другой, чем наш. И мы просто как-то себя, я имею в виду страну, обворовываем немножко, в том смысле, что мы не открываем людям упорным, настойчивым и желающим туда поехать возможности эти места посмотреть. Это, вот знаете, надо посмотреть на картину Роквелла Кента, которую мы с вами, по-моему, вспоминали, когда говорили об Арктике. Ну вот Берингово море дает вот такие поразительные совершенно ощущения, северная его часть. Вообще это удивительно интересно. И попасть в какие-то места, где вы видите вот такой сгусток жизни, вот человек не может понять. Я ученый, я не мог понять, как существуют эти миллионы птиц и зверей вместе на этих крошечных островах. Там земли нет, ногу мне поставить между ними пройти. Они там живут и размножаются, и благоденствуют. Как это можно
2: быть? А друг друга не едят?
0: Нет, они не едят друг друга. Нет. Кстати, там очень, вот если говорить об интригах Берингового моря, есть еще одна интереснейшая интрига, которая связана с тем, как исчез оттуда, практически исчез удивительно красивый Стеллеров морской лев, о котором мы говорили.
1: За 30 секунд придется открыть эту интригу.
0: Откроем, что после истребления китов Стеллеров морской лев стал объектом нападения косаток. И это объяснило вот этот потрясающий природный феномен, почему все усилия человека по охране Стеллеров морского льва не принесли никаких результатов.
1: А наоборот.
2: Потому что косатки красивые, но очень опасные. Да.
0: И прожорливые.
2: Очень... Прожорливые и хищные, да. Спасибо вам громадное.
1: Ждем вас снова у нас в гостях.
0: Спасибо большое.
1: Принесите, пожалуйста, фотографии.
2: Да.
1: Вы наверняка фотографировали там.
0: Я принесу фотографии. Более того, я очень советую вам потратить несколько часов, 2-3, съездить в Дарвинский музей и посмотреть фотографии, которые мы делали в Арктике.
1: Спасибо большое. В гостях Михаил Флинн. До свидания.
2: Всего доброго.
0: До свидания. Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На прошлой лекции мы говорили о нашей галактике. На небе она представляется нам полосой Млечного Пути. Если как следует рассмотреть эту полосу, то мы увидим на ней отдельные клочки ярких туманностей. Вообще говоря, эти туманности поначалу мешали астрономам. Они выглядят иногда так же, как туманные пятна комет, которые очень любят искать астрономы, потому что кометам присваивают их имена. И еще в 18 веке некоторые астрономы стали наносить на карту звездного неба эти пятна, чтобы сразу отождествлять их и не путать с кометами. Наиболее известным из них был Шарль Месье. Он составил первый каталог неподвижных туманных пятен на небе. Некоторые из них мы видим даже без телескопа. Ну, вот известная туманность Ориона. Ее в хорошую зимнюю ночь можно разглядеть даже невооруженным глазом. Месье обнаружил и занес в свой каталог примерно 100 туманных пятен. И вот некоторые из них оказались не принадлежащими нашей галактике, а лежащими гораздо дальше, в межгалактических областях. Но узнали это астрономы далеко не сразу. Например, 31 номер в каталоге Месье выглядит странно, и даже сам Шарль Месье зарисовал это пятно. И мы видим его на этой иллюстрации как вытянутую, такую палкообразную с утолщением в середине структуру. Конечно, Месье не догадывался о том, что это такое, он просто составил каталог мешающих ему пятен. Но сегодня он оказался очень полезным для наблюдателей, которые изучают другие звездные системы. Когда появились телескопы большого размера, астрономы стали зарисовывать эти пятна, фотографии еще не было. И посмотрите, как постепенно форма этих зарисовок становилось все более интересной. А Месье 51. Первые зарисовки не выявляли никакой структуры, просто шарообразное размытое пятнышко. Но затем, с появлением более мощных телескопов, астрономы стали обнаруживать какую-то структуру этих пятен. И, наконец, во второй половине 19 века, когда лорд Росс создал свой гигантский, почти двухметрового размера телескоп, он увидел очень красивую структуру некоторых пятен. Месье 51 предстала как водоворот со спиральной структурой. Замечательный рисунок, намного опередивший свое время. Даже сегодня мы его сравниваем с современными фотографиями этой галактики и удивляемся, как человек невооруженным глазом мог выявить на небе такую слабо светящуюся тонкую структуру. Надо сказать, астрономы прошлого были очень толковыми, опытными и внимательными наблюдателями. Итак, мы видим яркое пятно посередине и некий водоворот, окружающий его. Что это такое? И тут астрономов сбила с толку старинная теория происхождения планетных систем. А еще Кант, бывший сначала натурфилософом, а потом просто философом, и математик Лаплас предложили схему рождения Солнечной системы. И выглядела она примерно так, как на этой иллюстрации. Сначала облако сжимается, имеет почти сферическую форму, но по мере сжатия, сохраняя моменты импульса, оно начинает раскручиваться и принимает форму двух блюдец, как говорят, чечевицеобразную или линзообразную форму. Затем от него отделяются тонкие экваториальные полоски, и каждая из них образует планету в следующем. Очень правильная, в принципе, теория, которая дожила до наших дней. И, в общем, сегодня принципиально не изменилась. Уточнились какие-то детали, но в целом мы именно так представляем себе рождение Солнечной системы и других планетных систем. Но посмотрите, как эти далекие туманные пятна, а перед нами 31-й объект в каталоге Месье, как они похожи на эти умозрительные зарисовки старых ученых. Что было думать астрономам 19 века? Конечно, перед ними формирующаяся планетная система. И только в начале 20 века, благодаря некоторым наблюдателям, обладавшим очень по тем временам мощной оптической техникой, а перед нами Эдвин Хаббл, который всегда работал на самых больших телескопах, а в начале 20 века он имел просто рекордный телескоп с диаметром более метра, он выявил в этих туманных пятнах отдельные звезды, среди них Цефеиды, а мы уже знаем, что Цефеиды – это хорошие маркеры расстояний. Определив период их колебаний блеска, он нашел расстояние до этих туманных пятен и выяснилось, что они намного дальше, чем центр нашего Млечного Пути, и намного больше по размеру, чем обычные газовые туманности, которые представляются нам пятнами в Млечном Пути. Хаббл исследовал многие галактики и составил определенную морфологическую схему. Мы говорим морфологическую классификацию тех галактик, которые ему удалось изучить. Она очень простая. Он увидел, что есть галактики бесструктурные, напоминающие дыню, яблоко, какой-то снежный ком разной степени сплюснутости. Он назвал их elliptical galaxies, то есть эллиптические галактики, и расположил по порядку их увеличения сплюснутости от шарообразных к наиболее сплюснутым. А с правой стороны его схемы он расположил спиральные структуры, похожие на Мессье 31, и понял, что они делятся на два больших класса. У одних спирали отходят прямо от яркого центра, а у других от некой полосы, пересекающей этот центр. Первые из них он назвал нормальными спиралями, а вторые – спиралями с перемычкой, или по-английски перемычка бар, и мы сегодня часто говорим спирали с баром. Там спиральные структуры начинаются от концов этой самой звездной перемычки. И, наконец, эти три ветви смыкаются на таких странных галактиках, которые Хаббл обозначил как S0 и назвал линзовидными. То есть они сплюснутые, они явно вращаются, но на их диске незаметны спиральные структуры. Это была первая очень удачная классификация, но в нее уложились не все галактики. Вот некоторые из тех, которые не попадают ни в один из упомянутых классов. Они не эллиптические, не спиральные, а какие-то бесформенные, по-английски irregular, иррегулярные. Куда было их деть? Сначала Хаббл отбрасывал их в мусорную корзину, то есть не включал в классификацию, а потом нашлось для них место справа, на правом конце его такой камертонной или вилкообразной схемы, и эти галактики в каком-то смысле напоминают растрепанные спирали, уже потерявшие свою геометрическую структуру. И вот там они регулярные и нашли свое место в этой классификации Хаббла. А наша галактика? Где ее место на этой схеме? Сегодня мы знаем, что это спиральная система, а вот по поводу бара были сомнения и были споры среди ученых. Но, пожалуй, сегодня они уже закончились. Правда, в классификации нашей галактики до сих пор буква «Б» большая, которая как раз и говорит о наличии бара, она в скобках. То есть полной уверенности нет. Все-таки центр галактики мы с трудом видим сквозь пылевые облака. Но, пожалуй, больших сомнений нет в том, что наша спиральная галактика имеет перемычку в центре. Это барообразная структура. Тем не менее, есть галактики, но ни на что не похожие. С одной стороны, они вполне симметричны, очень четкую форму имеют, отнюдь не иррегулярные. Но куда отнести вот такую систему? Кольцо с ярким центром. В середине 20 века стало ясно, что классификация Хаббла слишком примитивна. Нужно ее как-то расширить. Первые попытки были вот такого типа. Пол Ходж, американский астроном, предложил разделить на две плоскости классификацию Хаббла, как бы в пространство ее вывести. Но это была не очень удачная мысль. И более удачной оказалась мысль франко-американского астронома Жерара де Вокулера, который предложил полностью трехмерную классификацию. Вот тут мы видим ее срез, а в более подробном виде срез выглядит так. Спирали могут начинаться от бара, могут начинаться из центра галактики, а могут начинаться от кольца окружающего центр. И то, что сейчас перед вами, это один, ну, как бы кусочек батона, вырезанный из, вот здесь фотографии вместо схемы, вырезанный из трехмерной структуры, такой дынеобразной структуры. Если мы ее разрежем на дольки, то каждая долька будет плоской, а сложенные вместе они окажутся трехмерными. Ну, конечно, на листе учебника или в тетрадке трехмерную фигуру трудно изображать, она всегда к проекции, да и для непрофессионала, который не прямо уж так подробно изучает галактики, это немножко сложноватая схема. Поэтому появились другие варианты. Например, московский астроном, очень известный в свое время, Борис Александрович Воронцов-Вильяминов, профессор МГУ, он предложил описывать внешний вид галактик, не пытаясь объединить их в какую-то простую схему, а просто буквенным кодом обозначать, есть ли у галактики ядро, есть ли вокруг него какая-то структура спиралеобразная или кольцеобразная, есть ли отростки. То есть в виде буквенного шрифта зашифровывать вид картинки, то есть морфологическую структуру этой галактики. Борис Александрович и его сотрудники, а точнее сотрудницы, проделали гигантскую работу по зрительной, вот, глазомерной классификации галактик, составили огромные каталоги. Но они слишком подробны для простых целей, для простой в наше время электронной, компьютерной классификации внешнего вида галактики. Так что Хаблский камертон дожил до наших дней. И в учебниках астрономии, особенно в школьных, да и в университетских, вы найдете именно эту примитивную, но простую и наглядную классификацию. Конечно, пока мы смотрим на галактику в оптическом диапазоне, вид ее представляется нам одним. Но когда мы переходим к другим, к инфракрасному, ультрафиолетовому, рентгеновскому диапазону, вид галактики может существенно измениться. Перед вами несколько портретов туманности Андромеды, Мессия-31, в разных диапазонах и синтезированный из разных лучей. Ее вид не очень сильно меняется, но сегодня астрономы предпочитают инфракрасные изображения галактик, как менее подверженные поглощению света межзвездным веществом. И классификация, подобная Хабблу, сегодня расширена на инфракрасный диапазон, развивается уже теми, кто изучает галактики именно в этих диапазонах спектра. А рядом с нами, вокруг нашей галактики, а точнее говоря, на ее далекой периферии, мы находим в основном небольшие системы. Магеллановые облака, которые при ближайшем рассмотрении имеют странную структуру. И неправильной нельзя назвать эту галактику, большое Магелланово облако, и какой-то особый барообразный, ну, бар тут заметен, но, скажем, спиральные отростки от него почти не видны. И вообще любую галактику, рассматривая подробно, вы всегда найдете какие-то детали, не вписывающиеся в общую классификацию. И появилось даже отдельное название для таких галактик, подобные Магеллановым облакам. Есть совсем небольшие спутники нашей галактики, микро- или карликовые, эллиптические, карликовые, неправильные. Ну вот, например, такая почти кубической формы галактика. Дело в том, что любой маленький звездный коллектив не может иметь уж очень правильную форму. Если в нем загорается одна-две области звездообразования, то они зрительно сразу искажают форму этой галактики. И она, может быть, из эллиптической превращается в какую-то растрепанную, неправильную. Так что классификация карликов – это всегда дело сложное, но мы можем сказать, что наша гигантская спиральная система окружена десятками карликовых галактик разного типа.

13 век был богат на открытия в области оптики. В Нидерландах освоили способ изготовления стеклянных зеркал, Италия же подарила миру очки. Первые оптические приборы были очень простые и несовершенны, но именно они дали людям возможность взглянуть на мир иначе. По странному стечению обстоятельств, именно в этих двух странах, в Италии и Нидерландах, вскоре после изобретения зеркал и линз, миру явились величайшие мастера живописи. Нет сомнений, мимо прогрессивных новинок не могли пройти живописцы Ренессанса. Их работы были очень реалистичны и сильно отличались от того, что создавали их предшественники. На рубеже третьего тысячелетия британский художник Дэвид Хокни и физик Чарльз Фалка провели ряд исследований, которые позволили им высказать свои гипотезы о том, как мастера изобразительного искусства использовали достижения науки. В 1434 году великий нидерландский живописец Ян ван Эйк изобразил зеркальную полусферу, выпуклое зеркало, на картине «Портрет супругов Арнольфини». Есть основания полагать, что в этой работе он обратился к помощи вогнутого зеркала. Оно способно отражать и проецировать изображение в перевернутом виде, но при этом довольно четко, что позволило художнику весьма точно зафиксировать на картине не только тончайшие детали человеческого лица, одежды или интерьера, но даже световые блики. Возможно, сферическое зеркало помогало и другим живописцам. Итальянец Франческо Пармиджанино изобразил в выпуклом зеркале самого себя. Оборотную сторону зеркала он мог использовать при работе над знаменитым женским портретом Антея. Тот, кто способен оценить удивительную красоту прекрасной незнакомки, ее великолепные одежды и мастерство исполнения, без труда заметит, что правое плечо девушки и ее рука непомерно велики. Это несоответствие легко объяснить, если предположить, что знаменитый мастер из Пармы обводил зеркальную проекцию по ходу работы, смещая фокус. Если так, то искажение пропорций было весьма вероятным. Настоящим подарком для художников стал прибор под названием «камера обскура». Загадочное словосочетание в переводе с латыни означает «темная комната». Об этом чудесном и простом устройстве, известном с древности, писал сам Леонардо да Винчи. Когда изображения освещенных предметов попадают через малое круглое отверстие внутрь очень темной комнаты, то, поместив на некотором расстоянии от отверстия лист белой бумаги, вы обнаружите на ней все предметы в их соответствующих размерах и цветах. Такую картинку можно было не только рассматривать, но и обводить. Камера обскура – не что иное, как предшественник фотоаппарата. Предположительно, великий художник и великий ученый Леонардо да Винчи применял такую камеру для зарисовки пейзажей. Природу он изображал на втором плане своих полотен, а оптика помогала ему приближать удаленные объекты. Немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер придумал еще один способ фиксировать натуру. Чтобы создать точную копию модели на холсте или бумаге, он предлагал смотреть на объект через сетку, особую рамку с натянутыми нитями. Действительно, рисунок по клеточкам давал предельно точное изображение, а потому рамка Дюрера надолго вошла в арсенал живописцев. Относительно качественные линзы появились в самом начале 16-го столетия. Конечно же, такими линзами обзавелась камера обскура. Отраженная картинка при этом стала гораздо более яркой и четкой. Такое усовершенствование не могли не заметить живописцы той эпохи. Свой способ работы мастера тщательно скрывали, поэтому кто именно пользовался камерой, остается только гадать. Подсказкой может служить появление на живописных полотнах огромного количества левшей. Это и понятно. Линза переворачивала изображение в камере не только вверх ногами, но и зеркально.
Еще более убедительным свидетельством в деле использования камеры обскура является тот факт, что многие великие живописцы не оставили после себя ни эскизов, ни набросков к своим гениальным полотнам. Впрочем, возможно, это результат вдохновения. На то они и гении, чтобы создавать шедевры. В 17 веке у художников появился новый помощник – камера люцида. Дословно с латыни «светлая комната». Впрочем, ни камера, ни комната здесь не нужны. В данном случае пользовались полупрозрачным зеркалом, которое крепили под углом к планшету. Глядя в него, художник видел все сразу – и модель, и лист бумаги, и карандаш в своей руке. Это давало возможность точно рисовать предмет, соблюдая пропорции и не пропуская деталей. И все же именно темная комната, камера обскура, давала самое широкое поле для экспериментов живописцев. Настоящая революция произошла, когда камера превратилась в черный ящик и стала переносной. Приспособление было чем-то средним между фотоаппаратом и биноклем. Пока ученые-астрономы изучали звезды с помощью больших камер, художники рассматривали натуру в маленькие. С одной стороны миниатюрное отверстие с линзой. Внутри зеркало, а сверху матовая пластина, куда и проецировалось четкое и уже не перевернутое изображение. Правда, как оказалось, линза немного искажала реальность. Цвета становились темнее, контрасты ярче, а блестящие предметы, не попавшие в фокус, давали характерные блики. Доказано, что камеру обскуру, снабженную линзой, использовал нидерландский художник 17 века Ян Вермеер. Именно такая камера помогала ему изображать очень сложные предметы, а также запечатлеть город Дельфт в пейзаже, который отличался почти фотографической точностью. Великолепные городские пейзажи Ведуты создавал и венецианец Джованни Антонио Каналь, известный как Каналетто. Доказано, что поскольку его эффектные картины пользовались большим спросом, он усовершенствовал процесс их создания, прибегнув к помощи камеры обскуры. В России камера обскура появилась лишь в середине 18 века. Ее назвали «махина для снимания перспектив». Такой махиной заведовал мастер из географического департамента Академии наук Михаил Махаев. В течение нескольких лет он зарисовывал виды Петербурга и Москвы, обводя проекции карандашом. Таким образом, он создавал несколько черновиков, затем выбирал лучший из вариантов, который и дорабатывал. Пером и кистью дорисовывал людей, кареты и корабли. Его рисунки вошли в альбом к 50-летию Петербурга. А прекрасная панорама Кремля украсила карту Москвы и окрестностей. И все же техника остается лишь техникой. И даже чудо техники фотоаппарат, который пришел в начале 19 века на смену камере обскуре, не смог обойтись без опытного глаза мастера. Оптика продолжает служить искусству, и кто знает, как еще пересекутся их пути. Несомненно одно, лишь рука настоящего мастера может создать произведение искусства, лишь вдохновение гения рождает истинный шедевр.

0: Всем добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброй ночи и доброго времени суток. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня вы услышите о случайностях, которые не случайны. В роли Квизат Хадераха выступит Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, ну, будем считать, что действительно случайности не случайны, и не случайно лекция стала называться именно так, потому что изначально она должна была называться «Счастливый случай», но в какой-то волшебный момент почему-то ее название переменилось. Ну, я думаю, что стоит всем, так сказать, ее послушать и посмотреть, все-таки действительно не случайны случайности или же это случайность, и какое название этой лекции больше подходит. Можете даже написать это потом в комментариях, даже интересно, что вы по этому поводу думаете. Вот, ну вот здесь вот осталось первичное название все-таки про «Счастливый случай». В любом случае, о чем будет у нас эта самая лекция? Как я на прошлой неделе говорил, что еще все-таки все, так сказать, только вышли после каникул, по крайней мере, на территории России, конечно, в других странах каникулы поменьше, поскромнее, но даже и в других странах тоже, в общем-то, я думаю, у всех еще сохранялось такое приподнятое настроение, а уж и в России, и в странах СНГ все еще и Старый Новый Год празднуют, поэтому еще и в эти выходные тоже настроение приподнялось и стало такое праздничное. Ну и хочется что-нибудь такое приятное в эти дни послушать. И в связи с этим я как раз и решил рассказать о всяких интересных и приятных случаях, которые происходят с палеонтологами или же со случайными людьми, но что может привести к палеонтологическим открытиям.

Ну, действительно, вот, конечно же, есть у нас появились ребра и позвонки. Постепенно начал собирать всего стегозавра. Ну, а сейчас этот целый скелет стегозавра хранится в Красноярском музее. То есть, вот так вот, просто спускаясь с холма, заметив какую-то консервную банку, можно иногда открыть целого динозавра. Имейте в виду, так что если заметите где-то какую-то консервную банку, проверьте, вдруг это позвонок динозавра. Если вдруг это не позвонок динозавра, ну тогда выбросьте консервную банку, пусть не валяется, не мусорит. А мы продолжаем путешествие по таким неожиданным открытиям. И вот уж точно абсолютно какая-то счастливая история с невероятным стечением обстоятельств приключилась с Софьей Михайловной Синицей. Прекрасным тоже специалистом, доктором геолого-минералогических наук. И история с ней приключилась еще и в уже очень преклонном возрасте, уже на восьмом десятке. То есть, ну, в принципе, казалось бы, да, что уже все великие открытия, наверное, остались где-то позади. Уже там многие, как говорится, просто на пенсии сидят и ничего не делают. А Софья Михайловна продолжала работать упорно. И вдруг из Читы, где она находилась, если я ничего не путаю, ей пришло сообщение о том, что появилась какая-то работа в Центральной России. И несмотря на свой возраст уже такой довольно солидный, она решила поехать работать. Но буквально, когда она еще была в пути, оказалось, что все отменилось. Ничего не получилось. Вот, работы больше нет. Пришлось возвращаться. Ну и возвращаясь, значит, Софья Михайловна совсем огорчилась. Но что делать, значит, надо тогда работать там, где получается. Вот. И на следующий год она отправилась на раскопки в так называемую Патьку Линда, я пропустил, в Чернышевский район Забайкальского края. Поиски велись, ничего интересного обнаружить не удавалось. В какой-то момент Софья Михайловна устала, но все-таки человек уже в годах, и присела отдохнуть под березкой. Присела отдохнуть, но как бы все-таки геолог, да, просто так сидеть отдыхать скучно, стала перебирать какие-то камушки под ногами. Нашла кости динозавра. В итоге на следующий год приехали уже несколько человек в это место. Да, я забыл упомянуть, значит, первый раз это она, или, может, неправильно сказал, первый раз она сама одна приехала. На следующий год приехало уже три человека, стали раскопки вести и обнаружили множество костей динозавров. Причем, там, так сказать, никто не верил в то, что снова удастся что-то найти, как там описывает тоже сама Софья Михайловна, что там им кричали, что там приходите, уже тут картошка готова, хватит там копаться, все равно ничего не найдете. А они шли с огромными плитами с костями динозавров. Ну, а на следующий год уже приехала международная экспедиция, там и бельгийцы подтянулись и все, потому что это были не просто динозавры, оказалось, что это динозавры, законсервированные вулканическим пеплом, идеальной сохранности, и там даже отпечатки кожи, это единственный динозавр с отпечатками перьев с территории России, и цельный скелет, ну и в итоге так вот был открыт Кулинда-Драмей, один из самых удивительных динозавров с территории России, на данный момент известный. Вот такой вот красавец, у которого сверху были такие длинные перышки, была юбочка из таких вот пушистых перышек, ну а лапки и хвостик были голенькими. Ну вот здесь как раз очень здорово, классная реконструкция. Это, по-моему, у нас Андрей Атучин рисовал, один из наших лучших палеохудожников-иллюстраторов. И вот сзади он изобразил как раз тот самый вулкан, который потом взорвется, и вот все это вместе засыпет. И, можно сказать, тут вот как в таких Помпеях древних эти животные погибнут и будут дожидаться Софьи Михайловны. Кстати говоря, Кулинда-Драмей, помимо того, что очень хорошо сохранился, он еще имеет очень хорошее такое интересное положение. Как говорят, базальное положение по отношению к множеству других рептилий, к маргиноцефалам. Ну, или если попроще, то, значит, получается, он древний родственник утконосых динозавров и также рогатых и толстоголовых всяких разных. То есть, можно сказать, один из таких вот самых древних примитивных птицетазовых. Ну, конечно, далеко не самый древний, это все-таки юрское животное. Но один из. Следующая история, про которую я хотел вам рассказать, связана с аргентинозавром. Опять же, динозавр, мягко говоря, небезызвестный. Я на всякий случай напомню, что, согласно мнению некоторых авторов, это самый крупный для нашей динозавр.

который когда-либо был известен. Жил он во время мелового периода, то есть порядка там 100 миллионов лет назад, и, разумеется, на территории Аргентины, что красноречиво указывает его название. Такой вот замечательный аргентинозавр. В 87 году он был открыт, и абсолютно был открыт случайно. Открыл его вообще ни разу не ученый, а открыл его фермер. Местный фермер Гильермо Эридия на ферме Лас Аверас в 8 километрах к востоке от площади Уинкуль в провинции Неукен в Аргентине. И первая его находка – это была одна косточка. Причем, ну, Гильермо заподозрил, что это что-то абсолютно точно древнее, но он не понял, что это кость. По старой доброй традиции, которую еще начали шахтеры, работающие в Бельгии, он принял кость за кусочек дерева. Но в дальнейшем оказалось, что нет, это не дерево, это кость. К счастью, он это дерево решил показать все-таки ученым, позвал специалистов. Специалисты приехали, очень обрадовались, договорились с ним, чтобы можно было у него вести какие-то раскопки, и на следующий год приехали и стали добывать кости. И не зря копали, потому что оказалось, что там все-таки не только одна кость, а еще потом нашли кусочки таза и позвонки, и в итоге уже собрали такую существенную часть от одного из самых гигантских динозавров. Вот. За это мы должны сказать спасибо местному музею, музею Кармен Фунес. Ну и, конечно же, палеонтологу, который участвовал в работах, а именно Хосе Бонапарте. Кстати, Хосе Бонапарте – это, наверное, один из самых знаменитых аргентинских палеонтологов, так что если вы когда-то где-то слышали про его имя, не удивляйтесь. Он приложил руку к исследованию огромного количества аргентинских динозавров. А палеонтологи Южной Америки сейчас на подъеме, так что Хосе Бонапарте тоже молодец. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие и продолжаем знакомиться с неожиданными совершенно находками, с какими-то случайностями, которые оказываются совсем не случайными. И мы уже подближаемся к современности, переходим в 2000-е годы и, как ни странно, наконец-то оказываемся в Китае. Это поразительная лекция по палеонтологии, в которой я, по-моему, про Китай еще ни разу не упоминал. Как такое приключилось, я не знаю. Но вот я исправляюсь. И сообщаю, что в 2015 году именно в Китае было сделано совершенно неожиданное открытие. А именно, строилась дорога в провинции Гуандун. И во время строительства дороги, когда прорыли трассу, неожиданно обнаружили яйца динозаврячьи. И не просто яйца, это же Китай. Там не могли найти какое-нибудь яйцо. Там нашли сразу 43 яйца. Ну, честно говоря, мне кажется, китайцы не сильно, как говорится, по этому поводу переживают и как-то это воодушевляются такими находками, потому что вообще-то у них там в одном из музеев лежит 10 тысяч яиц динозавров. Китайцы, опять же, в этом плане просто абсолютно рекордсмены. Ни у кого такого количества находок яиц еще не было. Но из этих 10 тысяч вот 43 яйца было найдено при строительстве дороги рабочими. Совершенно случайно. Еще приятно. Рабочие не выкинули их как можно быстрее, чтобы им работать не мешали всякие там ученые потом. Все-таки сообщили ученым. И яйца потом достались и попали в музеи. Остались и сохранились. Продолжаем наше путешествие по странным и загадочным животным, которые неожиданно были открыты. И у нас уже были фермеры, у нас были шахтеры, у нас были рабочие, у нас были строители. Ну а на сей раз настала пора для пастухов. Мне кажется, что пастухов в палеонтологии обходят совершенно, как говорится, несправедливо. Так нельзя. Пастухи тоже достойны внимания в палеонтологических лекциях. Особенно Хуан де Диос Сота. Это пастух, который пас стадо в Аргентине, снова же, опять же, перегонял, значит, через речку Валлиманка свое стадо, это в Буэнос-Айресе, если что, находится, вот, недалеко от столицы. Речка в тот момент обмелела, и он заметил какие-то странные бугры, и, приглядевшись к ним, заподозрил что-то неладное. Как оказалось, на этих буграх были вот такие вот замечательнейшие совершенно фрагменты панциря,
И тогда он понял, что это что-то ценное, сообщил ученым. В дальнейшем пришли, раскопали, и оказалось, что это глиптодонты. Древние, обитавшие несколько миллионов лет назад, гигантские броненосцы, которые когда-то в огромном количестве гуляли по просторам Южной Америки. В принципе, любая находка хороших скелетов глиптодонтов – это, ну, не то чтобы находка каждого дня. То есть это редкость, и, разумеется, за такой находкой бы приехали. А находка, которая была сделана благодаря пастуху, оказалась вдвойне уникальной, потому что четыре панциря были обнаружены рядышком. Они лежали вот буквально друг за дружкой. Ну и сами понимаете, что если бы какие-то были обстоятельства и на другими, кто бы там через это, кто-то через эту речку бы не пошел, там, не знаю, не было бы такого низкого уровня воды. Опять же, никто бы никогда бы эту находку не обнаружил. А так прям целое семейство было найдено за один раз, целое стадо. А иногда вообще странные вещи творятся. Казалось бы, какая-то окаменелость сломалась, что-то от нее откололось. Это ж плохо. Но нет. В некоторых случаях это хорошо. И благодаря вот каким-то обломам мы узнаем множество удивительных каких-то вещей. Так, например, получилось с трилобитом, найденным в Чехии, аулокоплеврой. Я, кстати, хочу отметить, что в Чехии вообще есть несколько прекрасных местонахождений с шикарными трилобитами. Ордовикского возраста и силурийского, ну, вот это одно из них. У конкретно этого трилобита скололся кусочек глобели. Глобель – это центральная часть трилобита, такая вздувшаяся, под ней располагался желудок. Кстати, вот я так как я уже про новости рассказывал в прошлый раз, видимо, об этом я уже в ближайшее время не расскажу, очень хочется. Вот как раз-таки в Чехии, тоже в прошлом году, нашли содержимое пищевода одного из трилобитов. Это, кстати, тоже первый случай в истории. Благодаря чему мы узнали, что трилобиты, как тараканы, жрали все подряд. Но мы, в принципе, и раньше это догадывались, но теперь мы это знаем точно. Но не будем отвлекаться. Это, кстати, тоже исследование прошлого года, но про другое, не про желудок. Так вот, значит, глобель, приподнятая часть головы. Она сверху, разумеется, покрыта панцирем. И 200 лет изучают трилобитов, 200 лет смотрели на эту глобель, на глаза трилобитов, на их голову, изучали все вдоль и поперек, но ни разу глобель нужным образом не скалывалась. А тут вот не повезло, когда один из образцов доставали, откололи кусочек глобели. Ну вот, вот не бывает такое, вот неудачно как-то добыли. И под сколом обнаружили вот такие точечки. Это глазки. А оказалось, что у трилобитов-то не два глаза, а пять. Пять глаз. У них есть два сложных глаза и три простых глазка. В принципе, в этом супер каких-то вот неожиданностей нету. Вот, допустим, у современных насекомых тоже частенько, помимо двух сложных глаз фасеточных, имеется посерединке три простых глаз. И даже у некоторых древних животных тоже ранее три простых глазка обнаруживалось. Вот. Самый известный случай – это апобиния. Знаменитое пятиглазое чудовище из кембрийского периода. Ну, фактически-то удивительно, она просто размером своих этих вот простых глазков. А так-то, ну, тоже у нее два сложных глаза и три простых. А вот что у трилобитов были еще простые глазки, никто не знал. Случайность привела к неожиданному открытию. Ну и заканчиваю я вот прям вот совсем самой-самой поздней историей, которая приключилась уже... Ну, приключилась она на самом деле еще, по-моему, в конце позапрошлого, начале прошлого года. Но, соответственно, вот статья вышла буквально, по-моему, там в ноябре, что ли, 23-го года. Вот прям самая-самая поздняя история. А история была такая. Вот где только и когда какие окаменелости не вылезут, совершенно не угадаешь. Новая Зеландия. Решили переделать очистные сооружения, канализацию починить. Вот уж канализационных палеонтологов у нас еще не было, это точно. Значит, стали чинить канализацию, стали новые, прорыли котлованы и зарылись в древние породы, как оказалось. Стали выбрасывать песчаник для того, чтобы новую там канализацию построить. И среди песка обнаружилась куча окаменелостей. Вот, кстати, история умалчивает, кто вообще был такой умный, чтобы все-таки заметил эти окаменелости и куда-то сообщил. То ли это местные жители мимо проходили, то ли еще чего-то. Но вот тут вот обратили внимание на них. И палеонтологи приехали, попросили им отгрузить этого песка,
честная компания, вот я даже написал, добрая компания, Watercare, спасибо, и там, можно сказать, от лица всех.

0: описать, и вот будет там этот.
1: Захоронение там. Много интереснейших памятников, много знаменитостей. Если у вас есть время, сходите непременно в выходной день на Новодевичье кладбище. Вы с большой пользой для души и для ума проведете там время. Знаете, походы по кладбищу, особенно по такому историческому, наводят на массу полезных мыслей о бренности бытия, приходящей славе, смысле жизни. По традиции, несколько слов о том, что происходило в это время в Европе. Прямым современником, ну, чуть-чуть помоложе, нашего Василия III, в Англии является самый знаменитый английский король Генрих VIII. Вот это уже был тиран как тиран, такой образцовый деспот. Он скончается в год, когда Иван Грозный будет венчан на царство. В русскоязычном интернете почему-то его называют «синей бородой», и считается, что сказка Шарля Перро «Синяя борода», она как раз про Генриха. Это не так. Уже выяснили сейчас, что настоящим прообразом «синей бороды» являлся один из подвижников Жанны д'Арк, французский военачальник Жюль Дюре. Его обвинила инквизиция в том, что он похищал и приносил в жертву в своем замке маленьких мальчиков и девочек, и плюс еще якобы убил и замуровал несколько своих жен. В итоге его казнили. Наверное, там не было дыма без огня. А Генрих просто был женат много раз. 6. В этом отношении его любят сравнивать с Иваном Грозным. Ивану Грозному до него далеко. Ну, нескольких жен своих он отправил на плаху. Стал Генрих королем при интересных обстоятельствах. Не могу не отвлечься, поскольку недавно был ковид. И все мы страшно переживали о том, какая напасть свалилась на планету. Переживали все, кроме историков медицины, которые знали, что такое по-настоящему страшные болезни в истории человечества. Вот Генрих VIII стал королем случайно, потому что наследником престола был его старший брат. Неожиданно молодым, умершим от жуткой напасти, поразившей тогда несколько европейских городов, не только Англию, но больше всего мы знаем о том, как эта болезнь проистекала в Лондоне, потому что есть много письменных свидетельств. Болезнь эта называлась sweating fever, потовой от слова пот, лихорадка. Суть болезни очень простая. Утром человек, проснувшись, плохо себя чувствовал. Он жутко потел, насквозь промокали одежда, простыни. Его трясло буквально. Как тогда лечили? Ну, видят, что человеку плохо, лихорадка какая-то. Ну, поили какими-то отварами, давали много пить, переодевали в сухое. Буквально 2-3 часа, после чего больной умиротворенно засыпал. Инкубационный период между первыми признаками этой странной болезни, поразившей тогда Лондон, Южную Англию, Центральную и некоторые европейские города, был от 4 до 8 часов. После этого человек умирал. Болезнь не щадила никого. И наследник английского престола, старшего брата Генриха VIII, и английскую знать. Тогда болезни были очень страшные. Помните, чума, язвы. Никаких бубонов, никаких шрамов, никаких синяков, никаких язв. Человек выглядел абсолютно нормально. Он просто потел. Ну и дурно себя чувствовал 2-3 часа. Единственный способ спастись от этой болезни – уехать из Лондона. Все, кто мог, убегали куда-то, вот кому было куда бежать. Томас Мор утром ушел на работу. Жена не очень хорошо себя чувствовала, лихорадила, но ходил он утром рано, жена еще не встала с постели, поцеловал, весь день на работе, дома умерли его жена и его дети. При этом сам Томас Мор даже не заболел, и никто из слуг его дома не заболел. Накладывался карантин, на дверях рисовали белый крест краской или мелом, дверь заколачивали в доме, где кто-то болеет потовой горячкой. Еду передавали как-то там через окошко. Смертность 100%. Наука пытается исследовать останки заболевших и до сих пор не может объяснить, что это была за напасть. Более того, потовая горячка возвращалась несколько раз. Эта эпидемия шла волнами на протяжении десятилетия, а потом исчезла одномоментно, раз – и больше ее нет. Такие напасти сваливались на человечество. Так вот, Генрих VIII, оказавшись на троне вместо своего старшего брата, умершего от этой лихорадки, унаследовал заодно вместе с троном и его супругу, Катерину Арагонскую, овдовевшую. Катерина Арагонская была дочерью

основатели королевства Испании, короля Арагона и королевы Кастилии. Ну, считалась одной из самых образованных женщин эпохи. Впрочем, это ей не помогло. Наследника престола она родить не могла. Генрих VIII, крупный, высокий, рыжеволосый силач, очень увлекался, как бы сейчас сказали, фитнесом, тяжелой атлетикой, разного рода спортивными упражнениями, особенно хорош был в стрельбе из лука. Натянуть английский лук – это, знаете, какая сноровка и сила нужна. Он действительно был любимцем женщин. Наследник не родится. В конце концов, развод. Римский папа, так же, как и патриарх Константинопольский, в случае с Василием III, развод не одобряет. Потом он об этом пожалел, потому что Генрих VIII поступил радикально. Он просто вывел английскую церковь из-под власти римского престола и основал отдельную англиканскую церковь, главой которой является сам король. Ну, а дальше смотрите разные фильмы. Дальше Мария Кровавая, это, кстати, дочь первой супруги Генриха VIII. Далее Анна Болейн, которая тоже рождала только девочек. Вот Елизавета Великая, Елизавета I. Сейчас скончалась Елизавета II, английская королева. Елизавета I. Это была дочь Анны Болейн и Генриха VIII. Дальше потом целая вереница жен, любовников жен. Генрих VIII казнил и любовников, и жен своих отдельных по разным обвинениям. Иногда всех их там скопом, в общем, там было не скучно. До сих пор дипломированные психиатры ставят диагнозы Генриху VIII, находя признаки самых неожиданных и разнообразных психических заболеваний. Вот считается, что это самый кровавый монарх в истории Англии. Никогда ни до, ни после якобы не было по королевским приговорам больше казнено людей. Это, знаете, товарищи, как считать. При его дочери Елизавете тоже там такое творилось на английских дорогах. Куда там Ивану Грозному? В конце концов, король как-то совсем из-за своего дурного образа жизни испортился. Питался он очень странно, мягко сказать. Ел исключительно жирное мясо. Результат – ожирение, подагра, плюс где-то на охоте повредил ногу. Рана очень долго не заживала. Запомним этот эпизод. При росте где-то 1,80 м+, он весил к концу жизни 180 килограмм, еле передвигался. Я видел рыцарские доспехи в Вестминстере Генриха VIII, еще молодого. Огромные доспехи, в них действительно очень крупный мужчина поместится. К чему я всю эту историю вам рассказываю, почему так отвлекся? Не только потому, что интересные параллели в семейной жизни Генриха VIII, которого знают все, и нашего Василия III, которого не знает никто, даже у нас в стране, к сожалению. А дело в том, какую большую роль в популяризации правителей несет литература. Бесчисленное число романов, написано о времени Генриха VIII. И кинематограф. Посмотрите сериал «Тюдоры». Вы увидите там Генриха, вечно молодого. Хотя действие сериала, там какое-то бесчетное число серий и сезонов длится, ну, явно там несколько десятилетий. Вы увидите вечно молодого Генриха. Так худощавого, стройного, коротко стриженного, который все время играет со своими товарищами и друзьями в большой теннис, в прообраз большого тенниса. Все это очень-очень забавно. Ну, хоть бы одно хорошее кино сняли у нас о Василии III. У нас вон про Ивана Грозного, посмотрите, фильм «Царь». Мамонов, конечно, прекрасный актер, но жуть же страшная. И Эйзенштейн, судя по всему, шел примерно в этом же направлении. Как-то мы слишком критически относимся к нашей истории. Василий III, как я сказал, был человек богобоязненный, искренне верующий. И вот во время очередной поездки на Богомолье, в монастырь, он попал в автокатастрофу. Его карета то ли врезалась во что-то, то ли опрокинулась в бедро Василию III, как Генриху VIII на охоте. Попала щепка грязная. Началось нагноение, заражение крови. Василий III чувствовал себя все хуже, хуже и хуже. И в конце концов уехал в Москву умирать. Понимая, что он обречен, он собрал ближайших бояр, пригласил митрополита и составил подробное духовное завещание, назначив регенский опекунский совет и заставив всех их присягнуть своему сыну Ивану. Сыну Ивану на тот момент только-только исполнилось 3 года. 53-54, это, кстати, критический возраст для русских царей и монархов. Обратите внимание, что примерно в этом же возрасте скончается плюс-минус
Петр I, и Ленин, и много-много кто еще. Посмотрите в интернете, вы удивитесь, насколько для царствующих особ, правящих самодержцев, это опасный возраст. Главный итог. При нем закончился процесс формирования единого централизованного государства. Система управления полностью сложилась, уделов почти не осталось, только самым ближним родственникам. Идеология «Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать» стала доминировать в умах и сердцах московской элиты. С точки зрения территориальных приобретений окончательно вошли в состав единого государства Псковская земля, Смоленская земля, южно-русские территории на Черниговская область, окрестности Сумская, окрестности Гомеля и Переславль-Рязанская земля, то есть Рязанское княжество. Государство наше увеличилось за век Ивана неимоверно, фактически объединив большую часть русских земель. В 1514 году в договоре с императором Священной Римской империи Максимилианом Василий именуется императором русов, знаете, как Наполеон, императором всех французов. Впоследствии Петр I, принимая от Сената титул императора, который, кстати, долгое время не все признавали в Европе, Петр ссылался именно на этот исторический прецедент и говорил: «Такова наша история. Предки наши носили титул императора русов, а я теперь буду императором всероссийским». Но чтобы это слово перестало быть юридической казуистикой, а стало объективным явлением географии и истории, от императора русов Василия III до Российской империи пройдет еще огромный путь. Будет много пота, будет много слез, много крови, много горя, много труда и много славы. Обо всем этом мы поговорим с вами в следующих лекциях. Спасибо вам за внимание к русской истории. И наш следующий разговор, как вы понимаете, будет о сыне Василия III, Иване Васильевиче Грозном. Ну как же без него? Какой рассказ о русской истории обойдется без Ивана Грозного? Там много всего интересного. До следующих встреч!

плавает, и в природных водоемах на всех континентах, кроме Антарктиды. Скорее всего, ну, тут есть два объяснения. Либо это вид, который исходно был широчайше распространен на всех континентах. Но, во-первых, таких видов, мягко говоря, немного, а во-вторых, тогда бы водных медуз знали давно, а не то, что в 1880 году это стало действительно научной сенсацией. То есть, получается, они все-таки расселились. И, видимо, расселились из какого-то небольшого ареала обитания, за пределы которого сами почему-то вот без этого маленького содействия человека не могли выйти. Но, судя по всему, расселились быстро, и оказалось, что как только они оказались за пределами своего исходного ареала, они прекрасно стали расселяться вообще везде, в естественной среде. Мы до сих пор, это один из немногих видов, для которого так и не удалось найти его исходный ареал. Предполагают, что это либо Южная, Юго-Восточная Азия, либо Южная Америка. Как вы понимаете, мощный разброс, да? И здесь еще нам повезло, что Краспедокуста сама по себе никакого значительного урона не причиняет тем экосистемам пресноводным, в которые она попадает. Поэтому это скорее пример, когда инвазия случилась, инвазия вида захватила все континенты, кроме Антарктиды, но не привела к каким-то серьезным неблагоприятным последствиям. На самом деле, ну, вообще явно, что это исходно тропический или субтропический зверь, но расселилась она значительно за пределы даже субтропиков. Ну, например, на широте Москвы, в Европейской России, особенно в каких-нибудь крупных водохранилищах, можно встретить полипы Краспедокуст. Более того, ну, все-таки на широте Москвы им холодновато, поэтому они размножаются только бесполым путем, воспроизводя полипы. Но иногда, знаете, у нас так бывает, что вот как с майских праздников включат лето, так и не выключают. Вода прогревается, краспедокусты счастливо считают, что морозильник выключили. Нужно спешно перейти к половому размножению. И отпочковывают большое количество медуз. Даже на широте Москвы иногда, купаясь в жаркий июльский день, можно обнаружить себя в пруду или водохранилище, окруженным медузами. Небольшими, но медузами. Напомню, они совершенно безобидны для человека. У них есть стрекательные клетки, но кожу они проткнуть не могут. Можно в аквариум посадить за ними, очень интересно в аквариуме наблюдать. Они очень изящные медузы. Ну, в общем, не надо их пугаться, не надо думать, что с вами что-то не так, что у вас галлюцинации. Просто знайте, что к распедокустам очень хорошо. Тепло, и они размножаются половым путем. Ну да ладно, давайте двинемся дальше. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип грибневики. Я уже упоминал, что долгое время, ну и в школьной программе, например, до сих пор, существовал один единый тип кишечно-полостный, куда относились и медузы с полипами, и грибневики. Но уже достаточно давно стало понятно, что несмотря на то, что грибневики внешне напоминают медуз, они тоже такие жилетелые, у них тоже тело образовано двумя слоями клеток, наружным и внутренним, между которыми пространство заполнено такой студенистой массой, которая называется мезоглея. Но даже если просто присмотреться к грибневику в море, станет понятно, что на медузу он не очень-то похож. Если разобраться с его внутренним строением, то становится понятно, что вообще не похож он на медузу, хотя тоже ведет планктонный образ жизни. А когда ученые разобрались с работой его нервной системы, то там вообще оказалось, что все указывает на то, что у них нервная система возникла, нервные клетки возникли независимо от всех остальных животных. И если наша, например, нервная

Система — это эволюционная производная нервной системы, собственно, полипов и медуз, ну или каких-то их близких родственников вымерших, то у грибневики, возможно, нервные системы обзавелись независимо. И это совсем тогда получается отдельная ветвь эволюции животных. А может статься, что вообще там к стрекающим мы ближе, чем грибневики. Ну да ладно, это отдельный интересный вопрос, мы сейчас не про него. Грибневиков совсем немного, около 150 видов. Это как раз один из примеров типов, которые так за всю свою многосотмиллионлетнюю историю так и не освоили пресные воды. Они обитают исключительно в морской воде. Делятся на два класса – щупальцевые и голые. Больше видов в щупальцевых. Ну, дальше, я думаю, давайте просто уже разберемся с их строением. Грибневики устроены необычно. У них есть рот, тоже не тонального отверстия. Рот ведет в полость, разделенную на разветвленную на такую систему полостей внутри тела. На самом деле на противоположном конце тела есть, ну, так называемые анальные поры, маленькие отверстия, через которые часть непереваренной пищи они могут выбрасывать, но это не анальные отверстия, в основном они выбрасывают через рот непереваренную пищу. Также у них могут быть развитые два щупальца, что, кстати, ну, однозначно намекает на то, что они не являются близкими родственниками медуз, и стрекающих вообще. Потому что для стрекающих характерна так называемая радиальная симметрия, когда через тело можно провести несколько плоскостей симметрии. А здесь можно провести всего две плоскости симметрии. Крест-накрест. Ну да ладно. Про симметрию тоже сейчас углубляться в нее не будем. Какой образ жизни ведут грибневики? Фактически это такие живые пылесосы, которые плывут и впылесошивают в себя все, что может влезть к ним в рот. Почему они называются грибневики? Или по латыни ктенофора, несущие ктены. Ктены или гребни – это компактные группы соединенных друг с другом ресничек. Мы уже упоминали это слово. Ресничка – это вырост клетки подвижный. Соответственно, у них, ну вот как пальцы, если свести вместе, так же и у них много выростов клеток соединяются вместе в такую пластинку. Согласованным биением этих пластинок, которые расположены рядами, гребнями, собственно говоря, у них на теле, они продвигают себя вперед. Это самые крупные организмы на планете, которые перемещаются с помощью биения ресничек, пусть и собранных вот в такие структуры. У них нет стрекательных клеток, но у них есть особые клетки, которые называются коллобласты или коллоциты. Клетки, расположенные на поверхности тела и выделяющие клейкое вещество. Ну, тоже такой и способ защиты, и способ нападения. А начнем давайте с представителей класса щупальцевые. Как можно догадаться, у них есть два развитых щупальца. И перейдем к такому замечательному грибневику, как Мнемиопсис лейди. Мнемиопсис – очень красивый грибневик. Если вы будете отдыхать на Черном море, сейчас я прошу прощения. Если вы будете отдыхать на Черном море, то вы с ними почти обязательно встретитесь. Помимо, ну, наверное, самых массовых там сейчас медуз, аурелий, таких большие, как блюдцы, с четырьмя обычно такими розоватыми полукругами внутри купола, вы можете увидеть мнемиопсисов. Они выглядят как какой-то неясной формы желе, как будто из нескольких каких-то странных лопастей. Их тело так просто завернуто. И если приглядеться, будет видно, что по их телу прям бегут как будто радуги. Ну, собственно, это свет преломляется в ктенах, когда они плывут. Но сейчас отдыхающих мнемиопсисы, ну, скорее просто радуют своей
своим экзотичным видом, своей вот этой переливчатостью. Но, честно говоря, до начала 80-х годов 20 века мнемиопсов в Черном море не было. Они жили в северной части Атлантического океана, но в Черное море не проникали. Как они туда попали? Скорее всего, с балластными водами. Балластные воды – это вода, которую корабль набирает в специальные отсеки, если он идет пустым. Ну, чтобы у него осадка была больше, чтобы его просто ему сложнее было перевернуться на волнах. Часто бывает так, что вот корабль пришел в какой-то порт, разгрузился, а дальше возвращается пустым. В этом порту набирает балластные воды и может хоть через всю планету пройти, и дальше балластные воды нужно будет слить. Согласно современному законодательству, балластные воды нельзя просто так взять и слить в каком-то другом месте океана. Почему? Потому что в них может находиться огромное количество планктонных личинок тех или иных организмов. И, соответственно, да, если эти планктонные личинки попадут в новое место, там из них разовьются взрослые особи, они там приживутся, это будет инвазия. Именно это, видимо, и случилось с мнемиопсисом в начале 80-х годов. Ну, попал и попал, казалось бы. Что плохого? А вот, в отличие от краспидокусты, тут случилось не просто плохое. Тут случилось, честно говоря, ужасное. Дело в том, что, попав в Черное море, оказалось, что у мнемиопсиса нет естественных врагов. Ну, рыбам он не интересен. Это у него большая часть объема тела – это желе, где почти 99% – это вода. Плюс еще выделяет слизь. Совершенно непривлекательный пищевой объект. Но при этом крайне эффективный поедатель зоопланктона. Верхний слой любого водоема, будь то озеро или будь то океан, называется фотическая зона. Это глубина, на которую проходит свет в достаточном количестве, чтобы осуществлялся фотосинтез. Для того, чтобы планктонные организмы, ну, кто такие планктонные организмы, мы уже обсудили, относимые к группе фитопланктона, могли синтезировать, используя энергию света, органические вещества из неорганических. Фитопланктон – это совокупность фотосинтезирующих одноклеточных и колониальных организмов. Среди них есть как бактерии, кинцианобактерии, так и одноклеточные колониальные представители царства растения, есть представители других царств и так далее. Ну, потому что сейчас не все, что фотосинтезирует, относится к царству растения. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, соответственно, в верхнем слое океана живут фитопланктонные организмы, которыми питаются зоопланктонные организмы. К зоопланктонным организмам относятся, ну, например, медузы. Отсюда сразу становится понятно, что можно быть очень большим и все равно быть планктонным. Главное, не иметь возможности сопротивляться течению. Но подавляющее большинство видового разнообразия зоопланктонных организмов – это мелкие, иногда даже почти микроскопические рачки, личинки рыб, личинки моллюсков и так далее, и так далее, и так далее. И вот именно на этих организмов и охотится, ну, наверное, лучше сказать, даже именно ими питается мнемиопсис, потому что, понятно, как бы активной охотой его жизнь не назовешь. А мнемиопсис оказался настолько эффективным выедателем зоопланктона, что во второй половине 80-х, начале 90-х годов 20 века буквально обрушил черноморские экосистемы. Это привело действительно к настоящей, полноценной, масштабной экологической катастрофе. Резким и, честно говоря, необратимым изменениям в экосистемах. Здесь стоит указать следующее.
Второй половине 20 века было сформулировано и подтверждено многократно правило пирамиды биомасс. Для наземных экосистем оно выглядит следующим образом, что если у нас в каком-то месте растет тысячи килограммов травы, то организмов, которые питаются травой, здесь может быть только 100 килограммов, организмов, которые питаются организмами, которые питаются травой, может жить только 10 килограммов, а на организмов, которые питаются организмами, питающимися травой, может приходиться всего только 1 килограмм биомассы. Ну, биомасса, соответственно, вес массы живых организмов. Вот этот первый уровень пирамиды называется продуценты. Это как раз организмы, способные синтезировать органику из неорганики, так называемые автотрофы. Все остальные уровни – это гетеротрофы, организмы, не способные синтезировать органику из неорганики. Соответственно, первый уровень гетеротрофов называется консументы первого порядка, от английского consume – потребляю. Второй уровень – консументы второго порядка, третий – консументы третьего порядка. Ну, понятно, что порядков там не очень много, биомасса должна закончиться. Так вот, это пирамида биомасс для наземных экосистем. Но в водных экосистемах, особенно в морских и океанических, она чуть-чуть отличается. Идейно она такая же. Но как удалось разобраться на рубеже 20 и 21 века, значительная часть фитопланктонных организмов, нет, часть поедается зоопланктонными, которые поедаются рыбами, но значительная часть фитопланктонных организмов погибает. А когда ты одноклеточный, ты умер, ты просто лопнул, сразу перешел в состояние растворенных органических веществ, трупа от тебя никого не осталось. И это запускает так называемую микробную петлю. Прилагательное микробный здесь подразумевает не бактериальный, не синонимичный бактериальному, а микробный в смысле микроскопических организмов. Соответственно, этими веществами питаются бактерии, которыми питаются различные гетеротрофные одноклеточные организмы, передвигающиеся с помощью жгутиков, жгутиконосцы, ими питаются одноклеточные, опять же, инфузории. Все они, погибая, сразу переходят в состояние растворенных органических веществ, плюс непосредственно фитопланктоном питаются инфузории. А дальше всем этим потихонечку питается зоопланктон, которым питаются рыбы. И оказалось удивительное, оказалось, что в океанах и морях значительная большая часть веществ и энергии прокручивается через вот эту вот микробную петлю. А зоопланктон и рыбы – это такая небольшая надстроечка. Небольшая, но очень важная. За счет того, что мнемиопсис эффективнейшим образом стал выедать зоопланктон, но ведь понятно, что инфузории, различные жгутиконосцы ему тоже попадались, то он обрушил вот эту микробную петлю. И вслед за ней посыпались все остальные уровни. Уловы рыб в Черном море буквально за 5-10 лет упали в несколько раз. И так пока и не восстановились до уровня, там, например, второй половины 70-х годов 20 века. Безусловно, сказывается еще и, что люди ловят активно, но, к сожалению, в значительной, если не в первую степень, здесь оказали влияние именно, оказало влияние появление мнемиопсиса. Этот пример, ну, он грустный, но он очень поучительный. Он показывает, собственно говоря, а зачем мы стараемся не допускать расселения организмов в те места, где они до этого не жили. А? Зачем все эти карантинные меры на границах государств? Ну, потому что иногда, например, пересекаешь русско-монгольскую границу, и у тебя шины автомобиля старательно обрабатывают специальным раствором, чтобы семена никакие не прилипли. Или, например, запрещают перевозить через границу живых насекомых.
или какие-то другие живые объекты. И не задумываясь, если может показаться, что ну глупость, ну какая разница. Увы, нет. К сожалению, инвазивные виды могут приводить не только к каким-то неприятным и порой катастрофическим последствиям для разнообразия живых организмов как такового, но могут вызывать настоящие экономические кризисы. Вообще экологические кризисы, они часто переходят в экономические кризисы. Мы поэтому так стараемся сохранить биоразнообразие в том виде, в котором оно есть. Но, вообще, честно говоря, история могла закончиться совсем плохо. Мнемиопсис, вообще, есть свидетельство, что в некоторые года второй половины 80-х, начало 90-х, часть районов Черного моря летом была похожа на прям такой кисель из мнемиопсисов. Но потом случилось, честно говоря, загадочное. И тут мы переходим ко второму классу грибневиков. Ну да, голые, видите, безразвитых таких щупалец. В Черном море в 90-е годы 20 века появился другой грибневик – Бероэ авата. Интересен он тем, что избирательно питается другими грибневиками. Как он там появился? Ну, может, кто-то рискнул и вселил его туда. Официальных свидетельств об этом нет, потому что вообще-то так делать крайне рискованно, и мы обсудим, почему так рискованно делать. Вселять куда-то хищника там, где, чтобы регулировать численность какого-то другого инвазивного организма. Может, он попал туда точно так же с балластными водами. Возможно. История умалчивает. Но он там появился. Появившись, он стал постепенно снижать численность мнемиопсисов. И сейчас в Черном море экосистемы, если можно так сказать, приходят в себя потихоньку после вот этого массовой вспышки численности мнемиопсисов. И страшно представить, что было бы, если бы Бероэ туда не попал. Вообще, говоря про Черное море, стоит сказать еще вот что. На самом деле, да, конечно же, инвазии – это плохо и опасно. Но важно понимать, что Черное море с тем уровнем солености, который у него есть, это довольно молодой водоем, он уже фактически в историческое время появился. Прорыв вод из Мраморного моря в Черное, там сценарии могут быть разные, но произошел, видимо, 6-8 тысяч лет назад. Поэтому экосистемы Черного моря в принципе молодые, и то, что туда попадают новые организмы, ну, вообще для нас это может, конечно, быть неприятным, потому что в масштабе человеческой жизни такие изменения, конечно, колоссальны. Но вообще фактически экосистемы Черного моря только-только формируются, если в геологическом масштабе говорить, поэтому помимо организмов, вселяющихся туда при содействии человека, большое количество организмов просто потихонечку туда продвигается, например, из Мраморного моря. Ну да ладно. Теперь давайте перейдем к следующему типу. К типу плоские черви. Тип плоские черви – это очень многочисленный тип, около 20 тысяч видов. Делится на 4 класса. Ресничные, абсолютное большинство которых свободно живущие, а также сосальщики, трематоды, ленточные, цистода и моногенеи. Их еще называют иногда моногенетическими сосальщиками. Три последние класса исключительно паразитические. Почему здесь слово «турбилярия» ресничные взято в кавычки? Потому что в современной биологической систематике есть один очень такой серьезный конфликт по поводу того, какие таксоны, систематические единицы допустимы, а какие нет. Мы не будем в него углубляться. Я просто хочу сказать, что в большинстве источников вы найдете вот этот класс турбилярия ресничный, а при этом
в некоторых, достаточно во многих тоже, честно говоря, вы его не найдете. И там вместо класса ресничный будет просто набор отрядов. Соответственно, ранг класса там будет фактически пропущен. Для нас это вообще не принципиально. Мы можем себе позволить продолжать их сейчас называть классом. Так вот, именно про ресничных червей мы с вами и поговорим. Ну, это уже организмы билатерально симметричные, двусторонние симметричные. Есть голова. Через тело можно провести только одну плоскость симметрии, делящую тело на левую и правую части. Есть простенькие, но глаза. Пищеварительная система тоже слепо замкнутая, то есть соединена с внешней средой только через рот. Через него же выбрасываются непереваренные остатки. При этом рот ведет в глотку, а глотка, соответственно, ведет в очень разветвленный по всему телу кишечник, который также участвует и в распределении питательных веществ по телу. Глотка у них мускулистая. Несмотря на то, что существа мягкотелые, глоткой они могут вырывать довольно мощные фрагменты. Абсолютно их большинство – это хищники. Причем среди них есть как водные организмы. Ну вот сверху фотография, как водный ресничный червь, ползя по обратной стороне поверхности воды, пленки поверхностного натяжения, пробует съесть многохвостку. Про многохвосток мы, кстати, не так давно говорили. Шестиногие такие, членистоногие. Вот внизу изображено поедание плоским ресничным червем ветвистоуса врачка. Ну, дафни какой-нибудь под водой. То есть, в целом, они прям своей глоткой орудовать могут очень мощно. Да, рот у них находится на брюшной стороне, примерно по центру. Среди них очень много пресноводных видов. Есть морские, чрезвычайно яркие, красивые. Есть наземные, обитающие на суше во влажных регионах. Почему во влажных? Потому что их тело покрыто слоем живых клеток, несущим реснички, так называемым ресничным эпителием. У нас с вами тело покрыто слоем мертвых клеток. Да? У нас верхний слой кожи, он из мертвых клеток. Поэтому мы не так быстро высыхаем. Они очень быстро высыхают, поэтому только во влажных регионах могут жить на земле, на суше. А среди них есть один чрезвычайно опасный инвазивный вид. Это Platydemus monoquaria. Исходный ареал обитания у него – это Новая Гвинея. Но расселился он при этом практически во все тропические и субтропические регионы мира. Ну, в Африке он очень мало представлен. Долгое время он вообще там не был представлен. Как обстоит сейчас ситуация в Африке с ним, честно могу сказать, не знаю. Но в большинстве тропических и субтропических регионов мира он встречается. Как он расселился? Видимо, просто с почвой и с растениями. При этом, попадая в новые регионы, он причинял почвенным экосистемам значительный ущерб. Почему? Да потому что он замечательно эффективно охотится на улиток, фактически просто высасывая их из раковины. С ним пробуют бороться, но, честно говоря, бороться с почвенными беспозвоночными, да и вообще с большинством беспозвоночных, очень и очень сложно. Поэтому, к сожалению, особенно на островах в Тихом океане, а, как известно, на островах часто обитают эндемичные виды, что позвоночных, что беспозвоночных животных, что растений. Эндемик – это организм, который живет только в каком-то определенном месте. Причем эндемик может занимать какую-то небольшую территорию. Можно быть эндемиком Евразии. Тогда, соответственно, просто часто, когда говорят эндемик, подразумевают, что организм какой-то, не знаю, вымирающий, малочисленный. Не обязательно. Но если он занимает маленькую территорию, остров какой-нибудь один, то да. И вот совершенно точно, что к вымиранию нескольких десятков видов моллюсков наземных, расселение
непреднамеренное с участием человека плацитемуса привело. Более того, к сожалению, некоторые люди догадались, им пришло в голову, расселять плацидемуса по островам специально. Зачем? Чтобы бороться

Доброе утро, очень рад вас видеть в нашем музее. И надеюсь, что вы придете в музей уже ногами, а не только на экране нас увидите. Заваривайте чаек. Мы сегодня о нем поговорим, о том, какие сюрпризы может таить в себе чашка чая. Сегодня у нас утренний отбор и некоторые интересные известия про чай. Чай мы все знаем и любим, но иногда чашка чая может таить разнообразнейшие сюрпризы, и мы о них сегодня поговорим. Очень интересно, что наши коллеги из Германии, из Трирского университета провели такую работу по исследованию генома насекомых, как он сохраняется на различных растительных, на разных растениях. Задача у них была проводить мониторинг, и у них там в Трирском университете уже 35 лет идет работа по сбору и замораживанию листьев некоторых деревьев. Там бук, граб, вяз. И они с этих листьев смывают ДНК, просто делают такой смыв, потом раскручивают ДНК, пытаясь выделить оттуда ДНК насекомых и посчитать, сколько видов было когда. Вот 35 лет назад на том же месте, какие были насекомые по смывам с листьев и какие сейчас там живут. Вот эта идея у них постепенно зрела, потому что 35 лет назад какая там ДНК, какой анализ молекулярный. Вот. Но просто эта коллекция с каким-то другим целям начала формироваться, а сейчас они на ней пытаются вот такую науку провести. Ну и в какой-то момент они, значит, обнаружили, что на таких вот на свежих листьях плохо ДНК сохраняется, потому что дождь, солнце, ультрафиолет, там все вот эти дела, ДНК очень быстро разрушается. И они подумали, а на засушенных образцах, может, лучше сохраняется? Вот, например, в гербарии. Там же ДНК, когда она засушенная, там очень хорошо можно для анализа использовать. Это такой вид работа с ДНК, он такой тип ДНК называется ДНК окружающей среды. Environmental DNA или экологическая ДНК. То есть она получается не из самого организма, а из какой-то среды, в котором этот организм обитал. В некоторых случаях, допустим, воздух фильтруют даже. Вот проводили такую интересную работу в зоопарках в Дании и в Великобритании. Они там поставили такие насосы, которые гоняли воздух через фильтр. Потом в какой-то момент они проверили, какая ДНК на этом фильтре содержится. И они обнаружили почти всю свою фауну зоопарка. То есть даже не там, выдергивая шерстинки из каких-то зверей, можно вот просто фильтруя воздух обнаружить, что там водится. Это применяется довольно широко. У нас даже был такой ролик, где мы рассказывали, что была попытка найти таким способом лохнесское чудовище. Ссылку мы вам покажем. Интересный был ролик. Ну, а здесь решили вот именно насекомые, потому что, как сейчас считается, биоразнообразие насекомых падает, причем довольно стремительно, и это надо как-то зафиксировать, то есть отразить документально, посмотреть, заглянуть в прошлое, а сколько было там в том же месте насекомых, и таким образом посмотреть динамику этого процесса. Так вот, они, значит, положили глаз на гербарии, а если гербарий же, они научные гербарии, точно датирован, когда, в каком месте собрано. Но гербарий — это же большая ценность, если его там взять, например, и измельчить, чтобы ДНК извлекать, жалко. Это

0: значит, деструктивный анализ в наших делах называется. И они подумали, а дайте мы сначала методику отработаем, чтобы получится, не получится, какие количества нужны. Может, достаточно вымочить этот листочек, потом опять его высушить и положить гербарий в коллекцию. Вот. И решили, а какие есть высушенные образцы, которые, в общем, легко доступны, недорогие, и, кроме того, могут быть привязаны к определенному месту, к определенному виду. И, соответственно, раз мы знаем вид растений, то можем определить некий комплекс насекомых, который на нем обычно обитает. И они, у них родилась великая идея, а чтобы не взять из магазина просто пакетики чая или сушеную зелень. Что они сделали? Они в результате взяли 40 образцов, то есть 40 пакетиков от 15 разных брендов, просто пошли в магазин, в супермаркет и прикупили. После этого они, значит, свою методику начали испробовать. Главная сложность была в том, чтобы отделить ДНК растения от ДНК насекомых, которые в этих образцах могут содержаться. Они там провели большую работу до того, что подготовительно к этому шли долго, и выделили три комплекса участков ДНК, которые отделяют специфически они для насекомых, но не только для насекомых, вообще для членистоногих, для всего типа. И таким образом, вот если цеплять за эти места как раз праймеры, можно отделить ДНК растения от ДНК членистоногих. Они все это пробовали, испытывали, у них все получилось замечательно. Но самый интересный, потрясающий результат. Вот этих 40 пакетиках, казалось, ни много ни мало, как ДНК 1200, чтобы не соврать, 79 видов членистоногих, относящихся к трем классам. Это насекомые, многоножки и пауки, ну, хелицеровые, там, с клещами и прочими делами. Представляете, 40 чайных пакетиков, 1279 разных видов насекомых, причем не всегда понятно каких, но генетически различающихся. А чтобы определить каких, для этого надо базу иметь данных, в которой есть эталонная, так скажем, последовательность ДНК, с которым мы сравниваем то, что у нас получилось в результате анализа. И тут бывают, конечно, казусы, потому что я вспоминаю лет, наверное, уже 15 назад, когда только начали появляться эти методы, провели анализ ДНК, собранный в Нью-Йоркском метро. Просто там со всего подряд брали мазки, раскручивали и дальше это дело интерпретировали. Там получились шокирующие результаты, которые вообще не соответствуют действительности, но опираются на некоторые вот данные. И беда была в несовершенстве метода, потому что там обнародовали, что в Нью-Йоркском метро найдены ДНК большой панды, сибирской язвы, холеры, чумы, чего-то там еще. И при этом 95, по-моему, процентов ДНК оказалось неизвестной. То есть инопланетяне, по сути, на самом деле нет. Просто они сравнивали расшифрованные ДНК с своей базой данных, которая была наполнена, естественно, не вся, а наполнена в первую очередь, что туда помещает? Редкие исчезающие виды. Вот деньги выделяют, расшифровывают, их ДНК там есть. Особо опасные инфекции. А дальше просто сравнивая наиболее похожие, вот и получилась такая вот ерунда. Здесь тоже может быть так, поэтому надо было расшифровать такие вот, сначала брать хорошо определенный вид насекомых, расшифровать их ДНК и уже как эталон использовать для того, чтобы сравнить с ними то, что получилось в результате анализа. Во многих случаях это уже сделано, потому что чай – это же важная культура, и там известно, что какие насекомые там на этом чае живут, там вредители, безразличные или наоборот очень полезные. Но там не только чай был, вот эти 40 пакетиков, там, значит, был чай, понятно. Чай, как вы знаете, это камелия синензис, то есть это камелия китайская, вот так растение называется. Вот этот чайный куст, у него латинское название камелия синензис. Так что дама с камелиями, это может быть дама с чайником, хотя более известно как декоративное растение камелия японская. Там цветы красивые, а это заваривать ее может быть не так полезно, как чай. Так вот, камелия синензис, чай, там была еще мята, перечная мята, и там была ромашка, ну, ромашковый чай, понятно, и там была еще петрушка, это сушеная зелень. Так вот, оказалось, что на этих четырех видах, конечно, состав насекомых несколько отличался, но еще можно сказать, что пока хранили, перерабатывали, на складе бог знает, какие там вредители бегают, и, может, это все там себя натрясли, в конце концов, такое количество всяких насекомых, сороконожек, многоножек и пауков. На самом деле нет. Оказалось, что как раз вот перечная мята, состав насекомых, который в ней обнаружен, ну не насекомых, а их ДНК, больше привязан к региону, где эта мята в основном выращивается, это Тихоокеанское побережье США. А вот чай, он в основном азиатские виды насекомых. Ну, правда, чай чаю тоже рознь. Вот вы скажете, а что, в любом вообще чае такое количество, там по 400 примерно получается этих видов насекомых в одном чайном пакетике. Это представить 400 насекомых, вот так вот, и все это вот здесь. Конечно, да, смешно. Но получилось, что на ромашке, например, больше оказалось жесткокрылых, то есть жуков, следов ДНК. А, например, на петрушке больше оказалось колембал. Это такие маленькие очень насекомые, примитивные, которые, вот, знаете, так в цветочных горшках бывает, когда поливаешь, они там прыгать начинают, как блошки такие беленькие. Вот. То есть есть там привязка и к виду, и к региону. И таким образом можно, изучая засушенные пробы растения, можно определять состав фауны той или иной в определенном месте. И это все очень, конечно, интересно, но количество потрясает. И сразу кто-то начинает думать, а вот да ну этот чай, а то, знаешь, так вот непонятно, что там пьешь, столько насекомых в одной этой чайной чашке, это так в пост неизвестно чем маскаруемся. Но такого, конечно, нет. Это все следы ДНК. Это говорит о том, что невероятной точности метод. Здесь все равно 99,99 это, наверное, все-таки да не все-таки, а действительно исследования так показали, это все-таки ДНК самого чая. А вот это ДНК насекомых, это не то, что прям насекомые там целиком, но это они просто в чашке не поместят 400 штук с одной заварки. Вот. Это следы ДНК. Это может быть этот листочек насекомое ело, там остались какие-то кусочки, там части мельчайшей слюны. Может, оно просто проползло и оставило следы ДНК. Это как преступник, знаете, на месте преступления он везде оставляет следы. Вот и здесь тоже так же. Может быть, какая-нибудь шкурка там упала. Действительно, на складе, когда все это хранили, фасовали. Интересно, что вот среди вот этих вот 1279 видов, там есть приличное количество именно складских насекомых, которые обитают на складе, в помещении. Они там или вредители, или просто там живут, питаются там, не знаю, чем-нибудь еще. Вот. То есть, в принципе, метод перспективный. Он перспективный еще и потому, что вот дальше они собираются продолжать эту работу и разрабатывать безвредные для самого первичного материала, то есть чай-то что, не жалко, все равно заварим и выбросим. А гербарий научный, лучше как-то придумать, что вот этот там кусочек листа или целый лист аккуратно чем-то там, ну, извлечь из него вот эту ДНК, не разрушая его, не перемалывая. А еще интересно, что насекомых-то ловить их, во-первых, не так и просто. А далее все типы ловушек, они избирательно действуют. Они каких-то насекомых собирают, каких-то нет. А вот если, допустим, просто даже каким-то школьникам предложить методику, когда они могут просто набрать травки и листьев, положить это в зип-пакетик с силикагелем, это все высушить, а потом прислать в лабораторию, таким образом можно привлечь широкий круг гражданских ученых, то есть гражданскую науку к изучению именно экосистем, потому что так получается, что в каждом пакетике вы так можете сделать глоток целой экосистемы. Ну ничего себе, 400 видов. Да у нас фауна Московской области, не знаю, птиц, наверное, столько нет, сколько вот в одной чашке нам насекомых, многоножек и пауков. Очень перспективно, очень интересно и говорит о том, что методы совершенствуются, они становятся очень такими тонкими. И если так дело пойдет, может даже в гомеопатических лекарствах обнаружатся наконец действующие, следы действующего вещества. Но это шутка, вы понимаете, о чем я говорю. Но вообще с чаем все интересно, потому что чайные истории из таких, ну как сказать, они не вчера произошли, это все в течение там, последнего года, оно так собралось. Значит, в сентябре позапрошлого года на таможне в аэропорту Детройте в Америке, в штате Мичиган, при досмотре выборочном, обнаружилось в багаже одного пассажира, который прилетел с Филиппин, обнаружились какие-то странные штучки. Ну, они, фотографии я видел, наши ботаники так и не смогли определить, что это за растение. Если вы сможете, пришлите, потому что, может, это правда. Пассажир-то говорил, что это у него, он из этого делает лечебный, очень полезный чай. То есть это ему прям необходимо, как лекарство. Может быть, и нам тоже это очень нужно, но мы не поймем, что за растение. Там такие, как желуди. Ну, вот, смотрите, изображение. Но сотрудников таможни привлекло внимание, что там в некоторых желудях этих были дырочки. А дырочки, это значит, кто-то их прогрыз.
1: Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора.
0: Ага. Они начали их разламывать и смотреть, и где-то обнаружили, где дырочки, там понятно, что-то уже оттуда вылезло. А в некоторых этих орешках, желудях оказались куколки, в которых были, значит, соответственно, развивающиеся бабочки. Они все это дело забрали. А, еще можно даже начать с другого, потому что все это гуляло посредством массовой информации и в конце концов превратилось в совершенно фантастическую историю, что бабочка-монстр, что какой-то был злоумышленник, который пытался под видом лечебного чая провести в Соединенные Штаты Америки какую-то невероятную бабочку, страшно редкую, очень яркую и красивую, которая последний раз на территории Соединенных Штатов встречалась 100 лет назад. Этого человека якобы звали Хэмсом, и его прямо задержали, арестовали в аэропорту, а бабочек всех этих редчайших, которые 100 лет назад там последний раз видели, всех заморили разогретым паром. Вот так вот выглядит эта история в некоторых таких очень одиозных средствах массовой информации. На самом деле было так. Вот человек из Филиппин, пассажир, вез с собой какое-то там снадобье лекарственное растение, и в них, да, оказались куколки. Это все, конечно, мало ли какого вредителя ты притащишь. Причем в США-то это еще острее ставит, нас климат защищает, у нас зима холодная бывает, и у нас поэтому всякие вот эти тропические вредители не приживаются. А там гораздо все это опаснее, потому что все там в благодатных условиях начинает что-то есть совсем в каких-то невероятных количествах, приносит колоссальный вред. Примеров тому масса. Так вот, тут тоже сразу насторожились, что это такое. Пока там суть до дела, из некоторых куколок вывелись бабочки. Вот. Там специалисты, которые в штате таможня, они, конечно, поняли, что это бабочки из семейства огневки, но там больше 6 тысяч видов. Поэтому огневки есть всякие разные, и вы с ними тоже знакомы, потому что когда у вас на кухне начинают летать такие бабочки покрупнее обыкновенной моли, да еще с какими-то пятнами и полосками такими тусклыми на крыльях, это вот и есть огневки. Они вредители запасов, едят крупу там и все такое вот. И их множество. А тут было интересно, что за огневка. И в результате, ну там энтомологи, которые в штате вот этой таможенной службы, они, естественно, где-то учились, у них широкий круг коллег и контактов. Они это, передавая по инстанции, добрались наконец до энтомолога Смитсоновского института и музея. И там эту моль-то определили. Оказалось, что это, да, действительно моль, описанная в 1912 году известным энтомологом британским Хэмсоном. Вот отсюда взялась вот эта Хэмсон, уже стал тем злоумышленником, который возил эту моль. На самом деле нет, это тот, кто 110 лет назад больше уже описал этот вид. Вот. И он ее описал в 2012 году, и с тех пор ее никто не видел. Но это не значит, что ее не было. Просто, ну, специалист не обращал внимания, мало ли какие, они все похожие, они все летают. Описал он ее с Цейлона, с Шри-Ланки. И вот эта типовая серия находится в Британском музее, и больше их никто никогда, но это же не яркие какие-то бабочки, которые имеют эстетическую, культурную, коммерческую ценность. Дело в том, что у нас бабочки и бабочки. Все они чешуекрылые, они бабочки. А в английском языке есть разница между butterfly и moss. Butterfly – это бабочки дневные, у которых крылышки бэк-бэк-бэк, а моль – это который домиком складывает крылья. Поэтому они, по большому счету, да, они тоже моль. Вот, они потому что активны ночью и в сумерке. Вот, и вид-то у них типичный такой, как у моли. Поэтому так вот я буду говорить иногда моль. Кто там разбирается? Вот раз в 100 лет кто-то там написал монографию по этим молям, по бабочкам ночным Британского музея, с тех пор никто на них не обращал внимания, потому что они там вот на островах, на Филиппинах, там на Цейлоне, в Индии, их там тысячи видов. Вот это семейство объединяет 6 тысяч видов, больше, 6200, и это количество постоянно увеличивается. Как только там у людей, у специалистов доходят руки в этом разбираться, они тут же обнаруживают еще какие-то виды. Потому что они такие невзрачные, поэтому вот эти описания в прессе, что она необыкновенно яркая. Ну, яркая для такой, для тусклой моли. Да, она потому что имеет определенный рисунок на крыльях. Ну, можете сами убедиться, вот вам изображение. Вот. Называется она Macala brachyscopalis. Причем тогда она еще называлась Salma brachyscopalis. Из рода в род их тоже переводят. Там тонкости сложной систематики. Она, конечно, вот вредитель каких-то запасов или, может быть, вот этих вот. Но если вы мне поможете опознать, что это за чай такой, может, чрезвычайно ценный и целебный. Вот, вот этого как раз, этих семян, коробочек, плодов. Систематика интересная. Объект-то такой, если погрузиться в эту тему, конечно, 6 тысяч видов. Это поле для деятельности необыкновенное. Там можно искать мельчайшие различия, вот в это все погрузиться. Это все будет просто смыслом жизни и приобретет необыкновенный интерес. Но специалистов таких немного. Вот на все Соединенные Штаты нашлась одна дама, хранитель коллекции таких молей. Смитсониана. И вот она смогла это все раскопать. Иначе был бы просто такой обычный вредитель, один из ряда, там до семейства-то легко определить, может, и до рода несложно. А вот то, что это вид, который, да, последний раз специалист держал в руках в 1919 году, вот это очень интересно. Коллега Хэмпсон, который был, он вообще британский аристократ, он 10-й баронет в своем роду, он родился в Лондоне, потом работал долгое время в Британской Индии, на Цейлоне, там он был при этом энтомолог-любитель, собрал большую коллекцию разных бабочек, в том числе и вот этих молей. Позднее он вернулся в Лондон и на рубеже позапрошлого и прошлого века он пошел работать волонтером сначала в энтомологическую коллекцию Британского музея, естественно, истории. И постепенно, он очень увлеченный был, средства и время ему позволяли отдаться целиком своему этому хобби, он постепенно стал помощником хранителя, а потом и хранителем отдела энтомологии Британского музея. В результате он за 20 лет написал 15 томов каталога молей Британского музея, это огромный труд, и в том числе там он описал этот вид. И вот он первый-последний раз так вот его описали, а после этого они, конечно, никуда не делись. Они там летают где-то на Цейлоне или на Филиппинах, но просто никто, ученые, не смотрит, не обращает внимания, не попадает к ним это в руки. Возникает вопрос, а если бы вот так вот его привезли бы в Штаты, и они там вылупились и разлетелись бы, могло бы это вызвать какую-то катастрофу экологическую? На что все специалисты, я тоже могу сказать, что, скорее всего, нет, но не исключено. Потому что исключать ничего нельзя, все возможно, но вряд ли. Потому что это довольно узкая ниша. Хотя изучать надо. Потому что 110 лет не видели, экология вообще неизвестна. Даже спектр питания неизвестен. На что они могут переключиться? Может, они на наш любимый чай переключатся и весь чай съедят. Вот такая вот интереснейшая история. Теперь вот эти экземпляры, которые изъяты, они все находятся в коллекции Смитсонианского института. Да, мало специалистов, которые занимаются вот этими молями. И вот эти экземпляры, которые с таможни были взяты, они теперь пополнили музейную коллекцию. Интересно, что последний раз, да, 110 лет назад ученые обращали на это внимание. Это очень интересно, потому что документирование биоразнообразия – это интересно. Хотя бы если посчитать, чем разнообразнее, тем, значит, более устойчивое сообщество. Но если у нас вот в чашечке чая 400 видов насекомых, то, значит, не все потеряно, и биоразнообразие мы некое имеем. Интересно. Интересный сюрприз из чашки чая. Ну еще, что же вдруг такую так редкую, сразу начинается краснокнижную, редкую, исчезнувшую, 100 лет считавшуюся вымершим. Да нет, она 100 лет просто не попадала в руки ученых. Почему ее уничтожили-то? Ну потому что процедура такая непонятная, да, тот самый какой-то организм, причем все его родственники, они вредители запасов продовольствия. Вдруг идет, конечно, надо уничтожить, куда же деваться. При этом уничтожили не биотоп. Весь биотоп и вся среда обитания этой бабочки, она осталась там на Филиппинах или, может быть, на Цейлоне, откуда этот чай, может быть, попал на Филиппины и там его приобрел этот пассажир. Ну, правда, мне вот правда интересно, что это за такой за чай. Если вы сможете определить это растение, то мы вам будем очень благодарны. Может, правда, это что-то такое полезное, что мы без этого дальше жить не сможем. Не надо думать, что в каждом пакетике такой вот там 400 видов. Нет, оказалось, что в зеленом чае оказалось больше всего. Там почти 490 видов насекомых в одном из пакетиков обнаружили. Они не указывают, какого бренда, чтобы не разрушить ему торговлю. Но я еще раз хочу сказать, это следы ДНК, которые, вот если даже там разинувший рот начать там глубоко дышать, ты этой ДНК не знаю, сколько нахватаешься, там не есть какой. А, еще один есть важный момент насчет вот проб ДНК из образцов сушеных растений и насколько это соответствует все-таки тому, что по этим растениям ползало. Вот этот эксперимент в зоопарке, когда гоняли через воздушный насос, через фильтр, а потом проверили, оказалось, что там почти всех животных, которые в зоопарке есть, следы ДНК обнаружили на этом фильтре, кроме тигров. Как это неудивительно, тигров там много и в том, в другом зоопарке это было, но почему-то то ли они меньше ДНК выделяют в окружающую среду, то ли такие вот эти, это же не целиком прям вся молекула ДНК со всей генетической последовательностью организма. Это же какие-то фрагменты, и в этом сложность анализа. Может быть, у тигра это ДНК в окружающей среде в виде таких фрагментов, которые используемыми методами не идентифицируются. То есть может оказаться, что вот мы, отсекая ДНК растения от ДНК членистоногих, отсекаем и часть членистоногих, Ну, вот это все предстоит. То есть метод не то, что прям завтра мы его возьмем, начнем применять широко, а надо еще с ним работать. И как раз именно поэтому выбрали. Чая-то, слава богу, хватит, чтобы отработать любой метод. Это не потрошить гербарий из уникальных научных коллекций, а вот когда на чае натренируется, тогда можно будет перейти уже к серьезной работе с историческими коллекциями, а также привлечь широкий круг, ну вот вас, наших подписчиков, гражданских ученых, любителей природы, к исследованию сообществ, в данном случае насекомых. Ну так вот, конечно, даже странно себе представить, что в таком вот этом самом стаканчике может быть целая действительно экосистема, там чуть ли не 500 видов. А если там 40 пакетиков заварить, 1279. Потрясающе. Потрясающе. Ну а в черном чае, конечно, меньше. А в кофе так и вовсе нет, потому что там обжарка, и ДНК все убивается. Вот это то, что проходит термическую обработку, вот это сырье, которое мы там завариваем или просто так едим, там, конечно, ДНК нет, оно все разрушается. Поэтому, да, зеленый чай, петрушка, мята и ромашка, и вот так вот раз сразу, опа, 1279 видов. Прямо так вот, не ходя дальше магазина, изучай, не хочу. Но про чай это тоже хорошо. А чтобы вы совсем не уснули, потому что, да, такое мурлыканье чайника располагает к лени. У вас еще добавило вам бодрости песня цикады, одного из видов цикад. А это, конечно, да, под нее не то, что не уснешь. А если вдруг неожиданно вдруг она так взвоет или завизжит, можно высоко довольно подпрыгнуть или поперхнуться чаем. Вот цикады, конечно, они живут на чайных плантациях, в тропиках их много. И, скорее всего, в образцы чая, которые они исследовали, цикады тоже есть. Ни одна, ни две. Я думаю, из этих 1270 видов, я, конечно, не поручусь, но, может, 100 видов цикад-то там есть. А уж цикадок наверняка. Ну, еще раз вам доброе утро. Будем рады увидеть вас в музее. У нас очень много интересного. Приходите.

0: науки и откроете много интересного для себя.
1: Сколько всего потенциально обитаемых планет? Откуда взялись загадочные нити в центре нашей галактики? Что происходит после взрыва звезды? Это и многое другое, чем нас удивляло и восхищало Вселенная, обсуждаем сегодня в неземном подкасте с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Привет всем.
1: Ну а еще в нашем выпуске появится другой известный астроном, большой специалист в области астрохимии Дмитрий Вибе. Но это будет чуть позже.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Начнем с обитаемых планет, которые постоянно подсчитывают, их число пересчитывают. Тут два сразу вопроса. Каким образом все-таки находят потенциально обитаемые планеты и почему мы сегодня говорим о том, что количество их нам почти известно?
2: Начну с филологии. Мне очень не нравится термин «зона обитаемости», когда мы говорим о планете, имея в виду, что вот она не слишком близко к звезде, не слишком далеко от нее, то есть на ней не очень жарко, не очень холодно, а как раз так, чтобы поверхность была такая же, как у Земли, чтобы на поверхности была жидкая вода, да, то есть там не ниже нуля, не выше 100 градусов по Цельсию было. Но почему мы такую зону вокруг звезды называем зоной обитаемости? Давай подумаем. Обитаемый остров, необитаемый остров. Когда мы видим необитаемый остров, мы имеем в виду, что там нет людей. Там есть всякие животные, растения, есть жизнь, но на необитаемом острове нет человека, нет разумного существа. Тогда, имея в виду обитаемость рядом со звездой, мы говорим о планете, которая может иметь жизнь. И я предпочитаю этот термин по-русски произносить как «зона возможной жизни». Возможный, ее там может и не быть, мало ли, климат хороший, а жизнь не образовалась. Но уж точно, если климат плохой, жизни там не будет. Поэтому давай говорить о зоне возможной жизни, ну или короче, зона жизни. Итак, что такое зона жизни? Звезда, планета, близко к звезде – жарко, далеко от звезды – холодно. В Солнечной системе то же самое, Меркурий горячий, Венера горячая, Земля оптимальная, Марс попрохладнее, ну а дальше планеты-гиганты совсем холодные. Так вот. Таких звезд, как наше Солнце, в галактике не так много. Мы раньше говорили, Солнце – типичная звезда. Ну, вроде бы да, вроде бы типичная, на самом деле довольно крупная. Большинство звезд в нашей галактике мельче, чем наше Солнце. Мы их называем красными карликами. И там проблемы с жизнью рядом с этими звездами на планетах могут быть. Такие вот странные проблемы. Если звезда маленькая, она слабо светит. Значит, зона возможной жизни должна быть к ней, ну, костер затухает, мы подходим к нему, чтобы согреться, да? Планета должна рядом со звездой жить. Мы открываем такие планеты, их довольно много. Они рядом со звездой быстро обращаются, там один оборот длится иногда неделю, а иногда 2-3 дня, а иногда вообще один день.
1: Уточним, это то, что мы называем годом.
2: Ну, то, что у нас называется годом, там за одни наши сутки проходит, иначе она не согреется просто. Вроде бы все хорошо, да, но летает поблизости. Есть второй эффект, который со стороны звезды на планету действует. Гравитация, приливы. Гравитация не только удерживает планету рядом со звездой, она еще ее мнет. Если планета чуть приблизится к звезде, гравитация ее сомнет. Чуть удалится, гравитация немножко ее отпустит. А что бывает, когда мы берем кусок материала, ну, не знаю, холодный кусок, какого-нибудь глины, например, или пластилина, и начинаем его мять, начинаем менять его форму. Он сначала холодный, не поддается, а потом все теплее и теплее размягчается. Наша механическая работа превращается в тепло. То же самое на любой планете рядом со звездой. Если планета туда-сюда ходит, звезда ее мнет, отпускает, и на планете возникают приливы, то есть деформации тела. Ну, у нас на Земле тоже есть приливы, но они слабенькие. От Луны, от Солнца, так мы же далеко от Солнца. Ну, а Луна маленькая. А если рядом с красным карликом планета земного типа, и она хотя бы чуть-чуть удаляется и приближается, там такие приливы, что они разогревают недра, начинается вулканическая деятельность, и планета высыхает. Вулканы выбрасывают все, что все пары, легко, ну, в том числе и пар водяной, и они улетают в космос, и планета сушится, она будет сухая. Ну, по крайней мере, так думали раньше. Поэтому мы оценили, мы это астрономы, не я лично, а

0: астрономы многих стран, работая коллективно, оценили, что у красных карликов могут быть более или менее населенными, ну, то есть пригодными для жизни планеты, которые обращаются по круговой орбите. Да, приливы заставят их двигаться синхронно, как Луна вокруг Земли. То есть одно полушарие планеты всегда будет смотреть на звезду, второе всегда будет от нее отвернуто. Это, конечно, не очень хорошая перспектива. На одном полушарии всегда день, на другом всегда ночь, значит, на одном всегда очень тепло, на другом очень холодно, и для жизни остается какое-то вот утреннее-вечернее вот это вот место, где не так холодно, не так тепло. Ну, может быть, там образуется жизнь. Но если планета хотя бы чуть-чуть туда-сюда ходит, пиши пропало, вулканы должны ее высушить, воды не будет, паров воды не будет, и там жизни не будет. Вот такая история. Значит, получается, что почти у каждой звезды в нашей Солнечной системе есть планеты. Но большая их часть далеки от звезд, там холодно. Меньшая их часть поближе к звезде, там тепло. Но если у них орбита хотя бы чуть-чуть вытянутая, считается, что для жизни условий не будет. Будет такой сильный перепад температуры, очень сильная вулканическая деятельность, поэтому остается где-то треть или четверть всех планет, которые, можно предположить, будут благоприятными для жизни. Но что такое треть или даже четверть от сотен миллиардов звезд в нашей галактике? Ну хорошо, поделите на 4 эти сотни миллиардов звезд, у вас останутся десятки, а то и несколько сотен планет земного типа с достаточно стабильными такими климатическими условиями, пригодными для жизни. Вот такая история в нашей галактике. Ну, по крайней мере, 100. Я думаю, вот на 4 делим, ну или там 50 миллиардов звезд имеют планеты, похожие на Землю, с условиями, как на Земле, то есть с климатом более или менее похожим на Землю. Да, там может не быть кислорода, там может другая атмосфера быть, поделим еще на 10 и потом еще на 10, чтобы какую-то долю благоприятных планет найти, это все равно миллионы и миллионы планет, пригодных для жизни. Вот такой оптимизм сегодня астрономы в отношении планет, пригодных для жизни, нам демонстрируют. Их много.
1: Ну, а есть же еще и спутники у некоторых планет, это может как-то расширить
0: конечно.
1: Потенциальную зону обитаемых космических объектов.
0: Где мы сегодня ищем жизнь в Солнечной системе? На Меркурии и на Венере маловероятно, на Марсе может быть, а на спутниках планет-гигантов Европа у Юпитера, Энцелад у Сатурна, ну, может быть, еще Титан у Сатурна, то есть несколько спутников тоже предлагают нам поискать на них жизнь. Правда, она такая мрачная, я думаю. Она под грунтом, под льдом, в океане жидкой воды, накрытой многокилометровым слоем льда. Но спроси у наших океанских жителей, они солнце часто видят, плавая там на глубине нескольких километров? Нет, однако живут, и, по-моему, им там неплохо.
1: Ну, проверить, есть ли или нет там жизнь на этих планетах, мы, думаю, сможем не скоро. А вот я хотел спросить еще о профессии астронома. Ведь это же не только обязательное присутствие в одном месте. Астрономия предполагает и путешествия. Так или нет? Расскажите, вот где путешествуют астрономы, о вашем каком-нибудь интересном или примечательном путешествии?
0: Ну, это зависит от специализации, конечно. Если ты астроном-теоретик, то тебе достаточно стола, бумаги, ручки, компьютер, и ты можешь вечно сидеть на одном месте в своем университете. Но есть астрономы-наблюдатели. А наблюдать можно там, где видно то явление, которое ты изучаешь. Есть, конечно, явления такие регулярные. Одна и та же звезда у тебя каждую ночь может подниматься над горизонтом. А представь себе, если ты изучаешь корону Солнца. Корона Солнца – это самая внешняя атмосфера, которая обычно не видна и становится заметной только когда Луна закрывает яркий солнечный диск. Вот где тень Луны ляжет на Землю, там в этой тени должен оказаться астроном, чтобы изучить корону Солнца в течение нескольких минут, пока солнечное затмение происходит. И эти люди мечутся по всему земному шару в поисках момента и времени, где наступает солнечное затмение. Один раз у меня такая история тоже произошла. Мне очень сильно помог советский Аэрофлот. Да, такая история. В середине 80-х было уникальное затмение. Тень Луны прошла по всем южным районам Советского Союза. От Армении, по-моему, даже, да, от Армении, от Черноморского побережья, и по всем, и дальше за Уралом она почти точно по линии Байкало-Амурской магистрали шла, и туда, на Дальний Восток. Ясно, что мы все, астрономы, мечтали посмотреть солнечную корону. Каждый выбирал себе какую-то самую надежную точку, где будет хорошая погода в этот момент. А я тогда решил пойти на хитрость. Я посмотрел, примерно по этой же траектории летают самолеты. И подумал, если я возьму билет на самолет, который в этот момент будет лететь как раз в том нужном направлении, и его накроет тень Луны, вот тут я и увижу солнечное затмение, потому что самолеты-то летают над облаками, и мне облака не страшны, да, какая бы ни была погода, я буду наверху. Я даже присмотрел такой самолет, он назывался тогда Ил-62, сейчас он, по-моему, уже не летает, дальнемагистральный самолет. У него в туалете были иллюминаторы наверху. Я задумал такую хитрость, я пойду запрусь в туалете в этот момент, когда, я знаю, будет солнечное затмение. Оказалось, что рейса в точности необходимого для меня по расчетам нет. Ладно, я решил поехать на восток, в Тынду, тогда ее называли, это мало интересное место, но тогда строители Байкало-Амурской магистрали называли ее столицей БАМа, там концентрировалась вся вот эта вот компания строителей Байкало-Амурской магистрали, зная, что точно над ней пройдет затмение. Я сел на обычный самолет, прилетел туда, и, выйдя в аэропорту, сел на автобус, который вез меня туда, в Тынду. И в автобусе случайно встретил однокашника, с которым мы 6 лет учились астрономии вместе. Мы обрадовались друг другу, я спросил, а ты-то тут зачем? А он мне сказал, что наша экспедиция прилетела на специальном самолете для изучения атмосферы Земли во время солнечного затмения. У нас в аэропорту, вот в Тынде, стоит маленький самолет Як-40, который специально приборами оснащен для изучения. Ну, я понял, что это не про меня история, что куда мне там, там все свои, да. И я поехал в гостиницу Тынде. Погода была ужасная. Ясно было, что в ближайшие дни тучи не разойдутся, и никакого затмения я не увижу, так и оказалось. На Земле его никто не увидел. Я подумал, как бы мне на этот самолет попасть? А в Тынде была единственная гостиница, и ясно было, что все пилоты именно в ней должны были остановиться. Это я пошел в такую большую комнату мужскую, где все ночевали, и, не глядя вообще в глаза людям, сказал, вот я тут приехал рассказать про новые космические, а я был от общества знания, лектор, про новые космические аппараты, да, и поднялись три головы над кроватями, а там все были, лежали, отдыхали. А нам не можете рассказать? Говорю, конечно, любому, почему нет? Я уже понял, что это три пилота того самого самолета. Я им рассказал про шаттлы, которые готовились к полету, про наш «Буран», который тогда еще был совершенно секретным. Они так этим заинтересовались, что спросили меня, а вы-то сюда зачем приехали? Я сказал, ну, беда, хотел солнечное затмение посмотреть, да, видимо, не вышло, облака. Ну, ладно, сказали пилоты, может, у нас на самолете найдется одно лишнее местечко, и оно нашлось. И на следующее утро я в составе этой экспедиции на Як-40 взлетел, погода была ужасная, и мы долго-долго поднимались, протыкая один слой облачности за другим, и когда самолет уже выдохся и дальше не мог подниматься, пилоты сказали, все, не тянет больше. В этот момент мы вышли на уровень примерно 8 километров над землей, облака остались под нами, темно-голубое фиолетовое небо над нами, и вот-вот должно было начаться солнечное затмение. Я астроном, а на борту этого самолета были геофизики в основном. Им нужна была атмосфера. Они, в общем, астрономию не очень глубоко знали. Я слышал, как начальник экспедиции, подойдя к пилотам, сказал, так, через 4 минуты начинается затмение. Пока вы летите на запад, навстречу лунной тени. Но через 4 минуты разворачиваетесь и начинаете преследовать лунную тень, так чтобы мы подольше это затмение увидели и изучали атмосферу Земли в момент отключения солнечного света. Я был очень удивлен. Геофизик, так точно предсказал момент затмения на движущемся аппарате. Мы, астрономы, предсказываем для конкретных пунктов на Земле. Я подумал, наверное, он взял время начала затмения для тынды, откуда они взлетели. Но ведь они уже несколько сотен километров навстречу. Прикинул и понял, что лунная тень раньше накроет самолет. Я подошел к пилотам и говорю, знаете, я астроном, и чуть точнее представляю себе всю эту динамику небесную. Минуты через полторы, а не через четыре, начнется затмение. На меня с удивлением посмотрели пилот, мол, кто-то такой у нас начальник экспедиции есть. Я говорю, смотрите вперед. И мы увидели, как лунная тень бежит по облакам навстречу самолету. Пилоты заложили боевой разворот и развернулись обратно как раз в тот момент, когда началось затмение. Я им сказал, ну, я вам помог, дайте мне место в кресле второго пилота, чтобы я смог через его верхний иллюминатор сфотографировать затмение. Потому что солнце было высоко, и все боковые иллюминаторы в самолете не давали возможности его увидеть. А у пилотов над головой есть специальные верхние иллюминаторы. Пилоты сказали, ну, раз такое дело. Второй пилот встал, я сел на его место и получил отличные фотографии. Я опубликовал их потом «Солнечной короны» с помощью своего такого крупного фотообъектива тогда. Он у меня был с собой. Это, конечно, забыть невозможно. Как с борта самолета, летя в стратосфере, ты видишь на фоне темного, фиолетового, почти черного неба звезды, корону солнца, и все это вот в таких условиях, когда на Земле вообще никто не видит эту прелесть. Ты имеешь такую редкую. Спасибо летчикам, спасибо Аэрофлоту и маленькому, но очень полезному самолету Як-40.
1: Удивительное путешествие и удивительные научные приключения, Владимир Георгиевич. Но я думаю, что путешествия вскоре ждут многих, ведь впереди лето, и тем, кто собирается куда-то поехать в отпуск, поможет удобный сервис для выбора и покупки авиабилетов Тинькофф Путешествия в разделе «Город». Чем хорош сервис? Весь процесс покупки билетов проходит в одном приложении. Никуда не нужно переходить по ссылкам. Это безопасно. Если что-то непонятно, поможет круглосуточная поддержка в чате мобильного банка. Бывает, что билеты последние или по низкой цене, и нужно купить их как можно быстрее, пока это не сделали другие. С Тинькофф Путешествия сделать это очень удобно. Сервис автоматически заполнит паспортные данные, данные банковской карты. Билеты на международные направления можно купить и оплатить российской картой. А еще в Тинькофф Путешествия есть приятный бонус. Вам вернется кэшбэк до 7%. Слушателям нашего подкаста Тинькофф дарит скидку 5% на покупку билетов по промокоду SURDIN5. Кэшбэк также начисляется и рассчитывается от финальной суммы вместе со скидкой. Промокод действует до конца лета. Планировать свои путешествия с этим сервисом удобно и выгодно. Бронируйте авиабилеты на сайте Тинькофф или в приложении Тинькофф в разделе «Город». Ссылка в описании. Возвращаемся всего лишь на 90 световых лет от нас. Там обнаружена экзопланета возле красного карлика, и, ну, журналисты уже и прозвали ее планетой вулканов, они извергаются там постоянно, но самое главное, находится она в потенциальной обитаемой зоне.
0: В зоне жизни, я бы уточнил. Очень интересная находка. В зоне жизни планета рядом с красным карликом. И вот что любопытно. Вулкан – это имя, которое неоднократно предлагали для планет еще в XIX веке. Когда выяснилось, что Меркурий движется не совсем по законам Ньютона, предположили, что внутри орбиты Меркурия есть еще не открытая планета. Но раз она внутри орбиты Меркурия, она совсем близко к Солнцу, там жара, где жара, там, где вулканические извержения, поэтому назвали ее вулканом, но планеты там так и не обнаружили. Потом еще неоднократно предлагали для других планет, ну, например, взять хотя бы в нашей Солнечной системе, есть маленькая планета, тоже вулкан. Это спутник Юпитера Ио. На его поверхности более 400 действующих вулканов. Почему? Да потому что он очень близко к Юпитеру, и Юпитер сжимает его своей гравитацией, нагревает, и там работают на поверхности вулканы. Так вот, эта новонайденная планета тоже в каком-то смысле может быть вулканической. Мы уже говорили о том, что красный карлик – звезда, которая светит слабо. И чтобы планета нагрелась достаточно для происхождения жизни на ней, ну, нормальная температура на ней была, планета должна быть рядом со звездой. а рядом, значит, испытывать сильное гравитационное влияние. Если планета обращается по круговой орбите, это не страшно, один раз сжал ее и оставил в покое. Но если планета туда-сюда ходит, то ее сжимает, отпускает, таким образом нагревает. Так вот, рядом с этой небольшой планетой она примерно похожа на Землю. Есть гигантская планета типа Юпитера, которая все время толкает ее, сводит с круговой орбиты и заставляет двигаться по вытянутой, эллиптической. Тут уж очевидно, что приливные силы будут сжимать, отпускать. Эта планета должна была нагреться. Вопрос, к чему это приведет? Как изменятся условия на этой планете? С одной стороны, будут действовать вулканы. И я уже как-то говорил, что вулканы иссушивают недр планет, они выбрасывают все, что можно выбросить, пары воды, и там должно оставаться мало воды жидкой. Но, с другой стороны, а куда эти пары денутся? Если планета достаточно массивная, хотя бы как наша Земля, эти пары обволакивают планету и создают ей атмосферу. Вот, пожалуйста, атмосфера, так сказать, вулканического происхождения. Вулканы постоянно будут поддерживать атмосферу этой планеты, ну, такую паровую атмосферу. И, кстати, мы уже открыли несколько экзопланет, где паров воды довольно много в атмосфере, можно сказать, что она насыщена парами. Таким образом, может быть, роль этих вулканов обратная. Они не высушивают планету, поскольку пары воды не так легко выбросить в космос, а наоборот, создают ей такой мягкий климат. Вот давай вспомним, в пустыне, когда в атмосфере Земли нет паров воды, сухая атмосфера, днем от Солнца жарко, ночью холодно, потому что быстро остывает поверхность планеты. А если у нас над головой облака, то очень мягкий климат такой, да, выравнивается температура от дня к ночи. На планете рядом с красным карликом одно полушарие всегда освещено Солнцем, там день, жара, другое всегда ночное, холод, но если есть плотная из паров воды атмосфера, она будет выравнивать, сглаживать эти колебания, она будет переносить тепло на ночное полушарие, нагревать его, остужать тем самым дневное полушарие. Предполагается, что именно это сделает такую планету благоприятной для развития жизни. Вот разные точки зрения. Вулкан – это может быть плохо, а может быть хорошо, в зависимости от того, выбросит он в космос то, что из недр планеты вытягивает, или не выбросит в космос и оставит такую оболочку, полезную оболочку, ну, как парник такой вокруг планеты. Я думаю, что вторая идея более правильная. Мы это видим на примере Венеры, Земли, где пары в атмосфере есть, они никуда не улетают. Ну, на Земле их много, на Венере немного, но там своя атмосфера, не водяная, а углекислая. Но так или иначе, это выравнивает климат и делает условия на планете благоприятными, где бы ты ни жил, на ночном темном или на дневном светлом полушарии. Температура должна быть примерно одинаковая.
1: Кто анализирует и разделяет по типам небесные объекты? Чаще всего делать это астрономам помогают нейросети, а разработкой и обучением нейросетей и искусственного интеллекта занимаются профессионалы в области Data Science. Data Scientists сейчас нужны практически во всех отраслях – в банках, маркетинге, технологиях, медицине, всего и не перечислить. Качественное профессиональное развитие является ключом к карьерному успеху в области наук о данных. Если вы хотите успешно развиваться в этой области или приобрести дополнительно ценные навыки работы с данными, я рекомендую вам выбрать онлайн-магистратуру от МФТИ, разработанную совместно со Skill Factory. На программе вы научитесь работать на Python, обучать нейронные сети прогнозировать и анализировать ценные данные для нужд бизнеса. По окончании обучения вы получите диплом магистра ведущего технического университета страны и сильное портфолио с реализованными уже в процессе обучения проектами от компаний-партнеров. Выпускников МФТИ охотно берут на работу. Работодатели уверены, выпускники технических вузов быстро впитывают новое и понимают все бизнес-процессы. Выпускники МФТИ – одни из самых высокооплачиваемых на рынке. По исследованию портала Superjob, средняя зарплата физтеховца – 250 тысяч рублей. Фокус в обучении сделан на практику. Преподаватели – специалисты по Data Science из ведущих IT-компаний. Во время обучения вы решите кейсы Сбер, Галамарт, Синергетик и многих других. Поступить на программу вам поможет бесплатный подготовительный курс от Skill Factory. Еще до начала обучения вы сможете посетить круглые столы с экспертами и влиться в сообщество профессионалов в IT-сфере. Подайте заявку на магистратуру «Наука о данных», оплачивая через образовательный кредит. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Владимир Георгиевич, ну а вот еще одно событие. Астрономы нашли органические молекулы в самой далекой от нас галактике, которая родилась в самом начале существования нашей Вселенной. Давайте будем разбираться с этим вместе с астрономом-профессором РАН Дмитрием Виби. Дмитрий Зигфридович, здравствуйте. Слышите нас?
0: Добрый день, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот... Это событие, то, что нашли органические молекулы в галактике, которую мы называем, с одной стороны, очень далекой, а с другой стороны, и древней, соответственно, а с другой стороны, очень молодой. Что она нам говорит?
2: Ну, давайте все-таки немножко уточним, что это действительно органические молекулы на сегодняшний день в самой далекой галактике. Но по сравнению с предыдущим обнаружением, она не так уж сильно в прошлое удалилась. То есть до этого органические молекулы обнаруживались, но только чуть-чуть ближе к нам, чем та галактика, о которой сейчас идет речь. То есть речь не идет о каком-то вот вообще рекорде-рекорде.
0: А какой инструмент обнаружил ее?
2: Эта галактика сначала была обнаружена во время обзорных наблюдений на телескопе Южного полюса. Там она была зафиксирована то, что это необычная система, это система линзированная, то есть природа пошла к нам навстречу и увеличила, точнее сказать, уярчила ее изображение примерно в 30-35 раз.
0: То есть гравитационная линза, да, сработала?
2: Да.
0: Мы видим далекую галактику, а увеличенную за счет того, что перед ней другая галактика находится, да, и она сконцентрировала свет в направлении нас.
2: Ну, сконцентрировала, это было бы очень хорошо. На самом деле она его усилила и одновременно изувечила, потому что мы наблюдаем классическое кольцо Эйнштейна в данном случае, и та форма, которую имеет изображение этой галактики, не имеет ничего общего с ее истинными очертаниями. Так что тут как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень понятно. Но тем не менее свет идет, свет яркий, и благодаря этому удалось ее, во-первых, понаблюдать на Альме и определить ее красное смещение.
0: Альма – это система радиотелескопов, да?
2: Да, там наблюдалась линия ионизованного углерода, у нее нормальная длина волны 158 микрон, но, соответственно, из-за красного смещения она уехала туда почти к миллиметру, и ее стало возможно наблюдать с поверхности Земли. И, наконец, вот то открытие, о котором мы сейчас говорим, это уже телескоп имени Джеймса Уэбба.
0: Космический телескоп, да.
1: Ну, давайте еще раз об этом открытии. Итак, дословно, обнаружили, выявили даже признаки наличия в этой галактике полициклических ароматических углеводородов. Что это означает, что это за соединение?
2: Это соединения, которые вообще были обнаружены уже довольно давно, начиная с 70-х годов их наблюдают. Это такие полимерные соединения, которые в чистом виде просто сложены из большого количества молекул бензола. То есть молекула бензола – это вот такой вот шестиугольничек, который очень любят рисовать химики. И из вот этих шестиугольничков, из них можно складывать довольно большие плоские молекулы. Конечно, реально такие регулярные структуры в космосе вряд ли случаются. Они, скорее всего, как-то запутаны, перепутаны, переплетены, но их продолжают называть полициклическими ароматическими углеводородами, потому что в основе своей они содержат по-прежнему большое количество бензольных колечек. Это органические молекулы, это молекулы, которые на Земле имеют некое биологическое значение, правда, отрицательное, это канцерогены, но то, что они имеют возможность воздействовать на живые организмы, говорит о том, что они в принципе, может быть, в не очень хорошем смысле, но жизни не чужды.
0: Это то, что черное, когда мы мясо поджариваем очень сильно, да, на сковородке, вот эта чернота?
2: Ну, нет, это все-таки не совсем оно, это скорее вот что-то более близкое к саже. Ну, углерод – это такая штука, когда там сложно где-то сказать, что вот именно конкретно такая структура наблюдается, это всегда какая-то смесь.
1: Но,
2: это,
1: например... Но все-таки вот смотрите, получается, что мы обнаружили органические вещества в далекой-далекой галактике, так?
0: Да. Но не связанные с жизнью, не связанные с жизнью.
1: Пусть не связанные с жизнью, но это ведь тоже большая проблема для ученых, как из неорганического появились органические молекулы. Нет? Небольшая проблема?
2: Вообще не проблема. Это считалось проблемой, ну, может быть, лет 40-50 назад, но сейчас мы не только ароматические углеводороды наблюдаем в космосе, мы наблюдаем очень большое разнообразие органических молекул, самых разнообразных структур, разнообразного состава. То есть мы знаем, что в принципе формирование органических молекул не только не требует жизни, оно вообще никаких особенных условий не требует и происходит.
0: Но оно требует наличия атомов определенного типа, ну, например, углерода.
2: Да, вот это вот уже более глобальная проблема. То есть проблема не та, что мы в далекой галактике видим органические соединения, а проблема та, что в этой галактике уже было из чего их собрать.
1: Ну, вот 35 лет назад, я вспоминаю то время, когда я учился в школе, как раз я задавал эти вопросы учительницам химии, учительницам физики, они не могли дать мне ответ на этот вопрос, как из неорганического происходит органическое. Ну, вот, по крайней мере, в космическом пространстве. А сейчас мы знаем ответ на этот вопрос. То есть, соответственно, можем ли мы тогда предположить, что в этой далекой-далекой, опять же, от нас галактике, кроме этих органических молекул, существует какая-то другая? Другая органическая, ну, не назовем это жизнью,
0: вещество.
1: Назовем это веществом.
2: Ну, скорее всего, да, потому что у нас, скажем, если мы посмотрим на какие-то наши ближайшие окрестности, то, наверное, какие-то органические молекулы не ароматической природы собрать даже проще, чем ароматические. Так что, скорее всего, что и все остальное там тоже присутствует.
0: И это уже первые шаги к развитию жизни?
2: Их можно, конечно, назвать первыми шагами к развитию жизни, но с пониманием того, что шагов этих до жизни еще очень и очень много.
0: А галактика старая, она примерно в 2,5 раза старше нашего Солнца, нашей Солнечной системы. То есть можно думать о том, что в ней уже были условия для зарождения жизни на некоторых планетах, и там могла быть жизнь намного более продвинутая к нашему времени, чем наша собственная.
2: К сожалению, мы до сих пор даже для своих близких окрестностей не знаем точно, какие условия нужны для того, чтобы от просто органики перейти к жизни. И, соответственно, мы можем, конечно, фантазировать относительно возможности жизни в таких системах, но это будут только фантазии. То есть мы точно знаем, что наличие органики – это не единственное условие. А вот какие еще нужны условия и на каком этапе эволюции Вселенной они начали появляться, я думаю, мы пока уверенно сказать не можем.
0: Понятно. Будем искать.
1: Еще один вопрос. А каких наблюдений за этой галактикой мы ждем далее? И каким образом вот эта история с ПАУ, с этими органическими составами, может быть продолжена при наблюдениях? Что еще могут найти?
2: Я думаю, что тут можно два направления дальнейших исследований так предвидеть. Ну, во-первых, я уже говорил о том, что мы, глядя на эту галактику, не можем понять, как пространственно в ней распределены органические соединения. И первые соображения, которые уже удается делать по имеющимся наблюдениям, говорят о том, что они распределены там нетривиально и, может быть, не совсем так, как мы ожидали бы их увидеть. То есть дальше можно предпринимать попытки каким-то образом вот это линзированное изображение расшифровать и понять, какое реальное пространственное распределение молекул за ним стоит. Ну, а второе направление, очевидно, наблюдение других подобных галактик с целью накопления статистики.
0: А для этого возможности телескопа Джеймс Уэбб достаточны или надо ждать нового суперкрупного инфракрасного телескопа в космосе, чтобы продвинуться в изучении этой галактики?
2: Я думаю, что какие-то первые шаги можно сделать по тем наблюдениям, которые уже получены, но лучших телескопов мы всегда ждем.
1: Безусловно. Ну, давайте назовем для тех, кто заинтересовался этой историей, еще и название этой галактики. Называется она SPT-04-18-47.
0: Ну, все эти цифры говорят об ее положении на небе. Это просто ее координаты. Это галактика на южном небе. Но для телескопа космического это не имеет никакого значения. Он видит и северное, и южное полушарие неба одинаково легко.
1: Открыта она была в 2013 году. Наблюдаем дальше. Спасибо вам огромное, Дмитрий Зигфридович.
0: Всего доброго.
2: Да, до свидания.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Давайте тогда уже про небесные тела нашей Солнечной системы поговорим. Особенно вот интересно те, которые выбрасывают в космос, например, гейзеры. Вот огромный гейзер на Энцеладе был зафиксирован. Что это обещает и любителям астрономии, ну и науке?
0: Ой, науке это много чего обещает. Давай напомним. Энцелад – маленький спутник Сатурна. Сатурн сегодня рекордсмен по количеству спутников. Буквально недавно 50 новых спутников нашли у Сатурна. И теперь там почти 150 спутников. Но это разные, конечно, спутники. Есть небольшие, размером там километр, два, три, ну просто глыбы такие каменные.
1: Но Энцелад среди них в особом ряду.
0: Энцелад не маленький, он размером примерно 500 километров в диаметре. Ну, конечно, меньше нашей Луны, меньше крупных спутников Юпитера. Тем не менее, вот этот шарик белый со всех сторон, покрыт толстым слоем льда, а подо льдом океан, ну или, по крайней мере, моря жидкой воды. И самое-то интересное, что эта вода в трещины ледяного купола брызжет прямо на поверхности, даже в космос вылетает. Ну, в основном она, конечно, не улетает, она вылетает из недр этого спутника, охлаждается и в виде таких хлопьев снега ложится обратно на поверхность. Поэтому Энцелад сегодня самое белое тело в Солнечной системе. Он отражает 98% солнечного света. То есть он белее вот этой бумаги намного. Его поверхность покрыта свежевыпавшим снегом. Но самое-то интересное, что подо льдом вода, и она соленая, откуда мы это знаем? Рядом с Энцеладом неоднократно прилетал космический зонд «Кассини». Он в течение 10 лет работал вокруг Сатурна, облетал саму большую планету, исследовал кольца Сатурна и спутники Сатурна, Титан, Энцелад и другие. Так вот, ему повезло. Он несколько раз пролетел через верхушки этих гейзеров водяных. Конечно, он не смог там поискать признаки жизни, у него не было для этого приборов, никто не думал, что так повезет. Но химические детекторы у него были, и он понял, ну, не он, а исследователи, которые получили от него эти данные, что эта вода имеет довольно много минеральных веществ внутри себя. И это наводит на интересную мысль, откуда минералы в воде? Если это просто чистая вода, ну, это H2O. А минералы могли взяться со дна океана, где работают маленькие вулканчики. Мы их на Земле тоже наблюдаем. Они у нас в Атлантике, в Тихом океане есть черные курильщики. Они выбрасывают в океанскую воду минеральные соли, ну и разные там окислы из недр нашей Земли. И тогда в воде получается, вот, растворяются эти минеральные вещества. Если в фонтанах Энцелада то же самое, значит там на дне океана есть черные курильщики. Это потенциальная пища для развития жизни. У нас вокруг черных курильщиков в наших океанах, вот в Атлантике очень хорошо они изучены, там прямо такие сообщества разных живых существ. Микроорганизмы, рачки маленькие, рыбки. Все это питается тем, что выброшено из недр Земли. Значит, на Энцеладе примерно то же самое.
1: А что там с температурой? Потому что на поверхности около минус 200.
0: Холодно там, да. Ну, еще, знаешь, почему такая холодная поверхность? Он же белый. он отражает солнечные лучи. На всех спутниках минус 180, а у него минус 200. Но там подо льдом, раз вода жидкая, значит, температура около нуля. Ну, как в наших океанах, ну, там, на дне океана тоже, от 4 градусов до там, 2 градусов. Тепла.
1: А что заставляет этот спутник выбрасывать такие гейзеры, мимо которых даже зонды пролетают?
0: Ну, сила тяжести там очень маленькая. И если давление льда оказывает на воду довольно большую, ну, большую, создает большое давление, то в трещину, конечно, будет вылетать вода, а куда ей деться? Но она даже частично в космос вылетает. Вдоль орбиты Энцелада мы находим такое колечко, еще одно кольцо Сатурна. Это Энцелад потерял воду, и она кристалликами замерзшей воды там летает по орбите. А в ближайшие несколько лет к Энцеладу готовятся отправить специальные космические аппараты для поиска жизни в этих самых фонтанах. Фонтаны работают надежно уже много лет. Мы уверены, что они в ближайшие годы не иссякнут. Соединенные Штаты и Китай, китайские ученые, готовят специальные космические аппараты. Это долгий полет. Он будет длиться несколько лет, потому что до Сатурна не рукой подать. Но современные аппараты выдерживают такие полеты. И мы очень ждем, когда же они, пролетая неоднократно через эти фонтаны, зачерпнут оттуда воду и попробуют найти в ней микроорганизмы. Очень большая вероятность, что это случится, потому что условия для развития жизни там есть.
1: Теперь о неблизких галактиках М101, но, опять же, она не такая уж далекая,
0: да, недалекая,
1: о которой мы говорили вот с Дмитрием Зигфридовичем, но все же... Там открыта сверхновая. Что это означает? И вообще, как часто появляются сверхновые, которые доступны для наблюдения?
0: Не часто. Я думаю, что нам просто опять сильно повезло. Галактика Месье 101, это из каталога Месье, старого 18 века каталога, составленного французским астрономом Шарлем Месье, она очень красивая, она спиральная, видна плашмя, и у нее есть такое прозвище, никнейм «Вертушка». Она похожа на вертушку, которую во время фейерверка запускают, такую крутящуюся. А она нам подарила за последние годы уже несколько сверхновых. Ну, правда, галактика большая, там звезд много, время от времени массивные звезды взрываются. Что такое вообще сверхновая? Само название, конечно, ни о чем не говорит. Новое, сверхновое – это когда астрономы видели на небе появление новой звезды, думали, что это родилась. На самом деле мы сегодня понимаем, что это не родилась, а умерла звезда, ее предсмертный всплеск мы видим. Сверхновое, супернова по-английски – это, как правило, либо взрыв массивной звезды, либо слияние двух маленьких остатков – бывших массивных звезд, например, два белых карлика могут по близкой орбите обращаться, сближаться и приходить в контакт, сливаться в одно тело. Тогда его масса будет таким большим, суммарная масса двух объектов, что он сжимается еще меньше, становится не белым карликом, а нейтронной звездой, совсем крошечной, там 10 километров размером. И выделившаяся при сжатии энергия заставляет вспышку происходить. А может быть другая ситуация. Ядро звезды, созревшее в ее недрах, тоже резко начинает сжиматься. И тогда может произойти термоядерный взрыв от этого нагрева при сжатии. И изнутри он разнесет звезду на клочки. Вот этот взрыв, который мы сегодня наблюдаем, Месье 101, он похож по поведению яркости, как вспышка произошла. По химическому составу там много водорода, значит, он произошел в недрах звезды и разнес ее оболочку, богатую водородом. Мы говорим, это сверхновая второго типа. Когда в спектре есть линии водорода, то есть много водорода, это значит, что изнутри энергия впрыснула и разнесла вот эту оболочку звезды, богатую водородом. Честно говоря, природа сверхновых до сих пор большая проблема. Много разных очень хорошо развитых теорий есть, что там происходит. Мы же не видим, что. Мы видим результат взрыва. А почему он? Он может быть связан с магнитными полями, когда сжатие маленького ядра звезды заставляет его стремительно раскручиваться. Ну, обычный эффект. Фигуристка прижимает к себе руки и раскручивается на коньках. То же самое с ядром звезды. Оно наматывает на себя магнитное поле. Магнитное поле усиливается, его много становится, и оно разносит своим давлением звезду. Красивая такая магнито-ротационная теория взрыва сверхновых. Может быть, просто выделившаяся энергия от сжатия, ну, любое сжатие любого объекта приводит к его нагреву, от сжатия ядра. Может быть, термоядерный взрыв. Вот все это довольно трудно понять, потому что он там внутри, а снаружи мы видим только разлет. Будем наблюдать. Это редкое явление, когда рядом с нами, а до него всего лишь в 10 раз дальше, чем до туманности Андромеды. Ну, туманность Андромеды вообще наша соседка, да, до нее 2 миллиона лет идет свет, от нее до нас, а от Месье 101, по-моему, около 20 миллионов лет идет свет. Ну, по масштабам межгалактическим это рядом хорошо видно. Даже в любительский телескоп это, собственно, открыл ее японский любитель астрономии. Телескоп у него, ну, такого среднего калибра был, не слишком большой, но он систематически ее наблюдал и заметил. Это потом уже на нее кинулись профессионалы со своими большими телескопами. Но это правда очень интересно. В нашем институте есть целая теоретическая группа, и ее сотрудники моделируют взрывы сверхновых, но им надо на чем-то проверять свои модели. И такие проверочные вспышки нечасто бывают. В нашей галактике было бы, конечно, очень приятно увидеть рядом вспышку сверхновой. Но в нашей галактике последний раз 400 лет назад видели, когда еще телескопы-то, можно сказать, не было телескопов, ну, таких, как нужно, не было, только-только их изобрели. А в 1987 году мы видели взрыв сверхновой в соседней галактике Большое Магелланово облако. Это, правда, было близко. И вот это, пожалуй, самый большой подарок для астрономов был. Но с 87-го года ничего подобного вот рядом с нами не происходило. Ну, к счастью, иногда происходит. Я надеюсь, что и в нашей галактике, не слишком близко от Земли, чтобы не повредило нашу планету, но достаточно близко, чтобы астрономы в деталях смогли это изучить и понять, что же это, природа этого явления. Кстати, мы ожидаем взрыв сверхновой, которая будет связана с окончанием жизни звезды Бетельгейза. Яркая, многим известная звезда, ярчайшая в созвездии Орион. Орион, по-моему, все знают на небе. Красная звезда в левом плече Ориона, такая очень яркая. Она уже подошла к финалу своей жизни и вот-вот взорвется, и астрономы этого ждут, и произойдет это в течение ближайших 10 тысяч лет. Но это может произойти и завтра. Мы просто знаем, что через 10 тысяч лет точно это случится, но это может в любой день вот этих вот тысячелетий случиться. Мы надеемся, что это в ближайшее время будет, потому что приборы уже готовы, мы уже готовы наблюдать, как это происходит. Причем не только наблюдать снаружи. У нас уже есть приборы, которые могут заглянуть в недра Бетельгейза, когда она будет почти готово, вот буквально там часы будут оставаться до взрыва, и мы это увидим, потому что в этот момент из недр звезды пойдет мощный поток частиц нейтрино, и он будет такой мощный, что наши наземные детекторы уже сегодняшние, тот, что на Байкале работает у нас, тот, что на Южном полюсе Земли у американцев работает, они это уже увидят, и за несколько часов до взрыва предупредят всех астрономов: смотрите на Бетельгейзе, сейчас грохнет. И предупредят всех космонавтов, которые на орбите в этот момент: побыстрее спускайтесь сюда, под прикрытие земной атмосферы, чтобы вас поток радиации от этого взрыва не повредил.
1: Интересно, что по факту это событие уже случилось.
0: Оно, теперь, конечно, уже случилось, да.
1: Только
0: это летит
1: вот
0: к нам.
1: Это летит.
0: Да, вот, но мы узнаем только, когда фотоны, частицы света прилетят, а вместе с ними прилетят и быстрые протоны, то есть частицы космической радиации.
1: Будем наблюдать.
0: Физика взрывов, которые происходят в недрах сверхновых, довольно туманная, довольно сложная на самом деле проблема, потому что мало наблюдательных данных. И это все довольно подробно описано в книжке, которую мы с коллегами написали, книга «Звезды». Я был ее редактором и, значит, соавтором нескольких глав. и собрал очень хороший, сильный коллектив исследователей звезд. И очень рекомендую эту физику, тут эту книжку. От самых простых, элементарных сведений о звездах мы доходим в конце этой книги до сложных вопросов, связанных со вспышками, со взрывами сверхновых. И, честно говоря, это захватывающая вещь, потому что вот даже для меня, астронома, погружение в эту ядерную физику, а там происходят ядерные взрывы, было очень интересным. Когда мы делали эту книгу, я постарался сделать ее доступной для любого любознательного человека. Очень советую ее почитать.
1: Еще одно событие, которое, в общем, происходит, мы знали о том, что циклоны есть на полярных шапках практически всех планет, да, в нашей Солнечной системе, но вот теперь наблюдаем циклон на Уране. А как вообще можно понять, что там происходит на такой далекой планете, и как вообще обнаруживают эти циклоны?
0: Ну да, Уран – предпоследняя планета Солнечной системы, до него довольно далеко. К нему единственный раз в истории космонавтики пролетел мимо него один зонд Voyager 2, и те фотографии, которые мы получили с близкого расстояния, были, в общем, долгое время единственными, что мы видели.
1: То есть пролетел он еще в 90-е годы?
0: Да, в 80-е годы пролетел, да, и вот полвека эти фотографии. Но теперь телескопы космические стали более зоркими, и, скажем, Хаббл начал нам передавать его фотографии, а недавно мы с Земли научились такие же четкие получать с помощью системы адаптивной оптики, которая улучшает четкость картинки и позволяет что-то увидеть, какой-то рисунок на Уране. Но в последнее время он очень хорошо к нам повернулся полюсом своим северным. Мы же помним, все планеты вращаются в основном близко к плоскости своих орбит, поэтому мы их видим с экватора, а вот полярные области планет видны плохо, и только Уран, лежа на боку, вращается так, что время от времени мы видим то его северный полюс, то южный. Но, правда, много лет надо ждать, потому что орбитальный период у него большой, но, по крайней мере, вот сейчас мы видим его область северного полюса. И туда посмотрели радиоастрономы. Есть такая замечательная система VLA, Very Large Array, то есть очень большой набор, или как сказать,
1: охват,
0: система, назовем, радиотелескопов. Это в Соединенных Штатах стоит 24 радиотелескопа, разбросанных на огромной территории, больше 20 километров, и они как один такой большой инструмент обладают мельчайшей детализацией в тех изображениях, которые получают. И вот они посмотрели на Уран, на его северный полюс, и увидели там в самой серединке, там, где полюс, теплое пятнышко, это говорит о том, что там крутится этот не антициклон, а циклон нормальный, который вот более теплую серединку имеет. Я бы сказал, что это ожидаемое открытие. Дело в том, что на любой планете есть циклоны, если есть атмосфера. Понять, от чего они возникают, довольно просто. Планета всегда с одного бока освещается Солнцем, а на полюсах прохладно. Поэтому в районе экватора всегда теплый газ, и он поднимается и идет к полюсу. А на полюсе охлаждается и возвращается к экватору. Такая циркуляция происходит, в общем, на любой планете. Но если бы планета не вращалась, эта циркуляция была бы только от экватора к полюсу и обратно. Но планета вращается, и возникает так называемый Кориолисов эффект, или Кориолисова сила, которая закручивает. Планета вращается, газ вращается на экваторе быстро, а подходя к полюсу, продолжает свое быстрое вращение и накручивается на ось планеты. Поэтому и у нас на Земле, и на Венере, и на Марсе, где угодно, мы обнаруживаем даже на спутниках планет-гигант, вот, например, Титан, спутник Сатурна, у него атмосфера, и у него такая же циркуляция, вот, и такие же циклоны, как, например, на Венере. Так что, а на Юпитере какие циклоны, на Сатурне какие циклоны? Тут мы еще увидели циклоны на Уране. Это интересно, потому что во время такого циклонического движения возникают потоки газа изнутри наружу. И он может выносить то, что просто так не увидишь, облачная поверхность не позволяет это сделать, а выныривая вот в районе глаза циклона, этот газ приносит нам слои, внутренние слои атмосферы этой планеты. Изучая их химический состав, можно понять, что там в глубине. Хотя там ничего особенного, конечно, на Уране нет. Атмосфера, как и у других планет-гигантов, это почти чистый водород и гелий. Ну, они вот такие шарики водородно-гелевые. Ну, там есть и метан, и аммиак. Но конкретно изучать, так сказать, недра атмосферы Урана нам помогут вот эти вот циклоны, которые перемешивают атмосферу и выносит изнутри какие-то интересные газы.
1: Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды.
0: А циклон всегда хорошо. Антициклон – это холодно либо жарко, а циклон – это всегда ровная температура.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Продолжим обсуждение событий нашей Вселенной уже на следующей неделе.
0: Чтобы узнать много нового и интересного об астрономии, я советую вам подписаться на наши выпуски на платформах Boosty и Patreon. Мы рассказываем там новое, интересное о космосе.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Будущее и прошлое различаются в первую очередь тем, что причины происходящих событий мы ищем именно в прошлом. А свою собственную деятельность сейчас, если относиться к ней, да и к себе самому достаточно серьезно, оцениваем с точки зрения того, как она повлияет на будущее, а вовсе не на прошлое. Мир, по-видимому, относительно регулярен и относительно предсказуем именно потому, что у явлений есть причины. Но как же тогда случайности? От чего они происходят? А о какого рода случайностях мы говорим? О событиях, причину которых мы просто не знаем? Или о тех, у которых ясно очерчены причины, как бы нет? Минуточку, а как же мы представляем себе события без причин? Раз они все же произошли, вместо того, чтобы не произойти, значит, что-то на них повлияло. У этой проблемы есть очень разные аспекты, от социально-философских до квантово-механических. Я не представляю, как их можно было бы охватить все сразу, и не знаю никого,

0: И кандидат физико-математических наук, и доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук Владимир Григорьевич Буданов. Здравствуйте. И большое спасибо, что вы нашли время выбраться в студию. Мы традиционно начинаем с того, что смотрим и ругаем сюжет.
1: Это знаменитая бабочка из рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром». Путешественник в прошлое случайно раздавил бабочку. В далеком будущем произошли катастрофические изменения. Вот и появился в естественных науках термин «эффект бабочки», обозначающий свойства некоторых хаотических систем, незначительное влияние на которые может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут. Ошибки и неопределенность нарастают по экспоненте с течением времени. Затронем лишь малую часть практического применения эффекта. К примеру, участившиеся в последние годы летние наводнения и обильные зимние снегопады, особенно в Европе. Они заставляют задаться вопросом, в чем их причина. Не исключено взмах крыльев пингвинов где-нибудь в Антарктиде, столкнувшиеся айсберги в Атлантике. Понадеемся, что не комар, которого прихлопнул средневековый рыцарь, охраняя прекрасную даму. Это было бы особенно обидно. Кстати, воспользуемся случаем и восстановим справедливость. Авторство в названии термина принадлежит вовсе не Рэю Брэдбери, Эдварду Лоренсу. Брэдбери не единственный из литераторов, кого озарили свойства детерминированной хаотической системы, чувствительной к малым воздействиям. Что за прелесть эти сказки, восхищался совершенно искренне Александр Сергеевич Пушкин. Изменение мира далекого будущего из-за незначительного происшествия в прошлом сподвигло братьев Гримм создать подобную же иллюзию, где ожог главной героини в итоге приводит к всемирному потопу. И коль уж заговорили о фантастике, приведем еще один сюжет. Выжженная, очевидно, от ядерной катастрофы планета Земля. К ней приближается космический корабль пришельцев. Миссия экипажа – искать подобные планеты с помощью машины времени. Возвращаться в прошлое, к тому периоду, где некто гениально изобретет невероятное, непонятое современниками, но выполнит роль взведенного курка, и выстрел рано или поздно раздастся. Развитие цивилизации пойдет по опасному пути и рано или поздно приведет к катастрофе. Не лучше ли предупредить этот роковой шаг? Не блокировать ли опасное направление? Таков ход мысли пришельцев и логика их поступков. Затем пауза. Несколько молодых людей принимают участие в дуэли. Один из них – Эварист Галуа, 20-летний математик. Но он уже успел в своих работах заложить основы современной алгебры. Что бы он совершил за оставшуюся жизнь, мы не знаем. Но пришельцы точно осведомлены. И потому-то юный гений падает смертельно раненым. Эффект бабочки купирован. Ценой жизни человека, бесспорно, гордости планеты.
0: Эффект бабочки мне не очень понятен. Потому что мне кажется, что если я попытаюсь вот этот стол немножечко наклонить, внесу малые изменения в его положение, он встанет обратно. И для того, чтобы лавинообразно развивались события от какого-то мелкого изменения, нужно что-то, что и происходит, когда развивается лавина. Неустойчивость. Наш мир разве неустойчив? Наш мир разве хаотичен? Наш мир разве чувствителен к маленьким изменениям, а не возвращается назад в равновесие?
2: И так бывает, и так бывает. Не все йогурты одинаково полезны.
0: Да.
2: Эпитафия.
0: Да.
2: Вот, пожалуйста. Поэтому вместо эффекта бабочки можно было бы вспомнить сказку про репку.
0: Сказка про репку. Давайте. Ваши интерпретации. Вот. Я хочу научить, чтобы вы меня научили. Сказка про репку говорит, что...
2: Что... Детка за репку, бабка за детку и так далее. Последней была мышка.
0: Добавление вот, маленького
2: воздействия. Да, разрешило проблемы всего семейства.
0: Но, можно но сразу. Мышка не случайным образом дергала за репку, а знала, куда тянут бабка, детка, внучка, жучка. Кто еще там был?
2: Это была дрессированная мышка домашняя.
0: Да, вот, для того, чтобы... К чему нас учит сказка? Чему вы меня учите с помощью сказки? Что для эффективного воздействия нужно точно направлять. Маленькое, но точно направленное воздействие.
2: Ну, на самом деле, это эффект капкана.
0: Капкана?
2: Да. Какой-нибудь злоумышленник, браконьер, его судят.
0: Да.
2: Кто виноват? Ты поставил капкан. Да. Нет, говорит, это вот это...

0: от косули она туда ногу сунула. Ага. Вот. И у вас есть, как говорится, два обстоятельства. Когда создается вот эта вот неустойчивость, это вот первый
1: тип причин,
0: да, он создает
1: мышеловка, к примеру, неустойчивость.
0: А вторая – это спусковой механизм вот этой лавины, вот этого, так сказать, эффекта домино. Вот это везде встречается. Вспомните там стихи Маршака. «Не было гвоздя, подкол пропала. Подкол пропала, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит». Командир убит, конница бежит, ну и там кончил все взятием города и, так сказать, проигрышем в войне.
1: Да.
0: Вот эти вот явления, они хорошо известны, но мы всегда имеем образ домино. Мы видим цепочку причин. Что здесь характерно, вот модель Лоренца в этом эффекте бабочки, что мы не видим действующих причин. Система настолько целостная, вот эти вот уравнения аэродинамики, они настолько всеобщие, что мы не можем сказать, какая бабочка запустит торнадо или и в каком месте она должна взмахнуть?
1: Мы думаем, что причина есть, потому что мы думаем, поправьте меня, что у каждого явления есть какая-то причина. Ну, в некоторых рамках давайте так думать. Но мы не в состоянии, глядя в эти классические уравнения, сказать, что вот эта флуктуация привела к вот такому опрокидыванию системы в будущем. Хотя иногда так происходит, да? Правильно я вас понимаю?
0: Ну, на сегодняшний день, да. Потому что так, как их Лоренц решал, он вот это вот огромное количество, ну, почти бесконечное уравнений, он редуцировал к трем уравнениям. И вот в этих уравнениях уже бабочка не видна. Вот. В каком месте, где там надо, чтобы она...
1: А система... Крылась. Но я правильно тогда понимаю, что система оказывается неустойчивой?
0: Неустойчивой, ну, погоду. Вот он, собственно, погодный аттрактор.
1: Он метеоролог, Лоренц,
0: да, метеоролог.
1: Говоря,
0: он там это
1: метеоролог.
0: Открыл. Вот. Здесь есть, ну, половина правды с этими разговорами про бабочек. На самом деле есть зоны предсказуемости, а есть зоны действительно плохой очень предсказуемости. И вот именно... Их надо различать. Поэтому наша жизнь отчасти прогнозируемая. Нам там удобно. И мы, собственно, там эту картину для себя и строим реальности. Там, где все плохо предсказуем, оттуда мы бежим и стараемся зашорить.
1: То есть каждый раз, когда прогноз синоптиков сбывается, это вот они вот в той половине, как вы выражаетесь,
0: совершенно
1: где все предсказуемо. А каждый, каждый раз, как не сбывается... они в области, где и предсказать ничего нельзя.
0: Они так и говорят. Неустойчивая погода. Тут... на день нельзя даже предсказать.
1: Я в ваших словах слышу нечто большее. Может, мне показалось, что вы склонны говорить, что не только бог с ней, с погодой. Чего там, зонтик возьмем и переживем. Вся наша жизнь так устроена, говорите вы.
0: Да.
1: Да?
0: Конечно. У нас есть в быту зона ответственности, где мы что-то можем прогнозировать, а дальше, ну, как сложится. И мы вот сами этот горизонт нащупываем.
1: Аркадий Александрович, с вами согласен?
2: Ну, значит, здесь несколько, так сказать, добавлений. Значит, одно – это сухая теория, но вечно зеленее древо жизни. То есть, все-таки, так сказать, то, о чем говорит Лоренц, это есть некая теория, исходящая из некоторых моделей, которая в своих границах вот, как бы может работать. Это не значит, что нет других явлений, которые сказываются, скажем. Ведь дело в том, что прогнозы, они достаточно краткосрочные. Вот те, которые, так сказать, если мы говорим о прогнозах погоды, то там действительно, как, ну, тут аналогия с тем, что вы знаете, что тут будет через час, и не очень знаете, что тут будет через год. В принципе, это и есть для погоды тот радиус действия, на котором действует теория. А там могут быть всякие другие эффекты, которые, так сказать, пока не учитываются или неизвестны, и которые сказываются, так сказать, на более больших расстояниях. То есть пока мы говорим о модели и что из этой модели следует.
1: То есть наша жизнь не устроена так, как это Владимир Григорьевич нам объясняет.
2: Более того, значит, здесь есть некая, как мне кажется, инерция. Она, ее, так сказать, как бы первым, что ли, образцом был механицизм Лагранжа. то есть которой логика его такая, все состоит из частиц, частицы подчиняются механике, следовательно, все подчиняется механике, все можно вычислить, и именно, кстати, вот в этой системе эффект бабочки, может быть, тоже играл бы существенную роль, потому что там все накапливается.
1: Сейчас, с одной стороны, лапласский детерминизм, с другой стороны, вы говорите, что когда малые изменения, малые возмущения накапливаются, пойди разбери, что будет
2: нет,
1: с Солнечной системой,
2: я имею
1: там,
2: в виду,
1: через
2: что там
1: 4 миллиарда лет.
2: Это дальше, тут дальше, конечно, все равно возникает вопрос об устойчивости, о котором вот Владимир перед этим говорил. Значит, дело в том, что есть экспансия новых наук и новых научных достижений, которые пытаются распространить себя на все. Значит, вот в начале 19 века это была механика. В 20 веке слово-слово это повторяют некоторые отцы квантовой механики. Значит, это делают социологи, потому что, скажем, по Лоренцу, значит, социология должна выводиться из механики, а по сильной программе социологии механика должна выводиться из социологии. Вот. И в этом плане вот, как бы то, о чем говорит Лоренц, значит, у него есть как бы свои границы, то есть надо первое, что, надо, что есть границы, в которых он применим. Значит, и здесь, если идти по времени, то все-таки здесь вот, как бы вот это вот, то, что в прогнозе бывает, и всплывает. Второй момент. А второй момент – это то, что дело не только в уравнениях. Вот, скажем, наш Курдюмов, который развивал режимы с обострением, то, значит, он вот...
1: Режим чего-то с обострением.
2: Да, это на самом деле динамическая структура нового времени. То есть это бралось из исследования управляемого термояда. И дальше в рамках вот есть динамические структуры пространственные, те, которые там описываются, скажем, у Хакина. Значит, а это были динамические структуры во времени, которыми дальше вот использовал Сергей Капица в своих, так сказать, демографических исследованиях. И там типичная ситуация – это неустойчивость, которая называется бифуркацией, когда у вас в этой точке могут идти дальше, так сказать, несколькими путями. Причем каким путем пойдет, непредсказуемо, потому что любое маленькое случайное воздействие приведет к тому, что пойдет по одному и не по другому. А если уже пошло, то дальше уже, так сказать, будет идти все время этим путем.
1: Есть ли все-таки некая устойчивость, или нужно быть готовым к тому, что мир будет непредсказуемо меняться достаточно часто?
2: Здесь я, по-видимому, повторю то, что сказал Владимир Григорьевич, да, что жизнь содержит неустойчивость.
1: Да.
2: Безусловно, так сказать, в жизни и человека, и общества возникают, не могу сказать, насколько часто, точки неустойчивости.
1: Вы должны учить, из ваших слов должно следовать, что никакие, вообще никакие долгосрочные прогнозы не имеют никакого смысла. А люди, например, всерьез воспринимают какие-то идеи о долгосрочном прогнозе климата. Заметьте, не погоды, а климата. О разных других вещах, о каких-то океанских течениях, ну и так далее.
2: Но океанские течения существуют, и заниматься долгосрочными прогнозами – это полезно. Потому что в точках неустойчивости будет ветвление. И, значит, если у вас как бы наука достаточно развита, да, то вы эти точки выявления можете, так сказать, определять. Ага. И более того, вы можете определять, какие будут варианты. Угу. Вот. Но это если очень сильно развито.
1: То есть вы говорите следующее. Хороший прогноз должен доводить меня до точки ветвления, а потом замолкать и сказать, дальше возможны варианты, потому что однозначного предсказания нет.
2: Да, нет. И дальше указывать эти варианты. Угу. Но это если очень хороший. Угу. Для этого нужна очень хорошая модель.
1: Сложнее, чем три уравнения, которым Лоренц, модельных уравнений, которым Лоренц что-то свел, но они, тем не менее, нам страшно нравятся, потому что они что-то иллюстрируют.
2: Они, так сказать, что-то высвечивают, точно высвечивают.
3: Ну, тут я и соглашусь, и добавлю немножко. Дело в том, что вот теория бифуркации, эти точки, да, где они, эти точки?
1: Где?
3: Они не здесь, не где? Вот в нашем пространстве. Это точки в некотором пространстве управляющих параметров, да, системы. Ну, например, мы меняем температуру, да, и в какой-то момент эта жидкость превращается в пар. Угу. Вот. Это точка в пространстве чего? Энергетического, ну, средних энергий, да, да, вещества. Вот. Или вы нагружаете какой-то там объект, и крыша под действием снега, при крупной нагрузке, проламывается. Где? Это вот в пространстве этих параметров, точки. И теория катастроф и теория бифуркации – это более ранние конструкции, которые еще со времен Пуанкаре были известны. А вот то, что сделал Лоренц, это некая структура. Если у Пуанкаре у вас есть стабильное состояние, затем вот эта вот точка надлома, да, и потом другое стабильное состояние, прозрачное, понятное. Что сделал Лоренц? Он показал, что вот это стабильное состояние, оно может быть описываться так называемым странным аттрактором, в котором есть компонента непредсказуемости. Пуанкаре так не думал. Пуанкаре думал, что аттрактор – это что-то такое гладкое, вот некое многообразие.
1: Значит,
3: в этом открытии Лоренца.
1: Просто пояснить.
3: Да.
1: А аттрактор – это область вот в этом пространстве, о котором вы говорите, да. Какой-то набор параметров системы, к которому она стремится.
3: Стремится, да. Это некое финальное состояние, и там душа успокоилась. Это либо точка, либо цикл, либо что-то более-менее гладкое, как думал Пуанкаре.
1: Да.
3: Заслуга Лоренца в том, что он показал, что нет, есть в неустойчивых системах, этот аттрактор может быть очень прихотливым. Это такой клубок ниток с непредсказуемым перебрасыванием их. Это ниток туда или сюда.
1: Странный аттрактор включает в себя перескок системы из одного паттерна поведения в другой.
3: Но если мы возьмем общую теорию дифференциальных уравнений, там, скажем, теорему Каше-Адамара, то никакой непредсказуемости быть не может. И никакого хаоса в таких системах быть не может. Откуда он берется? А берется он вот откуда. Дело в том, что математика – это идеальные объекты. Это бесконечно малая точка, ну, в пространстве состояния. Это бесконечно тонкая траектория. Мы же никогда не знаем, что такое бесконечно точное значение начальных состояний системы. У нас есть некая окрестность, некая неточность ее задания. И вот, тогда мы фактически должны рассматривать не одну идеальную траекторию, а пучок траекторий, который живет в этой окрестности. И вот это есть неустойчивые системы, в которых этот пучок вовсе не является такой толстенькой трубочкой, макароном, такой вот, знаете, изогнутый. А есть такой граммофон, разбегающийся траектории. И само понятие траектории существует очень недолго. Возьмем и положим включенный душ в ванну. Мы поэкспериментируем. Каждый это может сделать. На каком-то расстоянии вы чувствуете струю воды, которая бьет вам в ладонь от этого душа? Давайте отводить воду. Из какого-то момента у вас будет ощущение движения вокруг вашей руки. Но нет вот этого удара сюда. Все. Траектории закончились.
1: Траектории закончились.
3: То есть, в каком-то смысле, вот в таких неустойчивых системах возникает ограниченное время, в течение которого можно говорить о траектории. Это называется горизонтом прогноза.
1: Да.
3: Вот. Так вот, если наши задачи лежат до завершения этого времени, то мир для нас прозрачен, детерминирован, и мы понимаем причинно-следственные связи. Если мы хотим подальше заглянуть, понятно, да, в будущее системы, то там, ну, может быть, вероятностные законы какие-то можно найти, но никак не однозначные
1: траектории. То есть каждый раз, когда мне придется, если вдруг сталкиваться с каким-то прогнозом, первое, чем я должен интересоваться, согласно вам, это а какой у него горизонт? Совершенно и отдают ли его авторы отчет себе в отношении своего горизонта? Да, это важный вывод, который, если я его правильно вас понял, я хочу для себя сделать.
3: Да, конечно. Именно так. Да.
1: Давайте посмотрим сюжет и продолжим.
4: Эффект бабочки, по сути, это то, как изменяется явление, если из его эволюции вдруг исключается одно звено. Порой и внимания-то нашего оно не стоит. Типа должны были взять зонтик, не взяли и промокли, высохнем в конце концов. А если серьезно заболеем? Не сможем из-за болезни сделать что-то важное, которое, в свою очередь, заблокирует еще более важное. Это как камешек. Подчеркнем, очень маленький камешек, случайно сброшенный с горы. Может, остановит его падение в метрах двух случайно оказавшийся валун. А если он даст начало камнепаду? Кто бывал в горах, знает, насколько это грозное явление. В общем, утверждает сегодня наука, все мы интегрально вплетены в сложный организм природы. И даже небольшое наше воздействие в определенном направлении может привести к колоссальным последствиям. Между прочим, правила, общие и для гигантских, чуть ли не всепланетного масштаба событий, и для судеб отдельных людей. Подхватили грипп, свели до минимума контакты, приняли необходимое количество таблеток и в положенное число дней. А если не соблюдали предписания врачей? Если половину знакомых успели заразить? Подумаешь, возразят. Ну, почихал, потемпературил побольше, с насморком походит. Кстати, даже острят по этому поводу. Говорят, если его лечить, насморк этот самый, проходит за 7 дней. Если не лечить, то за неделю. Смешно? Посмейтесь. И вспомните, а если это насморк Наполеона, который, как утверждают, проиграл решающее сражение именно из-за этого незначительного недуга? А теперь серьезно. Кто не слышал о принципе домино? Небольшое изменение первого элемента цепи вызывает аналогичное изменение соседнего элемента и так далее. Классическая демонстрация эффекту предполагает создание цепочки из домино, поставленных на ребра. Подтолкнуть первую – начинается падение всех остальных по цепочке. Устраивали соревнования. Последний мировой рекорд был установлен в 2009 году. Упало почти 4,5 миллиона костяшек. Значительно более скромный опыт готовился за 4 года до этого, но в зал залетел воробей и смахнул крылом 23 тысячи подготовленных для эксперимента костяшек. Воробей погиб от пули охранника. Жалко птичку. И вряд ли утешит то, что в следующий раз ее память торжественно почтили. На первый взгляд, все эти опыты, ну кто их фокусами называет, несерьезны. Глубокая ошибка. Ведь суть их – разгадать секреты и закономерности хаотичных явлений. Вспомните грозные камнепады, торнадо, ураганы. Понять закономерности, предугадать, внести хотя бы элементы порядка в хаос – одна из сложнейших и благородных задач науки.
1: Хаос – это что?
2: Отсутствие порядка.
1: К тому, о чем мы говорили, к бифуркациям, к неустойчивости, к экспоненциальному разбеганию близких изначально траекторий, траекторий не обязательно пространственных, а в широком смысле, это имеет отношение? Или хаос – это нечто большее, не сводящееся к этому? Или любой хаос – это когда я нагромоздил огромное количество неустойчивости, и вот… Там вроде бы закон и есть, но из-за того, что ничего предсказать нельзя, вот и получается черти что. Я говорю, ну, хаос невозможно разобрать.
3: Ну, есть два хаоса.
1: А, есть два хаоса.
3: Два хаоса. Один в голове, разруха в головах, как
1: да.
3: известно.
1: Да-да-да.
3: Вот. А второй хаос связан со свойствами системы. И вот, ну вот исторически, если смотреть, как эти представления развиваются, вначале были азартные игры. Вот вы бросаете там... кости, монеты, все это прыгает там. Есть неопределенность, это завораживает, правильно?
1: Знакомство да. со случайностью да. непредсказуемо завораживает.
3: Да. Поскольку эти игры связаны еще с выигрышем, с каким-то там изменением вашего благополучия, в этом видят перст судьбы и так далее. Вот, так родилась теория вероятностей. Второй тип – хаос тепловой. Это то, что будет связано с образом молекулярно-кинетической теории и, соответственно, вот... Максвелл, Больцман создали свои распределения. Вот в тепловом хаосе, ну вот это то, что окружает нас, молекулы, вот они...
1: Ну я не страдаю от этого хаоса совершенно.
3: Совершенно.
1: Я испытываю комфортную температуру, мне совершенно плевать на то, что некоторые молекулы летят в два раза быстрее, чем другие.
3: Сами
1: в среднем.
3: Сами часть этого хаоса.
1: Я сам часть хаоса.
3: У вас тоже есть такие молекулы.
1: Да.
3: Вот. И вот тут эффект бабочки, видимо, мы не найдем.
1: Это ну, такой хаос, который не вроде сыщем. Бы не хаос. Он себя как-то демпфирует, да?
3: Да, он именно демпфирует все какие-то флуктуации, рассасываются они там, да? Последний хаос, динамический хаос, который, собственно, вот и был с аттрактором Лоренца, он как бы связан вот так ярким таким примером, который он построил. Вот он соединяет два начала и детерминизма, и вот этого вот вероятностного языка. Но
1: каким же образом? Он это вроде противоположные
3: да,
1: вещи.
3: Да,
1: с одной
3: да,
1: стороны, это
3: верно.
1: Брошенная игральная кость,
3: да.
1: а с другой стороны,
3: он разделяет зоны, как говорится, во времени, зоны описания. Вот здесь мы пользуемся, ну, примерно так, языком траектории, то есть динамической теории.
0: А вот за горизонтом прогноза давайте-ка мы вспомним, что есть вероятностные меры, и будем пытаться там так делать. Ну, есть, скажем, для таких моделей соответствующие методы, ну, скажем, Колмогорова энтропия. Это некая, так сказать, выпуклая оболочка для клубка траекторий, который, значит, развивается. Вот там есть
1: методы для того, чтобы описывать, но не для того, чтобы как-то в нем, внутри его функционировать. Внутри его предсказуемо функционировать нельзя.
0: Дело в том, что как только вы туда залезаете, вы начинаете портить его. Тут же какая вещь? Слабые воздействия, они, значит, видите, эффект бабочки начинает работать. Если вы слишком будете настойчиво туда забираться и что-то делать, то вы запускаете этот эффект бабочки вновь.
1: А Кайл Исакович, есть несколько хаосов?
2: Значит, да. Но, во-первых, я бы разделил на два в плане статический и динамический. Потому что вот вы эффект бабочки, это про динамический. То есть, когда у вас что-то происходит со временем.
1: Когда потом будет не то, что сейчас.
2: Да, но у вас
1: деревья растут, а потом как здесь всегда, пустыня, сказать, да?
2: Да, есть, так сказать, как всегда, есть структура, есть процесс. Динамически это про процесс. А про структуру, ну, у вас тут могут быть вот эти самые хаотически разложенные там спички или что-нибудь, и у вас это тоже будет хаос. То есть хаос, вообще говоря, естественно, противопоставляется еще с Древней Греции порядку, то есть космосу. И здесь вот как бы то, что новое появляется, это вот то, что было сказано с появлением теории вероятности. То есть сначала возникает вот, вероятность по отношению к событиям, потом по отношению к процессам усложняется. И как бы здесь вот в рамках уже вот этой теории случайных величин и случайных процессов у вас возникает поведение, которое характеризуется как хаотическое поведение. То есть у него есть некие измеримые характеристики, различные корреляции, как их называют, которые показывают, есть там порядок или нет порядка.
1: Я правильно вас слышал, что осмысление устройства мира человеком сначала разделило беспорядок и порядок, а дальнейшее развитие стало все больше указывать на то, что мы живем в относительно вероятностном мире и должны свои представления о всеобщем порядке, такие наивные, скажем, подстраивать под то, что в мир тем или иным способом, с помощью тех или иных неустойчивостей, встроено некоторое вероятностное содержание.
2: Я бы сказал по-другому. Что? Значит, вот дело в том, что мы осознаем мир с помощью различных, так сказать, моделей, да, ну, с 17 века научных моделей. И первые модели, которые были попроще, это типа механики Ньютона, где все, так сказать, однозначно детерминировано. Значит, дальше начинаются более сложные модели, которые ухватывают уже другие, так сказать, процессы в реальности, да, или структуры. Это вот появляется теория вероятности, потом теория случайных процессов. Она позволяет нечто выхватывать другие вещи. Значит, дальше еще, так сказать, как бы следующий шаг, это в 20 веке, по сути дела, возникает теория нелинейных колебаний, которые, в рамках которой возникает вот ряд вещей, так сказать, динамические структуры, и в том числе возникает вот это вот странное понятие динамического хаоса. То есть динамического хаоса – это значит что? Что с одной стороны у вас вот это вот описание математическое, так сказать, модели, вообще, так сказать, процесса физическое простое, а с другой стороны, значит, после некоторого, так сказать, как бы порогового значения какой-то величины, у вас его поведение перестает отличаться от хаотического. То есть по всем критериям, уже возникших в рамках, так сказать, вот этих случайных теорий случайных величин и случайных процессов, оно, так сказать, неотличимо от хаотического.
1: То есть произошел некий переход. Та же самая система ведет себя сначала каким-то способом, а потом вдруг, другим. Да, это самый довольно, честно говоря, так.
2: Да. Вот что такое динамический? Вот, например, самый, как мне кажется, яркий, простой пример. У вас есть поверхность, ну, допустим, стол.
1: Да.
2: И пинг-понговый шарик.
1: Да.
2: И вот он прыгает. Все детерминировано. Да. Дальше, и это хорошо описываемая система. Потом вы начинаете колебать эту поверхность синусоидально.
1: Сам стол
2: просто, так сказать, даете синусоидальное колебание.
0: У вас сковородка, не стол, а сковородка. Да. На ней прыгает. Потом я начинаю эту сковородку вот так вот. С постоянной частотой возникают фантастические вещи. Вот Аркадий говорит.
2: То есть, когда у вас амплитуда становится больше какой-то критической, у вас движение шарика становится хаотическим.
1: Он то отскакивает черти как, то совсем не отскакивает.
3: А вообще он начинает разгоняться. Ускорение, так называемое. Ускорение Ферми, стохастическое. Так что эти вещи там тоже возникают. Вот вам неожиданные методы.
2: И дальше еще интереснее получается то, что вот как бы вот в этой возникает теория динамического хаоса, и этих динамических хаосов много. Потому что они отличаются теми аттракторами, которые вот случайно этими самыми, которые могут описываться.
1: А мы каждый хаос...
2: То есть, в принципе...
1: Вот, мы про каждый хаос думаем в терминах аттракторов?
2: Нет, вот мы теперь можем думать про некоторые, про динамические хаосы.
3: Именно про некоторые.
2: Про некоторые. Угу. Потому что исходно у нас было развлечение либо порядок, либо, так сказать, хаос. А вот теперь появились и появился еще
1: это способ...
2: динамический хаос, который вот
1: связан аттрактор, с аттрактором. Аттрактор, вы меня, это некоторый способ научиться размышлять о хаосе и сказать о нем что-то
2: нет,
1: определенного типа.
2: Это выделение...
1: И сказать о нем что-то, несмотря на то, что он хаос.
2: Да, да.
1: То
2: есть это
3: сказать... Все процент-состояние разбивается на зоны. Вот здесь относительный порядок, а вот сюда, если попали, здесь будет, значит, вот эти очень совсем короткие горизонты прогноза и практически удобнее пользоваться хаотическим зоны. Вообще, если брать ну, вот, живые системы, скажем, то...
1: Например, нас.
3: Да, ну, нас. Вот человек лучше исследован, чем любое животное, естественно.
1: О, да. Да.
3: Так вот, энцефалограмма или кардиограмма показывает, что обязательно есть компоненты случайности вот в этих циклических значит, процессах на электрических датчиках. И как только... Ну, в энцефалограмме, если эта компонента исчезает, вот, то это тяжелое заболевание. Например, это эпилептический припадок. Там простейшее, вот, действительно синусоидальное вот такое вот колебание.
1: То есть должны быть флуктуации относительно случайного характера.
3: Да. И то же самое сердечное. Мы все хорошо знаем о, скажем, перебоях, аритмии и так далее. Что это заболевание? А есть редкое заболевание. Излишняя абсолютная точность и фиксированность значит, периодов. Это серьезное, намного серьезнее заболевание. Вот. Поэтому компонента хаоса, которая есть в сложных системах, она обеспечивает своего рода адаптивность систем. Потому что через нее происходит подстройка к изменениям внешней среды.
1: Флуктуации важны?
3: Важны.
1: Управляя флуктуациями, можно развиваться.
3: Можно, там ну, возникают эффекты бабочки, которые слабыми воздействиями могут изменить и адаптировать большую систему, допустим, учащение пульса совершить или какие-то, ну, в общем,
1: до некоторой степени, если с осторожностью, то это адаптационный механизм.
3: Безусловно,
1: говорите,
3: да, да. Иначе это просто роботизированный какой-то имитационный механизм, а не живой организм.
1: Ага, ага. Давайте продолжим это сразу после сюжета.
4: Итак, в хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время, в данном месте. Между прочим, очень серьезная опасность для благоприятного развития. Анри Пуанкаре высказался безапелляционно. Небольшие ошибки в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении, и предсказание становится невозможным. Обратите внимание, что самые запутанные и парадоксальные коллизии в обсуждаемой проблеме связаны с путешествиями во времени. Стивен Хокинг пытался разрешить эту проблему раз и навсегда. Инстинктивно он был против хронопутешествий. Ведь если бы, рассуждал он, такие явления были обычными, как воскресные пикники, мы должны были бы видеть туристов из далекого будущего, которые бы глазели на нас и фотографировали. Но физики часто рассуждают примерно так. Все, что не запрещено, обязательно к исполнению. Стивен Хокинг предложил гипотезу защиты хронологии, которая сохраняет историю для историков. Согласно этой гипотезе, путешествие во времени невозможно, поскольку противоречит частным физическим принципам. Дискуссия разгорелась нешуточная, и сегодня Хокинг уже не говорит об абсолютной невозможности подобных сверхэкзотических путешествий. Он утверждает лишь, что они маловероятны и трудно осуществимы. Если бы можно было каким-то образом использовать большее количество положительной и отрицательной энергии, И, возможно, наше время только потому не наводнили толпы туристов из будущего, что самым отдаленным временем, в которое они могут отправиться, является момент создания той самой машины времени, а она пока еще не сконструирована. Может, оно и к лучшему? Пока, во всяком случае. А там посмотрим.
1: Мы на самом деле остановились на флуктуациях и на тезисе Владимира Григорьевича, который можно интерпретировать так, что зарегулирование означает смерть, что здоровая система, по крайней мере здоровый организм, а я так склонен расширительно воспринимать, включает в себя некоторый уровень шумов. Некоторый уровень флуктуаций, равновесие не мертво-железно-статично, а до некоторой степени динамично, колеблемо, но непотопляемо.
0: Вот, смотрите, нужны ли люфты в автомобиле? Угу. Автомобиль ездит в разных условиях. Угу. И на морозе, и надо прогреть движок, и на больших оборотах там другие вещи возникают. Заклинит? Ну, заклинит.
1: Да.
0: Вот, поэтому люфты есть. А это означает, что эта штука позволяет ему быть адаптивным ко многим, так сказать, широкому диапазону факторов.
1: Мне хочется сразу подумать, что во мне тоже много люфтов есть.
0: Конечно.
1: Поэтому я и адаптивен к некоторому количеству факторов.
2: Как бы я бы, наверное, так сказать, это, может быть, чуть-чуть переформулировал так. Да? То есть вот из того, что сказал Владимир Георгиевич, следует, что хаотические процессы, они тоже играют важную роль. Тут еще одно есть такое достаточно общее место. Это то, что как бы кроме хаоса и детерминизма, да, вот такого жесткого однозначного, существует область, когда у вас детерминизм связан с вероятностью. Это значит, что вы можете предсказать распределение вероятностей каких-то там исходов со временем. Скажем, стрелок. Хороший стрелок, вот, то есть он все-таки не все время попадает в десятку, а у него есть вот это вот распределение вероятностей, куда он будет попадать.
1: Ну, а если он еще и биатлонист, то тогда ему еще труднее попадать в десятку.
2: Это уже, так сказать, как мы попроще возьмем то время, когда он стреляет.
1: Да.
2: Вот эта вот ширина, так сказать, разлета, то есть ширина распределения, она будет характеризовать данного стрелка. Но если он опытный, то эта ширина, она будет всегда при нем. То есть это достаточно большая характеристика. То есть знание вероятности – это очень много по сравнению с тем, что вы не знаете ничего. Теперь вот по поводу времени. Да? Значит, здесь, с одной стороны, надо понимать, что как бы, время в физике, время в психологии, время в истории – это, вообще говоря, разные вещи. Вот прошлое, настоящее, будущее есть в историческом времени, в психологическом времени. Физики – это, я бы так сказал, что это траектории. Да? Не истории, а траектории. То есть, и неважно, даже если у вас появляется вероятность, то время там – это время, которое связано с траекторией. А история, вот она уже включает там и свободу воли, и всякие другие вещи. И там уже появляется вот это августиновское прошлое, настоящее, будущее и много всяких других вещей.
1: Значит, мы сейчас говорим о
2: физическом
1: времени,
2: да.
1: А не его психологическом восприятии,
2: да, да.
1: И не о чем-то еще.
2: И не историческом.
1: Вот, да. И вот динамический хаос, который мы обсуждаем, он имеет отношение вот к этому физическому,
0: да,
1: времени.
0: Да. Ну, я бы здесь еще вот дополнил, что все-таки, когда мы рассматриваем динамику средних, ну, там какие-нибудь кинетический процесс, перенос, еще что-то, в классической статфизике, ничего тут нового по сравнению вот с пониманием вероятностным распределения, которое есть вот в этой студии, значит, для молекул газа, ничего онтологически нового не добавляется. Вот я здесь провел рукой, вот появился какой-то ветерок. Значит, я от молекулярно-кинетической теории, вот этого хаоса, значит, этого теплового, я перешел к аэродинамическим уравнениям. И они, кстати, вполне детерминированы. Когда вы, помните, начинали спрашивать, а как же дальние прогнозы?
1: Да.
0: Эти дальние прогнозы делаются на другом уровне. Вот уровне этих осредненных характеристик. Вот. Поэтому климат – это не есть погода. Это действительно другой масштаб времен. И там заново можно поставить задачу вот для этих средних характеристик и, соответственно, строить модели. где и течение будет, соответственно, учитываться. Вот остановка Гольфстрима, тут резкие изменения климата, не будем туда ходить.
5: Вот там это... тоже будут свои неустойчивости. Конечно. Когда мы говорим, конечно, что это уже неустойчивости для среднего.
0: А потом будет следующий уровень.
1: Когда говорить про иерархию, иерархию организации нашего знания, описания и неустойчивости, и поэтому до некоторой степени непредсказуемости.
0: Это на разных уровнях. Из хаоса можно сбежать. Можно сбежать на другой масштаб времени. Там будет все окей.
1: Как? Ну, выясняется до некоторого момента. Да, где потом снова понадобится сбегать.
2: Да. Ну, я бы тут первое, значит, выразил свое принципиальное несогласие по отношению к статфизике, что там вероятность не результат незнания, а принципиально, и она там вводится. То есть дело в том, что, понимаете, там есть некая иллюзия, потому что когда вводят статфизику, то там используют, но используют это в качестве такой затравки, динамическую модель многих многочастичной динамической модели. А потом туда вводят гипотезу о молекулярном хаосе. Угу. И вот эта гипотеза, она необходима для построения постулатов статистической физики, и она вводит вот случайность туда, так сказать, принципиально. То есть это не есть незнание, и в этом плане, значит, вот здесь...
1: как бы здесь вы расходитесь. Да, хотя во всем остальном вы просто не разлей вода.
0: Здесь мы расходимся. Нет, я могу ответить.
1: Но вы, конечно, можете ответить.
0: Я могу ответить. Дело в том, что это тема эргодической теории, которая действительно, это вопрос серьезный. Руками вводить туда, или она, то есть средние по ансамблю или средние по времени, вот они должны давать одно и то же, вот в эргодической теории. Тогда можно пользоваться буквально статфизикой. До конца тема не разрешена, поэтому здесь можно спорить долго, но мне кажется, что это даже не тема сегодняшнего разговора.
1: Это был просто ваш ответ.
2: Я все-таки, так сказать, не могу, так сказать, на этой точке не сказать еще два слова. Значит, я учитываю, значит, эргодическая гипотеза – это отдельная проблема, отдельный постулат.
1: Да, выяснилось за
2: сколько. Я не согласен с тем, что тут говорится, вот в моих основаниях физики, учитывая то, что сейчас Владимир Георгиевич сказал, значит, это все учитывать, значит, там выделены четко, значит, постулаты, которые связаны с статфизикой, и без постулата, и это не то же самое, что эргодическая гипотеза, она тоже используется, без постулата о молекулярном хаосе у вас статистической физики не будет.
1: Подводя до некоторой степени итог всему, о чем мы говорили, вот это сочетание, с одной стороны, предсказуемости и детерминированности, а с другой стороны значительной интерполяции, случайности, флуктуаций, хаоса в нашу жизнь, в наш мир вообще. Как при этом получилось, что мы такие прекрасные, здесь неплохо себе существуем, мы строим прогнозы, как с нами будет дальше, все ли с нами будет хорошо, и до какой степени мы можем говорить, где горизонт прогнозов,
0: ну, обещать
1: в условиях тех флуктуаций, которые мы имеем?
0: Есть масса необсужденных факторов, которые не вот так вот просто не редуцируются. Но язык детерминации и хаотизации, он тоже там присутствует, то есть он является универсальным языком. Поэтому мне кажется, что картина мира, нарисованная для природы, ну так устроена наука. Когда у вас есть какие-то универсали, как вы полагаете, проще всего их распространить максимально широко. А вот ограничения, где они не работают, найдется это намного позже. И это границу применимости теории определить намного сложнее, чем придумать теорию. Поэтому я думаю, что это все вопрос будущего.
1: Но я могу вульгарно думать, что я, как живое существо, условный я, трачу энергию на то, чтобы по возможности сдвигать себя из хаотической области в детерминированную область. Ну, например, когда я заполняю холодильник продуктами, я до некоторой степени нахожусь в неплохой предсказуемости того, что я буду есть завтра и послезавтра. Я занимаюсь тем, что привожу себя по возможности, создаю более детерминированную среду вокруг себя.
2: Я бы все-таки тут разделил две сферы. Да? То, что мы перед этим говорили, включая погоду, это про физический процесс. Значит, то, что касается нашей жизни, то это другие. То есть это там социальные, гуманитарные, там биологические. Это совсем другие процессы. И там есть свои выборы. Да, ну, вот то, что вы должны...
1: Хотя Лоренц говорил, давайте применяйте к социологии.
2: Вот это и есть тот самый лапласианизм, против которого я активно возражаю. Да, то есть что у вас, так сказать, то же самое, что выводить механику, там, социологи механику из социологии. Значит, вот у вас, если мы берем жизнь, то там есть свои точки бифуркации. Например, жениться, не жениться. На ком жениться, да, там, или еще что-нибудь.
3: Результат,
2: то есть,
3: такие, как говорил Сократ, очень... будет одинаков.
2: И вот эти вот области надо четко различать, что есть неживое, и науки о неживом, есть живое и науки о живом, есть, так сказать, социальное и науки о социальном, то есть где присутствуют субъекты, которые, так сказать, могут рефлексировать и понимать, что происходит, и менять за счет этого свою реальность. То есть, и это уже будет совсем другое. И там тоже будет свое время, вот там появится историческое время, там будут свои точки бифуркации, где личность, где индивид, личность имеет значение. И будут точки устойчивости, где он не имеет значения, что он скажет, не только как наступит он на бабочку или нет, а даже вообще, если он вообще что-то с собой сделает.
3: Мы действительно представляем разные парадигмы. Есть парадигма, полидисциплинарная, каждая дисциплина имеет свои языки, и не лезьте в нашу песочницу, не трогайте наши игрушки. Но вместе с тем, когда возникала наука нового времени, математика, она была языком сначала физики, но сегодня она уже стала в том числе языком и социологии, и лингвистики, ну и потихонечку распространяется. Вот. И как-то вроде бы и гуманитарии, и другие дисциплины особо не возражают. У меня другая концепция, что на самом деле полезно взаимствовать методы. Это не значит, что это только вот физика туда движется, но и обратный ход есть. Вот. И даже вот то, что мы сейчас говорим о бифуркациях и так далее, в истории, это же язык-то Пуанкаре был придуман. Вот. Поэтому единство знаний можно понимать иначе. Ну, возьмите химию и физику, да? Казалось бы, параллельно развивались два разных языка. Но возникла физхимия, и которая способна объяснить какие-то простые соединения, ну, с помощью там, уравнения Харт-Рефок, допустим, да? Вот. Это не значит, что надо химию отменять и все сводить к языку атомной физики. Но такая возможность иногда очень полезна. И для моделирования сегодня этим занимаются. Поэтому процесс взаимодействия языков и дисциплин необходим. И синергетика вот как раз такого рода, она очень полезна здесь.
2: То есть тут важно выделять два уровня. Есть уровень оснований, который задает языки. И все естественные науки имеют замкнутые языки. Вот когда они, так сказать, достаточно зрелые, они абсолютно замкнутые, и они дальше не меняются. То есть вы можете, если вам потребуется, еще и возникает другой такой подъязык, и он просто прикладывается. Они никуда не меняются. И всякая, так сказать, полидисциплинарность, она возникает на следующем уровне, когда вы можете для рассмотрения разных явлений это все применять.
1: В этом
2: плане есть совершенно жесткие границы между живым, неживым, социальным и прочим.
3: Междисциплинарность есть. Вот.
1: Есть междисциплинарность.
3: Да, помимо полидисциплинарности.
1: Помимо полидисциплинарности.
3: Да, языки междисциплинарности, они как раз претендуют на то, чтобы пользовались всеми.
1: Тем не менее, вы меня учите. Я это отрицаю.
2: Более того, я могу сказать, что вот про что-то типа той междисциплинарности, о которой говорит Владимир Григорьевич, да, существует в некоторых современных исследованиях там, конца 20 века, но они уже не совсем научные. Там совсем другая, так сказать, там задаются некие рабочие онтологии, которые могут быть...
3: Что такое научное?
2: Давайте поговорим в следующий раз. Я готов поговорить. Что такое научный?
1: Тем не менее,
2: научные в том плане, что есть, можно задать различение между наукой и техникой. И научные, я говорю не научные в том плане, что там возникает во главе с техникой некие процессы. Они по-другому устроены. Это уже техне, а не построение
1: идеального. Господа, вы научили меня, что даже у междисциплинарного знания и у междисциплинарных парадигм и теорий есть границы, и осознание этих границ – это существенный шаг, который наступает далеко не сразу после того, как концепции, парадигма развилась, и вы научили меня, что границы есть везде, в том числе у прогнозов, но в рамках каких-то границ нам в широком смысле как-то удается функционировать, несмотря на всю хаотичность, флуктуационность и непредсказуемость нашего мира. Я хочу поблагодарить вас за этот интересный рассказ. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.
5: До свидания.
1: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Ура! Среда! В прямом эфире мы встречаемся с вами для того, чтобы отличное время провести и послушать прекрасные ответы на замечательные ваши вопросы. Сегодня рубрика, которая называется «Постскриптум», о чем подробнее скажет, естественно, второй ведущий. А сегодня второй ведущий – это, как обычно, Соколов, но сегодня Георгий. Гош, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, зрители! Сегодня у нас «Постскриптум». Это значит, что наш гость будет отвечать на ваши вопросы, а также на вопросы, которые остались после его выступления на форуме «Ученые против мифов». И сегодня наш гость – это Борис Жуков, научный журналист, выпускник биофака МГУ, автор замечательных книг «Введение в поведение и дарвинизм в 21 веке». Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте, Георгий.
2: И, да,
3: здравствуйте, Виталий.
2: На последнем 15-м форуме «Ученые против мифов» Борис у нас выступал с докладом о великом ученом Дарвине. Доклад назывался «Дарвин придумал эволюцию и другие мифы о великом натуралисте». И Борис развенчал несколько популярных заблуждений, баек, которые ходят о Чарльзе Дарвине. И, естественно, в комментариях к видео много жарких споров, много комментариев и много вопросов. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, тоже будете сегодня задавать вопросы. А о том, как задавать эти вопросы и зачем, наверное, скажет Виталик.
1: С удовольствием. Ну, во-первых, зачем, понятно. Затем, чтобы у вас вопрос был услышан, а наш гость на него, собственно говоря, ответил. Делать это можно несколькими способами. Я надеюсь, что вам не слышно человека дрель, сосед, который только что ее включил. Очень на это рассчитываю. В общем, благодарю вас за то, что вы сейчас находитесь на стриме. Если вы смотрите этот эфир в записи, то также вам огромное спасибо. Помните о том, что любой лайк, любая активность под этим видео всегда улучшает показатели как конкретного видео, так и канала в целом. Ну а чтобы значительно повысить, так сказать, еще и комментарий оставьте. И подписаться не забудьте, и нажмите на колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно наше следующее видео, ни один наш следующий стрим. Об этом Георгий скажет, о том, что вас ждет впереди, собственно говоря, скажет позже, уже где-то, наверное, в середине сегодняшнего стрима. Ну а для того, чтобы с такой большой долей вероятности услышать свой вопрос в прямом эфире, вы можете использовать, например, суперчат или ссылка, которая есть в описании данного стрима. Вопросы, которые таким образом задаются, мы всегда зачитываем в самую первую очередь и благодарим тех, кто нас поддерживает материально. Ну и также и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория ночных видео» имеется свой Patreon. Ну и, конечно же, спонсирование на нашем канале тоже помогает развивать наши проекты, друзья.
2: Спасибо, Виталий. Ссылку для того, чтобы было удобнее задавать вопросы, и эти вопросы читали в первую очередь, я бросил сейчас в чат.
1: А я сейчас ее закреплю.
2: Да, спасибо, Виталик. И хочу зрителей призвать, задавайте вопросы. За лучшие вопросы мы, как обычно, дарим призы после сегодняшнего стрима. Мы попросим Бориса выбрать два лучших вопроса, а их авторы получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот типа той футболки, которая сейчас на мне, очень красивая, с логотипом. И, кстати говоря, я готов назвать авторов лучших вопросов, которых выбрал Сергей Марков, который у нас проводил предыдущий стрим, который был посвящен превращению, объединению человека с компьютером. Вопросы следующие, и авторы следующие. Анна Горюнова, или Горюнова, которая спрашивала: если мозг человека очень адаптивная система, и у каждого развивается по-своему, не надо ли нам тренировать унификацию для сотрудничества с машинами? Или машинное обучение само с нами справится? И второй вопрос. Автор его подписался как Серега. Почему бы не попробовать снять колебания со слухового и зрительного нерва, а потом попробовать также раздражать именно нерв? Зачем сразу в мозг? Вот такие интересные вопросы. И Сергей Марков оценил их по достоинству. Анна и Серега, пожалуйста, напишите мне по контактам, которые сейчас появятся в чате. Медленно появятся в чате. Вот так вот. И я расскажу вам, как получить ваши призовые футболки. К сожалению, не все авторы лучших вопросов почему-то нам пишут, и футболки остаются у нас. Увы.
1: Мы грустим.
2: А теперь, наверное, пришло время, собственно, перейти к вопросам,
3: к делу,
2: к сути. И начнем мы с нескольких вопросов, которые были заданы. Да, вот соавтор пришел, мохнатенький.
3: Надеюсь, соведущий.
2: Соведущий. Ну,
3: что, Юлька, посидишь у меня?
4: Покажи.
3: Да что, все видели уже.
2: Вот, хороший котик. Ой, какой.
3: Это какой? Кошечка.
2: Кошечка какая симпатичная. Ну ладно, я думаю, что сейчас мы в чате увидим радость, и количество зрителей резко увеличится. А мы начнем с вопроса, который задала еще до выступления Бориса Жукова Светлана Михайловна Лищенко, которая спросила, как вы думаете, почему в некоторых странах запрещают или ограничивают преподавание теории эволюции, не учитывая религиозные причины?
3: Ну, мне неизвестно ни одной страны, где бы это делалось по каким бы то ни было причинам, кроме религиозных. Да и то, в общем, по религиозным это можно найти в некоторых мусульманских странах. В странах, так сказать, христианской традиции такого уже практически нигде не осталось. Там была смешная история с законом штата Флорида, который просто запрещал употреблять слово «эволюция» в школах. Вот детям рассказывали все как надо, там про изменение видов, про естественный отбор, но слово «эволюция» нельзя было употреблять. Ну, в 2000, если не ошибаюсь, в 2007 году этот закон отменили. А так, кроме как по религиозным, не знаю, просто вот не знаю где, чтобы такое было.
2: Спасибо. Уже подключаются наши зрители, и вот Серж Любомудров, наш постоянный зритель, поддерживает наш стрим, как это он всегда любит делать, спасибо вам, Серж, и спрашивает, интересно, что Борис Борисович думает о премии Дарвина?

0: Бориса, Ляхова Светлана Александровна и Ананкин Влад Владимирович. Вот вопросы такие. Каковы взаимоотношения Дарвина с религией, как они менялись на протяжении его жизни? И продолжение. Был ли Дарвин верующим? Если да, то как его взгляды мешали или же помогали его исследовательской деятельности?
1: Ну, вообще, я сразу могу сказать, что об этом лучше всего прочитать в автобиографии самого Дарвина. Господи, у нее какое-то такое название. Сейчас вылетела из головы точная формулировка. Вот. Ну, в общем, что-то заметки о развитии моего ума и характера. Ну, можно просто набрать в поисковике «Чарльз Дарвин автобиография», и оно найдется. Оно есть в русском переводе, в общем, там он очень подробно разбирает этот вопрос. А так, если вкратце, то в молодости он, безусловно, был верующим и даже одно время всерьез собирался стать священником. Вот в Кембридже он учился именно, значит, на священника. Потом, как-то, как он сам пишет, очень постепенно у него эта вера как-то уходила, что буквальное прочтение Библии заслуживает, как он выражается, столько же доверия, как священные книги индусов, он понял довольно рано, еще там чуть ли не до плавания на Бигле. Ну и, в общем-то, к концу жизни он сам определял свои взгляды как агностика, при этом признавал, что они у него неустойчивые, что у него можно в его сочинениях найти как высказывания чисто атеистические, так и, значит, упоминания о высшем существе. При этом он сам признавал, что, может быть, вот то, что он не может окончательно расстаться с идеей высшего существа, это просто следствие детской индоктринации. Ну и, в общем, вот во всяком случае из своих как бы профессиональных сочинений он эту идею практически исключил. Значит, но при этом, когда от него требовали там как-то высказаться насчет того, что вот его теория опровергает существование Бога, он всегда от этого по возможности уклонялся. Если уклониться не удавалось, то просто отказывался. Насчет того, как ему эти взгляды мешали или помогали в его работе, мешали не очень понятно как. Вроде бы как-то у него никаких на эту тему кризисов не было. Во всяком случае, он о них не рассказывает. А помогали, может быть, только в том смысле, что вот эту вот идею, что главное, что нужно объяснить в биологии, это приспособленность, целесообразность строения живых организмов. У меня такое впечатление, что он почерпнул ее из сочинения Пейли «Естественное богословие». Хотя мог вообще запросто взять ее просто у Ламарка, с теорией которого был знаком, что называется, с молодых ногтей. Но вот как-то Ламарка он в свое время не оценил, а Пейли зачитывался. Потом как бы получилось все наоборот, так с годами он стал лучше относиться к Ламарку, а Пейли просто, вот, можно сказать, опроверг. Но, тем не менее, возможно, что вот начать мыслить в эту сторону его подтолкнула именно книжка Пейли. Но это исключительно мои догадки. Это я в данном случае ни на чем не настаиваю, и Дарвин этого о себе не пишет.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вопрос задает Иван Сафронов. Вернее, какой вопрос? Он говорит просто спасибо. Спасибо вам огромное за то, что вы наши стримы поддерживаете и за то, что смотрите. А Роспечаль, человек с таким аккаунтом, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» на YouTube. И благодарим вас огромное за вот переход на уровень лаборант. Спасибо вам также за огромную поддержку. Алеша Инкогнитов спрашивает. Аргумент часовщика. Прикольно, как люди могут аж целые философские трактаты писать, вообще ни о чем не задумываясь. И дальше он пишет, ладно, человек это сложно. непонятно.

0: понятно и так далее. Но этот ваш часовщик, он-то откуда взялся? Обнаружив часовщика вместо часов, кого бы вы стали искать, кого бы стали искать эти замечательные люди?
1: Значит, абсолютно с вами согласен. Значит, действительно, меня всегда удивляло, почему люди, которые вот додумались до этого аргумента, а до него независимо додумываются очень многие, отнюдь не все его берут с книжки Пейли, почему они не делают следующий шаг, что если, значит, часовщика должен был создать великий часовщик, то кто же его-то должен создать? И мы получаем такую уходящую в бесконечность вереницу все более могущественных творцов, каждый из которых настолько же сложнее предыдущего, насколько часовщик сложнее часов. Я не знаю, мне не попадалось обсуждение этой проблемы именно вот с апологетических позиций, с позиций тех, кто разделяет этот аргумент, и никогда я не получал никакого внятного ответа, когда задавал сам этот вопрос. Мне отвечали, что, ну, Господь, он вообще, он абсолютен, он непознаваем, он вне, значит, рационального знания, что-нибудь в таком духе. Но при этом люди, которые лучше меня знакомы именно с историей церкви, историей богословия, говорят, что уже с 1830-х примерно годов продвинутые протестантские богословы перестали ссылаться на книжку Пейли. Возможно, ну, по крайней мере, одной из причин этого было то, что они додумались вот до этого простого соображения, что если человек создал высший разум, то кто же создал сам высший разум? Вот, возможно, и по другим причинам тоже. Там еще неприятные этические проблемы возникают. Вот. Во всяком случае, сам Дарвин, вот, когда он говорит о своем увлечении книжкой Пейли и о том, что впоследствии он нашел возможность объяснить это другим путем, ничего не говорит вот об этой стороне дела, об этой бесконечной веренице творцов, как-то ему это тоже в голову не приходило.
2: Спасибо.
0: Илья Владимирович задает следующий вопрос. А не было ли преследований Дарвина в обществе за его книгу? Ведь уважаемым человеком в районе был. И какова была реакция церкви и официальных властей на работу?
1: Значит, ну, в районе он как был, так его и остался уважаемым человеком, очень дружил со своим викарием, заседал в приходском совете, но это надо еще знать, что такое в викторианской Англии приходской совет. Это люди, которые решают, что вообще будет происходить на данной территории. Там сложилось такое трио, значит, священник Джон Иннес, Дарвин и сосед Дарвина, тоже очень богатый, очень просвещенный человек. Вот они очень хорошо друг друга понимали. Значит, со стороны церкви реакции были разные, скажем так. Но никакого официального осуждения со стороны англиканской церкви не было. Значит, уже в первые годы со статьей в защиту теории Дарвина выступил священник, который был духовником королевы Виктории, вообще королевской семьи, а впоследствии стал архиепископом кентерберийским. Вот. А спустя уже больше, чем 20 лет, когда Дарвин умер, его похоронили в Вестминстерском соборе, как, значит, в национальном пантеоне, где хоронили самых выдающихся граждан Англии. И службу по нему служил сам тогдашний архиепископ кентерберийский Арчибальд Тейт. Так что тут все... Значит, как-то было достаточно спокойно. Меня удивляет то, что теорию Дарвина не осудил тогдашний папа Римский. Пий IX, который был известен тем, что бескомпромиссно осуждал всех, как он называл их, заблуждения нашего времени, там, от женского образования до политического объединения Италии. Но про теорию Дарвина, которая была у всех на устах, он как воды в рот набрал. Вот после выхода происхождения видов он оставался, он прожил и, соответственно, оставался папой еще 18 лет, и за все это время не сказал об этой теории ни слова. Вот почему это произошло, я не понимаю. Ну, тем не менее, вот таковы факты.
2: Спасибо. И вопрос из комментариев, который задала Вера Арт. Угу. Что за история, что сейчас нельзя говорить про расы? Всегда будут те, кто обидится на научные данные. Но не считать же себя расистом, потому что какой-то человек без образования услышал что-то обидное в твоих словах.
1: Совершенно с вами согласен. Более того, я думаю, мы еще увидим иллюстрацию этого тезиса. Но, тем не менее, к сожалению, приходится в нынешней ситуации, это говорят не только люди без образования, это выносится в редакционные статьи таких журналов, как Science. И вообще, вот, я не знаю, вот, если тут будет с чем-нибудь выступать Станислав Дробышевский, спросите его, как он относится к нынешним заявлениям, что раса – это вообще понятие, которым нельзя пользоваться, что никаких рас не существует и так далее. Я этого тоже не понимаю, и более того, как бы считаю, что с этим под это ни в коем случае нельзя прогибаться, нельзя жертвовать истиной в угоду чему бы то ни было, каким бы то ни было благородным соображением. Но вот сегодня ситуация такая, что уже само упоминание слова «раса» может навлечь обвинение в расизме.
2: Кстати говоря, Станислав Дробышевский на эту тему говорил в своем самом первом выступлении на форуме «Ученые против мифов» в 2016 году, в июне. Вот его доклад был посвящен мифам о расах, и первый вопрос, который ему был задан, это есть расы или нет? А то вот сейчас говорят, что их нет. И он ответил, что есть. А мы движемся дальше. Кирилла Абрамова мы благодарим за то, что он перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Кирилл. А Зелла Таежный спрашивает тоже в комментариях. Извините за, может быть, глупый вопрос, но может быть кто-нибудь объяснит, желательно специалист, разницу между адаптацией и эволюцией, между адаптацией и мутацией. И далее продолжает. Человеческое прямохождение – это результат череды мутаций? И являются ли адаптации частью эволюционного процесса? Монголоидный разрез глаз, широкие негритянские носы, белая кожа – это все адаптации или мутации? Вот такой комплексный вопрос. Да, вопрос курс лекций
1: ему нужно. Фактически, да, тут много вопросов, на каждый из которых надо отвечать. Ну, начнем с того, что по-русски, да и не только по-русски, слово «адаптация» имеет два разных значения. Это процесс приспособления, и это само приспособление, выработанное в результате этого процесса. Вот, когда там говорят, что, скажем, я не знаю, что... Там особенности строения такого-то существа – это адаптация, значит, к той среде, в которой он живет. Там, вот, скажем, это замечательная морда звездорыла с 22 щупальцами на носу, вот такими вот. Это вот адаптация к тому, что он... под водой держит в этих щупальцах пузырек воздуха, и через них ведет газообмен, позволяет ему дольше находиться под водой. Вот. И в то же время адаптацией называется процесс приспособления, причем как физиологический, так и эволюционный, которые могут быть направлены при этом в разные стороны. Такое тоже бывает. Значит, разница между адаптацией и эволюцией, ну, с точки зрения дарвиновской модели и, собственно, современной теории эволюции, эволюция почти всегда – это процесс адаптации. Вот. Не считая некоторых чисто, значит, как бы случайных процессов, вроде фиксации нейтральных мутаций, это всегда адаптация к чему-нибудь, к тем условиям, в которых, значит, эта эволюция протекает у данного вида. Разница между адаптацией и мутацией принципиальная. Мутация – это любое изменение генетического материала, любое изменение генома, будь это замена одного нуклеотида или выпадение куска хромосомы, или, наоборот, удвоение куска хромосомы, или удвоение вообще всего генома, это все мутации. Они сами по себе никакого, как бы, отношения к адаптациям не имеют. То есть они происходят независимо от того, что, значит, данному существу нужно. Но дальше, в зависимости от того, оказываются они полезными, вредными или нейтральными, у них бывает разная судьба. То есть полезные мутации используются в процессе адаптации, нейтральные, значит, как бы не используются, но могут тоже распространиться, особенно вот у тех существ, у которых там полового процесса нет, или он крайне редок и нерегулярен. Там, значит, если в одном геноме окажется полезная нейтральная мутация, то они так и распространяются в популяции вместе, и в результате мутации, которая сама по себе не дает ничего, получает 100% частоту. То есть она через несколько поколений она есть у всех. Просто потому, что все они потомки тех, у кого была эта мутация, и плюс полезная. Вот. Ну и, наконец, вредные просто отбором вычищаются. Вот, наверное, такая разница. Что касается того, вот, признаков, о которых шла речь, ну, на самом деле, так, в эволюционной антропологии до сих пор, по-моему, спорят, расовые признаки, они адаптивные, или это просто случайно так сложилось, что вот возникли такие крупные общности людей, большие популяции с вот такими характерными признаками. Значит, пожалуй, единственный признак, про который можно с уверенностью сказать, что он адаптивен, это темная кожа. Потому что люди всегда темнели, когда они жили на экваторе или возвращались ближе к экватору, и всегда светлели, когда они уходили в высокие широты. И, в общем, можно понять, почему. Про остальные признаки споры продолжаются. Вот, скажем, многократно упомянутый уже Станислав Дробышевский доказывал, что специфический разрез глаз у монголоидов – это никакая не адаптация, это просто вот такое зафиксировалось в силу действия принципа основателя.
2: Да.
1: Вот. Я тут, что называется, судьей выступать не берусь, хотя думаю, что, в общем, скорее всего, так оно и есть, что большинство расовых признаков, они, в общем, достаточно нейтральны. Собственно, именно потому, что полезные признаки могли бы выработаться независимо, а вот такие только унаследоваться от общего предка. Вот. Ну и что там было про прямохождение? Там пока не очень понятно, вот, какие изменения в каких генах должны были произойти, прежде всего потому, что мы не очень представляем себе, а каково было исходное состояние. Значит, как ходило то существо, которое непосредственно предшествовало прямоходящим предкам человека. На эту тему там в последние годы довольно много чего интересного нашли, но генетическую цену всему этому мы пока не знаем. Ну, вот, наверное, как-то так.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Александр Цветков задает вопрос. Как вы думаете, какому бы научному открытию, научному факту, открытому и доказанному, Чарльз Дарвин бы удивился больше всего, попав в современное время? Например, с помощью машины времени. Спасибо.
1: Вот хороший вопрос. Я не знаю, не берусь судить вообще, решать за Дарвина, но тут есть такой интересный парадокс. Дарвин, как известно, мыслил наследственность слитной. В наших сегодняшних терминах записанный аналоговым способом. И считал, что его теория, вот предложенная им модель эволюции, механизм, может работать только с такой наследственностью, когда возможно сколь угодно мало ее изменения. Он знал о том, что существуют признаки, наследуемые дискретно, но считал, что это вот скорее исключение и вообще почти уродство. Потом выяснилось, что таки наследственность дискретна, по поводу чего поначалу там считалось, что это опровергает теорию Дарвина. Потом выяснилось, что да, наследственность дискретна, но это не опровергает теорию Дарвина. А уже вот совсем недавно, несколько лет назад, в нашем веке, два петербургских математика опубликовали теорему, из которой следует, что только при таком устройстве наследственности дарвиновский механизм и может работать. Вот как раз не при том, при котором, как, при котором, значит, думал Дарвин, а наоборот, при том, при котором Дарвин считал, что он работать не может. Вот я думаю, что если бы Дарвин узнал что-нибудь о такой судьбе, о таком соотношении его теории и механизма наследственности, он бы очень сильно удивился.
2: Спасибо. Спасибо. Да, на самом деле, он мог много чему удивиться.
1: Не, он, конечно, много чему бы удивился, но много про что мог бы сказать, ну, я же говорил, так что...
2: И в этом, этим он и был, собственно, велик. В определенном смысле. А вопрос задает.
0: Да. Давай я. Злотник Дарен, собственно говоря. Борис Борисович, а скажите, пожалуйста, встречаются ли у Дарвина заметки и мысли по speculative biology? Размышлял ли он о такие темы? Вопрос навеян Дугласом Диксоном.
1: Ой. Боюсь, что это я. Мне надо еще сообразить, что это такое
0: speculative biology.
1: Не, ну, перевести-то можно, но явно под этим имеется в виду что-то
0: конкретное, да.
2: Злотник Дарена, а если вы сейчас нас смотрите, а вы, по идее, нас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате, что такое speculative biology? Это о чем? Может, мы знаем, что это такое, но просто по другим названиям.
1: У меня есть догадки, но я все-таки хотел бы...
0: В общем, Дарена, мы ждем, да, от вас информации.
1: Мы ждем.
2: Андрей Семенов, вопрос из комментариев. Насчет «не произошел от обезьяны». Что мне попадалось? Обычно это в контексте, что человек не произошел от какой-нибудь современной обезьяны. И далее в продолжение следует вопрос под кавыкой. А почему же сейчас процесс не продолжается, и человек не происходит от, скажем, шимпанзе сегодня? В этом смысле Дарвин... Конечно, Дарвин никакой такой или подробной дикости не говорил. И пояснение от общего предка выглядит вполне логичным. Я сейчас просто поясню нашим дорогим зрителям, что они, может быть, не все смотрели, к сожалению, лекцию Бориса Жукова, а надо обязательно всем посмотреть. Я сейчас ссылку еще раз в чат пришлю. А там речь шла о знаменитом вопросе, который часто звучит, что... утверждение, что Дарвин не говорил о том, что человек произошел от обезьяны. И это приходится слышать даже от известных людей. И, кстати говоря, я позволю себе маленькую ремарку еще сделать. Борис, когда мы опубликовали ваше видео, мы провели опрос на нашем YouTube-канале, написали, а как вы считаете, говорил ли Дарвин, что человек произошел от обезьяны? И дальше 4 варианта ответов. Нет, не говорил. Да, написал это прямым текстом. Четвертое, сказал, что происходит от общего предка. А, третье происходит оплеточная клетка, еще какое-то, короче, я не помню, четыре варианта. Угу. Вариант о том, что Дарвин сказал это прямым текстом, занял четвертое последнее место. С гигантским отрывом победил вариант о том, что произошел от общего предка. И когда я написал удивленный комментарий, что типа ничего себе, люди еще и обиделись, что я вот такой вот сноб или что-то такое, что вот, считаю себя умнее их.
0: Не в курсе, что существуют вот, другие книги Дарвина, помимо происхождения вида.
1: Да, я понимаю. К сожалению, в этом еще во многом виновата школа, где от ребят часто требуют именно формулировки от общего предка и даже снижают оценки, если они просто говорят от обезьяны. Хотя, извините, во-первых, Дарвин именно это прямым текстом и говорил, и, во-вторых, так оно и есть на самом деле. Значит, теперь все-таки возвращаемся к вопросу. Ну, во-первых, значит, я не понимаю, почему именно в случае происхождения человека мы должны непременно оглядываться, а вдруг кто-то поймет, что это от какого-то современного вида. Почему мы можем сказать, что там китообразные происходят от парнокопытных, и никому не надо объяснять, что, ну, конечно, не от коровы и не от козла. А вот про человека непременно надо. Вот если мы этого не скажем, то все подумают, что он от какой-то современной обезьяны произошел. Что касается формулировки от общего предка, она, конечно, прекрасна всем, за исключением двух вещей. Во-первых, она абсолютно безразмерная. Подставьте туда вместо обезьяны название любого другого живого существа, справедливость этой формулировки от этого не изменится. Человек произошел от общих предков с ежами, от общих предков с ужами, от общих предков с моржами, от общих предков с цветной капустой, от общих предков с синегнойной палочкой, ну и так далее. Как бы список на 2 миллиона видов к вашим услугам. Это один ее порог, что она просто, вот как та реплика персонажа Джерома, у вас была мать. Ну да, была. Вот. А другой порог, что она содержит заведомо ложную пресуппозицию. Слово страшное, да, но на самом деле я думаю, что все с ним сталкивались в разного рода юмористических высказываниях, там, типа звучит музыка и произведения советских композиторов. Или там у нас принято уступать места женщинам и людям. Когда прямо не говорится нечто, но из самой структуры высказывания оно неизбежно следует. Так вот, из высказывания, что человек произошел не от обезьяны, а от общих с обезьяной предков, следует, что эти самые предки обезьянами не были. В то время как это, конечно, полная чушь, они, несомненно, были обезьянами, причем уже так настоящими и довольно продвинутыми, там, несомненно, относящимися к группе человекообразных, то есть обезьяны обезьянами. Вот. Ну вот, поэтому я считаю, что да, более точная и более как бы осмысленная формулировка – это именно человек произошел от обезьяны, а формулировка от общего предка – она пустая.
0: Спасибо большое. Вот Злотник Дарена добивает свой, собственно говоря, вопрос про speculative biology. Он говорит, это про эволюцию животных в будущем, без участия человека. Ну или, например, просто пофантазировать о дальнейшей эволюции ныне живущих животных.
1: Ну, я, честно говоря, не помню у Дарвина никаких рассуждений на эту тему. Зато помню замечательный совершенно пассаж, что вот возьмите любой современный вид и попробуйте придумать, чтобы такое можно было у него улучшить, чтобы он был более приспособлен к своим условиям обитания, чем он сейчас есть. Вот. И как бы пафос всего этого высказывания тот, что не придумаете. Ну, а как через много лет, вообще лет через 100 после Дарвина, сказал известный молекулярный биолог Лесли Оргил, или Орджил, как его правильно произносить, «Эволюция умнее тебя». Правда, ядовитый Фрэнсис Крик, излагая эту мысль, пересказывая, как эволюция умнее Лесли Ургела, но тем не менее, что вот эволюция находит такие пути, которые человеку в голову не придут. Поэтому прогнозирование эволюции – дело довольно неблагодарное, и, наверное, возможно, только вот когда мы уже видим такое начало типичного процесса и уже знаем несколько случаев, к чему он приводит. Вот, да, вот, поскольку там на наших глазах, скажем, бабочка Калиптра переходит к кровососанию, можно предположить, какие изменения с ней произойдут, значит, на этом пути. Но, а так, в общем, не знаю, у Дарвина я таких рассуждений не помню. И, честно говоря, сам достаточно скептически отношусь к подобным фантазиям. То есть они хороши, как игра ума, но не надо относиться к ним как к серьезным прогнозам.
0: Паркерского периода вспоминается, про жизнь всегда найдет путь.
1: Ну да, ну да.
2: Спасибо. Вот.
1: Угу. Спасибо, собственно, за хороший вопрос.
2: Ну вот еще такой частый вопрос или частое некое такое утверждение, которое приходится слышать. Тупи нет, спрашивает. Эволюция – это набор случайных мутаций?
1: Значит, это прежде всего естественный отбор. Вот главное, значит, что движет эволюцию, единственный направленный фактор, фактор, создающий все сколько-нибудь сложные структуры, это естественный отбор. Вот. А мутации, они, естественно, необходимы, но это с таким же успехом сказать, что эволюция – это набор случайных мутаций, это все равно, что сказать, что автомобиль – это бензин. Он, конечно, без бензина не поедет, но все-таки автомобиль – это не бензин.
2: Спасибо. Так вот, Дарья Дунаева, по-моему, честно говоря, на ее вопрос вы уже только что ответили. Угу. Когда говорят про то, что человек произошел от общего с обезьяной предка, пытаются достучаться до людей, которые говорят, ну а почему современные макаки не эволюционируют в человека?
1: А, да, между прочим, мы там обошли эту часть вопроса, почему да. Современные обезьяны, ну, во-первых, что называется, откуда вы знаете, что не превращаются? Путь от последнего общего предка человека и там, самых близких к нему современных обезьян до существа, которое, ну, хоть там, в каком-то смысле можно назвать человеком, занял, ну, так, примерно миллиончиков лет 4. Извините, давайте встретимся через 4 миллиона лет и посмотрим, что породили ныне живущие на планете виды обезьян. Ну, это, конечно, такой казуистический ответ. Ответ по смыслу. А почему эволюционные события должны повторяться? Да, вот однажды обстоятельства сложились так, что одной из разновидностей, значит, крупных человекообразных обезьян, оказавшейся, видимо, вопреки своей воле, в саванне, стало выгодно, вообще, как-то вот она нашла такой путь выживания, увеличивать мозг и, соответственно, там, совершенствовать орудийную деятельность. Ну, замечательно. А почему это должно повториться? И самое главное, что это ж надо найти такую нишу, которая тогда была, а сейчас, извините, в этой нише расположился человек во всеоружии своих замечательных инструментов, приспособлений. Не так-то просто туда пробиться. Так что... Мне, в общем, да, ну и к вопросу о том, как достучаться до людей, которые это говорят, но я думаю, что им все-таки надо больше объяснять, что эволюционные события вообще не так уж часто повторяются, или, во всяком случае, не обязаны повторяться. а не морочить им голову этими пустопорожними общими предками.
0: Вот практически в продолжении этого...
2: Виталик, звук. Это...
0: Да, практически в продолжении этой же речи упоротый ветеринар, который нас поддерживает, и задает следующий вопрос. А способна ли конвергенция создать два совершенно одинаковых существа по всем характеристикам и совершенно разных существ в разных частях планет?
1: Значит, за всю историю эволюционной биологии такого случая не описано. Находили много чего. Вот, например, когда свершилась молекулярная революция, когда появился вроде бы объективный критерий, такой измеритель родства, ну, по крайней мере, наиболее обоснованный из всего, что у нас до сих пор было, то зоологи позвоночных с ужасом узнали, что, оказывается, африканские насекомоядные вовсе не родня насекомоядным Евразии и Америки. Вот какой-нибудь золотокрот совсем, значит, не родня евразийским кротам. Никому это просто не приходило в голову, что настолько похожие существа могут относиться к совершенно разным ветвям. Но все-таки вот, чтобы внутри одного вида выявили, то есть то, что считали одним видом, оно бы оказалось происходящим от совершенно непохожих существ. Вот такого до сих пор не было ни разу, и думаю, что все-таки не будет. Настолько детально эволюция не повторяется.
0: Спасибо. Ирина Детынченко. Спрашивает, жизнь зародилась в первичном бульоне. А что сейчас с бульоном? Есть возможность нового образования или условия на планете уже не те?
1: Значит, главное препятствие для повторного зарождения жизни на планете – это то, что жизнь на планете уже есть. И это, значит, не парадокс, а просто такой действительно очевидный факт, что для того, чтобы появилась жизнь, ну, по крайней мере, по всем моделям, которые этот процесс описывают, там не только первичный бульон, сейчас там несколько конкурирующих моделей, некоторые из которых по традиции, по аналогии с первичным бульоном, называются первичная пицца и первичный майонез. Вот. Значит, так вот, чтобы жизнь зародилась, нужна довольно длительная, собственно, химическая эволюция, постепенное усложнение химических соединений. То есть эта органика должна быть предоставлена сама себе и эволюционировать под действием абиотических факторов. Извините, сейчас любую такую вот самозародившуюся или принесенную откуда-то органику сожрут бактерии. Просто вот задолго до того, как она достигнет концентрации, достаточных для такой химической эволюции. Вот, поэтому боюсь, что на Земле второй раз жизнь возникнет не раньше, чем полностью, до последней клеточки, исчезнет первая жизнь. А этого, опять же, надеюсь, не произойдет, и в любом случае мы этого не увидим.
0: Ну, мы же уже договорились, что через 2 миллиона лет встретимся на стриме, на следующем посмотрим, как произошли, что случилось с животными, ну, заодно и про жизнь. Так, давайте скажем спасибо Виталию Чигрину за то, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, Виталий. Я пришел на «Верный лаборант». Еще раз огромное мерси. Дмитрий Димов, наверное, так. Но ведь одна из претензий к теории звучит примерно так. Почему тогда мартышка или горилла не превращается в человека? Все-таки, наверное, обезьяна имелась в виду не в понимании современной обезьяны, гиббона или орангутана, а как некая обезьяноподобная, которая могло быть предком как гориллы, так и человека. Поэтому, наверное, правильнее хорошо от обезьяны, но не современной. Если важна такая дотошность в этом вопросе, спасибо вам, Демеев. Мы только что об этом поговорили.
1: В общем-то, да, я на этот вопрос уже отвечал, могу только повторить, что я не понимаю, почему именно в случае человека нужно непременно указывать, что не от современной. Почему про всех остальных мы можем обходиться без этого?
2: На самом деле, с рядом людей, которые пишут комментарии, такое впечатление, что всегда нужно подчеркивать, потому что если вы встретитесь с таким прям хардкорным креационистом, то он будет выкрикивать что-то типа «покажите мне, как лягушка превратилась в кошку» или там «кошка превратилась в птичку». Вот, ну, то есть представление об эволюции может быть и на таком уровне. Но это...
1: К сожалению, это не только у хардкорных эволюционистов.
2: Креационистов.
1: Креационистов, да, это очень часто встречается. Это
0: проблема образования.
1: Я просто удивлюсь, насколько... Да не, ну, опять же, я не могу сказать, что школьный курс эволюционной биологии хорош. Но все-таки вот те глупости, которые люди говорят, им в школе точно не рассказывают. Это надо было или где-то вычитать, или самому додуматься.
2: Да можно было просто пропустить все, что говорили в школе, как это происходит очень часто, мимо ушей, и додуматься самому. Вот, вот и все. Так, я думаю, чаще всего и происходит.
1: Ну, вот, не знаю, экзамен-то они как-то сдавали. Вот, ощущение да. такое, что сдавали без остатка. Вот, все, что было, выучили. Да, все ну, это там на экзамене осталось.
2: Ну, знаете, если кому-нибудь из нас сейчас придется сдавать экзамен по какому-нибудь ОБЖ, ну, например, или еще какому-нибудь загадочному предмету, не факт, что... Ну, вот, может быть, вы, конечно, Борис Борисович, все на 5 сразу, а я не уверен.
1: Нет, я точно не на 5. Но, опять же, если я, скажем, знаю, что вот по такому-то предмету я бы сейчас и школьный экзамен не сдал, ну, так я по нему и не высказываюсь.
2: Это да. Ну, да движемся, двинемся дальше. У нас следующий вопрос как раз такой... креационистски ориентированный. Иван Сафронов спрашивает. Теория эволюции, как и все другие научные теории, должна быть фальсифицируемой. То есть должен быть факт, при нахождении которого теория будет признана несостоятельной. А может ли Борис назвать такой факт?
1: Тут опять же, что мы имеем в виду под теорией эволюции? Если речь о том, что вообще эволюция происходит, то это, извините, не теория, а наблюдаемый факт. Вот, с фактами, как-то с фальсифицируемостью, ну, там совсем другая история. Если мы имеем в виду хотя бы то, что вот все наблюдаемое, все наблюдаемые... живые существа возникли эволюционным путем, но тут, значит, опровергающим фактом, наверное, было бы обнаружение пресловутой неснижаемой сложности, да, там, reducible complexity, но значит, тут встает вопрос, а как доказать, что там вот данная структура именно не могла произойти ни из чего более простого или не могла быть полезной на каких-то промежуточных этапах. То есть тут мы уже пускаемся в такие дебри. Если говорить именно о... фальсифицируемости дарвиновской модели эволюции. Ну, в общем, как бы парочку вариантов предложил сам Дарвин, но там тоже некоторые проблемы. Что он, например, сказал, что если будет обнаружен какой-нибудь признак, который полезен не самому виду, у которого он есть, а какому-то другому, то это будет опровержением его теории. Ну, с тех пор таких признаков обнаружено довольно много. Более того, я думаю, что некоторые из них знал и сам Дарвин прекрасно и даже изучал. Это там, все приспособления, связанные с выработкой нектара у цветковых растений, все они, в общем, нужны другим видам, а именно опылителям. Но во всех этих случаях это такие приспособления для блага тех видов, которые жизненно необходимы данному виду. Не просто полезны, а именно без них никак. Вот для них, да, вырабатывают специальные приспособления, там, нектарники у цветковых растений, клубеньки у бобовых на корнях, где уютно живут бактерии и азотфиксаторы. Там, ну и много, кто много у кого. Погонофоры, эти самые, которые сидят у черных курильщиков, завели себе два отдельных гемоглобина. Один для кислорода, как у всех, для себя, а другой для сероводорода, чтобы, значит, это бактерий-симбионтов им снабжать. Значит, то есть вот вроде бы факт, который предполагал возможность опровержения теории, вроде бы он даже найден, но почему-то теорию не опроверг. Так что с фальсифицируемостью там тоже не все так просто, и надо смотреть более детально. Ну, наверное, да. Вот, опровержением могло бы случиться, могло бы быть, если бы, скажем, мы обнаружили, что вот есть некий ген, который у своих носителей снижает жизнеспособность или число потомков, или там что-нибудь, вот какой-нибудь измеритель приспособленности, и тем не менее в природной популяции, в естественных условиях, частота этого гена постоянно нарастает. Но на самом деле и такое тоже бывает. И тоже поддается совершенно дарвиновскому объяснению, просто немножко более сложному. Ну, самый известный пример – это серповидно-клеточная анемия, где, значит, в гомозиготе некая мутация летальна, а в гетерозиготе она защищает человека от малярии. И вот в тех местностях, где малярия очень сильно, как бы вот, невозможно дожить до взрослого состояния, ею не переболев, вот там концентрация этого гена вышло на некий стабильный уровень. При этом понятно, что значительная часть детей просто умирает в раннем возрасте, но зато гетерозиготы выживают. Значит, есть более сложные случаи, то есть тут все не так просто с попперовской фальсифицируемостью, но подход осмысленный. Действительно, вот можно задать такие вопросы, которые предполагают и отрицательный ответ.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Завьялов спрашивает. Google не помог найти описание или иллюстрации лестницы видов Бонне. Где ее можно найти?
1: Да, найти ее можно в книгах самого Бонне. Значит, вот я там подобрал несколько ссылочек. Значит, эти книги есть в РГБ. Там, значит, ссылки на их каталожные карточки и на скан оригинального французского издания 1760, не помню какого года. Вот. Есть русский перевод там же в РГБ. И тоже 18 века, правда, самых последних, уже 1790-х лет. Рисунка там практически, в смысле, в самой книге рисунок, и даже не в этой, не в «Созерцании природы», а в более ранней его книге, значит, рисунок просто представляет собой буквально такую, как лестницу-стремянку, то есть две длинных полосы, множество поперечных, и на поперечных написано, кто это. Все. Значит, его версию там тоже по одной из ссылок можно найти, оригинальную. Но это довольно тяжело, потому что это, во-первых, естественно, по-французски, во-вторых, еще характерным шрифтом XVIII века, где там S от F отличить не так просто. Ну и плюс некоторые слова просто уже сейчас не употребляются, какие-нибудь там это самое метафиты или как там биших. Есть адаптированная версия, такая несколько упрощенная, и с надписями по-русски. Я тоже там на нее ссылку дал. Вот. Ну, в общем, картинка забавная. Там, в частности, змеи расположены ниже рыб, и между ними переходы. Значит, змеи, водяные змеи, угорь, рыбы. Вот буквально так. И спасибо. Много чего еще такого.
0: Георгий уже скинул ссылку, если что, в чате данной трансляции. Перейдите по ней, и, собственно, весь список литературы, о чем вы сейчас услышали, вы сможете найти. А мы говорим спасибо Наталье, которая тоже, в общем-то, хочет просто сказать спасибо. Она сказала спасибо нам, а мы вам, Наталья, большое, огромное вам спасибо. Павел К. задает следующий вопрос. Есть ли аналогии теории Дарвина в других научных сферах? В общем, обществоведении, филологии, искусствоведении и так далее и тому подобное. Можно ли его идеи применить к эволюции языков, стилей, жанров, стран и так далее?
1: Ну, скажем так, что, наверное, этот вопрос все-таки надо задавать не мне, а людям прежде всего более сведущим именно в этих областях. Я могу сказать насчет языка, что вообще говоря, сразу при появлении теории Дарвина, уже существовавшее тогда так называемое сравнительное языкознание, компаративистика, увидела в этой теории просто руководящую звезду, путеводную звезду, там вообще руководство к действию, и буквально через 5 лет после происхождения видов вышла основополагающая работа Августа Шлейхера по реконструкции индоевропейского языка. Ну, там Шлейхер и в этой работе, и в других просто прямо ссылается на Дарвина, что вот, вот. И за прошедшие с тех пор значит, больше уже 150 лет, а параллели о том, что вот эволюция языка удивительно похожа на эволюцию, описанную Дарвином, писало несчетное количество людей, и при этом за все это время никто чему-то не задался, или задался, но как-то ответил, отмахнувшись простым вопросом. Дарвиновскую эволюцию движет естественный отбор. Где его аналоги в эволюции языка? Ну, и на самом деле, присмотревшись, там можно заметить, что там столько различий, на самом деле, вот в механизмах именно биологической и лингвистической эволюции, что остается только удивляться, почему эволюция языков так хорошо ложится в дарвиновскую вот эту дивергентную схему. Потому что ну, совершенно по механизмам ничего общего, а по картинке получается довольно похоже. Значит, что касается таких более осмысленных работ о том, что же движет эволюцию языка. Вот на эту тему у лингвистов есть, может быть, не столь глубоко и, так сказать, комплексно проработанные теории, но все-таки не первый день они этим задаются, именно серьезные лингвисты. И там есть довольно интересные теории, там вот Якобсона, Мартине, о том, что это баланс усилий говорящего и усилий воспринимающего. Примерно так. Ну, на эту тему лучше, опять же, послушать людей, которые лучше меня знакомы и с этими теориями, и вообще с исторической лингвистикой. Значит, я думаю, что такой доклад можно было бы организовать или лекцию.
0: Более, что у нас есть Светлана Бурлак.
1: Ну вот, я думаю, что Светлана Бурлак, которая, кстати, помимо того, что она прекрасный лингвист, она еще очень глубоко знакома с наиболее фундаментальными биологическими теориями. Вот она могла бы на эту тему много интересного рассказать. То есть теории есть, но они не копируют дарвиновскую теорию. Там свои механизмы, для которых нужны свои теоретические модели. В некоторых случаях, вот как в исторической лингвистике, они есть. В других, ну, вы знаете, что на теоретическую модель описания эволюции обществ претендовала теория Маркса, но вот с ней впоследствии возникли большие проблемы. В третьих случаях просто никто никакой теоретической модели не предлагал, хотя, несомненно, там такая вещь, как эволюция художественных стилей, существует. Вот эволюция существует, а теории эволюции художественных стилей, ну, не знаю, я как-то вот не слыхал. Это не значит, что ее нет, но вот как-то не попадалось. Вот, наверное, все, что я могу ответить на этот вопрос.
2: Ну, мне вспомнилась как раз лекция Михаила Никитина у нас на 7-м форуме, когда он говорил о происхождении жизни. Сегодня, кстати, уже в чате близкие вопросы звучали. Он там, кстати говоря, с подачи, по-моему, Александра Соколова такой привел забавный пример. Он проиллюстрировал возникновение клетки. Ну, то есть, грубо говоря, есть известная метафора о том, что примерно возникновение клетки случайным образом столь же маловероятно, как если бы смерч пронесся по свалке и собрал Боинг 747. Вот Михаил Никитин там забавно проиллюстрировал, что Боинг 747 – это тоже результат длительной эволюции самолетов, начиная там от первого какого-то там с такого стрёмного самолета
1: братьев
2: Райт, там самолет Можайского, и далее там через тоже сложные тупиковые ветви, вымершие самолеты, какие-то причудливые формы, там во время войны там всплеск видообразования и так далее. Вот он провел такую аналогию с эволюцией технических систем, и действительно получилось забавно.
1: Вот такая тонкость, что все-таки при всем том, что там эволюционируют фактически не самолеты, а эволюционирует конструкторская мысль. То есть самолет не рождается от самолета. Вот. А самое главное, что вот когда конструктор создает новую конструкцию, то, ну, Бог его знает, откуда у него берутся решения, но уж во всяком случае никто не показал, что это результат случайных изменений. Все-таки конструктор целенаправленно хочет улучшить существующую конструкцию, а уж, так сказать, получится или нет,
2: это... Ну, метод пробы и ошибок, так, во всяком случае, метод пробы и ошибок там, да, фактически там где-то середины 20 века был одним из практически главным способом.
1: Ну, тем не менее, там все-таки пробовали не случайные изменения, там абсолютно рандомные, а что-то, что, по их мнению, хотя бы могло улучшить. И в этом смысле эволюция технических систем больше напоминает как раз не дарвиновскую, не то, что писал сам Ламарк, а вот то, что писали неоламаркисты второй половины XIX века. Там Коп, Спенсер и вот вся эта компания. Вот просто по ним это один к одному. Угу. Что, в общем, изменчивость сама по себе адаптивна, а отбор только, значит, оценивает конечный результат, отбирает наиболее адаптивные из заведомо адаптивных изменений. Вот примерно так.
0: Понятно. Настало время мне поговорить. Спасибо всем, кто сейчас смотрит нас. Больше часа работаем в прямом эфире. Короткие объявления. И всем, кто поставил лайк, также, в общем-то, большой жирный лайк. Ну, а если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста. Любая активность продвигает данный конкретный видео и канал в целом. Ну, а если вы подпишетесь на канал Лаборатории научных видео и канал Anthropogenes.ru, будет вообще счастье. Кстати, если вдруг вы не подписаны, напишите, почему. Потому что мы видим по статистике, очень большое количество одних и тех же людей смотрит, но по какой-то причине не подписывается. Напишите, почему, если вы вот в числе этих товарищей. Если вы нажали на колокольчик и выбрали пункт меню «Все», тогда вы знаете, когда наши следующие стримы проходят. Вернее, вы вот в самые первые секунды на стрим залетаете и самыми первыми просматриваете эти видео, не считая наших патронов, которые, в общем-то, имеют возможность

0: из отпуска.
1: Разнее это понимать под социальным поведением, судя по тому, что какое-то социальное поведение есть у очень многих животных, то, наверное, в общем случае не противоречит. То есть это одна из эволюционных стратегий. Или, вернее, там один из букетов эволюционных стратегий. Потому что социумы у животных бывают очень разные. Что касается того, как, значит, религии, государства и прочее влияют на человеческую эволюцию, ну, не очень понятно как. Поскольку у нас нет контрольного человечества, у которого было бы все то же самое, но не было бы, скажем, религии. Так, я прошу прощения, буквально двухминутный перерыв.
2: Да, хорошо. Без проблем. Сейчас. Есть о чем поговорить. Давай тогда я начну.
3: Да.
2: Я коротко скажу еще о том, что все вопросы, которые вы сегодня задаете, обязательно попадут к нашему гостю. Он, соответственно, выберет из них самое интересное, и мы выдадим симпатичные футболки тем людям, которые в данный момент посчитаются лучшими. И, соответственно, вот такая футболка, которая сейчас есть на Георгии, примерно может достаться вам. Она очень красивая и, в общем-то, достаточно комфортная. Ну и также, естественно, ваши самые лучшие вопросы, два из них попадут в обязательном порядке в Инстаграм лаборатории научных видео. И, друзья, сейчас, наверное, я предоставлю слово Георгию, чтобы он рассказал о том, кто получил предыдущие футболки. Георгий.
3: Если Анна Горюнова и Серега не слышали начала сегодняшнего стрима и вдруг подключились к нам, возрадуйтесь. Сергей Марков выбрал ваши вопросы, которые вы задали на предыдущем стриме. Анна Горюнова спрашивала про мозг человека и адаптивную систему, а Серега говорил про то, что можно снимать колебания, то есть не пробовать снять колебания слухового зрительного нерва, а попробовать раздражать именно нерв. Неважно, коллеги, о чем была суть. Я надеюсь, что Анна и Серега нас сейчас смотрят и напишут мне, а я расскажу. Когда удалю спам сначала из чата, расскажу им о том, как получить замечательные футболки. Да, вот сейчас мои контакты появятся в чате. А что нас ждет в ближайшее время? В ближайшее время, а именно завтра, на канале «Лаборатория научных видео» состоится онлайн-лекция в 19:00. Онлайн-лекция Алексея Водовозова «Мышь белая. Об опытах над лабораторными животными». Как раз перекликается с темами недавно заданных Борису вопросов. В пятницу, 20 августа, в 19:00, время московское, на канале «Антропогенез.ру» выйдет следующий доклад форума «Ученые против мифов 15». Это лекция Александра Панчина «Конспирология эпидемий ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус?» А в конце этой лекции нешуточные дебаты с генетиком из США Константином Лисковым. В субботу, 21 августа, 19:00, на канале «Антропогенез.ру» Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог», расскажет про социальную жизнь динозавров. Все, кто любит Дмитрия Соболева, не забудьте в субботу, 19:00, подключиться на каналу «Антропогенез.ру». На этом все. Я не знаю, вернулся ли Борис. Виталий, скажи, пожалуйста.
2: Подадим еще, да, буквально минутку, Борис Борисович, чтобы он вернулся к нам. Ну и при этом давайте я напомню о том, каким нас еще можно образом поддержать. Во-первых, естественно, лайк, вот это вот все, подписка и так далее. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория научных видео», так и у проекта «Антропогенез.ру». Поддерживая нас таким образом, вы, собственно, помогаете нам делать вот подобные стримы, потому что, ну, кто кроме вас, что называется. Ну и, конечно же, спонсирование канала в YouTube также имеет достаточно такой большую степень поддержки для нас. И за это мы вас тоже благодарим. Так, Борис Борисович вернулся, и теперь я попрошу включить микрофон, потому что мы на время вам его отключали. Вот.
3: Там нужно, да, внизу в скайпе такой вот значок микрофона, на него нажать.
1: Это я даже с нами.
3: Вот, все.
2: Теперь вы с нами, и мы можем продолжить.
1: Да. С вами снова я.

0: Продолжим мы с вопроса «Динозавры». Точнее, не с вопроса, а с утверждения, которое говорит «Спасибо за прекрасный стрим». Спасибо вам, динозавры. Сейчас я поправлю имя динозавра, чтобы оно корректно отобразилось. Вот сейчас должно нормально отобразиться. И Виталик не будет меня ругать.
1: Буду рад. Я буду доволен тем, что наконец-то логично и локально выглядит. Спасибо.
0: Да.
1: Дальше.
0: И дал тыч. Задают вопрос, поддерживает стрим и спрашивает. Эволюционные изменения признаков всегда происходят в режиме основателя, передавая успешную мутацию потомкам? Или все-таки чаще одновременно в популяции у многих представителей сразу?
2: А как оно у многих представителей сразу возникнет, если мутация – дело случайное? Наверное, если популяция там многомиллиардная, а мутация какая-нибудь действительно, как бы уже первая же мутация вполне полезна, то теоретически она может возникнуть у нескольких особей. Но боюсь, что это такой чисто теоретический вариант. В общем...
1: Ну, хорошо, спасибо. Так, и снова Илья Владимирович, наш постоянный подписчик, зритель всего, что только у нас есть. Берите пример с него, между прочим. И пишет он, а когда теория Дарвина была включена в систему образования и в каких странах? Ведь все мы помним так называемый обезьяний процесс. И добивочка теории Дарвина имела хождение в России до революции на официальном уровне или на уровне кружка дворян-интеллектуалов. Кружка дворян-интеллектуалов.
2: Ну, там, кстати, не столько дворян, сколько в основном разночинцев, хотя и дворяне там тоже были. В России теория Дарвина никогда не была запрещена, но такое систематическое ее преподавание началось только после революции 5-го года. То есть ее излагали университетские профессора, те, кто считал нужным. В гимназиях, конечно, она не преподавалась, насколько я понимаю, до самого конца Российской империи. Значит, так вообще в разных странах было сильно по-разному. Сейчас что-то хотел сказать именно в связи с вопросом. А, да, насчет обезьяньих процессов. Тут дело вот какое, что это была кампания, начатая вполне конкретным человеком. Сейчас мне надо не спутать реального человека с киногероем, созданным, так сказать, по его мотивам. Значит, киногероя у Кубрика звали Мэтью Брейди, а реального человека звали Уильям Брайан. Человек очень странный, так сочетавший... вещи, которые нам кажутся вроде бы несочетаемыми. Там, скажем, он боролся за гарантии рабочим, права женщин, обязательную молитву в школах и запрет преподавания теории эволюции в тех же школах. Вот американский политик, довольно популярный, дважды баллотировался в президенты. Вот он в 20-е годы начал кампанию, значит, за запрет любых, преподавания любых теорий, противоречащих священному писанию. Значит, в нескольких штатах законодательные собрания приняли декларации, но декларации – это как бы выражение позиции, это не закон. Он никого ни к чему не обязывает. Значит, в штате, вот тогда же, собственно, во Флориде запретили слово «эволюция» употреблять. В штате Теннесси приняли закон, значит, предусматривающий ответственность за преподавание теории эволюции в школах. После чего, в результате, в общем, сознательного, целенаправленного действия, значит, мистер Скоупс прекрасно понимал, на что он идет и как бы зачем это делается, был создан прецедент. То есть человек нарушил этот закон, сам на себя донес, прокурор возбудил дело, судья принял дело к рассмотрению, дело рассматривалось при большом стечении прессы. Городок, уж не помню, как он назывался, стал просто центром всей Америки на несколько дней. Значит, защищал Скоупс один из самых известных американских адвокатов, а общественным, так сказать, обвинителем выступал вот этот самый Уильям Брайан. Значит, чего хотели, ну, по крайней мере, некоторые из тех, кто это затеял, что да, Скоупс будет осужден, они подадут апелляцию, значит, отклонят, они дойдут, в конце концов, до Верховного суда, и Верховный суд признает закон штата Теннесси неконституционным. Значит, из этого вышел только первый пункт. Скоупса действительно признали виновным. Значит, приговорили к штрафу. $100 за него заплатили. Но выяснилось, что судья не имел права выносить или наличного решения о таком большом штрафе. И приговор был отменен следующей инстанцией, апелляционным судом штата. То есть больше никогда этот закон не применялся, хотя отменен был только в 1967 году. Так что, в общем, это насчет обезьяньих процессов все было не так страшно, как в фильме Кубрика. Вот. Единственное, для кого это оказалось страшно, это для самого Брайана, потому что он понял, что он стал посмешищем для всей Америки, и через несколько дней после окончания процесса он умер от сердечного приступа. В фильме он умирает прямо в зале суда, но вот это почти правда. Вот. Так вообще надо смотреть, где чего было. Были очень интересные вещи в Германии, когда там сначала ввели теорию эволюции в школьную программу, а потом, значит, небезызвестный Рудольф Вирхов, вообще звезда первой величины, соавтор клеточной теории, стал добиваться исключения этой теории из школьной программы. Вот. Была замечательная Австрия, где во времена Австро-Венгерской империи преподаватель гимназии, монах, знакомил, значит, своих подопечных с теорией Дарвина, и ни его школьное, ни его монастырское начальство не видели в этом ничего такого. А спустя, там, не знаю, лет 20-25 в свободной Австрийской республике Лоренц не мог найти никакое учреждение, которое приняло бы его на работу с его программой исследований, потому что в этом что-то такое эволюционное чувствуется. Вот такие вот зигзаги выписывали разные страны по отношению к теории эволюции.
1: Спасибо.
0: И Владимир Пилявский тоже говорит нам спасибо. И вам. Вам, конечно, не нам. Вам говорит спасибо.
1: Чего поддерживает нашу стрим. Хорошо работаем, мы стараемся.
0: Ну, мы только оформляем то, что называется. Говорит здесь Борис. А вот Кукурузка, наш старый знакомый, точнее знакомая, не старая, наверное, молодая все-таки, спрашивает вопрос, а что бы уважаемый Борис спросил у Дарвина, если бы была такая возможность?
1: Оказавшись перед Дарвином.
2: Мистер Дарвин, как вам удается находить правильные решения на основании данных, в лучшем случае сугубо недостаточных, а в худшем просто ложовых? Ведь вы же это делали много раз по разным поводам, там, в проблемах разного масштаба, скажем так. Вот. Правда, спасибо. Я думаю, что на этот вопрос он бы сам не ответил, сказал бы, ну, не знаю, вот так мой мозг устроен.
0: А может быть, бы ответил?
2: Ну, уже. В автобиографии
0: может быть,
2: он...
0: Может быть, он это и рассказал Леди Хоуп на самом деле, а не то, что она писала в своих брошюрах.
2: Ну, рассказал он это каким-то, видимо, внетелесным путем, потому что, значит, вот Фрэнсис Дарвин и Хенриетта Личфилд Дарвин говорят, что не появлялась эта дама у них дома никогда. И уж точно этого не было вот в последний период жизни отца, когда там вообще Фрэнс сидел вот так вот на входе и фильтровал всех, кто хочет посетить мистера Дарвина. Кого отшить, кого, если там кто-то с деловым вопросом принять, но поговорить с ним самому, а до отца не допускать, там и так далее. А Дарвин стоял, там вот если являлся такой посетитель, не совсем бессмысленный, значит, Дарвин стоял за дверью, слушал, как они с Фрэнсисом разговаривают, и решал, значит, входить ему в комнату или нет. Вот, собственно, Тимирязев описывает именно такую историю, что там он приехал, ему Фрэнсис сразу сказал, что все разговоры только со мной. Ну, речь шла о русском переводе происхождения видов, об условиях его издания там, и так далее. Значит, ну, с деловыми вопросами они быстро покончили. Дальше два физиолога растений начинают разговаривать уже на профессиональные темы. И тут входит Дарвин. И дальше уже разговор идет на троих. Вот, значит, так это было. Так что леди Хоуп мимо бдительного ока Фрэнсиса или в случае его отлучки Хенриетты проскочить явно не могла.
1: Спасибо.
0: Ну, разве что это был спиритический сеанс какой-нибудь.
2: Вот, ну, вот это скорее всего. Но спиритические сеансы, опять же, мы все видели. Вон там сколько, пару, что ли, лет назад небезызвестный священник Артемий Владимиров пообщался с Дарвином прямо на его могиле. Я по этому поводу спрашивал у знающих людей, вообще вот такое хорошее психическое расстройство является поводом, вообще основанием для того, чтобы отстранить священника от исполнения обязанностей. Самый лучший ответ был: если священник видит зеленых чертей, это не страшно. Главное, чтобы он с ними не сотрудничал.
0: Спасибо. И вопрос от Владимира Белявского, который поддерживает наш стрим и спрашивает. Да, недавно, да, уже вопросы пошли уже так совсем в сторону от темы. Недавно была большая лекция Маркова, в которой, убедительно подтверждалась импактная гипотеза Триасова Юрского умирания. Что можете сказать по поводу аргумента?
2: Это самая лекция. Вернее, лекция была несколько раньше, а вот статья в Троицком варианте вышла 29 июня. А 30 июня в одном из дочерних журналов, ну, системы Nature вышла статья четырех палеонтологов, в том числе Майкла Бентона, так, одного из крупнейших современных палеонтологов, специалиста именно по количественным методам, где убедительно показывалось, что вымирание динозавров началось, по крайней мере, за 10 миллионов лет до этого самого Чиксулуба. И шло во всех семействах, правда, с разной скоростью, на протяжении всего этого времени. Ну, как бы примерно то, что и говорили наши палеонтологи, только не имея такого богатого количественного материала и самое, таких методов его обработки. Вот. Прошу прощения, но вот это так. Значит, если надо, ссылку на статью я дам. Причем, да, что самое всегда в таких случаях меня впечатляет, что под этим подписался Майкл Бентон, который до сих пор был правоверным катастрофистом. Причем, спасибо, видимо, не только подписался, а он там был действительно одним из основных авторов.
1: Так, спасибо. Павел К. следующий вопрос задает. А бессмертие возможна эволюция? Есть бессмертно живущие приспосабливающиеся организмы?
2: Ну, если они размножаются, то почему бы нет? Другое дело, что если эта эволюция зайдет достаточно далеко, то они могут перестать быть бессмертными, потому что бессмертные, ну, я так понимаю, что это тот, у которого смерть не предусмотрена. То есть он в принципе, может жить вечно. Но это не значит, что он не может погибнуть. Вот. Так что вот я думаю, что такое в принципе возможно. Да, собственно, ну, тут трудно, конечно, сказать, когда мы имеем дело, допустим, с одноклеточными организмами, да еще такими, у которых нет регулярного полового процесса, они как вообще, смертны, бессмертны? Бактерия поделилась надвое, тем самым исходная бактерия умерла или нет? Или они обе представляют собой ее продолжение, она в них живет?
1: Да, вопрос. Друзья, перед тем, как следующий вопрос задать, одно короткое объявление. Если вам нравится общаться в чате нашей трансляции прямо сейчас, в YouTube здесь, то вы можете продолжить это общение уже после окончания трансляции. Собственно говоря, для этого нужно перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате данной трансляции. У нас там уютный телеграм-чатик. Заходите, мы периодически туда заходим. Гости наши тоже иногда появляются. Так что там интересно, там весело и там много научных тем, регулярно появляющихся.
0: Спасибо. А следующий вопрос у нас задает Илья Владимирович. Теория Дарвина имела хождение в России до революции? Да, на официальном, это, уровне это, или на уровне кружка?
1: Кружка уже была. Давай следующий лучше.
2: Была? Нет, бы с самого начала появились там такие переводы фрагментов и пересказы. Значит, в 1871 что ли, году появилось даже стихотворение Алексея Константиновича Толстого в защиту теории Дарвина, потому что ходили слухи, что цензура собирается ее запретить. Но слухи были официально опровергнуты главой цензурного ведомства, так что никакого запрета не было. Значит, в университетах ее преподавали те, кто считал нужным. Полный перевод «Происхождение видов» вышел в 1880, если не ошибаюсь, пятом году. Была бурная дискуссия между Тимирязевым и, значит, ну, Данилевский к этому времени уже умер, но как бы за него выступал Страхов. Там, на страницах ведущих журналов. Ну и вот после пятого года как-то она стала излагаться более широко. В частности, в 1907 году был организован Дарвиновский музей, вот тот самый, который сейчас и по сейчас работает в Москве. Вот примерно так.
0: Спасибо.
2: В школах ее не преподавали до самого конца, насколько я знаю. То есть, опять же, какие-то преподаватели естествознания могли знакомить гимназистов, но это в частном порядке. Это, так сказать, по крайней мере, повсеместно не запрещалось, но и не поощрялось.
0: Солнце задает каверзный вопрос. Какие современные исследования иллюстрируют процесс эволюции? Вот чтоб на примере краткоживущих особей ученые прям бы видели процессы, видели эволюцию. Вирусы не в счет.
2: Ну, опять же, современных исследований, извините, там просто вот существуют целые журналы, на этом специализирующиеся. То есть перечислять это невозможно. Ну вот я могу порекомендовать, во-первых, длительный эксперимент Ричарда Ленски, у которого там кишечная палочка эволюционирует с 1988 года. Сейчас там что-то уже под 80 тысяч поколений, и там очень интересные вещи вылезают. Ну, они периодически публикуют результаты. Понятное дело, что любой результат не окончательный, но уже очень много чего нашли. Вот. А кроме того, вот тут недавно вышла книжка, к сожалению, совершенно убитая чудовищным переводом, но сама по себе очень интересная, посвященная именно этому. Значит, такой есть человек Джонатан Лосос, американский эволюционный биолог, который сам занимался полевыми экспериментами. И не с вирусами, и даже не с бактериями, как Ленски, а с ящерицами, с анолисами. Вот. Ну, и он там пишет и о своих, и о чужих экспериментах, в том числе и об эксперименте Ленски. И оказывается, я вот этого не знал, что самый старый полевой эволюционный эксперимент был начат еще в XIX веке, по-моему, даже при жизни Дарвина. Но, правда, там люди совершенно не думали, что они ставят эволюционный эксперимент, они думали, что они выясняют, как влияют там, на полевые растения удобрения и некоторые агротехнические мероприятия. Вот. Тем не менее, вот он непрерывно продолжается с тех пор. Ну и, в общем, а так, в общем, этих экспериментов, господи, эти тринидадские гуппи, которых изучают там, с, ну, первые работы 50-х годов, а с 70-х непрерывно. И тоже там столько всего интересного нашли. Там просто такая речки или ручьи, представляющие собой цепочку водоемов, и между ними перекаты и водопадики. И вот в этих водоемах живут гуппи, и там в разных местах одной и той же речушки разное количество хищников. То есть если в низовьях полный набор, то в верховьях хищников нет вообще, в смысле таких, которые могли бы жрать гуппи. И вот в зависимости от этого, как, значит, там эти гуппи эволюционируют, и что с ними происходит, если, допустим, к ним туда этого хищника подселить? Или наоборот, там, взять гуппи из популяции, которая находилась под контролем хищников, и поселить туда, где хищников нет. Вот там совершенно замечательный эволюционный сдвиг наблюдают. Вот это очень долгая работа многих исследователей, кто в этом многие участвовали. Вот сейчас там такой Дэвид Резник очень интересно работает по этим гуппи. Вот. Ну вот, да много, господи.
1: Много. Спасибо.
2: Да и не за что.
1: Вам за ответы спасибо, нашим зрителям за вопросы спасибо. Мы на этом будем заканчивать. Естественно, Георгий, тебе за прекрасную помощь в введении. Ксюше, Марише и Саше, который тоже внезапно появился у нас в нашем закрытом чатике, тоже большой привет и спасибо за помощь в организации трансляции. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк и не забудьте подписаться.
0: Спасибо.
2: Прошу прощения у всех, на чьи вопросы я не успел ответить.
1: Это нереально. Мне никогда не было еще такого стрима, где мы бы ответили на все вопросы.
2: Просто я понимаю, но тем не менее, вот вину перед людьми чувствую.
0: Тут получилось, на самом деле, где-то, наверное, под 40 вопросов, но как минимум 30 точно. Угу. Точно успели. Вот, поэтому...
1: Я вижу больше 50, на самом деле.
0: Виталик, я тебе потом объясню, что на самом деле их меньше 50. Но в любом случае их больше 30.
1: Да. Друзья, спасибо огромное спасибо. Еще раз за то, что были вместе с нами все это время. Всего хорошего и до скорых встреч.
2: Спасибо
1: завтра
2: вам большое.
1: Водовозы в 19 часов.
0: Да. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания.
2: Да. До свидания.

0: Погнала. Значит, мы снова с вами сейчас. Вот он, русский охотничий журнал. Февральский номер. И я только что подписал в печать мартовский номер. Имейте в виду, что мы будем находиться на выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая будет происходить в экспоцентре на Пресне в марте месяце. А сейчас я хочу вам представить моего старого друга, северянина. Это для меня автоматически, значит, это хороший человек. Вот. Насчет всех остальных у меня есть некоторые сомнения, и часто они бывают обоснованными. Миша Ярин,
1: Здравствуйте.
0: путешественник, конструктор снаряжения, спасатель и много-много чего на свете. Мих, привет, бро.
1: Привет, бро. Я рад тебя видеть в наши ковидные времена живым и здоровым.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Не всем это удается. Значит, ну, давайте мы немножко поговорим по поводу того, что, значит, чем Михаил занимался раньше и чем он занимается сейчас. Сейчас Михаил разрабатывает методики для выживание в экстремальных условиях. Он для этого провел некоторые свои исследования и эксперименты. Путешествовал он и на Кольский полуостров, где они жили в иглу, участвовал в каких-то марш-бросках. Миша ведет школу Trolls. Он расскажет, что это такое, я не знаю, честно говоря. И, в общем-то, сейчас, насколько я понимаю, занимается работой, связанной с выживанием пилотов при вынужденной посадке в экстремальной ситуации. Вот, Миша, смотри, значит, с точки зрения значительного большинства людей у нас в стране, выживальщество – это типа блажь. Странные вещи, которые зачем-то, в общем, обсуждаются везде, разговаривают и так далее. И выживание для людей это какой-то такой вот типа экстремальный подвиг. А я вот, например, как человек, который жил в Магадане в конце 90-х годов, я помню, что такое веерное отключение электричества и одновременно с этим отключением электроэнергии. И когда температура дома вот в это время, в феврале месяце, в квартире, на полу, плюс 5 градусов Цельсия, и ты дома ставишь буржуйку. И я себе сейчас иногда представляю, как бы такая штука вдарила по Москве. А расскажи, пожалуйста, почему вообще...
1: Москва сразу умрет.
0: Ну, не сразу. Сперва одна половина Москвы съест другую половину Москвы.
1: Ну, в принципе, да.
0: Вот. Значит, вообще расскажи, вот почему вот эти вот выживальческие твои студии, они важны и, в общем-то, важны всем.
1: Ну, давай так, давай начнем с определений. То есть выживание – это не создание там складов и грабеж караванов. Выживание – это процесс.

0: сохранения физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайная ситуация – это такая ситуация, где существует прямая непосредственная угроза жизни. То есть, умрете или не умрете – это 50 на 50. Вот, либо умрешь, либо не умрешь.
1: Вот. Как шоковая терапия. Вот все жаловались, да, на шоковую терапию, а шоковая терапия – это подразумевает, что можно и не выжить.
0: И очень, да, и очень хорошая фраза в одном из американских учебников, ну, даже не учебник такой, а инструкция по действиям для пилотов. Там написано, что самый лучший инструмент выживания – это ваша голова. Вот.
1: Ну, это вообще самый лучший инструмент.
0: Ну, в принципе, да. А если это все там продолжается очень долго и говорят, да вот мы там, да, вот как ты говоришь, в 90-х годах жили там, вот так, это не выживание, это жизнь, просто, так сказать, ну, структура жизни другая. Чрезвычайная ситуация, вот я занимаюсь чрезвычайными ситуациями в природной среде. Там я долго очень изучал этот вопрос и выявил 4 причины возникновения чрезвычайных ситуаций в природной среде. Первая причина – это потеря ориентировки. Вторая причина – это силы природы. Третья причина – это авария. И четвертая причина – это авантюризм. Все. Все остальное можно притянуть к одной. К любой. Иногда одна накладывается на другую, авантюризм накладывается на силы природы, получаем там какое-нибудь авиационное происшествие или еще что-нибудь. Вот. Все. Вот в рамках этого как бы и надо рассматривать выживание как процесс. А то, что там кто-то умеет сделать схроны с тушенкой, кто-то балет танцует, кто-то схроны с тушенкой делает. Это не есть наука. Вот. И как бы выживание там есть определенные 5 факторов важных для этого, для самого этого процесса. Первый фактор – это желание выжить, в первую очередь. Второй – это физическое состояние. Третий – это психическое состояние. Экипировка и снаряжение, и знания, и навыки. Даже я бы знания и навыки поставил бы на 4-е место, а экипировку снаряжения поставил бы на последнее, на 5-е. И все они между собой взаимосвязаны. Если у человека нет желания выжить, все, будь ты там весь, да, упакованный, да, ты лисий корм. Да. Вот это вот выживание, о котором я говорю, о котором я изучаю, которым я занимаюсь. Как бы для чего это нужно обычному человеку? Ну, просто для того, чтобы реагировать, сохранять свое душевное и физическое здоровье. А чрезвычайных ситуациях как грязи просто-напросто, понимаете? Вот мы же в городе Москве неделю назад, снегопад и все. Чрезвычайная ситуация. Ну, с натяжкой кое-где может и сказать. Экстремальная, да. Но вот человек никогда в такое не попадал. Как, что ему делать, например? Нужны какие-то определенные знания, какие-то определенные навыки. Или там пожар в квартире. В обычной квартире масло у вас на сковородке вдруг вспыхнуло. Вот это уже чрезвычайная ситуация, потому что существует прямая угроза жизни. Пожар, задымление, отравление веществами горения и всего прочего. Или вы пошли на охоту, провалились, замерзли, потеряли там направление, вот, где-то в лесу остались, у вас все промокло. Чрезвычайная ситуация в природной среде.
1: Да что охота? У нас в Лосином острове.
0: Да, да, да, вот именно так. Да. Я вот с Лизой Алерт работаю в качестве там друга отряда, эксперта по снаряжению, и постоянно с ними контактируют. Вот, люди регулярно пропадают в нашей агломерации. Даже вон, в Новой Москве я совершенно спокойно как бы теряюсь. То есть вот с этой точки зрения выживание нужно каждому человеку. По крайней мере, необходимый набор алгоритмов по действию вот в подобных ситуациях. Начиная от того, что просто знать, куда звонить, если ты потерялся, если там кто-то потерялся, если у тебя там что-то горит, пахнет не так или еще что-то. И заканчивая тем, как из этой ситуации вылезать. Без потери для себя и там без физических потрясений одним куском выходить. Вот.
1: Ну, смотри, Миш, я вот хочу тебе сказать такую вещь по поводу и с этим самым вот, вот желанием выжить. Оно же на самом деле при попадании в чрезвычайную ситуацию очень сильно варьирует. То есть, сперва оно очень сильно, а потом, когда она затягивается, в общем-то, люди гаснут.
0: Да.
1: Особенно да, у меня, например, лично был случай, когда нас, в общем-то, мы мокрые оказались на морском берегу, под сплошным ливневым снегопадом три дня.
0: Я помню, да,
1: это твой рассказ. И, в общем-то, я понял, что утром третьего дня, я, в общем, понял, что мы, скорее всего, кто-то из нас
0: не доживет.
1: Да, этот берег может не покинуть.
0: Да, это включился стрессор. Вот, метеорологические условия, холод и все прочее.
1: Да, холод, голод, нет еды, сказать, нет возможности развести костер.
0: Вот
1: у меня все мокрые и холодные.
0: Да, у меня была ситуация, когда мы влетели в завал на сплаве. Я про нее писал у себя там в блоге. Лодка перевернулась, попала под завал, там утопили связь, оружие. В общем, по-жесткому так все вышло. И надо было уходить к людям. Это были верховья Симкана, представляешь, да? И надо было уходить на Тауйск, это километров 250, как ворона летит. А если по меандрам считать, так там еще и больше будет.
1: А вы лодки зашили в конечном итоге? Как вы
0: а там получилось так, что я сначала, ну, когда из меня вылетели, вот, мы из лодки, то есть я один раз нырял. Потом я эту лодку вытаскивал из-под завала, а для этого мне пришлось ее как бы притопить. Ну и, соответственно, второй раз нырял. Она, там был такой полуподздутый баллончик, вот, весло одно сломалось. Так, в принципе, плавсредство было, слава богу, целое. И вот ситуация.
1: Это фига, кстати.
0: Ситуация. Мы там в конечном итоге выкатились на косу, на косе завал, вот, паводковый. Я там развел огонь и пошел к воде просто. И вот у меня было состояние, я понимаю, что до людей очень далеко. Связи у нас нет, из оружия только ножики. А мы где-то.
1: Черти где.
0: Да, черти где. И вот дикое желание было напиться дешевого вискаря с кока-колой, чтобы чердак снесло. А потом ты утром такой просыпаешься с головной болью, а вокруг там джипы стоят, пацаны так и ржутся над там. Это вот как бы одна половина мозга. Вторая половина мозга говорит, что не, парень. И ты не можешь это показать, то что тот человек, который находится рядом с тобой, он вообще первый раз в этой ситуации. Если я там покажу, что я в чем-то сомневаюсь, это будет чревато. Но ничего, собрались, разобрались, приняли решение определенное. А второй, это был мой племянник, любимый, вот сейчас очень крупный бизнесмен. И он тогда там включил голову. И сделал действие, и потом мы долго смеялись уже потом, когда все кончилось. Я говорю, слушай, это должен был придумать я профессионал, но придумал ты. Молодец.
1: Угу.
0: То есть вот, как бы вот такая ситуация. И там, да, и вот сколько я там не общаюсь с людьми, сколько не читаю лекции по выживанию, я всегда говорю слушателям следующие вещи. Найдите зацепку. В альпинизме это называется мизер. Вот когда по скале лезут, вот выступ скальный, когда ты первыми фалангами за него держишься. Только ведь для того, чтобы даже не нагрузку дать, а дать команду вестибулярному аппарату, чтобы он равновесие выровнял. И вот найдите этот мизер. Этот мизер может быть там дети, семья, вера в Бога. Вот у меня, например, это вот как бы вот такие вот три показателя. Я в Бога верю в таких ситуациях. А там, не знаю, там, недопитое вино, недогуленные там гулянки или еще что-то. Что-то, что вас будет психологически держать. И этого будет достаточно для того,
1: что надо еще доделать.
0: Дальше, да. Потому что, ну, вот так вот в рассвете силы из-за какой-то там фигни или там чего-то вдруг в лисий корм превращаться, это не есть хорошо. И вот найдите, схватитесь за него, как бы раз, вестибуляр аппарат свой поправьте, и дальше уже начинаете двигаться. Все прекрасно все знают. Все инстинкты, они внутри нас глубоко похоронены, и их можно вытащить. А если у вас еще есть какие-то навыки и знания, то, соответственно, вот эти инстинкты, они начинают быстрее выходить из вас. Временное убежище построить может любой человек, который хоть раз лето провел в деревне. Все строили халабуды, как у нас на Дальнем Востоке называли, там, или шалаши, или еще что-то. Может.
1: Балаганы.
0: Вспомните, да, балаганы. Костер развести, да разведете вы костер, если вы умеете это делать. Все, а дальше тепло, укрытие. Психика встала на место, и вы уже прекрасно понимаете, что надо делать. Ну, как бы я там, ну, утрирую достаточно вот в таких способах, но в основной своей массе такое.
1: Ну, смотри, Миш, значит, я вот, знаешь, сам, что занимаюсь организацией экспедиций, причем уже очень давно, то есть так, чтобы самостоятельно, так больше 30 лет, наверное. Значит, я никогда на самом деле не готовлюсь к чрезвычайной ситуации. Я всегда готовлюсь к тому, чтобы ее можно было, чтобы, в общем, любые неприятности можно было зафиксировать и из них выбраться. То есть подготовка должна быть очень многосторонней и так далее, но вот мысли о том, что вот сейчас ты попадешь в какую-нибудь дупу и будешь из нее выбираться, такого вообще никогда нет.
0: Правильно, поэтому ты профессионал.
1: И, естественно, совершенно. А о подавляющем большинстве успешных экспедиций мне особо рассказывать нечего.
0: Я вот в сентябре прошлого года был в Арктике в составе комплексной экспедиции на Академике Келдыша, на научном совете. Моя задача была обеспечение комплексной безопасности наземных полевых работ. То есть, чтобы там медведи не погрызли науку, вот, и чтобы наука там не покалечилась, когда она там где-то ходит. У меня ничего не произошло. И когда мы там уже расставались, ну, шеф мне сказал, что твоя работа сделана правильно.
1: Лучший результат всегда вообще-то во всех таких
0: ситуациях. И вот ты упомянул про подготовку к экспедициям. А это правильно. Я тоже, ну, у меня не такой, конечно, глобальный стаж, как у тебя, но у меня есть определенный экспедиционный опыт. А там ты, да, ты просто учитываешь все нюансы и используешь очень простой принцип. Будь внимателен и аккуратен. В принципе, вот эти вот два действия, они покрывают достаточно большое количество рисков. Причем они могут даже покрыть риски природные, потому что если ты внимателен, ты определишь там облака, посмотришь лишний раз на давление, вот, что, тормознешься, да, еще что-то
1: есть
0: сделаешь.
1: Сомнительное, есть такое у юристов очень хорошее правило. Правило сомнения. Сомневаешься, встал на место, не иди никуда.
0: Да?
1: Хорошее место, дрова есть, вода есть, стой. Лучше постоять.
0: Торопиться не надо.
1: Вот. Ну да. Огибай, выжидай, терпи. В общем-то, железобетонное правило. Миш, а вот ты последнее время участвовал. Расскажи про свою школу Троллс. Что это было и продолжаешь ли ты с ней сейчас заниматься?
0: Это аббревиатура такая, The Real Outdoor Life Skills School. То есть школа...
1: Очень сложно.
0: Да, ну вот как-то так. Англицизм они там называются. Да, аббревиатуры такие. Это школа обучения обычных людей начальным аутдорным навыкам. То есть собираются люди, которые никогда никуда не ходили. Приходят люди, которые ходили, но у них нет компании. И мы ходим там зимой на снегоступах в Подмосковье, летом ножками. И в процессе этого всего каждый преследует свои цели. Кто-то повышает свое чувство там, внутреннего достоинства собственного. У меня была барышня одна, вот, она ходила вот на выходы с нами. И вот то, что она там превозмогала и делала, а все говорили, ты еще молодец, круто это все, вот, не ныло. Я прям видно было по ней, что она вот как-то так внутри себя утверждается. Кто-то ходит, потому что ему нравится ходить в лес, но ему одному скучно, а компании не с кем. Кто-то приходит вообще ноль полный, но потом через некоторое время смотришь, человек уже самостоятельно начал какие-то действия делать, уже что-то понимает в этом вопросе. То есть я пытаюсь привить людям любовь к путешествиям и рассказать, что не надо воспринимать вот то, что находится за дверью, сразу, меня там сожрут дикие звери. Не надо. Учитесь получать удовольствие. Вот эти все бизнес-коучи, они все говорят, типа, чтобы получить удовольствие, надо выйти из зоны комфорта. А я говорю, это все ересь. Для того, чтобы получать удовольствие, надо уметь создавать зону комфорта в любой некомфортной ситуации. Все, ты пришел в лес, ой, там это все плохо, я здесь умру. Зачем? Развел костерочек. Сестры, у меня был очень показательный случай. Я на охоте, в Тверской области весной, остаюсь в лесу, потому что я очень хотел вообще засветло пойти, в общем, пока чучела перетаскал, эти гусиные. Ветер дует, снег мокрый идет, и что-то как-то вот, ну, тяжело, хотя я знаю этот лес. В 10 километрах деревня, где у меня сидит напарник с машиной, у меня работает телефон, у меня с собой пятизарядка и двустволка, нож, топор. То есть полный набор для того, чтобы там воевать можно.
1: Но мне
0: А он как бы товарищ. Ну вот до себе как бы все было. Вот получилось так, что как бы двустволка была там, на тяге стояли, пятизарядка для гусей предназначена. И вот и ветер, это шумит, все елки, там звуки вот эти все. И реально что-то как-то стрёмно было. Я сел под елку, сидел, курил. И тут я тебя вспомнил. Как-то вот, блин, Каёва же говорил, в такой ситуации лучше всего попить чаю. Я встал, веток наломал, достал чайничек, у меня такой чайник маленький есть. Заварил себе чаю, выпил, все. Утром проснулся, как огурчик. И вот после этого у меня больше страхов таких не было. Так что спасибо тебе, брат.
1: Помогло.
0: Костерок вообще на самом деле очень сильно помогает. Да.
1: Вот когда видишь вот это вот пламя, которое играет, уже нормально. Такой таежный телевизор, как я его называю. Вот. Миш, а вот снаряжение, какое место занимает во всех этих вещах? Причем ты же занимался его разработкой. Ты занимался разработкой на Баске, ты занимался разработкой в концерте Калашников, по-моему, еще где-то занимался. И у меня даже что-то есть еще до сих пор твоего.
0: Да.
1: Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты его конструируешь применительно к возможным экстремальным ситуациям?
0: Ну, в первую очередь, снаряжение должно быть удобно, во вторую очередь, функционально. Вот. И в третью очередь, оно должно быть там как-то пафосно. Соответственно, исходя из этого, ты уже как бы делаешь концепцию. То есть, что такое удобство? Тебе в нем должно быть там не жарко, не холодно. Вот. Оно не должно там промокать, если это влагозащитное снаряжение. Ты должен в нем двигаться нормально. Ну, начиная от изготовки, заканчивая там.
1: В принципе, первое правило, подними руки.
0: Да, поднятием ноги для того, чтобы там перейти бревно. Вот. А в нем должно быть достаточно функциональных мест карманов. Причем с карманами это очень хитрая система. Карманы не должны между собой конфликтовать. Это когда внешний карман и внутренний карман находятся в одной плоскости. Ты сюда что-то положил, сюда что-то положил. Уже, знаете, у тебя получилось там шестой номер, причем с одного боку. Ну, то есть ничего не должно. Например, вот капюшон надетый. А еще если у тебя рюкзак сверху, ты так голову поворачиваешь, и он у тебя начинает давить на голову. Значит что? Значит, это вот ошибка в проектировании. Ты должен головой вращать спокойно в надетом капюшоне. Не должно быть у шеи вот этих, чтобы уши задувало. Вот как бы исходя из этого, я это все и делал. И ну вот у меня вот траппер, вот костюм, который у тебя есть, он где-то там 3 или 4 генерации прошел. Его так можно было и дальше делать, но программу закрыли. В принципе, можно дальше продолжить его там, если кто-то вдруг
1: захочет. Такой траппер, правда, в исполнении концерновском. Я подарил один из твоих трапперов. Мой у меня остался. Значит, я подарил...
0: Твой, кстати, лучше был. Там эксперименты проводили с материалом. И вот тот, который ты подарил, ты, по-моему, этот писал про это.
1: Да-да-да, я писал про это.
0: Где-то в этом...
1: Моему проводнику в Якутии, в Южной Якутии. Он, в общем-то, очень доволен. И я должен тебе сказать, что я вот, например, в этой поездке у нас был, в общем-то, неделя непрекращающихся дождей. Мы там жили в какой-то протекающей якутской палатке. А днем мы путешествовали и ловили рыбу интенсивно очень. У меня была полноценная мембрана, а у него твой костюм. И я должен сказать, что промокало это все одинаково.
0: Тут факторы-то какие? Тут потоотделение, то есть у тебя влага изнутри, влага снаружи. В таких ситуациях мембрана практически не работает. В таких ситуациях работает только прорезиненный плащ или полиэтилен, и болотные сапоги, и ты, если ты их не залил.
1: Ну, они точно так же работают, этот самый плащ. Если ты в него входишь, ты мокрый.
0: Ну, это правильно, там, у тебя внутри-то влагопотери идет.
1: Да, такой же, как снаружи. Окей, Миша. Мембране смысл есть?
0: Есть, да. В мембране смысл есть, причем он есть на открытых территориях. То есть, если это лес, то я бы не рекомендовал особо мембрану. Почему? Потому что в лесу всегда жгешь костер. Всегда летят искры, породы в основном хвойные, стреляются.
1: Вам вопрос задавали, есть ли мембрана, которая не чувствительна к
0: костру? Нет, вот для охотников, в цветах, для охотничьих, в деньгах, которые будут приемлемы, такой, таких костюмов нет. Потому что верхнее покрытие, что такое мембранная одежда? Это внешний слой, мембрана и внутренний слой. Это вот трехламинарный такой пакет. Есть еще там внешний слой, внутривисящая мембрана и внутренний слой, подкладка. Вот у меня есть куртка французская Эйгель. Вот там это так сделано. Сверху идет кордура, внутри висит мембрана, а подкладка отдельно. Ну вот это я видел. Как бы. Я не знаю, есть они у них сейчас, нет этой куртки там уже в обед 100 лет. А все остальное это трехламинарный гортекс, соответственно, искра попадает. И будет дырка. Если уж хочется мембрану, то самый дешевый способ это купить американскую военную куртку из гортекса. Она не, там пропитка есть, и плюс там верхний слой, ну такой, он все-таки для солдат сделан. Как бы она грубая такая,
1: да,
0: тяжелая. Вот она, ну, может быть, не прогорит. Хотя все зависит от размера так этого. А все остальное нет. А вот, например, на тундре или в горах, вот там мембрана вообще просто песня. И в дождик она и сохнет быстро на тебе, когда ветер дует. Я вот на Камчатке две экспедиции в ней проходил. Прям термуху одеваешь шерстяную, сверху гортекс и пошел. И вот ветер, тушка замерзла, там что-то, флиску под нее поддел какую-то. Как бы все. Вот там она хороша. Там костров нет, там горелки, там вероятность искры маленькая, но в то же время там есть ветер, вентиляция быстро идет.
1: Смотри, Миш, значит, а при этом, при всем. Вот у меня есть опыт с мембраной, с костюмом Pro Hunt от Харкелы, где вот верхний слой вот этого
0: сэндвича,
1: он такой грубый, почти брезентовая тряпка.
0: Ну, вполне
1: можно. Я-то, между прочим, в ней у костров вполне ночевал. По-моему, даже ни одной дырки у меня на ней нет. Но при этом, при всем, смотри, история про дырки у костров. Вообще, в принципе, нормальная искра прожигает дырку хоть везде. В ХБ, хоть в ватнике. А ватник вообще на тебе может сгореть. Да. Совершенно замечательно. Я вспоминаю, как-то мы с товарищем ночевали возле костра, и он носил ватные штаны. И вот он ватные штаны снял, залезая в спальник, положил на гальку. Ну, а костер, ладья обычная. Значит, утром мы просыпаемся, а от этих его ватных штанов вот только силуэт из пепла, из такого серого пепла, и его так ветер сдувает. Вот. Поэтому натуральные материалы, в общем-то, при хорошей искре дырка будет хоть... сказать, в мембране, хоть не в мембране. Просто мембрана жальче, она дорогая.
0: Ну, смысл работы мембраны...
1: ХБ – это расходный материал.
0: Мембраны – это разница температур. То есть, летом в мембране будет жарко. А вот, например, зимой, я вот еще с альпинизма как бы... Вот первый мой гортекс появился там на фейс. Куртка еще, когда альпинизмом занимался. То есть, ты внутри разгоряченный, снаружи по леднику идешь, там тропишь тропу. Как бы холодно, остановился, и да, у тебя влага уходит, проходит, и ты становишься сухой. Вот смысл этой мембраны. То, что она там защищает от дождя, я ходил в мембранных штанах Брода в Магадане.
1: Ну, я видел, да.
0: Вот, да, ее пробивает, давление воды очень сильное пробивает. Я работал со снегом, когда мы иглу строили на Эльбрусе. То же самое, стоишь на коленях, потом раз колени мокрые. Давление очень сильное. А вот влагу вывести, это да, вот это как бы работает.
1: Миша, а вот смотри, есть такая очень распространенная тема о НАЗе, неприкосновенном аварийном запасе. Я знаю, что ты этим специально занимался. Расскажи, вообще, что ты считаешь должно входить в неприкосновенный аварийный запас, в индивидуальный или на группу?
0: Ну, индивидуально это нож-фонарь. Вот. А самый такой минимум-миниморум. Какой-то там какие-то лекарства более утоляющие. И ну вот так
1: антибиотик.
0: Вот.
1: Антибиотик.
0: Антибиотик нет. НАС антибиотик нет. НАС это то, что вот ты выскочил и у тебя есть. Вот. Нет, вот у меня. Вот я вижу, вот у меня. Мои таблетки.
1: Вот прямо с тобой.
0: Да? Да, вот как бы. Там в рюкзаке фонарь лежит. Вот. Ножик у меня на себе, как бы, вот он. 110-й бак. Я все-таки в деревне живу, поэтому у меня такой аляскинский тип. А, вот, если чуть расширенно смотреть, то там должен быть контейнер, котелок. Поэтому я всегда говорю, если у вас есть посуда, хоть что-то должно быть железное, чтобы вы могли там где-нибудь на костерке себе там горячее питье приготовить. Вот. И веревка. Веревка это вообще универсальная вещь.
1: Веревка должна быть.
0: Это уж... Вот это вот то, что тебе пригодится в чрезвычайной ситуации. А, еще средство розжига огня. Вот это вот обязательно. А, куришь, не куришь, но в одном кармане зажигалка. Здесь лежит, в штанах зажигалка. Здесь лежит. Если огнивом пользоваться умеете, то, соответственно, огниво там где-то на ноже или в кармане. Потому что у меня пару раз огниво выручало, это ферроцериевое, причем так серьезно. То есть вот, то есть вы должны зажечь огонь, иметь инструмент, вот, иметь приспособление для там, соединения чего-то, либо ремонта, это веревка, вот, и иметь контейнер, в котором можно сделать там все горячее питье. Для чего нужно горячее питье? Для того, чтобы организм изнутри согрелся. Хоть каким-то образом, потому что костер с костром, например, нет возможности развести большой костер, чтобы согреться, но есть возможность сделать там небольшой костерок, как территорию Бог огня делал, и скипятить себе там воды, просто воды, веток туда напихал, там сосланника, например, чтобы не так безвкусно было. Выпил, и внутри у тебя уже теплее становится.
1: Миш, алкоголь?
0: Не, алкоголь.
1: То есть это такая, сказать, постоянно дискутируемая.
0: Физиология человека. Ты начинаешь замерзать, кровь начинает уходить из периферийной системы. Это называется длинное слово такое, до сих пор не выучил. Вот, но прикольное само по себе. Вот, циркулирует внутри тебя. Ты, у тебя и так ресурсов нет, потому что у тебя там теплообмен нарушен, терморегуляция нарушена. Ты мало тепла производишь, потому что тебе есть нечего, ты как бы попал. Вот. И ты мокрый сидишь, ты начинаешь замерзать. И ты так, опа, полтинничек, у тебя алкоголь, это сосудорасширяющее, у тебя сосудики так раз, раскрылись, и все, что у тебя нагорело, все улетело в атмосферу. То же самое, что ты вот топил печку, топил, потом взял двери везде, открыл, а там пурга. И вот что ты топил, спрашивается, 3 часа ее. И все. А дальше... Действие алкоголя заканчивается, сосуды опять пинч и сжались. А внутри-то тепла не осталось. Поэтому все, лисий корм. Можно выпить 50-100 грамм, когда ты пришел в тепло, поел горячей пищи, именно горячей, жидкой лучше, какой-нибудь там шулюмчика или там соляночки, такой густой, горячий. Когда у тебя внутри все начало греться, тогда ты махнул, почему все вот с мороза пришли, поели, там полтинничек, все красные. Потому что у тебя тепло сразу начинает разноситься, оно у тебя есть. А когда ты сидишь задницей на снегу, вот, с маленьким костерком, у тебя внутри тепла нет. Поэтому, не, это все неправильно. Не надо так делать. Ну, если хочешь быстро сдохнуть, конечно, сделай.
1: А, значит, всякие чудо-таблетки. Что ты про них знаешь? Шоколад, кола и так далее.
0: Это
1: все работает или нет? Вот простой еще вопрос.
0: Смотрите, любая чудо-таблетка – это палка о двух концах, это бумеранг. Вот выпил, к примеру, говорит, вот есть таблетки суперспецназовские,
1: там только спецназ.
0: Ребята, я работал, когда в Калашникове, я имел очень плотные контакты с военно-медицинской академией Санкт-Петербурга. Нет таких таблеток. Более того, они, может, и есть, но про них никто не говорит, потому что сидящий напротив меня полковник, умница, он мне сказал, что это бумеранг. Ты съел таблетку, бумеранг улетел. Ты такой, бумеранг вернулся, тебе по затылку тресь, Потому что организм же это не паровоз. Да, у тебя пошло, а дальше у тебя все.
1: Вопрос сохранения энергии никто не отменял. Если где-то что-то взяли, это, то есть если что-то тебе пришло, это у тебя же и уйдет.
0: У тебя и уйдет, поэтому все, у кого я вот выпил там этого, как бы есть природные, есть кофеин, есть гуарана. Вот. Они там вот для спортсменов продаются. Но их надо правильно употреблять, дозированно, как бы, понимать, как они работают. А так вот, я тут достал супер таблетку, я сейчас тут выживу. Да не выживешь ты нифига.
1: А Миш, а вот по поводу, ну, сказать, охотничьего снаряжения. Отличается ли охотничье снаряжение и чем оно отличается от снаряжения для туризма и тем более для экстремального туризма? Вот почти все, одежда, по крайней мере, вот армейская одежда, все в охоте, в охоту годится. Все ее ругают, но все
0: носят. Да,
1: потому что я тоже ношу. Вот. А вот туристические все эти варианты, вот как вообще все это ты уживал, когда в баске работал?
0: Ну смотри, чем охотничья одежда отличается от туристической, в первую очередь? Она отличается цветом. То есть охотничья должна там быть камуфлированная, либо там однотонная.
1: Неброская.
0: А экстремальная туристическая одежда это всегда яркая. Да,
1: трупы искать легче.
0: Да, как говорил Боря Тилов, начальник спасслужбы на Эльбрусе, говорит, люблю туристов, они вытаивают весной, яркие, искать легко. Вот, это первое отличие. С точки зрения конструкций, ну там очень мало каких-то нюансов. Например, на охотничьей куртке не такой большой капюшон, как на экстремальной куртке. Назовем эту, ее так, эту категорию. Почему? Потому что охотник каску не носит, а вот тот, кто занимается альпинизмом, носит каску. Ему нужен как бы чердак побольше. А на охотничьей может быть другое расположение карманов, исходя из необходимых, так сказать, ништяков, которые нужно запихивать. А на экстремальной куртке может быть всего два кармана, потому что они нам в принципе больше не нужны, все в рюкзаке лежит.
1: И охотник все-таки занимается охотой, а не чего-то там преодолевает. То есть у него немножко другие задачи.
0: Ну, как бы функционал больше такой другой. Вот. Плюс она должна быть, ну как, достаточно мягкой, например, потому что охотник возле костра находится, то есть в охотничьей одежде больше превалируют материалы либо натуральные, либо поднатуральные. Вот, она не должна быть шумной. Шумной вот такой.
1: Как ты к сукну относишься?
0: Очень хорошо отношусь.
1: Прекрасно. А что у нас с сукном вообще сейчас в стране?
0: Ничего, у нас нет сукна. Я когда этот вот вопрос пытался озвучивать, ну, как бы пытался заниматься в Калашникове, все, что мы нашли, это белорусское сукно. Шить у нас сукно, ну, очень мало компаний умеет. Ну, округ шьет, да, как бы. Вот. Суконка у нас есть, сайт, в принципе, я бы купил с удовольствием, походил, это солдатского сукна. Но тут сразу вот это моя колокольня, мое мнение. Как американцы говорят, it's my view, это мой взгляд. У нас что-то с дизайном какие-то проблемы. У нас там сидят великие художники, которые вот придумывают, а давай мы сделаем вот так, а давай мы сделаем это вот так. Начинаешь задавать вопрос, зачем? Ну объясните мне эргономику процесса. Вы что, не можете простую куртку сделать с правильно спроектированным капюшоном? Или там нормально расположенными карманами, без фанатизма, без изысков. Ну вот, как-то вот, тут сколько я видел, ну, не знаю. Вот суконку, наверное, там, я туда еще на сайт залезу, посмотрю, может быть, куплю. И, ну, вот есть американцы, они делают анараки из шерсти, ну, практически то же самое, что Барьер компания называется. Ничего лишнего нет. У меня у товарища такой есть, и моя мечта себе такой же закупить. Ничего лишнего нет. Правильно, грамотно сделанный анорак. Никаких изысков дизайнерских. Что здесь-то нельзя сделать-то? Ну вот, все художники у нас, понимаешь?
1: Поэтому... Слушай, Миша, а отличается американская школа, ну, сказать,
0: конечно,
1: изготовления
0: конечно.
1: Вот такой вот одежды от европейской?
0: Да, ну, во-первых...
1: Она дешевле.
0: Там вообще, в принципе, другой подход. То есть Европа – это классика цветов. Это вот на тебе Европа в чистом виде. Это теплые цвета коричневых, зеленых оттенков. Это натуральные ткани. Почему? Потому что специфика охот была такая. Потому что охотничьи угодья небольшие, никто не занимался длительными экспедициями, вышел, на, там, прошелся, вот, либо там на вышку сел, либо постоял там так, либо сяк. Вот. Плюс угодья маленькие, народу много, закамуфлируя, они там лягут все просто-напросто. Все друг друга перестреляют, поэтому от них пошли вот эти вот рыжие жилеты и все прочее. Американцы, страна такая же, как у нас. Все индивидуалы, каждый хочет что-то делать. Плюс куча всяких этих оленей, на которых засидок охотятся, сидеть надо тихо. Поэтому там рассвет камуфляжа. Оттуда идут все. Да, вот Мосико, да. Криал-3, Оптифейды, вот. Все, все, все. Вот ткни пальцем в камуфляж, это камуфляж американский. Там другая система охот. Там нет загонных охот. Может, они, конечно, есть, но они не культивируются. Там человек берет свой любимый там ремингтон или Везерби, надевает курточку и пошел.
1: Я, кстати, задумался. По-моему, там нет загонных охот.
0: В Америке-то?
1: Да. Слушай, Миш, а вот тут тоже вопрос задавали. А вот почему у нас единым ударом, вот после того, как ввели новые правила охоты, люди, производители охотничьего снаряжения, не стали массово шить жилеты вот, сигнальные для загонных охот.
0: Люди никто не купит этот жилет сигнальный, потому что если кто-то сошьет сигнальный охотничий жилет, он будет стоить 1000 рублей. Я поехал на заправку и за 200 рублей купил себе сигнальный жилет.
1: Я скажу даже так, Миш, тут ситуация немножко даже не такая. Мы тут с коллегами из РОРС эту проблему разбирали. Дело в том, что в правилах охоты очень четко обозначен год сигнального жилета. И ты, например, если пойдешь сейчас на охоту в сигнальном жилете за 15-20 тысяч от Харькова или от Ситки, ты на самом деле попадаешь под протокол. Потому что там четко совершенно написано, что ты должен быть на охоте в строительном жилете за 200 рублей.
0: За 200 рублей. Поэтому,
1: никто с этим связываться не будет. И покупать, естественно, так сказать, при наличии вот этих сигнальных жилетов на каждой заправке никто этого не будет. Это совершенно точно.
0: Вот. А у нас другая система охотничьей экипировки. У нас как бы ходили в ватниках и в сукне. Вот, или там обрезанных шинелей. Ну, да,
1: три...
0: Главное, чтобы удобно было, все. А
1: три,
0: потом...
1: Три гениальных русских приспособления. Ушанка, валенки и ватник.
0: А потом это опа, и на нас все свалилось. И поэтому у нас тут кто во что гораст, тот то и делает. А так что, пошел, зачем что-то думать? Вон и КЗС одел на себя, и все. Ну, костюм да. Защитный сетчатый. И пошел, вот тебе весь камуфляж охотничий.
1: Миш, значит, смотри, а вот ты когда сейчас путешествовал в своей Арктике, расскажи, пожалуйста, у тебя был опыт работы с травматическими патронами. Что ты вообще об этом думаешь? Об этом спрашивают часто.
0: Я зачем? Когда понял, что у меня в качестве, так сказать, оппонента будет белый медведь, вот, я обратился за советом к нам с тобой известному Анатолию Кочневу, вот, которого я считаю именно по белым медведям.
1: Кочнев очень толков.
0: Специалистом. Вот. А у него есть уже готовые как бы решения, в которых все указано. И на основании выводов, сделанных из этих публикаций, вот, я стал разрабатывать тему этого травматического патрона. Ну как разрабатывать? Я пытался разобраться, вот почему у нас его нет, а на Западе есть, почему у нас его нет, по каким причинам, как он применяется и все прочее. Я считаю, что это проблема.
1: Кстати, Рафаэль Кочнев у меня прямо здесь за спиной стоит.
0: Везет тебе.
1: Ты знаешь, мне дважды везет, а везет себе. Потому что я вот сейчас посмотрел и понял, что их у меня здесь две. Держи.
0: А, супер, спасибо большое. Вот. А ситуация с белым медведем следующая. Ты его, пока он тебя жрать не начал, ты его убить не можешь.
1: Да.
0: Вот, это первое. Второе, он не реагирует на выстрелы. Как показывает опыт вот, двух экспедиций Северного десанта с военными, которые мы в Арктике, тут я в Арктике был, и рассказы моих там товарищей из специальных подразделений, он говорит, хоть с пулемета стреляем, все равно.
1: Да, если он к себе идет, то он идет.
0: Да, а здесь получается как? Вот. А у Кочнева, у него там все просто описано, что есть, существует практика стран арктического региона по применению травматического боеприпаса. Стрельнул ему там в правую или в левую полужопицу. Вот. И белый медведь, он в отличие от бурого, отличается тем, что бурый будет драться с тобой, пока у него давление не упадет, а белый сразу свалит, ему нырять надо, он ему как бы погибать нельзя. Я пошел копаться дальше, а это же дикая проблема. У нас там есть специальный медвежий патруль.
1: Да, вот. Да,
0: у нас есть там полярные станции, я даже на которых был, там все просто. Там люди ходят с оружием для метеоизмерений. И прекрасно понимают, что если они бахнут вот, и завалят, то будет проблема для них. Хотя он на работе, он вообще по идее, по старым инструкциям, он должен быть вооружен. Он же не браконьерит это ради шкуры. А у нас получается так, что...
1: Нет, сейчас любой человек с оружием, на самом деле, вне охотничьего сезона и без путевки браконьер автоматически совершенно.
0: Ну, вот это
1: правильно. Просто законом об охоте
0: у нас сделано. Много
1: я животных. Поэтому про оружие сейчас вообще даже не говорю.
0: Метеорологов
1: оружие просто. Сейчас просто вне закона в дикой природе.
0: И научных да. Так вот, чтобы как бы попытаться найти лазейку, вот применяется этот травматический патрон. У нас травматический патрон выпускает один производитель. Это Техкрим. Но он находится в рамках закона
1: об оружии.
0: Об оружии. Да. И там всего, по-моему, там 150 джоулей.
1: Я рассчитывал на человека, а не для того, чтобы останавливать 500-килограммовую скотину.
0: Вот. И никто этим не хочет заниматься. Я так начал трубу шатать. Все говорят, да ну, рынка нет там. Вот это, пятое, десятое. Говорю, ребята, рынки создаются. Сделайте, проведите исследования. Это не будет... не уйдет все в песок, потому что проблема существует. Привлеките к этому Минприроды, привлеките к этому там дирекцию особо охраняемых природных территорий, где их инспектора ходят и также таким же образом, так сказать, подвергаются опасности. Метеорологи, полярные станции, в эти, воинские части, поселки по всей Арктике. Никто не говорит, давайте вольнем, перебьем всех белых медведей. Говорят так, надо сделать так, чтобы он не ходил, но при этом остался жив. Вот это большой пласт, этим можно заняться. Что это, проблема какая-то? Собрать, привлечь там, я не знаю, тебя, привлечь там Толю Кочнева, привлечь еще ребят. Собрать какой-то там научно-технический совет, разработать требования.
1: Нет, я милитарным заниматься не буду. Я считаю, что оружие это штука, которая убивает.
0: Ночка. Ради бога, я просто к примеру как. Провести исследование, выработать какие-то там, не знаю, рекомендации, собрать это. Денег нет, но привлеките вон там Greenpeace, у них денег до хрена.
1: Слушай, ты там зачем ездил вот сейчас? Ты же наверняка ездил.
0: Я ездил, у меня был травматик, но очень мало. Я ездил со спортивным дробовым патроном.
1: А, да, это вариант.
0: Ну, потому
1: тоже,
0: что...
1: Тоже больно.
0: Да, дробовой шноп убить не убьет, потому что заряд ослабленный, а как бы даст...
1: Ну да, и стрелять ты будешь метров 25.
0: Ну, а по-другому-то это. Плюс у меня были нелетальные средства. У меня был специальный такой страйкбольный пистолет для отстрела дымовых гранат. Вот, я сначала хотел купить у них эту гранату шумовую. А ребята из компании, где я покупал, они говорят, а купите вот эту штуку. Там электрозапал стоит, такая вот, цилиндрик такой, как подствольник. 30 метров, пух! Во-первых, грохот идет от инициации. Потом она падает, подрыв и дым начинает идти. И плюс еще купил такой же, только там типа разрывной с горохом. Ну, причем горохом стрелял в море, вот, он в воде взрывается. Вот это у меня было. Плюс у меня были сигналы, вот, фальшвейер был, в общем, много. Я такой весь обвешанный был всем этим. А ружье это был как последний шанс был. То есть дальний эшелон это был дым. Вот. Вот эти, если он на это не реагирует, то, соответственно, дальше принимаем уже какие-то другие решения.
1: А много медведей видели во время экспедиции?
0: Ну вот у нас в зоне высадки их было 3. Справа, слева и прямо вот по курсу. И все они как бы...
1: Проявили миролюбие.
0: Ну да. Я все смеялся, когда мы вышли. Мы вдвоем работали. Я еще и напарник у меня был. Как бы два рейнджера было. И я ему говорю, слушай, говорю, очень напоминает ситуацию из фильма «Вой туда не старики». Вот товарищ командир своим нижним бельем всех фрицев распугали. Потому что так были расстояния. Вообще там достаточно количество было в зонах высадки. И надо было очень аккуратно смотреть, потому что рельеф такой сложный. Очень много распадок.
1: Вылезти можно.
0: Да, откуда он вылезет, непонятно. Все время бегаешь, осматриваешься.
1: Миш, смотри, мы вот уже вопросами начали заниматься. Давай посмотрим, о чем нас спрашивают наши товарищи и что они хотят. Небывалый охотник. Вопрос к обоим Михаила. Насколько часто по сравнению с остальными охотники попадают в чрезвычайные ситуации, с чем это связано? Ну хорошо, давай сперва ответь ты, потому что еще...
0: Ну, у меня нет статистики. Я думаю, что... Ну, по-разному. Не могу сказать, насколько часто. А с чем это связано, я озвучил 4 причины. Потеря ориентировки, авантюризм, силы природы, авария и... Господи. Авантюризм, авария, силы природы и потеря ориентировки. Да, вот все. Да. То же самое, как и всех.
1: Ну, значит, скажу так. С моей точки зрения, охотники попадают в чрезвычайные ситуации реже, чем другие люди, которые оказываются в тех же условиях.
0: Я соглашусь.
1: Просто потому, что они, люди немножко поопытнее, общались с другими людьми, от которых они опыта набрались. И, в общем-то, собственно говоря, поэтому они все-таки попадают реже. Есть очень рискованные охотничьи профессии, это охотники-промысловики, но это совершенно другая категория, и, наверное, мы их здесь не надо обсуждать.
0: Это образ жизни.
1: Да, он все время на грани. Значит, Роман Юрьевич спрашивает нас, на охоте зимой провалился под лед, вылез мокрый, на улице мороз, что делать, чтобы не сдохнуть?
0: Раздеться, отжаться, чтобы влаги не было. Развести костер. Либо очень быстро бежать к дому, к машине.
1: Пока нет.
0: Сушиться. Но двигаться, постоянно двигаться и убрать лишнюю влагу.
1: Ну, тоже Роман Юрьевич спрашивает. На охоте в азарте зашел далеко, силы оставили. Зима, вокруг ночь. Как выживать, чтобы не замерзнуть до утра, набраться сил, добраться до жилья с минимальными потерями?
0: Развести костер, расчистить место, развести костер.
1: Отдохнуть.
0: Большой. Да, отдохнуть и своим следом выйти.
1: Да, очень важная вещь. Своим следом. Вообще помните про это всегда. Кажется, что можно спрямить. Кажется, что можно... Вот сейчас сюда пойдем, выйдем к дороге 100%. Там буквально километр остался. Ребята,
0: это,
1: конечно, идти своим следом. Никто не знает, что и где вас там ждет на вот этих вот обратных путях. Глеб Щелкунов. Привет, Глеб.
0: Мы тебя любим.
1: Смысл мембраны в мороз?
0: Влагу отводить от тела. Вот этот смысл основной. Мембрана в космосе работает, ее для этого делали. То есть нужно убрать влагу от тела, потому что если ты влагу не убрал, ты замерз. У тебя теплоизоляционный слой минимальный, если ты двигаешься. Вот это вот основной смысл.
1: Слушай, Миш, а вот я тут тебя сейчас спрошу вот о чем. Ты это, наверное, знаешь. Я это тоже знаю, а физику этого не понимаю. Аборигены до появления современных материалов носили одежду из меха северного оленя. Причем вот классическая кухлянка – это вот такой вот колокол мехом внутрь. И носился он на голое тело, между прочим. И там как раз, когда я говорил, а что будет, если ХБ поддеть? А говорит, если мороз, ты замерзнешь. Потому что, ты когда ходишь, эта штука, на тебе замерзнет. Бери ее, остановишься. Ты ходишь, тепло. Остановился, эта штука на тебе замерзает. А вот когда ты, ходишь в нагольном варианте, то, в общем-то, даже когда остановился, ты не замерзаешь. Это действительно так. В чем физика?
0: Хлопок обладает большой абсорбцией, влагу в себя впитывает и не отдает. Волос оленей влагу в себя не впитывает, а она с него уходит. Кухлянка, ты двигаешься, у тебя происходит постоянно принудительная вентиляция, продувка небольшая. Тепло,
1: все время.
0: Тепло сохраняется за счет того, что получается принцип водолазного
1: пола.
0: Холодный воздух внизу, а теплый вверху. Все. А тут у тебя раз и появился радиатор с влагой, поэтому ты замерзаешь.
1: Вот. Роман Юрьевич, аптечка на случай проблем в удаленных местах. Что следует иметь?
0: Ну вот смотрите, я не доктор, вот, у меня есть аптечка, так как я все-таки в одиночной экспедиции хожу, и я плясал от характера травм. Вот напишите все, что с вами может произойти в удаленном месте во время вашей охотничьей экспедиции. Просто возьмите, перечислите, потом этот список отложите, на следующий день встаньте, прочитайте, уберите ненужное, добавьте нужное, что вы вспомнили. И вот исходя из этих проблем, составляйте аптечку. Тогда она будет рабочей. Если я вам сейчас скажу свой список, он вам будет как мертвому в припарке.
1: Значит, и еще одна такая вещь. А вот доктор, я говорю, вот известный вам с тобой доктор, когда я его просил обычно аптечки мне собирать, я этим не сам занимаюсь, он сказал, что вообще аптечка для экстремальной ситуации, она должна включать в себя все препараты и те устройства, которые тебе помогут очень быстро выскочить, сказать, к людям. Не лечиться. Это все не для того, чтобы лечиться, это для того, чтобы быстро оперативно выдернуться. То есть, невзирая на возможные какие-то потери для здоровья даже вообще. То есть...
0: Ну, либо выскочить, либо помощи дождаться, если у тебя средства связи.
1: Потому что это вот так вот. Так, Андрей Полетаев, как относитесь к лузану из сукна?
0: А лузан это что?
1: О, это... Это типа энцефалитки, но из сукна.
0: Отлично отношусь.
1: Вот. Ну, то есть корейская одежда такая. С капюшоном.
0: Типа анорака.
1: Да, да, с карманов.
0: Отлично отношусь. Я вообще
1: люблю. С карманом сзади топор носить тоже.
0: Прекрасно.
1: В Приморье я видел, как это.
0: Супер вообще.
1: Да. Я вот это, кстати, не видел, к сожалению. В смысле, вот я их у нас не делают. Так, Владимир Кусов, вы серьезно? Мы не можем составить конкуренцию и производить что-то свое, или все-таки нам это не надо? Как вы думаете, в чем причина? Почему нельзя копировать и делать это дешевле, как китайцы?
0: Да мы можем все, мы делаем, почему? Вон, люди шьют, продают. Просто все зависит от того, какие задачи перед собой компания-производитель ставит, и все. Если да, она хочет
1: это делать. И от размеров рынка, между прочим. Ну, в принципе. У нас страна же с очень маленьким рынком, на самом деле.
0: Ну, в принципе, да, я согласен.
1: То есть дешевле все бывает тогда, когда все это выпускается большими сериями. А если это все выпускается малыми сериями, все будет дорогое. Вот. Евгений Пузаков. Компас или навигатор? Или одно другому не помеха?
0: И компас, и навигатор. Компас – это средство ориентирования, навигатор – это средство позиционирования. Плюс еще и карта бумажная. Вот я вам рассказывал вначале про то, как мы там на лодке влетели в завал. Вот, на речке Симкан в Магаданской области. Вот у меня навигатор со мной купался два раза, и потом стал жить своей жизнью. Но у меня была бумага по всей длине реки. Я реально на берегу мерил шагами расстояние, кидал палочку, засекал время, определял скорость течения. И потом по времени, когда мы плыли, там выгребались, я говорил, вот через 15 минут справа должен зайти приток большой. Мы плывем 15 минут, нету. Плывем 20 минут, раз, приток справа заходит. Я в карту, опа, говорю, мы здесь. Компас, карта, навигатор. Если у вас чего-то нет, тогда убираем навигатор, компас, карта. Если еще дальше убирать, тогда оставляем компас.
1: Еще скажу такую вещь. Навигатор, еще карта бумажная, особенно старые карты Герштамовские, очень полезны тем, что на них нанесена масса всякой дополнительной информации, которой навигатора нет. Там и скорость течения, между прочим, и падение.
0: Миша, сейчас можно генштабовскую карту закачать, я так всегда делаю, вот мне как бы товарищ мой делает, вот закачиваю в навигатор ее и...
1: У меня здесь.
0: Нет, телефон это средство связи, навигатор это навигатор, у тебя аккумулятор сел и все, и хана. А здесь две батарейки, поменял.
1: Ну, я не знаю, я в последнее время телефоном как навигатором пользуюсь, мне страшно нравится. Экран большой.
0: Как долго это будет жить? Просто. Здесь выкинул, поставил заново.
1: Так, да, батарейку.
0: Это проще.
1: Да. Так, Евгений Пузаков. Какой нож предпочли бы, складной по типу Victorinox или обычный туристический в ножнах?
0: Ну, у меня два, у меня Victorinox и обычный в ножнах всегда с собой. Вот. Потому что Victorinox — это нож для мелких работ, плюс там есть ножницы для того, чтобы ногти стричь себе. Потому что в условиях, когда ты стричь себе, потому что в условиях, когда ты находишься очень долго,

0: Механические, экономические, скафандры.
1: А куда мы путешествуем в скафандре? Вот это вопрос самый интересный. Если мы путешествуем на околоземной орбите, то как бы я к нему ни относился, у нас в Советском Союзе и в России есть очень хорошая школа производства подобных вещей. Вот. Если мы путешествуем по Земле, то скафандр вам нужен только в условиях, если вы в агрессивной химической среде будете находиться, либо там в бактериологическом очаге какого-нибудь, еще что-то. Для чего скафандр? В условиях низких температур, я знаю этих людей, которые там бегают с каким-то непонятным комбинезоном, вот, он неудобен, поэтому непонятно, скафандр непонятно.
0: Я тоже как-то себя, не очень себе его хорошо представляю. Так, где берете карты бумажные, когда отправляетесь к экспедиции?
1: В интернете скачиваю, распечатываю в печатном салоне. Сейчас у нас на всей, по всей стране все закачано, может за деньги.
0: Просто любые карты сейчас, в общем,
1: берешь. Но чтобы знать, какую цвете, карту брать,
0: цвете,
1: да, нужно
0: надо в цвете.
1: Сначала залезть в интернет, да. Если у вас нет бумажной, почитать учебник по топографии, номенклатуру карт. Вот, как они, вот эти надписи, буковки и циферки, чтобы потом правильно
0: определять, надо правильно себе читать, район. Потому что на карте очень много всего написано, но ее надо правильно прочитать. Так, тот же самый Евгений Пузаков, армейские плащ-палатки имеют право на жизнь в длительных экспедициях. Есть ли опыт применения?
1: И опыт есть, у меня 12 штук лежит сейчас в доме специально под выходы, да, я из них навесы делаю, и возле костра сплю, как бы они не прогорают.
0: Нет, 12 штук.
1: Ну, у меня на команду просто. Вот по 5 человек, скажем, на 10 человек. Вот. А так, понимаете, у армейской плащ-палатки есть один такой нюанс, очень неприятный, она тяжелая. Поэтому, если вы плывете на лодке, то можете ее совершенно спокойно взять, она даже мокрая, греет, как бы, так сказать, завернулся, как в колокол в нее. Это офигенный брезент. У меня была анорак из этого брезента, в ней было очень хорошо. Вот. Если вы там едете на машине, возьмите с собой армейскую плащ-палатку, хуже не будет. Но если вы все это несете на себе, ну, соизмеряйте вес-то. Она не самая легкая.
0: Ну, хорошо. На самом деле, сказать, я вот установил так, что час – это оптимальное время для такого рода трансляций. Спасибо большое, Миша, за то, что пришел. Большое, удачи тебе в твоих всех дальнейших начинаниях.
1: Спасибо.
0: И вот книгу, последнюю книгу, которую я опубликовал, пожалуйста, дорогому Мише, от Миши.
1: Все, у меня есть практически весь Кречмар, за исключением последних художественных книг, с самого первого. Более того, у меня два Кречмара, потому что у меня еще и Арсений Кречмар практически весь есть. У меня отдельная полка под это выведена. Я считаю, что вот то, что Миша делает, вот эта литература, у нас за последние там 30 лет, даже может быть больше, ничего подобного не было, и вряд ли подобное будет, потому что надо быть таким фанатом, как он. Это не комплимент, это констатация факта. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Миша.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Довольно много рассуждается про сознание человека, и один из ключевых вопросов в этом деле – когда это самое сознание появилось? Каковы как бы истоки нашего человеческого мышления? Ну, если честно, то истоки в кишечно-полостных. То есть, когда вот мы были еще на уровне там, гидры какой-нибудь, то есть для нас это эмбрионально там, гаструла какая-нибудь, и появлялась какая-то самая первая там, примитивная нервная система, то тогда уже все и заложилось. То есть, хотя бы отдельные нейроны, связанные какой-то там сеточкой, это уже нервная деятельность. Но обычно все-таки под сознанием понимается что-то большее, чем просто там скукожиться и растопыриться. Вот такой мощный прорыв произошел для начала с появлением трубчатой нервной системы, когда у первых там хордовых появилась трубочка с полостью внутри и нейроцелью, которая питалась изнутри, что дало прирост объема. Потом на уровне бесчелюстных, на уровне появления головного мозга, ну, самый древний, который нам известен, уже из 5 мозговых пузырей. Ну, видимо, были более примитивные, но мы их ископаемом виде не видим. Но, видимо, были. Но вот у миноги, мексины уже 5 мозговых пузырей. Это уже некоторая специализация мозгов и распадение там, на какие-то части. Потом появление новой коры конечного мозга у млекопитающих. Это, видимо, где-то в конце триаса, а может быть, еще у зверообразных рептилий. У всяких там терапсид, синапсид где-нибудь там в пермском периоде, но опять же по эндокранам это не очевидно, но у млекопитающих это точно уже было, потому что утконос это есть. И самый такой продвинутый вариант – это уже появление мозга приматов. Ну, по большому счету, ну, как минимум у обезьян где-нибудь там, не знаю, 45 миллионов лет назад, уже мозги от наших принципиально не отличались. То есть вот там чуть более развитые, чем долгопятые, у них уже были борозды извилины, у них там новая кора уже давно полноценная, нормальная, и лобная доля начинала преобладать над прочими. Хотя, кстати говоря, мегапрогресс-то начался с затылочной доли мозжечка, потому что им надо было прыгать по веткам. Вот. Но потом поперла лобная доля, это повышение социализации. Но поскольку мы как-то рассуждаем обычно про людей, то чаще вспоминаем про человека в разных обезьян. И в этом смысле крайне показательны современные человекообразные обезьяны, там в частности шимпанзе. Шимпанзе особенно здоровские тем, что это наш наиближайший родственничек. И у шимпанзе поведение уже от нашего, ну принципиально, если честно говоря, крайне мало отличается. То есть у них все основные понятия о там хорошо и плохо, там добро, зло, там свой, чужой и все такое прочее уже имеется. Другое дело, что есть принципиальное отличие. Шимпанзе гораздо хуже сосредотачиваются, и они тему держать долго не могут, они быстро переключаются. Ну, в принципе, как и маленькие дети. То есть, а некоторые взрослые, кстати, бывают люди тоже, которых, особенно, кстати, показательно бывает, когда они что-нибудь спросят, им начинаешь отвечать, а они уже в другую сторону смотрят и уже пошел куда-то. Вот, это вот уровень шимпанзе, на самом деле. Когда человек не может тему удержать, а я могу удержать тему. И вот у шимпанзе вроде все как у человека, но как-то вот недоделано. Ну, самый такой известный, ну, не самый, может быть, а один из самых известных примеров, когда в группе шимпанзе завелись две каннибалки, мать и дочка, и они жрали детенышей в своей же группе шимпанзе. И однажды другая самка застукала их за поеданием ее собственного детеныша и позвала самцов. Вот, и самцы пришли, и видно было по их поведению, ну, наблюдатели все это смотрели, что они как бы были возмущены, вот, но они как бы пальчиком погрозили, поругались, как бы, да, то есть они поняли, что что-то вот неправильное происходит, это как бы плохо, то есть понятие плохо у них есть в голове. Но как бы поругаться поругались, а прибить этих сволочей не прибили. И они, вот, будучи сволочами, продолжили заниматься вот этим каннибализмом, и вся группа вымерла в итоге. Ну, потому что взрослые как помирали по естественным причинам, а детенышей не было, и все, группа исчезла. И это же показывает, что добро и зло – это уже понятие, которое есть в голове даже у шимпанзе, с одной стороны, а с другой стороны – это одни из элементов вполне себе естественного отбора. То есть те, кто поступает плохо, оно почему плохо? Не потому, что оно там в книжке написано или кто-то там объяснил с длинной бородой, а потому что это приводит просто к исчезновению генома в следующем поколении. То есть была группа шимпанзе, они стали себя вести определенным образом, перестала быть группа шимпанзе, поэтому это и плохо, ну для них лично. Для соседей это было отлично, наверное. Соседи, наверное, очень обрадовались, вот территорию заняли. Вот. А хорошо, это когда они, допустим, начинают делиться едой. И вот шимпанзе этого почти никогда не делают. Единственное, когда они делятся едой, это мясом. Когда шимпанзе злобно ловит кого-то, мясо какое-то, ну там, не знаю, детеныша свиньи какой-нибудь, там поросенка, еще что-нибудь такое, колобуса. И вот доминантные альфа-самцы могут мясом поделиться, потому что они крутые и показывают этим, что у меня еще есть, как бы мне не жалко. То есть это фактически шуба с барского плеча, вот, классическая. Это повышение собственного престижа. Ну а это опять же элемент естественного отбора. То есть он отрывает из себя ценный ресурс, но с голода он не помрет, потому что это не главная еда. На самом деле это все равно такой престижный просто ресурс. Но с другой стороны, от этого авторитета его повышается, что видишь, какой крутой. От этого у него больше потомства, на самом деле, оно лучше выживает, и его личные гены придут в следующее поколение. Это классический образцово-показательный естественный отбор в самом чистом виде. Вот. Но у шимпанзе это все в таком вот как бы зачаточном виде. Особенно ярко у них это проявляется в неволе, когда есть вот эти говорящие обезьяны, которые научаются жестами там что-нибудь такое вещать. И опять же, они вполне осваивают понятие там плохо, хорошо, что здорово видно, допустим, в том, что они там ругаются. Ну, самый там уже избитый пример, когда Грилла Коко назвала там этого Майкла «грязный туалет». Вот, причем ее никто не учил так ругаться, как бы она знала два разных термина и вот как бы скомбинировала вместе. Вот, но это ругательство, это вот тоже понятие. И у всяких ранних австралопитеков и вообще австралопитеков, скорее всего, все было примерно на том же самом уровне. Потому что размеры мозга-то у них такие же, а может даже и чуть поменьше. Ну, здесь здоровый самец – это мелкая самка, но, в принципе, у них там сопоставимые. Тем более, что шимпанзе современные, а этому-то 4,5 миллиона лет. Но у этих самых первых австралопитеков, двуногих наземных, стали уменьшаться челюсти с клыками. Вот если посмотреть, какова рожа у шимпанзе и какая рожа у австралопитека. Ну, мозговая коробка тоже, конечно, отличается, но гораздо меньше, чем клыки. Вот. И клыки у шимпанзе очень сильно выступают за уровень других зубов, а между клыками и резцами есть диастема. Такой вот зазор, ну, куда вставляются клыки противоположной челюсти, а там тоже есть диастема. А у австралопитека клыки еле-еле выступают за уровень других зубов, и никакой диастемы уже нет. Ну, у некоторых индивидов, кстати, там немножко есть все-таки, но так она не считается, можно считать. Ну, вот, так что это показывает, что они стали гораздо более мирными и стали гораздо меньше конфликтовать между собой. То есть шимпанзе, они все-таки достаточно иерархичные, ну, конечно, не павианы, но тем не менее, и довольно злобные, и регулярно дерутся, а эти стали добрее. Это первый шажок в сторону такой вот прямо человеческой сознательности, потому что вот эти мирные взаимоотношения между индивидами предполагают, опять же, ну, какую-то передачу, скорее всего, информации. Следующий шаг на этом пути – это такое полноценное развитие двуногости и в местности Лайтоли в Танзании – хождение за ручку. Там грацильные австралопитеки афарские, две штуки, прошли прямо рядышком ровненько. Причем один здоровый, ну самка, видимо, а второй маленький, видимо, детеныш. И они настолько синхронно шли, я неправильно показываю, вот так вот они шли, ну вот, что явно за ручку. А это уже коммуникация высшей пробы. Шимпанзе не ходят за ручку. А австралопитеки смогли. Но вот эти вот мирные наклонности, они пока еще были так, как бы понемножку, помаленьку, но были принципиально, опять же, для выживания. То есть то был более злобный, он просто не выживал. И следующий уровень уже такой полноценной морали – это целенаправленная забота не просто там о детенышах, ну о детенышах-то и суслики заботятся, а целенаправленная забота о пожилых индивидах. Это уже история с Дманиси. 1 800 000 лет назад в Грузии, где найден череп без зубов и со сросшимися костями на своде. Сросшиеся кости показывают, что ему было очень много лет. По современным меркам сращения швов там, под 80 лет. А полное отсутствие зубов, что он был довольно-таки беспомощный. Вот. И, конечно, у шимпанзе тоже такой случай один известен, у бонобо. Во-первых, бонобо тоже добрые. А во-вторых, у шимпанзе такой один случай. А у людей вот этот Маниси первый, но не последний далеко. И в последующем есть и Бумделебезье, это гельдбергенцы, и у неандертальцев все эти инвалиды и шинидары, и там многие другие. То есть для людей становится типично и характерно забота о немощных, забота о своих. А уже на уровне среднего полезет это выливается в какую-никакую медицину у неандертальцев, когда там первое там, использование там, каких-то ромашек, там еще что-то такое, да, там лечение. А это эмпатия. Это значит, что они, когда другой человек болеет, могли спроецировать его вот эти немощи на себя, подумать, да, вот если бы мне было так же, мне было бы фигово, и я бы там, не знаю, жевал ромашку, вот сорвал ромашку, дал товарищу больному, ну вот, стал его лечить. И это уже проецирование в своей голове чувств и мыслей другого на себя. Вот, или себя на другого, там, в обе стороны. Вот. Ну, понятно, параллельно все это дело обеспечивается еще и речью. А речь появляется у первых хомо, у всяких там рудольфенцев, хабелесов. И уже так окончательно завершается появлением обрядов, ну, для начала погребений, когда, опять же, продолжается мышление о человеке в тот момент, когда он уже умер. То есть шимпанзе, они не заботятся о умерших. Умер и фиг с ним, как бы, да, и пошли дальше. Ну, какое-то время там попинали ногами, там попробовали поднять. Ну, там известный случай, когда там самка детеныша таскает еще довольно долго с собой. Но там как бы всегда большой вопрос, осознает ли она, что он уже умер. То есть вот, не факт, что у них вообще есть осознание смерти. А у людей уже точно было, что показывают обряды, когда начинают выкапываться могилы, ну, шимпанзе никогда такого не делают, и уж совсем продвинуты, когда начинают какие-то туда погружать еще вещи, там, предметы, охры засыпать, какой-нибудь там лопаткой мамонта придавить, еще что-нибудь такое, там, рога какие-нибудь положить. Ну, вот, и у протосапиенсов это возникает как минимум 100 тысяч лет назад, вот, а дальше уже по полной программе. Ну, и уже совсем-совсем венчается это дело религиозными обрядами, когда вот эта гиперобщительность и способность обмениваться информацией, вещами, там, всем прочим, да, с какой-то выгодой, там, вот этот реципрокный альтруизм проецируется на мысли в голове. Когда я общаюсь с духами, которых сам же придумал, то есть я сам себе придумал реальность и сам с ней общаюсь. И применяю это, причем в реальной жизни. То есть я трачу даже некоторый ресурс, может быть, мне довольно-таки полезный, на то, чтобы вот утихомирить собственные мысли. Мне показалось, что дух ко мне там плохо настроен, я там отрезал кусок оленины и, не знаю, бросил в костер, чтобы духу стало хорошо. Вот. Через это как-то сам себя успокоил, и как-то вроде и правда жизнь наладилась. Вот. Ну, в некоторых случаях это достигает уже там маразматических стадий, когда там уже все силы уходят на религию и ничего другое не остается. И когда это зашкаливает, опять же, сработает естественный отбор, уже такой социальный только, и, собственно, это общество уходит в тупик. Вот. Ну, как они, там, Древний Египет, вот они там все там, стали строить безумные пирамиды, какие-то подземные катакомбы, там еще что-то, и там такие ресурсы туда стали уходить, что и вот Египет, где он сейчас есть вообще. Ну, может, не самая задрипанная страна, но и как бы и не первая уж точно. При том, что, казалось бы, где был вот этот античный Египет, да, современная уже там религия-то поменялась. Вот, а последствия это да. Вот, ну, еще, конечно, там это пустыня Сахара тоже влияет, само собой. Но, тем не менее, вот до поры до времени Сахара пирамиды строить не мешало. Вот, а потом вот как-то слишком увлеклись. То же самое где-нибудь там в Латинской Америке. Общество всяких там майя-ацтеков как там заморочились на все эти там храмы и так далее, и у них там все ресурсы туда укатились, как бы и все. На современном Мадагаскаре такая фигня тоже там, когда погребальные обряды, значит, больше, чем, собственно, жизнь живых. Вот. И все туда уходит, вот, чтобы там духом было хорошо. Ну, а стало быть, уже совсем-совсем-совсем настройкой является наука. Это когда наше сознание начинает работать так, что оно выстраивает реальные закономерности взаимодействия вот, мироздания с мирозданием. Ну, вот, то есть религия это интуитивная, что мне так кажется, вот, потому что ну, в первобытном мире оно, в принципе, даже более-менее срабатывает. Что-то поменялось, наверное, что-то поменялось. Вот, я буду себя вести чуть-чуть по-другому, и, может быть, и выживу. А наука, когда я предсказываю, что оно поменяется, при том, что оно еще не поменялось, проверяю это там, наблюдениями, экспериментами, выдвигаю гипотезу, ее там подтверждаю, опровергаю, соответственно, если подтверждаю, то теория, ну, если опровергаю, новую гипотезу выдвигаю, и рано или поздно довожу это все-таки до теории и применяю на практике. И те, кто начинают это делать методично, регулярно и постоянно, неожиданно чудесным образом вырываются вперед. То есть, да, можно по наитию, не знаю, там, выковывать наконечники какие-нибудь, а можно построить металлургический какой-нибудь институт и готовить там металлургов профессиональных. Ну, вот, ну главное, разгильдяев не пускать туда и выпинывать с каждой сессии там по половине. И тогда будет металлургия в стране чудесным образом. И то же самое касается, я не знаю, там, экзаменов, там, чтобы быть, не знаю, там, капитаном какого-нибудь там корабля дальнего плавания, там, еще что-нибудь такое, да. Вот, и там медики должны учиться тоже там много-много лет, ну, только учатся там, сколько там, 6, по-моему, 7 лет сейчас, ну, вот, потом еще какие-то интернатуры там и так далее, там, ну, фактически всю жизнь. И вот тогда это будет нормальный медик, вот, но чтобы быть шаманом, ничего особо не надо, нужно иметь сдвинутый мозг и бубен, вот, и даже бубен не обязательно, у меня, кстати, есть бубен в шкафу, вот, поэтому могу шаманить без проблем, и пусть кто докажет, что это неправильное шаманство. А вот чтобы наукой заниматься, надо всю жизнь заниматься, потому что мир сложен, мир хитер. Это высшее на данный момент проявление сознания. При этом, что важно, есть такой момент, что наше сознание, оно объединяет черты как древние, вот еще там со времен шимпанзе, там каких-то проконсулов, там бог знает откуда, да, там чуть не с ланцетников, ну, вот, и современных. Поэтому в крайности вдаваться в обе стороны вредно. То есть, если мы вдаемся в крайность такую вот обезьянско-ланцетниковскую, да, и мыслим какими-нибудь там подкорковыми ядрами, ну, как в голливудских фильмах, там, чувствуй сердцем, там, отключи мозги, вот, это вот будь как рыбка, вот, когда там раскрученная память и какие-нибудь простейшие там эти рефлекторные движения, там, стало страшно, испугался, стало не страшно, не испугался, ну, вот, там, еда появилась, сожрал, вот, там, еще что-нибудь, да, размножился резко. А это как бы не человеческое свойство, это базовое, конечно, без этого жить тоже нельзя, но оно примитивное. И в современных условиях может давать глюки, ну, когда, допустим, еды очень много, и начинается там ожирение. Потому что вот рефлексы говорят, что все, что есть, надо съесть, его невозможно все съесть, потому что сделали слишком много. Ну, в природе такого раньше никогда не было. С другой же стороны, если мы зацикливаемся на чистой работе новой коры конечного мозга, и только на мышлении как таковом, то это получается компьютер, это калькулятор, когда 2 плюс 2 всегда 4, и это тоже не совсем человеческое поведение, честно говоря. Ну, почему, собственно, компьютер не живой? У него нет воли, у него нет желаний, потому что у него нет никаких побуждений. Ну, все вот эти воздействия снаружи никак, в общем, по большому счету не меняют его деятельность, потому что у него все время 2 плюс 2 – 4. Ну, вот. И человеческий мозг, чем прекрасен, что он сочетает и вот эти древние вещи, и новые вещи. Ну, вот. Поэтому я, допустим, могу заниматься антропогенезом, изучать ардипитеков каких-нибудь, потому что мне нравится изучать ардипитеков. Вот компьютер не может, потому что ему нравится. Он может только потому, что если мы ему загрузили задачу изучать ардипитека и там, посчитать, не знаю, многомерный анализ. Ну, вот. А мне нравится, а нравится это лимбическая система. Это древняя система, возникшая еще на уровне, там, опять же, ланцетников каких-то там первых рыб, которые вот хочу, не хочу, приятное, неприятное, там эндорфиновая система какая-нибудь там, еще что-нибудь такое, там серотонин выделяется, всякие такие дела. Ну, вот, и вот у меня выделяется дофамин, когда я смотрю на ардипитека. Ну, вот, поэтому вот, я его могу изучать. Ну, вот, а если бы я был таким идеально как бы разумным и вот калькулятором, по сути дела, то и нафиг, как бы, да, сожрать его невозможно уже, этого ардипитека, ну, греть он не греет, как бы, ну, что с него возьмешь, какие-то там окаменевшие фигни валяются где-то там в пустыне в Эфиопии, да и фиг бы с ними. Ну, вот. Но за счет того, что у нас вот это есть эмоциональная составляющая и рациональная такая, логическая, мы гораздо мощнее преобразуем действительность под свои нужды, вот, и гарантируем себе будущее. Вот компьютер не гарантирует себе будущее. Вот он там стоит на столе, там сгорит и все, как бы, да, и он не может ничего исправить, и не хочет, и нет у него никакой в этом смысле потребности. У нас есть потребность, чтобы было будущее, и мы можем сознательно стремиться, чтобы оно стало лучше. Стремитесь, чтобы оно стало лучше.
2: Друзья, мы продолжаем нашу работу и публикуем как можно больше интересного материала для вас. Напоминаем, что у нашего проекта есть Boosty, спонсор, ВК-донат и другие способы поддержки нашего канала. Все они будут под видео в описании. Будем вам очень благодарны, если вы решите поддержать наш проект. А для высших уровней подписки у нас есть уникальный трагантериевый слон. Мамонт, который топтал юго-восточные степи Европы 600-800 тысяч лет назад. Эта фигурка создана с помощью палеонтолога Вадима Титова, одного из крупнейших специалистов по хоботным в мире, и является символом нашего проекта. Будем благодарны вам, друзья, за любую форму поддержки. До новых встреч!

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте. Вы слушаете передачу данных, у микрофона Мария Баченина. Человек из Сомертона. Одна из главных загадок в криминалистике и не только в 20 веке. Казалось бы, когда это было? Но попытки разгадать эту тайну эксперты не оставляют и в 21 веке. Давайте мы напомним вам, как это было.
1: Часть первая.
3: Кем был загадочный человек без личности, чье тело 70 лет назад нашли на пляже в Австралии?
4: Местные жители увидели тело на пляже Сомертон у залива Сент-Винсент вечером 30 ноября 1948 года. Сперва гуляющие парочки решили, что мужчина в дорогом костюме просто перепил и лежит, отдыхает. Однако, когда и на следующее утро человек остался лежать на том же самом месте, прохожие вызвали полицию. Стражи порядка сразу констатировали смерть. В рапорте говорилось:
3: на вид мужчине 40-45 лет, рост 180 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие с легкой сединой на висках, лицо гладко выбрито, одет в белую рубашку, красно-синий галстук, коричневые брюки, носки и туфли. Рядом лежал коричневый вязаный свитер и двубортный пиджак.
4: Все. На этом логика и рациональное объяснение закончились. Дальше пошли вопросы без ответов. Они накапливались, как снежный ком, и сносили любого, кто пытался разгадать эту гигантскую головоломку. 10 главных вопросов. Первый.
3: Почему со всей одежды человека из Сомертона были срезаны этикетки?
4: Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчины с собой не было. Мало того, с одежды были аккуратно срезаны все этикетки. Второй.
3: Почему не удалось определить причину смерти?
4: Вскрытие показало, что загадочный незнакомец перед смертью был здоров. Правда, у него оказались две патологии. Верхняя полость ушной раковины была больше ее верхней части. Кроме того, мужчина страдал врожденным отсутствием обоих резцов. Но эти аномалии не могли привести к смерти. Третий.
3: Почему в желудке была кровь?
4: Единственный подозрительный факт, выявленный патологоанатомами, в желудке погибшего оказалась кровь. Эксперты предположили, что бедолагу могли отравить, но никаких следов ядов обнаружить не удалось. Четвертый.
3: Почему в сигаретной пачке Army Club были сигареты марки Kensitas?
4: Даже сигареты оказались у незнакомца странными. В пачке лежала другая марка курева. Полицейские выдвинули гипотезу, что мужчину могли отравить через сигареты. Мол, убийца положил в упаковку сигареты, пропитанные ядом, а настоящие Army Club выбросил. Но очередная экспертиза показала, что и в сигаретах никакого дополнительного яда не было, если не считать, собственно, никотина. Пятый.
3: Почему незнакомец носил заточку?
4: 14 января 1949 года работники железнодорожного вокзала Аделаиды обнаружили чемодан, который был сдан в камеру хранения 30 ноября 1948 года, то есть накануне смерти загадочного незнакомца. Внутри лежали светло-коричневые брюки, красный халат, красные тапочки 40-го размера, 4 пары трусов и пижама. Со всей одежды тоже были срезаны этикетки. Благодаря этой детали, а также благодаря совпадающим размерам одежды, сыщики сделали вывод, что это багаж человека из Сомертона. Кроме того, в чемодане были бритвенные принадлежности, отвертка, ножницы, кисть для трафаретной печати и даже столовый нож, переделанный в заточку. Шестой.
3: Почему никто не смог опознать мужчину?
4: По просьбе следователей фотографию лица погибшего опубликовали самые популярные газеты Австралии. Силовики просили откликнуться тех, кто узнал человека на снимке. Но его так никто и не опознал. Седьмой.
3: Почему хранил в потайном кармане цитату Омара Хайяма?
4: В апреле 1949 года, когда следствие зашло в тупик, полицейские еще раз очень тщательно осмотрели всю одежду человека из Сомертона и наткнулись на потайной кармашек, вшитый в карман брюк. Внутри лежала полоска бумаги, вырезанная из книги. На клочке было два странных слова «тамам шут». Сыщики отправили запрос в городскую библиотеку с просьбой перевести непонятную фразу. Оказалось, это цитата средневекового поэта Омара Хайяма. «тамам шут» в переводе с персидского «оконченный» или «завершенный». В сборнике «Рубаят», который как раз заканчивается этими словами, Хайям призывает не сожалеть о прожитых годах, когда жизнь подойдет к концу. Узнав смысл «тамам шут», полицейские выдвинули очередную версию. Мужчина покончил с собой. Но доказать это опять не смогли. Восьмой.
3: Почему томик стихов с вырванной цитатой подбросили в машину хирургу?
4: Полицейские вновь обратились за помощью к журналистам, попросили опубликовать в газетах объявление, что они ищут книгу Омара Хайяма «Рубаят» с испорченной последней страницей. И такой сборник стихов нашелся. Через пару недель в участок приехал хирург из пригорода Аделаиды и протянул сыщикам «Рубаят». По словам врача, томик подбросили ему на заднее сиденье незапертой машины в ночь на 13 ноября 1948 года, за сутки до смерти мужчины на пляже, в 12 километрах от места обнаружения тела. Доктор утверждал, что ничего не знает о найденной книге и о человеке с Сомертона. Принесенный «Рубаят» оказался экземпляром очень редкого издания Хайяма в переводе английского поэта Эдварда Фицджеральда. Последняя страница сборника действительно была вырвана. Экспертиза показала, что клочок бумаги, найденный в потайном кармашке, вырезали либо из этой самой книги, либо из книги того же тиража. Девятый.
3: Почему никто не смог разгадать шифр с обложки книги?
4: На обороте поэтического сборника полицейские обнаружили 5 строчек заглавных букв, написанных карандашом. Вторая строчка была зачеркнута. В 1978 году эту абракадабру проанализировали даже в Австралийском министерстве обороны.
3: Набор символов в данном тексте недостаточен для того, чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл,
4: отрапортовали военные.
3: Данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка.
4: Десятый.
3: Почему на сборнике Хайяма оказался телефон медсестры из Аделаиды?
4: Помимо тарабарщины на заднике книги, все тем же карандашом был накорябан номер телефона. Трубку взяла 28-летняя медсестра из Гленнилга, того же пригорода Аделаиды, куда подбросили сборник Омара Хайяма. Долгое время полицейские не раскрывали личность дамы по ее просьбе, и женщина фигурировала в комментариях сыщиков под кодовым именем Джестин. К Джестин немедленно отправились детективы и показали фотографию человека из Сомертона. Увы, та заявила, что первый раз видит погибшего. Но и это еще не все. Медсестра призналась, что у нее был точно такой же сборник стихов, и что она после окончания Второй мировой подарила свой рубаят лейтенанту Альфреду Боксоллу, с которым познакомилась в госпитале. Полицейские Аделаиды в надежде, что человек из Сомертона и есть лейтенант Боксолл, отправились к нему домой. Но Боксолл оказался жив-здоров. И да, он все еще хранил рубаят. Последняя страница Хайяма была в целости и сохранности. Еще одну версию журналистам «Комсомольской правды» подкинул бывший сотрудник КГБ Александр Коротких. Он 40 лет проработал в комитете, 20 из которых начальником следственного отдела. В частности, в его должностные обязанности входило вычислять иностранных шпионов на территории Свердловской области. Самая громкая история Александра Григорьевича – дело американского летчика-шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. 1 мая 1960 года его сбили наши артиллеристы над Уралом. Янки фотографировал секретные военные объекты. Так вот, Коротких указал на одну общую деталь. Во время допроса Фрэнсиса чекисты заметили, что он постоянно косится на свою правую ногу. Там была приколота обычная булавка. Когда надавили на Пауэрса, он признался, что кончик иглы обработан ядом курары, чтобы или себя нейтрализовать, или противника. Один укол, и человек мертв. В то время шпионы по всему миру использовали в качестве оружия подобную булавку. Ходят слухи, что рядом с Аделаидой располагался полигон для испытаний секретных ракет. И если это так, то незнакомец мог оказаться шпионом, который направлялся к закрытой зоне, но его нейтрализовала контрразведка. По мнению чекиста Александра Коротких, в конце 40-х годов об использовании иголок с ядом еще мало кто знал. Патологоанатомы решили, что если их клиента отравили, то через пищу. Они пытались обнаружить отраву в желудке, а нужно было сосредоточиться на поиске следа от укола. Но почему тогда яд не обнаружили в крови погибшего? Этот момент токсикологи объясняют просто. Через двое суток эта самая курара полностью исчезает из крови. Анализы незнакомца из Сомертона попали в руки экспертов только 3 декабря. А умер он, напомним, 30 ноября. К тому же в 40-е и 50-е годы возможности гражданских лабораторий еще не позволяли выявлять курары. Это могли сделать лишь в оснащенных дополнительной техникой военных лабораториях. Также известно, что у всех шпионов и разведчиков есть секретные коды, будь то зашифрованные координаты полета пилота Пауэрса, который у него изъяли, или сборник поэзии Омара Хайяма у человека из Сомертона. Разумеется, детально восстановить картину того, что произошло в 1948 году в Аделаиде, уже не удастся. Но можно предположить, основываясь на шаблонах работы разведслужб того времени. После Второй мировой ходили слухи, что советская разведка получает секретную информацию о деятельности США через Министерство иностранных дел Австралии. Не исключено, что медсестра Джестин была советским шпионом-вербовщиком, а сборник Хайяма при наличии ключа к шифру превращался в шпионский разговорник. К слову, пару лет назад компьютерные энтузиасты из Австралии оцифровали текст «Рубаята» в переводе Эдварда Фицджеральда. Они предположили, что шифр кроется в четверостишиях сборника по принципу частоты упоминания гласных и согласных букв. С тех пор парни пытаются раскусить хитрую систему паролей и явок. Но пока не шибко успешно.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных. Часть вторая.
4: В самой Австралии головоломку пытается разгадать профессор университета Аделаиды Дерек Эббот. Он занялся таинственной историей больше 10 лет назад, когда его пригласили в прибрежный город преподавать на кафедре биоинжиниринга. По его версии, у замужней медсестры был роман на стороне с тем самым загадочным мужчиной. Поэтому Джессика Пауэлл и скрыла от полицейских, что была знакома с человеком из Сомертона. В 47 году она родила от любовника сына, которого назвала Робин. Но Джессика выдала этого малыша за ребенка своего мужа. 30 декабря 48 года настоящий отец Робина приехал в Аделаиду, чтобы увидеться с сыном. Он нагрянул к бывшей любовнице домой, но женщина не пустила его на порог. Тогда неожиданный гость поехал на пляж и там, по непонятной причине, скончался. А около 15 лет назад умер и возможный сын человека из Сомертона. Когда упертый профессор Дерек Эббот узнал об этом, он умудрился разыскать дочку Робина, то есть как бы внучку незнакомца из Сомертона по имени Рэйчел Иган, и даже женился на ней. После свадьбы Дерек уже на правах родственника написал заявление в мэрию с требованием эксгумировать тело загадочного незнакомца. Но глава города и прокурор посчитали, что у него нет достаточных доказательств, что его супруга – внучка мужчины с пляжа. Тогда настырный ученый пошел другим путем. В 2017 году тщательно исследовал посмертную гипсовую маску, которую сделали с лица человека из Сомертона перед захоронением. В ней сохранилось около 50 волосков погибшего. 3 из них в прекрасном состоянии. Он отправил в американскую лабораторию волосы погибшего и образцы своей жены. Выяснилось, что они не родственники. Вероятность того, что их связывают кровные узы, 0%. Но экспертиза выявила другую сенсационную деталь. В волосах человека из Сомертона обнаружен мышьяк. Теперь с большой долей вероятности можно говорить, что мужчину отравили. И тут самое интересное. Полицейские обнаружили у человека из Сомертона сигаретную пачку Army Club, но в ней было курево марки Kensitas. Не исключено, что загадочному мужчине подложили отравленные сигареты. Вопрос лишь в том, кто это сделал и кем была жертва столь изощренного убийцы. Дерек Эббот объясняет, что самой популярной версией, кем был погибший на пляже мужчина, до сих пор остается шпионская. Якобы погибший был советским агентом, и его устранили американские спецслужбы. А в сборнике «Рубаят» содержится шифр для передачи данных. Но мышьяк действует достаточно медленно. Смерть от отравления наступает лишь через сутки. Скорее всего, шпионы предпочли бы воспользоваться более эффективным ядом. Может, это были разборки бандитов? В любом случае, нам нужно установить личность человека из Сомертона, чтобы понять, какие у него были враги. Кстати, Эббот не теряет надежду все-таки выяснить, кем был убитый мужчина. В прошлом году полиция эксгумировала тело человека из Сомертона, чтобы изучить образцы его ДНК. Эббот извлек генетический материал из волос таинственного мужчины, которые были собраны при создании гипсового слепка с его головы. Затем обратился к американскому судмедэксперту Колин Фицпатрик. Она, в свою очередь, воспользовалась онлайн-базами генетических данных. В него вошло около 4000 имен, и через некоторое время Эббот и Фицпатрик сумели найти среди них единственного подходящего кандидата. Согласно их анализу, человек из Сомертона был инженером-электриком Мельбурна по имени Карл Уэбб. Разыскав живых родственников Уэбба, исследователи проанализировали их ДНК и подтвердили свою догадку. Чтобы прояснить новые сведения, мы связались с профессором-расследователем Дереком Эбботом. Беседует Мария Баченина.
2: Мистер Дерек, почему вас заинтересовало это дело?
5: В 2007 году я увидел большую статью в газете, в которой было много деталей этого странного дела и была фотография. Тех самых букв, которые на своей книге написал человек из Сомертона и которые выглядели как код. Когда я это все увидел, я заинтересовался и подумал о том, что это может быть прекрасным проектом для моих студентов. Нет, не взломать коды, сделать некое статистическое или математическое исследование по нему. И вообще проверить, это действительно какой-то вид кода, или нет. И что мы выяснили, давая это задание на протяжении многих лет своим студентам, это то, что эти буквы, этот набор букв, не соответствует ни одному типу кодов в мире. Это просто начальные буквы слов в английском языке. Это то, что мы решили в финале об этом коде.
2: То есть это не код, верно?
5: Верно.
2: Расскажите, пожалуйста, про этапы вашего расследования. Как вы начали раскручивать это дело и что стало главной зацепкой?
5: Когда мы работали над этим кодом, одна из вещей, которую я понял, это то, что я должен понять больше про саму историю, а точнее про контекст этого случая. Поэтому я начал поднимать все документы и изучать все, что известно об этом происшествии. Я увлекался все сильнее и сильнее. И вот тогда я также понял, и понял это очень быстро, что код не важен, и вся история крутится не вокруг кода, и что ему придают слишком много значения, а что самая интересная часть истории – тот факт, что вот человек, который встретил смерть на пляже в хорошей одежде, и до сих пор, спустя более чем 70 лет, мы не знаем его имени, и вот это самое главное. Это было где-то в 2008-2009, когда мой друг рассказал мне о том, что существует возможность выложить результаты ДНК-исследования на сайт. И если она совпадет с какой-то другой ДНК, система обязательно это выявит. И даже даст имена твоих родственников, и ты сможешь написать этим людям. Таким образом, люди ищут и находят своих предков и выстраивают генеалогическое древо. Я подумал, что это то, что нужно сделать с ДНК человека из Сомертона. Но, кстати, возвращаясь в 2009, когда у меня появилась эта идея, никто не понимал этого. И все думали, что я, возможно, немного того. Даже в полиции я не нашел понимания. Но сейчас люди это отлично понимают, так как огромное количество преступлений расследуется именно благодаря этим технологиям. В 2010-м я побывал в музее полиции и увидел то, что называют посмертной маской человека из Сомертона. Это называют посмертной маской, но на самом деле это посмертный гипсовый бюст человека. И если пристально присмотреться, можно было разглядеть волоски, застрявшие в гипсе. И вот тут я подумал, что это то, из чего можно выделить ДНК. Я получил разрешение в полиции. В 2011 мы отделили волос от посмертной гипсовой маски и начали исследование в нашей университетской лаборатории. В 2015-м у нас появился первый результат ДНК из волоса человека из Сомертона. Но он был неудовлетворительным, так как концентрация ДНК из волоса была слишком мала. И все, что мы смогли получить, это материнскую гаплогруппу человека из Сомертона. Но это было восхитительно лишь потому, что мы смогли выделить ДНК. Огромное количество скептиков говорили, что мы не сможем этого сделать, так как тело человека из Сомертона долгое время хранилось в формальдегиде. В течение полугода, до момента, как его похоронили, это было сделано для того, чтобы люди могли прийти и попытаться идентифицировать его. И многие полагали, что химия разрушает ДНК, и нам не удастся выделить ее. Но в 2015-м мы все-таки смогли это сделать, так как нашли фрагмент тела, который не затронул формальдегид. Мы попробовали снова в 2018-м, и в этот раз мы получили куда более качественный результат, так как технология на тот момент шагнула уже вперед. В нашей университетской лаборатории мы получили целую митохондриальную ДНК, а это означает всю цепочку с его материнской стороны, но недостаточный результат с отцовской стороны. И там были еще части аутосом. Это парные хромосомы, одинаковые мужских и женских организмов. Мы выделили около 16 тысяч маркеров ДНК, но для веб-сайта, который занимается генеалогией, было необходимо между 500 000 и 2 000 000. То есть нам не хватало. Да и вообще, мы могли подчеркнуть информацию только о его материнской линии, а это бесполезно для идентификации человека. Для меня это значило, что если мы будем пытаться в течение нескольких ближайших лет, мы получим целую ДНК, так как технологии очень быстро развиваются. Мы попробовали вновь в этом году, и в начале этого года мы получили 2 миллиона маркеров ДНК аутосом, а это уже серьезная цифра. 1,5 миллиона подходящих маркеров, чтобы отправить на исследование на специальный сайт. И первое, что мы сделали, это взяли образец ДНК у моей жены, чтобы сравнить, потому что существовала гипотеза, что номер телефона на книге человека из Сомертона принадлежал бабушке моей жены. Но, к сожалению, к моменту начала моего расследования эта леди уже давно умерла. Но мне необходимо было выяснить, а почему именно ее номер телефона был написан на книге человека из Сомертона. И я начал расследование, чтобы разыскать ее сына. Но, к сожалению, ровно за 2 месяца до того, как я узнал его имя и место, где он живет, он скончался. И тут я подумал, что нужно найти его детей. Так я нашел его дочь. Я поговорил с ней, но она ничего не знала, она даже никогда не слышала об этом деле. Но через день после знакомства она получила предложение выйти замуж, и через 3 месяца мы поженились. Итак, существовала гипотеза, что ее отец – это сын человека из Сомертона, так как у него был телефон ее матери. А еще редкое генетическое отклонение, отсутствие обоих резцов было присуще и человеку из Сомертона, и отцу моей жены. Это казалось отличной гипотезой, что ее отец был сыном человека из Сомертона, потому что ее мать не была замужем в это время. То есть у нас есть мать-одиночка, у ребенка которой такая же патология, что и у человека из Сомертона, плюс у него был ее номер телефона. Как бы то ни было, мы сравнили ДНК, но никакой связи не обнаружили. То есть единственная связь заключается в том, что она внучка той леди, телефон которой был написан на книге человека из Сомертона. Итак, следующим шагом в расследовании было выяснить, кем был этот человек на самом деле.
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
2: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Итак, дело Тамамшут или человек из Сомертона. Все, что произошло, случилось в пригороде Аделаиды в Австралии. Я связалась с Дериком Эбботом, профессором школы электротехники и электронной инженерии Аделаидского университета, который ведет свое расследование уже много лет.
1: Часть третья.
5: Мы были готовы загрузить его ДНК и сравнить ее с миллионами других, и найти все-таки его родственников. И таким образом мы нашли человека, чья ДНК совпадала с нашей наилучшим образом. Выяснилось, что это мужчина, который живет в австралийском штате Виктория. Я работал вместе с американкой Колин Фицпатрик, всемирно известным специалистом по генетической экспертизе. Мы вместе выстроили генеалогическое древо из 4000 имен. Найти нашего человека из Сомертона среди этих 4000 была похожа на решение судоку из 4000 чисел. Но мы нашли. И его имя – Чарльз Уэбб. Он родился в 1905 году в штате Виктория, Австралия. Документов о регистрации его смерти мы не нашли.
2: А это нормально для того времени, отсутствие свидетельства о смерти или гибели человека?
6: There were documents.
7: There's always documents, but
5: Документы были всегда, но вот найти их не всегда просто, так как они могут быть утеряны, тем более в 40-х годах была война. Но отсутствует свидетельство о смерти. Это, конечно, не доказательство, это ничего не значит. Итак, мы выяснили его имя в марте 2002-го, но мы молчали до июля 2003-го, до того момента, как мы получили самое главное доказательство. В тот момент мы достроили его материнскую линию, чтобы найти родственников именно по линии матери. И сделали заявление для прессы. Итак, мы нашли его, это Чарльз Уэбб, это завораживает знать его имя, которое не знал никто в течение 75 лет.
2: Так его звали все-таки Чарльз или Карл?
5: Его имя в свидетельстве о рождении – Карл Уэбб. Но ему не нравилось имя Карл, он называл сам себя Чарльзом. И все, кто его знал, называли его Чарльзом, поэтому и мы называем его Чарльз.
2: А как вы выяснили эту деталь про имена?
5: Везде, где он подписывался, он писал «Чарльз». И это обычное дело, мы часто сталкиваемся с подобным во время генеалогических исследований. В Австралии это довольно-таки распространено.
2: Расскажите, что известно о жизни Чарльза Уэбба?
5: К сожалению, очень мало. Мы знаем, что он занимался изготовлением инструментов, он занимался электрикой, он был что-то типа электроинженера. Я предполагаю, что он женился в 41-м году, брак распался в 47-м, и он уехал от своей жены из города проживания в 47-м. А вот после 47-го года мы не можем найти ни одного документа о нем, они все исчезли. И лишь в 48-м году мы находим тело человека из Сомертона на пляже. Кстати, его жена подала на развод, и что занимательно, основанием для развода было то, что он ее бросил, и то, что она не знала, где он.
2: Согласно одной из версий, он мог быть шпионом из СССР или Восточной Европы. Что вы об этом думаете?
5: Он родился в Австралии. Разве русские вербовали австралийцев? Также была и другая версия, что он приехал в пригород Аделаиды, чтобы попытаться вернуть свою бывшую жену. Эта идея вам нравится? У нас есть доказательства, что его бывшая жена действительно жила в Аделаиде. И это состоятельная версия.
2: В потайном кармане одежды человека из Сомертона был обнаружен фрагмент страницы, вырезанной из книги Омара Хайяма. Вы выяснили, почему?
5: На клочке страницы из книги Омара Хайяма, который был найден в его кармане, был напечатано «Тамашут», что означает «законченный». В 40-х годах полиция решила, что это предсмертная записка.
2: Я тут подумала, как часто австралийские инженеры и электрики середины 20 века увлекались поэзией Омара Хайяма, тем более в редком переводе. Он же был простой парень.
5: Это не было редким переводом, это была обычная книга. Если вы заглянете в историю, поэзия Омара Хайяма была довольно популярна, потому что стихотворения, их смысл в основном сводились к «Ешь, мечтай и веселись, потому что завтра мы умрем». Это основная идея его поэзии. Поэзия подобного толка очень понятна, особенно тому, кто отправляется на войну. Поэтому много солдат предпочитали иметь книгу о поэзии Омара Хайяма, находя понимание ситуации в его стихах. И, кстати, я проверял продажи книг Омара Хайяма в современных магазинах. И знаете что? Продажи вырастают каждый день Святого Валентина именно по этой же причине. Нужно жить здесь и сейчас, любить здесь и сейчас. Ведь завтра может не быть.
2: А на ваш взгляд, это выглядит таинственно или это просто клочок бумаги из книги Омара Хайяма в кармане человека?
5: Да, это не выглядит как что-то предназначенное для чужих глаз. Он просто хранил это. Но, тем не менее, это странно, очень странно. Это еще предстоит выяснить.
2: Вся эта история целиком с этим томиком Омара Хайяма, который оказался в машине какого-то хирурга, шифром на этой книге, который, как вы сказали, шифром не является. Все это до сих пор не ясно. Известно только его имя, Чарльз Уэбб, его профессия, откуда он прибыл, приблизительно с какой целью, но эти странности пока мы не можем объяснить, верно?
5: Верно. Это очень сложно объяснить, это все очень странно. Вам нужно понять, что в те времена, в 40-е годы, люди не запирали свои машины, они оставляли даже окна открытыми, потому что не боялись, что кто-то угонит их машину или возьмет что-то из нее. Возможно, что кто-то обронил эту книгу рядом с машиной, а кто-то другой подумал, что книгу потерял хозяин этого автомобиля и просто закинул ее внутрь авто.
2: А удалось выяснить, от чего умер этот человек и почему у него в желудке была кровь?
5: Нет, я не выяснил, почему. Я не патологоанатом, я работаю с генами, ДНК и генеалогией. Это все вне области моих знаний, так что оставим это патологоанатомам.
2: Может быть, это был яд?
5: Это как раз то, что патологоанатом назвал причиной смерти в 1949 году. Но проблема была в том, что не было ни одного доказательства того, что это был яд. Все химические тесты, которые они провели в то время, не показали ничего.
2: В прошлом году полиция провела эксгумацию тела. Их результаты ДНК-экспертизы совпали с вашими?
5: Нет, но мы недавно общались, и они обнадежили, что сообщат мне, если обнаружат совпадение. Я надеюсь, что мы выясним это в течение этого года.
2: 14 января 1949 года работники железнодорожного вокзала Аделаида обнаружили чемодан в камере хранения. Внутри была одежда без этикеток,

0: с обирки.
1: Его перебивает, включите огонь, и вы увидите, как из хаотического движения молекул возникает направленное движение. Конвекция начинает происходить, и вода сама собой чудом приходит в направленное упорядоченное движение. Вот пример самоорганизации у вас в кастрюле на кухне. Ну и предлагал Перельман примеры из театра, из кино, из цирка, пиротехника. И я вот опять возвращаюсь к тому, что я говорил про Discovery. У них там взрывается что-то постоянно. Но на это любят смотреть. Да, это красиво. Спорт. И вот он опять у нас, голый землекоп. Просто свежая иллюстрация. Недавно я в Москве выступал на одном мероприятии детском. И я, и вы там были, кстати. Да. И я перед этим, я на самом деле приехал из другого города, очень устал, изможденно сидел. И вот вышла дама, к сожалению, не запомнил фамилию, биолог. И она рассказывала про различных зверушек. И вот она сказала, вот голый землекоп. Это вот так, перед ней сидели такие ленивые подростки, московские школьники, там, с жвачкой, там, с айфонами. Вот, и она... Вот такие есть классные, лысенькие такие грызуны. Они живут по 30 лет. Но вы представьте, это все равно, что человек жил бы 800 лет для грызунов. Об них можно тушить окурки, поливать их кислотой. Они страшно живучие и так далее. Вот, и я это запомнил, видите, я вам пересказал. И вот если один подросток другому потом говорит, что вот выступала тетенька такая и рассказала про таких прикольных грызунов, о которых можно тушить окурки, то для этого ученого это, ну что ли, высшая похвала. Это вот то и происходит, о чем я говорил, когда начинают это пересказывать. Пусть хоть что-то пересказывают. Значит, ну и поскольку мы говорим в данном случае о телевидении, нужно подумать и о каком-то визуальном ряде. Простейшие варианты, то есть какие-то иллюстрации. Вот Александр Марков в свое время в одной телепередаче, он перенес картинку с черепом Homo habilis, и там священнику показал, вот это кто, да? То есть вот, когда мы говорим просто, да, жили такие люди умелые, а другое дело совсем показать картинку с черепом. Или, может быть, принести на флешке и попросить вставить в телепередачу, но попросить настойчиво и во время съемки сказать, и вот здесь, я надеюсь, будет вставлен мой слайд. Ну, или какая-нибудь футболка с надписью, или плакат развернуть. И вот упомянутая уже Светлана передача, на мой взгляд, замечательное визуальное решение. Люди в черном, люди в белом. То есть это ведь намеренно было сделано, да? Некая такая интересная аллегория получилась. Наука светлая, да, и все остальные.
2: У нас просто выбора не было. Вы же знаете, что они будут в черном.
1: Нет, как раз у вас был выбор. Вы могли одеть что угодно. А у них не было выбора. Вот у них не было. Ну и вот пара важных моментов. Не настраивается, что мы должны обязательно очаровать, там, чтобы нас все полюбили. Решить задачу по привлечению, например, людей на мероприятие и понравиться – это не одно и то же. И можно даже этим пожертвовать. Обратите внимание, что в неких телепередачах некие известные личности политические, они часто намеренно эпатируют, намеренно порождают скандалы и так далее. Их приглашают поэтому. Но какие-то свои пиар-задачи они при этом решают. И наша задача не обязательно там податься с каким-то там научным врагом, то есть непременно его заклеймить. Можно его пощадить, в принципе, если это не мешает решению наших задач. Это не главное. Ой, после выступления. А где же мой слайд во время выступления? Придется мне смотреть в моргалку. Сейчас, одну секундочку, видите? Как неожиданно. Во время выступления. Значит, ну, я тут выступал в одном месте, где проектора не было вообще. Я поэтому говорю, вот здесь должен быть такой слайд красивый, да? Но я вам сейчас расскажу, что на нем было изображено. Значит, во-первых, желательно прибыть чуть-чуть заранее, то есть не вбегать в студию в мыле, когда уже там мотор. Да? Чтобы осмотреться, может быть, познакомиться, посмотреть на других гостей передач, как-то привыкнуть к этому месту. Значит, и во-вторых, ну, понятно, что заранее хорошо бы продумать начало и концовку. То есть для публичного выступления вообще важнее всего, как мы начали это дело, да, и как мы закончили. То, что запоминается лучше. И самое интересное, что часто на различных телевизионных шоу или там, на радиошоу ведущий легко отдает инициативу гостю, который ее взял. То есть поэтому, например, передача про лженауку, и ведущий задает какой-то

0: Вопрос, неважно какой, про лженауку, а я говорю, да, вы знаете, лженаука это очень серьезное такое явление, проблема, которая связана с тем, что у аудитории, ну, скажем так, простому обывателю сложно отличить одно от другого. И вот я, чтобы проиллюстрировать это, давайте сейчас докажу вам, что Земля плоская. И непровержимо это докажу. И дальше, ну, и дальше я рассказываю, действительно, привожу несколько доказательств, что действительно Земля плоская. То есть я специально взял, ну, и заранее это продумал, и беру инициативу в свои руки. Ну и в конце, естественно, если это прямой эфир, следить за хронометражом, если это не прямой эфир, тут, увы, от нас это не зависит, чтобы в конце осталось несколько минут и сказать какие-то заключительные слова, которые тоже можно продумать заранее. Еще раз, важна диалогичность, важны риторические вопросы, обращение к зрителям. Допустим, если мы вспомним Михаила Сергеевича Горбачева в свое время, он вообще был мастер. Но его тоже готовили, это был первый российский политик, который специально занимался с имиджмейкером, и он, например, мог прорезать зал, пойти за спины зрителям, там, заставить их шевелиться, кому-то подойти, там, здравствуйте, здравствуйте, как вам, да, хорошо, да. Да, то есть вот какая-то диалогичность, какие-то элементы работы с аудиторией, хорошо бы их продумать заранее. И здесь есть чему поучиться, например, у Михаила Задорнова, да, которого, ну, я сейчас тоже какие-то примеры приведу. Если у нас идет полемика с оппонентом, главное сохранять спокойствие. Да? То есть если оппонент минимально вменяем, но для нас мы видим, что он безопасен, то можно его улыбаться, можно его благодарить. Спасибо вам за интересный вопрос. Можно продумать свое поведение по отношению к оппоненту. И вот я хотел привести пример из Михаила Задорнова. Значит, если вы помните, опять же, такое одиозное шоу у Гордона, где Задорнов был, и были различные лингвисты, филологи, которые его ненавидят по понятным причинам, но мы тоже его не любим. И вот один из лингвистов постоянно что-то выкрикивал с места, и Задорнов повернулся к нему, встал на колени и сказал: «А можно перед вами унизиться? Ну помолчите, пожалуйста». И тому нечего было возразить. И еще один пример на тему как раз, что не обязательно отвечать на любой вопрос. Значит, в той же передаче Гордона Александр Невзоров. Значит, идет показ фильма его там про лошадь, а потом обсуждение. И тоже сидят ученые и другие деятели, которые всячески ругают фильм. Значит, Невзоров с улыбкой там спокойно это все внимает. Естественно, ему по кайфу, что его ругает, он от этого как бы живет. Вот, и выходит Вяземский и говорит: у этрусков, насколько я помню, была Слоупа, богиня лошадь. В Испании была Этона. У Эносигея, которого позже стали называть Посейдоном, тоже был культ коня. Калигула там с конем. Значит, Невзоров делает вид, что он заснул. Значит, в конце, не суть какой, вопрос даже ему задает Вяземский. Невзоров говорит: вы знаете, то, что вы сейчас сказали, нужно было сопровождать танцем. И все, это его ответ. То есть не нужно отвечать вообще на любой вопрос оппонента. Не обязательно это делать. Что очень важно, не позволяем ведущему сбивать нас. И часто ведущие это делают совершенно без злого умысла. Просто у него мысль скачет, и он нам задает один вопрос, не успели мы ответить, он уже уходит куда-то в сторону. Так вот, нужно заранее, опять же, подготовиться и просто сказать: ну давайте я сначала все-таки отвечу на ваш предыдущий вопрос. Или: это очень интересно, но я хочу все-таки повторить, подчеркнуть. Спасибо вам за ваш вопрос, спасибо. Но я сегодня буду говорить о том, что в Биологическом музее проходит интересная выставка. Вот это важно. Вот это важно, об этом я буду говорить. То есть не поддаваться ведущему, который уводит, пытается увести диалог в сторону. Ну и можно еще говорить о каких-то мелких технических деталях. Можно, например, принести с собой мобильный интернет. И если кто-то что-то говорит, можно проверить факты вообще. Цифру он то назвал или не то. Возможность есть. И принести с собой диктофончик, все это записать на диктофончик. Тоже демонстративно вынуть его и включить. Вот, потому что если потом будет это все опубликовано в порезанном виде, у нас есть исходник, в конце концов, его опубликовать. Мы можем опубликовать стенограмму. Ну и все-таки после выступления, ну, спросить просто хотя бы для начала знакомых коллег, как им, узнать их мнение, самому внимательно просмотреть и проанализировать, что получилось, а что не получилось. Ну и продумать на будущее, то есть не: о боже, какая у меня прическа, господи, значит, а ну подумать на будущее. Если подобная ситуация снова возникнет, как мы будем ее решать? Ну, если удачно это прошло, то видео это можно опубликовать, можно его распространять. Еще раз, можно опубликовать нашу исходную запись, нам это никто не запрещает делать. Ну и несколько выводов, таких простых выводов, что еще раз, многие ученые не любят выступать, не любят журналистов, боятся их, и мы их понимаем, но если этого не делать, то эту нишу займут маргиналы, займут силы, и они это уже делают, враждебные науки, самыми печальными последствиями для нас, как в ближайшем будущем, так и в перспективе, то есть без перспектив. Еще раз повторю, в каждой области свои правила, в науке, в лаборатории, в раскопках одни, в телестудии другие. Надо просто знать их и уметь переключаться. Ну, важно еще, правда, переключаться обратно. То есть мы знаем примеры некоторых ученых, которые переключились в формат телевизионного шоу, а вот обратно как-то вот бывают сложности. Да, Станислав? Я не про Станислава, кстати. Вот. И ну, еще раз, к эфиру нужно готовиться. То есть вот нужно готовиться, и я привел несколько советов, которые, возможно, кому-то помогут подготовиться к такой вот передаче для всеобщего блага. Спасибо за внимание и, пожалуйста, вопросы, пожалуйста.
1: У вас уже есть
0: такая штучка? Ну, будет.
2: Как вы относитесь к сетевому троллингу в качестве способа тренировки навыков для споров с разными оппонентами? То есть, чтобы ученые приобщились к этому занятию, условия, так скажем, вот, и тем самым повысили свой скилл в этом споре.
0: Я понял вопрос. Я только заниматься троллингом или кормить, так сказать, тролли? Что вы имеете в виду?
3: Именно заниматься.
0: Ну, вы знаете, может быть, в качестве каких-то психологических упражнений это и полезно, но в очень ограниченном количестве, потому что опыт показывает, что долгое занятие такими вещами, оно приводит к некой трансформации личности. Вот. А, Б, это трата вашего времени. Вот. Я просто в некоторых пор прекратил подобное занятие с троллями, которые приходят к нам в сообщество. Я поступаю просто, я их баню. Да, и пока что ни разу об этом не пожалел. Да, пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста.
4: Ну, как же простой обыватель может отличить научную теорию от лженаучной?
0: Знаете, у меня на эту тему есть целое отдельное выступление. Если вы мне напишете, я вам ссылочку пришлю. В ряде случаев, к сожалению, большие проблемы с этим. Вот. Но если мы сузим задачу, например, как отличить добротную научно-популярную книгу, например. То здесь есть некоторый набор критериев, начиная от оформления обложки, регалий автора, аннотации, там, оглавления и даже того издательства, в котором издана эта книга. При некоторой тренировке это вообще делается там, за минуту. Вот. И еще раз, если вы мне напишите, я пришлю вам ссылку, где я подробно об этом рассказываю. Вот. На самом деле, вообще говоря, да, это проблема, которая, еще раз, как-то эта проблема решается популяризаторами. То есть, еще раз, либо знать, либо верить. Вот. То есть человек либо знает науку, либо верит специалистам. Когда специалистом себя называет кто угодно, а никаких критериев в голове нет, к сожалению, у обывателя, действительно, ему можно доказать, что Земля плоская, у него нет оснований парировать вообще этого. Вот. То есть либо некий уровень образования, но это длительный путь. Повышать качество образования, я в России в это пока что не верю. Либо действительно качественная популяризация. Вот этим заниматься можно. Вот так.
3: Можно еще?
0: Да, конечно.
3: А кого из ученых вы можете привести как пример хорошего публичного ученого? Обязательно из русских коллег.
0: Публичного, который выступает хорошо. Нет, здесь можно приводить примеры. Знаете, не люблю я приводить примеры, потому что можно приводить примеры хорошего публичного ученого, не очень хорошего ученого. Но если говорить о таких действительно высоких профессионалах, то вчера выступавший здесь Александр Марков, это, в общем, один из немногих примеров такого рода. Тут же упомянутый мной Капица был блестящий популяризатор. И интересно, опять же, посмотреть, хотя, ну вот пример с Дугиным, но это такой пограничный пример. Можно посмотреть, как он работает с собеседниками. И как приходит собеседник и говорит ему долго и нудно, тема, посвященная глобальному потеплению, и тот говорит, вот такие-то газы, сякие-то газы, там так. А Капец говорит, как парник, да? Ну, вообще, всем известен термин парниковый эффект, но это сказано не было ни разу. И вот Капица помогает, то есть он блестяще это делал. То есть есть примеры, к сожалению, их мало в России, да, на Западе, в общем, я думаю, вы и сами знаете. Там, на YouTube можно увидеть различных ученых, которые действительно тратят на это свое время. Проблема тут одна, что человек, занимаясь популяризацией, он отнимает время.

Добрый вечер. Спасибо, что собрались, да, несмотря на вроде бы не самую простую эпидситуацию. Но мы сегодня будем говорить не только о ковиде, это невероятно радует. Мне поэтому такие лекции очень нравятся. С одной стороны, они, конечно, самые неблагодарные, потому что год собираешь материал, потом неделю все это вместе складываешь, и потом вот за полтора часа прочитал, и все, больше не осталось. Но, тем не менее, да, эта вещь действительно важная. Повторять ее, конечно, вряд ли получится, но некоторые интересные находки отсюда можно потом и использовать в других каких-то интересных мероприятиях, и вообще, в принципе, для себя. То есть знать, что такие вещи происходят помимо ковида. А помимо ковида много чего происходило, и традиционно мы начинаем с Нобелевской премии. И в 2021 году она действительно получилась такой, как завещал Нобель, то есть как раз по физиологии, да, такой по основной физиологии. И, что интересно, с практическим выходом в том числе. Ну, о практическом выходе.

немножечко попозже, а сейчас, собственно говоря, о самой премии. В этом году, точнее, в этом году, в 2021, мы сегодня о нем говорим. И в этом году было два лауреата. Это Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян. Два американских исследователя, которые занимались примерно одними исследованиями. То есть у них где-то в одном направлении были научные интересы. И что они сделали? Они рассказали миру о рецепторах, которые отвечают за восприятие температуры и давления. Причем, что интересно, ну вот здесь представлены краткие биографии, что интересно, обоими двигало не только научное любопытство, но и общее человеческое любопытство. Тому же Джулиусу было просто интересно. Ну как так получается, что человек, когда ест острый перец, у него и, может быть, пот обильный, и, например, покраснение кожи, и ощущение жжения, то есть вроде как какая-то высокая температура, но при этом он может находиться даже в обычном нормальном помещении. Значит, какие-то есть специализированные, скажем так, в организме, ну, не устройства, конечно, но, может быть, рецепторы, которые как раз за это отвечают. Но это не вкус, потому что со вкусом мы более-менее разобрались. У нас 5 вкусов на сегодня, и острое туда не относится никак. Кроме того, примерно из той же области это феномен, связанный с ментолом, то есть его охлаждающий эффект. Это тоже не вкус. Это ощущение холода. И передается оно, видимо, как-то по-другому. И как раз вот, исходя из этих соображений, и начали исследования оба Нобелиата 21 года. Если мы будем говорить о работах Джулиуса, то начал он как раз с терморецепторов, с терморецепции. И надо сказать, что чуть попозже их пути пересеклись. То есть, да, у них есть как бы отдельная работа, то есть Джулиус в основном работал по восприятию острова и, соответственно, высокой температуры. Потом они немножко пересеклись в восприятии холода, и затем отдельно Потапутян уже работал по давлению. Но подход был примерно одинаковым, да, то есть, несмотря на то, что вроде бы области немножечко разные, но поскольку они искали рецепторы, то подход был примерно одинаковым. То есть как работал Джулиус и его коллеги, понятно, что он не один единственный, у него была масса помощников, но как-то так получается, что про помощников потом не упоминают и не рассказывают, что не совсем правильно. Да, про Джулиуса мы знаем. Мы знаем, что сегодня действительно один из ведущих исследователей как раз вот этого суперсемейства рецепторов. И что делали? То есть подбирали фрагменты ДНК. Ну, как можно было найти гены, да? То есть просто подбирали различные участки ДНК, нарезанные по-разному, и помещали эти фрагменты в клетки, в культуру клеток, которые, по идее, не должны быть восприимчивы как раз вот к температуре. Или там к острому, или к капсаицину. Если быть совсем уже точным, то работали они с молекулами капсаицина. И далеко не все наши с вами клетки к этому чувствительны. В итоге, как нашелся нужный ген, он нашелся именно таким образом. То есть клетки стали чувствительны к капсаицину, хотя до этого не должны были в принципе быть. В итоге выяснилось, что да, это огромное семейство терморецепторов. И да, действительно, опосредование вот этого острого вкуса идет через один из них, ТРПВ. Один. Причем, что интересно, их там много внутри. ТРПВ2, например, отвечает за приятное тепло, за восприятие приятного тепла. А ТРПВ8, например, вообще за низкие температуры. То есть получается, что под разные градации у нас есть разные рецепторы. И именно таким образом мы воспринимаем окружающий мир. Важно ли это с практической точки зрения? Ну, конечно, важно. Просто потому, что это же и защитные рефлексы, защитные реакции. То есть мы отдергиваем руку, например, от горячего. Либо у нас она немеет при отморожении. То есть мы все это чувствуем, понимаем, что у нас есть какая-то угроза для организма и предпринимаем соответствующие действия. То есть это все знать, конечно, очень бы неплохо. То есть мы теперь понимаем, как это работает. А если говорить о второй работе, то есть непосредственно то, что делал Потапутян, примерно то же самое.
То есть он искал конкретику, то есть он искал, какие гены делают клетки чувствительными к давлению. То есть использовался такой специальный щуп, и затем смотрели, есть реакция, нет реакции. Было 72 гена кандидата, я думаю, вы легко угадаете, какой из них оказался нужным. 72-й, совершенно верно, последний. Это вот очень интересный тоже такой феномен науки. Очень редко, когда что находят с первого раза. Тот же ибупрофен был 200 с чем-то, например, в этой линейке в огромной. Когда искали артемизинин, перебрали 2 с лишним тысячи растений из древней китайской медицины. И только полынь однолетняя оказалась тем, что надо. Вот здесь то же самое. Было 72 гена кандидата, сработал 72-й. Он и оказался тем, который кодирует тот белок, который потом становится каналом, который обеспечивает ощущение давления. Важная вещь. Я уже говорил о том, что по завещанию Нобеля должен быть практический выход. То есть какие-то чисто теоретические разработки, они Нобелевской премии не отмечаются. Должен быть практический выход. Какой он есть на сегодня, мы можем, например, говорить о многих заболеваниях, природу которых мы раньше не понимали. И вот тот же, например, ген TRPV1, он, например, ответственен за очень интересную патологию, такая редкая довольно, семейный эпизодический болевой синдром первого типа. Это когда выше пояса человек испытывает довольно интенсивные болевые ощущения при стрессе, при понижении температуры, при повышении температуры. То есть он вот таким образом реагирует и воспринимает это именно как боль. Затем некоторые виды нейропатической боли, то есть когда вроде бы у нас нет такой четкой причины. Нет воспаления, нет ничего другого, но вот есть вот этот вот замкнутый цикл, не исключено, что в этом патологическом круге задействованы в том числе и эти рецепторы. И показано уже на сегодня некоторые вещи, да, действительно, они с этим связаны. Далее, есть такая... Ну, сложно сказать, что это патология, с одной стороны, но с другой стороны, у человека тогда сниженная защитная реакция, пониженная чувствительность к холоду. То есть люди, которые вот просто могут по городу, по зимнему ходить в шортах, в майке им ничего не будет. То есть они не ощущают это как некий негативный фактор, но переохлаждение-то все равно при этом будет. То есть чувствительности нет, но поражающее действие сохраняется. Кроме того, конечно, надо сказать, что и с теми генами, которые отвечают за синтез белков, которые становятся потом каналами, которые обеспечивают чувство давления, тут все тоже довольно интересно. Дело в том, что некоторые, например, мыши, которые оказываются мутантными, то есть у них мутантный аллель получается, они просто погибают. А люди выживают, но у них есть некоторые нарушения, да, нарушения развития, причем их много. Почему? Потому что вот эти рецепторы давления, они отвечают не только вот за чувство прикосновения, но и за массу всего внутри нашего организма, как выяснилось. Например, за обеспечение вдоха и выдоха. Как мы понимаем, что легкие наполнились за счет этих рецепторов? Еще одна интересная вещь. Как наш организм реагирует на артериальное давление? То есть как сосуды узнают, грубо говоря, что нужно делать? Оказывается, эти рецепторы. Еще глубже идем. Эритроцит. Как он узнает, в кавычках, сколько воды набрать и не лопнуть? Вот эти рецепторы. То есть здесь масса, как вы видите, функций на самом деле выполняется. В том числе, например, наполнение мочевого пузыря. То же самое контролируется именно этими рецепторами. Поэтому, если происходят сбои в этих генах, если они какие-то мутантные различные, мы получаем различные варианты и генетической патологии, да, врожденной, и некоторых приобретенных заболеваний в том числе. Например, что это может быть у людей? Ну вот есть такая лимфатическая мальформация, называется это постоянные отеки, причем довольно выраженные, в основном лица и верхней половины туловища и конечностей. Кроме того, могут быть анемии, которые, вот я сказал о том, что эритроцит узнает о том, что не надо больше набирать воду, и может разрушаться, да, да, либо неправильно работать, то есть не добирать эту самую воду, как бы обезвоживаться. Тоже связано с мутацией определенных генов. А здесь еще больше. То же самое, то есть
как я сказал, огромное практическое значение. Мы начинаем, во-первых, понимать природу очень многих заболеваний. Это первое. Это означает, что мы можем найти варианты лечения, потому что мы точно знаем, какие гены за это отвечают. И в таком случае мы можем, например, на них направить генотерапию, поработать в этом направлении. То есть мы получаем действительно инструмент и диагностический, и терапевтический. То есть это самый натуральный практический выход, тот самый, о котором говорил Нобель. Собственно, поэтому премия и была присуждена. Впрочем, в 2021 году были и другие исследования с не меньшим практическим выходом, связанное, например, с коронавирусом. Ну, куда уж нам деваться, да, у нас очень много исследований заточено сейчас на ковид. Так или иначе, они его касаются. И, например, вот это замечательное исследование на самом деле. У нас есть ИВЛ, искусственная вентиляция легких, да, а здесь изобрели ИВЖ, то есть искусственную вентиляцию нелегких. В чем проблема? Дело в том, что при, например, вот на начальных вариантах коронавируса было очень распространено разрушение легких. То есть там огромная проблема, что от легких почти ничего не осталось, там дышать нечем. Из-за чего человека иногда переводили на ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация. То есть методика, когда за человека дышит аппарат. Именно из-за этого ИВЛ ему делать бесполезно. Да, мы будем нагнетать воздух в легкие, он усваиваться не будет, да, то есть он не будет переходить в кровь. И мало того, если мы так посильнее нажмем, например, немножечко не угадаем с объемами и со всем остальным, то может произойти пневмоторакс в том числе. И группа исследователей заинтересовалась вопросом, а нельзя ли сюда пристроить те самые интереснейшие, да, ну, с одной стороны, а с другой стороны все еще не взлетевшие перфторегулироды. Их долгое время рассматривали именно как кислород, переносящие жидкости, как замену, например, крови, как искусственную кровь. Там довольно много было на эту тему работ. В некоторых фильмах, например, показывали, что ну, где-то в таком, в будущем, в относительно недалеком, глубинным водолазом эту будет жидкость заливать в легкие, да, и таким образом они будут дышать на глубине и не испытывать никаких проблем с кессонной болезнью, со всем остальным. Так вот, пока что люди решили сосредоточиться на настоящем. И подумали, а почему бы не протестировать интестинальное дыхание, то есть кишечное дыхание. Что интересно, этот визуальный абстракт не я нарисовал, я его просто перевел. Это исследователи нарисовали. То есть сейчас очень распространено такое поветрие, что мы будем рисовать наши исследования и показывать. Вот они показали, что они сделали максимально доходчиво. Да, действительно, взяли за образец вьюнай, такая очень интересная рыба, которая как раз дышит кишечником, по сути. То же самое попытались сделать сначала с лабораторными животными. Ну, до людей, в общем, такое дело не дошло. Но пока что показано, что и крысы, и мыши, и свиньи в том числе способны дышать обратной стороной организма. То есть, да, их погружали в такую специальную ванну, да, действительно, туда регулярно через задний проход доставлялось большое количество этого самого перфторуглерода с кислородом, и они выживали. Обеспечивалась достаточная оксигенация. Поэтому ученые предположили, что, ну, может быть, в будущем это тоже будет использовано, и я не исключаю, что, может быть, какой-то из вариантов сработает. Да, конечно, это не будет обеспечивать 100% потребности, например, человека. То есть, ну, скорее всего, мы, наверное, не сможем сохранить его в сознании, потому что сознание у нас съедает гигантское количество кислорода. Но сохранить жизненно важные функции, наверное, мы сможем. И, опять же, если посмотреть, это не только ковидная проблема. У нас и при других инфекциях бывает такое масштабное разрушение легких. Что еще может быть? Например, где-нибудь в военно-полевой хирургии. С военно-полевой терапией, там, где, например, мощные ранения, в том числе, с поражением легких, либо другие заболевания, тот же фиброз или еще что-то в этом роде. То есть я не исключаю, что такие работы, они через несколько лет откликнутся появлением некой новой методики. То есть, да, конечно, нарисовали, в том числе, чтобы привлечь внимание СМИ, и у них это получилось. Абсолютно все об этом написали, с одной стороны. А с другой стороны, да, вполне себе интересная работа.
с практическим, опять же, выходом. Еще одна работа, о которой написали практически, опять же, все СМИ, это, конечно же, собаки, которые довольно неплохо вынюхивали ковид. Ну, конечно, не ковид они вынюхивали, они что-то там для себя, какие-то определенные конкретные молекулы определяли. Какие, они не говорят. Вот в этом большая проблема. Просто потому, что собаки в диагностике используются давно. И это еще в 20 веке, в конце 20 века, началось очень интересного случая. Женщина обратилась в клинику и сказала: слушайте, вот что-то у меня такое на ноге неправильное, потому что собака на это рычит. Было как, что собака сначала просто подходила к ней и в ногу тыкалась носом в одно и то же место. Потом стала подходить и рычать на это место. А потом пыталась выкусывать. Когда провели биопсию, выяснилось, что там была меланома. Причем вот буквально вот на переходе из инситу, на переходе в метастазирование. Поймали вовремя, все нормально, то есть убрали, все замечательно. И те два врача, которые описали этот клинический случай, они сказали: слушайте, ну, может быть, действительно собаки что-то такое чуют, о чем мы еще не знаем. Давайте-ка мы это попробуем. Но массовые исследования пошли где-то с 90-х. Когда у нас появилась и диагностическая аппаратура довольно чувствительная, и все остальное. И да, действительно выяснилось, что они способны, например, довольно точно ставить диагноз рака мочевого пузыря по моче. И рака, например, легких по вдыхаемому воздуху. Причем им не сильно мешал запах пищи примесный и, например, даже табачный дым. Они довольно четко определяли. Да, конечно, не все. Чувствительность, специфичность у них там, конечно, плавала туда-сюда. В некоторых работах она была там где-то 45-50, но в некоторых, вот чем дальше, тем лучше. В некоторых она доходила до там 70-80, даже 90. А в Великобритании был такой замечательный бигль по кличке Клифф. Он почти с 98-процентной точностью определял в палате госпитальную флору. То есть он туда заходил, и если он садился, все, там госпитальная флора. Если он не садился, оставался стоять, все нормально, палата чистая. Потом проверяли при помощи микробиологических методов, насколько возможно чувствительных, и оказывалось, что товарищ Клифф был прав в подавляющем большинстве случаев. Поэтому сейчас собак действительно довольно быстро натренировали на это дело, и выяснилось, что да, индивидуальный разброс есть. Есть более успешные собаки, есть менее успешные, но когда они нюхают маски, то точность диагностики на собаку получается где-то от 76 до 100%. Есть некоторые уникумы, которые не ошибались. Причем, что интересно, несколько раз возникала такая интересная довольно ситуация. Собака утверждала, что ковид есть, а анализы не показывали. На следующий день получался положительный анализ. То есть собака оказалась более прозорливым диагностом, более точным диагностом, чем человек со всеми его лабораторными приспособлениями. Причем, как видите, занимаются-то не самые последние университеты. Университет Джонса Хопкинса, университет Пенсильвании. В общем, довольно крутые научно-исследовательские учреждения. Но, конечно же, основное внимание было приковано в 2021 году к таблеткам против коронавируса. Просто потому, что, ну ладно, мы более-менее разобрались с вакцинами. А вот с лечением, особенно с противовирусным, ну просто кошмар какой-то. Дело в том, что да, действительно, была масса кандидатов. С самого начала, с 2020 года, начали пробовать все. Вот реально все, все, что есть под рукой. Абсолютно все противовирусные средства. Но практически ничего из них не сработало. То есть, да, постепенно отсеивались один за одним. И самое-то главное, что в мире идет вот сейчас, вот непосредственно сейчас, масса работы. То есть, как минимум 870 уникальных разработок, которые касаются либо вакцин, либо противовирусных препаратов. А если посмотреть на диаграмму, да, то примерно поровну. Что противовирусных препаратов, что препаратов и другого назначения, что вакцин. А где выход-то? Вот, где выход практически? Где работающие таблетки? Вот этого нет. И, наверное, такая самая яркая, самая интересная ситуация, ну, просто потому, что там больше всего статистики, больше всего исследований, больше всего всяких трекеров, мониторов и всего остального, это, конечно, Соединенные Штаты.
к сожалению, будем ссылаться на них, потому что у нас подобная статистика не ведется. Итак, вот как примерно на конец года выглядела ситуация в Соединенных Штатах. Один единственный официально разрешенный препарат – это ремдесивир. И то с оговорками, со всем остальным, и плюс он внутривенный. Это не совсем удобно. Хочется таблеток. И вот с таблетками как раз огромная проблема. Да? Просто потому, что какие-то более-менее приличные результаты показывают единичные кандидаты. А все остальные – это либо вообще не имеющие никакого отношения к ковиду лекарства, да? То есть можно посмотреть, что у нас тут. Так, ну, из противоречивых результатов, да, вот у нас тут фавипиравир, между прочим, далее флувоксамин, стволовые клетки, колхицин, то же самое, антикоагулянты, витамины, минералы, причем это, как вы понимаете, самые распространенные вещи, и они с противоречивыми результатами. Но у нас есть еще и разочаровывающие результаты, да, то есть это скорее вредят, чем наоборот. И здесь у нас, скажем, знаменитый ивермектин, мы сегодня о нем еще поговорим, это еще не все. Ну ладно, с гидроксихлорохином еще как-то разобрались более-менее, про последнюю графу говорить не будем, а вот давайте посмотрим, что у нас тут все-таки по обещающим результатам. Ну то есть хоть что-нибудь более-менее работающее. Моноклональные антитела. Вот это более-менее работает. И, что интересно, почти с первых дней, как включился в работу тацилизумаб, так до сих пор мы его и держим. Более-менее срабатывает, да, действительно. И есть большое количество наработок именно по моноклональным антителам. То есть что мы пытаемся сделать? У нас есть несколько вариантов. Мы, например, пытаемся притормозить интерлейкины. То есть мы пытаемся не дать нашему иммунитету нас убить. Потому что зачастую вирус, в общем, не хочет летального исхода, но наш иммунитет, он настолько мощно с ним сражается, что в итоге погибает организм, собственно говоря. И цитокиновый шторм – яркий тому пример. И тоцилизумаб как раз неплохо справляется с цитокиновым штормом. А здесь у нас очень две интересные таблетки. Причем первую из них знают по торговому наименованию Паксловид, наверняка слышали. А вот то, что это нирматриловир плюс ритонавир, это уже знают меньше. А второе, по торговому наименованию почти никто не знает. Лагеврио. Что это? Молнупиравир. Вот почему-то так получилось, что один препарат знают по МНН, второй по торговому наименованию. И вот по ним, ну, более-менее интересная картина и более-менее обнадеживающие результаты у всех разные. Что у нас получается? Как работают эти препараты? Они впервые за многое время забираются в клетку и реально мешают вирусу. Причем подходы немножечко разные. То есть, если мы говорим про Паксловид, ну, давайте все-таки про нирматриловир, это все-таки основное действующее вещество. Ритонавир сюда добавлен только за тем, чтобы замедлить метаболизм вот этого вещи. И он работает просто как обеспечивающий высокую концентрацию в течение длительного времени. Мы смотрим на нирматриловир, как он работает. Итак, когда у нас вирус проник внутрь нашей клетки, он, естественно, должен создать большое количество вирусных частиц. Каким образом? Мы размножаем сначала РНК, потом это РНК протягиваем через рибосому, и вот здесь, на выходе, да, то есть этот момент во многих лекциях мы опускали, ну, потому что это не критично. На самом деле сначала синтезируется вот такая огромная полипептидная сосиска. И только потом те ферменты, которые вирус носит с собой, это важно, они начинают ее резать в нужных местах. И получаются как раз S-белок, N-белок, M-белок и прочие, прочие, прочие. И регуляторные в том числе. Так вот, если мы по этой главной протеазе вируса ударим, нам ничего не будет, а вирусу будет плохо. И вот именно на этой основе и работает Паксловид, да? То есть вот его точка приложения. А у нас есть еще один препарат, про который я не могу не сказать, я о нем еще чуть-чуть подробнее потом скажу, МИР-19. По нему, конечно, не столько публикаций, одна, сразу скажу, одна единственная публикация с описанием механизма действия. Но он работать может, хотя бы теоретически.
И, мало того, у нас есть препараты на этом принципе, которые сейчас работают и которые сейчас одобрены, в том числе для использования, и в том числе в 2021 году. То есть это новая достаточно технология, малоинтерферирующая РНК. Кому интересно, можно поискать, почитать, посмотреть. Лучше всего написано на биомолекуле, прям подробненько, все очень хорошо расписано. Но если совсем коротко, то этот препарат мешает нормальному воспроизведению вирусного белка, поскольку он вклинивается вот в этот процесс считывания РНК. Получается, что у нас как минимум два препарата есть вот на этих стадиях развития вируса. Что еще мы можем сделать? Поскольку есть еще репликация РНК, да, то есть она же сначала должна считаться, естественно, то мы можем немножечко испортить вирусу жизнь вот там, подсунув ему бракованный строительный материал. То есть он соберет РНК, а она окажется какой-то совершенно ужасной. То есть мы его замутируем в ноль, получается так. И именно так и работает молнупиравир. То есть, по сути, это бракованные стройматериалы. Естественно, потом из бракованных стройматериалов будут собраны неправильные вирусные частицы, которые, скорее всего, будут нежизнеспособны. А причем, что интересно, и нирматрелвир, и молнупиравир, они исследуются во всем мире. В нашей стране в том числе. Ну, здесь можно не обязательно вчитываться, просто знать, где это взять. Да? То есть есть специальный реестр клинических исследований разрешенных. И здесь перечислены, как видите, вот несколько. Да? То есть мы вводим название лекарственного средства, непатентованного, естественно, вот молнупиравир. И мы видим, у нас 4 клинических исследования сейчас конкретно в России идут. Причем уже есть объявление о наборе. То есть если вдруг кто-то хочет поучаствовать, можно поискать, где конкретно они происходят, и связаться с теми медицинскими центрами, которые в него вовлечены. И по Паксловиду тоже есть. Ну, правда, приходится вводить его кодовое название, да, то есть буквы-циферный код. То же самое. 3 исследования. Пожалуйста, можно принимать участие и смотреть, насколько оно реально работает. В чем проблема? Ну, в том, что, в общем, по крайней мере, у молнупиравира больше, наверное, вопросов по нему, чем ответов. Но давайте мы все-таки сначала скажем про мир, потому что... А вдруг это очередной спутник? Ну, вдруг. Ну, мало ли. Я, конечно, понимаю, что это может оказаться и эпивак-короной в том числе. Ну, а вдруг это новый спутник? Может же быть? Может. Тем более, еще раз говорю, методика, вернее, вот этот вот принцип действия, он изучен довольно неплохо, описан. Уже есть препараты, которые на как раз этом принципе работают. Может быть, он сумеет действительно нам помочь. Мало того, если молнупиравир, например, и нирматрелвир – это таблетки, то это спрей. Как раз для использования в верхних дыхательных путях. И опять же, это тоже логично. То есть чем отличаются, скажем, генетические варианты дельта и омикрон? Тем, что они великолепно размножаются как раз в верхних дыхательных путях. И воздействовать здесь непосредственно на месте, прерывая репликацию вируса, ну а почему нет? Все более-менее должно работать. Но проблема начинается уже стандартная, да, что у нас нет публикации на эту тему. Хотя инструкция есть, что интересно. То есть препарат зарегистрирован, соответственно, он прошел первую и вторую стадию клинических исследований, но единственное, что удалось найти, это вот такая работа, предпатентная. Кстати, не самый плохой журнал, европейский журнал. И здесь описан принцип работы препарата. Описан нормально, я бы даже сказал, замечательно. Для наших публикаций, в общем, очень неплохо. Уровень растет, что приятно. Но у нас нет результатов опубликованных, имеется в виду, первой и второй фазы. И что там с третьей, в общем, тоже тихо. То есть если мы по вот предыдущим препаратам легко можем найти клинические исследования, которые сейчас проводятся, и мы точно знаем, у нас есть хотя бы пресс-релизы от производителей, где расписано, да, что вот то-то, то-то. Есть регистрационный портфель. То есть мы можем покопаться на сайте FDA, например, на сайте EMA и найти там информацию. Мир засекречен просто в ноль. По нему найти ничего не получается. Поэтому мы высказываем такое осторожное опасение, что это может оказаться и эпивак-короной в том числе. Поэтому ждем публикации традиционно. Ну вот, опять же,
очень коротко, да, о том, как это дело действует. В принципе, идея довольно простая, да, то есть мы просто эту самую целевую МРНК, с которой потом считываются, да, то есть по которой собираются белки, мы ее просто выводим из строя, просто блокируем. И как бы на этом все. Дальше процесс не идет. Дальше она будет утилизирована, соответственно, разобрана на запчасти и использована для каких-то благих целей. Вирус собран не будет. Причем, скорее всего, никаких побочных эффектов для организма не будет. Ну, по крайней мере, настолько выраженных, как при молнупиравире, например, да, либо при Паксловиде, потому что там у них есть свои тонкости, о которых я чуть-чуть еще упомяну. Но... Да. Ну, потому что, ну, никак без этого. Никак. Что не так с молнупиравиром и Паксловидом? У Паксловида, например, ритонавир. Это его основное слабое место. Почему? Ну, просто потому, что у основного действующего вещества, который бьет по главной протеазе вируса, ну, в общем, мишени-то у нас нет внутри клетки. И все более-менее обходится. А вот с ритонавиром, к сожалению, к огромному, у него можно посмотреть ради интереса, найти как-нибудь инструкцию, 14 листов препаратов, с которыми он несовместим. 14 листов инструкции. А почему? Потому что он действует на систему цитохрома P450 и таким образом замедляет метаболизм. И это далеко не всегда хорошо. Причем, что самое противное, он замедляет метаболизм тех препаратов, которые используются при лечении. То есть, если человек находится непосредственно в госпитале, то при лечении ковида ему будут давать именно эти препараты, которые в списке несовместимых с ритонавиром. Что касаемо молнупиравира. Вот вроде бы, опять же, вроде бы ничего страшного быть не должно. Но есть такое опасение. Слушайте, а что, если этот самый вирус как-то так удачно соберется, и мы ему просто поможем эволюционировать? То есть мы же его заставим мутировать. А вдруг мы какого-то супермутанта создадим там внутри? Не исключено. Первое. Второе. Поскольку это нарушение строительства генетического материала, как вы понимаете, что у нас появляется тератогенный эффект. То есть беременным нельзя ни в коем разе. Вообще, в принципе, планирующим беременность то же самое. У нас сразу выпадает довольно большая аудитория. Еще одна интересная вещь выяснилась. Из-за этого же он, например, довольно сильно влияет на формирование костей. Еще и детская аудитория отпадает. А теперь эффективность. А вот это самая большая проблема. Потому что когда были первые результаты, то все прям так радостно прыгали. Ого, 50% защиты от госпитализации и от летального исхода. А финальные результаты, с которыми уже пришли в FDA, они выглядели, ну, мягко говоря, скромнее. 30% защиты. То есть уже не так много. И возникает вопрос, а оно нам надо? Точно? Дело в том, что оба эти препараты, да, они таблетированные, они удобные. Но нужно попасть в первые 5 дней. Вот если вы попали... Все хорошо, все угадали. Если нет, извините, либо эффективность будет существенно ниже, и тогда вы просто так потратите деньги. Во-первых, они не дешевые, и, во-вторых, получите побочки. И самое-то главное, да, что это не стационарный препарат. Поэтому поиски продолжаются. Да, у Паксловида, в принципе, профиль безопасности выглядит поприличнее, скажем так. И плюс уровень защиты довольно высокий. То есть там под 80. Это вроде бы неплохо. С одной стороны, да. А с другой стороны, опять же, нам нужно будет видеть клинические данные, уже непосредственно полевые, что называется. Потому что, ладно, одно дело, что получил производитель в исследованиях, и совершенно другое, что мы увидим в практике. Но и тот препарат, да, действительно, уже можно применять. Пока по экстренным показаниям в некоторых странах, но, тем не менее, уже можно применять. Но помимо препаратов, конечно же, изучались и прочие меры. То есть мы, да, действительно, ну, у нас все еще остается под руками вон и маски, и там санитайзеры, и прочие-прочие вещи. Они-то насколько работают? В британском медицинском журнале был опубликован очень интересный метаанализ,
он, конечно, скромный, потому что, ну, набрать качественные исследования сейчас вообще огромная проблема. Оно и до того было, в общем, непросто, а сейчас еще хуже. Просто потому, что гигантская масса исследований по ковиду, с качеством все очень, ну, мягко говоря, напряжно. Я обязательно об этом еще упомяну сегодня. Поэтому набрать реально качественные исследования, там, где по отдельности изучался вот каждый защитный фактор, ну, в общем, было очень непросто. Но авторы смогли. То есть, да, они набрали эти исследования, где изучались отдельно маски, отдельно мытье рук и отдельно соблюдение дистанции. И, да, мы видим, что маски работают лучше всего. Да, то есть у нас такое смещение, и доверительный интервал единицу не пересекает. То есть мы снижаем относительный риск, ну, довольно неплохо. Примерно то же самое, но с более широким, с таким уже сомнительным доверительным интервалом у нас идет по мытью рук. Но здесь, опять же, мы более-менее можем объяснить, почему это происходит. И эта защитная мера, она, в общем-то, неплохо работает в отношении остальных инфекций. Причем не только кишечных. Они тоже снизились. Но и тот же грипп, например, даже пропустил прошлый сезон. В этом он вроде как потихонечку возвращается, а в прошлом мы без него обошлись. Не исключено, что, да, сработало вот в том числе мытье рук. Ну и соблюдение дистанции тоже, в общем, такой заметный, не самый плохой эффект. Все остальные, то есть это касается локдаунов, например, там каких-то перерывов в школьных занятиях и прочих-прочих вещей, авторы пишут, что оценить это сейчас нереально. Просто потому, что слишком разнородные данные в разных исследованиях, то есть разные методы оценки используются, и как-то это все привести к общему знаменателю не получится. Но вот это смогли. И поэтому в 2021 году мы стали говорить вот об этой модели. Она называется «швейцарский сыр» и используется, в принципе, не только в медицине, и в авиационной технике, и в безопасности, в принципе, самой. То есть когда у нас нет стопроцентно работающей защитной методики, мы берем все относительно неплохо работающие и собираем в кучку. И где-нибудь вирус застрянет. То есть, да, у нас по-прежнему как бы на первом плане остается вакцинация. Это таким образом мы снижаем риск, например, заболевания и риск превращения себя в источник инфекции следующего в цепочке человека. При этом, несмотря даже на то, что мы вакцинированы, мы, например, носим, ну, респиратор второго класса защиты. Да, либо, ну, ладно, маски, по маскам уже немножечко изменяется ситуация, но хорошо, маски. Причем как положено, да, то есть как раз целиком. И получается следующая ситуация. То есть мы становимся менее возможным источником инфекции. Да, может быть, мы заболеем. Такое вполне может быть. Мы будем выделять вирус. Да, но он будет отфильтрован. Да, то есть только небольшая часть его выйдет наружу. А дальше у нас что у нас? У нас следующий ломтик сыра. Дистанция. То есть люди на большом расстоянии, они без лишней нужды не ходят в торговые центры, да, в кинотеатры, там, в места массового скопления и прочее, прочее, даже на метро не ездят. Представим себе такую невозможную ситуацию. И вот тогда до следующего человека лететь долго. И да, большое количество этого самого вируса в виде капелек, конечно, будет это все осажено. И до следующего человека в цепочке долетит уже очень немного. А на нем тоже респиратор. И он тоже привит. И получается так, что да, еще раз мы отфильтруем это количество вируса, очень немного проникнет внутрь, антитела его перебьют там, и как бы все. Ну, то есть свяжут, конечно, не перебьют. Свяжут. И все. Может даже не развиться симптоматическое заболевание. То есть мы можем прервать цепочку, не имея, например, вакцин со стерилизующим эффектом. Ну, в эпидемиологическом смысле стерилизующим, в том смысле, что он не дает человеку распространять дальше болезнь. Мы все складываем вместе, и оно, по идее, должно работать. Ну, даже работало, пока не пришел он. Омикрон, конечно, очень сильно испортил все. И прогнозы, и высказывания экспертов, и прочие-прочие вещи. Потому что многие говорили о том, что, ну, смотрите, Дельта – превалирующий вариант во всем мире. Это означает, что следующий, скорее всего, будет из Дельты. Ну, это же логично.
Раз ее кругом много, значит, она будет дальше развиваться и как-то превращаться. Но все забыли про Африку. Причем и в прямом смысле, и в переносном тоже. Что там у них делается, черт их знает. И вот оттуда он как раз и явился. Ну, по крайней мере, первые выделения были как раз в ЮАР. И Тулио де Оливейра, который выделил, кстати, и бету, и омикрон, он стал человеком года, одним из 10 людей года по версии журнала Nature. Как раз вот за эту работу. Ну, правда, его назвали человеком, приносящим плохие новости при этом. Но, тем не менее, да, он вполне заслуженно это звание может носить, потому что он как раз и показал, что, ребята, вот, смотрите, вот он. Это проблема. И эта проблема будет всего мира. Мир долго раскачивался и не верил в то, что так произойдет. И что мы получаем? Опять же, ссылаюсь на Соединенные Штаты для начала, да, потому что вот я хочу такую статистику у нас. Вот это я хочу, реально. То есть так, чтобы открываешь, и все вместе. Не надо было лазить по разным каким-то закоулкам, причем не всегда официальным. Ты зашел, у тебя все перед тобой. И количество позитивных тестов, и госпитализации, летальные исходы, и прочие-прочие вещи. Но это все ладно, это как бы неинтересно. Нас интересует вон тот подъем. За миллион случаев ушло. В сутки. За миллион. Это даже с поправкой на праздники многовато, мягко говоря. И да, действительно, получилось так, что на сегодня-то мы понимаем, что это, ну, менее опасная вещь, чем дельта. Но в процентах. Это важно. То есть, да, там и летальность пониже, там и госпитализации пореже, там и тяжелых случаев поменьше, особенно в странах основательно привитых. Ну, хотя бы там 60-70-80%. То есть мы про нас пока не говорим. Но в странах основательно привитых, да, действительно, эти цифры существенно ниже. В процентах. Потому что если мы будем считать в штуках, то это просто положит здравоохранение и уже кладет. Причем коллеги, которые работают в Соединенных Штатах, в красных зонах, они говорят так, что дельта перегружала реанимацию, а омикрон перегружает приемник. То есть приемное отделение, и что с этим делать, не очень понятно. Да? И на самом деле даже в Соединенных Штатах сейчас это дело немножко пустили на самотек. То есть, ладно, пусть идет, как идет, и будь что будет, как называется, да, кто выживет, тому повезло. И такие же примерно настроения начинают формироваться и в Европейском Союзе, например. То же самое, у них подъемы под 500 тысяч случаев, как во Франции. Там 200, 300, 400 тысяч случаев в день. Причем многие страны просто уперлись в потолок тестирования. То есть, может быть, у них и больше. Но у них емкость лаборатории исчерпана. Все. То есть они могут тестировать только определенное количество образцов в сутки. И не исключено, что мы еще увидим вот эти все отголоски, да, автошоки и прочие-прочие проявления вот этой волны. Что по нашей стране? Ну, у нас здесь приходится собирать все по частям, да, по кусочкам. И если мы посмотрим на страну целиком, ну, у нас четкая пятая волна. Да, я понимаю, что, еще раз, эпидемиологи очень ругаются на этот термин, но тем не менее. И даже здесь, даже по нашей куцой статистике отлично видно угол подъема, почти 90 градусов. То есть мы сейчас вот так вот будем идти очень быстро. И до каких цифр дойдем, неизвестно. Нет, Минздрав озвучил примерно до каких цифр. То есть 100 тысяч. Я подозреваю, что больше просто не будет. Но тем не менее, это много. Это для нас очень много. То есть мы сейчас уже по Москве, мы побили рекорды 3 волн. Мы только 1 волну не побили. Я думаю, завтра мы уже перекроем этот показатель. И все. У нас это неизменно сопровождается ростом летальных исходов. Вот этот вот подъем заболеваемости. По крайней мере, дельта действовала именно так. То есть у нас был сравнительно небольшой подъем по сравнению с остальными странами. Но по числу летальных исходов мы были на одном из первых мест в мире. Я боюсь, что сейчас мы увидим примерно такую же картину. Да, конечно, у нас сейчас пока что их еще не очень много. Но что будет дальше, представлять сложно. Тем более, что из другого источника мы можем поискать госпитализации в Москве и Санкт-Петербурге. Там еще есть по отдельным регионам, но вот так, чтобы всю страну собрать на один график, это нет. Это я не знаю, сколько надо потратить времени. Много, я подозреваю. Мы видим, да, что да, действительно, у нас были довольно мощные подъемы.
И в 21-м году, да, мы как раз столкнулись как минимум с двумя. И сейчас мы выходим на третий. То есть он уже прям так четенько начинает вырисовываться. И несмотря на то, что официально заявляют, пока что, по крайней мере, что увеличение числа случаев не сопровождается количеством госпитализаций, главврачи с мест сообщают, что, ребята, у нас уже, кто говорит, на 30% выше, у кого-то в два раза больше, чем за все предыдущее время. Да, то есть мы видим довольно четкий рост госпитализаций. Другое дело, что сейчас могут просто меньше госпитализировать, как вы понимаете, и за счет этого немножко поддержать этот показатель, но долго прятать его не получится. Просто потому, что, повторюсь, в штуках и тяжелых случаев будет много довольно, и всех остальных проблем в том числе. Что еще неприятного вот с этим омикроном, опять же, по данным всех стран, которые есть, это дети. То есть огромное количество детей то же самое попадают в стационары. Нуждаются в стационарном лечении. Да, опять же, когда сравнивают число дней, проведенных в стационаре, чаще всего они меньше, чем для дельты. То есть такого затяжного течения, когда неделями человек находится в стационаре, проходит через ИВЛ, через ЭКМО, через все остальное, наверное, все-таки этого сейчас будет меньше. Но проблем все равно много. Дело в том, что у нас помимо основного эффекта, да, когда перегрузка идет в здравоохранение именно ковидный, по ковидному направлению, нужно понимать, что у нас есть и побочный эффект. То есть дождаться скорую сейчас, например, либо с инсультом попасть по назначению, по направлению, вовремя, в течение золотого часа, с инфарктом попасть в сосудистый центр, после ДТП, например, вовремя оказаться в склифе или прочие-прочие вещи. Это сейчас проблемы. И чем дальше, тем они будут выраженнее. С чем столкнулись, например, в Соединенных Штатах, это с резкой нехваткой врачей, потому что они просто заболели массово. То есть, нет, они не умирают, к счастью, как это было в конце 2020 года, но они выходят из строя. То есть они уходят на больничные, и в том числе по ЭПИД-показаниям, скажем. Поэтому во всем мире стали резать вот этот промежуток карантина. Я думаю, вы помните, он был 14 дней. Теперь он 7 дней. Везде, во всем мире. Потому что нефиг болеть, надо работать. Примерно так. По вакцинам. Надо сказать, что мир довольно шустро прививается. В целом. Но есть нюансы по регионам. Как я сказал, Африка одна из самых проблемных в этом смысле. И не только потому, что ей скидывают на бедность. То есть зачастую бывает так, что туда сплавляют именно те дозы, которые вот-вот истечет срок годности. Но не просрочку же сливают все-таки. Остается несколько месяцев. И за это время можно было бы их ввести. Но там накладываются свои местные особенности. Во-первых, хранить негде. То есть у них просто нет таких хранилищ. И объемных, во-первых, и с соблюдением температурной цепочки. А это в Африке, как вы понимаете, важнейшая вещь. То есть нельзя туда завести тот же Pfizer, да и, в принципе, спутник тоже нельзя, и оставить на открытом солнце, да, или на каком-нибудь обычном складе без определенного терморежима. Он просто все это испортится. И третья важная составляющая. А вы спросили африканцев, они собираются прививаться или нет? А у них процент желающих еще меньше, чем у нас, хотя это казалось невозможным. Там есть шаманы, там есть рог носорога, там есть многие другие реально действенные средства против ковида, как вы понимаете, а не вот это вот ваша вся фигня. Так что с Африкой большая проблема на самом деле, и что с этим делать, не очень понятно. Не исключено, что мы получим еще некоторые сюрпризы как раз из этого региона. Это первое. И второе, если мы здесь посмотрим на этот график, то что интересно, лидером так и осталась AstraZeneca, несмотря на все вот эти вот ухищрения и уловки против нее, на рассказы про страшные последствия и прочие-прочие вещи. Как было максимум предзаказов на нее, так они и были выполнены, получается так. То есть почти 2,5 миллиарда доз введенных – это AstraZeneca. Потом китайцы, и только потом файзеровская вакцина. Потом опять китайцы. Мы вот здесь очень-очень скромненько, то есть где-то там 250-260 миллионов. Но очень неплохо, скажем так, для старта, для начала, с учетом того, что мы, в общем-то, никогда не были вакцинопроизводящей страной, такой массово производящей, то это очень неплохие результаты. Но вот это плохие результаты.
А что это у нас такое? А это у нас количество полностью привитых людей на 100 человек населения. Вот сколько доз введено на 100 человек. Да, вернее, сколько людей из 100 полностью привиты. Мы с трудом подкрались к 50%, но если посчитать взрослого населения, то у нас будет там 60 с чем-то. То есть прямо уже такая, знаете, успокаивающая цифра. Но если посмотреть на целиком население, то мы, в общем, где-то в районе 50% пока что болтаемся. И это грустно, потому что именно вакцина обеспечивает снижение и потребности в госпитализации, и число тяжелых случаев, и число летальных исходов. Это, в общем, опять же, по данным 2021 года стало предельно ясно, без каких-либо вариантов. Возник вопрос с появлением омикрона, а как у нас теперь будет с вакцинами? Ну, в общем, ответы тоже появились, причем довольно быстро. Практически все производители моментально стали проверять либо на псевдовирусах, либо даже на изолятах, то есть на настоящем вирусе, и выкатывать сначала пресс-релизы, затем препринты. Ну, вроде бы до полноценных статей пока не дошло, но препринты, как минимум, есть уже в изобилии. И мы получаем очень интересную картину. Получается, что омикрон можно встречать, только будучи переболевшим и привитым. Вот. То, что называется гибридным иммунитетом. Причем имеет значение, в каком порядке происходили эти два события. Если сначала заболели, а потом привились, это гораздо лучше. Вот эта высота. Чем сначала вакцинировались, а потом заболели. Здесь чуть-чуть пониже. Но если мы сравним вот этот вот розовенький столбик со всеми остальными, то с трудом, хотя бы до половины этого добирается комбинированный иммунитет. То есть две принципиально разных вакцины. Но какие? Векторная и мРНКовая. То есть похоже, что вот эта комбинация, она действительно обеспечивает неплохую защиту, в том числе и от омикрона на сегодня. А теперь посмотрим, что у нас лучше переболеть. Это же естественная вакцина, вы помните, да? Легкое течение, конец пандемии, что там еще рассказывают? Вот. Давайте посмотрим, как работает легенькая вакцина. Ну, в общем, никак. То есть переболевание, например, альфой почти не дает защиты. Бетой, ну, чуть-чуть побольше. Почему? Потому что бета тоже южноафриканская. Гамма, вернее, дельта, прошу прощения, дельта то же самое, как и не болел. Те исследования, которые на сегодня подъезжают, они показывают, что риск повторного заболевания... Он, вот если бы болел предыдущим вариантом, где-то от 7 до 21 раза выше, что человек подхватит омикрон. То есть получается, что эта естественная вакцина работает никак. Причем сейчас выясняются дополнительные нюансы. Что если человек переболевает омикроном, у него нет защиты от предыдущих вариантов. Что если вдруг, например, он столкнется с дельтой, а перед этим не сталкивался, он заболеет. Причем с довольно высокой вероятностью. И еще свежайшие, вот буквально сегодня подъехавшие исследования, да, я понимаю, что они как бы в следующий год, но омикрон все-таки появился в 21-м, поэтому мы сейчас про него говорим, он как бы важен. Так вот, получается, что риск повторного заражения именно омикроном после переболевания им же, он примерно раз в 40 выше, чем за все предыдущее время. То есть, скажем, уханьским вариантом было проблематично заболеть второй раз. Дельтой болели уже почаще, а омикроном, похоже, можно чуть ли не каждые 2-3 месяца болеть. Причем, что интересно, такие сообщения уже есть. И, конечно же, всегда возникает вопрос, а что со спутником? Что у нас спутник? Спутник, в общем, тоже более-менее. Причем группа Лагунова выкатила свое исследование как раз на изоляте. То есть они взяли здесь у нашего человека омикрон, подтвержденный, секвенированный, и посмотрели на этом изоляте, как работает сыворотка. Ну, в общем, если вы, например, ревакцинировались 2-3 месяца назад, то все хорошо. Дальше защита начинает съезжать. К сожалению, это для всех вакцин сейчас характерно, поэтому основной упор делается на ревакцинацию сейчас. И похоже, что, да, действительно, пока вот эта вся свистопляска будет с эволюцией вируса, нам придется довольно часто ревакцинироваться. Каждые полгода это мы еще слишком оптимистично оценивали ситуацию, надо сказать так. Ну и здесь то же самое, да, то есть это все, это уже по нейтрализующим антителам. То есть, да, довольно неплохо.
А вот если мы говорим о вакцинации 6-12 месяцев назад, все плохо. То есть она довольно существенно снижается и в первую очередь страдает защита от симптоматического ковида. То есть, подытоживая, наверное, придется переболеть всем. Вопрос в том, как именно. А вот ответ на этот вопрос как раз кроется в вакцинации. Я рассказывал об этом проекте в прошлом году, он продолжается и сейчас. Здесь собирают...

вида. Опять же, заглядывая вперед, смотрим в биоразлагаемое будущее. Не исключено, что многие устройства мы можем таким образом использовать для блага человека. Еще одна важнейшая вещь, которая была признана одним из прорывов года по версии журнала Science, это CRISPR внутри человеческого организма. В прошлом году я рассказывал о CRISPR снаружи. То есть мы извлекали, например, клетки, боролись так с таласемией, потом обрабатывали и загоняли обратно в человека. Они уже были нормальные, рабочие, как положено. А здесь исследователи рискнули все то же самое провернуть внутри. Причем, что интересно, им помогла, по сути, технология МРНК. Да, МРНК-вакцин в том числе. То есть носители вот этот нанолипосомы, они, в общем, довольно давно используются, исследуются, но толчок в том числе дали и МРНК-вакцины. В чем идея? Мы берем нанолипосому и нагружаем ее информацией по сборке необходимого комплекса. То есть нам нужно что сделать? Мы, например, работаем с таким транстеретиновым амилоидозом. Это очень тяжелое заболевание, оно связано с дефектом определенного гена, ТТР. Он начинает штамповать неправильный белок, да, который потом в процессе фолдинга складывается вот в такую вот очень плотную амилоидную, ну, сначала фибриллу, а потом и в бляшку. Ничего хорошего. Идея в том, чтобы мы могли это дело как-нибудь заблокировать, то есть чтобы производство остановилось. Соответственно, человеку, естественно, после этого полегчает. Что мы делаем? Мы не проводим CRISPR вне человеческого тела, а мы все необходимое, то есть все инструкции по сборке необходимого инструментария, мы погружаем в нанолипосому. Потом, естественно, через внутривенную инфузию вводим. Здесь у нас к нему присоединяется белок АПЕ. Да, это довольно интересный процесс, называется опсонизация. И потом вот это пойдет в печень. То есть мы таким образом направляем конкретно в печень. Дальше что в печени происходит? Довольно сложный процесс, а довольно интересный. То есть все примерно то же самое, что с вакцинами, с МРНК-вакцинами, но с проникновением в ядро, да, потому что здесь уже нам нужно все-таки ударить по гену, по определенному. И у нас это получается. То есть да, вот у нас гепатоцит, да, вот кровеносное русло. Переходят, вот этим зеленым показан как раз рецептор ЛПНП. Вот для этого нам АПЕ нужен, он как раз с ним и соединится. Дальше происходит эндоцитоз, то есть это дело захватывается, высвобождается. И вот, пожалуйста, вся эта информация приводит к тому, что мы собираем эндонуклеазу, мы собираем все необходимые частицы, все это загоняем в ядро. И что у нас получается? Что там внутри вот эта система корректирует нашу с вами ДНК, ну, точнее, заболевшего человека. И это уже имеет клинический эффект. Да, конечно, небольшой. Да, конечно, это пока все экспериментальные группы, да, пока что это все первые шаги. Но количество вот этого транстеретина в крови снизилось до 87% в группе с самым большим количеством введенных нанолипосом. То есть там еще дозозависимый эффект. Это много. То есть это прям ощутимая вещь. Нам теперь единственное, что осталось сделать, это разобраться в клинической эффективности. Это важная вещь. То есть мы о ней еще скажем. Да, обязательно сегодня скажем. Потому что вот здесь мы получили эффективность по анализу. А нам нужна еще и клиническая картина соответствующая. Да, то есть чтобы у нас шло либо исчезновение симптомов, либо их облегчение, либо что-то в этом роде. То есть положительная динамика наблюдалась у пациента. В таком случае мы можем сказать, что да, это лекарство очень неплохо работает. У него из плюсов, то его нужно вводить редко, буквально 2 раза в год. И этого хватает. В отличие от других препаратов, которые либо нужно еженедельно, либо какие-то пульс-курсы, либо что-то в этом роде. То есть это еще и облегчение жизни пациента. А если оно еще при этом эффективно, ну совсем здорово. Причем, что интересно, это не единственный CRISPR внутри человека. Вот второй. Это уже амаврос Левера. Это врожденное заболевание, из-за которого человек теряет зрение. Здесь все, опять же, довольно интересно. Но здесь уже использовалась не нанолипосома, а вектор. Знакомая вещь, да? То есть то же самое. У нас вот эти все разработки, они пошли просто со страшной силой, потому что сюда

Пошли деньги, сюда пошло все остальное, внимание и прочее, прочее. Раз векторные вакцины работают, отлично, давайте будем продолжать в том же духе. Эти исследования тоже проводятся довольно давно. И что у нас получается? Мы при помощи вектора мы позволили людям, которые раньше не видели, скорректировать их ДНК. И, пожалуйста, вот как минимум два участника исследования, вот одна из них, они сначала научились отличать свет от тьмы, а потом вот эта участница даже смогла пройти простую полосу препятствий при тусклом свете. То есть, опять же, открываются перспективы довольно интересные. Люди, которые не видели, теперь могут видеть, причем для этого им не нужны какие-то страшные операции, да, потому что, бывает, они действительно тяжелые. Им не нужны какие-то специальные устройства, несмотря на то, что разрабатывается искусственный глаз и прочие вещи. Там, в общем, тоже не все так просто, но есть такие устройства. Здесь обычная, по сути, генотерапия, да, мы можем человеку вернуть зрение. Ну, по крайней мере, до каких-то пределов. Как это будет дальше, посмотрим. Еще одна интереснейшая вещь. Много шума на самом деле наделали вот эти два товарища, о которых я сейчас расскажу. Два Алексея. Чуть-чуть откачусь назад. Примерно 150 лет назад разразилась первая нервическая война, да, то есть в неврологии. Она закончилась победой Сантьяго Кахаля и Рамона и Кахаля и его сторонников. То есть к чему мы пришли? К тому, что у нас есть нейроны в мозгу. И это главные клетки. Да, потом разобрались, что есть дополнительные вспомогательные клетки. Верхов их назвал нейроглией. Потом разобрались, что есть синаптическая передача, да, гигантский аксон Кальмара, если помните, потенциал действия, все или ничего, то есть все, мы получили современную неврологию. Но 150 лет, это, в общем-то, довольно много. За эти 150 лет произошло довольно много открытий, и на сегодня, например, когда мы говорим, ну вот я рассказываю, скажем, о органах на чипе, как выглядит, скажем, печень, минимальная функциональная единица печени, печеночная долька, она состоит из очень разных клеток. И не только клеток, но и некоторых внеклеточных структур. Скажем, я показывал на слайде пространство Диссе, то есть разницу между капилляром и гепатоцитом. Он очень важен, этот элемент. Там много чего происходит. То же самое, там есть купферовские клетки, например, которые могут, ну, в том числе, захватывать эритроциты, потрошить их, вынимать из них гемоглобин, прочие вещи делать. То есть это многообразие клеток, которые выполняют разные функции в одном органе. И все вместе работают. А почему мозг у нас с нейронами? И все. Больше ничего нет. Да? То есть нейроноцентричность, так называемая. Вот эти два замечательных Алексея, Семьянов и Верхратский, они предложили, что, ребята, все, давайте завязывать с нейроноцентричностью. Давайте мы все-таки уже вернемся к реальности и, наконец-то, признаем, что мозг тоже сложная структура. Причем гораздо сложнее, чем многие. И предложили вот этот термин, он, в общем, тоже звучал до этого, но вот так, чтобы на уровне вот такой публикации, которая сейчас очень мощно обсуждается, там драки самые настоящие идут, активная среда мозга. В чем конкретно она выражается? Да, ну, в том, что у нас нет простых структур в головном мозгу. У нас все настолько завязано друг на друга, они настолько плотно друг с другом взаимодействуют, что мы не можем выделить только нейроны и сказать, что вот нейроны, они главные, а все остальное как бы ерунда. Нет, астроциты, микроглии, вот это вот все, оно все тоже имеет колоссальное значение. И мало того, ну хорошо, синапсы, а у нас есть внесинаптическая передача в том числе. То есть это вполне себе возможно. Когда мы забываем про микроглию, например, мы забываем о том, что она может влиять на синаптическую передачу. Да? То есть на самом деле, если мы посмотрим на классический синапс, то он, в общем-то, трехчастный. Да, у нас есть терминаль, у нас есть постсинаптическая мембрана, но у нас есть и микроглия, которая может в том числе регулировать что? Например, выброс нейромедиатора, какое количество будет выброшено, прочие-прочие вещи. То есть там модулирующих эффектов более чем навалом. То есть мы не можем сказать, что работают только нейроны и их отростки. Работает и все остальное. То есть это вот такая вот навороченная среда. И не исключено, что с точки зрения как раз этой парадигмы будет гораздо проще объяснять и сознание, и высшую нервную деятельность, и все.

0: остальное. Но пока что это такой, такая громкая заявка. Довольно. Я не скажу, что все прям бросились менять парадигму, такие, а, ну давайте. Нет, конечно, потому что споры идут, чем они закончатся, непонятно, но шум довольно интересный. Потому что получается так, что мы можем даже увидеть полную смену той картины, которую нам, например, рисовали в учебниках. Ну, я понимаю, да, что когда мы учились в 80-х, например, уже сейчас довольно многое сильно отличается от того, что нам рассказывали. Но вот это буквально такой революционный подход. То есть отказ от нейроноцентричности и вообще центричности какой-нибудь. Это сложная многофункциональная система, где каждое звено имеет значение и играет свою роль. Может быть, да, со временем увидим. Развивается нейроинтерфейс. Опять же, я редко на каких лекциях об этом не рассказывал, но изначально он был довольно крупным, мягко говоря. Да, то есть вот этот вот массив, необходимый для снятия информации с коры полушарий, с моторной коры, конечно, в первую очередь, он был довольно крупным. И это мы сейчас говорим именно о погружных нейроинтерфейсах, те, которые собирают информацию непосредственно с моторной коры. Нам приходится делать дополнительные отверстия в голове. Как видите, ну, довольно такая внушительная конструкция и относительно немаленькая. Со временем пошла миниатюризация. То есть, вот, например, такой массив датчиков, который вживлялся обезьяне, например, уже существенно меньше. К чему мы пришли в 2021 году? А вот к такому размеру. Причем мы не вот этой частью, то есть не переворачиваем и втыкаем в кору, а оставляем так. Это беспроводной датчик. Да? То есть вся эта информация уже не требует проводов, не требует никакого соединения, мы ее будем получать по беспроводной связи. Размер действительно позволяет говорить о том, что мы создали нейрозерна для нейроинтерфейсов. И это открывает очередные перспективы для тех многодисциплинарных групп, которые над этим работают во всем мире, в нашей стране в том числе. Например, ну, я понимаю, да, что мы говорим не только о погружных нейроинтерфейсах, конечно, много работы делается и в том числе с ЭЭГ, с сигналом ЭЭГ. Понятно, что он довольно шумный, но с ним уже неплохо научились работать. Например, я думаю, что многие из вас знают этого замечательного человека, Сергей Марков. Он автор одной из статей, как раз, реквизиты, которые я показал на предыдущем слайде. Что они сделали? Они увеличили точность обучения. То есть мы обучаем на одном человеке, а потом переносим на другого. Причем команды были на русском языке. 9 основных команд, вверх-вниз, вправо-влево, ну и так далее. 9 команд на русском языке. И система обучалась на одном человеке. Потом ее перенесли на другого. И вот удалось добиться точности переноса 84,51. То есть это прям очень хорошо. Раньше огромное количество времени уходило именно на обучение. То есть на приспособление человека к некому устройству, которое управляется по нейроинтерфейсу, и наоборот. Взаимное обучение, да, на это уходило много времени, а сейчас не исключено, что может уйти гораздо меньше. И это тоже плюс, это тоже хорошо. И самое главное, что это относится уже вот к таким нейроинтерфейсам, которые основаны на снятии сигнала с целого черепа. То есть не нужно сверлить дополнительную дырку и помещать эти электроды на кору головного мозга. Конечно, те более точные. Тут как бы без вариантов. Но, например, управление какими-нибудь простейшими роботизированными устройствами, да, вполне возможно как раз при помощи таких устройств. Например, еще одна интересная вещь, опять же, я о ней рассказывал, это набор текста, мысленный набор текста. Как обычно это делали, то есть есть некая виртуальная клавиатура, и мы смотрим на эти самые клавиши и набираем их таким образом. Ну, здесь, как вы видите, фраза «Привет, запятая, Самара, точка» набрана за 7 минут 9 секунд. Долго. А когда тренируются упорно и очень целенаправленно, достигают скорости где-то 40-60 символов в минуту. А следующая методика позволяет достичь 90 символов в минуту. Скорость мысленного набора. Правда, с погружным нейроинтерфейсом. То есть нужна дырка в черепе. Но можно использовать, например, вот те самые нейрозерна, которые я показывал. Один из вариантов. В чем отличие? Дело в том, что здесь основывается на навыке письменной речи. То есть человек не нажимает кнопки мысленно, а он их пишет, эти буквы, мысленно. Примерно вот так это выглядело. То есть система распознавала вот примерно на таком уровне. Человек мысленно писал эти буквы, и они распознавались. Причем довольно уверенно. Что интересно, что самым оптимальным алфавитом для распознавания, ну, если мы берем латинский, оказалась вот такая крокозябра. То есть если человек освоит вот это, то это будет гораздо лучше, чем мы будем обучать машину. А вы знаете, это что-то похоже на стенографию. Может быть, кто-то застал в свое время, да, такая была очень интересная штука, которая позволяла существенно увеличить скорость письма. Вот это нечто похожее. То есть не исключено, что мы придем к цифровой стенографии, и вот как раз стоим на пороге такого довольно интересного открытия. Я жду, когда это появится. У меня в основном работа вся заточена на набор текста. Я хочу сидеть перед экраном и смотреть, как там появляются буквы. Желательно, чтобы при этом еще и корректура была, да, и литературная редактура, и прочие вещи. Да. А вы знаете, пока нет. Поэтому я подожду, пока Сергей Марков и команда доточат тот интерфейс, который работает через электроэнцефалограмму. Не пытались. Да, вы правильно абсолютно вопрос задаете. Я только что хотел сказать, что это работает для латиницы. Пока что. Ну, кириллица близка довольно, да, то есть я не думаю, что есть какие-то проблемы возникнут. А вот с идеографическим письмом могут быть проблемы. Ну, в общем, да, по сути, так и есть. Теперь переходим к социально-медицинским новостям, потому что их тоже было много. И, как вы понимаете, я хотел бы их игнорировать, но не получается. Потому что вот этот чертов челлендж тиктоковский, про него говорят врачи всего мира. В том смысле, что прекратите, хватит. То есть челлендж с молочными ящиками, если кто не знает, их нужно собрать в пирамиду и пройти по ней. Практически ни у кого не получается. И вот здесь как раз по ссылке на Вайреде один из нормальных ученых объяснил, почему не получится. Почему вы с очень высокой вероятностью вот такую вот фигуру изобразите. Но проблема в чем? Что падение с такой высоты чревато большим количеством травм. И стационары уже, ну я не скажу, что забиты, но в них очень много людей с такими травмами именно после этого. И TikTok даже стал пессимизировать такие видео, некоторые удаляют там и прочие видео, потому что на них надавили врачи. Мол, вы что делаете, ироды? Вы посмотрите, народ лезет массово на эти ящики, с них падает, калечится и все остальное. Как же вы понимаете, да, что высота-то есть разная. Некоторые прям основательно ее завышают, мол, какой я крутой, и потом, да, собирают себя по частям. Еще одно социальное последствие, которое связано уже с соцсетями, это ивермектин. Его продвигают что в ТикТоке, что в Инстаграме, что в, там, не знаю, где-нибудь в WhatsApp или еще где-нибудь. То есть во всех вот этих, на всех этих площадках он обязательно присутствует. То есть все эти инфлюенсеры, все эти товарищи нехорошие используют свой наработанный вот этот социальный капитал против человечества, я бы сказал так. Просто потому, что у препарата гигантские проблемы с доказательной базой. И все метаанализы и все остальное нормальные, которые на сегодня есть, они как бы в одну дуду дудят. И говорят о том, что, ну, ребята, ну, не работает. Не работает, да. Я, конечно, понимаю, что это когда-то очень сильно давно был препринт, когда взяли ивермектином, просто залили эту клеточную культуру, и да, там остановилась репликация. Но, извините, это можно сделать что угодно. Чем угодно так залить, и она тоже остановится. Вопрос-то в том, сможем ли мы накопить в живом организме, то есть чтобы он был жив при этом, такую дозу. Не получается, не накопим. Конечно, это же токсичный препарат, конечно. Вы берете просто инструкцию по применению, читаете, что там написано, там страх и ужас. Но людей это не останавливает, это же не вакцина. Значит, можно, все нормально. Так вот, самое неприятное в этой ситуации, что огромным спросом пользуется ветеринарный ивермектин. лошадиной, коровьей там, и прочее, прочее. То есть скупают в том числе и это. Причем здесь есть как бы своя еще отдельная песня с припевом, что ветеринарные препараты, они гораздо чище, они гораздо более биодоступны. Да, ну потому что ну, там животным же не нужны деньги там, и прочие, прочие вещи. Вот это вот, значит, там все изумительное и великолепное. Но то, что там гигантские дозы, соответственно, и тех же гормонов, да, или там еще чего-нибудь, и вот того же ивермектина, это люди как бы быстренько опускают. Действует же. Ну, они считают, что действует, самое главное. И да, даже такие крупные журналы, как Nature, вынуждены об этом писать. И это они очень мягко называют его несовершенный препринт. Но я бы как-нибудь выразился по-другому, потому что препринты – это, конечно, отдельная головная боль. Вот сейчас, во время пандемии, наконец-то люди узнали о их существовании. То есть это раньше было научным инструментом. Ну, иногда туда заглядывали научные журналисты. А сейчас что творится? Это кошмар какой-то, понимаете? То есть туда лезут все. Вот реально все, кому не лень. СМИ нужны сенсации? Пожалуйста, заходишь на сервис препринтов, обязательно найдешь что-нибудь. Причем что угодно. Можно даже просто выдумать эту тему. Пойдешь и найдешь препринт на эту тему. Объяснять, что это непроверенные данные, что это не рецензировалось, что там может быть полная чушь, и такой чуши было очень много, бесполезно. Ученые доказали. Все, на этом разговор заканчивается. И прямое следствие вот этого – это массовая, просто массовая ретракция статей. Только по ковиду на сегодня счетчик на Retraction Watch, например, дает 207 статей. С учетом того, что ретракция – это очень долго, то есть это не просто так. Ну вот вышла статья, ее начали читать, начали понимать, что здесь что-то не так. Потом нашелся какой-нибудь Панчин и написал, что именно не так. Потом нашелся еще один Панчин и написал, что да, действительно не так. Потом может разгореться дискуссия. Кто-нибудь снимет видео, скажет, что это вот неправильно, да, что оба Панчина не правы, а профон, потому что у него простая логика и что-то в этом роде. И начинается, да, то есть это длительный процесс. Сразу отзывает только те статьи, ну, в которых какие-то явные огрехи. Там или Photoshop, например. Да, это действительно отзовут довольно быстро, исправят и вернут на место. Либо там какой-нибудь, ну, очевидный бред, непонятно как проскочивший в журнал. Да, такие отзываются быстро, а остальные очень долго. Поэтому 207 статей на сегодня – это просто рекорд мира. И если мы посмотрим, что именно отзывается, ну да, здесь, конечно, есть всякое разное. Но, смотрите, здесь и ивермектин отозван. По витамину D отозвано, гидроксихлорохин отозвано, фавипиравир отозвано. То есть, гомеопатия, конечно, как же без нее. Аюрведа в том числе и углоукалывание, вот это все отозванные статьи. То есть, я еще раз говорю, отозванные, то есть уже завершен процесс ретракции. Потому что обычно это долго. И это не только потому, что начинают рассматривать, да, что-то здесь не то. Начинают с выражения обеспокоенности, так называется. И сначала статья помечается, что называется, да, как убиквитином, если кто знает, что это такое. И для того, чтобы произошла потом утилизация через протеосомы, нам нужны 4 убиквитина. Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть нам все это нужно потом разобрать, чтобы мы доказали, что это ерунда полная. Да, мы отзываем, все-все-все. По вакцинам, причем, что интересно, тоже. И почти каждая статья мелькала на антипрививочной стороне, обязательно на знамени, то есть не просто так. То, что они отозваны, потом никто не сказал, естественно. Причем некоторые статьи продолжают до сих пор цитировать. А еще одна интересная вещь – это процесс по Элизабет Холмс, он продолжается. Если кто не знает, это основательница прорывного стартапа Theranos, которая бросила Стэнфордский университет и побежала косплеить Стива Джобса. Причем в прямом смысле и одевалась так же, интонация его, так сказать, под него подстраивалась и все остальное, что вот мы по одной капле крови вам выдадим 200 показателей. Довольно быстро капитализация вот этого всего добралась до 9 миллиардов долларов, став одним из рекордов на самом деле. Поскольку родители там были обычные американцы, ну, самые простые, то в совете директоров были в том числе бывшие члены правительства Соединенных Штатов, сенаторы, ну, и так вот по мелочи всякое. Огромное количество инвесторов, то же самое. И это все довольно быстро рухнуло благодаря журналистам. То есть, как обычно, все испортили журналисты. Wall Street Journal опубликовал серию статей, где рассказал, что ну, на самом деле все не так хорошо, как они рассказывают, что на самом деле они ничего не производят, а все берут у Siemens, а потом переклеивают этикетки, что там и начинается. Естественно, все это закрутилось, ну, потому что не абы где напечатали. Это все закрутилось, и выяснилось, что не только так, но и все гораздо хуже. Чтобы не тратить время, ну вот, ваше и свое в том числе, я просто дам ссылку на вот эту замечательную книгу. Читается на одном дыхании, и только успеваешь челюсть с пола поднимать, что они творили. Что интересно, суд, который вот сейчас прошел, очередное заседание, они объявили, что вынесут приговор 26 сентября 2022 года. Причем основная часть обвинений отклонена. Какая? Связанная с пациентами. Ну, кому они нужны, действительно? Подумаешь, обманули в результатах. Подумаешь, нашли там злокачественную опухоль или какое-то страшное заболевание. Перетопчется, ничего страшного. А вот обман инвесторов – это уже преступление. Это как раз то, за что ей светит 20 лет. Но, правда, эксперты различные говорят, что нет, столько не дадут. Она, во-первых, ну, она девочка, да, у нее это первый раз. И у нее родители правильные, и она хотела хорошего. Причем она сама на этом настаивает. Почему такая отсрочка приговора? А потому что с марта начинается другой судебный процесс, параллельный. Над Саней Болвани. Я клянусь, его так зовут. Это бывший ее партнер и личный, как пишет газета, да, и в том числе деловой. Так вот, она все валит на него. Это он. Он, так сказать, меня заставлял. Я хотела хорошего, а он меня заставлял. Он, естественно, отрицает, мол, я чего, это она. И вот пока вот это все не разберутся, кто на самом деле виноват, вот все эти отношения перенесли на 26 сентября, пока еще разберутся с болвани. Еще раз повторюсь, книжка замечательная, настолько замечательная, что снимают фильм по этой книжке. Играть будет Дженнифер Лоуренс, Элизабет Холмс. Причем хорошо, что по этой книжке, да, потому что если бы ее выставили какой-нибудь невинной овечкой, это было бы, конечно, плохо. То есть это было бы влиянием на суд, по сути. А здесь, поскольку все эти факты были установлены еще до того, как начался суд, это уже нормально. Будет интересно посмотреть. Продолжаем примерно ту же тему. Я в прошлом году об этой премии рассказывал. В этом году я за ней уже следил специально. Она мне очень нравится, она премия Шкрыли. Ну, я предлагаю ее вот так на русский переводить. Мартин Шкрыли, если кто не знает, это довольно известная личность, уже ставшая его имя нарицательным. Он за одну ночь поднял цену на лекарство Дараприм, это противопротозоидное средство, на 5400%. По одной причине, потому что могу. То есть не было абсолютно никаких обстоятельств, да, позволяющих это сделать. Просто могу. Все. Ну, поскольку у него был хедж-фонд, то его как раз за этот хедж-фонд и взяли в свое время. Опять же, за обман вкладчиков, что называется, то инвесторов. То есть не за то, что он, вот за то, что он поднял цену так необоснованно, с него взяли штраф в 60 миллионов долларов. Все. А вот тюремный срок он получил как раз уже за подделку отчетности и за обман инвесторов. Это самое страшное преступление, как вы понимаете. Впрочем, ему это не сильно мешает. Он, находясь в тюрьме, продолжает управлять всеми активами, в том числе и той самой фармкомпанией. Кто у нас тут в победителях этого года? Их, в принципе, определяется 10. Я только о некоторых расскажу, которых вы, может быть, даже слышали. Потому что некоторые прям совсем локально американские. Некоторые я покажу, да, интересные случаи. Вот именно американские, такие характерные. Но компанию Биоген, я думаю, многие знают. И компанию Тева в том числе. Они стали лауреатами премии за то, что, ну, в общем, переизобрели откаты. Надо сказать так. Все очень просто. У нас есть благотворительные организации, мы им сливаем определенное количество денег, они потом через свои структуры увеличивают нам продажи наших лекарств, которые и так недешевые. Причем, что интересно, есть и судебное расследование, в том числе по этому делу. Особенно Теви там светят довольно неприятные новости с юридической точки зрения. А у Биогена это дополнительная проблема. Одна из, я потом расскажу, они здесь еще засветятся. Это не первая их номинация. Следующий лауреат. Больница в Нью-Йорке, которая делает простую вещь. По скорой привозит к себе человека в приемный покой, делает ему тест на ковид, и только за тест $3000. Хотя так он стоит 100. Ну, Почему? А почему нет? Никто не возражает, все нормально, все хорошо, тем более, что в основном будут платить страховщики. Ну, у кого нет страховки, да, у того проблемы, конечно. Или у кого не покрывает целиком, часть придется выложить из своего кармана. А так, а почему нет? То же самое. И что интересно, им пока за это ничего. Ну, бизнес, нормально. Еще одна очень интересная ситуация, которая вот при всем, конечно, осознании масштабов трагедии в рамках нашей страны, у нас такое, наверное, все-таки, ну, вряд ли могло бы быть. То есть женщина с ЧМТ пришла в приемник с самоходом, что называется, просидела 7 часов, ее не осмотрели, в принципе, то есть до нее очередь даже не дошла, она ушла самостоятельно, а потом получила счет на $700. По простой причине, она была в приемнике, была, плати, все нормально. Ну, понятно, что это связано с различными протоколами американскими и всеми остальными вещами. У нас пока такого, к счастью, нету. Но это мы вот сюда как раз, нас сюда двигали. Вот до ковида нас активно двигали именно в эту сторону. Надеюсь, что ковид это движение притормозил. Здесь оказался молнопиравир. А что он тут делает? А он тут по нескольким причинам. Во-первых, на это дали денег государственных. Причем немало, 30 миллионов инвестиций, всего-навсего. Но при этом тому же родному американскому государству пятидневный курс обойдется в $712. То есть ни много ни мало, они уже закупили на 1,2 миллиарда, при том, что деньги вроде бы как были выделены государственные. И плюс проблемы с низкой эффективностью, то есть 30% защиты. И еще нужно попасть в эти первые 5 дней довольно точно. Прогнозируется, что компания на этом заработает $5-7 миллиардов. То есть вот так вот, такая вот очень скромненькая сумма. Причем, что интересно, они пытаются как-то исправить ситуацию. То есть производитель заявляет, что вот, пожалуйста, мы предоставляем лицензии странам с низким и средним доходом, кроме России. Она не считается страной с низким или средним доходом. Запоминаем, да, мы уже с высоким, оказывается. Ну, по крайней мере, в отношении лицензии на этот препарат. И интереснейший факт, буквально сегодня я его прочитал, что Мерк предоставил некоторое количество курсов ЮНИСЕФ. А это детская организация ООН. Вспоминаем, что я рассказывал про молнупиравир. Он детям противопоказан. Зачем он ЮНИСЕФ, непонятно. Но это было в Африку, так что, наверное, можно. Еще одна интереснейшая история. То есть некоммерческая система здравоохранения, католическая, занимается благотворительностью. Создает фонд в $1 миллиард, инвестирует в других поставщиков медуслуг, то есть в другие больницы, в коллекторскую контору, ну, видимо, чтобы все деньги точно приходили на месте, и начинает, в общем, зарабатывать просто в наглую. Ну, ладно бы они все это оправдывают тем, что все потом пойдет людям на благотворительность, но нет. Объем услуг не растет, и мало того, он сокращается. Они даже сократили на одну количество своих больниц, и вот здесь на фотографии это бастующие медсестры, которых из этой больницы выставили. Ее там перепрофилировали, сократили основательно, и люди потеряли работу.
1: А, то есть, несмотря на ковид,
0: то... Совершенно верно. Ну, потому что, а что они, мешают зарабатывать? Уважаемым людям, например, таким, как семья Саклер. Это просто песня с припевом. Да, я не буду произносить название компании, прочитаете, да, по-русски она, в общем, неблагозвучно звучит. Я специально уточнял у носителей языка, я говорю, как это произнести? Они произнесли, я говорю, нет, по-русски не пойдет совершенно. Так вот, эти товарищи, в общем, уже довольно очевидно виноваты, ну, как одни из слагаемых в опиоидном кризисе в Соединенных Штатах. Их агрессивнейший маркетинг Оксикантина привел к тому, о чем мне рассказывали коллеги, которые переехали, например, в Соединенные Штаты где-то в 2006-2007 году, они переезжали, и первое, про что они рассказывали с квадратными глазами, ты, говорит, представляешь, я прихожу на прием к стоматологу с острой болью. Мне дают антидепрессанты, антибиотик широкого спектра действия и опиоидный анальгетик. И говорят, если через неделю не пройдет, приходите. И так, говорит, по любому поводу. Боль в спине – тот же набор. Еще что-нибудь – тот же набор. То есть огромное количество рецептурных опиоидов выписывается. И да, это большая проблема, потому что они тоже вызывают зависимость, потому что часть из них потом уходит налево, их продают, и потому что есть доступ подростков дома и прочее, прочее. То есть там такой ком наворачивается, что приблизительный ущерб оценивается в триллион долларов. Всего-навсего. Так вот, эта замечательная семья, она попала под судебное расследование, естественно. Ну, почему нет? А потом, поскольку они уважаемые люди, ну, вы же понимаете, да, ну как-то нехорошо получается. Поэтому им предложили сделку. Она довольно простая. Из 11 миллиардов вы теряете 4,3, то есть меньше половины существенно, но зато приобретаете иммунитет от будущих исков. Напоминаю, ущерб примерно в триллион долларов. Ну, естественно, они немедленно на это согласились. Один федеральный судья, правда, это отклонил, но я так подозреваю, что найдется судья, который им это одобрит. Настолько крупное это дело, настолько оно резонансное и настолько эту семью не любят, что вышел даже специальный сериал на эту тему. Кому интересно, посмотрите. Люди, которые смотрели, некоторые, которые не знали вообще этой ситуации, они говорят, самое большое для нас удивление, что в итоге выяснилось, что это по реальным событиям. Говорят, такое возможно? Возможно. То есть такое возможно. Ну и кто у нас на первом месте? Не поверите, FDA. В этот раз победила FDA, а не на первом месте. Хотя, казалось бы, это же цепной пес режима, да, который стоит на страже здоровья, который не допускает страшные ужасные лекарства с побочными эффектами, который разрешает только правильные вакцины и прочие вещи делает нужные. Ну, неоднократно его приводил в пример. Но действительно хорошая организация была некоторое время назад. Сейчас на нее ссылаться довольно сложно, потому что уж слишком много, ну, то, что называется факапов, да, как раз в этом направлении. И за что в этот раз, то есть было придраться за что еще, много было чего, это Адухельм или Адуканумаб. Это моноклональное антитело, которое позволяет уменьшить количество бета-амилоида в головном мозгу. Это единственное, что оно делает. Это самое моноклональное антитело. Ну, вроде бы это хорошо, да, мы же знаем, что бета-амилоид напрямую связан с болезнью Альцгеймера, хотя на сегодня все меньше и меньше поводов так думать, потому что было уже очень много на самом деле лекарств, которые были направлены на бета-амилоид, но не срабатывали. Что интересно, у некоторых результаты были даже лучше, чем Адухельма, но одобрили почему-то его. Почему? Ну, давайте разбираться. Да? И, кстати, опять здесь засвечивается Биоген. Это потому что их производство. Что было сделано? Было проведено два различных клинических исследования третьей фазы. В одной из них когнитивные способности вообще не оценивались, хотя это, как вы понимаете, ну, важнейшая вещь при болезни Альцгеймера. А во второй там был минимальный эффект. То есть совсем-совсем минимум, который сложно назвать действительно клинической эффективностью. Но такие случаи бывали. Соответственно, что делает FDA в таких случаях? Созывает совет из внешних экспертов. 11 человек приглашаются, им выдается весь набор документов. Пожалуйста, примите решение, ребята. Мы запутались. Потому что внутри FDA были разные течения. Что произошло? Консультативный комитет этот самый из внешних экспертов почти единодушно, то есть 10 человек сказали «нет», а один воздержался. То есть «за» никто не сказал. Через некоторое время препарат получил удобрение, вернее, удобрение. Ну да, по сути, удобрение. Одобрение по ускоренной схеме. Что такое ускоренная схема? Это когда препарат одобряется не по конечным точкам клинического исследования, то есть, например, по улучшению когнитивных функций, а по суррогатным, то есть как раз по уменьшению количества бета-амилоида. Есть уменьшение? Есть. Все, не прикапывайтесь. Препарат можем выпускать. Причем, что интересно, а люди, которые его поддерживали, выпуск этого препарата, говорили следующее. Ну, смотрите, нам нужно дать людям надежду. Потому что от Альцгеймера нет препаратов уже очень долго. Поэтому давайте хоть что-нибудь. А с другой стороны говорили, вы слышите, что вы говорите? Как У них 40% этих самых побочных эффектов. Причем каких? Отек мозга, кровотечение из сосудов головного мозга. Это что такое? Это сейчас у нас будут летальные исходы, иски и прочие-прочие вещи. Как в воду глядели. Уже началось. Но, еще раз повторюсь, да, препарат одобрили. И здесь выясняется еще один интересный момент. $56 000 за курс. Всего-навсего. Ну, это же моноклональное антитело, оно не может стоить дешево. И, конечно же, это немедленно сказалось на стоимости акции. Они моментально на 50% подскочили. То есть кто-то так неплохо заработал. Потом начали выясняться интереснейшие вещи. Например, были довольно интенсивные контакты представителей FDA с представителями компании. Причем переписку сложно было назвать деловой. И им помогли. То есть им расписали, что называется, дорожную карту, как что делать, чтобы получить это самое одобрение. Это, опять же, вездесущие журналисты раскопали. Плюс препарат тупо не взлетел. Ну, просто потому, что, ребята, ну, у него никакая эффективность. Это во-первых. А во-вторых, у него гигантское количество осложнений, побочных эффектов. Они стали проявляться, хотя готовность врачей назначать была очень высокой. То есть сначала его назначали очень быстро. Они же не вдумывались во все вот эти тонкости и нюансы. FDA одобрила? Все. Это, как вы понимаете, знак качества. Да? То есть если на пфайзеровской вакцине это стоит, все. Если на спутнике не стоит, то же самое все. А здесь FDA разрешила. Все, пожалуйста. То есть готовность была очень высокой. Но когда только начали, сразу стало ясно, что, в общем, ребята, что-то это не то. И чем это закончилось для Биогена? Для Биогена это закончилось довольно грустно, потому что это рецидив. Это не первый случай. Они несколько лет назад ту же самую ошибку сделали с препаратом против миодистрофии Дюшена. Один в один было. И тоже по ускоренной схеме им вменяется в этом случае провести клиническое исследование с оценкой эффективности. А теперь отгадайте с одного раза. Они его хотя бы начали вот по предыдущему препарату? Нет. Даже не пошевелились. То же самое и по этому препарату. Им, конечно, вменили в обязанность, но они этого делать не будут. Потому что, ну, зачем? Когда он продается? Он, конечно, плохо продается. То есть в 8,5 раз меньше объем продаж, чем ожидали. Это закончилось тем, что со скандалом выгнали директора по науке в этой компании. И то, что сейчас ее будут реструктуризировать, потому что и репутационные потери, как вы понимаете, очень немаленькие, и финансовые потери тоже довольно значительные. И цену препарата пришлось снизить в 2 раза до $28 000. При этом эксперты говорят, что она должна быть где-то, ну, 2,5-8 тысяч долларов за курс. Только в этом случае она будет более-менее оправдана. Как это сказалось на акциях? Ну, ожидаемо. То есть вот одобрение, а вон все остальное. Чем это закончилось для FDA? Тоже ничем хорошим, на самом деле. Исполняющая обязанности стала антигероем года по версии журнала Nature. Ее как раз за это дело... Не, ну, конечно, ей еще припомнили, что FDA очень долго тормозила с одобрением бустов, то есть третьих доз. Хотя уже вроде бы была накоплена информация, и поздно все это начали делать, и, мол, и FDA в том числе виновата, что у нас такие вот зверские пики. Но в основном, конечно, по вот этому препарату, по альцгеймеровскому, что он был сделан, в общем, со всеми нарушениями. И, естественно, это стоило даме поста. Просто потому, что теперь у нас будет новый глава. Ну, точнее, у них, но и у нас тоже. И сейчас идет процесс утверждения его кандидатуры в Сенате. Он уже прошел сенатский комитет, остался только, собственно, Сенат проголосовать. И все. И у нас появится новый товарищ-кардиолог. Выступал, кстати, активно выступал против опиоидного кризиса. Посмотрим, чем дело закончится. У нас такой премии нет, но достаточно просто почитать новости. Да, сколько у нас миллиардов долларов потратили на что? На какие конкретно препараты? При лечении того же, скажем, коронавируса, да? Все ясно, все очевидно. У нас тоже умеют. Но они учились у лучших, сразу скажу. Но есть у нас, конечно, и хорошие новости, про которые обязательно нужно сказать. Естественно, как же без этого. Это одобрение, ну, регистрация, точнее, у нас так это называется, Золгенсмы. Это генотерапевтический препарат против спинально-мышечной атрофии первого типа. Я рассказывал про него на многих лекциях, и в том числе с подведением итогов года. Вот теперь мы их подводим, да, что теперь он доступен у нас, и тот же фонд «Круг добра» может его закупать вполне официально. Да, он, конечно, стоит очень дорого, но таких пациентов не очень много, поэтому для нас это очень хорошие новости. Ну и чуть-чуть красоты. Это два изображения года, их довольно много, но вот касающиеся медицины здесь два. Здесь у нас чувствительные ганглии крысы. Очень красиво, да? Это как раз в тему неврологии. Насколько она прекрасна, насколько она замечательна. Куча отростков, всего-всего остального. А вот это вызвало настоящий холивар. Почему? А потому что

0: в этом, как вы
1: понимаете, другого. Или вот известно по знаменитой истории Ясона и Медеи, когда Ясон предал Медею, она убила своих детей и улетает на колеснице, запряженной драконами. Вот иллюстрация к этому мифу. И эти драконы, в которые тянут эту колесницу, они просто змеи, ничего другого. Если брать искусство не Древней Греции, а Древнего Востока, то там тоже нет драконов. Я уже показывал такие сложносоставные существа, а это змей, вероятно, Апоп, страшный змей, с которым борется бог солнца Ра. Почему там кот, кстати? Никаких котов там реально в мифе не было, это просто омоним, слово для бога, для этого божества, и слово для кота, там как-то они перекликаются, поэтому кот. Но нас кот сейчас не интересует, важно, что змей просто змей, все очень камерно. Хотя в текстах описываются какие-то космические сцены, как там солнце проходит сквозь тело этого змея. На самом деле все очень просто. Змей – люди, которые убивают змея. Вот очень знаменитое древнее восточное изображение, ассирийское, 8 века до н.э., оттиск с печати цилиндрической, где изображена Тиамат. Тиамат – это вообще мировой хаос, из ее тела созданы небо и земля, в общем, очень серьезные вещи. Но на изображении это просто змея, но здесь у нее уже лапки добавлены и есть рожки. Ну, рожки имеют право быть. Но опять-таки это не дракон, она не могла бы физически существовать, она просто ползает, ничего другого. Крыльев у нее нет. Еще один пример, если кто был в Армении или читал что-нибудь про культуру Кавказа, знает, что на армянском плато есть такие стелы Вишапы, они датируется 17-18 веком до н.э. Вишапа – это современное слово, ну, в смысле, армянское слово, это образ народной мифологии. Это некоторый дракон, который во время грозы летает по небу, с ним борется бог, молнии там метают. Но, хотя эти стелы называются вишапами, на них нет, даже и змей-то там нет, не то что драконов. Там есть рыбы, там есть птицы, там есть протомы барана, ничего другого. Теперь давайте от древности перейдем к Средневековью. Ранние изображения уже христианской эпохи – это Византия. Византия, Армения. И вот древнейшие изображения, которые могут быть связаны с историей святого Георгия, его победой над змеем, они найдены в Каппадокии, это центральная часть Малой Азии. И вот там два всадника сражаются с этими самыми змеями. Змеи переплетены. Это просто змеи, ничего другого нет. Справа изображение церкви в Армении, 10 век нашей эры. Можем продолжить довольно долго серию подобных изображений. Это всегда просто змей, без всяких крыльев, без лапок. И всадники, которые с ними сражаются. Вот еще, пожалуйста, тоже из Центральной Анатолии, это уже 13 век. Это, безусловно, святой Георгий, но борется он со змеем, и ни с кем другим еще. Если от Византии перейти к Ирану, то вот иллюстрация к знаменитому эпосу Шахнаме, который был написан где-то в 10 или в начале 11 века нашей эры, я точно не помню, год. Не совсем понятно, довольно плохо видно, но видите всадник на коне, а перед ним пасть вот этого змея, у него есть передние лапы, а дальше просто змей. Опять же, ни задних лап, ни крыльев, ничего подобного нету. Но во второй половине первого тысячелетия нашей эры, где-то в Передней Азии, появляются два новых образа, которых раньше не было. Один – это вот такое существо, действительно, ну, при желании похоже на, ну, если не на динозавра, но на какую-то рептилию, там, крокодилообразную. У нее четыре лапы, одинаковые, и передние, есть и задние. Тело довольно короткое, ну, и такая морда, не точно на крокодила не похожа, но что-то такое очень неприятное, явно не млекопитающее. И вот с ним борется святой Георгий. Раньше таких изображений нет, а именно появляется где-то во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Теперь другая, так, вперед. Другой образ – это длинный извивающийся змей с четырьмя лапами.

0: лапами, очень длинные. Ну, это явно фантастическое существо. Это, безусловно, змей с такой головой и четвермя не очень большими лапами. Это из Китая. Я, когда буду показывать китайские изображения, то будет совершенно очевидно, что вот такой змей попал на Древний Восток, а дальше отчасти и в Европу, из Китая, причем достаточно поздно. Это уже 14 век нашей эры. Вот очень известные змеи. К сожалению, плохое изображение. Это мечеть Ван Нао недалеко от Ашхабада. Она рухнула во время знаменитого землетрясения 1948 года. Позднетимуридская мечеть. На ней вот эти извивающиеся змеи-драконы, безусловно, китайского производства, хотя мечеть, естественно, исламская. Но сами драконы приехали из Восточной Азии, что и неудивительно, потому что Великий Шелковый путь все-таки. И, соответственно, лучшее изображение, насколько я знаю, не сохранилось. Так. Самая ранняя фигура такого рода в Западной Евразии найдена, вероятно, в Пинджикенте, экспедиция Эрмитажа, которая работала в Пинджикенте много лет. Пинджикент – такой город в Согдиане, который был завоеван потом арабами. И вот он погиб, город, но на стенах домов, богатых домов, очень много росписей. И вот среди этих росписей Рустам, который сражается вот с этим драконом. У дракона даже ног нет, у него какие-то то ли пучки шерсти, то ли трудно сказать, что из него выступает, но, скорее всего, это китайский дракон. Правда, прямых потомков вот этот пинджикентский дракон он, похоже, не имел. Более поздний, 14 век, они из Китая были заимствованы снова. Теперь давайте к Европе. Во-первых, Восточная Европа и Россия. Самый первый змей, который, дракон, тут известен, это росписи в Старой Ладоге. Хорошо известно точно, что это 1180 год, это вообще бесценная совершенно фреска. Чудом она сохранилась, не только что чудо Георгия Змея, но чудо, что она вообще нам известна осталась. Ее не разрушили, не скопировали. И обратите внимание, вот святой Георгий борется с драконом не с помощью копья, а он словом, поскольку он все-таки святой, но вот словом укротил, Елизавета его на веревочке тихо, мирно ведет. Это один из двух вариантов. Либо змея побивают силой, либо змея побивают, так сказать, моральным влиянием его успокаивают. Ну вот тот образ, который классический образ святого Георгия с копьем, он дальше воспроизводится с XIV века в России постоянно, и вплоть до современности вот эти изображения, они берутся за основу для тех, которые создаются уже в наши дни. Это 15 век, никаких изменений по сравнению с 14-м, и все дальнейшие века в России уже не будет. Это устойчивый такой образ, который просто копируется из века в век. Теперь давайте посмотрим, что происходит в это время в Европе. В Европу попадает вот эта четырехлапая тварь. Вот если в Старой Ладоге такой змей с передними лапками, как у Тиамат, то здесь именно четырехлапая тварь, и, видимо, она попала после крестовых походов. Есть какие-то изображения, видимо, 13 века, я их просто не нашел, но они должны быть. А то, что я знаю, это с 14 века. 14 века, может быть, с конца, и дальше 15. Что характерно для европейских изображений? Вот если русские иконы, там змей очень стандартный, как и всадник, то здесь каждый художник создавал некоторый собственный образ. Чем страшнее, тем лучше. Вот одно изображение справа – это, по-моему, Каталония, слева – Арагон. И такие вот монстры, они созданы не в русле традиции. Это личная фантазия, как вообще европейское искусство, которое, в котором все больше личного. Точно так же это искусство упражняется на тему дракона. Ну и когда мы доходим до 16 века, там уже, разумеется, просто чудовище, которое уже ни на что не похоже. Единственный дракон, которого мы знаем, действительно, вот похожий на динозавра, это 15 век, это Учелло. Ну, он единственный. Не знаю, может быть, где-то есть еще, но мне неизвестен, и, по крайней мере, он мало популярен. Теперь давайте про Китай. Если на Западе дракон, он хорошо известен, да, но в Китае дракон, конечно, гораздо более популярен. В Китае с драконом никто не борется. Это вообще-то существо скорее такое доброжелательное. Ну, опасное, конечно, но у него положительные ассоциации. Кроме дракона, в Китае есть другое существо, которое называется цилинь, или по-японски кирин. Это то ли жаба, то ли четвероногое млекопитающее, но точно не рептилии, таких рептилий не бывает. Они отличаются, цилинь и дракон различаются, но в некоторых случаях трудно сказать, кто есть кто. Последняя династия маньчжурская в Китае, которая правила, она была, ну, воспроизводила то, что было известно раньше. И вот, вот этот самый цинский дракон, он ну, не оригинален. Примерно то же, что будет раньше, было раньше. Кроме того, бывают такие свернутые в кольцо маленькие изображения, которые похожи на какого-то, скорее, червяка. А вот до Цин, это сам, очень знаменитая китайская послемонгольская династия Мин, вот там этот дракон, который попал в Среднюю Азию и в Иран. То есть длинный, извивающийся, с четырьмя лапами. Он невероятно популярен, где угодно изображается. В монгольское время при династии, в эпоху Юань, там точно такой же дракон. Идем дальше к монгольской империи Сун, там тоже, точно такой же дракон, извивающийся, с лапками, ничего особенного. Танский дракон – это время с 618 по 907 год. Опять он же и какое-то четвероногое существо, наверное, цилинь, хотя на нем прямо не написано. Разные время пяти династий, десяти царств, которые время такое междоусобиц между Сун и Тан, все равно примерно то же самое. Вот все это время, которое в Европе падает на эпоху Средневековья, в Китае вот этот самый извивающийся дракон. Идем ниже, глубже. Эпоха Цзинь. Это время в Европе поздней античности, это римское время. Вот там начинают все больше попадаться вот такие свернутые в кольцо образы, которые даже не сразу поймешь, что это дракон. И чем дальше мы идем, эпоха Хань, это уже раннее римское время, эллинистическое время, если говорить о западной Хань, это либо свернувшийся в кольцо такая тварь, либо развернувшийся, но ног у него практически нет, есть некоторые такие завитки. Идем еще ниже. То же самое. То есть исчезает вот этот, условно говоря, средневековый извивающийся дракон. Изображения маленькие, это не росписи большие, свернувшиеся в кольцо некоторого существа плюс четвероногое. Первое тысячелетие до нашей эры – то же самое. Существо, свернувшееся в кольцо или развернувшееся, но понятно, что его легко свернуть. Идем по времени еще глубже. Это эпоха борющихся царств, это вторая четверть первого тысячелетия до нашей эры. Примерно то же самое. Идем еще глубже. Это период весны и осени, то же самое, но образ вот этого, условно говоря, дракона, он все больше отличается от привычного нам. Это какие-то завитки и что-то такое, размеры непонятные. Это не какой-то гигантский змей, а скорее, может быть, какой-то червяк. И вот если мы дошли до западной Джоу, это начало первого тысячелетия до нашей эры, то там это в некоторых случаях просто точно, это гусеница, это свернувшийся червяк, ничего другого. Совсем не дракон, небольшой, не динозавр, не крокодил, свернувшийся дракон. Первая китайская династия, вернее, не династия, а эпоха Шан-Инь, это вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, примерно то же самое. Опускаемся еще ниже, это первая половина второго тысячелетия, культура Эрлитоу. Там как-то вообще плохо с драконами, но змеи есть. Змеи есть, ну вот найдены на земле. И вот обратите внимание, вот эта свернувшаяся тварь, которая больше похожа на червяка, вернее не похожа, она просто есть как бы червяк. Именно эта тварь легла в основу китайского иероглифа лун, который изображает дракона. То есть это прототип дракона вне всякого сомнения. Эти существа могут быть встроены в такое кольцо, или же они могут в самые древние образы, это вообще там 6-7 тысячелетие до нашей эры, это просто разомкнутое кольцо, на нем не написано, кто это, но весьма вероятно, что это свернутая гусеница. Вот, и теперь, подводя итог, вот мы видели, как классический китайский дракон, который, ну, нам более-менее всем знаком, он если мы идем вглубь веков, он превращается в гусеницу. А вот с периода до нашей эры, с первого тысячелетия до нашей эры и глубже, китайская иконография восточно-азиатская вообще другая. Там нет никаких реалистических образов. Там чудовище с такой осевой симметрией, которая нам... Трудно сказать, кто это. Это никто. Это чисто фантастические образы, которые распространились, видимо, очень давно в палеолите. Из Восточной Азии пришли туда в Америку, они примерно и на Северо-Западной Америке, и в Перу, они примерно такие же. И вот, подводя итог, что бы мне хотелось подчеркнуть. Когда мы смотрим на древние искусства, так же, как на древние мифы, не стоит искать в них какой-то исторической правды. И искусство, и мифология – это совершенно автономные сферы культуры. Они ничего не воспроизводят из реальности. Там могут быть какие-то случайные параллели, мелкие, но в целом это не изменившееся историческое предание. Это не искаженная зарисовка крокодила, слона или чего-то другое. Это человеческая фантазия, а еще правильнее, даже не фантазия, а спонтанное развитие культуры, которое, в общем-то, непредсказуемо. Ну и вот, пожалуй, на этом я готов завершить свою лекцию и ответить на вопросы, если они будут.
1: Конечно, будут. Первым вам хочется задать вопрос наш эксперт Дмитрий Беляев, историк, специалист по доколумбовым культурам Мезоамерики. Сейчас появится видео его вопроса.
2: Добрый день, Юрий Евгеньевич. Одно из самых интересных существ в мифологии и изобразительном искусстве доколумбовых цивилизаций центральных Анд Южной Америки – это такой странный и загадочный зверь, которого часто в литературе отечественной назвали «зверь Куай», а в последнее время появилось очень большое разнообразие в его обозначениях. Его называют и хохлатый монстр или хохлатый зверь, и лунный зверь. А последние годы в очень многих публикациях он проходит под таким общим обозначением «дракон» или «хохлатый дракон». А вот каковы истоки этого образа и насколько его можно считать аналогом драконов Старого Света?
0: Ну, он совсем не аналог драконов Старого Света. Если говорить о какой-то реальности, ну, что-то среднее между лисой и ягуаром. Если вот их скрестить, ну, немножко похоже. Но у него очень много разных отростков от головы, от хвоста. И все это, по-видимому, восходит к иконографии культур Паракас, южное побережье Перу, изображение на тканях. Но в Паракас в полной мере этого существа нет. Оно появляется в культуре Ракуай, но поскольку ткани Ракуай сохранились очень отрывочно, буквально отрывочно, там в пещерах несколько фрагментов, то проследить точности мы не можем. Но что тут важно? Вот это перуанское искусство, оно в принципе по-иному организовано. Эти существа, которые, ну, я продолжаю их называть зверь Ракуая, называть их, может, драконами, это, собственно говоря, спор о терминах, как хотите, так и назовите. Эти существа, они не самостоятельные, они обычно в виде отростков отходят от центральной фигуры, от личины. Вот то, что я показывал на последних двух кадрах, это некоторая личина монстра, которая, видимо, появилась очень давно в палеолите Восточной Азии, оттуда попала в Америку, и вот это некоторая часть этой личины. Эти существа никогда не изображаются вместе с другими персонажами. То есть вместе, там бывает в Перу, во многих культурах изображаются там люди, звери, бог весть кто. Вот они ни с кем вместе не изображаются. Это совершенно отдельные существа. А что они там означали, ну, Господь его знает, это мы никогда не узнаем. Потому что они не дожили до времени инков. Ко времени инков это все совершенно истребилось, и больше не, они не изображались.
1: Наш слушатель Евгения Новикова задает вопрос. В сказках у драконов часто три головы. Как вообще концепция трехголовости могла прийти в голову людям, никогда не видевшим трехголовых существ? И почему трехголовые именно драконы, а не единороги или другие мифические существа?
0: Спасибо за вопрос, мне он очень нравится. Дело в том, что трехголовые драконы стали в средние века в сказках. Ну, когда именно, сказать трудно, потому что вот то, что я, например, вам показывал, Лернейская гидра, там совсем не три головы. Если я не ошибаюсь, то самое раннее изображение трикефала, оно найдено в Южной Туркмении, это бактрийско-маргианская цивилизация на Алтын-Депе. Это где-то какой-нибудь 21 или 20 века до нашей эры, может, 22-й. Там четвероногое существо, и у него три головы, птица, там, змея и хищник. Но что главное? Главное то, что трехголовость характерна только для Западной Евразии. Даже для нее это поздние эпохи. Вот я показывал пса, адского пса Кербера, который на половине, как минимум, греческих изображений имеет вовсе не три головы, а две. Это наш стандарт. Мы уже привыкли к этим трем головам. А чем глубже вглубь времен, тем меньше этих трехголовых существ. Так вот, в Америке трехголовых существ нет как факта. То есть, вернее, как отдельное исключение, может быть, где-то есть там идол какой-нибудь с тремя лицами. Такое бывает. Но в целом для Америки характерно другое. У них одно лицо спереди, другое на затылке. Вот это да. Японский дракон, откуда он взялся, это отдельное дело, потому что вообще-то на Дальнем Востоке с драконами герои обычно не сражаются, а вот японский бог Сусаноо, он победил дракона, у дракона 8 голов. Причем как он его победил, он же не бился с ним, он его напоил пивом, саке, и дракон уснул, после этого можно было уже победить нетрудно. В Китае священное число, это не 3, это 9. Это у великого Юи там 9 треножников. Если люди в Северной Америке, индейцы, рассказывали анекдот, они рассказывали 4 раза, никогда не 3. То есть Василий Иванович, Василий Иванович, Василий Иванович, и вот на 4-й раз Василий Иванович. Поэтому вот то, что число 3, это просто историческое случайность. За этим ничего абсолютно не стоит. Правда, есть такое мнение, это трудно и доказать, и опровергнуть, но я думаю, может быть, да, что число насечек на костях по самым разным поводам в палеолите Европы чаще всего либо 3, либо 7. То есть вот эти маркированные числа 3 и 7, которые для нас очевидны, это 7-дневные недели там, и все прочее, они здесь действительно издалека. Но утверждать это я не буду. Короче говоря, тут нет ни малейшей проблемы. Почему три головы? Не почему, просто так случилось.
1: Спасибо. Саша из Москвы задает вопрос. Почему так много змей в древних культурах? С чем связан некий культ этого животного?
0: Ну, вы знаете, змей в древних культурах по-разному. Скажем, у тех же индейцев Америки, ну, где-то есть змеи ужасные, а в Южной Америке нет, там скорее все-таки ягуары. И главный противник героя в разных самых ситуациях – это отнюдь не змей, это ягуар. Иногда это может быть гигантский орел гарпия, который уносит людей. Иногда это может быть какой-то монстр, там не очень понятно, у него обсидиановые крылья, и он там куда-то летает. Иногда это может быть совершенно безобидное существо, воробей, условно говоря, какой-то, который раньше был жутко страшный, но потом, когда его укротили, вот он воробьем стал. То есть нельзя сказать, что в Америке так уж много змей. Хотя они там есть, безусловно. А почему вообще змеи? Ну, вот это вопрос, может быть, действительно не ко мне. Тут, может быть, Саган и прав. Если в нашем подсознании или где там вряд ли все-таки сохранились воспоминания о динозаврах, то змеи, ну, они реально опасны, наши предки с ними сталкивались, и мы продолжаем с ними сталкиваться. Главное, когда змея кусает, это достаточно приятно, вообще можно умереть. Так что ничего, так сказать, удивительного в этом нет. Ну, что я опять бы хотел подчеркнуть. Есть культуры, в которых очень много змей, где все связано со змеями, некоторые африканские культуры, там очень часто это. А есть, где, ну, бывает, но не так часто. Но в целом я согласен, что змея, как некоторое существо, которое, ну, видимо, так закрепилось в нашей культуре, я не знаю, в сознании ли, я не нейрофизиолог, ничего не могу сказать, но в культуре закрепилось как существо маркированное. Оно не всегда очень плохое, иногда оно бывает хорошее, но оно всегда что-то значит. Змея и змея – это важное существо.
1: Спасибо. Валерия из Москвы задает вопрос замечательный. Расскажите, пожалуйста, про единорогов. И пишут, что целых 3 вопроса про единорогов. Всех очень интересует. Поэтому что-нибудь скажите нам про единорогов.
0: Ну, единорог – это классическое композитное существо, сложносоставное. То есть мы берем лошадь и к нему, к этой лошади добавляем рог. Собственно, ничего другого. Когда оно появилось, не очень понятно, потому что, скажем, на тех же печатях древней индийской цивилизации, там, может быть, это единорог, но один там рог или два в профильное изображение, дело вообще-то темное. Но единорог – это существо, ставшее популярное в Европе. Ну, вот знаменитые вот эти ковры в Клюни, в Париже, это какой там конец 15 века, что ли, иначе, где лев и единорог. И единорог, он чаще всего не один, он вместе, он образует пару со львом. И отсюда известное стихотворение английское «The lion and the unicorn had fighting for the crown». И лев и единорог боролись за корону. В России вот этот единорог так не особенно прижился. Это все-таки западноевропейские такие дела. Причем единорог, он как-то связан с женским началом. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть единорог очень симпатичный. И в Париже продажи разных изображений этих единорогов, в общем, кормится очень много людей. Но сейчас туристов меньше, но все равно. Но это не очень древний и не очень популярный образ. Так что еще больше прокомментировать я, к сожалению, не могу.
1: Спасибо. Евгений из Боровска спрашивает, что вы можете сказать о горгульях? Что было их прототипом? Могли это быть летучие мыши или обезьяны?
0: Нет, это не у них нет прототипов, потому что горгульи образовались, ну, можно сказать, на глазах истории. То есть первоначально это просто действительно были сливы для удаления воды с крыши, ничего другого. И потом к ним стали добавлять разного рода элементы. Чем больше, тем лучше. Но на самом деле вот эти горгульи стали популярны после романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Потому что, как вы знаете, в годы Французской революции собор был достаточно сильно пострадал, они что не сильно лучше большевиков были. И когда его восстанавливали в середине XIX века, там много добавили. Вот там сейчас трудно сказать, какие из этих горгулий действительно более-менее близки средневековым прототипам, какие уже созданы в XIX веке. Хотя горгулии, конечно, не только в Париже, они есть в разных соборах Европы. Но, еще раз повторяю, это такое существо, которое создано на наших глазах, вот руками мастеров, средневековых мастеров, которые просто фантазировали и добавляли, чем страшнее, тем лучше. Почему? В этом нет никакого глубокого смысла. Вот иногда на этой почве строится такой высокий замок, вот с одной стороны божество, Иисус, церковь вечная и небесная, и с другой стороны вот эти чудовища. Нет, это опять-таки скорее историческая случайность. Никто не задумывал строить соборы так, чтобы вот внутри был Бог, а по краям какие-то черти. Это так получилось.
1: Спасибо. Роман из Москвы интересуется, на каком этапе в истории у дракона появляется огненное дыхание, и является ли такое свойство уникальным в мифологии?
0: Для в Америке огненное дыхание вроде никто там огнем действительно не пышет. Это характерно для Западной Евразии. Но вы знаете, огненное дыхание очень трудно проследить, потому что как его изобразишь там на оттиске цилиндрической печати? Обычно такие вещи не делали. Вообще изображение огня, ну вот, например, перуанское искусство, там десятки тысяч изображений, начиная с начала третьего тысячелетия до нашей эры. Но я знаю только одно, где, похоже, изображен костер, у которого сидит некоторый мифологический персонаж, это на одном из сосудов культуры Наска. То есть огонь изобразить трудно. И поэтому в текстах, письменных текстах, да, драконы пышут огнем. Но имейте в виду, что 95% этих текстов, если не 99 сказок, они записаны в 19 век, ну, 19, начало 20-го. У нас не так много текстов, которые были бы более ранние. Я не помню точно, потому что просто никогда не обращал на это внимания, когда самые ранние тексты, где кто-то пышет огнем. Вполне возможно, что в эпоху античности ничего в этом нет. Но так или иначе на ваш вопрос ответить я не в силах, потому что нет материала. В ранних письменных текстах такие подробности могут отсутствовать сколько угодно, а на изображениях этого просто нет, хотя это не значит, что, может быть, он где-то там огонь извергал.
1: Анастасия из Москвы спрашивает. Получается, что условно Европа и Азия изобрели своих драконов независимо, поэтому у них разные роли, внешний вид и характеры, а европейцы потом просто назвали это китайское существо, не Кирина, а божественную змею, своим словом «дракон».
0: Абсолютно правильно. Более того, для изображений существ и для описания существ в каких-нибудь ассирийских, там, египетских текстах, естественно, никаких драконов там нет. Это наше слово, это слово нашего языка. В Китае основное слово для дракона – это лун. Ну, я тоны воспроизвести не в состоянии, конечно. Но кроме лун, вот это основной дракон, который летает по небу, ответственный за дождь, там есть еще огромное количество разных драконят и разных вариантов. Ну, это надо спрашивать китаистов, они вам рассказывают все подробнее. То есть даже нет общего слова для этого дракона. А что разные истоки, безусловно, то есть вот эти фантастические существа Восточной Азии и фантастические существа Западной Евразии, у них разные истоки, потому что это два разных истока мировой цивилизации. Один – это Передняя Азия, другой – это Китай. И в мире их два, и только два. Все остальное, ну и Америка, конечно, все остальное это вариации на данную тему. И поэтому искусство на Западе и на Востоке, оно имеет разное происхождение, оно совершенно разное. Западное искусство мы знаем лучше благодаря тому, что у нас есть палеолитическая европейская живопись. Восточная у нас пока никакой живописи пещерной нет. Есть изображения на скалах в Индонезии, наверное, в Австралии, но это слишком мало. Обычные изображения на скалах, петроглифы, они не дают ту же иконографию, которая на других материалах. Но по параллели между Восточной Азией, Новой Гвинеей, Индонезией и, главной Америкой, мы можем сказать, что вот это азиатское искусство 20 тысяч лет назад, ну, практически с полной достоверностью оно должно было быть. А как глубоко оно уходит вглубь, ну, это сказать невозможно. В Африке его, по-видимому, не было. То есть оно возникло уже после выхода современного человека из Африки.
1: Олег из Москвы спрашивает, змей Горыныч – это образ горного вулкана?
0: Нет, это не образ горного вулкана, это змей, который, ну вот Марья Моревна, да? Марья, которая отец ее моря. Ну в каком смысле? Как можно представить море в качестве, так сказать, некоторого персонажа? Да никак его не надо представить. Это в тех случаях, когда надо, это просто человек. Соответственно, Марья Моревна и змей Горыныч – это все порождение одного и того же. Отчество надо дать. А Горыныч в данном случае значит, что он живет на горах. Что значило для русских средней полосы на горах, и о каких горах там идет речь, дело очень темное. Потому что люди, когда они рассказывали сказки, они не сильно задумывались, где эти горы. И что это такое вообще? Они пересказывали те сказки, которые они слышали от родителей, или от соседей, или еще от кого-то. Короче говоря, Змей Горыныч – это никакой, конечно, не вулкан, а как он выглядит. Ну, имейте в виду, что змеи в русских сказках, они скачут на конях, у них в руке меч. Они, в общем, люди. Это змеи по названию. Единственное, что у них три головы. Или 5, или 12, или сколько там голов, может быть, неограниченное количество. Но если брать, вот как они должны выглядеть, они выглядят скорее как люди. И вот когда богатырь и это змеи схватились, они начинают загонять друг друга в землю, там по щиколотку, по коленокам, кто сколько может. Это точно не ползучий гад, который там кого-то обвивает. Нет, это скорее антропоморфный персонаж.
1: Николай из Санкт-Петербурга спрашивает. Слышал, что прототипом для троллей из европейской мифологии могут быть неандертальцы, память о которых сохранилась в таком виде.
0: Ну, это полная фантазия уже потому, что, понимаете, культ троллей – это порождение норвежской культуры 19-го и еще больше 20 века, там пещера Горного Короля и все прочее. Тролли первоначально, ну что это такое? Тролли – это некоторые вот такие неопределенные духи, которые где-то живут в горах и у которых конкретного никакого образа нет. В древних скандинавских источниках троллей нету. Там есть йотуны, ну великаны, йотуны. Но йотун – тот же корень, что to eat, английское, то есть, то есть едуны, ну людоеды, условно говоря. А троллей там нет. Поэтому даже с этой точки зрения тролль – это, ну, вряд ли он восходит к какой-то баснословной древности. А какие-то образы существ, таких антропоморфных, но уродливых и непонятных, которые живут в горах, в болоте, в лесу, вот это действительно есть по всему миру. Это не надо обращаться к неандертальцам. Понимаете, когда, поскольку по всему миру, то вопрос так возникает, а вдруг это память о встречах с людьми, которые не люди? Не обязательно неандертальцы, там, денисовцы, австралопитеки, уж я не знаю кто. Ну, если хотите в такое верить, ну, верьте. Но это нельзя доказать и нельзя опровергнуть. То есть есть такой принцип бритвы Оккама, что в науке лучше, да и вообще не только в науке, наверное, прибегать к более простому и очевидному объяснению, чем придумывать сложное и не очень убедительное. Но я знаю, что если кто-то хочет верить, что это неандертальцы, убедить его все равно нельзя.
1: Спасибо, замечательно. Вам теперь предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, какие вопросы были. Был вопрос о трех головах, почему у драконов три головы, вопрос про единорогов, вопрос о змеях в древних культурах, вопрос о горгульях, о том, когда появилось огненное дыхание, что, вопрос о том, что условно Европа и Азия изобрели своих драконов независимо, о том, что Змей Горыныч – это вулкан, и о том, что прототипом троллей могли быть неандертальцы.
0: Вы знаете, все вопросы хорошие, в том смысле, что на них было интересно и приятно отвечать, есть о чем поговорить. Я все-таки про три головы бы хотел. Это моя субъективная точка зрения, поэтому ну как-то так. Хотя другие, например, по поводу разного происхождения восточного и западного дракона, тоже неплохой вопрос. Но давайте остановимся, надо что-то выбрать на трех головах.
1: Хорошо, тогда Евгения Новикова, автор вопроса, свяжитесь, пожалуйста, с Георгием Соколовым, его контакты появятся в чате, и вы получаете книгу от спонсора раунда издательства Alpina Nonfiction, книга «Время динозавров. Новая история древних ящеров», а также пауэрбанк от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Вам, Юрий Евгеньевич, от нас подарок – это фигурка пингвина Питека-мыслителя, которую напечатал на 3D-принтере Павел Краснов, вот такая замечательная. Это наш, так сказать, символ, талисман. Тоже мифическое существо в некотором роде. Вот. А сейчас на экране должен появиться скетч от нашей художницы Юлии Родиной. Вот так она представила ваше выступление. По-моему, замечательный рисунок. Прекрасно.
0: Большое. Очень мне понравилось. Спасибо.
3: Когда приходят к нам вирусы из животных, то, например, в 2009 году...
4: Как потребителю убедиться, что то, что ему колют, это вакцина, а не, значит, разлита на соседнем дворе черпаком из бочки?
3: Хороший вопрос.
1: Каков вирус гриппа был в прошлом? Есть ли свидетельство, что динозавры болели гриппом?

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, любители животных, я Игорь Затевахин, ваш помощник в формулировании каверзных вопросов отцу. И один из них следующий, а правда ли, что среди сумчатых не было хищников?
0: Как это не было? А ныне живущие сумчатые дьяволы, например, или сумчатые куницы? Ты вообще каких сумчатых имеешь в виду?
1: Ну как каких? Австралийских.
0: На самом деле, кроме австралийских, есть еще южноамериканские сумчатые. И большинство из них, увы, до нас не дожило. В Южной Америке вообще было много страннейших существ. Дело в том, что к моменту ухода со сцены динозавров, Южная Америка как минимум уже 40 миллионов лет была изолирована от остального мира, так сказать, железным занавесом морских преград. Причем Австралия с Антарктидой откололись от нее позже остальных континентов. Так вот, в Южной Америке, примкнувшей к ней Северной Антарктиде, пока они были связаны в один континент, как говорится, практически с нуля сформировалась собственная фауна млекопитающих, плацентарных и сумчатых. Обычно говорят, что сумчатые плацентарные проникли в Южную Америку 65 миллионов лет назад. Но как они это сделали, если Северная Америка в то время была надежно отрезана от Южной проливом? Остатки первых сумчатых Северной Америки датируются возрастом 110 миллионов лет. Сумчатым нужно было успеть и Северной транзитом через Южную и Антарктиду попасть в Австралию. Так что осторожно предположу, что заселение южных континентов сумчатыми, а потом и плацентарными, состоялось раньше времени падения динозавров. Миллионов 100 лет назад.
1: И тут мы будем рады сокрушительной критике от палеонтологов, да и не только от них. Все в комментарии.
0: Да, критикуйте, друзья, критикуйте. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. В любом случае, первая волна примитивных плацентарных Южной Америки дала начало неполнозубам типа ленивцев, броненосов и муравьедов и совершенно своеобразным, исконно южноамериканским копытным, которых с привычными нами копытными парно и непарно, наверное, мало что связывает.
1: То есть у них просто были копыта, как есть когти и у собаки, и у ленивца, но при этом их мало что связывает, да?
0: На самом деле у большинства и копыта.

0: Турбин.
1: Нет, они на нем бегали. Литоптерны из рода макроухения напоминали трехпалых верблюдов. Другие, диадиафорусы, напоминали лошадей. Но тангуляты, таксодоны напоминали носорогов. Но некоторые были похожи на крупных грызунов. Жевали там, как и в северной и лесистой поначалу Антарктиде, похожие на упомянутых выше пиротериев астропотерии, эдакие растительноядные с хоботом, бивнями и неожиданно стройненькими ножками.
0: То, что ты описываешь, скорее похоже на вымершее воплощение фантазии художников полиарта.
1: Да, по сути, Южная Америка – это альтернативный полигон эволюции. И что характерно, она, во-первых, рождала формы, напоминающие привычных нам слонов, верблюдов и лошадей, а во-вторых, недвусмысленно рассеивала до поры до времени миф о невозможности сосуществования рядом сумчатых и плацентарных.
0: А откуда они взялись, все эти славные копытные герои, на вид сошедшие с полотен Босха?
1: Смешно. Но на самом деле тут мы вступаем на зыбкую почву, арену битвы палеонтологов и молекулярных систематиков, у которых все очень быстро меняется с постоянным накоплением новых данных. Вообще, раньше высказывалась экзотическая версия, что южноамериканские копытные произошли от неполнозубых предков муравьедов, ленивцев и броненосцев. С другой стороны, некоторые ученые помещают часть из них, ноту унгулят и литоптернов, к непарно-копытным топирам, носорогам и лошадям.
0: То есть они могут быть разными по происхождению?
1: Запросто. Но пока до конца не ясно. Любые обычные копытные и даже самые древние из них помоложе будут тех же южноамериканских ксенунгулят. Очень даже может быть, что все копытные парно-непарные южноамериканцы и вымершие монстры диноцераты от разных предков произошли. И их корни теряются в ночи эпохи динозавров. Кстати, большинство ленивцев, юнцы по сравнению с южноамериканскими копытными, они появились 35 миллионов лет назад и были наземными, а некоторые и очень большими наземными животными. Кстати, был среди них моряк. У берегов Перу земноводный образ жизни вел огромный ленивец Толосокнус, который питался водорослями, держась когтями за дно, как это сейчас делают морские игуаны. Кроме того, по открытым пространствам бродили броненосцы размером с мини-купер – глиптодонты.
0: Страшно представить, какие там были хищники.
1: Да, вот тут мы приближаемся к ответу на твой изначальный вопрос. Как раз сумчатые в Южной Америке и расцвели. Наиболее крупные из отряда спарасодонтов, которые вроде сумчатые, но не такие, как австралийские, а другие, вот они расцвели. Австралийские произошли от древних южноамериканских дедельфид. От них же произошли современные южноамериканские сумчатые. А вот спарасодонты то ли ветка этих самых дедельфид, то ли самостоятельный побег на древе сумчатых, сказать не берусь. Есть разные точки зрения.
0: Постой, а вообще у одних млекопитающих есть сумка, а другие, как мы, плацентарные? Мне кажется, тут не обойтись без лирического отступления. Объявляю лирическое отступление.
1: Лирическое, биологическое, про то, откуда берутся дети. И тут вообще мы должны сильно упасть вниз, вглубь веков. Так вот, начиная с 215 до 85 миллионов лет назад жили на Земле некие млекопитающие пантотерии, или трехбугорчатые, по типу размножения, яйцекладущие, как утконосы. От них и произошли настоящие звери, живородящие млекопитающие, и плацентарные, и сумчатые. И, видимо, подчеркну это видимо, последние из пантотериев были уже живородящими. У них была так называемая желточная плацента. Это такая штука, когда желточный мешок зародыша срастается с оболочкой матки, питается желтком яйца и выделениями матки, а специального механизма питания от матери у него нет. Тут у систематиков с палеонтологами и молекулярными биологами очередные разборки. Участие млекопитающих в результате вмешательства вируса.
0: И тут все задрожали.
1: Да ладно, вирусы дольше нас живут на этой планете и не раз помогали эволюции живого, встраиваясь в молекулы ДНК, вступая в симбиотические отношения и так далее, тому подобное, но сейчас не об этом. Так вот, в результате взаимодействия с вирусом у млекопитающих появляется хориальная плацента с ворсинками, внедряющаяся в стенки матки, которая обеспечивает питание зародыша.
0: То есть, грубо говоря, сумчатым не повезло, и они остались при своих, так что ли?
1: Ну, создание органа, аналогичного плаценте, это, видимо, всеобщее

0: эволюционный тренд. Таковой есть и у рыб, и у амфибий, и у пресмыкающихся, у некоторых. И некоторые из сумчатых сумели создать такую недо- или семи-плаценту без ворсинок и зачатках реальной оболочки, как бы дополняющую желточный мешок. У современных сумчатых ею обладают некоторые южноамериканские опоссумы, ценолесты и бандикуты из Австралии. Подчеркну, вообще все современные сумчатые родом из Южной Америки. Первые из них рожали недоношенных младенцев, которые намертво цеплялись к соскам матери. Сумка появилась уже у более поздних представителей этого инфракласса. Кстати, ее нет за ненадобностью у некоторых современных сумчатых, упомянутых выше бандикутов, некоторых опоссумов.
1: Постой, я тут посмотрел и немного запутался в датах. Первые сумчатые, говорят, появились в Китае примерно 125 миллионов лет назад. При этом ты говорил, что сумчатые с плацентарными разошлись 170 миллионов лет назад, и это глубоко под динозаврами. Континенты двигались, блоки распадались. Как они смогли попасть в Южную Америку с Австралии и что там с датами?
0: Возможно, по цепочкам островов, которые сохранялись между северным блоком континентов с одной стороны и Северной и Южной Америкой вплоть до периода, ну, примерно 100 миллионов лет назад. Кстати, 125 миллионов лет назад – это найденные остатки, а молекулярные систематики рассчитывают и рисуют свои деревья по молекулярным часам, порой сверяя их с данными палеонтологов. И мы как-нибудь поговорим о том, как они это делают, но не сейчас. Так вот, по современным представлениям, по-настоящему сумчатые расцвели сначала в Северной Америке, оттуда перебрались в Южную, Антарктиду и Австралию. Единый блок тогда еще.
1: А почему тогда южноамериканские копытные не дошли до Антарктиды и Австралии?
0: Ну, что-то не срослось. Но в Южной Америке жизнь копытных не была раем. В течение почти 60 миллионов лет ими питались споросодонты, хотя самые крупные из них, из так называемых проборгенит и боргенит, были, наверное, эдакими падальщиками, мародерами, судя по коренастому сложению и коротким конечностям. Они порой достигали размеров медведя.
1: Но это все падальщики. А кто же тогда был охотником?
0: Другие про и просто боргениды, их много было разных. И есть, как говорится, мнение, что одной из эволюционных веток боргиенид были хищные протилоцениды и телакосмелиды. Вот они примерно 10 миллионов лет назад и вырастили в своих рядах чистого охотника-убийцу, сумчатого саблезубого тигра, телакосмилуса. Был он размером с ягуара. Длина тела саблезуба доходила до 140 сантиметров, высота в холке до 60, и весил он от 50 до 110 килограммов. Зубов у него было немного, всего по 6 штук коренных на каждой челюсти. Но он обладал огромными клыками, которые на относительно короткой по меркам монстров 25-сантиметровой головы были даже относительно длиннее, чем у настоящих саблезубых кошек. У него были своеобразные защитные выступы, ножны на подбородке, а на верхней челюсти вообще не было резцов. Клыки были уплощенные, но трехгранные, как штык. Их корни росли всю жизнь и простирались почти на всю длину лобной кости. Нижние клыки были мелкими и довольно слабыми.
1: То есть, если следовать логике, вытекающей из его анатомии, клыками они скорее кололи, а не резали, да?
0: Совершенно точно. Хватка у него была так себе. То есть он не душил жертву, как современные кошки. Его пасть раскрывалась очень широко. Поэтому он с размаху закалывал жертву, в чем ему помогали могучие мышцы длинной шеи, как с саблезубым тигром, с мелодоном, о которых мы рассказывали вот тут. Он был вполне эффективен, но тоже вымер вместе с классическими боргиенидами около 2 миллионов лет назад.
1: Получается, в Южной Америке с хищниками было все в порядке.
0: Более чем. Продолжая разговор об альтернативной в кавычках эволюции, замечу, что с сумчатыми хищниками поначалу с успехом конкурировали представители самых разных групп животных. Сухопутные крокодилы, сибекусы, успешно изображавшие своих дальних вымерших родственников, нелетающих динозавров, например, такая же у них была сжатая с боков морда с длинными клинками зазубренных зубов. Они появились на южноамериканской арене одновременно с боргиенидами. Исчезли пораньше, около 15 миллионов лет назад, их вытеснили другие сухопутные хищники. Конечно же, все это время существовали и нормальные крокодилы, Различные кайманы с давних пор успешно борются за первенство в южноамериканских водоемах. Одними из их соперников издревле являются гигантские удавы. 60 миллионов лет назад титан Боа, а позже анаконды.
1: Да, походу страна невиданных обезьян была страной гигантских змей и сухопутных крокодилов.
0: Да, а воздух там бороздила такая птичка, как аргентавис, с размахом крыльев 6,9 метров и весом 70 килограммов.
1: Да, вспоминается анекдот, хорошо, что коровы не летают. А тут вон, целая овца в воздухе, только очень опасная.
0: Спустимся с небес на землю все же. Кстати, в интервале от 35 до 3 миллионов лет назад одними из главных сухопутных преследователей травоядных здесь тоже были пернатые. По меньшей мере, дюжина видов фарераков, относящихся к журавлеобразным птицам. Похожие на современных кориам, они сильно превосходили их размерами. Рост до 2-3 метров, голова с могучим крючковатым клювом, до 50-75 сантиметров длиной. Конечно, они не могли летать, но убежать от этих поджарок двуногих было очень трудно. Представь себе жаждущего крови страуса. Это я перечислил всех основных соперников хищных сумчатых.
1: Итак, я фиксирую мысль. В Южной Америке были самые разные хищники, в том числе млекопитающие, но млекопитающие сумчатые. А вы сейчас напишите в комментарии, какого самого странного хищника из Южной Америки вы знаете. Поехали!
0: И это в какой-то степени разрушает миф о невозможности сумчатых конкурировать с плацентарными. Сумчатые тоже развивались. Если стартовали в равных условиях, то конкурировали до поры до времени. И эта конкуренция, возможно, не дала появиться на свет хищным южноамериканским копытным. Хотя в других местах хищные копытные появились такие, что жутко становится. Мы об этом говорили мельком в ролике «Почему медведи не собаки?». Позиции южноамериканских хищных сумчатых зашатались лишь по мере окончательного налаживания нового сухопутного моста с Северной Америкой в виде Панамского перешейка. Примерно 5 миллионов лет назад на североамериканской стороне уже были более совершенные растительноядные и хищные плацентарные. И более совершенными они были потому, что полигон для упражнений у них был поболее южноамериканского. Целая Лавразия. То есть Северная Америка, Европа и Азия, соответственно, и конкуренция повыше. А там, где конкуренция выше, на выходе получаются более совершенные существа.
1: Но расскажи, смена южноамериканских зоологических, так сказать, элит не в один же момент произошла?
0: Да, конечно. Причем телокосмил, по крайней мере, пару миллионов лет конкурировал не только со страшной птицей фараракосом, но и с проникшим из Северной Америки саблезубым тигром гаматерием. Но на самом деле он, скорее всего, и с гаматерием особо не конкурировал. Тут нужно точно представлять, как был устроен сумчатый тигр и где он жил. И сейчас я вам об этом расскажу.
1: Ну мы же про Южную Америку напоминаем. Видимо, там и жил.
0: Но Южная Америка, как и теперь, была весьма разнообразна по ландшафтам. Так вот, в отличие от степняка гаматерия, телокосмил жил в лесу и, видимо, был таким полудревесным. Напомню, что предками сумчатого саблезубого тигра были примитивные боргиениды, то есть стартовой жизненной формой для телокосмила была форма условного опоссума. Как выглядит этот странный зверек, мы знаем, такой хорошо лазающий универсал. Поэтому лапы телокосмила больше похожи на лапы древних сумчатых дидельфид, древесных. Сумчатый саблезуб был коренаст, коротколап, с развитым плечевым поясом. С задними лапами он ходил как медведь, опираясь на всю стопу, а передние были пальцы стопоходящими. У него были крепкие когти, и судя по строению, добычу он так же, как гаматерий, хватал передними лапами, нападая из засады и атакуя прямо с дерева. А потом он ее закалывал. Вполне себе был эффективный хищник. Но все изменилось после вторжения.
1: Но давай не будем торопиться. Про вторжение северян в Южную Америку мы расскажем в следующий раз. А также про еще один альтернативный полигон эволюции – Австралию. Итак, что я понял? Первое. Южная Америка была вторым полигоном эволюции млекопитающих. Второе. Альтернативные линии развития млекопитающих были сумчатые. Они не предки плацентарных, они параллельная ветка развития. Третье. В Южной Америке развилась своеобразная и причудливая фауна с необычными пернатыми, копытными и сумчатыми хищниками, такими как
2: телокосмил,
1: сумчатый, саблезубый тигр. Четвертое. Весь этот сумасшедший, невообразимый зоопарк вместе с образованием сухопутного моста между двумя Америками постепенно и плавно сошел на нет. Но об этом мы расскажем в следующем выпуске. Это будет настоящий экшен, так что жди его, подпишись, поставь колокольчик, лайк, напиши свой комментарий, что ты думаешь обо всем этом. Увидимся!

0: Каждому божеству в мироздании отводилась строго определенная уникальная роль, и никто другой не мог взять ее на себя. Британский египтолог Гэри Шоу.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Боги Египта», и у нас в гостях египтолог Максим Лебедев. Привет, Максим.
2: Привет.
0: В 2016 году в широкий прокат вышел фильм режиссера Алекса Прояса «Боги Египта». Краткий сюжет фильма таков. Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в хаос. Беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой могущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдержав испытание на прочность и принеся в жертву все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его приспешникам в мире живых и мире мертвых.
1: Наверное, начнем с того, что сложно обсуждать такую голливудскую картинку, полностью придуманную. Там такие красивые гламурные костюмы, которые никакого отношения, естественно, к Египту не имеют. И, ну, отдаленно, если только очень. И все ситуации, которые там происходят, даже немножечко, я бы сказала, комичны. Вот, как тебе этот фильм сам?
2: Ну, сложно такой фильм обсуждать, потому что и действия там происходят вроде как в Египте, но ландшафты совершенно не египетские, костюмы эти какие-то совершенно безумные, и антураж, и архитектура. Но, с другой стороны, ну, приятно, что египетская мифология, да, она вдохновила автора фильма на такое чудо-юдо, потому что вообще, в принципе, к египетской мифологии не так часто обращаются. Мумии, цари, пирамиды, пришельцы – это да. А вот египетская мифология, как правило, ну, может быть, там за исключением каких-нибудь «Звездных врат», да, все это обходится молчанием, в отличие, там, скажем, от античной мифологии или тем более Библии, по которой снято огромное количество фильмов. И, ну, тут в какой-то степени, да, приятно.
1: Ну, наверное, в рамках этого фильма стоит обсудить вообще иерархию богов в Египте. И, судя по фильму, я так понимаю, что Египет был поделен между двух главных богов – Сет и Хор. Как дела обстояли на самом деле?
2: На самом деле все, видимо, было очень сложно. Ну, гораздо сложнее, чем это представлено в фильме. Вообще нужно понимать, что там, скажем, Геродот, который оказался в Египте в V веке до нашей эры, он писал о том, что египтяне – самые набожные люди на планете. Но он застал уже очень специфический Египет. Это Египет первого тысячелетия до нашей эры. К этому времени страна фараонов прошла уже очень длительный путь развития. Больше 2500 лет существовало египетское государство. И египетская религия тоже за это время, все это время активно развивалась. Представление о загробном мире, представление о взаимоотношениях простых людей или там царей с богами претерпели колоссальные изменения. Со времен там рубежа 4-3 тысячелетия до нашей эры, когда зародилось египетское государство. Надо понимать, что в каждом крупном центре Египта, будь то Нильская долина, будь то Дельта, было какое-то местное божество, которое, как правило, обладало семьей. Стандартная египетская семья, божественная, это мама, папа и сын.
1: А дочь?
2: Это вот я люблю теперь рассказывать эту историю. Я как-то покупал книжку дочки, и там открываешь разворотик. С одной стороны кот-кошка, появляется котенок. Там с одной стороны пес, с другой стороны собака, появляется щенок.
1: А у кота вот. собаки, кота пес.
2: Да, потом мама и папа, открываешь, а там сыночек.
1: Но девочек нет.
2: Не предполагается, да. То есть и второй жены не предполагается, как правило, хотя были исключения. Да, ну и вот стандартная семья – это мама, папа и сын.
1: А как тогда девочки на свет появляются?
2: Не, ну понятное дело, что женские божества тоже возводились к божественным родителям, да. Но когда они заводили семьи, у них появлялись уже только одни мальчики. Вот. Ну, по крайней мере, вот такая традиционная триада, которая почиталась в любом центре, за исключением, там были исключения, например, в Гермополе почиталась аж восьмерка богов, да, но это было исключение, как правило, все-таки тройка. И, как правило, главное божество, которое почиталось в том или ином центре, оно одновременно считалось и богом, божеством-демиургом, то есть божеством, которое создало весь этот мир. Таких божеств было очень много. Где-то считали, что мир был создан богом Себеком, с головой крокодила, где-то богом Птахом, покровителем мастеров, где-то там богом Атумом, солнечным божеством, где-то солнечным божеством Ра, где-то богом Хнум, богом горшечником, который вылепил все просто вот своими руками. Да? И вроде как это должно было, ну, создавать у древних египтян какое-то ощущение противоречия. Одни жители вашей страны считают, что все создано Птахом, другие жители страны считают, что все создано там, крокодилоголовым богом Себеком, третьи, значит, богом Ра. Но в этом есть некое противоречие. Да? И все, главное, описывали еще создание мира по-разному. Ну, как правило, основной сюжет, что из предвечных вод океана Нуна появляется какой-то вот участок земли. Это просто египтяне это каждый год наблюдали, да? Сначала разлив Нила, потом вода сходит, и вот появляются какие-то первые участочки земли, и, мол, вот отсюда и началось творение. Как оно происходило? Опять же, кто-то говорил о том, рассказывал о том, что была великая птица Гагатун, который прилетел, прогоготал, его так и называли. Ну, у него имя было Га-Га, потому что это, ну, звукоподражание. И вот он прогоготал начало этого мира. Кто-то рассказывал, что была великая пловчиха корова Мехетурет, которая выплыла. Значит, у нее между рогов было солнечное божество, которое создало весь этот мир. Кто-то рассказывал, что вот цветок лотоса появился, а там божество, которое создало весь этот мир. В общем, версий тоже было очень много. Но египтян это не смущало, очевидно. Они как-то в этом противоречия находили некое единство. И, видимо, единство это было возможно поддерживать за счет того, что каждое божество, местное, локальное, оно считалось просто ипостасью или образом некого общего божества. А все боги в целом его частями его тела, которые выполняли просто отдельные функции. Ну, как вот, например, чиновники тоже считались частями тела царя. И если царь направляет кого-нибудь там на рудники, на каменоломни или там завоевывать какой-то соседний народ, да, это не чиновник выполняет или не полководец сам достигает каких-то успехов, а он, как часть царского тела, просто-напросто вот как отправили там завоевывать соседний город, да, это просто царский палец взял и завоевал этот город. В египетских текстах иногда встречаются упоминания бога непонятно какого, да, и тут египтологи спорят, это вообще речь идет о каком-то предвечном боге, который создал весь этот мир, или о каком-то локальном божестве, который был хорошо знаком автору текста, но имя которого от нас ускользает. Но в любом случае, египтяне в этом большом количестве богов, в большом количестве версий создания мира, в большом количестве версий вообще взаимоотношений между этими богами не видели никаких противоречий. Потому что, например, была богиня Хатхор. И этих Хатхор было настолько много, что даже говорят, иногда пишут о богини типа Хатхор. То есть Хатхор – это типа отдельный тип богини, да, которая может выполнять и функции матери, и функции супруги, и функции дочери. И одновременно является супругой очень многих и очень разных божеств. И порой складывается впечатление, что Хатхор – это, в принципе, просто вот женское божество, да, которое может выполнять совершенно любые функции. В общем, египетская религия, поскольку она возникала то есть египтяне, объединив страну, они одновременно объединили большое количество этих вот религиозных центров, да, и цари Объединенного Египта не могли просто, видимо, прийти и сказать, так, все, мы больше не верим в ваших богов, да, мы их отменяем, изображение уничтожаем, и теперь будем почитать одно какое-то, или какую-то одну версию, да, будем проповедовать по всей территории страны. Видимо, они не видели в этом какого-то смысла или не считали это возможным или необходимым. В общем, какого-то такого общего пантеона долгое время в Египте не складывалось. Собственно говоря, похожие ситуации были в других древних обществах. Там мы возьмем древнегреческую мифологию, и то, что нам преподавали в школе, или то, что мы читали, по большому счету, конструкт 19 века. Когда из множества версий очень разрозненных, похожих мифов было создано что-то такое общее, непротиворечивое какое-то единство. Египтяне к этому тоже приходят, но очень постепенно. К сожалению, был трактат о египетской религии, мы можем надеяться, что довольно подробный, который до нас, к сожалению, не дошел. Да? Но сохранились в пересказе отрывки большого количества мифов, либо отсылки к этим мифам в более ранних уже, собственно, египетских источниках. Есть пересказы египетских мифов в греческой традиции, античной. И вот из всего из этого мы можем сложить какое-то относительное единство.
1: Первоначально боги, они были какими-то людьми, живущими на территории Египта, или у них изначально было некое божественное начало, и где, по мнению египтян, они вообще жили, находились? На небе там?
2: Да, это такой сложный, на самом деле, вопрос. Египетская культура и религия развивалась 3000 лет, и, соответственно, на него по-разному египтяне отвечали. Видимо, изначально египетские божества – это, прежде всего, персонификации каких-то природных сил. Пустыня, Нил, воздух, вода, вода с неба, солнце, луна, отдельные звезды, да, прежде всего, и какие-то роли, ну, например, роль матери, роль отца, роль сына, роль супруги, роль дочери, вот за них тоже отвечали отдельные божества. Кроме того, были божества, которые являлись покровителями каких-то определенных областей или занятий. Да? Это тоже были важные божества, и они были как бы общие, ну, нельзя сказать, общенациональными, нации-то не было. Но для всего Египта, например, если вы мастер какой-нибудь, неважно, вы работаете в Мемфисе на севере Египта или в Фивах на юге Египта, вы своим покровителем будете считать бога Птаха или бога Тота. Бог Птах – покровитель мастеров, бог Тот – покровитель песов, мудрости и, вот, опять же, мастеров в какой-то степени. Но при этом при всем у вас был какой-то локальный бог. Если вы родились в Фивах, это мог быть бог Амон или Монт. Если вы родились в Мемфисе, это мог быть Птах. Если вы родились в Гермополе, то бог Тот. Да? Если вы в Дендере, то Исида или там, богиня Хатхор. Затем, долгое время египтяне полагали, что эффективно общаться с богами может только царь, как единственное существо, которое обладает двумя силами. С одной стороны, это сия, возможность понимать богов, а с другой стороны, ху, это возможность говорить с богами, то есть доносить до них чаяния простого египетского народа, свои мысли доносить. Потому что, то есть, египетский царь мог работать как приемник, как передатчик, а там мудрецы в лучшем случае могли сказать что-нибудь богам, или, например, там, увидеть Бога, да, но не больше. В общем, царь был уникальным существом, и поэтому отношение египтян с богами, оно очень, и изменения этих отношений очень четко коррелировали с изменениями вообще понимания египтянами роли царя в этом мире. Вот изначально, как только египетское государство было создано, царь – уникальное существо, единственное, которое умеет эффективно общаться с богами, и без него, собственно говоря, мир невозможен. Царь обеспечивает сохранение мира в том изначальном порядке, который был установлен богами. Этот порядок египтяне называли маат, должный порядок вещей. Это то, как был создан этот мир. Да? Ну, условно говоря, там, супруги не должны предавать друг друга, Нил должен разливаться, ветер должен дуть с севера, чтобы облегчать жару. Ну, это вот правильный должный порядок вещей, то, как этот мир был устроен.
1: А то, что было записано вот по воспоминаниям, например, у них были какие-то доказательства того, что царь действительно эффективно общается с богами?
2: Было, было, конечно, потому что Нил разливается, да, ветер дует как надо, экономика развивается, вот все.
1: Ну, а если какая-то сложная политическая ситуация, например, неразрешимая, и они просят царя поговорить с богами, а эта ситуация не разрешается, получается, царь, он не в состоянии общаться с ними?
2: Противоречие, да. И с таким противоречием египтяне все чаще стали сталкиваться к концу 3-го тысячелетия до нашей эры. Потому что все 3-е тысячелетие они фактически, ну, активно развивались, вот, и экономика росла, благосостояние росло, количество жителей Египта росло, строились пирамиды, да, все было вроде бы хорошо, а потом они сталкиваются с экологическим кризисом. Это было объективное явление, просто идет, понижает средний уровень годовых температур, похолодание в Европе означает большее количество дождей, а в Египте наоборот, иссушение. И вот с этим, ну, цари сделать, очевидно, ничего не могли, да, потому что это просто природные были процессы. Плюс накопилось множество проблем в социальной, экономической сфере, там связано было с тем, что у вас все богатеют, да, и постепенно элиты начинают задаваться вопросами, почему он царь, а не я, да, может быть, нам не все ресурсы передавать центр, что-то оставлять для себя. И когда вдруг начинаются эти экологические проблемы, то есть Нил все хуже и хуже разливается, это значит, что земель обрабатываемых все меньше и меньше, начинается борьба за ресурсы. И вот это, вот эти сложные времена, мы сегодня называем их первый переходный период, египтяне описывали как время болезни. Но болезни чьей? Кого? А болезни царя, который якобы потерял какую-то часть своей солнечной природы и не смог уже так активно общаться с богами и поддерживать изначальный порядок вещей.
1: И поэтому его надо свергнуть или нет?
2: Поэтому, как бы лучше сказать так, египтяне постепенно раскрыли секрет высшей власти, что самое было страшное, да, что царь как гарант уже не функционирует. А это значит, что, с одной стороны, царя можно ограничить, а с другой стороны, царя можно поменять. И в первый переходный период впервые появляется представление о том, что положение царя – это просто должность. А затем Египет распадается, и его объединяют правители одной из областей южных с центром в Фивах. И получается, что если до этого все цари они шли с каких-то глубокой древности, да, непонятно, как царская власть зародилась, там, где-то там в 4-м тысячелетии уже никто ничего не помнит, а тут все помнили. Были конкретные правители, что-то вроде наших губернаторов, да, которые взяли там волю в кулак и объединили Египет вновь под своей властью. И потом они, конечно, тоже стали говорить о том, что мы сыновья Бога Солнца, да, что мы поддерживаем Маат, что мы ликвидировали время болезни, болезнь закончилась, но все уже видели вообще-то, как все это произошло. Это были просто удачливые полководцы, да, которые вовремя воспользовались теми ресурсами, которые у них были, и объединили всю страну. И другие подобные губернаторы на это дело смотрели и понимали, что, слушайте, ну, если так можно, то чем мы хуже? И вот этот кризис первого переходного периода, он нанес, конечно, колоссальный удар по египетскому мировоззрению. Если до этого и отношение к загробному миру было очень такое позитивное, то есть египтяне верили, что если ты найдешь средства сделать себе гробничку, пускай маленькую, но если там будет написано твое имя, твое изображение, ты обеспечишь себе посмертное существование. Вот на 100%. И это сильно отличало египтян от других своих соседей, потому что для древних греков, для римлян, там, для жителей Месопотамии загробный мир – это всегда унылое место, царство Аида, где ты пьешь из этой реки Лета и постепенно забываешь свое вот это земное существование. Или там для жителей Месопотамии холодное, неприветливое место, где ты питаешься пылью. А для египтян это просто праздник жизни. Постоянные пиры, люди, которых ты хотел увидеть в своей гробнице, ну, точнее, ты хотел увидеть в загробном мире, ты их изобразил у себя в гробнице, и все. Это твой мир, ты там хозяин, там твоя любимая жена, твои дети, твой скот, твои слуги. Вот. И ничего кроме. Там нет ни богов, ни царя, перед которым нужно присмыкаться. Да? То есть это вот твой идеальный мир, такая замкнутая капсула, которая как в космосе летит. Понятно, что все эти аналогии, они условные, но это в какой-то степени позволяет, видимо, проникнуть в голову самих древних египтян. А в первый переходный период вдруг все портится, потому что гробницы начинают грабить, эти все изображения сбивать, потому что уже боятся возмездия от хозяина гробницы, соответственно, его нужно изображение обессилить.
1: А то есть до этого еще гробницы вообще не грабили?
2: Иногда были примеры, да, когда по приказу царя специально сбивали, но все равно в голове была, всегда сидела мысль, ну, окей, если ты не будешь косячить там с верховным правителем, да, и ну, как бы, особенно там, условно говоря, не выпендриваться, да, то все будет нормально, гарантированно, и ты обеспечишь свое посмертное существование. Тут вдруг вот эти грабежи, тут вот эти социальные пертурбации. И египтяне это описывали, как, например, все, мир перевернулся, как на гончарном круге. Тот, кто был беден, стал богат. Тот, кто был богат, теперь не имеет слуг. У кого были прекрасные ладьи, теперь ждет на берегу, потому что у него нет даже простой лодки. А тот, кто был простым этим лодочником, теперь владеет огромными ладьями. Ну, таких. Кто была госпожой, теперь служанка. Или не имеет служанки. А тот, кто была служанкой, стала госпожой. Ты читаешь этот текст, и ты можешь приложить это к любой эпохе, где были какие-то серьезные изменения. Там 90-е годы, или 17-й год, или там французская революция. Да? Ну, вот все это происходило. Все то же самое. И с первого переходного периода египтяне стали задумываться. Хорошо, я изображу у себя в гробнице. А где гарантия, что это... что мое имя сохранится, что мое изображение не уничтожит. И тогда египтяне...
1: А самое страшное было, да, то, что твое имя сотрут, и ты, получается...
2: Забвение,
1: да. Да.
2: И тогда египтяне впервые обращаются к богам уже так конкретно, потому что храмы не грабились. Или грабились, видимо, не так интенсивно. И если вы поставите свою статую или свою стелу рядом с богом на территории храма, то гарантии ее сохранить больше. И даже если там ее когда-нибудь уберут, там закопают на территории храма, ну, египтяне время от времени очищали храмы от всех вот этих приношений, там закапывали где-нибудь, но все равно это останется на священном участке, вот, и сюда все равно будут приносить жертвы, и Бога все равно будут почитать, а он, соответственно, будет обеспечивать вашу жизнь. И египтяне, впервые у них появляется представление о загробном суде, именно в это время. Представление о том, что очень важно, как ты себя ведешь. Это еще не концепция греха или там праведного поступка, но хороших или плохих поступков. Потому что что такое, чем отличается плохой поступок от греха? Грех – это когда богам не все равно, да? А плохой поступок – это оценка, которую люди дают. Вот второе тысячелетие – это все-таки это еще не грех, это плохие поступки, да? Но постепенно... Египтяне приходят к представлению о том, что есть греховные деяния, соответственно, благие. Это уже первое тысячелетие до нашей эры. И, опять же, это было связано с глубоким кризисом. После первого переходного периода у нас второй переходный период, потом третий переходный период. И египтяне с каждым разом все больше и больше задумываются о богах.
1: Сколько раз они куда-то переходили.
2: Впускают их в загробный мир. Да? Что значит впустить Бога в пространство своей гробницы? Значит, сразу же оказаться на вторых ролях. Третье тысячелетие египтяне этого не делали. Второе тысячелетие боги постепенно появляются в гробницах. Египтяне все больше размышляют в загробном мире о том, как он выглядит, что их там встречает, какие испытания их там ждут. И появляются там сначала тексты саркофагов, потом книги мертвых. Ну, фактически большие просто сборники, путеводители по загробному миру. И в итоге, вот ко временам Геродота, к V веку, египтяне действительно приходят уже вот в этом состоянии самых набожных людей, которых можно было наблюдать в тогдашнем древнем мире. С огромным количеством богов. Геродот даже пишет о том, что египтяне якобы почитают всех животных, да, что было совершенно не так. Они почитали богов в образе животных. Но тем не менее, личная связь с богом, личное благочестие, вера в загробный суд, вера в загробную жизнь, которая является воздаянием, вера в то, что существуют греховные поступки и благие поступки. Вот с этим со всем багажом египтяне подошли вот к временам Геродота, то есть примерно через 2500 лет после начала этой эволюции. Отсюда уже там... Некоторые исследователи говорят, что 1-2 шага до христианства. Вот, тут вопрос дискуссионный, но действительно очень многое, видимо, христианство как религия эллинистическая восприняла, в том числе из Древнего Египта. И вот в этом, во всем сонме богов, естественно, были и какие-то важные божества. Это, прежде всего, девятка богов. Значит, солнечное божество Ра, Осирис, бог загробного мира, Исида, его жена и одновременно сестра, Нефтида, значит, бог Сет, ну и другие божества, например, бог Тот, бог мудрости, бог Геб, бог земли, богиня Нут, богиня небес, да, богиня Тифнут, богиня влаги, бог Шу, бог воздуха. Ну вот такие вот самые базовые божества, да. И, собственно говоря, та история, с которой начинается фильм, да, Осирис решает отойти от дел, да, и, соответственно, передать власть своему сыну Хору. На самом деле, египтяне, видимо, мыслили все это несколько более трагично, потому что до Осириса было солнечное божество, солнечный бог Ра, да, который обиделся на людей, он постарел, и люди устроили против него заговор. Заговор был подавлен, но после этого солнечное божество удалилось на небеса. Это был золотой век.
1: А боги стареть могут, получается?
2: Да, и более того, они даже смертны. Вот они болеют, по мнению древних египтян. Потом пришло время Осириса. Осирис правил, но он был убит богом Сетом. Есть разные версии того, как это произошло. Каноничная поздняя версия, что якобы его как Золушку заманили в гроб. Вообще для древних египтян подарить гроб – это хороший подарок. Там жене на день, ну, день рождения не празднуют, на праздник. Жене гроб подарить, там, потом мужу гроб подарить – это было совершенно нормально. Потому что вы таким образом вкладываетесь в посмертное существование. Да, и вот эта довольно поздняя версия, она говорит о том, что Сет, будучи братом Осириса, он ему завидовал, и он снял с его тела мерку, по мерке изготовил гроб, ну и устроил большое празднество, и, соответственно, предложил всем желающим лечь в гроб, и кому гроб придется впору, тому он его подарит. Ну, подарок был знатный, гроб очень красивый, соответственно, все желали его получить, но кому-то он там по ширине подходил, кому-то по длине, а Осирису подошел в самый раз. И тут же набросились на него прислужники Сета, закрыли крышку, заколотили и бросили, соответственно, в Нил, и там Осирис постепенно умер. В общем, фактически заживо его похоронили. Но более архаичные версии, видимо, рассказывали более драматическую историю о том, как Сет убил Осириса либо в образе гиппотама, либо крокодила. В общем, там что-то было более кровавое. В любом случае, после смерти Осириса возникла такая двусмысленная ситуация. Да? Кто же будет наследником? Как говорится, вопрос о власти, а институты не работают никакие, да, то есть наследника не было официально назначено. С одной стороны есть брат, а с другой стороны есть сын, то есть племянник и дядя. И кто же, соответственно, из них имеет больше права? Ну и, соответственно, вот есть такой папирус Честер Бити, и там он 12 века, по-моему, до нашей эры, нового царства, 20-й династии, и там довольно подробно расписано вот эта тяжба бога Хора и Сета. То есть сначала они судились, но на суде не удалось решить вопрос, и все это закончилось, ну, условно говоря, мордобоем, да, то есть у них были там соревнования. Причем соревнования удивительные, ну, тут весь фильм строится на этом противостоянии, да, там фактически битва не на жизнь, а на смерть. И действительно, в ходе этого противостояния Хор теряет свой глаз, или, может быть, даже два глаза, но потом богиня любви Хатхор, богиня небес, и, значит, домашнего очага этот глаз ему восстанавливает. В общем, борьба, она принимала много форм. И эти формы, они подходят как для детей. Например, там было забавное состязание. Они превратились в гиппотамов, опустились на дно, значит, и набрали воздуха, и кто дольше вытерпит. Значит, кто первым всплывет, тот и проиграл. А были подходящие для там какого-нибудь немецкого кинематографа, вот, потому что однажды Сет лег вместе с Хором спать, значит, и попытался его изнасиловать. А Хор это дело почувствовал, проснулся, значит, и смог вовремя это семя собрать в руки. И Сет думал, что, соответственно, он Хора изнасиловал, а на самом деле все Хор собрал в руки, пришел к маме, к богине Исиде. Мама, что делать? Мама, значит, увидела, что это семя бога Сета, и отрубила ему руки. Эти руки выбросила
1: Сына отрубила?
2: Да, отрубила и выбросила их в болото. Богиня Исида могла это делать, потому что она была великой покровительницей магии. Соответственно, она им отрастила новые руки. После этого...
1: А эти типа запачканы были.
2: Да, после этого она с помощью магии получила семя своего сына, собрала это все, значит, в какой-то сосуд, и пришла в сад бога Сета и спросила там у садовника, что вот твой господин ест из этого сада. И садовник сказал, он ничего не ест, кроме салата латука. Она в этот салат латук, значит, как-то запихнула это семя. И Сет пришел и, значит, съел этот латук. А потом на суде богов он сказал, ха-ха-ха, знаете что, Ахор-то не может быть властелином Египта. Знаете почему? Потому что я над ним совершил мужскую работу, там дословно говорится. Вот, то есть, мол, он как баба, он не может править Египтом, а я вот настоящий царь. Хор начал отрицать все это дело. И тогда боги решили, что мы просто позовем семя каждого из них и узнаем, где оно находится. И когда позвали семя Сета, оно отозвалось откуда-то там из каких-то болот. Вот. А когда позвали семя Хора, оно отозвалось из Сета, а точнее проросло у него из ушей. Вот. В общем,
1: ну... Слушай, вот этот, кстати, сюжет намного лучше для экранизации, чем то, что они сняли, мне кажется.
2: Вот, ну, то есть было много. Они более невинно соревновались там на каменных лодках, например. Ну, в общем, в конце концов, в итоге всего этого дела побеждает Хор, который и наследует законно престол Египта. Вот за своим отцом. Угу. Это вкратце, соответственно, то, как это воспринимали сами древние египтяне. Вокруг этого противостояния было завязано очень много всего, потому что, например, Хор считался покровителем Египта, да, соответственно, Сет покровителем пустынных областей, чужеземных областей. И в этом противостоянии видели противостояние Нильской долины и дельты, то есть территории, пригодные для жизни, например, непригодные для жизни пустыни. Противостояние упорядоченного порядка вещей и неупорядоченного, да, мира, вот этого хаотичного такого. Противостояние египтян и чужеземцев, да, то есть к этому традиционному сюжету можно было привязать, ну, любую историю борьбы, по большому счету, тем более, что она принимала самые разные причудливые такие формы. Как-то так, то есть это один из таких стержневых вообще сюжетов в египетской культуре, в египетской религии, и вот этот глаз бога Хора, он становится символом величайшей жертвы, которую сын может дать своему отцу. То есть нельзя сказать, что фильм он полностью парит там, как конь в вакууме, да, и не имеет никакого, сферический конь в вакууме, не имеет никакого отношения к реальности. Там постоянно эти отсылки, конечно, к египетской религии есть, но все это в таком фантазийном виде как-то представлено, что...
1: А вот эти вот их трансформации в неких чудищ периодически в фильме, они, наверное, тоже имеют какой-то, да, некий первоисточник?
2: Да, потому что каждое египетское, ну, по крайней мере, очень многие египетские божества, не все, там, например, бог Атон не имел какой-то другой формы в виде какой-то птицы или там млекопитающего, или там жука, да, но большинство богов имели другие формы. Некоторые боги даже несколько форм, там, скажем, какие-то боги могли быть в виде там быка и в виде гуся представлены, кто-то в виде коровы, кто-то в виде павиана, кто-то в виде жука-скарабея. То есть превращение это было совершенно нормально.
1: А кто в итоге победил в этом противостоянии?
2: В итоге победил Хор, да, и, собственно говоря, он занял престол Осириса. Осирис, кстати, тоже был такой интересный...
1: Ну, в принципе, так же, как и в фильме.
2: Да, так же, как и в фильме, да. Без помощи Ра, богу Солнца, но, соответственно, ему эту победу присудили. Да, то есть это был совет богов, и не Ада, девятка богов, которая присудила ему эту победу. Ну, фактически по очкам в какой-то степени.
1: Конструктивно в деконструкции с Максимом Лебедевым.
0: Несколько фактов о фильме. Сюжет фильма основан на древнеегипетских мифах о борьбе между богами Гором и Сетом за власть в Египте. Съемки эпизодов в пустыне Сахара проходили в Австралии. Авторы фильма сочли съемки в самой пустыне Сахара чересчур опасными. В съемках картины не принимал участие ни один актер из Египта. Джерард Батлер впоследствии рассказывал, что как только он узнал, что ему предстоит сыграть египетского бога, то сразу понял, что придется заняться своим телом. Актер сразу же начал тренировки, потому что ему хотелось к началу съемок выглядеть соответствующим образом. Алекс Пройас и компания Lionsgate были вынуждены извиняться за преимущественно белый актерский состав фильма.
1: А вот эта вот ситуация, которая происходит в фильме «Боги Египта», да, мы там видим там пару молодых людей, парни и девушки, и девушка погибает, и они направляются в загробный мир, чтобы ее вернуть к жизни. Я так понимаю, что тоже, да, есть некие первоисточники, где описывалось или не описывалось то, что можно там сходить и вернуть душу из загробного мира. Или это совсем выдуманная история?
2: Тут это очень напоминает историю Орфея и Эвридики, например, да, древнегреческую. Но тут нужно понимать...
1: Но Эвридику не вернули.
2: Ну да.
1: А здесь ее вернули.
2: Тут какой момент? Мы представители европейской культуры. И для нас отношение к смерти, наше отношение к смерти, оно гораздо ближе к древнегреческому. То есть в чем для древнего грека основная трагедия смерти? В невозможности еще раз пообщаться. То есть расставание навсегда является главной трагедией смерти. И когда мы смотрим на какие-нибудь белофонные реликвы, которые древние греки оставляли, и там вот часто изображали прощание там, супруги с мужем, матери с ребенком, там, сына с отцом. Да? И вот это самая большая трагедия. В невозможности еще раз встретиться, еще раз поговорить. Да? И это навсегда. Вот это больше всего древних греков страшило. А у древних египтян этого не было. Потому что они полагали, что человек умер, но он вообще-то никуда не делся. Он остается в гробнице, с ним всегда можно прийти и пообщаться. Он продолжает присутствовать здесь в образе эффективного духа просветленного, аха, которому можно писать письмо, пожаловаться на что-то, да? Привлечь его на свою сторону, попросить в чем-то помочь. То есть для них мертвые. Вот были люди, были боги и были мертвые люди, которые продолжали существовать, они, то есть, оставались такой же физической реальностью в мире древних египтян, в отличие от мира древних греков.
1: А про письма ты, по-моему, еще до этого рассказывал.
2: Да,
1: то, что найдено,
2: да,
1: много писем, да, которые,
2: да,
1: писали в гробнице.
2: Письма мертвым. И поэтому сама идея о том, что нужно куда-то идти и кого-то вытаскивать, да? Это не нужно, ты можешь просто прийти, написать там письмо, пообщаться перед статуей, да, высказать все, что ты хочешь. Не нужно, они
1: не
2: так присутствуют здесь, не нужно за ними никуда ходить.
1: Но тебе же не придет ответ, или тебе все равно...
2: Нет, жизнь даст тебе ответ.
1: Жизнь даст?
2: Как с богами, конечно. И потом, ведь когда образы умерших людей, например, являлись во сне, древние египтяне себе это объясняли очень просто. Это вот дух или двойник умершего человека пришел к тебе, и ты с ним вполне там можешь тоже коммуницировать, общаться, вполне.
1: А они считали то, что когда они сами умрут, они потом встретятся с этими умершими, там, не знаю, близкими, друзьями, родственниками?
2: А если вы были изображены в его гробнице, да, конечно.
1: А если не изображены, то нет?
2: Это вопрос.
1: Главное, надо запечатлеть вас вместе.
2: Да. Это вопрос. Египтяне не знали, например, перерождение какие-нибудь там в индуизме, да? Но они знали целевое перерождение. То есть, если нужно решить какую-то серьезную задачу, то умерший ранее какой-нибудь там мудрец мог опять воплотиться в ребенке для того, чтобы помочь царю решить какую-нибудь задачу. Вот, целевое перерождение египтяне знали, а так, в принципе, материализация умершего именно вот в физическом теле, она была, по большому счету, не нужна, потому что все, что от них нужно было, да, там, заболел скот, пойти договориться, нужно повышение по службе, пойти договориться, все это можно было решить и посредством вот зупокоя, ну, то есть посмертного культа.
1: А ты сам находил во время раскопок такие письма?
2: Нет, к сожалению, нет. Но мы находили в большом количестве текста, которые там, ну как в большом, в некотором количестве тексты, которые оставляли, например, сыновья, которые делали гробницы, да, там оставляли посвящение своим умершим родителям. Это да. И для них очевидно, что эти родители были, ну, очевидно, живы. Просто переходили они в несколько другое качество.
1: То есть они с ними как живыми разговаривали, оставляли надписи?
2: Да.
1: А родители там тоже были изображены или нет?
2: Да, то есть это была гробница подготовлена для родителей, и, соответственно, там были их изображения. Но тексты при входе могли, соответственно, быть посвятительными. Да? То есть основные тексты посвящены хозяевам гробницы, но при входе могло быть посвящение там, от сына, например, от старшего.
1: Ну и получается, смотри, уже в каком-то более там менее осознанном возрасте каждый египтянин начинал готовиться к смерти, правильно? И это было нормально, то, что там из серии тебе, я не знаю сколько там, 15-16 лет, и ты уже начинаешь, если ты можешь себе позволить, начинать там строить гробницу и готовиться к тому, что ты умрешь.
2: Сложный вопрос, потому что у нас же есть, то есть все, что я сейчас рассказывал, да, мы это восстанавливаем по элитным памятникам, по текстам, изображениям, которые сохранились в погребениях элиты. Это тысячи людей, но это всего лишь тысячи людей, из миллиона, например, жителей Низкой долины во времена строительства Великих пирамид, или там, скажем, 3 миллионов во времена Рамзеса II или там Тутанхамона. Что касается простых людей, да, которые хранили в обычных ямах, явно без
1: каких-то... Кстати, это очень интересный вопрос, правда.
2: Мы не очень понимаем, на самом деле,
1: что было у них в головах. То есть, получается, бедный человек не мог вообще никак жить. Получается, бедный человек не мог вообще никак жить после смерти, поскольку он

0: Мы положили такую специальную трубочку, наконечник, точнее, для трубки, который использовался для разжигания углей. То есть вы дуете туда, да, и угли разжигаются. У них еще не было мехов, вот, там, ножных или ручных. Соответственно, они просто вот дули в трубочке. А на конце, чтобы трубочка не горела, надевали такой вот наконечник из глины. И эти наконечники делали из необожженной глины. А потом в ходе, в процессе использования, она, естественно, она обжигалась. Но зато не сгорала сама трубка тростниковая. Вот. И мы в погребении нашли такой наконечник, и он был сделан тоже из необожженной глины. То есть предполагается, предполагалось, что он его впервые использует уже на том свете.
1: Mm-hmm.
0: То есть у нас нет никаких текстов, да? Но у нас есть данная археология, которая говорит о том, что они мыслили посмертное существование. Или вот, ну, было погребение молодого мужчины, у него в руках была, был зажат наконечник остроги. Ну, видимо, предполагалось, что он будет в загробном мире охотиться. Это было его любимое занятие. Или предполагалось, что он таким образом будет себе добывать пищу для жизни, да? Или, может быть, вот сцена охоты в тростниках, там, охота на рыб. Вообще рыбы, всякие там присмыкающиеся, вообще все дикие животные – это символы хаоса. И, может быть, ему положили острогу как символ того, что он победит хаос в загробном мире. Сложно сказать. Но что-то будет после, да? И это мы понимаем вот даже по самым простым погребениям. Там какие-то амулетики на детях, украшения на женщинах или те же самые амулеты на женщинах. Вот. Но насколько заранее начинали к этому готовиться? Представляете, Лилита, да, он мог там десятилетиями вырубать себе гробницу, оформлять ее. Эти люди, которых просто закапывали, видимо, в день же смерти, или там вскоре после, без мумификации. Ну, и потом в таком климате, если ты сразу человека не закопаешь, то потом будут проблемы санитарные просто, прежде всего. И вот в современной мусульманской культуре, ну, до заката солнце нужно похоронить, да. Вот. Тут сложно сказать, насколько они долго готовились. Ну, что там готовится? Тебе амулет на шею прицепили, горшок положили, и все, какая-то подготовка.
1: А вообще отношение к амулетам какое было именно при жизни? Потому что мы в фильме там тоже видим, да, у девушки висит амулет, и ей говорят, он тебе не поможет. Срывают, по-моему, я не помню, или не срывают. Ну, в общем, тоже акцент был делан на амулеты и их вообще символизм и значение именно в менталитете египтян.
0: Амулеты египтяне активно использовали, и имела форму не только... Имело значение не только форма, но и материал, из которого амулет делался. Там была очень глубокий символизм. Но к концу своей истории египтяне приходят к пониманию того, что амулеты, видимо, ну, не помогают. Есть история...
1: Не помогают?
0: Да, не помогают. Есть история про то, как хоронили, например, простого бедняка и богача. И вот богача там... Все, и плакальщицы, и богатый гроб, и куча погребального инвентаря, а бедняка просто в сыновку завернули и тоже перевозят на западный берег. Но в итоге в загробном мире бедняк получает все богатства богача, а богач обрекается на вечные муки, потому что ему в глазницу вставляют шип от двери, и каждый, кто заходит в чертог Осириса, он открывает дверь, и она проворачивается в его глазнице, и, соответственно, он испытывает страшные муки. И один вроде бы подготовился прям как надо, да, там с кучей амулетов погребального инвентаря, там наверняка была книга мертвых какая-нибудь, а другого ничего не было. И тем не менее, важно, как ты жил, а не как ты подготовился. Хотя, с другой стороны, опять же, мы возьмем раннехристианские погребения какие-нибудь в Египте. Лежит мужик такой скучный, у него один крестик какой-нибудь там. Женщина лежит, ну, крестик и какое-нибудь там колечко или сережка, или браслетик. А ребенок лежит, и у него несколько крестиков. С точки зрения христианской культуры, что один крест, что два, что три, что четыре, это вообще не имеет значения. Да? А с точки зрения вот такого еще языческого сознания, да, крест – это защитный символ. Поэтому чем больше вы положите... Ну, в детские погребения особенно часто клали амулеты, потому что считалось, что, ну, им сложнее, видимо, совершить этот переход.
1: Mm-hmm.
0: Ну, несколько крестов. То есть к кресту, да, относились как к языческому амулету, по большому счету.
1: Mm-hmm.
0: У нас много тоже таких примеров там из Новгорода, из какой-нибудь, ну, из северных вот этих всяких наших поселений, когда там крест и одновременно молот Тора, например. Вот, ну, хорошо, христианский Бог хорошо, но

0: Тор.
1: Ну, ты сейчас говоришь, да, про похороны, амулеты я поняла, а при жизни.
0: При жизни тоже,
1: если
0: видимо,
1: простые именно люди.
0: Видимо.
1: Тоже кресты или что?
0: А, нет, было большое количество амулетов, в том числе глаз Хора, око Хора было амулетом мощным, защитным, там всякие узлы, сиды, столбы, джет, которые были символами Осириса, да, собственно говоря, там кошка могла быть амулетом, или скоробей,
1: лягушка. А именно на теле лягушка. То, что ты носишь?
0: Ну, тут опять же...
1: Но скоробей, мне кажется, это что-то на богатом больше.
0: Ну, опять это солнце, соответственно, защита от солнечного божества. Оно везде всегда присутствует, только ночью его нету, да. Ну, хорошо бы иметь его в защитниках. Кстати, часто из маленьких амулетиков делали целые такие вот защитные браслеты, например. Там будет лягушка, богиня Хекет, покровительница Некрополя, одновременно вот такое вот немножко хтоническое божество. Какой-нибудь символ богини Хатхор, богини Исиды, бога Осириса, конечно же, глаз Хора. Вот. И все это вместе создает такой защитный магический барьер.
1: А если мы вернемся к фильму? Кстати, интересное, да, замечание, что боги там изображены, их просто увеличили в размерах, и рядом люди маленьких размеров.
0: Они, кстати, сняли. Любопытно, потому что они же воспроизводят иконографию
1: древнеегипетскую. Ну да, да, то есть очень часто на фресках, да, богов изображают большого размера, и рядом человечки маленькие возле него стоят.
0: Бог, и, как правило, рядом с ним стоит царь. Очень редко, когда появляются какие-то жрецы, либо пленники. То есть обычные люди, как правило, в сценах с богами они не встречаются.
1: А ты говоришь, хорошо, то, что в фильме изображено, там вот эти вот разницы в размерах, это отсылка все равно к иконографии.
0: Да, а какой, да. Ну, бывают там, например, военные сцены, там стоит бог, который вручает, наблюдает за битвой, и в битве в этой маленькие люди, да. Люди маленькие. Царь средних размеров.
1: Какие удачные попадания в фильме, на твой взгляд, все-таки существуют?
0: Удачные попадания. Я не вижу удачных попаданий, на самом деле, кроме того, что действительно, может быть, у кого-то возникнет интерес к египетской мифологии, потому что там какой-нибудь Мневис возникает, да, ну, довольно позднее божество, ну, по крайней мере, источников у нас в основном довольно позднее о нем, но тем не менее вот так бог в виде быка, да, странно выглядит, безумно, тем более, что графика не очень кринжовая такая немножко, но может и не заинтересуется такой был Мневис. Вот. Ну, только в этом, наверное, вижу плюс. Не иероглифические надписи, не ландшафты, не архитектура, она к Египту фактически не имеет никакого отношения, только какие-то отдельные там самые общие образы.
1: А хорошо, а переход вот за загробный мир, он же на протяжении изменений истории Египта, наверное, тоже менялся, да? Или как этот процесс перехода происходил? Просто тут девочка умерла, у нее забрали душу, вызвали бога, забрали душу, все, получается, на этом все закончилось. А как у них, по их представлениям, происходил переход?
0: Это довольно странная сцена, потому что, по идее, это все процесс автоматически происходил, то есть не нужно было никого призывать.
1: Забери, пожалуйста, душу.
0: Да. И вообще, представление о том, что душа отделяется, соответственно, ее потом провожатый, в данном случае бог Анубис, доводит до зала двух истин, где происходит суд Осириса. Но это все довольно позднее представление. То есть египтяне к ним пришли как минимум через 1000, а может быть даже и больше лет после создания своего государства. Но тем не менее это считается таким классическим образом. Да? То есть человек умирает, единство его распадается. Древний египтянин состоял не только из тела и души, там было много других составляющих. Там имя отдельно, тень отдельно, сердце отдельно, душа ба отдельно, ах дух отдельно, ну и так далее. Вот. И, собственно говоря, задача всех этих ритуалов, которые были связаны с погребениями, задача бальзамирования заключалась в том, чтобы это единство возродить, вернуть полноту существования. В этом деле, конечно, оправдание на суде Осириса, оно имело принципиально важную роль, потому что в случае, если там сердце было отягощено грехами, Почему взвешивали сердце? Потому что египтяне полагали, что сердце – это вместилище мыслей. Так вот, если оно отягощено, условно говоря, плохими поступками, грехами, да, и оно перевешивает, значит,
1: перо какое-то.
0: Перо, да, это символ богини Ма, то есть должного порядка вещей. Это значит, что на самом деле взвешивали то, насколько ваше поведение соответствовало изначальной божественной задумке, да, должному порядку вещей. Насколько ваши деяния были осмыслены, я бы так сказал. Потому что вот там болезни, войны, предательства, измены, это все для египтян не следствие присутствия зла в этом мире, а у них не было там сатаны какого-нибудь, вот, какой-то мощной злой силы, даже Сет, по большому счету, да, это такой бог-антагонист, но это мощное божество, за поддержкой которого можно обратиться. У нас представить себе в христианской религии, что можно обратиться за поддержкой сатаны, да, но это сомнительное такое решение, да. Египтян нет, вполне нормальные, даже они нескольких царей своих назвали в честь бога Сета, Сети, да. Это мощный бог, бог войны, и без него на войне не обойтись, например. Да? Если ты отправляешь за пределы пустыни, тоже без него не обойтись. Египтяне полагали, что Сет, он был повержен, но у него были железные кости, и эти кости египтяне находили в пустынях. Ну, это были окаменевшие кости, как правило, всяких там четвертичных животных, но и некоторых более ранних третичных животных. Там, в том числе, окаменевшие кости гиппопотамов, их активно собирали, там, приносили в храм, заворачивали в тряпочки. Вот, в общем, это было все забавно. Сета почитали. У него был свой центр культовый, основной и несколько дополнительных. Вот. И несмотря на то, что вот вся эта картина, да, она довольно поздняя, с этим Анубисом, который является проводником, да, тем не менее, спасение души являлось очень важным для восстановления этого единства, потому что если душу не оправдывали, ее просто жрало чудовище Аммут, и после этого пожирательница мертвецов, можно перевести ее имя, и после этого уже добиться полноценного загробного посмертного существования было невозможно.
1: А ты говоришь, что они состояли из разных частей, в том числе из тени.
0: Да.
1: А что для них означала вот эта вот теневая сторона? Потому что мне теперь стало интересно провести параллели. В 20 веке в психоанализе очень много начали говорить про принятие своей теневой стороны, там всех, и сейчас тоже об этом много говорят. Это как-то взаимосвязано, они похожи между собой, или тень это про другое?
0: Ну, что мы не так много знаем, потому что не так много текстов, к сожалению, но что можно сказать, что тень это отдельная сущность, которая может, в принципе, действовать отдельно.
1: Вот. В негативном контексте?
0: Нет,
1: или...
0: нет, не обязательно. То есть это вот отдельная сущность, которая связана с личностью человека, которая может действовать отдельно. Это вот, то есть дальше нужно рыться там в источниках, но вот на поверхности лежит именно это.
1: А у меня тоже есть такая сущность, которая отдельной жизнью живет. Слушай, это очень интересно. А еще какие там были, ты сказал, стойные части?
0: Там много было... Сердце, Ип, Ка, двойник, значит...
1: А двойник это получается
0: душа,
1: как?
0: Ах, дух.
1: А двойник это тоже загробный мир, который потом, да, твоя, да, копия, да, да, будет?
0: Двойник. А двойник это, видимо, воспоминание о человеке. То есть тот образ, который приходит нам во время галлюцинации каких-нибудь или во сне.
1: Ой, слушай, а как интересно, а где это можно почитать сейчас?
0: Большаков об этом много писал, Андрей Олегович, человек его двойник, у него книжка замечательная.
1: А еще же сохранилась все-таки книга мертвых?
0: Да, книга мертвых, но это, опять же, это
1: название. Но это просто набор ритуалов, которые проводить или как?
0: Не совсем, это такой путеводитель по загробному миру с формулами картинках всякими, которые помогали... заклинаниями, которые помогали пройти через испытания и дойти до зала двух истин, где Осирис совершил свой суд и, соответственно, получить там оправдание. Это вот основная функция. Она, египтяне это называли, это речение выхода в день, то есть речение выхода в будущую светлую жизнь.
1: И последний вопрос. Как ты можешь меня убедить пересмотреть этот фильм еще раз?
0: Я знаю, как это можно сделать. Там есть сцена, где главный герой падает на целлофан. Но где это происходит? Вот нужно найти.
1: А ты нашел эту сцену? Слушай, ну, классный ответ. Спасибо тебе большое за разбор. Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну, а я для начала хочу рассказать о том плане, который мы запланировали на сегодняшний вечер. Сначала у нас будет представление лектора, затем краткий обзор неба традиционный и лекция сама. А после лекции мы покажем полнокупольный фильм «Космические столкновения». Вот такой сценарий нашего сегодняшнего вечера. И сейчас я прошу выйти на сцену, а посетителей прошу приветствовать нашего лектора Бориса Михайловича Шустова. Так. И председатель экспертной рабочей группы по космосу при Академии наук по космическим угрозам. Еще раз, я думаю, мы его поприветствуем, потому что тема очень интересная, актуальная. И, Борис Михайлович, вам слово, пожалуйста.
2: А совсем коротко. Дорогие друзья, я думаю, что здесь все друзья науки о небе, о звездах. Ну, а есть и просто прямые друзья. Мои друзья-астрономы здесь сидят, их немного, но я их приветствую. И, конечно, приветствую всех.
1: Не надо, конечно.
2: Называю так нормальных людей. То есть те, которые не очень озабочены законами неба, они живут своей хорошей, нормальной жизнью, но проявляют интерес и правильно делают. Потому что на самом деле это чрезвычайно интересно узнать, в каком мире мы живем. Лекция достаточно свободная. Я избегаю всяких формул. Но если кто-то помнит, как выражается кинетическая энергия через массу и скорость, ну и замечательно. Может быть, упомяну. А больше нет. И не стесняйтесь, после лекции особенно, задавать вопросы, ну, не обязательно даже и по этой теме. Я все-таки астроном, ну, попробуйте. Так что хочу, чтобы вам понравилось, постараюсь.
1: Спасибо.
2: Значит, все, я представлен. Так что астероидно-кометная опасность – это один из видов, скажем так, науки, прикладной, может быть, науки сейчас, которая становится прикладной, которая занимает умы многих очень людей. Не в последнюю очередь благодаря СМИ. Средства массовой информации эту тему раздувают и где надо, и где не надо, и, как правило, преувеличивают очень часто. Поэтому среди населения, конечно, уровень, скажем так, знаний по этому вопросу, он какой-то очень странный, он очень искаженный. И более того, в последнее вот время, особенно с этой пресловутой датой через два дня, это конец света, настолько накачивается чрезмерно, что я считаю, что просто как раз очень удачно, что планетарий решил все-таки поставить лекцию и как-то привести в чувство и нас всех, и людей, и особенно средства массовой информации. Вот они в зале есть. Пожалуйста, не зажимайтесь, не стесняйтесь, спрашивайте, но только в своих репортажах или в чем-то вы доносите все-таки суть, ту, которая есть, а не просто работаете ради рейтинга. Вот такие картинки вы видите часто. Слева вверху это реальные фотографии астероидов. Вы видите, что астероиды все исковырены. Это не результат, конечно, вулканической активности, результат столкновений с более мелкими телами. Здесь есть художественные картинки. Это все вот художественные, вот гигантская. В Ютьюбе вы можете посмотреть фильм «Столкновение Земли со 100-километровым астероидом». Жути много, но научной правды там искать не нужно. Просто как художественное произведение скорее. Вот. А мы живем в мире угроз. Это нормальное совершенно явление, это постоянно. Если вы задумаетесь, так все время приходится преодолевать какие-то проблемы. Ну, угрозы крупные, бывают и угрозы. Ну и, в общем-то, это и есть смысл жизни, преодоление каких-то препятствий, преодоление вот таких ситуаций, когда нужно принимать решения в ту или в другую сторону и так далее. Вот какие угрозы космические. Меня сегодня журналисты спросили, какие угрозы для человечества. Да их много. И с моей точки зрения, одна из главных угроз для человечества, для цивилизации – это сам человек. Неразумный в большинстве, во многих случаях и так далее. Но вот я буду говорить все-таки о угрозах космических. Одна из главных угроз, которая всегда, сейчас уже всегда присутствует, каждый день и даже каждый час – это космический мусор. Вы знаете, что человек, выйдя в космос, так его замусорил, что сейчас насчитывается миллионы осколков тех аппаратов, которые были разрушены, или просто недействующие аппараты. И каждый из этих миллионов осколков является, ну, смертельным для другого космического аппарата. Скорости большие. Близ Земли это 8 км в секунду, на геостационарном орбите поменьше, около 3, но тоже немало. Вот те самые МВ квадрат пополам, если вы помножите, то легко поймете, что всего лишь 3-сантиметровый, ну несколько граммов, скажем, 3-сантиметровый, 5-сантиметровый обломок, он, в общем, уничтожит космический аппарат. Сейчас ситуация тревожная в том плане, что человек уже так замусорил и слабо контролирует эту ситуацию, хотя и многое делается, чтобы все-таки выправить ситуацию, что если вот так себя вести неразумно дальше, то через 10, 20, 30 лет мы обеспечим себе ситуацию, когда мы просто не сможем вылететь в космос, потому что будет столько этого мусора, что никуда не денешься. Астероидно-кометная опасность. Собственно, тема сегодняшней лекции. Это сравнительно редкое событие, но вот здесь я определение даю. Это все-таки почти лекция. Угроза нанесения серьезного ущерба человечеству в результате столкновения космических тел размером более нескольких десятков метров. Это астероиды, кометы с Землей. Есть и другие виды. Это космическая погода. Скажем, мы о Солнце, хотя это ближайшая к нам звезда, знаем много, но не все. Время от времени преподносятся сюрпризы. 23 года назад Солнышко преподнесло сюрприз так стоимостью в 2-3 миллиарда долларов. Значит, заряд частиц вспышки неожиданно пришел на область Квебека, в Канаду, населенной провинции, и обесточил Канаду более чем на полсуток. Это понятно, что мы все сейчас зависим от электричества, от снабжения и так далее, так что это было серьезное дело. Ну, и биологическое заражение здесь показано. Человек, вот когда меня спрашивают журналисты, есть ли жизнь на Марсе, я уверенно говорю, уже есть. Мы туда привезли чего-то. Невозможно полностью обеззаразить аппараты, тем более это раньше, ну, не так, скажем, привлекал внимание аспект. А что мы привезем назад? Ведь часть же возвращается. Часть возвращается, и тоже, в общем, еще нужно внимательно к этому относиться. Я здесь, видите, говорю даже не о том, ну, событии, которые часто являются просто темой фильмов, всякие чужие там и так далее, это инвазии каких-то биологических существ совсем из других миров, а мы сами можем такое. Здесь не показан, в этой рамке просто не показан совсем уж редкий, скажем, такой класс. Это так называемые астрофизические угрозы. Вы знаете, что звезды, вот наше Солнце в частности, все-таки постоянное – это постоянное, но на какой-то временной шкале. Через 5-7 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант, которая раздуется и, вообще говоря, захватит даже Землю размера. Жизнь на Земле невозможна будет в это время. Есть звезды, которые не так далеко расположены, в принципе, могут еще более катастрофически измениться. В частности, вот созвездие Ориона, которое мы видели, там красноватое такое, яркий сверхгигант Бетельгейзе. Но астрономы считают, что через какое-то время, и не можем мы сказать, через какое, будет довольно приличное вспышка сверхновая. Взорвется эта звезда, может быть, через несколько лет, мы, вернее, до нас долетит, может быть, через миллион, но вот порядка такого в этом диапазоне. Конечно, она далековата, это почти 400 световых лет, но если что-то поближе, то, значит, тоже будет влияние, ну и так далее. Но мы будем говорить, с вами договорились, и эта тема лекции, вот об этом. Что же это такое? Такой поэт Семен Кирсанов, он, обычно мы поэтов знаем, а кто что написал известное стихотворение, песню, ну, пожалуй, у него самое известное, он Одессит, эта песня называется «У Черного моря». А так он сложный поэт, ученик Маяковского, футурист, оратории писал, ну, Шостакович, например, вот оратория такая есть. Как, ну, ему как-то удалось вот отразить, как люди воспринимают. Просто нормальные люди. Вот в этом стихотворении «Метеориты». «О, милый мир веселых птичьих гнезд, их больше нет. Несчастная планета попала в дождь из падающих звезд с диаметром от мили до полметра. Железо вылетает из небес, а люди стекла круглые наденут и шепчутся, а может быть не здесь, а может прилетят и не заденут». Как-то ему вот удалось, он же не специалист, удалось ему выделить тот класс тел, который действительно нас будет интересовать. ну, скажем, не совсем от полметра, от нескольких десятков метров, ну и до полумили. Астрономы давно на эту тему думают, и, скажем, в научном плане, таком фундаментальном, эта тема развивалась всегда, но привлекала интерес именно такой редкий, фундаментальный. Начиная примерно со середины 90-х годов, когда стало появляться все больше и больше информации об этом, тут появился уже совсем другой интерес, и появились темы «Веют первые астероидная кометная опасность». А вот эта последняя книга здесь, 2005 год, замечательная книга, изданная Институтом динамики геосфер, «Катастрофические воздействия космических тел» и так далее. Очень интересные научные книги. Они без всякого нажима эмоционального и прочего, просто вот что это такое, исследование этого тела идет, тема эта идет. Так, у нас красные цвета на экране пропали, их нету. Так, как тех птичьих гнезд. Да, я смотрю так. Ну и вот сравнительно недавно, в прошлом году мы не издавали, а здесь на английском языке и на русском. Вот эта книга справа, астероидно-кометная опасность, красные буквы, там кто-то может увидит, такие тени осталось вчера, сегодня, завтра. Вот она, по-моему, впервые в нашей русскоязычной литературе, да и не только в русскоязычной, содержит информацию на двух уровнях, популярном и профессиональном, обо всех аспектах астероидно-кометной опасности, и об астрономических, и геофизических, ну, если хотите, политических, военных. Я ее не рекламирую, просто я ее редактор этой книги и соавтор. Но если у кого-то есть, то хорошо. Если нет, посмотрите, может быть, что-то в магазинах осталось. Не знаю просто. Может быть, если будет интерес, мы напишем новую книгу, уже совсем ориентированную на массового читателя. Посмотрим-ка. Теперь план лекции. Значит, вот вы видите, что я буду характеризовать, что такое астероидно-кометная опасность, сокращенная ЭКО, и основные направления, собственно, этой проблемы и работ по этой проблеме. И, конечно, скажу о кооперации. Что такое астероидно-кометная опасность? В нашей Солнечной системе, кроме Солнца и планет, довольно много, огромное количество более мелких тел от тысячи километров до совсем крохотных, до пылинок. И этих тел очень много. Ну, конечно, крупных тел меньше, а мелких много. И вот здесь примерно их размеры показаны, чем населена Солнечная система. И вот эти тела, в частности, астероиды и кометы, представляют для нас особый интерес, крупные тела. Это картинка, которую вы можете легко скачать вот с сайта, указанного внизу. Очень хороша. Она показывает, как расположены астероиды в нашей Солнечной системе. Вы видите здесь, значит, внешний круг от орбиты Юпитера, а следующий круг между этими кругами, собственно, окружностями, и лежит зеленый пояс, он называется пояс астероидов, это орбита Марса, а белые толстые линии выделены Земля. Красными точками, их много, должны быть показаны астероиды, которые входят внутрь орбиты Марса и доходят и даже внутрь орбиты Земли. И вот сюда залетают эти тела. Их довольно много, меньше, чем в главном поясе, естественно, но тем не менее их довольно много. Как они туда попадают? Летают? Летают все по круговым орбитам или почти круговым главном поясе. Вы видели, как тела эти движутся. А дело в том, что эта картинка по реальным элементам орбит тел построена. Это очень интересно, она много науки содержит. Трудно переваримый, но красивый. Вот. Бывают разные, скажем так, причины, почему тела могут сорваться со своей круговой орбиты, вот эти астероиды, и попасть внутрь и пересечься с орбитой Земли. Ну, самый простой — это столкновение. Столкнулось тело, изменило орбиту. Редчайший случай, но, по-видимому, один из таких редчайших случаев удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Вы видите картину, которая заснята очень удачно, по-видимому, столкновение астероидов. Есть другие механизмы, они называются резонансные, есть механизмы, обусловленные воздействием планет, но тоже резонансные и так далее, и так далее. Я не вникаю сейчас в их описание. То есть существуют различные причины, они вообще являются предметом исследования. и ученых глубокого интереса, потому что есть странноватый факт, а факт состоит в том, что когда мы анализируем частоту столкновений этих тел с Землей, то оказывается, что она в последние несколько миллиардов лет практически не изменилась. Спрашивается, тела вроде должны сталкиваться и исчезать, они же не берутся так просто, не рождаются астероиды. А вот откуда они берутся? Вот такие вот вещи изучаются. Когда они сталкиваются с Землей, то на Земле появляются метеоритные кратеры. Они здесь показаны такими черными кружками. Вы видите крупные кратеры, здесь оценки их возрастов. Один из самых крупных – кратер Папигай. Вот находится там южнее полуострова Таймыр. А большая часть, или, скажем так, подавляющая часть этих кратеров, конечно, исчезла, просто потому что, даже если они попали не в океан, а на Землю, потому что эрозионные процессы самые разнообразные. И, кроме того, есть такое понятие геодинамика. Мы находимся, мы живем на континентальных плитах, они движутся, и примерно за полмиллиарда лет картина материков меняется, стирается, и очень мало зон, которые сохраняют ту первозданную, что ли, геологическую структуру, которая была там, скажем, 2 миллиарда лет назад. А так все за полмиллиарда, за 700 миллионов лет меняется и стирается. Поэтому, ну и, конечно, если в воду попадает, то найти такие кратеры трудно. На Земле крупных кратеров на поверхности около 200, и подводных до 20 там насчитывается. Кратеры на других телах Солнечной системы. Так, ну и недавние свидетельства столкновений астрономические. Астрономы наблюдали шикарное событие. Комета столкнулась с Юпитером в 1994 году. Это наблюдалось... Да, сделаем. Ну, сейчас мы на каком-то месте остановимся. И пока флешку ставим, я могу, кстати, сразу же и на вопросы отвечать вот отсюда, как кто задаст. Пусть сэкономим таким образом время. Так, это столкновение наблюдали с помощью космических средств, а когда, дело в том, что, собственно, процесс столкновения был на обратной стороне как бы Юпитера, а когда Юпитер подвернулся к нам, то вот эти темные пятна, гигантские, размером больше Земли существенно, вот эти следы воздействия, они, значит, появились, изучались астрономами. Ну и, конечно, что касается Земли, то самое известное событие вот нашей истории – это Тунгусская катастрофа. В 1908 году произошла. Значит, на этих фотографиях команда, которая была направлена или, скажем так, отправилась в район подкаменной Тунгуски, где в 1908 году произошло следующее событие. На высоте 6-8 километров над тайгой, над болотами, взорвалось вошедшее в атмосферу Земли тело. Я специально говорю «тело». Часто говорят «тунгусский метеорит». Это не метеорит. Метеорит – это то, что мы находим на Земле. Никаких остатков этого тела на Земле найдено не было. Это тунгусское тело. Размер его оценивается от 40, ну, некоторые там говорят даже 35, я так точно не могу гарантировать, 50, может быть, 55 метров. Сила взрыва сравнивается со взрывом, с мощностью взрыва, скажем, такой серьезной 10-мегатонной водородной бомбы. Лес был вывален, то есть тотальное поражение на площади примерно в 2000 квадратных километров. И эффекты геофизические, это вот свечение, волны сейсмические, там ударные волны в атмосфере, все это засвидетельствовали, ну, по всей Земле. То есть отклик был всепланетный, хотя по космическим понятиям события скромные. Вот вид этого места с Google. Если вы посмотрите, увидите, все заросло лесом, ничего особенного нет. Этого с вертолета тоже кратера нет. Это просто обычные понижения, какие там бывают в тайге, там, в болотах и так далее. Кратера нет. Сюда съезжаются каждый год, съезжаются так называемые тунгусятники. Ну, это вот люди увлеченные, что-то вроде КСП. Ездят, обсуждают проблемы, придумывают фантастические гипотезы, поют песни. Это в наше время, вот когда я был молодым человеком, петь песни и собираться выезжать куда-то было совершенно замечательным, увлекательным занятием. Сейчас, конечно, поменьше, но тоже есть. Я бы не сказал, что этот слой, мощный слой культуры полностью исчез. Ну вот гипотезы здесь гипотезами, их не меньше 20. бывают всякие, вплоть до смешных, фантастических, каких угодно, но, скорее всего, это было тело кометного или каменного, но такого рассыпчатого происхождения, которое просто не смогло целиком долететь до Земли, и в атмосфере разогрелось, остановилось, можно сказать, взорвалось, вернее, не остановилось. Ну, вот такая вот штука. Вот если бы на Москву, на старую Москву упал Тунгусский метеорит, площадь тотального поражения была бы вот такой. Значит, я думаю, что, может быть, поэтому московские власти или кто-то там еще придумали этот трюк с расширением Москвы, чтобы Тунгуска не страшна была. По крайней мере, половине Москвы.
1: Желающие в зале задать вопрос, пожалуйста, микрофон в зале. Можете поднимать руку и задавать свой вопрос.
2: Да, я отсюда услышу и отвечу.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Мне хорошо слышно. Вот вы показывали хорошие фотографии, что случилось с Юпитером после того, как на него упала комета. Соответственно, если Тунгусское тело тоже было кометой, возникает ощущение, что с Землей случилось бы чуть пострашнее, чем было на фотографиях нарисовано. Как вы прокомментируете?
2: Та комета, которая упала на Юпитер, была несравненно крупнее. Это до десятка километров, а Тунгусское тело 50 метров. Теперь вспомним ту самую единственную формулу МВ квадрат пополам. Сколько же энергии несла та комета и Тунгуса? Ну пусть 5 километров будет. 5 километров 50 метров. Это в 100 раз. Это диаметр. А мы говорим МВ квадрат пополам, да? Значит, масса будет не в 100 раз, а в миллион раз больше. И вот поэтому воздействие той кометы, которая упала на Юпитер, ну, конечно, гораздо серьезнее. Вот если бы такая комета упала на нас, мы бы, конечно, очень даже, сейчас этим найдем, пострадали. Следующий вопрос.
4: Владимир Михайлович, а такой вопрос. Вот, в связи с тем, что не найдено никаких следов от Тунгусского метеорита, да, существует такая версия, что на самом деле это вовсе не инопланетное тело, а это результат опытов Тесла по
2: беспроводной
4: передаче электричества и энергии. Да? Вот как вы, как ученый, оцениваете версию эту? И, тут же еще второй вопрос. Есть ли еще в архивах вот, значит, астрологической науки такие данные, чтобы какое-то тело инопланетное повело себя подобным образом, тут вдруг ни с того ни с сего взорвалось в атмосфере, не оставив никаких следов, то есть не столкнувшись с Землей?
2: Ну хорошо, давайте вот я сначала второй вопрос. Такие события происходят каждый год. И тела, ну поменьше размером, почему я говорил про 50 метров, тела размером поменьше, скажем, 10 метров, ходят и штуками каждый год. И они разогреваются, взрываются, исчезают полностью. В некоторых случаях до Земли все-таки долетают какие-то фрагменты. Это от многих параметров зависит, например, от состава тела. Если тело железное, то оно лучше выживает в атмосфере. Если, естественно, это кометообразное тело, оно, естественно, меньше. Так вот, эти так называемые болидные события регистрируются в целях, ну, прежде всего, ну, скажем так, оборонных, что ли. Американские спутники в течение ряда лет фиксировали события, вот эту самую болидную, и сейчас фиксируют. Раньше это было доступно для нас, для ученых. Но американцы сейчас это прикрыли, потому что, почему, сказать я даже и сам не смогу, наверное, но считаю, что это все-таки тот самый порог, где информация уже имеет двойное назначение. Значит, эти события происходят всегда в меньшем масштабе, и многие тела не долетают до Земли никогда. Вот. Теперь, ну я молодец, конечно, ответил вам на вторую часть вопроса. Первую еще раз напомните. Про Тесла, да. Ну Тесла меня вообще забавляет, поскольку есть фильмы, ведь вот Первый канал, казалось бы, приличный, ОРТ там и так далее. Ну что толку-то? Они показывают фильмы Правдивцева. Я знаком с этим автором, человек, несомненно, увлеченный. Что ему хочется, он очень грамотно, красиво доводит до этой картинки, будь то бы Тесла. Построил башню, башню действительно построил, будь то бы он накачал в ионосферу жуткое количество энергии, будь то бы он предусмотрел за 3 месяца до того, как Тунгусское тело, как он мог предусмотреть, непонятно, Тунгусское тело войдет в ионосферу, и когда тело вошло в атмосферу, он направил из ионосферы пучок и взорвал это тело. Ну, красота. Бред полный. Значит, много таких гипотез. Давайте я расскажу лучше совсем другие гипотезы, которые вы не слышали. В частности, те, которые появляются из тех же тунгусятников, от тех же тунгусятников. Однажды они там обсуждали, вот мне рассказали, говорят, придумали, их так достали там комары, вспомнили печальную историю при Михаиле Горбачеве, которая случилась. Вы помните, что одно из первых нехороших событий был даже не Чернобыль, а на Минском радиозаводе цех по изготовлению корпусов, там, где пилят пластмассу, и все, произошел взрыв, стены разошлись, крыша упала, погибло много людей, больше 100 человек. Пыль, которая взрывается и здесь, и в угольных шахтах, и прочее, с огромной поверхностью, имеет огромную поверхность, очень важно, взрывоопасное такое вещество, состояние тела. Так вот, эти комары их так достали, сказали, что да ничего там, ни метан, там, ни пришельцы, это комары взорвались. Кто-то закурил, они взорвались, и такое тоже бывает. Ну что, поехали дальше, да? Посмотрите здесь последствия столкновения. Значит, объекты, мы о них уже говорили, размеры по колонкам, какие размеры, частота, сколько раз в лет. Пыль-то падает всегда. Пока мы с вами разговариваем, много тонн пыли упало уже на землю. Часть сгорела, часть осадилась, но не волнуйтесь, за миллион лет примерно на 1 миллиметр земля, если подрастет, то это самая милая оценка такая. Вот видите, кратер может появиться, может нет, это зависит от тела. Вот тело такого же примерно размера, как Тунгуска, дало кратер, Аризонский, знаменитый кратер, его называют каньон дьявола, каньон, как угодно это называют. Кстати, что объединяет Тунгуску и каньон дьявола, или Аризонский метеоритный кратер? И там исследователи, первые исследователи, которые туда направились, искали железо. Профессор Кулик, я не успел его показать на фотографии, но вы видели, самый умный в очках там стоял. Значит, он обратился к советскому правительству. Представляете, 28-й год, страна, вообще говоря, бедная, и других забот хватало. Но он обратился к правительству, сказал, что там вот в тайге упал метеорит, он сказал, и этот метеорит часто состоит из железа. Вот давайте найдем огромный кусок железа, и в какой-то степени проблема металла будет решена, нужной для страны. Ему дали деньги. Вот, товарищи молодые ученые, которые сидят в зале, учитесь убеждать руководство, в том числе и страны, чтобы получать. А кратер, вот этот метеор, его чаще так называют, или каньон дьявола, или кратер Беринджера, вот, кстати, имя Беринджера, по геологу, который нашел там действительно железо, это был железосодержащий метеорит, и довольно много железа нашел, ну не в промышленном масштабе, но он-то думал, что там найдет он именно в промышленном масштабе, вложил туда средства и так далее, и так далее. Так вот, видите, если тело будет очень крупным, произойдет катастрофа. Тунгусский кратер – это, конечно, локальная катастрофа, астероид размером, скажем, несколько сотен метров, Апофис, о котором я вам говорил, региональная катастрофа. Ну, скажем, масштаба, увы, там небольшой европейской страны. Тотальное разрушение. Если километр, то неважно, куда упадет. Катастрофа глобальная. А если 10 километров или больше, то конец цивилизации. Ну, понятно, что я не могу не упомянуть в этой аудитории о событии КИТ, перехода из кайнозоя в третичный период, когда вымерли динозавры. Считается, что действительно тогда падало огромное тело, 10-километровое, на полуостров Юкатан. И вызвало вот это событие, изменение биоценоза на Земле. Вымерли динозавры, а млекопитающие, которые занимали угнетенную позицию тогда, жили мелкие зверюшки крысообразные в горах. Вот они, значит, воспользовались ситуацией, и в конце концов вот это привело к тому, что и мы с вами здесь обсуждаем судьбу этих динозавров. Вот, фильм прекрасный, недавно смотрел, французский фильм, как раз вот о переходе от динозаврах млекопитающими. Там не столько про астероид, сколько вот про именно биологические аспекты. Очень интересно, как это все произошло. Передача доминанты вот этой самой. Ну, видите, значит, если мы будем говорить об очень редких событиях, ну, это не больше, чем рассуждение. Ну, что у нас, кого из зала интересует, что произойдет там, через 100 миллионов лет? По-человечески? Да никого. А вот то, что происходит на масштабе жизни человека или человечества, ну, человечество – это такое понятие политическое, газетное, а вот вида Homo sapiens sapiens, к которому мы с вами относимся, напомню, мы относимся к роду люди, к виду Homo sapiens sapiens. Роду люди – это примерно 2-3 миллиона лет, а вот наш вид – самый шустрый, самый ловкий, так устроился, победил все остальные. Значит, ему всего 200 тысяч лет. Ну, вот на этой шкале давайте и смотреть на нашей жизни. Так вот, Нас интересует в основном события, которые происходят, пусть не самые страшные, но часто. Вот и здесь, в этой рамочке, значит, и показаны те события, которые являются предметом астероидно-кометной опасности. Поражающие факторы, почти тоже как при мощном термоядерном взрыве. Радиации, правда, здесь совсем нет, но есть другие факторы. Это если очень нет предела верхнего, может быть, очень серьезный перегрев атмосферы до нескольких сотен градусов. Это показывают в фильмах частенько, там используют научные элементы, когда люди спасаются в пещерах и так далее. Ну, в принципе, понятно, если гигантский такой объем энергии выделится, что будет. Шкалы есть, я вот показываю непрофессиональную шкалу для людей, Туринская шкала. Так же, как, скажем, угрозы различного вида терроризма, там красная шкала, самая опасная, там, скажем, желтая или еще какие-нибудь. Так вот, здесь то же самое. Так вот, эта шкала просто показывает, здесь энергия, кинетическая энергия слева, те самые n квадрат пополам, а по абсциссе, значит, по ординате энергия, по абсциссе – это вероятность столкновения. Если вероятность столкновения очень велика, да и энергетика большая, ну тогда это, конечно, катастрофа. Если вероятность столкновения мала, энергетика мала, ну ничего страшного, нехай, как говорят. Вот. Пока что тел со шкалой больше, чем единица, ну, не классифицировано, я сейчас покажу это. Особенности астероидной опасности. Нет верхнего предела воздействия. Ну, понятно, что сейчас это гипотетически, а раньше это случалось, скажем, 4 с лишним миллиарда лет назад сплошь и рядом, когда с протоземлей сталкивались тела размером в сотни километров. Вот. Ну, тогда, конечно, это было совершенно чудовищное энергетическое событие. Усредненный риск мал. Вот я специально там слово ставил мифы. Самый большой миф, который разносит, что это ой, как страшно, ой, сейчас прилетит, ой, все будет. Усредненный риск мал. Значит, усредненный – это значит, что вот если вы рассчитываете вероятность, ну, скажем, в течение человеческой жизни, ну, например, 70 лет берете, от чего может человек погибнуть за 70 лет? То вот астероидная опасность туда входит, но очень-очень там на слабенькой позиции. Сейчас вам покажу. Конечно, глобальный характер и то, что проблема сложная, это да. Вот смотрите, это по данным американских исследователей. Здесь отражается, кстати, именно специфика американская, потому что казнь на электрическом стуле даже здесь присутствует. Вот. Так вот, удар астероида комета, средняя оценка, ну, ниже, чем к этой казни, ниже, чем там, погибнуть от огнестрельного оружия, печальные события происходят часто и так далее, и так далее. Видите, какая? То есть средний уровень мал, но когда это событие происходит, оно становится главным для всего человечества. И к этому надо быть готовым. Готовым во всех смыслах. И в техническом, и в психологическом, и в политическом, в любом. Комплексные, конечно, проблемы. Здесь нужно понимать три главные составляющие. Это проблема обнаружения, выявления всех опасных тел. Определение степени угрозы тоже кажется просто, на самом деле нет. Ну и противодействие, уменьшение ущерба. И всегдашняя проблема, которую можно я ее так просто как дополнительно, это проблема, ну, начинается с Вавилонской башни, проблема кооперации. Если мы плохо кооперируемся, мы ничего не сделаем. Поэтому так. Для астрономов, сидящих в зале, а для остальных я скажу, что здесь много науки, фундаментальной. Эта задача, вообще говоря, стала прикладной, но в ней осталась масса интереснейших фундаментальных проблем. Просто перечислено, откуда берутся эти тела, какова эволюция, какие эффекты влияют на движение тела. Совсем недавно, сравнительно недавно в практику, например, вошел эффект, который был известен давно. Ну вот так получилось, что вошел он недавно в практику расчета орбит, точно в расчет орбит, так называемый эффект Ярковского. Вот мой хороший коллега здесь, Володя Цуркин, поэтому книжку написал интересную. Ну, я не буду отвлекаться, здесь науки много. То есть, если кто-то захочет заниматься фундаментальной наукой, сфера действия огромна. Плюс, кроме астрономов, геофизиков и прочим, социальные науки. Ведь мы странные мы существа. Каждый для себя, вот он вроде понимает, владеет собой. Представляете, что такое психология толпы? Как только люди собираются вместе, то это уже другая сущность. Люди, которые владеют технологиями вот, влияния на эту толпу, они имеют власть. И так далее, и так далее. Ну а теперь терминология. Значит, объекты, сближающиеся с Землей, потому что я буду использовать это объекты, которые могут, в принципе, приблизиться к Земле, но вот на такое расстояние, которое на 30%, или входить в эту зону, точнее, входить в эту зону, которая на 30% больше, чем расстояние от Земли до Солнца, 1,3 астрономической единицы. Среди них есть тела, которые еще ближе подходят. Они могут сближаться уже с Землей, скажем, на расстояние ближе, чем 7,5 миллионов километров, 20 радиусов лунной орбиты. Называются потенциально опасными. Ну и есть угрожающие тела, здесь классификация более такая длинная. Две проблемы астрономические. Обнаружение. Как говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Вот если мы все тела за всеми следим мы и можем рассчитать орбиту, мы знаем, по крайней мере, уровень риска столкновений, то есть уровень угрозы с этой стороны. Ну и мониторинг. Если тело опасно, его нужно очень внимательно изучать. Нужно знать, из чего оно состоит. А то мы придумаем меры противодействия, а окажется, что еще хуже себе навредим. Многие астероиды, например, состоят не сплошной камень, а груда камней. Если мы ее чем-то попытаемся взорвать, ну, груда это разлетится и потом накроет этой крупной шрапнелью, так что хуже сделаем себе. Тут надо очень внимательно за каждым следить. Я так немножко упрощенно говорю, на самом деле целая наука тоже. Уровень обнаружения, посмотрите, вот на этом графике показан скорость обнаружения опасных тел, ну или сближающихся лучше с Землей, вот этих самых. Резко выросла в 98 году, резко. Здесь включилась самая мощная страна, и точнее правительство страны, выделило средства, и Америка начала работать. 90, сейчас уже больше, 9500 примерно тел таких обнаружено на данный момент, это на 2 месяца назад было. Значит, включились деньги, 99% поставляется этой информации либо из США, либо теми командами, которые работают под руководством США. Наиболее опасные и известные сближения. Про Апофис слышали почти все, слава богу, многие уже забыли, как и про конец света вы забудете через неделю-две. Я этих концов света, например, зарегистрировал предсказания не меньше 20. Все забыли о них успешно. Ну, сейчас очередной психоз. Ладно. Значит, Апофис. А смотрите, он внизу. Здесь объекты ранжированы по вероятности столкновения. Вот вероятность столкновения. Вот это 0,002. Ну, приличная вероятность столкновения. А Апофиса уже, ну, где-то совсем близко к 0,01. Вот параметры этих. Картинка это меняется. Меняется сильно. Потому что мы все-таки маловато знаем о том, о реальных объектах. Мы уже знаем, что такое статистика, догадываемся, сколько этих должно быть. А вот реальные тела, за которыми мы можем следить, направить в любой момент телескоп, измерить движение, там, скорость и так далее, направление, их мало. Про Апофис два слова. Ну, просто я не могу не похвастаться, что мы его тоже наблюдали на нашей обсерватории, на Кирсколе, на Эльбрусовом колене. Открыт объект был в 2004 году. Изначально он оказался страшно опасным. Мало знали, поэтому сильно боялись. Вероятность столкновения ценности в 2% с лишним. Безумно много. Но потом, значит, когда померили, посмотрели, вроде все более гораздо спокойно. Вы уже сейчас видите, знаете как. Вот наши фотографии этого объекта. И так обычно-то и бывает, что когда лучше знаешь, то меньше и боишься. Почему Апофис раньше не видели? Это тело, которое движется в основном внутри орбиты Солнца. Ну, а по-человечески говоря, оно почти все время на дневном небе. На дневном небе трудно наблюдать далекие объекты. Их можно наблюдать только в оптическом диапазоне, а небо же светлое, поэтому найти трудно. Вот видите, время от времени, раз в 7 лет, оно выходит на ночное небо, и тогда его видно. Когда мне говорят про радиосредства, сразу скажу, что есть такие штуки, радары. Но радары, если говорить о радарах с узкой диаграммой направленности, работают только по цели указания. То есть, куда вы направите, туда есть. Для поиска радар не годится. Слишком узкий пучок. А радары широкие, которые приземные работают, военные, те работают до высот не больше 5000 километров. Именно из-за того, что пучок очень широкий. Вот если бы астероид упал, то рассчитали, то смотрите, России всегда достается большая страна, и вот по этой большой территории, по Сибири, там проходит возможное, значит, место удара. Тихий океан, американцы всегда радуются, не знаю почему, когда говорят Никарагуа, они почему-то радуются, помнят, наверное, еще те события. А вот эта таблица иллюстрирует степень нашего знания, лучше сказать, незнания. Если крупные тела, благодаря той программе, Вот я график вам показывал, это по этому графику, по программе «Космическая стража», американцами начатой и, в общем-то, законченной успешно. Она продолжается, но принципиально, то есть задача достигнута. В 2008 году почти 90% опасных тел более километра уже каталогизированы, за ними следим, все нормально, все спокойно. Но мы же говорили, что наиболее опасные тела-то мелкие, а вот с ними гораздо хуже. Я самую оптимистичную оценку взял, 97%. Американцы считают, что меньше 2% наша степень знания, значит, больше 98% незнания. Значит, эти тела надо открывать. Как? Для этого, вы скажете, столько денег потрачено на эти большие телескопы, и на наземные, и космические, и 10-метровые, строится 40-метровый. Ну, что же еще-то астрономам надо? Дело в том, что вот эта задача требует для себя специального инструмента. Во-первых, инструмент должен быть достаточно крупным, потому что малое тело, ну как 50 метров, оно для астрономов-то малое, а для столкновения тоже приличное. На том расстоянии, которое позволяет успеть подготовиться, оно выглядит как очень слабый объект. 23-24 величины астрономы так говорят. Вот. И более того, мы должны все-таки осматривать все небо. А на небе, не буду никого мучить, были бы студенты, обязательно бы помучил, больше 42 тысяч квадратных градусов. А поля зрения современных инструментов редко бывает градус, обычно еще меньше, квадратный градус имеется в виду. Вы же 42 тысячи раз не будете по небу тыкать телескоп, невозможно просто перевести. Нужны широкоугольные, которые смотрят сразу так с охватом. Значит, одновременно и большой диаметр, и широкий угол. Таких инструментов до недавнего времени не было. Вот первый появился, опять же, в США. Это, скажем так, ну, в каком-то смысле тестовый телескоп из серии Pan-STARRS. Телескопы 1,8 метра в диаметре, поле зрения гигантское, 3 градуса. Приемник излучения, вот видите, внизу, вот этот молодой человек разглядывает вот эту матрицу, приемник излучения. Вот сюда попадает изображение. Отсюда эта картинка снимается у вас в фотоаппаратах, в мобильниках. Вы хвастаетесь, когда у вас там 15 мегапикселей или еще сколько-то. А здесь почти 1,5 миллиарда мегапикселов. Жуткий объем информации. Огромная проблема, как обрабатывать эту информацию. Но вот этим широкоугольным телескопом, видите, за ночь покрывают огромные пространства, очень большая. Еще более крупный инструмент строится в США. Нас туда приглашают, но добиться, это ж не яхта, добиться там 50 миллионов долларов на участие в проекте, ну, не получается никак. Это яхта миллиарды стоит, а здесь это же...

0: Сравнительным прежде всего, какие-нибудь еще вот возьмут и что-то нехорошее сделают с Земли. Ничего. Воздействие даже вот при такой ситуации на Землю ничтожное, абсолютно ничтожное изменение гравитационных всяких. У нас гораздо больше совершенно других, гораздо более земных или там околоземных причин. Одни приливы чего стоят. Эффекты серьезнейшие, гораздо более серьезные, чем вот все вот это, то, что связано с парадом планет. События, может быть, симпатичные, приятные. Почему я люблю парады планет, так называемые? Это когда можно показать своим родным, близким планет, ну, сразу побольше. Вот они все вот, они не там где-то на солнечной стороне, а вот здесь. И вот телескоп перенавел, посмотрел, их красота. Это эстетическое, скорее, удовольствие. Дальше, пожалуйста. Смелее.
1: Вот. Здравствуйте. В двух словах не могли бы вы рассказать, я просто в лекции, к сожалению, этого не услышал, о природе метеоритов. Что они, откуда, в двух словах буквально. Потому что у нас об опасности была лекция, но что это такое, откуда и почему?
0: Хорошо. В двух словах, конечно, это надо, конечно, лекцию читать. Ну, скажу так. Чрезвычайно разнообразные по своей природе астероиды оказались. Одно из таких вот приятных, ну, скажем так, открытий. Астероиды, вот мы видели и столкновения, а можно и без столкновений, потому что ясно, что кроме крупных тел невидимые существуют и более мелкие, и гораздо больше. Ну, спектр размеров, он таков, он же огромен совершенно в космосе. Эти тела могут иметь разнообразный химический состав. До Земли долетают, вот я уже говорил, хотя их на самом деле в космосе далеко не так много, до Земли долетают железные. Просто железо лучше отводит тепло, меньше растрескивается на мелкие фрагменты, которые сгорают в атмосфере и так далее, и так далее. Так вот, состав их довольно-таки разнообразный. У вас здесь, в планетарии, замечательная выставка метеоритов, посмотрите на них. Значит, это остатки или не сформировавшиеся в более крупные тела, которых очень много, вот этих самых мелких тел. И если вы меня спрашиваете, не взорвалась ли какая-нибудь планета Пайтон, скажу же так, что это спорная гипотеза, которая сформировала эти метеориты. Давайте.
2: Павлович, ну, произведение нулевой бесконечности, там все равно дает неопределенность, да? Поэтому сколько бы мы не умножали...
0: Я же шутил, вы заметили?
2: Я понял, да.
0: Бывает.
2: Просто говорю, потому что, исходя из вашей лекции, мы поняли, что никакого реального механизма противодействия, значит, не выработан и не предвидится, да? В связи с этим, такой я не против науки, но вот вопрос такой, что в связи с чем вот, так сказать, вот эти, ну, повышенное внимание к этой проблеме, да, как вы сказали, с 98 года резко увеличилось число наблюдений, не является ли это естественным эволюционным процессом развития космоса? И если это естественный эволюционный процесс, что мы можем противопоставить этому? Как бы имеет ли смысл вообще, значит, что-то делать? Тем более, что вы сказали, что нет никаких реальных механизмов. Вот пошел метеоритный дождь, да, определенного размера, все, мы ничего сделать не можем.
0: Нет, я так не говорил. Я сказал, что если тело прилететь на волшебник в звездолете размером полкилометра, да. Но такие события, вы видели, насколько они редки?
2: Вероятно.
0: Вот сейчас мы не можем справиться. А с более мелкими существует средство? Да, есть простое средство. Вот сейчас обсуждается такое, что, ну, падает там тело размером с тунгуску. Если оно падает, а скорее всего так и будет, в океан или в малонаселенную пустынную местность, ну и пусть себе падает. Увести там какую-то группу людей, если это малонаселенные, закрыть производство там опасно, это проще, чем, скажем, выводить в космос там оружие или еще что-нибудь такое. Есть такой, называют парадигму, и она довольно такая принятая, и совсем не обязательно по каждому дергаться нужный случай, вот именно в том плане, как вы говорите. Но об этом знать нужно, предупреждать нужно, потому что последствия, самое страшное – это паника. Вот если людей не информировать, то паника может принести гораздо больше вреда. В 1938 году, в прошлом веке, режиссер Орсон Уэллс, известный очень для тех, кто занимается кинематографией, по крайней мере, его фильм «Гражданин Уэйн» был такой замечательный совершенно, о Херсте, магнате прессы, желтой прессы. Так вот, он пошутил, он инсценировал «Войну миров», но народ толком не предупредили. Ну, поехал корреспондент, там какое-то сообщение пришло из... допустим, из Айдахо, из какой-то там городка, что что-то там упало. Поехал ленивый корреспондент.

0: корреспондент, там приехал на место, да, тут что-то есть, какая-то ямка в земле. А потом, значит, пошла просто инсценировка, о которой не предупредили, что, ой, смотри-ка, из ямки там полезло что-то, там встало на ноги, стало лучом там жечь. «Война миров» читали? Нет, наверное.
1: Ой, как читали, я даже эту историю знаю.
0: Ну, молодец. Знаете, так вот, главное вот эти вот вещи, вот страшные псих. А что касается эволюции космоса, да, мы ею занимаемся. Вот вы приходите в планетарий на лекции, были предыдущие две лекции, я думаю, очень интересные. Ну, мои коллеги делали, я их знаю хорошо. И приходите, узнайте, что эволюция космоса, эволюция всегда идет, конечно, какая-то. Но вот почему она обязательно должна быть вот...
1: Вот эта активность с чем? С тем, что просто качество наблюдения улучшилось? Или просто пошли процессы какие-то эволюционные?
0: Нет, это просто мы стали больше знать. И действительно улучшилась техника наблюдений. Вот с 90-х годов, когда появились новые приемники излучения, вот эти самые, которые сейчас в ваших стоят в фотоаппаратах или там, в телефонах, появились, например, ПЗС-приемники, резко возросла степень вооруженности, что ли, астрономов, наблюдателей. Мы стараемся больше видеть. И вот сразу вы видите, какой резкий скачок. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Продолжение предыдущего вопроса тогда спрошу. Известно ли основное происхождение тел, представляющих угрозу Земле? Ну, после это астероидов или поиск Койпера?
0: Статистика. Да, считается сейчас, что из тех тел, которые являются потенциально опасными, современная статистика, 3000, вернее так, 3500 тел астероидного типа, а лишь несколько единиц кометного, то есть кометы гораздо реже. Но кометы штука такая очень капризная, непонятная, у них орбиты другие, к сожалению, их обнаруживать сложнее, часто кометы прилетают из таких дальних, один раз всего появляются, то есть прилетит из там откуда-то из-за Нептуна или еще дальше. Есть так называемое облако Оорта, может быть, и оттуда кометы прилетают очень издалека. На огромной скорости скорость столкновения с Землей может достигать 71 км в час. Тогда как характерная скорость столкновения с астероидами 20. Вот вы отношение V квадрат посмотрите, и видите, что эффективность комет в этом плане энергетика выше. Но их мало. Работаем над этим тоже. Значит, кометы и астероиды. Астероиды – главная составляющая населения угрожающих тел.
3: Справа есть вопрос, юная сторона.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот когда проводилось исследование к Тунгусскому метеориту, взяли мхи, обычные мхи, и рассмотрели под микроскопом, и там обнаружили вещество космического происхождения. А почему?
0: А почему обнаружили?
4: Ну да.
0: Вот изучают мхи, изучают кору или что-то там осталось, какие-то полусгнившие деревья, изучают мельчайшие остатки есть, но то, что космическое происхождение, вот этому вы не верьте. Потому что все-таки был мощный взрыв, пусть он и на высоте 6 километров, были разбросаны, представляете, что такое, водородная бомба взорвалась мощная. Сколько летело частиц до той же самой Земли, которая оплавилась и прочее, составляла из себя вот эти штабные. Да, находят круглые оплавленные тельца, которые внедрились. Ничего космического в них нет. Обычный состав той породы, которая там есть. Вот если там было, например, иридия, там в 30 раз больше, чем на Земле, или чего-нибудь другого, да, это было бы свидетельством. Дальше, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в интернете как бы видел про планету Нибиру?
0: Ага, что дождался это? Я.
5: Утка, да, вот мне интересно, просто я ждал тоже вопрос и не дождался, интересно, спасибо.
0: Значит, планета Нибиру или Немезида, или как вы ее там не называете, обычно вот то, что о чем вы говорите, рассматривается как тело чуть ли не сравнимое или даже не превышающее по массе Землю. Такие тела в современной астрономии просто так, особенно в этой окрестности, там где-нибудь сильно далеко, там в поясе, в облаке Оорта, крупные тела, там, правда, не с чем там взяться, но вдруг есть, то здесь нет, мы бы их давно обнаружили, уже давно причем. Не то, что там в этом даже столетии, а в прошлом. Никаких астрономических свидетельств того, что где-то поблизости от нас существует эта планета, за Солнцем ли, либо с другой какой-то стороны. Нет, это все чушь.